0: источники доходов, чаще всего трудоспособным и неработающим, пишет РБК. Также налоговиков интересует вопрос сдачи такого имущества в аренду. Подробности на Бизнес-ФМ. Можно ли оплачивать премиум в Телеграм, владеть валютой тон и цитировать заявление Павла Дурова? Что будет с самим Телеграм и сможет ли основатель мессенджера дальше свободно передвигаться по миру? Что означает попадание Дурова в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга для него самого и для российских пользователей Телеграм? Об этом Иван Медведев.
1: Официально Павел Дуров не террорист, по крайней мере пока. Признать его таковым может только суд, но он уже попал в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Юридически это значит, что ему уже нельзя взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Распространяются ли претензии непосредственно к Павлу Дурову на весь Телеграм? В пресс-службе Росфинмониторинга прямо заявили, что нет. И это логично, считает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
2: От того, что в отношении Дурова возбуждено уголовное дело, не равнозначно, что Телеграм, ресурс, которым он владеет, сразу признается экстремистским. Для того, чтобы Телеграм был признан экстремистским, необходимо, чтобы вынесено было решение Верховного суда. Есть определенная процедура, прописанная в законе, как организации, их ресурсы признаются экстремистскими или террористическими.
1: Но что покажет практика, пока не знает никто, продолжает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
3: Фактическая блокировка всех его счетов — это повышенный риск для бизнес-партнеров, естественно, пользы. Платежи, договоры, проверки могут быть приостановлены и пересмотрены. Другими словами, вся активность тех, кто так или иначе сотрудничает с Телеграмом, может быть приостановлена либо стать предметом расследования. Риск финансирования держателя премии Камонтов теоретически существует, поскольку по факту происходит финансирование терроризма. Он как акционер, он все равно прибыль каким-то образом распределяет. И какая часть в этой прибыли платежей по этим премиум-аккаунтам и всему остальному — большой вопрос. Поэтому сложно сказать, как пойдет практика, но я думаю, что мы об этом узнаем достаточно скоро.
1: По этой же логике вопрос возникает и у бизнеса. А можно ли продолжать заказывать рекламные посевы у Telegram Ads? Все ждут, что покажет практика. Но некоторые юристы уже прямо призывают россиян отвязывать карты от Telegram-аккаунтов, не покупать звезды и не оплачивать премиум-статус. Риски, как минимум, не нулевые. А вот держатели криптовалюты ТОН могут не волноваться, считает член цифровой комиссии Ассоциации юристов России Михаил Успенский.
4: Со времен преснопамятного судебного разбирательства в Америке основное юридическое лицо Телеграма и проект, который развивает блокчейн ТОН, являются различными юридическими сущностями. Отождествлять их напрямую некорректно, и запретительные меры не должны напрямую распространяться на держателей токенов ТОН.
1: Оговоримся, что это лишь мнение конкретного эксперта. Что касается перспектив самого Телеграм в России, то большинство комментаторов пока сходятся во мнении, что полной его блокировки в ближайшее время ожидать не стоит. Кто-то думает, что это невозможно технически, кто-то считает, что площадка все еще нужна военным, чиновникам и так далее. Официальный телеграм-канал Кремля, например, в четверг продолжал выкладывать посты. Для самого же Павла Дурова попадание в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга может создать проблемы со свободным передвижением по миру. На данный момент до конца не ясно, объявлен ли он в международный розыск. Пока звучала формулировка «объявляется». Но если Россия действительно пойдет за ним в Интерпол, это может стать для Дурова угрозой. По словам юристов, если бы претензии к нему были бы только у России, он мог бы настаивать, что дело в политике. Но во Франции в отношении Дурова продолжается уголовное расследование. Плюс, не к Дурову лично, но к Телеграм, возникли вопросы у Австралии. Одни эксперты уверены, что в совокупности это важно. Но адвокат-международник, руководитель практики коллегии адвокатов Линников и партнеры Антон Минаков, думает, что такие угрозы для Дурова не критичны.
5: Скорее всего, это будет расценено просто как общая атмосфера вокруг личности Павла Дурова, но не повлечет за собой каких-либо специфических действий. Более того, даже так называемое красное уведомление Интерпола о международном розыске само по себе не является автоматически ордером на арест. Каждое государство само решает, задерживать ли определенного человека, начинать ли процедуру экстрадиции или же не приводить соответствующий ордер в действие.
1: Пока самая очевидная для Дурова угроза – это блокировка его российских активов. Правда, из того, что известно публично, у него остался актив лишь в одном российском банке. В банке биоматериалов клиники «Альтравита». И тот уже давно замороженный. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: В своем телеграм-канале Павел Дуров прокомментировал свой новый статус с заявлением о том, что российские власти включили его в перечень террористов за отказ вводить в телеграм цензуру и съязвил на тему того, кто, по его мнению, сегодня способен ограничивать доступ к интернету, а кто нет. Что известно об уголовных делах в отношении топ-менеджера ФЭФК и чиновницы из Минпромторга? Основной акционер ФК Валерий Кустов был арестован на 2 месяца. Также был задержан генеральный директор группы компаний. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. А заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Пыловченя была арестована по подозрению в растрате. По данным СМИ, расследование связано с проектом «Транспорт будущего», который занимается производством беспилотников. Валерий Убадоев продолжит.
6: Проект «Транспорт будущего» был запущен в 2021 году структурами ФК. Впоследствии компания вышла из состава ГК и стала позиционировать себя как самостоятельный разработчик и производитель беспилотных авиационных систем. «Транспорт будущего» даже развивал проект беспилотного двухместного аэротакси. Также занимался дронами для обработки сельхозугодий, удобрения и распыления репеллентов. Одна из производственных площадок компании расположена в Самарской области, в Тольятти. Ее в январе 2025 года посещал Владимир Путин. На тот момент занимавший пост гендиректора «Транспорта будущего» Юрий Козаренко рассказывал президенту, что проект может производить практически все детали для БПЛА. Однако впоследствии, в мае этого года, Козаренко был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Примечательно, что до ареста он также занимал пост советника главы Самарской области. О позициях транспорта будущего в регионе говорит главный редактор Бизнес FM Самара Наталья Андрианова.
7: Для Самарской области проект, конечно, очень значим. Компания стала таким ядром формирования целого кластера беспилотных авиационных систем. Конечно, для инженеров и IT-специалистов это действительно очень интересное, перспективное место. Компания предлагала конкурентные условия, зарплату выше средней по городу и различные корпоративные льготы. Сказать, чтобы прям какое-то особое влияние было в нашей области, я не заметила за Валерием Кустовым. Но сам факт того, что он выступал одним из ключевых инвесторов и инициаторов развития транспорта будущего, это да. То есть вот тут его влиятельность в Самарской области в принципе можно отметить.
6: Утверждается, что последние задержания связаны именно с показаниями арестованного еще в мае Юрия Козаренко. Суд отправил под стражу основного акционера ГК Валерия Кустова, гендиректора и его зама Евгения Лишенко и Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию управляющей компании ФК Владислава Романцева. Также правоохранители арестовали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Пыловченя. Как пишет Коммерсант, фигуранты вступили в сговор с целью хищения субсидий, которые выделял Минпромторг на производство дронов. По версии МВД, обвиняемые закупали уже готовые БПЛА в Китае, маркировали их и выдавали за свою продукцию. Но некоторые телеграм-каналы предполагают, что задержание Кустова связано с совместными проектами ФК и Роснана, которые были запущены еще при Анатолии Чубайсе. ФК – один из крупнейших производителей в сфере масложировой промышленности. Она выпускает продукцию под брендами «Альтера», «Слобода», «Олейна» и другими. Помимо всего этого, ФК также известна своим подходом к работе с кадрами. Сам Кустов в интервью рассказывал, что кандидаты проходят тестирование в течение 4-5 часов для составления точного психологического портрета. Головной офис ГК расположен в городе Алексеевка, Белгородской области. В этом же регионе была расположена и другая производственная площадка транспорта будущего, продолжает собственный корреспондент российской газеты в регионе Анна Скрипка.
8: Действительно, Валерий Кустов достаточно значимая фигура в Белгородской области, в Алексеевском округе в частности. С началом работы ФК в регионе была основана своя особенная культура производства. Это была культура труда, это была корпоративная культура, которая до сих пор живет. Транспорт будущего в связи с последними событиями было решено перенести из Белгородской области вглубь страны. Да, зарождалось все это здесь, идеи эти все озвучивались здесь, но повлияла оперативная обстановка, поэтому в настоящее время эти активы с Белобластью не связаны.
6: Выручка ГК ФК по итогам 2025 года превысила 344 миллиарда рублей. Ее основной акционер Валерий Кустов занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes. Его состояние превышает 1 миллиард долларов. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
0: Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартиры и яхт с предложением пояснить источники доходов. Чаще всего такие письма приходят трудоспособным неработающим гражданам, пишет РБК. В частности, налоговые хотят прояснить источник денежных средств, на которые приобретено имущество, и вопросы сдачи такого имущества в аренду, и дохода от автомобилей и водных транспортных средств. Тренд не новый, но с марта текущего года стал более заметным, говорят эксперты. Комментирует старший партнер консалтинговой компании О2 Stream Сергей Матюшенков.
9: По документам разные ситуации бывают, разные источники люди указывают, ну, от того банально, что заработали когда-то там 10 лет назад, это все лежало под подушкой, ну и, соответственно, потом на эти деньги купили себе некий объект. Так как заработаны были деньги достаточно давно, ну, налоговая никак это проверить не может. Также предоставляют иногда документы, связанные там с какими-то займами от родственников, помощь от официально богатых и так далее. Ну и, в общем, рассказывают о том, что всю жизнь копили. Налоговая обязана сама доказать, что эти деньги были заработаны и не задекларированы и в конкретный период. Доказать у налоговой, если покупатель объекта недвижимости не делает какую-то ошибку, довольно-таки проблематично. И судебная практика раньше складывалась однозначно в пользу именно налогоплательщика, хотя бывали случаи, когда налоговая доначисляла, но я скорее это списываю на ошибки в построении своей правовой позиции. Для того, чтобы действительно массово стали каким-то образом доначислять налоги, требуется все-таки изменение законодательства. Вот, например, там в Беларуси, если доходы меньше, чем расходы, то на вот эту вот дельту могут доначислить налоги, и, в принципе, у них это все работает. Может, тоже когда-то к этому придем.
0: Сергей Матюшенков, старший партнер консалтинговой компании О2 Stream. Сама ФНС заявили, что Управление Федеральной налоговой службы по Москве в 2025 году активизировало проверки в отношении трудоспособных неработающих россиян. Это часть работы по выявлению скрытых доходов и борьбе с теневой экономикой.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Скоро на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: У микрофона Сердар Увлекулиев. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах передать 72 вертолета Ми-8 суммарной стоимостью в 50 миллиардов рублей регионам. Первые поставки начнутся уже в этом году. Первые поставки таких машин отечественным авиакомпаниям должны начаться уже в текущем году, сказал Мишустин в рамках заседания правительства России. Как уточнили в Кабмине, Ми-8 будут произведены в рамках инвестпроекта по льготному лизингу отечественных вертолетов. Российские банки в январе-июне предоставили физическим лицам ипотечные жилищные кредиты на 2 триллиона 215,5 миллиардов рублей. Это на 47,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Тогда был 1 триллион 497 миллиардов 700 миллионов. Эти данные опубликованы на сайте Центробанка России. Количество предоставленных за этот период кредитов увеличилось в годовом сопоставлении на 44,4% до 490 700. Цены сельхозпроизводителей в июне снизились на 2% по сравнению с маем. С начала года падение составило 4,4%, сообщил Росстат. Наибольшее месячное снижение за полугодие на 3% отмечено в мае. Рост цен был только в марте 3,1% и в апреле 0,5%.
12: Еврокомиссия объявила конкурс на строительство 7 гигафабрик искусственного интеллекта на общую сумму 30 миллиардов евро. Об этом говорится в заявлении комиссии. На эти нужды Еврокомиссия пообещала выделить из бюджета ЕС 10 миллиардов евро и привлечь 20 миллиардов частных инвестиций. Проект должен быть реализован в рамках планов Еврокомиссии по достижению технологического суверенитета ЕС. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Пиар во благо. На билбордах Русса по всей России размещена реклама в поддержку пострадавших от пожаров селлеров. Во флешмобе участвуют медийные персоны из разных сфер, от блогеров до музыкантов. Подробнее Ольга Кашинская.
13: Флешмоб в поддержку селлеров, чей товар пострадал в пожарах, зародился в социальных сетях. Все началось с хэштега «Корзина ВБ», под которым блогеры и обычные пользователи делились содержимым своих корзин на маркетплейсе и призывали к покупке товаров, отложенных на потом. Довольно быстро компания задействовала хэштег в своей наружной рекламе. Он стал транслироваться на билбордах, принадлежащих РВБ «Wildberries и Rus» по всей России. Кроме того, баннеры с подборками товаров отечественных брендов появились и на самом маркетплейсе. А затем движение обрело амбассадоров. В наружке стали появляться изображение звезд со слоганом «Поддержи предпринимателей заказом». Такую соцрекламу сейчас можно увидеть по всей Москве и во многих других крупных городах. Среди персоналей Ирена Понарошку, Мария Погребняк, Анита Цой, Ида Галич и многие другие. Примечательно, что все эти селебрити ведут бизнес на Wildberries, так что многих из них лично затронули последние события. Продолжает блогер Вилсаком, автор телеграм-канала Вилсаком Ред Валентин Петухов, который также принял участие в кампании.
14: Волонтерские под этим всем основания, потому что мы, как продавцы, в том числе на Wildberries, конечно, нам не все равно, чтобы люди там покупали, поддерживали в первую очередь, наверное, даже не нас, а вообще помочь людям, которые действительно столкнулись с тем, что у них много товара пострадало. Я так понимаю, что эта инициатива изначально была Wildberries. И то, что они так быстро сработали, это редкость для такого уровня бизнеса. По опыту я знаю, что ситуативно сработать для них бывает очень сложно. Здесь же они действительно быстро вышли на меня, и я так понимаю, на многих других наших коллег. Все вовлеклись. У нас пострадала часть товара, но у нас новая партия, она вот только-только приехала, и поэтому пока она разъезжалась по складам, наш товар, он на более мелких складах или был в пути, поэтому мы пострадали прилично, но тем не менее мы оптимистично смотрим в будущее.
13: Помимо звезд, Marketplace задействовал в компании и обычных селлеров, подчеркивает представитель РВБ Wildberries и Rus Дмитрий Баршевский.
15: Уже с первых дней атак мы получали большое количество слов поддержки, а пользователи соцсетей стали публиковать скриншоты своих корзин с Wildberries, призывая покупать товары брендов на нашем маркетплейсе, чтобы поддержать предпринимателей. И очень быстро его подхватили известные люди, которые и сами работают на нашей площадке. И именно так фактически самозародилась такая народная акция помощи предпринимателям. Разумеется, мы и сами не могли остаться в стороне. Компания РВБ решила поддержать такую инициативу наружной рекламой. Компания «Корзина ВБ» уже вышла на новый уровень. На экранах Rus по всей стране теперь транслируются портреты десятков самых обычных предпринимателей Wildberries, именно тех, кто сейчас нуждается в поддержке.
13: Реклама действительно трогает и запоминается. Но возникает вопрос, будет ли эта акция иметь ощутимый практический эффект. Рассуждает основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
16: Призыв «Поддержи заказом», я считаю, это рабочая механика. Ты не жертвуешь, просто покупаешь то, что и так хотел, просто побыстрее. Теперь исполнение. И вот тут начинается неоднозначность. Селебрити в такой компании оказываются просто в ловушке, потому что если у тебя есть свой бренд на Wildberries, ну, по факту это конфликт интересов. Ты продвигаешь сам себя. Если же нет, непонятно, по какому принципу именно ты лицо компании, сколько тебе за это заплатили. Краткосрочно это, безусловно, поднимет выкуп из корзин, но только вот системную проблему потери товарных запасов, разрушенную логистику эта рекламная кампания никак не решает. Это хоть и красивый и заметный, но пластырь.
13: Впрочем, в соцсетях появляются комментарии примерно с таким посылом. Лучше бы компания тратила ресурсы на непосредственную материальную помощь своим продавцам, а не на пиар-акции. Что не вполне справедливо, если учитывать, что рекламные площади принадлежат самой РВБ. А знаменитости во флешмобе, судя по всему, участвуют все-таки бесплатно. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: Китай и не только. В какие зарубежные вузы поступают россияне? Все больше семей выбирает для детей китайские вузы. За последние годы спрос вырос примерно на 30%, рассказали бизнес-ФМ-эксперты в сфере образования. Но и учеба в Европе не теряет популярности, просто сместилась география. Сыграл ли роль высокий конкурс в российских вузах и насколько сложно и дорого поступить в зарубежный университет, продолжит Наталья Шашина.
17: В этом году китайский тренд в выборе вузов особенно заметен. Многие воспринимают это как входной билет в азиатскую экономику, а топовые университеты Цинхуа и Пекинский в первой двадцатке мировых рейтингов. Учиться можно и на английском, но эксперты говорят, с точки зрения будущих связей гораздо полезнее китаеязычные программы, тем более на них можно получить стипендию и покрыть расходы. Год учебы обходится в среднем от 350 тысяч рублей, а во время приемной кампании иностранцы не конкурируют с самими китайцами, описывает основатель агентства по поступлению в китайские вузы China University Татьяна Завальная.
18: Более простой порог входа по требованиям к абитуриентам, в отличие от европейских, американских университетов. Даже с учетом того, что в этом году мы наблюдаем реформу китайских университетов для поступления иностранцев. Для поступления основное – это сертификат на знание английского или китайского, хороший средний балл аттестата школьного и как раз-таки то, что в этом году Китай для нас ввел. Это сданный онлайн математика, китайский, профильные предметы. Такой аналог нашего ЕГЭ. Нельзя сказать, что поступление в Китай самое простое в сравнении с поступлением в Россию, Европу, Америку, но, тем не менее, все еще не так сложно.
17: Правда, есть свои нюансы, рассказывают студенты-россияне. Активной дискуссии на занятиях почти нет. Преподавателю перечить не принято. Спрос россиян на учебу в китайских вузах вырос в этом году еще на 10%, а всего за последние несколько лет на 30%. Делятся наблюдениями с бизнес-ФМ гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева. Но едут учиться и в Европу. Однако теперь география изменилась. Вырос спрос на Венгрию и Сербию.
19: Если раньше огромное количество людей ездило в Швейцарию, во Францию, в Италию, то сейчас многие переориентировались на Германию и Австрию, где все еще возможно получить бесплатное обучение, особенно на немецком языке. Что точно мы можем наблюдать больший рост спроса. Это Восточная Европа. Там есть обучение на английском, и это дешевые программы. И легче получить учебную визу студенческую, которая фактически приравнивается к ВНЖ учебному.
17: Но кроме того, чтобы платить за учебу, студенту надо и где-то жить. Москвичка Марина рассказывает, семья выбрала для обучения сына Сербию. Решение было вынужденным, но отчасти прагматичным. Страна безвизовая, есть прямые рейсы, что важно для родителей. И главное, не такие высокие расходы на быт и съемное жилье, как, например, во Франции.
20: Сын поступил в сербский частный университет, обучение на английском языке. Выбрали направление бизнес, это везде дорого, но в Сербии это стоит 4000 евро в год. Например, МГУ год назад, мы смотрели экономфак, был, по-моему, 700 тысяч в год. Сейчас уже больше. Для поступления в Сербии сыну нужно было только пройти собеседование на английском языке и прислать аттестат. Но надо понимать, что за границей основные расходы – это не обучение, это проживание. Снять комнату или квартиру, оплачивать коммуналку, пропитание – все это в валюте. Плюс оформление любых документов стоит денег. Мы только за так называемую нострификацию аттестата, ну это типа апостиля в России, заплатили 300 евро. Еще платить за оформление ВНЖ, открытие банковского счета, плюс, понятно, сложные переводы между Россией и другими странами. Но решение таково.
17: В соцсетях выдвигают версии, что в зарубежные вузы едут из-за высокого конкурса в российских. Но сами родители и абитуриенты считают, это не про экономию, которой все равно не будет, а про горизонты. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: В России достигли рекордного вылова устриц. Россия установила рекорд по производству устриц в 2024 году. Такие данные ООН публикуются с временным лагом. Там подсчитали, что объем вырос почти на 10% и достиг 5600 тонн. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Таким образом, Россия поднялась на 14 место в мире по производству устриц. В достоверности данных сомневается владелец медийно-устричной фермы «Акваполис» в Крыму Сергей Кулик.
2: Смотрите, у нас 18 хозяйств, которые на бумаге, 18, это те, которые взяли рыбоводные участки. Да, это я именно по Крыму. Из них реально работает, ну, 5-6. Поэтому я не знаю, откуда такие объемы статистики, откуда они их берут, данные. Потому что в 23-м году был шторм века, 12 метров пришла волна. Поэтому многие потеряли, очень много потеряли, мы в том числе. Поэтому как они в 24-м могли дать такие показатели, это под сомнением.
21: Что сейчас с бизнесом, с какими проблемами сталкиваетесь и какие видите перспективы утра? В целом.
2: Для больших плантаций это весьма очень сложно, потому что процесс трудоемкий, и он требует практически повседневной работы. Это огород в море, и погода не всегда позволяет. Поэтому в открытом море практически очень мало. Мы выпускаем, потому что 120 дней рабочие, остальные шторма. А до Нузлав, там 4-5 компаний, там будет не там полегче, потому что там нету таких волн, как у нас в открытом море, и нету рапана, хищниц, с которым мы здесь боремся. В 23-м году, в ноябре, 26 ноября, когда пришел шторм века, все поломало, сейчас мы заново восстанавливаем. Тоже три линии из 19 уже остановили, уже высадились, зарыбление сделали. Так что годика через два у нас уже опять появится наша продукция.
0: Сергей Кулик, владелец медийно-устричной фермы «Аквапулис Крыму». Этой весной во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий заявляли, что российские аквафермеры за десятилетие увеличили выпуск морских гребешков, мидий и устриц в 10 раз.
10: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
22: Уже сегодня криптомайнеры потребляют электричество столько же, сколько целая Польша. А что будет дальше? Такими новостями мы пугали себя еще 3 года назад. Эти годы прошли, Польша никуда не делась, майнеры никуда не делись. 138 тераватт-часов в год по данным Cambridge Digital Mining Industry Report за 2025 год. Но главными пожирателями электричества в хай-теке майнеры быть перестали. Пока мы смотрели на них, подросли другие сектора. Говорят, что данные – это новая нефть, не точно в рамках более близкой мне метафоры данные авиационный керосин, на котором летает современная экономика, а вот нефть это электричество. Старая нефть замедляется. Глобальное потребление в 2024 году выросло всего на 0,8%, вдвое медленнее, чем годом раньше. Новая нефть идет в разнос. Глобальное потребление электроэнергии в 2024 году плюс 4,3%, вдвое быстрее среднего за десятилетие. В хай-теке все еще быстрее. Дата-центры, обслуживающие искусство на интеллект, в прошлом году потребили 485 тераватт-часов, плюс 17% по году. Индустрия растет интенсивно и экстенсивно одновременно. Каждый запрос обслуживается эффективнее предыдущего, но пользователей все больше, задачи сложнее, агенты работают круглосуточно, эффективность не успевает за аппетитами. Следом за дата-центрами разгоняются электроавтомобили, технология, которую принято называть зеленой. В 2024 году плюс 60% потребления по году. Электроавтомобиль не сжигает бензин, он использует сетевое электричество, а вот оно до сих пор в значительной степени производится из угля. Прогноз Международного энергетического агентства на 2030 год. Дата-центры 950 тераватт-часов, электроавтомобилей 780. Кратный рост. Форду приписывают фразу «производите автомобили и дороги появятся, подпишусь». Думаю, что для полезного искусственного интеллекта и быстрого электроавтомобиля электричество всегда найдется.
10: Сумма технологий на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: У микрофона Сердар Влекулеев. МИД России выступил с осуждением попытки удара украинскими силами по территории Запорожской АЭС и обвинил страны Запада в поддержке действий киевских властей. Власти России в этом году направят 250 миллиардов рублей на реализацию комплексной программы развития авиационной отрасли. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании по авиастроению. Он также указал, что приобретение российских самолетов авиакомпаниями будет поддержано с помощью программы льготного кредитования. Это должно снизить финансовую нагрузку, заявил председатель правительства России.
1: Соединенные Штаты ввели санкции против российской логистической компании Air Cargo Pro, которая, по мнению Вашингтона, поддерживает деятельность иранской авиакомпании Mahana Air, сообщило в четверг Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина. В Штатах утверждают, что Mahana Air содействует деятельности Корпуса Стражи Исламской Революции, помогает в закупках и транспортировке беспилотников и вооружений. Организация World Boxing допустила боксеров из России до турниров с флагом и гимном, сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Решение Международной Федерации особенно важно, поскольку именно World Boxing уполномочено Международным Олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу, указал министр. Турнир по боксу включен в программу летней Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе. Он будет проходить под эгидой World Boxing. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пунчалиев. Здравствуйте. Никол Пашинян пригрозил, что Армения потребует с России 2 миллиарда долларов в год за аренду железных дорог, которыми по концессии управляет дочка РЖД. Кроме того, Пашинян вновь отказался проводить референдум по вступлению Армении в Евросоюз или о выходе из ЕАЭС. Комментарий Георгия Буфта. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы.

0: рынке ЕС возникли, потому что, цитата, «Армения решила иметь политические и экономические альтернативы». Пашинян также пригрозил потребовать с Москвы 2 миллиарда долларов за концессии Южно-Кавказской железной дороги в год. По его словам, а железнодорожная инфраструктура на территории Армении – это собственность республики. Он подчеркнул, что намерен решить этот вопрос по-дружески, но если возникнут юридические разногласия, возможно обращение в арбитраж. Инфраструктура железных дорог в Армении передана в 2008 году на 30 лет управления Южно-Кавказской железной дороги стопроцентной дочке РЖД. Куда дальше пойдет конфронтация Москвы и Еревана? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
1: Недавний разговор Пашиняна с Путиным явно прошел плохо. Армянский премьер хочет снятие российских торговых санкций, введенных перед парламентскими выборами в этом году. Но он натолкнулся на напоминание заявлений лидеров России, Беларуси, Казахстана и Киргизии 29 мая в Астане о необходимости провести референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Названная Пашиняном цифра 2 миллиарда долларов отдает блефам. Экономически она не обоснована. Пассажирские перевозки убыточны. Убытки по условиям концессии частично компенсирует армянское правительство. 2 миллиарда – это в 5-8 раз больше любой из фигурировавших в переговорах оценок стоимости концессии. Сами армянские эксперты называют цифру до 200 миллионов долларов. При этом армянская часть ЮКЖД обслуживает тупик, поскольку из 4 стыковых станций работает одна на границе с Грузией. РЖД за 15 лет вкладывалась в дорогу, однако Ереван упрекает, что при передаче в концессию грузооборот составлял вдвое больше нынешнего. Ценность этого актива, впрочем, может резко возрасти в будущем. После вашингтонских договоренностей августа 25 года между Баку и Ереваном оформился проект «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания». 42-километровый участок через Тюникскую область Армении, соединяющий Азербайджан с Нахичеванью, с эксклюзивными правами американцев. Также Турция уже приступила к восстановлению инфраструктуры участка Акьяка-Гюмри. Азербайджан восстанавливает свои участки от Городиза до армянской границы и в Нахичеване. Армении, чтобы пробиться вовне, нужно достроить лишь два участка общей длиной не более 20 километров к турецкой границе и модернизировать сеть, не рассчитанную на международный транзит. Стоимость такой модернизации оценивается примерно в 140 миллионов долларов. Обязательства ЮКЖД по концессии до 1938 года около 60 миллионов, и свободных денег у РЖД сейчас просто нет. В таких условиях выбор в пользу турецкого транзита может стать очевидным. Отдельная история – коридор из России в Иран через Армению, но она с конца нулевых остается на бумаге. Москва и Тегеран занялись западной ветвью в обход Армении. Ереван теоретически может обратиться в международный коммерческий арбитраж при Международной торговой палате в Париже. Правовые документы ЕАЭС, в том числе договор о ЕАЭС, дают такое право выбора. Есть еще суд ЕАЭС в Минске, куда Ереван может обратиться уже с обжалованием запретов Россельхознадзора и Роспотребнадзора на армянские цветы, овощи, фрукты, рыбу, воду, джерму, коньяк и молочную продукцию как необоснованные санитарные меры внутри единого рынка. Что касается требования Москвы провести референдум, то оно носит политический характер и не опирается ни на одну норму договора о ЕАЭС. Астанинское заявление четырех лидеров – это пока тоже лишь политический документ. Единственная легальная на сегодня процедура – добровольный выход, после чего решение Высшего Совета о прекращении членства принимается консенсусом минус голос уходящей страны. И пока Ереван не подал заявление, исключить его нельзя. Также Ереван указывает на то, что закон от марта 25 года о начале процесса вступления в ЕС – это лишь декларация, но не заявка. Заявка не подана до сих пор. Зато российский набор экономических инструментов давления мощнее армянского. Главный из них – газ. «Газпром» поставляет Армении его по 177 долларов за 1000 кубов при рыночных 600 с лишним и тариф, зафиксированным соглашением, действующим до начала 27 года. Москва уже предупреждала, что при выходе из ЕАЭС льготная цена станет рыночной. Конфронтация, скорее всего, не дойдет до разрыва в самые ближайшие месяцы, но и не рассосется. Пашинян не станет расторгать железнодорожную концессию в одностороннем порядке, а Москва не уйдет добровольно. Можно поторговаться о выкупе или реструктуризации. А вот пересмотр газовых тарифов будет висеть дамокловым мечом.
0: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Между тем, глава РЖД Олег Белозеров ответил Пашиняну, что корпорация вправе ожидать возврата инвестиций, если Ереван хочет прекратить или изменить условия договора по ЮКЖД. Белозеров отметил, что компания полностью исполняет договор с Арменией, намерена его придерживаться, а о требованиях Армении с удивлением и недоумением узнали из прессы.

0: Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий. В такие группы войдут добровольцы из числа персонала, а платить им будут из региональных бюджетов. О том, какие полномочия есть у мобильных огневых групп и кто может туда попасть, разбирался Евгений Перельчук.
1: Власти Краснодарского края анонсировали создание так называемых мобильных огневых групп для защиты объектов критической инфраструктуры и стратегически важных предприятий. Что мы знаем об этих группах? Набирать туда будут только добровольцев, желательно из персонала самого предприятия. В зону СВО такие группы отправлять не будут. Они нужны для защиты от дронов своих заводов и предприятий. Участники будут подписывать контракт с Минобороны. От министерства у них будет денежное довольствие. Но регионы смогут присоединиться и доплачивать из местного бюджета. Кубань уже пообещала, говорит замгендиректора бизнес-ФМ «Краснодар» Антон Мисулис.
2: Мобильные группы будут создаваться из числа сотрудников организации. Согласно задумке, сотрудники смогут подписать контракт с Минобороны и при этом остаться работать на своем предприятии, не отправляясь в зону СВО. Ну и, соответственно, за участие в этих группах им будет ежемесячно краевые власти доплачивать по 50 тысяч рублей. Понятно, что это не основной доход, это не слишком большие деньги как для Кубани, так и для России в целом. Поэтому основные расходы по обеспечению таких мобильных групп все-таки лягут на плечи организации. Если у организации нет службы безопасности, нет групп быстрого реагирования, скорее всего, будут набираться такие сотрудники из числа ветеранов СВО, из числа ветеранов других боевых действий, казаков, может быть, из числа бойцов Росгвардии.
1: Чем конкретно будут заниматься участники мобильных групп, наверняка будет зависеть от интенсивности прилетов, расположения объекта, уровня его защищенности и так далее. Можно представить, что один встанет за пулемет на пикапе, второй будет обслуживать местную систему РЭП, а третий будет караулить дроны на вышке. Но это все, по большому счету, фантазии. Точно число таких групп, их вооружение, цели и задачи засекречены. Мы узнали мнение о выделении сотрудников для мобильных огневых групп у гендиректора краснодарской компании «Гагаринг» Александра Барашкова. Его сотрудники оказывают посильную помощь военным, но оружие в руках не держат.
3: К созданию мобильных групп на предприятии я отношусь отрицательно, потому что эти мобильные группы будут действовать разрозненно. Нужен системный подход. Это первое. А второе, мы против вот этой объектовой защиты. Мы больше топим за рубеж. Оборону. И мы считаем, что линии обороны нужно выстраивать как можно дальше от предприятий и от населенных пунктов. Но то, что губернатор поднял вопрос этот перед бизнесом, пришло понимание, что только сообща мы можем бороться с этими проблемами. Это очень положительный эффект. И мы готовы помочь администрации. Но мы смогли организовать взаимодействие с армией, представителями флота и других структур. Мы обеспечиваем инфраструктуру, инженерную поддержку. Но за пулеметами и с изделиями боевой части работают только военные.
1: Свои мобильные огневые группы формируют в Севастополе. Вступать туда мужчин призвал губернатор Михаил Развозжаев. Главная их задача, по его словам, оперативно выявлять и отражать атаки врага, защищая Севастополь с земли. Ограничение по возрасту 52 года. Собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова ранее общалась с членами похожего отряда.
4: В Севастополе для того, чтобы усилить защиту города, некоторое время назад был создан отряд Севастополь, подразделение, которое оказывает содействие армии, флоту в обороне города. Это гражданская структура, где люди приходят на работу, но по большому счету они несут службу по защите города. И вот как раз о дополнительном наборе в эти огневые группы объявил сейчас губернатор города. Но я думаю, всем понятно, это связано с тем, что атак становится все больше. Ну, я общалась с ребятами, общалась с бойцами. Могу сказать, что туда не приходят случайные люди. Это люди, которые действительно готовы встать на защиту города. Это вот их такое убеждение большое. Говорил командир этого отряда, что людей принимают по принципу: все идут на общих основаниях, даже независимо от того, что у кого-то были какие-то звания, может быть, там в полиции или еще где-то в каких-то других местах. И обязательно проходят такую службу, начиная от рядовых, и начинается такой рост в зависимости от заслуг.
1: О том, что в России начали набор добровольцев для защиты критически важных объектов, регионы впервые начали сообщать в ноябре прошлого года, спустя неделю после того, как президент подписал соответствующий закон. Тогда отмечалось, что добровольцев будут направлять на охрану критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, в том числе энергетики и транспорта. Все они проходят подготовку на полигонах. Срок участия в мобильных группах ограничен, не более 60 суток. Потом контракт можно переподписать, продолжает военный юрист Иван Самарин.
5: Правительство, во-первых, установило список критически важных объектов и установило, в частности, кто выделяет оружие этим мобильным огневым группам. Это должны делать воинские части. Гражданин, который может быть направлен на прохождение вот этих специальных сборов, должен заключить контракт с Министерством обороны на пребывание в мобилизационном людском резерве. Получается, что все-таки это не полноценный статус военнослужащего, а именно статус гражданина, направленного на специальные сборы.
6: Тем не менее, тоже контракт с Минобороны заключается.
5: Но не контракт прохождения военной службы, это разные вещи, а контракт на нахождение в мобилизационном людском резерве.
6: В контракте в Краснодарском крае анонсируют мобильные огневые группы при предприятиях.
5: Все правильно, может быть при предприятии, но состав этих мобильных огневых групп формирует воинская часть, которая занимается организацией сборов специальных. Вот такая вот система. В любом случае управление остается у военных.
1: Участие в мобильных огневых группах – дело сугубо добровольное. Весной властям Ленобласти даже пришлось опровергать сообщение о том, что предприятиям региона приходят разнарядки по набору сотрудников в такие группы – 10% персонала. В местной администрации назвали эти письма фейком. Тогда же уточнили, что к подразделениям в ближайшее время присоединится 23 новые группы. Из этого можно сделать вывод, что таких групп точно десятки, а скорее всего сотни по всей стране. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Жавиа». Удмуртский перевозчик прекратил продажу билетов. Изначально Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Жавиа» до 28 июля. Поводом стали нарушения в обеспечении безопасности. Проверка выявила случай, когда один из самолетов допустили к полету, несмотря на то, что он прошел необходимое техобслуживание не в полном объеме. Авиакомпания тогда пообещала устранить замечание. Видимо, не получилось, но компания была небольшая, ее маршруты быстро займут другие перевозчики, говорит главный редактор портала «Авиа». Роман Гусаров.
7: «Жавиа» – это небольшой региональный перевозчик, у которого ключевые перевозки были связаны с Москвой из Ижевска. Ну и еще немного, как говорится, она летала в разные стороны. В масштабах России ее уход с рынка никак не будет абсолютно замечен и никак не скажется на пассажирах. Единственное, конечно же, станет вопрос о самом Ижевске. Опять-таки, объемы перевозок настолько, даже с Москвой, незначительные, что я думаю, что это направление подхватят другие перевозчики, поставят туда какие-то самолеты. У нас много, как известно, относительно крупных городов в Российской Федерации, но далеко не все или большинство из них не имеют какого-то собственного базового перевозчика. Какого-то уникального парка у «Жавиа» не было. Более того, это во многом небольшие региональные самолеты в том числе.
0: Роман Гусаров, главред портала «Авиа.ру». В апреле этого года сообщалось о планах руководства Удмуртии провести приватизацию «Жавиа». В числе кандидатов на покупку источники портала Турдом называли Wildberries, однако представитель маркетплейса сообщил, что интереса к этому активу нет.
8: Компании и корпорации.
9: В студии Диана Чебанова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
9: Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ижавиа». Перевозчик не сможет выполнять коммерческие перевозки с 1 августа, сообщило агентство, и приостанавливает продажу билетов. В сообщении отмечается, что все приобретенные билеты перевозчика остаются действительными. До 1 февраля 2027 года было продано почти 46 тысяч билетов из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Китайские рекламодатели в 2,7 раза увеличили бюджеты в ВК-рекламе в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2025 года, сообщают в ВК. Совокупный объем бюджетов превысил 2,5 миллиарда рублей. Количество китайских рекламодателей выросло на 62%. Расходы на продвижение игр увеличились среди китайских клиентов платформы в 2,7 раза год к году. Существенный рост также показали электронная коммерция, рост в 2,3 раза и категория B2B продаж плюс 50%. Одновременно компании из Китая значительно нарастили инвестиции в видеорекламу. Бюджеты на этот формат увеличились в 6,8 раза. Винамп, который в 2023 году перезапустился как стриминг с подписками на музыкантов, анонсировал выход в 2027 году нового плеера на базе Deezer. Он будет работать по подписке. Подробные детали компания пока не раскрывает. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Панчелеев. Индекс Мосбиржи в четверг потерял почти 1% по итогам основных торгов, хотя в первой половине дня был рост. Рубль умеренно подрос на Мосбирже. После трех дней заметного снижения нефть после взлета в среду корректировалась. Итоги торгов мы обсудили с главой аналитического департамента «Цифроброкер» Натальей Пыревой. Главный вопрос, что это такая небольшая коррекция к росту или возвращение к падающему тренду на российском фондовом рынке?
10: Все-таки нет пока ожиданий, что мы пойдем обратно обновлять минимумы. В то же время вот этот краткосрочный позитивный импульс, который рынок испытал после того, как Банк России снизил ставку, да еще и сказал, что, в общем-то, на столе не было решения о повышении ставки, немножечко затуманил глаза, все побежали покупать. И вот сейчас немножечко зафиксировали ту прибыль от этого решения с пониманием, что формально обстановка для рынка все-таки кардинально не меняется в положительную сторону, потому что прогнозы были пересмотрены, мы уже понимаем, что однозначные ставки нас не ждут даже в 2027 году. На геополитическом фронте тоже все не ясно и не определено, поэтому, в общем-то, пока каких-то весомых аргументов к тому, чтобы штурмовать новые вершины, повышаться, все же нет. И надеюсь, что все-таки какие-то активные распродажи тоже не будут останавливаться. То есть глобально ожидаем на ближайшее время все-таки консолидацию в боковике.
0: Докуда мы тогда можем примерно скорректироваться вниз?
10: Я полагаю, что мы можем вполне вернуться к 2100 чуть выше, но все же считаю, что вот эти уровни ниже были критическими, и мы из них вышли. Во всяком случае, если мы не получим каких-то существенно негативных оснований, чтобы опускаться вновь к уровню 2022 года.
0: Среди лидеров падения на российском рынке были российские нефтяники. Роснефть, Лукойл упали примерно на 3,5%, хотя нефть торгуется не намного ниже $90 за баррель. В чем причина такого нефтяного испуга?
10: Рынок уже не слишком адекватно оценивает происходящие все события вокруг Ближнего Востока и так далее. Так быстро меняется фон, и на самом деле на текущий момент очень сложно понять, насколько сильно повлияли атаки на инфраструктуру наших нефтяников, соответственно, на их деятельность операционную. То есть, возможно, весь тот позитив, который складывался из роста цен, отчасти значительно нивелирован последствиями атак на инфраструктуру. Поэтому в общем и целом сохраняется вот эта повышенная волатильность. Я думаю, что вплоть до того, как нефтяники раскроют свои отчетности и внесут какую-то вообще ясность, что у них там в действительности происходит, тогда уже сможет формироваться какая-то тенденция. То есть, если мы все-таки увидим, что второй квартал действительно был успешным, вероятно, они будут переоцениваться в положительную сторону, потому что сейчас, в общем-то, акции, наверное, всех представителей нефтегазового сектора торгуются на существенно более низких уровнях, чем их какая-то среднеисторическая оценка, несмотря на весь тот позитив, который есть в ценовой конъюнктуре.
0: Рубль у нас прибавил примерно 3% к юаню на межбанке. Доллар потерял 0,7%. Можно ли говорить, что рубль развернулся после падения предыдущие несколько дней? И как сильно это будет бить по фондовому рынку?
10: Сейчас мы находимся немножечко в зоне турбулентности ввиду как минимум двух важных факторов. Это налоговый период и потенциальный какой-то дефицит ликвидности. Мы это наблюдали по ставкам Росфарс и НАИ в моменте. И уже ранее тоже мы с таким сталкивались, когда просто так совпало, что в определенной точке нет этой ликвидности в рынке. Второй момент – это обстановка вокруг США и принятого решения о сохранении все-таки ставки на текущем уровне. Но глобально мы все равно услышали, увидели, что были позиции касаемо повышения ставки. Этот риск по-прежнему сохраняется за счет того, что сохраняется неопределенность в отношении конфликта между США и Ираном. И индекс доллара тоже на этом фоне как бы реагировал. И здесь тоже присутствует некоторая корреляция с российским рублем. Поэтому после вот какой-то вот этой волатильности последних дней, я полагаю, что все-таки на горизонте августа валюта несколько стабилизируется, и какого-то резкого движения в ту или иную сторону мы пока не ожидаем. То есть в диапазоне 80-76 рублей за доллар США мы будем находиться в ближайшей перспективе.
0: Наталья Пырева, глава аналитического департамента «Цифроброкер». Все 55 членов УЕФА, включая Российский футбольный союз, намерены бойкотировать турниры под эгидой ФИФА в случае продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом сообщается на сайте УЕФА. Также бойкоту присоединяется Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес-ФМ.
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: В международном футболе полыхает все ярче. Скандалы продолжаются один за другим. Новый заключается в следующем. FIFA опубликовала концепцию проекта FIFA Forward Enterprise, предполагающего создание дочерней компании стоимостью 20 миллиардов долларов. Планируется продажа около 20% акций новой структуры за 4 миллиарда 200 миллионов долларов частным инвесторам. Следом должны перейти медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Выплаты национальным федерациям должны быть увеличены с 8 миллионов за предстоящий 4-летний цикл до 20. В последующие два цикла до 22 и 24 миллионов соответственно. Подчеркивалось, что решение о начале проекта должны принять большинство федераций. Также нужно получить одобрение Совета ФИФА. Издание Sky News сообщало, что Джанни Инфантино разослал письмо ассоциациям-членам FIFA, где дал организациям срок до 19 сентября для поддержки его плана. И предупредил, что у ассоциации будет гораздо меньше средств на проекты развития, массовый футбол и национальные команды, если они его не поддержат. Он также подчеркнул, что дело это непринудительное. Но, как известно, нет ничего более обязывающего, чем подчеркнуто добровольное. У FIFA собрал экстренное заседание, и все в европейском футболе были едины. Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это величайшее спортивное наследие футбола. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается, говорится в заявлении УЕФА. Все это набрасывает еще больше тени на ФИФА и Инфантино в частности, которому предстоит, напомним, разбирательство в Конгрессе США из-за его связи с Трампом. Слишком уж часто эти двое фигурируют в последнее время вместе. Отмена на чемпионате мира дисквалификации лучшего бомбардира американской сборной после звонка старого друга Дональда. Разрешение ему награждать победителей и фотографироваться с ними вопреки традициям. История с арендой офиса FIFA в Трамп Тауэр на Манхэттене. И вот новый поворот. УЕФА уже не первый год конфликтует с FIFA по разным поводам и умеет отстаивать границы. Самый яркий пример – 5 лет назад члены УЕФА отказали FIFA в намерении проводить чемпионат мира каждые 2 года. Сохранили своим решением 4-летний классический цикл. И можно не сомневаться, что в этот раз Европа тоже пойдет до конца. Трудно представить мундиаль без европейских сборных. FIFA это тоже понимают. Поэтому велика вероятность, что Инфантино даст этой идее задний ход. С формулировкой из серии «Ладно, ладно, ну что вы, я просто предложил». Нет единства, снимаем предложение. Однако сам глава FIFA, похоже, создал себе новые проблемы. На выборах президента организации в следующем году поддержка Инфантино со стороны европейских ассоциаций после этого скандала уже затруднительна. Так что велика вероятность, что Инфантино, явно переборщившись с полномочиями, проводит последние месяцы в своем теплом кресле. Но есть у главы FIFA и свои козыри. Его идеи, конечно, приходятся по духу многим африканским федерациям футбола, которые не так богаты. И здесь у него как раз может быть поддержка на выборах. Африку представляют 56 ассоциаций, Европу 55. Поэтому тут многое решат голоса остальных конфедераций. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
12: Несмотря на то, что российские сборные клубы отстранены с 22 года от турнира FIFA и УЕФА, Россия остается членом обеих организаций, а Российский футбольный союз принимает непосредственное участие в принятии решений.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Особая пенсия. До недавней реформы на заслуженный отдых в Катаре можно было выйти в 40 лет при рабочем стаже в 15. С 2023-го планка повышена до 50 лет при 25 годах стажа. Минимальная пенсия в государстве превышает 4 тысячи долларов, а с возможными надбавками размер выплат может достигать 6 тысяч долларов США в месяц. Пособие умершего пенсионера может выплачиваться членам его семьи еще долгие годы, причем даже в том случае, если они иностранцы. Вдове, дочери и сестре до их замужества. Сыну и брату до 21-го дня рождения. При определенных условиях деньги могут получать даже родители и внуки покойного. Именно поэтому пенсионную систему Катара иногда называют пенсией 5 поколений. Особая пенсия. На Бизнес ФМ.
13: «Между делом» с Кирой Альтман.
14: Каким ароматом наполняет дом? Чем руководствоваться? Я несколько раз замечала, что жидкости свойственно зависеть от воздуха. Это я и про вино, привезенное домой, и про аромат в том числе. Адресую я этот вопрос моему собеседнику, знатоку и эксперту в области парфюмерии Наталье Черкасовой, основателю парфюмерного проекта Frames for Moscow, создателю бренда Soliflor.
15: Ну, тоже вопрос такой очень приватный, потому что рядом с тобой еще живет твой мужчина, твои дети. И вот тебе нравится аромат? Вот он, этот сладкая ваниль. Она такая чудесная. И ты бы так и нюхала ее здесь, стоя в магазине около прилавка. И так бы наслаждалась бы ею. Покупаешь, приходишь домой, ставишь, и оказывается, что она поддушивает твоего супруга. И он говорит, прям невозможно. Ну, что за липкость вот такая вот у нас тут в коридоре стоит? Идти все вместе в магазин выбирать тоже странно. Детская история. Вообще, я бы в детских комнатах не ставила бы никаких ароматов. Как выбрать? Ну, только методом проб и ошибок. И даже я советую, знаете, вот обычно к диффузору прикладывается там 6, 8, 12 палочек. Вот сначала поставьте 2, вот они пропитаются и будут тонко пахнуть. Не надо 8 ставить. 8 – это уже крик. Поставь 2 и посмотри, как реагирует твоя квартира на это. Вот ты открываешь дверь и тонко-тонко чувствуешь где-то там вот аромат. Вот ты его чувствуешь чуть-чуть где-то там. И все довольны. Хорошо. Кто-то недоволен? Ну, все, умираем.
14: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
13: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: У микрофона Сардар Гавликулиев. Правительство России дополнительно направит 1,5 миллиарда рублей бизнесу в приграничных регионах на компенсацию расходов за временный простой сотрудников, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что замещение поставок из Армении не создаст трудностей для России. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван ведет поиск альтернативы отношениям с Россией. В Минэкономразвитии добавили, что по экспертным оценкам, если Армения лишится доступа к рынку ЕАЭС в качестве полноправного члена организации, ее экспорт в страны Союза снизится более чем на 60%. Wildberries осуществила второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак на логистические объекты компании, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Rus. Во второй этап выплат вошли более 97 тысяч предпринимателей. Средства будут зачислены на их балансе на платформе в ближайшее время. Вывести их можно будет в стандартном порядке в соответствии с действующим графиком выплат, говорится в сообщении. Международная федерация хоккея продлила отстранение российских сборных на 27-й год. Федерация хоккея России обжалует в КАС это решение. ФХР требовала допустить сборные России до всех крупных соревнований к 27-м году. Совет Международной федерации на основании решения дисциплинарного комитета отказал в удовлетворении этих требований Федерации хоккея России. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Ограничения в отношении Павла Дурова не касаются Telegram, как юрлица заявили в Росфинмониторинге. Ранее там внесли Дурова в список экстремистов и террористов. Накануне ему были предъявлены обвинения в содействии терроризму. Как это все же повлияет на мессенджер? И можно ли теперь оплачивать премиум в Telegram, владеть валютой тон и цитировать Дурова? Суд арестовал главу ФК миллиардера Валерия Кустова по обвинению в хищении и растрате. Ранее вместе с ним были задержаны несколько топ-менеджеров ФК и замглавы управления Минпромторга по беспилотникам. По данным СМИ, дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего». И на что яхта куплена? Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартир, яхт и прочего имущества с предложением пояснить источники доходов, чаще всего трудоспособным и неработающим, пишет РБК. Также налоговиков интересует вопрос сдачи такого имущества в аренду. Подробности на Business FM. Можно ли оплачивать премиум в Телеграм, владеть валютой ТОН и цитировать заявление Павла Дурова? Что будет с самим Телеграм и сможет ли основатель мессенджера дальше свободно передвигаться по миру? Что означает попадание Дурова в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга для него самого и для российских пользователей Телеграм? Об этом Иван Медведев.
18: Официально Павел Дуров не террорист, по крайней мере пока. Признать его таковым может только суд, но он уже попал в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Юридически это значит, что ему уже нельзя взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Распространяются ли претензии непосредственно к Павлу Дурову на весь Телеграм? В пресс-службе Росфинмониторинга прямо заявили, что нет. И это логично, считает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
19: От того, что в отношении Дурова возбуждено уголовное дело, не равнозначно, что Телеграм, ресурс, которым он владеет, сразу признается экстремистским. Для того, чтобы Телеграм был признан экстремистским, необходимо, чтобы вынесено было решение Верховного суда. Есть определенная процедура, прописанная в законе, как организации, их ресурсы признаются экстремистскими или террористическими.
18: Но что покажет практика, пока не знает никто, продолжает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
20: Фактическая блокировка всех его счетов — это повышенный риск для бизнес-партнеров, естественно, пользы. Платежи, договоры, проверки могут быть приостановлены и пересмотрены. Другими словами, вся активность тех, кто так или иначе сотрудничает с Телеграмом, может быть приостановлена либо стать предметом расследования. Риск финансирования держателей премии коммонтов теоретически существует, поскольку по факту происходит финансирование терроризма. Он как акционер, он все равно прибыль каким-то образом распределяет. И какая часть в этой прибыли платежей по этим премиум-аккаунтам и всему остальному — большой вопрос. Поэтому сложно сказать, как пойдет практика, но я думаю, что мы об этом узнаем достаточно скоро.
18: По этой же логике вопрос возникает и у бизнеса. А можно ли продолжать заказывать рекламные посевы у Telegram Ads? Все ждут, что покажет практика. Но некоторые юристы уже прямо призывают россиян отвязывать карты от Telegram-аккаунтов, не покупать звезды и не оплачивать премиум-статус. Риски, как минимум, не нулевые. А вот держатели криптовалюты ТОН могут не волноваться, считает член цифровой комиссии Ассоциации юристов России Михаил Успенский.
21: Со времен преснопамятного судебного разбирательства в Америке основное юридическое лицо Телеграма и проект, который развивает блокчейн ТОН, являются различными юридическими сущностями. Отождествлять их напрямую некорректно, и запретительные меры не должны напрямую распространяться на держателей токенов ТОН.
18: Оговоримся, что это лишь мнение конкретного эксперта. Что касается перспектив самого Телеграм в России, то большинство комментаторов пока сходятся во мнении, что полной его блокировки в ближайшее время ожидать не стоит. Кто-то думает, что это невозможно технически, кто-то считает, что площадка все еще нужна военным, чиновникам и так далее. Официальный телеграм-канал Кремля, например, в четверг продолжал выкладывать посты. Для самого же Павла Дурова попадание в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга может создать проблемы со свободным передвижением по миру. На данный момент до конца не ясно, объявлен ли он в международный розыск. Пока звучала формулировка «объявляется». Но если Россия действительно пойдет за ним в Интерпол, это может стать для Дурова угрозой. По словам юристов, если бы претензии к нему были бы только у России, он мог бы настаивать, что дело в политике. Но во Франции в отношении Дурова продолжается уголовное расследование. Плюс, не к Дурову лично, но к Телеграм, возникли вопросы у Австралии. Одни эксперты уверены, что в совокупности это важно. Но адвокат-международник, руководитель практики коллегии адвокатов Линников и партнеры Антон Минаков, думает, что такие угрозы для Дурова не критичны.
22: Скорее всего, это будет расценено просто как общая атмосфера вокруг личности Павла Дурова, но не повлечет за собой каких-либо специфических действий. Более того, даже так называемое красное уведомление Интерпола о международном розыске само по себе не является автоматически ордером на арест. Каждое государство само решает, задерживать ли определенного человека, начинать ли процедуру экстрадиции или же не приводить соответствующий ордер в действие.
18: Пока самая очевидная для Дурова угроза – это блокировка его российских активов. Правда, из того, что известно публично, у него остался актив лишь в одном российском банке. В банке биоматериалов клиники «Альтравита». И тот уже давно замороженный. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
17: В своем телеграм-канале Павел Дуров прокомментировал свой новый статус заявлением о том, что российские власти включили его в перечень террористов за отказ вводить в телеграм цензуру и съязвил на тему того, кто, по его мнению, сегодня способен ограничивать доступ к интернету, а кто нет. Что известно об уголовных делах в отношении топ-менеджера ФК и чиновницы из Минпромторга? Основной акционер ФК Валерий Кустов был арестован на 2 месяца. Также был задержан генеральный директор группы компаний, их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. А заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Пыловченя была арестована по подозрению в растрате. По данным СМИ, расследование связано с проектом «Транспорт будущего», который занимается производством беспилотников. Валерий Убадоев продолжит.
2: Проект «Транспорт будущего» был запущен в 2021 году структурами ФК. Впоследствии компания вышла из состава ГК и стала позиционировать себя как самостоятельный разработчик и производитель беспилотных авиационных систем. «Транспорт будущего» даже развивал проект беспилотного двухместного аэротакси. Также занимался дронами для обработки сельхозугодий, удобрения и распыления репеллентов. Одна из производственных площадок компании расположена в Самарской области, в Тольятти. Ее в январе 2025 года посещал Владимир Путин. На тот момент занимавший пост гендиректора «Транспорта будущего» Юрий Козаренко рассказывал президенту, что проект может производить практически все детали для БПЛА. Однако впоследствии в мае этого года Козаренко был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Примечательно, что до ареста он также занимал пост советника главы Самарской области. О позициях транспорта будущего в регионе говорит главный редактор Бизнес FM Самара Наталья Андрианова.
3: Для Самарской области проект, конечно, очень значим. Компания стала таким ядром формирования целого кластера беспилотных авиационных систем. Конечно, для инженеров и IT-специалистов это действительно очень интересное, перспективное место. Компания предлагала конкурентные условия, зарплату выше средней по городу и различные корпоративные льготы. Сказать, чтобы прям какое-то особое влияние было в нашей области, я не заметила за Валерием Кустовым. Но сам факт того, что он выступал одним из ключевых инвесторов и инициаторов развития транспорта будущего, это да. То есть вот тут его влиятельность в Самарской области в принципе можно отметить.
2: Утверждается, что последние задержания связаны именно с показаниями арестованного еще в мае Юрия Козаренко. Суд отправил под стражу основного акционера ГК Валерия Кустова, гендиректора и его зама Евгения Лишенко и Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию управляющей компании ФК Владислава Романцева. Также правоохранители арестовали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Пыловченя. Как пишет Коммерсант, фигуранты вступили в сговор с целью хищения субсидий, которые выделял Минпромторг на производство дронов. По версии МВД, обвиняемые закупали уже готовые БПЛА в Китае, маркировывали их и выдавали за свою продукцию. Но некоторые телеграм-каналы предполагают, что задержание Кустова связано с совместными проектами ФК и Роснана, которые были запущены еще при Анатолии Чубайсе. ФК – один из крупнейших производителей в сфере масложировой промышленности. Она выпускает продукцию под брендами «Альтера», «Слобода», «Олейна» и другими. Помимо всего этого, ФК также известна своим подходом к работе с кадрами. Сам Кустов в интервью рассказывал, что кандидаты проходят тестирование в течение 4-5 часов для составления точного психологического портрета. Головной офис ГК расположен в городе Алексеевка, Белгородской области. В этом же регионе была расположена и другая производственная площадка транспорта будущего, продолжает собственный корреспондент российской газеты в регионе Анна Скрипка.
4: Действительно, Валерий Кустов достаточно значимая фигура в Белгородской области, в Алексеевском округе в частности. С началом работы ФК в регионе была основана своя особенная культура производства. Это была культура труда, это была корпоративная культура, которая до сих пор живет. Собственно, транспорт будущего в связи с последними событиями было решено перенести из Белгородской области вглубь страны. Да, зарождалось все это здесь, идеи эти все озвучивались здесь, но повлияла оперативная обстановка, поэтому в настоящее время эти активы с Белобластью не связаны.
2: Выручка ГК «Эвка» по итогам 2025 года превысила 344 миллиарда рублей. Ее основной акционер Валерий Кустов занимает 144 место в рейтинге российских миллиардеров Forbes. Его состояние превышает 1 миллиард долларов. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартир и яхт с предложением пояснить источники доходов. Чаще всего такие письма приходят трудоспособным неработающим гражданам, пишет РБК. В частности, налоговые хотят прояснить источник денежных средств, на которые приобретено имущество, и вопросы сдачи такого имущества в аренду, и дохода от автомобилей и водных транспортных средств. Тренд не новый, но с марта текущего года стал более заметным, говорят эксперты. Комментирует старший партнер консалтинговой компании О2Стрим Сергей Матюшенков.
5: По документам разные ситуации бывают, разные источники люди указывают, но от того банально, что заработали когда-то там 10 лет назад, это все лежало под подушкой, ну и, соответственно, потом на эти деньги купили себе некий объект. Так как заработаны были деньги достаточно давно, ну, налоговая никак это проверить не может. Также предоставляют иногда документы, связанные там с какими-то займами от родственников, помощь от официально богатых и так далее. Ну, в общем, рассказывают о том, что всю жизнь копили. Налоговая обязана сама доказать, что эти деньги были заработаны и не задекларированы и в конкретный период. Доказать у налоговой, если покупатель объекта недвижимости не делает какую-то ошибку, довольно-таки проблематично. И судебная практика раньше складывалась однозначно в пользу именно налогоплательщика, хотя бывали случаи, когда налоговая доначисляла, но я скорее это списываю на ошибки в построении своей правовой позиции. Для того, чтобы действительно массово стали каким-то образом доначислять налоги, требуется все-таки изменение законодательства. Вот, например, там в Беларуси, если доходы меньше, чем расходы, то на вот эту вот дельту могут начислить налоги, и, в принципе, у них это все работает. Может, тоже когда-то к этому придем.
1: Сергей Матюшенков, старший партнер консалтинговой компании О2Стрим. Сама ФНС заявили, что Управление Федеральной налоговой службы по Москве в 2025 году активизировало проверки в отношении трудоспособных неработающих россиян. Это часть работы по выявлению скрытых доходов и борьбе с теневой экономикой.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Транширы. В 2003 году канадская певица Селин Дион подписала очень выгодный контракт на серию выступлений с одним из популярнейших казино Лас-Вегаса. И все было бы идеально, если бы не жаркий воздух пустыни Мохаве, посреди которой и вырос город Азарта. У половины населения штата Невада в анамнезе заболевания, связанные с излишне сухим воздухом, который, кроме прочего, губительно влияет на связки. Поэтому, чтобы обезопасить свой голос, Селин купила специальный увлажнитель воздуха. Всего за 2 миллиона долларов. Когда фанаты певицы узнали о стоимости агрегата, то попытались найти его подобие в продаже. Но разыскать увлажнитель дороже 5000 долларов им так и не удалось. В чем ценность и эксклюзивность прибора, который приобрела Дион, до сих пор остается тайной. Транширы на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Увлекулиев. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах передать 72 вертолета Ми-8 суммарной стоимостью в 50 миллиардов рублей регионам. Первые поставки начнутся уже в этом году. Первые поставки таких машин отечественным авиакомпаниям должны начаться уже в текущем году, сказал Мишустин в рамках заседания правительства России. Как уточнили в Кабмине, Ми-8 будут произведены в рамках инвестпроекта по льготному лизингу отечественных вертолетов. Российские банки в январе-июне предоставили физическим лицам ипотечные жилищные кредиты на 2 триллиона 215,5 миллиардов рублей. Это на 47,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Тогда был 1 триллион 497 миллиардов 700 миллионов. Эти данные опубликованы на сайте Центробанка России. Количество предоставленных за этот период кредитов увеличилось в годовом сопоставлении на 44,4% до 490 700.
7: Цены сельхозпроизводителей в июне снизились на 2% по сравнению с маем. С начала года падение составило 4,4%, сообщил Росстат. Наибольшее месячное снижение за полугодие на 3% отмечено в мае. Рост цен был только в марте 0,3% и в апреле 0,5%. Еврокомиссия объявила конкурс на строительство 7 гигафабрик искусственного интеллекта на общую сумму 30 миллиардов евро. Об этом говорится в заявлении комиссии. На эти нужды Еврокомиссия пообещала выделить из бюджета ЕС 10 миллиардов евро и привлечь 20 миллиардов частных инвестиций. Проект должен быть реализован в рамках планов Еврокомиссии по достижению технологического суверенитета ЕС. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Пиар во благо. На билбордах РУС по всей России размещена реклама в поддержку пострадавших от пожаров селлеров. Во флешмобе участвуют медийные персоны из разных сфер, от блогеров до музыкантов. Подробнее Ольга Кашинская.
10: Флешмоб в поддержку селлеров, чей товар пострадал в пожарах, зародился в социальных сетях. Все началось с хэштега «Корзина ВБ», под которым блогеры и обычные пользователи делились содержимым своих корзин на маркетплейсе и призывали к покупке товаров, отложенных на потом. Довольно быстро компания задействовала хэштег в своей наружной рекламе. Он стал транслироваться на билбордах, принадлежащих РВБ Wildberries Rus по всей России. Кроме того, баннеры с подборками товаров отечественных брендов появились и на самом маркетплейсе. А затем движение обрело амбассадоров. В наружке стали появляться изображение звезд со слоганом «Поддержи предпринимателей заказом». Такую соцрекламу сейчас можно увидеть по всей Москве и во многих других крупных городах. Среди персоналей Ирена Понарошку, Мария Погребняк, Анита Цой, Ида Галич и многие другие. Примечательно, что все эти селебрити ведут бизнес на Wildberries, так что многих из них лично затронули последние события. Продолжает блогер Вилсаком, автор телеграм-канала Вилсаком Ред Валентин Петухов, который также принял участие в кампании.
23: Волонтерские под этим всем основания, потому что мы, как продавцы, в том числе на Wildberries, конечно, нам не все равно, чтобы люди там покупали, поддерживали. В первую очередь, наверное, даже не нас, а вообще помочь людям, которые действительно столкнулись с тем, что у них много товара пострадало. Я так понимаю, что эта инициатива изначально была Wildberries. И то, что они так быстро сработали, это редкость для такого уровня бизнеса. По опыту я знаю, что ситуативно сработать для них бывает очень сложно. Здесь же они действительно быстро вышли на меня, и я так понимаю, на многих других наших коллег. Вовлеклись. У нас пострадала часть товара, но у нас новая партия, она вот только-только приехала, и поэтому пока она разъезжалась по складам, наш товар, он на более мелких складах или был в пути, поэтому мы пострадали прилично, но тем не менее мы оптимистично смотрим в будущее.
10: Помимо звезд, Marketplace задействовал в компании и обычных селлеров, подчеркивает представитель РВБ Wildberries Rus Дмитрий Баршевский.
24: Уже с первых дней атак мы получали большое количество слов поддержки, а пользователи соцсетей стали публиковать скриншоты своих корзин с Wildberries, призывая покупать товары брендов на нашем маркетплейсе, чтобы поддержать предпринимателей. И очень быстро его подхватили известные люди, которые и сами работают на нашей площадке. И именно так фактически самозародилась такая народная акция помощи предпринимателям. Разумеется, мы и сами не могли остаться в стороне. Компания РВБ решила поддержать такую инициативу наружной рекламой. Компания «Корзина ВБ» уже вышла на новый уровень. На экранах РУС по всей стране теперь транслируются портреты десятков самых обычных предпринимателей Wildberries, именно тех, кто сейчас нуждается в поддержке.
10: Эта реклама действительно трогает и запоминается. Но возникает вопрос, будет ли эта акция иметь ощутимый практический эффект. Рассуждает основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
25: Призыв «Поддержи заказом» я считаю это рабочая механика. Ты не жертвуешь, просто покупаешь то, что и так хотел, просто побыстрее. Теперь исполнение. И вот тут начинается неоднозначность. Селебрити в такой компании оказываются просто в ловушке, потому что если у тебя есть свой бренд на Wildberries, ну, по факту это конфликт интересов. Ты продвигаешь сам себя. Если же нет, непонятно, по какому принципу именно ты лицо компании, сколько тебе за это заплатили. Краткосрочно это, безусловно, поднимет выкуп из корзин, но только вот системную проблему потери товарных запасов, разрушенную логистику эта рекламная кампания никак не решает. Это хоть и красивый и заметный, но пластырь.
10: Впрочем, в соцсетях появляются комментарии примерно с таким посылом. Лучше бы компания тратила ресурсы на непосредственную материальную помощь своим продавцам, а не на пиар-акции. Что не вполне справедливо, если учитывать, что рекламные площади принадлежат самой РВБ. А знаменитости во флешмобе, судя по всему, участвуют все-таки бесплатно. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Мария Голубева, Бизнес FM.
9: Китай и не только. В какие зарубежные вузы поступают россияне? Все больше семей выбирает для детей китайские вузы. За последние годы спрос вырос примерно на 30%, рассказали бизнес-ФМ-эксперты в сфере образования. Но и учеба в Европе не теряет популярности, просто сместилась география. Сыграл ли роль высокий конкурс в российских вузах и насколько сложно и дорого поступить в зарубежный университет, продолжит Наталья Шашина.
0: В этом году китайский тренд в выборе вузов особенно заметен. Многие воспринимают это как входной билет в азиатскую экономику, а топовые университеты Цинхуа и Пекинский в первые двадцатки мировых рейтингов. Учиться можно и на английском, но эксперты говорят, с точки зрения будущих связей гораздо полезнее китайязычные программы, тем более на них можно получить стипендию и покрыть расходы. Год учебы обходится в среднем от 350 тысяч рублей, а во время приемной кампании иностранцы не конкурируют с самими китайцами, описывает основатель агентства по поступлению в китайские вузы China University Татьяна Завальная.
8: Более простой порог входа по требованиям к абитуриентам, в отличие от европейских и американских университетов. Даже с учетом того, что в этом году мы наблюдаем реформу китайских университетов для поступления иностранцев. Для поступления основное – это сертификат на знание английского или китайского, хороший средний балл аттестата школьного и как раз-таки то, что в этом году Китай для нас ввел. Это сданная онлайн математика, китайские профильные предметы. Такой аналог нашего ЕГЭ. Нельзя сказать, что поступление в Китай самое простое в сравнении с поступлением в Россию, Европу, Америку, но, тем не менее, все еще не так сложно.
0: Правда, есть свои нюансы, рассказывают студенты-россияне. Активной дискуссии на занятиях почти нет. Преподавателю перечить не принято. Спрос россиян на учебу в китайских вузах вырос в этом году еще на 10%, а всего за последние несколько лет на 30%. Делятся наблюдениями с бизнес-ФМ гендиректор агентства «Академ-консалт» Ирина Следьева. Но едут учиться и в Европу. Однако теперь география изменилась. Вырос спрос на Венгрию и Сербию.
11: Если раньше огромное количество людей ездило в Швейцарию, во Францию, в Италию, то сейчас многие переориентировались на Германию и Австрию, где все еще возможно получить бесплатное обучение, особенно на немецком языке. Что точно мы можем наблюдать больший рост спроса. Это Восточная Европа. Там есть обучение на английском, и это дешевые программы. И легче получить учебную визу студенческую, которая фактически приравнивается к ВНЖ учебному.
0: Но кроме того, чтобы платить за учебу, студенту надо и где-то жить. Москвичка Марина рассказывает, семья выбрала для обучения сына Сербию. Решение было вынужденным, но отчасти прагматичным. Страна безвизовая, есть прямые рейсы, что важно для родителей. И главное, не такие высокие расходы на быт и съемное жилье, как, например, во Франции.
12: Сын поступил в сербский частный университет, обучение на английском языке. Выбрали направление бизнес, это везде дорого, но в Сербии это стоит 4000 евро в год. Например, МГУ год назад, мы смотрели экономфак, был, по-моему, 700 тысяч в год. Сейчас уже больше. Для поступления в Сербии сыну нужно было только пройти собеседование на английском языке и прислать аттестат. Но надо понимать, что за границей основные расходы – это не обучение, это проживание. Снять комнату или квартиру, оплачивать коммуналку, пропитание – все это в валюте. Плюс оформление любых документов стоит денег. Мы только за так называемую нострификацию аттестата, ну это типа апостиля в России, заплатили 300 евро. Еще платить за оформление ВНЖ, открытие банковского счета, плюс, понятно, сложные переводы между Россией и другими странами. Но решение таково.
0: В соцсетях выдвигают версии, что в зарубежные вузы едут из-за высокого конкурса в российских. Но сами родители и абитуриенты считают, это не про экономию, которой все равно не будет, а про горизонты. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
9: В России достигли рекордного вылова устриц. Россия установила рекорд по производству устриц в 2024 году. Такие данные ООН публикуются с временным лагом. Там подсчитали, что объем вырос почти на 10% и достиг 5600 тонн. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Таким образом, Россия поднялась на 14-е место в мире по производству устриц. В достоверности данных сомневается владелец медийно-устричной фермы «Акваполис» в Крыму Сергей Кулик.
14: Смотрите, у нас 18 хозяйств, которые на бумаге, 18, это те, которые взяли рыбоводные участки, да, это именно по Крыму. Из них реально работает, ну, 5-6. Поэтому я не знаю, откуда такие объемы статистики, откуда они их берут, данные. Потому что в 23-м году был шторм века, 12 метров пришла волна. Поэтому многие потеряли, очень много потеряли, мы в том числе. Поэтому как они в 24-м могли дать такие показатели, это по сомнениям.
15: Что сейчас с бизнесом, с какими проблемами сталкиваетесь и какие видите перспективы отрасли? В целом.
14: Для больших плантаций это весьма очень сложно, потому что процесс трудоемкий, и он требует практически повседневной работы. Это огород в море, и погода не всегда позволяет. Поэтому в открытом море практически очень мало. Мы выпускаем, потому что 120 дней рабочие, остальные шторма. А Донузлав, там 4-5 компаний, там будет низом полегче, потому что там нету таких волн, как у нас в открытом море, и нету рапана, хищниц, с которым мы здесь боремся. В 23-м году, в ноябре, 26 ноября, когда пришел шторм века, все поломало, сейчас мы заново восстанавливаем. Тоже три линии из 19 уже остановили, уже высадились, зарыбление сделали. Так что годика через два у нас уже опять появится наша продукция.
17: Сергей Кулик, владелец медийно-устричной фермы «Аквапулис Крыму». Этой весной во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий заявляли, что российские акваферметеры за десятилетие увеличили выпуск морских гребешков мидии и устриц в 10 раз.
13: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
16: Крылатая плотяная моль вообще ничего не ест и не пьет. Ей нечем, в отличие от большинства бабочек, ее ротовые органы и пищеварительный аппарат редуцируются при метаморфозе. Моль порхает, спаривается и откладывает яйца, используя запасы, созданные ее же прожорливыми личинками. Это они переваривают то, что не под силу многим другим. Богатый серый белок кератин, из которого состоят шерсть, волосы, мех и перья. Все только натуральное. Синтетику личинки переварить не могут, могут только погрызть, добираясь до белковой пищи. Кстати, хлопок и лен моль тоже особо не жалует. В их составе кератина нет, а на одной целлюлозе долго не протянешь. Не всякая маленькая бабочка в доме именно плотяная моль. Плотяная обычно держится около освоенного ей шкафа и избегает света. А пищевая развивается в крупах, орехах, сухофруктах, корме для животных, активнее летает и часто появляется у ламп. Лаванда не действует на яйца и личинок. Ее запах может лишь отпугнуть взрослых насекомых. Древесина красного кедра своими летучими веществами способна погубить только мелкие личинки. Но сами вещества со временем улетучиваются. Феромонная ловушка действует только на самцов. А нафталин в опасной для моли концентрации токсичен для людей и домашних животных. Уничтожить личинки можно нагревом свыше 50 градусов, минут на 30. Или заморозкой при минус 18, не менее 2 недель и лучше в герметичном пакете. В шубохранилищах, кстати, температуру поддерживают в небольшом плюсе. Этого достаточно для лучшей сохранности жиров и коллагена. Но для обеззараживания от моли, если уж она завелась, этого мало. Все равно придется проморозить.
13: Другим наука. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Улекулеев. МИД России выступил с осуждением попытки удара украинскими силами по территории Запорожской АЭС и обвинил страны Запада в поддержке действий киевских властей. Власть России в этом году направит 250 миллиардов рублей на реализацию комплексной программы развития авиационной отрасли. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании по авиастроению. Он также указал, что приобретение российских самолетов авиакомпаниями будет поддержано с помощью программы льготного кредитования. Это должно снизить финансовую нагрузку, заявил председатель правительства России. Соединенные Штаты ввели санкции против российской логистической компании Air Cargo Pro, которая, по мнению Вашингтона, поддерживает деятельность иранской авиакомпании Махана Air, сообщило в четверг Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина. В Штатах утверждают, что Махана Air содействует деятельности Корпуса Стражи Исламской Революции, помогает в закупках и транспортировке беспилотников и вооружений. Организация World Boxing допустила боксеров из России до турниров с флагом и гимном, сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Решение Международной Федерации особенно важно, поскольку именно World Boxing уполномочено Международным Олимпийским комитетом проводить Олимпийский турнир по боксу, указал министр. Турнир по боксу включен в программу летней Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе. Он будет проходить под эгидой World Boxing. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Никол Пашинян пригрозил, что Армения потребует с России 2 миллиарда долларов в год за аренду железных дорог, которыми по концессии управляет дочка РЖД. Кроме того, Пашинян вновь отказался проводить референдум по вступлению Армении в Евросоюз или о выходе из ЕАЭС. Комментарий Георгия Буфта. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятия. Туда войдут добровольцы, преимущественно из числа персонала. Оплатить им будут из средств Минобороны и региональных бюджетов. Какие полномочия есть у МОГов и кто может туда попасть? Учиться в Китае. Спрос на китайские вузы у россиян вырос за последние годы на треть, рассказали Business FM эксперта. Европа не теряет популярности, но география изменилась. Чем это связано и насколько сейчас сложно и дорого поступить в зарубежный университет? Подробности на Business FM. Никол Пашинян решил пройтись по шпалам. Он заявил, что проблемы с экспортом армянских товаров в Россию и на рынке ЕАЭС возникли, потому что, цитата, «Армения решила иметь политические и экономические альтернативы». Пашинян также пригрозил потребовать с Москвы 2 миллиарда долларов за концессии Южно-Кавказской железной дороги в год. По его словам, а железнодорожная инфраструктура на территории Армении – это собственность республики. Он подчеркнул, что намерен решить этот вопрос по-дружески, но если возникнут юридические разногласия, возможно обращение в арбитраж. Инфраструктура железных дорог в Армении передана в 2008 году на 30 лет управления

0: миллиарды, это в 5-8 раз больше любой из фигурировавших в переговорах оценок стоимости концессии. Сами армянские эксперты называют цифру до 200 миллионов долларов. При этом армянская часть ЮКЖД обслуживает тупик, поскольку из 4 стыковых станций работает одна на границе с Грузией. РЖД за 15 лет вкладывалась в дорогу, однако Ереван упрекает, что при передаче в концессию грузооборот составлял вдвое больше нынешнего. Ценность этого актива, впрочем, может резко возрасти в будущем. После вашингтонских договоренностей августа 25 года между Баку и Ереваном оформился проект «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания». 42-километровый участок через Тюникскую область Армении, соединяющий Азербайджан с Нахичеванью, с эксклюзивными правами американцев. Также Турция уже приступила к восстановлению инфраструктуры участка Акьяка-Гюмри. Азербайджан восстанавливает свои участки от Городиза до армянской границы и в Нахичеване. Армении, чтобы пробиться вовне, нужно достроить лишь два участка общей длиной не более 20 километров к турецкой границе и модернизировать сеть, не рассчитанную на международный транзит. Стоимость такой модернизации оценивается примерно в 140 миллионов долларов. Обязательства ЮКЖД по концессии до 1938 года около 60 миллионов, и свободных денег у РЖД сейчас просто нет. В таких условиях выбор в пользу турецкого транзита может стать очевидным. Отдельная история – коридор из России в Иран через Армению, но она с конца нулевых остается на бумаге. Москва и Тегеран занялись западной ветвью в обход Армении. Ереван теоретически может обратиться в международный коммерческий арбитраж при Международной торговой палате в Париже. Правовые документы ЕАЭС, в том числе договор о ЕАЭС, дают такое право выбора. Есть еще суд ЕАЭС в Минске, куда Ереван может обратиться уже с обжалованием запретов Россельхознадзора и Роспотребнадзора на армянские цветы, овощи, фрукты, рыбу, воду, джерму, коньяк и молочную продукцию как необоснованные санитарные меры внутри единого рынка. Что касается требования Москвы провести референдум, то оно носит политический характер и не опирается ни на одну норму договора о ЕАЭС. Астанинское заявление 4 лидеров – это пока тоже лишь политический документ. Единственная легальная на сегодня процедура – добровольный выход, после чего решение Высшего Совета о прекращении членства принимается консенсусом минус голос уходящей страны. И пока Ереван не подал заявление, исключить его нельзя. Также Ереван указывает на то, что закон от марта 25 года о начале процесса вступления в ЕС – это лишь декларация, но не заявка. Заявка не подана до сих пор. Зато российский набор экономических инструментов давления мощнее армянского. Главный из них – газ. «Газпром» поставляет Армении его по 177 долларов за 1000 кубов при рыночных 600 с лишним и тариф, зафиксированным соглашением, действующим до начала 27 года. Москва уже предупреждала, что при выходе из ЕАЭС льготная цена станет рыночной. Конфронтация, скорее всего, не дойдет до разрыва в самые ближайшие месяцы, но и не рассосется. Пашинян не станет расторгать железнодорожную концессию в одностороннем порядке, а Москва не уйдет добровольно. Можно поторговаться о выкупе или реструктуризации. А вот пересмотр газовых тарифов будет висеть дамокловым мечом.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Между тем, глава РЖД Олег Белозеров ответил Пашиняну, что корпорация вправе ожидать возврата инвестиций, если Ереван хочет прекратить или изменить условия договора по ЮКЖД. Белозеров отметил, что компания полностью исполняет договор с Арменией, намерена его придерживаться, а о требованиях Армении с удивлением и недоумением узнали из прессы. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий. В такие группы войдут добровольцы из числа персонала, а платить им будут из региональных бюджетов. О том, какие полномочия есть у мобильных огневых групп и кто может туда попасть, разбирался Евгений Перельчук.
2: Власти Краснодарского края анонсировали создание так называемых мобильных огневых групп для защиты объектов критической инфраструктуры и стратегически важных предприятий. Что мы знаем об этих группах? Набирать туда будут только добровольцев, желательно из персонала самого предприятия. В зону СВО такие группы отправлять не будут. Они нужны для защиты от дронов своих заводов и предприятий. Участники будут подписывать контракт с Минобороны. От министерства у них будет денежное довольствие. Но регионы смогут присоединиться и доплачивать из местного бюджета. Кубань уже пообещала, говорит замгендиректора бизнес-ФМ Краснодар Антон Мисулис.
3: Мобильные группы будут создаваться из числа сотрудников организации. Согласно задумке, сотрудники смогут подписать контракт с Минобороны и при этом остаться работать на своем предприятии, не отправляясь в зону СВО. Ну и, соответственно, за участие в этих группах им будет ежемесячно краевые власти доплачивать по 50 тысяч рублей. Понятно, что это не основной доход, это не слишком большие деньги как для Кубани, так и для России в целом. Поэтому основные расходы по обеспечению

0: печенью таких мобильных групп все-таки лягут на плечи организации. Если у организации нет службы безопасности, нет групп быстрого реагирования, скорее всего, будут набираться такие сотрудники из числа ветеранов СВО, из числа ветеранов других боевых действий, казаков, может быть, из числа бойцов Росгвардии.
1: Чем конкретно будут заниматься участники мобильных групп, наверняка будет зависеть от интенсивности прилетов, расположения объекта, уровня его защищенности и так далее. Можно представить, что один встанет за пулемет на пикапе, второй будет обслуживать местную систему РЭП, а третий будет караулить дроны на вышке. Но это все по большому счету фантазии. Точное число таких групп, их вооружение, цели и задачи засекречены. Мы узнали мнение о выделении сотрудников для мобильных огневых групп у гендиректора краснодарской компании «Гагаринг» Александра Барашкова. Его сотрудники оказывают посильную помощь военным, но оружие в руках не держат.
2: К созданию мобильных групп на предприятии я отношусь отрицательно, потому что эти мобильные группы будут действовать разрозненно. Нужен системный подход. Это первое. А второе, мы против вот этой объектовой защиты, мы больше топим за рубежную оборону. И мы считаем, что линии обороны нужно выстраивать как можно дальше от предприятий и от населенных пунктов. Но то, что губернатор поднял вопрос этот перед бизнесом, пришло понимание, что только сообща мы можем бороться с этими проблемами. Это очень положительный эффект. И мы готовы помочь администрации. Но мы смогли организовать взаимодействие с армией, представителями флота и других структур. Мы обеспечиваем инфраструктуру, инженерную поддержку, но за пулеметами и с изделиями боевой части работают только военные.
1: Свои мобильные огневые группы формируют в Севастополе. Вступать туда мужчин призвал губернатор Михаил Развозжаев. Главная их задача, по его словам, оперативно выявлять и отражать атаки врага, защищая Севастополь с земли. Ограничение по возрасту 52 года. Собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова ранее общалась с членами похожего отряда.
3: В Севастополе для того, чтобы усилить защиту города, некоторое время назад был создан отряд Севастополь, подразделение, которое оказывает содействие армии, флоту в обороне города. Это гражданская структура, где люди приходят на работу, но по большому счету они несут службу по защите города. И вот как раз о дополнительном наборе в эти огневые группы объявил сейчас губернатор города. Но я думаю, всем понятно, это связано с тем, что атак становится все больше. Ну, я общалась с ребятами, общалась с бойцами. Могу сказать, что туда не приходят случайные люди. Это люди, которые действительно готовы встать на защиту города. Это вот их такое убеждение большое. Говорил командир этого отряда, что людей принимают по принципу: все идут на общих основаниях, даже независимо от того, что у кого-то были какие-то звания, может быть, там в полиции или еще где-то в каких-то других местах. И обязательно проходят такую службу, начиная от рядовых, и начинается такой рост в зависимости от заслуг.
1: О том, что в России начали набор добровольцев для защиты критически важных объектов, регионы впервые начали сообщать в ноябре прошлого года, спустя неделю после того, как президент подписал соответствующий закон. Тогда отмечалось, что добровольцев будут направлять на охрану критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, в том числе энергетики и транспорта. Все они проходят подготовку на полигонах. Срок участия в мобильных группах ограничен, не более 60 суток. Потом контракт можно переподписать. Продолжает военный юрист Иван Самарин.
4: Правительство, во-первых, установило список критически важных объектов и установило, в частности, кто выделяет оружие этим мобильным огневым группам. Это должны делать воинские части. Гражданин, который может быть направлен на прохождение вот этих специальных сборов, должен заключить контракт с Министерством обороны на пребывание в мобилизационном людском резерве. Получается, что все-таки это не полноценный статус военнослужащего, а именно статус гражданина, направленного на специальные сборы.
5: Тем не менее, тоже контракт с Минобороны заключается.
4: Но не контракт прохождения военной службы, это разные вещи, а контракт на нахождение в мобилизационном людском резерве.
5: В контракте в Краснодарском крае анонсируют мобильные огневые группы при предприятиях.
4: Все правильно, может быть, при предприятии, но состав этих мобильных огневых групп формирует воинская часть, которая занимается организацией сборов специальных. Вот такая вот система. В любом случае управление остается у военных.
1: Участие в мобильных огневых группах – дело сугубо добровольное. Весной властям Ленобласти даже пришлось опровергать сообщение о том, что предприятиям региона приходят разнарядки по набору сотрудников в такие группы – 10% персонала. В местной администрации назвали эти письма фейком. Тогда же уточнили, что к подразделениям в ближайшее время присоединится 23 новые группы. Из этого можно сделать вывод, что таких групп точно десятки, а скорее всего сотни по всей стране. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Джавиа». Удмуртский перевозчик прекратил продажу билетов. Изначально Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Ижави» до 28 июля. Поводом стали нарушения в обеспечении безопасности. Проверка выявила случай, когда один из самолетов допустили к полету, несмотря на то, что он прошел необходимое техобслуживание не в полном объеме. Авиакомпания тогда пообещала устранить замечание. Видимо, не получилось, но компания была небольшая, ее маршруты быстро займут другие перевозчики, говорит главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
7: «Ижави» — это небольшой региональный перевозчик, у которого ключевые перевозки были связаны с Москвой из Ижевска. Ну и еще немного, как говорится, она летала в разные стороны. В масштабах России ее уход с рынка никак не будет абсолютно замечен и никак не скажется на пассажирах. Единственное, конечно же, станет вопрос о самом Ижевске. Опять-таки, объемы перевозок настолько, даже с Москвой, незначительные, что я думаю, что это направление подхватят другие перевозчики, поставят туда какие-то самолеты. У нас много, как известно, относительно крупных городов в Российской Федерации, но далеко не все или большинство из них не имеют какого-то собственного базового перевозчика. Какого-то уникального парка у Ижави не было. Более того, это во многом небольшие региональные самолеты в том числе.
6: Роман Гусаров, главред портала «Авиа.ру». В апреле этого года сообщалось о планах руководства Удмуртии провести приватизацию «Ижави». В числе кандидатов на покупку источники портала «Турдом» называли «Валберес», однако представитель маркетплейса сообщил, что интереса к этому активу нет.
8: Компании и корпорации.
9: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
9: Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ижавиа». Перевозчик не сможет выполнять коммерческие перевозки с 1 августа, сообщило агентство, и приостанавливает продажу билетов. В сообщении отмечается, что все приобретенные билеты перевозчика остаются действительными. До 1 февраля 2027 года было продано почти 46 тысяч билетов из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Китайские рекламодатели в 2,7 раза увеличили бюджеты в ВК-рекламе в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2025 года, сообщают ВК. Совокупный объем бюджетов превысил 2,5 миллиарда рублей. Количество китайских рекламодателей выросло на 62%. Расходы на продвижение игр увеличились среди китайских клиентов платформы в 2,7 раза год к году. Существенный рост также показали электронная коммерция, рост в 2,3 раза и категория B2B продаж плюс 50%. Одновременно компании из Китая значительно нарастили инвестиции в видеорекламу. Бюджеты на этот формат увеличились в 6,8 раза. Винамп, который в 2023 году перезапустился как стриминг с подписками на музыкантов, анонсировал выход в 2027 году нового плеера на базе Deezer. Он будет работать по подписке. Подробные детали компания пока не раскрывает. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Индекс Мосбиржи в четверг потерял почти 1% по итогам основных торгов, хотя в первой половине дня был рост. Рубль умеренно подрос на Мосбирже. После трех дней заметного снижения нефть после взлета в среду корректировалась. Итоги торгов мы обсудили с главой аналитического департамента «Цифроброкер» Натальей Пыревой. Главный вопрос, что это такая небольшая коррекция к росту или возвращение к падающему тренду на российском фондовом рынке?
10: Все-таки нет пока ожиданий, что мы пойдем обратно обновлять минимумы. В то же время вот этот краткосрочный позитивный импульс, который рынок испытал после того, как Банк России снизил ставку, да еще и сказал, что, в общем-то, на столе не было решения о повышении ставки. Немножечко затуманил глаза, все побежали покупать. И вот сейчас немножечко зафиксировали ту прибыль от этого решения с пониманием, что формально обстановка для рынка все-таки кардинально не меняется в положительную сторону, потому что прогнозы были пересмотрены, мы уже понимаем, что однозначные ставки нас не ждут даже в 2027 году. На геополитическом фронте тоже все неясно и не определено, поэтому, в общем-то, пока каких-то весомых аргументов к тому, чтобы штурмовать новые вершины, повышаться, все же нет. И надеюсь, что все-таки какие-то активные распродажи тоже не будут останавливаться. То есть глобально ожидаем на ближайшее время все-таки консолидацию в боковике.
6: Докуда мы тогда можем примерно скорректироваться вниз?
10: Я полагаю, что мы можем вполне вернуться к 2100 чуть выше, но все же считаю, что вот эти уровни ниже были критическими, и мы из них вышли. Во всяком случае, если мы не получим каких-то существенно негативных оснований, чтобы опускаться вновь к уровню 22 года.
6: Среди лидеров падения на российском рынке были российские нефтяники, Роснефть, Лукойл упали примерно на 3,5%, хотя нефть торгуется не намного ниже $90 за баррель. В чем причина такого нефтяного испуга?
10: Рынок уже не слишком адекватно оценивает происходящие все события вокруг Ближнего Востока и так далее. Так быстро меняется фон, и на самом деле на текущий момент очень сложно понять, насколько сильно повлияли атаки на инфраструктуру наших нефтяников, соответственно, на их деятельность операционную. То есть, возможно, весь тот позитив, который складывался из роста цен, отчасти значительно нивелирован последствиями атак на инфраструктуру. Поэтому в общем и целом сохраняется вот эта повышенная волатильность. Я думаю, что вплоть до того, как нефтяники раскроют свои отчетности и внесут какую-то вообще ясность, что у них там в действительности происходит, тогда уже сможет формироваться какая-то тенденция. То есть, если мы все-таки увидим, что второй квартал действительно был успешным, вероятно, они будут переоцениваться в положительную сторону, потому что сейчас, в общем-то, акции, наверное, всех представителей нефтегазового сектора торгуются на существенно более низких уровнях, чем их какая-то среднеисторическая оценка, несмотря на весь тот позитив, который есть в ценовой конъюнктуре.
6: Рубль у нас прибавил примерно 3% к юаню на межбанке. Доллар потерял 0,7%. Можно ли говорить, что рубль развернулся после падения предыдущие несколько дней? И как сильно это будет бить по фондовому рынку?
10: Сейчас мы находимся немножечко в зоне турбулентности ввиду как минимум двух важных факторов. Это налоговый период и потенциальный какой-то дефицит ликвидности. Мы это наблюдали по ставкам Росфарс и НАИ в моменте. И уже ранее тоже мы с таким сталкивались, когда просто так совпало, что в определенной точке нет этой ликвидности в рынке. Второй момент – это обстановка вокруг США и принятого решения о сохранении все-таки ставки на текущем уровне. Но глобально мы все равно услышали, увидели, что были позиции касаемо повышения ставки. Этот риск по-прежнему сохраняется за счет того, что сохраняется неопределенность в отношении конфликта между США и Ираном. И индекс доллара тоже на этом фоне как бы реагировал. И здесь тоже присутствует некоторая корреляция с российским рублем. Поэтому после вот какой-то вот этой волатильности последних дней, я полагаю, что все-таки на горизонте августа валюта несколько стабилизируется. И какого-то резкого движения в ту или иную сторону мы пока не ожидаем. То есть в диапазоне 80-76 рублей за доллар США мы будем находиться в ближайшей перспективе.
6: Наталья Пырьева, глава аналитического департамента «Цифроброкер». Все 55 членов УЕФА, включая Российский футбольный союз, намерены бойкотировать турниры под эгидой ФИФА в случае продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом сообщается на сайте УЕФА. Также бойкоту присоединяется Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: В международном футболе полыхает все ярче, скандалы продолжаются один за другим. Новый заключается в следующем. FIFA опубликовала концепцию проекта FIFA Forward Enterprise, предполагающего создание дочерней компании стоимостью $20 миллиардов. Планируется продажа около 20% акций новой структуры за $4 200 миллионов частным инвесторам. Следом должны перейти медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Выплаты национальным федерациям должны быть увеличены с 8 миллионов за предстоящий 4-летний цикл до 20. В последующие два цикла до 22 и 24 миллионов соответственно. Подчеркивалось, что решение о начале проекта должны принять большинство федераций. Также нужно получить одобрение Совета ФИФА. Издание Sky News сообщало, что Джанни Инфантино разослал письмо ассоциациям членам ФИФА, где дал организациям срок до 19 сентября для поддержки его плана. И предупредил, что у ассоциации будет гораздо меньше средств на проекты развития, массовый футбол и национальные команды, если они его не поддержат. Он также подчеркнул, что дело это непринудительное. Но, как известно, нет ничего более обязывающего, чем подчеркнуто добровольное. УЕФА собрал экстренное заседание, и все в европейском футболе были едины. Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это величайшее спортивное наследие футбола. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается, говорится в заявлении УЕФА. Все это набрасывает еще больше тени на ФИФА и Инфантино в частности, которому предстоит, напомним, разбирательство в Конгрессе США из-за его связи с Трампом. Слишком уж часто эти двое фигурируют в последнее время вместе. Отмена на чемпионате мира дисквалификации лучшего бомбардира американской сборной после звонка старого друга Дональда. Разрешение ему награждать победителей и фотографироваться с ними вопреки традициям. История с арендой офиса ФИФА в Трамп Тауэр на Манхэттене. И вот новый поворот. УЕФА уже не первый год конфликтует с ФИФА по разным поводам и умеет отстаивать границы. Самый яркий пример – 5 лет назад члены УЕФА отказали ФИФА в намерении проводить чемпионат мира каждые 2 года. Сохранили своим решением 4-летний классический цикл. И можно не сомневаться, что в этот раз Европа тоже пойдет до конца. Трудно представить мундиаль без европейских сборных. ФИФА это тоже понимают. Поэтому велика вероятность, что Инфантино даст этой идее задний ход. С формулировкой из серии «Ладно, ладно, ну что вы, я просто предложил». Нет единства, снимаем предложение. Однако сам глава ФИФА, похоже, создал себе новые проблемы. На выборах президента организации в следующем году поддержка Инфантино со стороны европейских ассоциаций после этого скандала уже затруднительна. Так что велика вероятность, что Инфантино, явно переборщившись с полномочиями, проводит последние месяцы в своем теплом кресле. Но есть у главы ФИФА и свои козыри. Его идеи, конечно, приходятся по духу многим африканским федерациям футбола, которые не так богаты. И здесь у него как раз может быть поддержка на выборах. Африку представляют 56 ассоциаций, Европу 55. Поэтому тут многое решат голоса остальных конфедераций. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
6: Несмотря на то, что российские сборные клубы отстранены с 22 года от турнира ФИФА и УЕФА, Россия остается членом обеих организаций, а Российский футбольный союз принимает непосредственное участие в принятии решений.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Особая пенсия. До недавней реформы на заслуженный отдых в Катаре можно было выйти в 40 лет при рабочем стаже в 15. С 2023-го планка повышена до 50 лет при 25 годах стажа. Минимальная пенсия в государстве превышает 4000 долларов, а с возможными надбавками размер выплат может достигать 6000 долларов США в месяц. Пособие умершего пенсионера может выплачиваться членам его семьи еще долгие годы, причем даже в том случае, если они иностранцы. Вдове, дочери и сестре до их замужества, сыну и брату до 21-го дня рождения. При определенных условиях деньги могут получать даже родители и внуки покойного. Именно поэтому пенсионную систему Катара иногда называют пенсией 5 поколений. Особая пенсия. На Бизнес ФМ. Карьера с Ольгой Дементьевой.
12: Иногда человеку месяцами не удается найти новую работу. Он отправляет резюме, ходит на собеседование, получает отказы или слышит «Мы вам перезвоним». Но проходит совсем немного времени, он подписывает оффер, выходит в компанию, осваивается, и вдруг ему начинают звонить с новыми предложениями. Парадокс? На самом деле нет. Давайте обсудим, почему все начинают звонить, когда ты уже подписал оффер. Ну где вы были месяц назад? Я наконец-то получил хороший оффер, и на меня тут же посыпались предложения. Почему так? Этот вопрос я слышала десятки раз за годы работы в Executive Search. Или вот другой пример. Сотрудник несколько лет просит пересмотреть зарплату. Руководитель отвечает: «Сейчас не время, вернемся к этому позже». Но стоит сотруднику получить предложение от другой компании и сказать начальству, что он готов уйти, как неожиданно находятся и бюджет, и возможность повысить доход, и слова о том, насколько он важен для команды. А что изменилось за несколько дней? Практически ничего. Человек не стал более профессиональным за одну неделю, не получил новых навыков, не защитил еще один диплом. Изменилось только одно – его ценность подтвердил кто-то еще. В психологии это называется социальным доказательством. Когда кто-то уже сделал выбор, другим становится проще принять такое же решение. Работодатель думает, если этого специалиста уже выбрала крупная компания, значит вероятность ошибки ниже. Именно поэтому занятость очень часто воспринимается рынком как дополнительный знак качества. Но здесь важно помнить одну вещь. Отсутствие работы совсем не означает, что специалист стал менее ценным. Иногда это просто период поиска, а иногда сознательная пауза между проектами. Порой это возможность теленанять сильного профессионала без борьбы с текущим работодателем и без дорогостоящих контроферов.
13: Карьера на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
14: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Wildberries осуществила второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак на логистические объекты компании, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Rus. Во второй этап выплат вошли более 97 тысяч предпринимателей. Средства будут зачислены на их баланс на платформе в ближайшее время. Вывести их можно будет в стандартном порядке, а в соответствии с действующим графиком выплат, говорится в сообщении. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не решил, предоставить ли Украине лицензию на производство зенитных ракет «Патриот». В интервью газете Financial Times он отметил, что США осторожно подходят к передаче подобных технологий и сейчас лишь изучают этот вопрос. Илон Маск раскритиковал миграционную ситуацию в Испании. Миллиардер заявил, что нелегальная миграция может серьезно ударить по бюджету страны. В соцсети X он сравнил происходящее в испанской Сеуте с сюжетом фильма «Война миров Z», где главную роль исполнил Брэд Питт. В последние дни город столкнулся с резким ростом числа нелегальных мигрантов. С 1 сентября российские школьники начнут подробнее изучать экономику своего региона и востребованные профессии. Как сообщили в Минпросвещении, для учеников 6-11 классов обязательной станет региональная часть курса «Россия. Мои горизонты». Школьникам расскажут о ведущих предприятиях, современных производствах и перспективах трудоустройства в родном регионе. Инженеры, врачи, педагоги и квалифицированные рабочие останутся самыми востребованными специалистами в ближайшие 7 лет. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. По его словам, спрос на эти массовые профессии сохранится во всех регионах России.
12: Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: В студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Ограничения в отношении Павла Дурова не касаются Telegram, как юрлица заявили в Росфинмониторинге. Ранее там внесли Дурова в список экстремистов и террористов. Накануне ему были предъявлены обвинения в содействии терроризму. Как это все же повлияет на мессенджер и можно ли теперь оплачивать премиум в Telegram, владеть валютой тон и цитировать Дурова? Суд арестовал главу ФК миллиардера Валерия Кустова по обвинению в хищении и растрате. Ранее вместе с ним были задержаны несколько топ-менеджеров ФК и замглавы управления Минпромторга по беспилотникам. По данным СМИ, дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего». И на что яхта куплена? Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартир, яхт и прочего имущества с предложением пояснить источники доходов, чаще всего трудоспособным и неработающим, пишет РБК. Также налоговиков интересует вопрос сдачи такого имущества в аренду. Подробности на Business FM.
16: Новости.
15: Можно ли оплачивать премиум в Telegram, владеть валютой ТОН и цитировать заявление Павла Дурова? Что будет с самим Telegram и сможет ли основатель мессенджера дальше свободно передвигаться по миру? Что означает попадание Дурова в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга для него самого и для российских пользователей Telegram? Об этом Иван Медведев.
16: Официально Павел Дуров не террорист, по крайней мере, пока. Признать его таковым может только суд, но он уже попал в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Юридически это значит, что ему уже нельзя взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Распространяются ли претензии непосредственно к Павлу Дурову на весь Телеграм? В пресс-службе Росфинмониторинга прямо заявили, что нет. И это логично, считает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
17: От того, что в отношении Дурова возбуждено уголовное дело, не равнозначно, что Телеграм, ресурс, которым он владеет, сразу признается экстремистским. Для того, чтобы Телеграм был признан экстремистским, необходимо, чтобы вынесено было решение Верховного суда. Есть определенная процедура, прописанная в законе, как организации, их ресурсы признаются экстремистскими или террористическими.
16: Но что покажет практика, пока не знает никто, продолжает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
18: Фактическая блокировка всех его счетов — это повышенный риск для бизнес-партнеров и, естественно, пользы. Платежи, договоры, проверки могут быть приостановлены и пересмотрены. Другими словами, вся активность тех, кто так или иначе сотрудничает с Телеграмом, может быть приостановлена либо стать предметом расследования. Риск финансирования держателя премии Каммонтов теоретически существует, поскольку по факту происходит финансирование терроризма. Он как акционер, он все равно прибыль каким-то образом распределяет. И какая часть в этой прибыли платежей по этим премиум-аккаунтам и всему остальному — большой вопрос. Поэтому сложно сказать, как пойдет практика, но я думаю, что мы об этом узнаем достаточно скоро.
16: По этой же логике вопрос возникает и у бизнеса. А можно ли продолжать заказывать рекламные посевы у Telegram Ads? Все ждут, что покажет практика. Но некоторые юристы уже прямо призывают россиян отвязывать карты от Telegram-аккаунтов, не покупать звезды и не оплачивать премиум-статус. Риски, как минимум, не нулевые. А вот держатели криптовалюты ТОН могут не волноваться, считает член цифровой комиссии Ассоциации юристов России Михаил Успенский.
19: Со времен преснопамятного судебного разбирательства в Америке основное юридическое лицо Телеграма и проект, который развивает блокчейн ТОН, являются различными юридическими сущностями. Отождествлять их напрямую некорректно, и запретительные меры не должны напрямую распространяться на держателей токенов ТОН.
16: Оговоримся, что это лишь мнение конкретного эксперта. Что касается перспектив самого Телеграм в России, то большинство комментаторов пока сходятся во мнении, что полной его блокировки в ближайшее время ожидать не стоит. Кто-то думает, что это невозможно технически, кто-то считает, что площадка все еще нужна военным, чиновникам и так далее. Официальный телеграм-канал Кремля, например, в четверг продолжал выкладывать посты. Для самого же Павла Дурова попадание в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга может создать проблемы со свободным передвижением по миру. На данный момент до конца не ясно, объявлен ли он в международный розыск. Пока звучала формулировка «объявляется». Но если Россия действительно пойдет за ним в Интерпол, это может стать для Дурова угрозой. По словам юристов, если бы претензии к нему были бы только у России, он мог бы настаивать, что дело в политике. Но во Франции в отношении Дурова продолжается уголовное расследование. Плюс, не к Дурову лично, но к Телеграм, возникли вопросы у Австралии. Одни эксперты уверены, что в совокупности это важно. Но адвокат-международник, руководитель практики коллегии адвокатов Линников и партнеры Антон Минаков, думает, что такие угрозы для Дурова не критичны.
20: Скорее всего, это будет расценено просто как общая атмосфера вокруг личности Павла Дурова, но не повлечет за собой каких-либо специфических действий. Более того, даже так называемое красное уведомление Интерпола о международном розыске само по себе не является автоматически ордером на арест. Каждое государство само решает, задерживать ли определенного человека, начинать ли процедуру экстрадиции или же не приводить соответствующий ордер в действие.
16: Пока самая очевидная для Дурова угроза – это блокировка его российских активов. Правда, из того, что известно публично, у него остался актив лишь в одном российском банке – в банке биоматериалов клиники «Альтравита». и тот уже давно замороженный. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
6: В своем телеграм-канале Павел Дуров прокомментировал свой новый статус с заявлением о том, что российские власти включили его в перечень террористов за отказ вводить в телеграм цензуру, и съязвил на тему того, кто, по его мнению, сегодня способен ограничивать доступ к интернету, а кто нет. Что известно об уголовных делах в отношении топ-менеджера ФЭФК и чиновницы из Минпромторга? Основной акционер ФК Валерий Кустов был арестован на 2 месяца. Также был задержан генеральный директор группы компаний, их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. А заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Пыловченя была арестована по подозрению в растрате. По данным СМИ, расследование связано с проектом «Транспорт будущего», который занимается производством беспилотников. Валерий Убадоев продолжит.
0: Проект «Транспорт будущего» был запущен в 2021 году структурами ФК. Впоследствии компания вышла из состава ГК и стала позиционировать себя как самостоятельный разработчик и производитель беспилотных авиационных систем. «Транспорт будущего» даже развивал проект беспилотного двухместного аэротакси. Также занимался дронами для обработки сельхозугодий, удобрения и распыления репеллентов. Одна из производственных площадок компании расположена в Самарской области, в Тольятти. Ее в январе 2025 года посещал Владимир Путин. На тот момент занимавший пост гендиректора «Транспорта будущего» Юрий Козаренко рассказывал президенту, что проект может производить практически все детали для БПЛА. Однако впоследствии, в мае этого года, Козаренко был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Примечательно, что до ареста он также занимал пост советника главы Самарской области. О позициях транспорта будущего в регионе говорит главный редактор Бизнес FM Самара Наталья Андрианова.
21: Для Самарской области проект, конечно, очень значим. Компания стала таким ядром формирования целого кластера беспилотных авиационных систем. Конечно, для инженеров и IT-специалистов это действительно очень интересное, перспективное место. Компания предлагала конкурентные условия, зарплату выше средней по городу и различные корпоративные льготы. Сказать, чтобы прям какое-то особое влияние было в нашей области, я не заметила за Валерием Кустовым. Но сам факт того, что он выступал одним из ключевых инвесторов и инициаторов развития транспорта будущего, это да. То есть вот тут его влиятельность в Самарской области в принципе можно отметить.
0: Утверждается, что последние задержания связаны именно с показаниями арестованного еще в мае Юрия Козаренко. Суд отправил под стражу основного акционера ГК Валерия Кустова, гендиректора и его зама Евгения Лишенко и Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию управляющей компании ФК Владислава Романцева. Также правоохранители арестовали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Пыловченя. Как пишет Коммерсант, фигуранты вступили в сговор с целью хищения субсидий, которые выделял Минпромторг на производство дронов. По версии МВД, обвиняемые закупали уже готовые БПЛА в Китае, маркировали их и выдавали за свою продукцию. Но некоторые телеграм-каналы предполагают, что задержание Кустова связано с совместными проектами ФК и Роснана, которые были запущены еще при Анатолии Чубайсе. ФК – один из крупнейших производителей в сфере масложировой промышленности. Она выпускает продукцию под брендами «Альтера», «Слобода», «Олейна» и другими. Помимо всего этого, ФК также известна своим подходом к работе с кадрами. Сам Кустов в интервью рассказывал, что кандидаты проходят тестирование в течение 4-5 часов для составления точного психологического портрета. Головной офис ГК расположен в городе Алексеевка, Белгородской области. В этом же регионе была расположена и другая производственная площадка транспорта будущего, продолжает собственный корреспондент российской газеты в регионе Анна Скрипка.
22: Действительно, Валерий Кустов достаточно значимая фигура в Белгородской области, в Алексеевском округе в частности. С началом работы ФК в регионе была основана своя особенная культура производства. Это была культура труда, это была корпоративная культура, которая до сих пор живет. Транспорт будущего в связи с последними событиями было решено перенести из Белгородской области вглубь страны. Да, зарождалось все это здесь, идеи эти все озвучивались здесь, но повлияла оперативная обстановка, поэтому в настоящее время эти активы с Белобластью не связаны.
0: Выручка ГК ФК по итогам 2025 года превысила 344 миллиарда рублей. Ее основной акционер Валерий Кустов занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes. Его состояние превышает 1 миллиард долларов. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
6: Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартиры и яхт с предложением пояснить источники доходов. Чаще всего такие письма приходят трудоспособным неработающим гражданам, пишет РБК. В частности, налоговые хотят прояснить источник денежных средств, на которые приобретено имущество, и вопросы сдачи такого имущества в аренду, и дохода от автомобилей и водных транспортных средств. Тренд не новый, но с марта текущего года стал более заметным, говорят эксперты. Комментирует старший партнер консалтинговой компании О2 Stream Сергей Матюшенков.
2: По документам разные ситуации бывают, разные источники люди указывают. Ну, от того банально, что заработали когда-то там 10 лет назад, это все лежало под подушкой. Ну и, соответственно, потом на эти деньги купили себе некий объект. Так как заработаны были деньги достаточно давно, ну, налоговая никак это проверить не может. Также предоставляют иногда документы, связанные там с какими-то займами от родственников, помощь от официально богатых и так далее. Ну и, в общем, рассказывают о том, что всю жизнь копили. Налоговая обязана сама доказать, что эти деньги были заработаны и не задекларированы и в конкретный период. Доказать у налоговой, если покупатель объекта недвижимости не делает какую-то ошибку, довольно-таки проблематично. И судебная практика раньше складывалась однозначно в пользу именно налогоплательщика, хотя бывали случаи, когда налоговая доначисляла, но я скорее это списываю на ошибки в построении своей правовой позиции. Для того, чтобы действительно массово стали каким-то образом доначислять налоги, требуется все-таки изменение законодательства. Вот, например, там в Беларуси, если доходы меньше, чем расходы, то на вот эту вот дельту могут доначислить налоги, и, в принципе, у них это все работает. Может, тоже когда-то к этому придем.
6: Сергей Матюшенков, старший партнер консалтинговой компании О2 Stream. Сама ФНС заявили, что Управление Федеральной налоговой службы по Москве в 2025 году активизировало проверки в отношении трудоспособных неработающих россиян. Это часть работы по выявлению скрытых доходов и борьбе с теневой экономикой.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Тоже отдых.
3: Сельский или агротуризм – это кратковременная интеграция городских жителей в деревенскую жизнь. Такой вид туризма распространен в Европе, в основном во Франции, Испании и Италии, а также в развивающихся странах вроде Камбоджи или Коста-Рики. Уставшие от городской суеты и вечной занятости люди приезжают в деревню, чтобы вставать с петухами, а не по будильнику, доить коров, кормить кур и собирать урожай вместо того, чтобы решать офисные проблемы. За небольшую плату, а иногда и вообще без денег, турист получает еду и кров в обмен на добровольное участие в сельхозработах. Часть времени посвящена изучению культуры и обычаев местного населения. В России это направление туризма развивается слабо. Специалисты считают это потому, что у многих и так есть дачные участки или бабушки, которые живут в деревнях.
13: Тоже отдых на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Улекулиев. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах передать 72 вертолета Ми-8 суммарной стоимостью в 50 миллиардов рублей регионам. Первые поставки начнутся уже в этом году. Первые поставки таких машин отечественным авиакомпаниям должны начаться уже в текущем году, сказал Мишустин в рамках заседания правительства России. Как уточнили в Кабмине, Ми-8 будут произведены в рамках инвестпроекта по льготному лизингу отечественных вертолетов. Российские банки в январе-июне предоставили физическим лицам ипотечные жилищные кредиты на 2 триллиона 215,5 миллиардов рублей. Это на 47,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Тогда был 1 триллион 497 миллиардов 700 миллионов. Эти данные опубликованы на сайте Центробанка России. Количество предоставленных за этот период кредитов увеличилось в годовом сопоставлении на 44,4% до 490 700. Цены сельхозпроизводителей в июне снизились на 2% по сравнению с маем. С начала года падение составило 4,4%, сообщил Росстат. Наибольшее месячное снижение за полугодие на 3% отмечено в мае. Рост цен был только в марте 3,1% и в апреле 0,5%.
1: Еврокомиссия объявила конкурс на строительство 7 гигафабрик искусственного интеллекта на общую сумму 30 миллиардов евро. Об этом говорится в заявлении комиссии. На эти нужды Еврокомиссия пообещала выделить из бюджета ЕС 10 миллиардов евро и привлечь 20 миллиардов частных инвестиций. Проект должен быть реализован в рамках планов Еврокомиссии по достижению технологического суверенитета ЕС. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Пиар во благо. На билбордах РУС по всей России размещена реклама в поддержку пострадавших от пожаров селлеров. Во флешмобе участвуют медийные персоны из разных сфер, от блогеров до музыкантов. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Флешмоб в поддержку селлеров, чей товар пострадал в пожарах, зародился в социальных сетях. Все началось с хэштега «Корзина ВБ», под которым блогеры и обычные пользователи делились содержимым своих корзин на маркетплейсе и призывали к покупке товаров, отложенных на потом. Довольно быстро компания задействовала хэштег в своей наружной рекламе. Он стал транслироваться на билбордах, принадлежащих РВБ Wildberries Rus, по всей России. Кроме того, баннеры с подборками товаров отечественных брендов появились и на самом маркетплейсе. А затем движение обрело амбассадоров. В наружке стали появляться изображение звезд со слоганом «Поддержи предпринимателей заказом». Такую соцрекламу сейчас можно увидеть по всей Москве и во многих других крупных городах. Среди персоналей Ирена Понарошку, Мария Погребняк, Анита Цой, Ида Галич и многие другие. Примечательно, что все эти селебрити ведут бизнес на Wildberries, так что многих из них лично затронули последние события. Продолжает блогер Вилсаком, автор телеграм-канала Вилсаком Ред Валентин Петухов, который также принял участие в кампании.
7: Волонтерские под этим всем основания, потому что мы, как продавцы, в том числе на Wildberries, конечно, нам не все равно, чтобы люди там покупали, поддерживали в первую очередь, наверное, даже не нас, а вообще помочь людям, которые действительно столкнулись с тем, что у них много товара пострадало. Я так понимаю, что эта инициатива изначально была Wildberries. И то, что они так быстро сработали, это редкость для такого уровня бизнеса. По опыту я знаю, что ситуативно сработать для них бывает очень сложно. Здесь же они действительно быстро вышли на меня, и я так понимаю, на многих других наших коллег. Все вовлеклись. У нас пострадала часть товара, но у нас новая партия, она вот только-только приехала, и поэтому пока она разъезжалась по складам, наш товар, он на более мелких складах или был в пути, поэтому мы пострадали прилично, но тем не менее мы оптимистично смотрим в будущее.
4: Помимо звезд, Marketplace задействовал в компании и обычных селлеров, подчеркивает представитель РВБ Wildberries Rus Дмитрий Баршевский.
23: Уже с первых дней атак мы получали большое количество слов поддержки, а пользователи соцсетей стали публиковать скриншоты своих корзин с Wildberries, призывая покупать товары брендов на нашем маркетплейсе, чтобы поддержать предпринимателей. И очень быстро его подхватили известные люди, которые и сами работают на нашей площадке. И именно так фактически самозародилась такая народная акция помощи предпринимателям. Разумеется, мы и сами не могли остаться в стороне. Компания РВБ решила поддержать такую инициативу наружной рекламой. Компания «Корзина ВБ» уже вышла на новый уровень. На экранах РУС по всей стране теперь транслируются портреты десятков самых обычных предпринимателей Wildberries, именно тех, кто сейчас нуждается в поддержке.
4: Эта реклама действительно трогает и запоминается. Но возникает вопрос, будет ли эта акция иметь ощутимый практический эффект. Рассуждает основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
24: Призыв «Поддержи заказом», я считаю, это рабочая механика. Ты не жертвуешь, просто покупаешь то, что и так хотел, просто побыстрее. Теперь исполнение. И вот тут начинается неоднозначность. Селебрити в такой компании оказываются просто в ловушке, потому что если у тебя есть свой бренд на Wildberries, ну, по факту это конфликт интересов. Ты продвигаешь сам себя. Если же нет, непонятно, по какому принципу именно ты лицо компании, сколько тебе за это заплатили. Краткосрочно это, безусловно, поднимет выкуп из корзин, но только вот системную проблему потери товарных запасов, разрушенную логистику эта рекламная кампания никак не решает. Это хоть и красивый и заметный, но пластырь.
4: Впрочем, в соцсетях появляются комментарии примерно с таким посылом. Лучше бы компания тратила ресурсы на непосредственную материальную помощь своим продавцам, а не на пиар-акции. Что не вполне справедливо, если учитывать, что рекламные площади принадлежат самой РВБ. А знаменитости во флешмобе, судя по всему, участвуют все-таки бесплатно. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
6: Китай и не только. В какие зарубежные вузы поступают россияне?
15: Все больше семей выбирает для детей китайские вузы. За последние годы спрос вырос примерно на 30%, рассказали бизнес-ФМ-эксперты в сфере образования. Но и учеба в Европе не теряет популярности, просто сместилась география. Сыграл ли роль высокий конкурс в российских вузах и насколько сложно и дорого поступить в зарубежный университет, продолжит Наталья Шашина.
8: В этом году китайский тренд в выборе вузов особенно заметен. Многие воспринимают это как входной билет в азиатскую экономику, а топовые университеты Цинхуа и Пекинский в первые двадцатки мировых рейтингов. Учиться можно и на английском, но эксперты говорят, с точки зрения будущих связей гораздо полезнее китаеязычные программы, тем более на них можно получить стипендию и покрыть расходы. Год учебы обходится в среднем от 350 тысяч рублей, а во время приемной кампании иностранцы не конкурируют с самими китайцами, описывает основатель агентства по поступлению в китайские вузы China University Татьяна Завальная.
9: Более простой порог входа по требованиям к абитуриентам, в отличие от европейских и американских университетов. Даже с учетом того, что в этом году мы наблюдаем реформу китайских университетов для поступления иностранцев. Для поступления основное – это сертификат на знание английского или китайского, хороший средний балл аттестата школьного и как раз-таки то, что в этом году Китай для нас ввел. Это сданная онлайн математика, китайские профильные предметы. Такой аналог нашего ЕГЭ. Нельзя сказать, что поступление в Китай самое простое в сравнении с поступлением в Россию, Европу, Америку, но, тем не менее, все еще не так сложно.
8: Правда, есть свои нюансы, рассказывают студенты-россияне. Активной дискуссии на занятиях почти нет. Преподавателю перечить не принято. Спрос россиян на учебу в китайских вузах вырос в этом году еще на 10%, а всего за последние несколько лет на 30%. Делятся наблюдениями с бизнес-ФМ гендиректор агентства «Академ-консалт» Ирина Следьева. Но едут учиться и в Европу. Однако теперь география изменилась. Вырос спрос на Венгрию и Сербию.
10: Если раньше огромное количество людей ездило в Швейцарию, во Францию, в Италию, то сейчас многие переориентировались на Германию и Австрию, где все еще возможно получить бесплатное обучение, особенно на немецком языке. Что точно мы можем наблюдать больший рост спроса. Это Восточная Европа. Там есть обучение на английском, и это дешевые программы. И легче получить учебную визу студенческую, которая фактически приравнивается к ВНЖ учебному.
8: Но кроме того, чтобы платить за учебу, студенту надо и где-то жить. Москвичка Марина рассказывает, семья выбрала для обучения сына Сербию. Решение было вынужденным, но отчасти прагматичным. Страна безвизовая, есть прямые рейсы, что важно для родителей. И главное, не такие высокие расходы на быт и съемное жилье, как, например, во Франции.
11: Сын поступил в сербский частный университет, обучение на английском языке. Выбрали направление бизнес. Это везде дорого, но в Сербии это стоит 4000 евро в год. Например, МГУ год назад, мы смотрели экономфак, был, по-моему, 700 тысяч в год. Сейчас уже больше. Для поступления в Сербии сыну нужно было только пройти собеседование на английском языке и прислать аттестат. Но надо понимать, что за границей основные расходы – это не обучение, это проживание. Снять комнату или квартиру, оплачивать коммуналку, пропитание – все это в валюте. Плюс оформление любых документов стоит денег. Мы только за так называемую нострификацию аттестата, ну это типа апостиля в России, заплатили 300 евро. Еще платить за оформление ВНЖ, открытие банковского счета, плюс, понятно, сложные переводы между Россией и другими странами. Но решение таково.
8: В соцсетях выдвигают версии, что в зарубежные вузы едут из-за высокого конкурса в российских. Но сами родители и абитуриенты считают, это не про экономию, которой все равно не будет, а про горизонты. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
15: В России достигли рекордного вылова устриц. Россия установила рекорд по производству устриц в 2024 году. Такие данные ООН публикуются с временным лагом. Там подсчитали, что объем вырос почти на 10% и достиг 5600 тонн. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Таким образом, Россия поднялась на 14 место в мире по производству устриц. В достоверности данных сомневается владелец медийно-устричной фермы «Акваполис» в Крыму Сергей Кулик.
12: Смотрите, у нас 18 хозяйств, которые на бумаге, 18, это те, которые взяли рыбоводные участки. Да, это именно по Крыму. Из них реально работает, ну, 5-6. Поэтому я не знаю, откуда такие объемы статистики, откуда они их берут, данные. Потому что в 23-м году был шторм века, 12 метров пришла волна. Поэтому многие потеряли, очень много потеряли, мы в том числе. Поэтому как они в 24-м могли дать такие показатели, это под сомнением.
14: Что сейчас с бизнесом, с какими проблемами сталкиваетесь и какие видите перспективы отрасли? В целом.
12: Для больших плантаций это весьма очень сложно, потому что процесс трудоемкий, и он требует практически повседневной работы. Это огород в море, и погода не всегда позволяет. Поэтому в открытом море практически очень мало. Мы выпускаем, потому что 120 дней рабочие, остальные шторма. А Донузлав, там 4-5 компаний, там будет низом полегче, потому что там нету таких волн, как у нас в открытом море. И нету рапана, хищник, с которым мы здесь боремся. В 23-м году, в ноябре, 26 ноября, когда пришел шторм века, все поломало. Сейчас мы заново восстанавливаем. Тоже три линии из 19 уже остановили, уже высадились, зарыбление сделали. Так что годика через два у нас уже опять появится наша продукция.
15: Сергей Кулик, владелец медийно-устричной фермы «Аквапулис Крыму». Этой весной во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий заявляли, что российские аквафермеры за десятилетие увеличили выпуск морских гребешков, мидий и устриц в 10 раз.
13: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: Продолжая разговор о важности использования нейросетей и искусственного интеллекта, участники девелоперского рынка говорят, что полностью согласны. Без новых технологий сейчас никуда. Они серьезно оптимизируют бизнес-процессы, что при нынешней экономике проектов просто вопрос выживания. Вот только в майском исследовании агентства AGM есть две цифры, которые многое объясняют про рынок недвижимости. С ИИ так или иначе работают 88% застройщиков. До результата, который закладывали, доходят 5% внедрений. Почему? Неправильная постановка задач, неверный алгоритм действий, кривое финансирование, завышенные ожидания – и это только начало списка. В общем, не стоит воспринимать искусственный интеллект как волшебную палочку, взмах которой автоматически повышает эффективность бизнеса. На практике конкурентное преимущество создает не технология сама по себе, а способность компании встроить ее в процессы, данные и систему управления. Кстати, игроки высокобюджетных сегментов настаивают, что их покупатель хочет разговаривать с человеком. Автоматизация здесь скорее снижает ценность продукта. И визуальный ИИ-контент начинает терять ценность. Мозг быстро считывает шаблонность, а доверие к элитному бренду строится именно на ощущении уникальности и ручной проработке деталей. В общем, на этом рынке с искусственным интеллектом работают аккуратно. И еще, никуда не исчез ни накопленный опыт, ни инженерное мышление, ни творческий подход. Искусственный интеллект лишь усиливает возможности специалиста. И пока относиться к нему надо как к стажеру. Поручать простые задачи, которые требуют кропотливого внимания, но обязательно проверять за ним. И ни в коем случае не доверять принятию сложных и ответственных решений. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
13: Недвижимость на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
18: У микрофона Сердар Влекулеев. МИД России выступил с осуждением попытки удара украинскими силами по территории Запорожской АЭС и обвинил страны Запада в поддержке действий киевских властей. Власть России в этом году направит 250 миллиардов рублей на реализацию комплексной программы развития авиационной отрасли. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании по авиастроению. Он также указал, что приобретение российских самолетов авиакомпаниями будет поддержано с помощью программы льготного кредитования. Это должно снизить финансовую нагрузку, заявил председатель правительства России. Соединенные Штаты ввели санкции против российской логистической компании Air Cargo Pro, которая, по мнению Вашингтона, поддерживает деятельность иранской авиакомпании Mahan Air, сообщило в четверг Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина. В Штатах утверждают, что Mahan Air содействует деятельности Корпуса Стражи Исламской Революции, помогает в закупках и транспортировке беспилотников и вооружений. Организация World Boxing допустила боксеров из России до турниров с флагом и гимном, сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Решение Международной Федерации особенно важно, поскольку именно World Boxing уполномочено Международным Олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу, указал министр. Турнир по боксу включен в программу летней Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе. Он будет проходить под эгидой World Boxing. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Никол Пашинян пригрозил, что Армения потребует с России 2 миллиарда долларов в год за аренду железных дорог, которыми по концессии управляет дочка РЖД. Кроме того, Пашинян вновь отказался проводить референдум по вступлению Армении в Евросоюз или о выходе из ЕАЭС. Комментарий Георгия Буфта. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятия. Туда войдут добровольцы, преимущественно из числа персонала. Оплатить им будут из средств Минобороны и региональных бюджетов. Какие полномочия есть у МОГов и кто может туда попасть? Учиться в Китае. Спрос на китайские вузы у россиян вырос за последние годы на треть, рассказали бизнес-фэм-эксперты. Европа не теряет популярности, но география изменилась. С чем это связано и насколько сейчас сложно и дорого поступить в зарубежный университет? Подробности на бизнес-фм. Никол Пашинян решил пройтись по шпалам. Он заявил, что проблемы с экспортом армянских товаров в Россию и на рынке ЕАЭС возникли, потому что, цитата, «Армения решила иметь политические и экономические альтернативы». Пашинян также пригрозил потребовать с Москвы 2 миллиарда долларов за концессии Южно-Кавказской железной дороги в год. По его словам, а железнодорожная инфраструктура на территории Армении – это собственность республики. Он подчеркнул, что намерен решить этот вопрос по-дружески, но если возникнут юридические разногласия, возможно, обращение в арбитраж. Инфраструктура железных дорог в Армении передана в 2008 году на 30 лет управления Южно-Кавказской железной дороги стопроцентной дочке РЖД. Куда дальше пойдет конфронтация Москвы и Еревана? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
16: Недавний разговор Пашиняна с Путиным явно прошел плохо. Армянский премьер хочет снять

0: Он упрекает, что при передаче в концессию грузооборот составлял вдвое больше нынешнего. Ценность этого актива, впрочем, может резко возрасти в будущем. После Вашингтонских договоренностей августа 25 года между Баку и Ереваном оформился проект «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания». 42-километровый участок через Сюникскую область Армении, соединяющий Азербайджан с Нахичеванью, с эксклюзивными правами американцев. Также Турция уже приступила к восстановлению инфраструктуры участка Акьяка-Гюмри. Азербайджан восстанавливает свои участки от Городиза до армянской границы и в Нахичеване. Армении, чтобы пробиться вовне, нужно достроить лишь два участка общей длиной не более 20 километров к турецкой границе и модернизировать сеть, не рассчитанную на международный транзит. Стоимость такой модернизации оценивается примерно в 140 миллионов долларов. Обязательства ЮКЖД по концессии до 1938 года около 60 миллионов, и свободных денег у РЖД сейчас просто нет. В таких условиях выбор в пользу турецкого транзита может стать очевидным. Отдельная история – коридор из России в Иран через Армению, но она с конца нулевых остается на бумаге. Москва и Тегеран занялись западной ветвью в обход Армении. Ереван теоретически может обратиться в международный коммерческий арбитраж при Международной торговой палате в Париже. Правовые документы ЕАЭС, в том числе договор о ЕАЭС, дают такое право выбора. Есть еще суд ЕАЭС в Минске, куда Ереван может обратиться уже с обжалованием запретов Россельхознадзора и Роспотребнадзора на армянские цветы, овощи, фрукты, рыбу, воду, джерму, коньяк и молочную продукцию как необоснованные санитарные меры внутри единого рынка. Что касается требования Москвы провести референдум, то оно носит политический характер и не опирается ни на одну норму договора о ЕАЭС. Астанинское заявление четырех лидеров – это пока тоже лишь политический документ. Единственная легальная на сегодня процедура – добровольный выход, после чего решение Высшего Совета о прекращении членства принимается консенсусом минус голос уходящей страны. И пока Ереван не подал заявление, исключить его нельзя. Также Ереван указывает на то, что закон от марта 25 года о начале процесса вступления в ЕС – это лишь декларация, но не заявка. Заявка не подана до сих пор. Зато российский набор экономических инструментов давления мощнее армянского. Главный из них – газ. «Газпром» поставляет Армении его по 177 долларов за 1000 кубов при рыночных 600 с лишним и тариф, зафиксированным соглашением, действующим до начала 27 года. Москва уже предупреждала, что при выходе из ЕАЭС льготная цена станет рыночной. Конфронтация, скорее всего, не дойдет до разрыва в самые ближайшие месяцы, но и не рассосется. Мишенян не станет расторгать железнодорожную концессию в одностороннем порядке, а Москва не уйдет добровольно. Можно поторговаться о выкупе или реструктуризации. А вот пересмотр газовых тарифов будет висеть дамокловым мечом.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Меж тем, глава РЖД Олег Белозеров ответил Пашиняну, что корпорация вправе ожидать возврата инвестиций, если Ереван хочет прекратить или изменить условия договора по ЮКЖД. Белозеров отметил, что компания полностью исполняет договор с Арменией, намерена его придерживаться, а о требованиях Армении с удивлением и недоумением узнали из прессы. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий. В такие группы войдут добровольцы и числа персонала, оплатить им будут из региональных бюджетов. О том, какие полномочия есть у мобильных огневых групп и кто может туда попасть, разбирался Евгений Перенчук.
2: Власти Краснодарского края анонсировали создание так называемых мобильных огневых групп для защиты объектов критической инфраструктуры и стратегически важных предприятий. Что мы знаем об этих группах? Набирать туда будут только добровольцев, желательно из персонала самого предприятия. В зону СВО такие группы отправлять не будут. Они нужны для защиты от дронов своих заводов и предприятий. Участники будут подписывать контракт с Минобороны. От министерства у них будет денежное довольствие. Но регионы смогут присоединиться и доплачивать из местного бюджета. Кубань уже пообещала, говорит замгендиректора бизнеса ФМ Краснодар Антон Мисулис.
3: Мобильные группы будут создаваться из числа сотрудников организации. Согласно задумке, сотрудники смогут подписать контракт с Минобороны и при этом остаться работать на своем предприятии, не отправляясь в зону СВО. Ну и, соответственно, за участие в этих группах им будет ежемесячно краевые власти доплачивать по 50 тысяч рублей. Понятно, что это не основной доход, это не слишком большие деньги как для Кубани, так и для России в целом. Поэтому основные расходы по обеспечению таких мобильных групп все-таки лягут на плечи организации. Если у организации нет службы безопасности, нет групп быстрого реагирования, скорее всего, будут набираться такие сотрудники из числа ветеранов СВО, из числа ветеранов других боевых действий, казаков, может быть, из числа бойцов Росгвардии.
2: Чем конкретно будут заниматься участники мобильных групп, наверняка будет зависеть от интенсивности.

0: активности прилетов, расположение объекта, уровни его защищенности и так далее. Можно представить, что один встанет за пулемет на пикапе, второй будет обслуживать местную систему РЭП, а третий будет караулить дроны на вышке. Но это все по большому счету фантазии. Точное число таких групп, их вооружение, цели и задачи засекречены. Мы узнали мнение о выделении сотрудников для мобильных огневых групп у гендиректора краснодарской компании «Гагаринг» Александра Барашкова. Его сотрудники оказывают посильную помощь военным, но оружие в руках не держат.
1: К созданию мобильных групп на предприятии я отношусь отрицательно, потому что эти мобильные группы будут действовать разрозненно. Нужен системный подход. Это первое. А второе, мы против вот этой объектовой защиты. Мы больше топим за рубежную оборону. И мы считаем, что линии обороны нужно выстраивать как можно дальше от предприятий и от населенных пунктов. Но то, что губернатор поднял вопрос этот перед бизнесом, пришло понимание, что только сообща мы можем бороться с этими проблемами. Это очень положительный эффект. И мы готовы помочь администрации. Но мы смогли организовать взаимодействие с армией, с представителями флота и других структур. Мы обеспечиваем инфраструктуру, инженерную поддержку. Но за пулеметами и с изделиями боевой части работают только военные.
0: Свои мобильные огневые группы формируют в Севастополе. Вступать туда мужчин призвал губернатор Михаил Развозжаев. Главная их задача, по его словам, оперативно выявлять и отражать атаки врага, защищая Севастополь с земли. Ограничение по возрасту 52 года. Собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова ранее общалась с членами похожего отряда.
2: В Севастополе для того, чтобы усилить защиту города, некоторое время назад был создан отряд «Севастополь», подразделение, которое оказывает содействие армии, флоту в обороне города. Это гражданская структура, где люди приходят на работу, но по большому счету они несут службу по защите города. И вот как раз о дополнительном наборе в эти огневые группы объявил сейчас губернатор города. Но я думаю, всем понятно, это связано с тем, что атак становится все больше. Ну, я общалась с ребятами, общалась с бойцами. Могу сказать, что туда не приходят случайные люди. Это люди, которые действительно готовы встать на защиту города. Это вот их такое убеждение большое. Говорил командир этого отряда, что людей принимают по принципу: все идут на общих основаниях, даже независимо от того, что у кого-то были какие-то звания, может быть, там в полиции или еще где-то в каких-то других местах. Все обязательно проходят такую службу, начиная от рядовых, и начинается такой рост в зависимости от заслуг.
0: О том, что в России начали набор добровольцев для защиты критически важных объектов, регионы впервые начали сообщать в ноябре прошлого года, спустя неделю после того, как президент подписал соответствующий закон. Тогда отмечалось, что добровольцев будут направлять на охрану критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, в том числе энергетики и транспорта. Все они проходят подготовку на полигонах. Срок участия в мобильных группах ограничен, не более 60 суток. Потом контракт можно переподписать, продолжает военный юрист Иван Самарин.
3: Правительство, во-первых, установило список критически важных объектов и установило, в частности, кто выделяет оружие этим мобильным огневым группам. Это должны делать воинские части. Гражданин, который может быть направлен на прохождение вот этих специальных сборов, должен заключить контракт с Министерством обороны на пребывание в мобилизационном людском резерве. Получается, что все-таки это не полноценный статус военнослужащего, а именно статус гражданина, направленного на специальные сборы.
4: Тем не менее, тоже контракт с Минобороны заключается.
3: Но не контракт прохождения военной службы, это разные вещи, а контракт на нахождение в мобилизационном людском резерве.
4: В контракте в Краснодарском крае анонсируют мобильные огневые группы при предприятиях.
3: Все правильно, может быть, при предприятии, но состав этих мобильных огневых групп формирует воинская часть, которая занимается организацией сборов специальных. Вот такая вот система. В любом случае управление остается у военных.
0: Участие в мобильных огневых группах – дело сугубо добровольное. Весной властям Ленобласти даже пришлось опровергать сообщение о том, что предприятиям региона приходят разнарядки по набору сотрудников такие группы – 10% персонала. В местной администрации назвали эти письма фейком. Тогда же уточнили, что к подразделениям в ближайшее время присоединится 23 новые группы. Из этого можно сделать вывод, что таких групп точно десятки, а скорее всего сотни по всей стране. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Джавиа». Удмуртский перевозчик прекратил продажу билетов. Изначально Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Джавиа» до 28 июля. Поводом стали нарушения в обеспечении безопасности. Проверка выявила случай, когда один из самолетов допустили к полету, несмотря на то, что он прошел необходимое техобслуживание не в полном объеме. Авиакомпания тогда пообещала устранить замечание. Видимо, не получилось, но компания была небольшая, ее маршруты быстро займут другие перевозчики, говорит главный редактор портала «Авиа». Кизару Роман Гусаров.
6: Ежави – это небольшой региональный перевозчик, у которого ключевые перевозки были связаны с Москвой из Ижевска. Ну и еще немного, как говорится, она летала в разные стороны. В масштабах России ее уход с рынка никак не будет абсолютно замечен и никак не скажется на пассажирах. Единственное, конечно же, станет вопрос о самом Ижевске. Опять-таки, объемы перевозок настолько, даже с Москвой, незначительные, что я думаю, что это направление подхватят другие перевозчики, поставят туда какие-то самолеты. У нас много, как известно, относительно крупных городов в Российской Федерации, но далеко не все или большинство из них не имеет какого-то собственного базового перевозчика. Какого-то уникального парка у Ижавия не было. Более того, это во многом небольшие региональные самолеты в том числе.
5: Роман Гусаров, главред портала «Авиару». В апреле этого года сообщалось о планах руководства Удмуртии провести приватизацию «Ижавия». В числе кандидатов на покупку источники портала «Турдом» называли «Вайлдберрис», однако представитель маркетплейса сообщил, что интерес к этому активу нет.
7: Компании и корпорации.
8: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
8: Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта Ижавия. Перевозчик не сможет выполнять коммерческие перевозки с 1 августа, сообщило агентство, и приостанавливает продажу билетов. В сообщении отмечается, что все приобретенные билеты перевозчика остаются действительными. До 1 февраля 2027 года было продано почти 46 тысяч билетов из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Китайские рекламодатели в 2,7 раза увеличили бюджеты в ВК-рекламе в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2025 года, сообщают ВК. Совокупный объем бюджетов превысил 2,5 миллиарда рублей. Количество китайских рекламодателей выросло на 62%. Расходы на продвижение игр увеличились среди китайских клиентов платформы в 2,7 раза год к году. Существенный рост также показали электронная коммерция, рост в 2,3 раза и категория B2B продаж плюс 50%. Одновременно компании из Китая значительно нарастили инвестиции в видеорекламу. Бюджеты на этот формат увеличились в 6,8 раза. Винамп, который в 2023 году перезапустился как стриминг с подписками на музыкантов, анонсировал выход в 2027 году нового плеера на базе Deezer. Он будет работать по подписке. Подробные детали компания пока не раскрывает. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Индекс Мосбиржи в четверг потерял почти 1% с третью по итогам основных торгов, хотя в первой половине дня был рост. Рубль умеренно подрос на Мосбирже. После трех дней заметного снижения нефть после взлета в среду корректировалась. Итоги торгов мы обсудили с главой аналитического департамента «Цифроброкер» Натальей Пыревой. Главный вопрос, что это такая небольшая коррекция к росту или возвращение к падающему тренду на российском фондовом рынке?
9: Все-таки нет пока ожиданий, что мы пойдем обратно обновлять минимумы. В то же время вот этот краткосрочный позитивный импульс, который рынок испытал после того, как Банк России снизил ставку, да еще и сказал, что, в общем-то, на столе не было решения о повышении ставки. Немножечко затуманил глаза, все побежали покупать. И вот сейчас немножечко зафиксировали ту прибыль от этого решения с пониманием, что формально обстановка для рынка все-таки кардинально не меняется в положительную сторону, потому что прогнозы были пересмотрены. Мы уже понимаем, что однозначные ставки нас не ждут даже в 2027 году. На геополитическом фронте тоже все неясно и не определено. Поэтому, в общем-то, пока каких-то весомых аргументов к тому, чтобы штурмовать новые вершины, повышаться, все же нет. И надеюсь, что все-таки какие-то активные распродажи тоже не будут останавливаться. То есть глобально ожидаем на ближайшее время все-таки консолидацию в боковике.
5: Докуда мы тогда можем примерно скорректироваться вниз?
9: Я полагаю, что мы можем вполне вернуться к 2100 чуть выше, но все же считаю, что вот эти уровни ниже были критическими, и мы из них вышли. Во всяком случае, если мы не получим получено каких-то существенно негативных оснований, чтобы опускаться вновь к уровню 2022 года.
5: Среди лидеров падения на российском рынке были российские нефтяники, Роснефть, Лукойл упали примерно на 3,5%, хотя нефть торгуется не намного ниже $90 за баррель. В чем причина такого нефтяного испуга?
9: Рынок уже не слишком адекватно оценивает происходящие все события вокруг Ближнего Востока и так далее. Так быстро меняется фон, и на самом деле на текущий момент очень сложно понять, насколько сильно повлияли атаки на инфраструктуру наших нефтяников, соответственно, на их деятельность операционную. То есть, возможно, весь тот позитив, который складывался из роста цен, отчасти значительно нивелирован последствиями атак на инфраструктуру. Поэтому, в общем и целом, сохраняется вот эта повышенная волатильность. Я думаю, что вплоть до того, как нефтяники раскроют свои отчетности и внесут какую-то вообще ясность, что у них там в действительности происходит, тогда уже сможет формироваться какая-то тенденция. То есть, если мы все-таки увидим, что второй квартал действительно был успешным, вероятно, они будут переоцениваться в положительную сторону, потому что сейчас, в общем-то, акции, наверное, всех представителей нефтегазового сектора торгуются на существенно более низких уровнях, чем их какая-то среднеисторическая оценка, несмотря на весь тот позитив, который есть в ценовой конъюнктуре.
5: Рубль у нас прибавил примерно 3% к юаню на межбанке. Доллар потерял 0,7%. Можно ли говорить, что рубль развернулся после падения предыдущие несколько дней? И как сильно это будет бить по фондовому рынку?
9: Сейчас мы находимся немножечко в зоне турбулентности ввиду как минимум двух важных факторов. Это налоговый период и потенциальный какой-то дефицит ликвидности. Мы это наблюдали по ставкам Росфарс и НАИ в моменте. И уже ранее тоже мы с таким сталкивались, когда просто так совпало, что в определенной точке нет этой ликвидности в рынке. Второй момент – это обстановка вокруг США и принятого решения о сохранении все-таки ставки на текущем уровне. Но глобально мы все равно услышали, увидели, что были позиции касаемо повышения ставки. Этот риск по-прежнему сохраняется за счет того, что сохраняется неопределенность в отношении конфликта между США и Ираном. И индекс доллара тоже на этом фоне как бы реагировал. И здесь тоже присутствует некоторая корреляция с российским рублем. Поэтому после вот какой-то вот этой волатильности последних дней, я полагаю, что все-таки на горизонте августа валюта несколько стабилизируется. И какого-то резкого движения в ту или иную сторону мы пока не ожидаем. То есть в диапазоне 80-76 рублей за доллар США мы будем находиться в ближайшей перспективе.
5: Наталья Пырьева, глава аналитического департамента «Цифроброкер». Все 55 членов УЕФА, включая Российский футбольный союз, намерены бойкотировать турниры под эгидой ФИФА в случае продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом сообщается на сайте УЕФА. Также бойкоту присоединяется Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
10: В международном футболе полыхает все ярче. Скандалы продолжаются один за другим. Новый заключается в следующем. FIFA опубликовала концепцию проекта FIFA Forward Enterprise, предполагающего создание дочерней компании стоимостью $20 миллиардов. Планируется продажа около 20% акций новой структуры за $4 200 миллионов частным инвесторам. Следом должны перейти медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Выплаты национальным федерациям должны быть увеличены с 8 миллионов за предстоящий 4-летний цикл до 20. В последующие два цикла до 22 и 24 миллионов соответственно. Подчеркивалось, что решение о начале проекта должны принять большинство федераций. Также нужно получить одобрение Совета ФИФА. Издание Sky News сообщало, что Джанни Инфантино разослал письмо ассоциациям членам ФИФА, где дал организациям срок до 19 сентября для поддержки его плана. И предупредил, что у ассоциации будет гораздо меньше средств на проекты развития, массовый футбол и национальные команды, если они его не поддержат. Он также подчеркнул, что дело это непринудительно. Но, как известно, нет ничего более обязывающего, чем подчеркнуто добровольное. УЕФА собрал экстренное заседание, и все в европейском футболе были едины. Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это величайшее спортивное наследие футбола. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается, говорится в заявлении УЕФА. Все это набрасывает еще больше тени на ФИФА и Инфантино в частности, которому предстоит, напомним, разбирательство в Конгрессе США из-за его связи с Трампом. Слишком уж часто эти двое фигурируют в последнее время вместе. Отмена на чемпионате мира дисквалификации лучшего бомбардира американской сборной после звонка старого друга Дональда. Разрешение ему награждать победителей и фотографироваться с ними вопреки традициям. История с арендой офиса ФИФА в Трамп Тауэр на Манхэттене. И вот новый поворот. УЕФА уже не первый год конфликтует с ФИФА по разным поводам и умеет отстаивать границы. Самый яркий пример – 5 лет назад члены УЕФА отказали ФИФА в намерении проводить чемпионат мира каждые 2 года. Сохранили своим решением 4-летний классический цикл. И можно не сомневаться, что в этот раз Европа тоже пойдет до конца. Трудно представить мундиаль без европейских сборных. ФИФА это тоже понимают. Поэтому велика вероятность, что Инфантино даст этой идее задний ход. С формулировкой из серии «Ладно, ладно, ну что вы, я просто предложил». Нет единства, снимаем предложение. Однако сам глава ФИФА, похоже, создал себе новые проблемы. На выборах президента организации в следующем году поддержка Инфантино со стороны европейских ассоциаций после этого скандала уже затруднительна. Так что велика вероятность, что Инфантино, явно переборщившись с полномочиями, проводит последние месяцы в своем теплом кресле. Но есть у главы ФИФА и свои козыри. Его идеи, конечно, приходятся по духу многим африканским федерациям футбола, которые не так богаты. И здесь у него как раз может быть поддержка на выборах. Африку представляют 56 ассоциаций, Европу 55. Поэтому тут многое решат голоса остальных конфедераций. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
5: Несмотря на то, что российские сборные клубы отстранены с 22 года от турниров ФИФА и УЕФА, Россия остается членом обеих организаций, а Российский футбольный союз принимает непосредственное участие в принятии решений.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Особая пенсия. До недавней реформы на заслуженный отдых в Катаре можно было выйти в 40 лет при рабочем стаже в 15. С 2023-го планка повышена до 50 лет при 25 годах стажа. Минимальная пенсия в государстве превышает 4000 долларов, а с возможными надбавками размер выплат может достигать 6000 долларов США в месяц. Пособие умершего пенсионера может выплачиваться членам его семьи еще долгие годы, причем даже в том случае, если они иностранцы. Вдове, дочери и сестре до их замужества, сыну и брату до 21-го дня рождения. При определенных условиях деньги могут получать даже родители и внуки покойного. Именно поэтому пенсионную систему Катара иногда называют пенсией 5 поколений. Особая пенсия. На Бизнес ФМ. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
11: Уже сегодня криптомайнеры потребляют электричество столько же, сколько целая Польша. А что будет дальше? Такими новостями мы пугали себя еще 3 года назад. Эти годы прошли, Польша никуда не делась, майнеры никуда не делись. 138 тераватт-часов в год по данным Cambridge Digital Mining Industry Report за 2025 год. Но главными пожирателями электричества в хай-теке майнеры быть перестали. Пока мы смотрели на них, подросли другие сектора. Говорят, что данные – это новая нефть, не точно в рамках более близкой мне метафоры данные авиационный керосин, на котором летает современная экономика. А вот нефть – это электричество. Старая нефть замедляется. Глобальное потребление в 2024 году выросло всего на 0,8%, вдвое медленнее, чем годом раньше. Новая нефть идет в разнос. Глобальное потребление электроэнергии в 2024 году плюс 4,3%, вдвое быстрее среднего за десятилетие. В хай-теке все еще быстрее. Дата-центры, обслуживающие искусственные искусственный интеллект, в прошлом году потребили 485 тераватт-часов, плюс 17% по году. Индустрия растет интенсивно и экстенсивно одновременно. Каждый запрос обслуживается эффективнее предыдущего, но пользователей все больше, задачи сложнее, агенты работают круглосуточно. Эффективность не успевает за аппетитами. Следом за дата-центрами разгоняются электроавтомобили. Технология, которую принято называть зеленой. В 2024 году плюс 60% потребления по году. Электроавтомобиль не сжигает бензин, он использует сетевое электричество, а вот оно до сих пор в значительной степени производится из угля. Прогноз Международного энергетического агентства на 2030 год. Дата-центры 950 тераватт-часов, электроавтомобили 780. Кратный рост. Форду приписывают фразу «производите автомобили и дороги появятся». Подпишусь. Думаю, что для полезного искусственного интеллекта и быстрого электроавтомобиля электричество всегда найдется.
12: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Wildberries осуществила второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак на логистические объекты компании, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Rus. Во второй этап выплат вошли более 97 тысяч предпринимателей. Средства будут зачислены на их баланс на платформе в ближайшее время. Вывести их можно будет в стандартном порядке в соответствии с действующим графиком выплат, говорится в сообщении. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не решил, предоставит ли Украине лицензию на производство зенитных ракет «Патриот». В интервью газете Financial Times он отметил, что США осторожно подходят к передаче подобных технологий и сейчас лишь изучают этот вопрос. Илон Маск раскритиковал миграционную ситуацию в Испании. Миллиардер заявил, что нелегальная миграция может серьезно ударить по бюджету страны. В соцсети X он сравнил происходящее в испанской Сеуте с сюжетом фильма «Война миров Z», где главную роль исполнил Брэд Питт. В последние дни город столкнулся с резким ростом числа нелегальных мигрантов. С 1 сентября российские школьники начнут подробнее изучать экономику своего региона и востребованные профессии. Как сообщили в Минпросвещении, для учеников 6-11 классов обязательной станет региональная часть курса «Россия. Мои горизонты». Школьникам расскажут о ведущих предприятиях, современных производствах и перспективах трудоустройства в родном регионе. Инженеры, врачи, педагоги и квалифицированные рабочие останутся самыми востребованными специалистами в ближайшие 7 лет. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. По его словам, спрос на эти массовые профессии сохранится во всех регионах России.
14: Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: В студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Ограничения в отношении Павла Дурова не касаются Telegram, как юрлица заявили в Росфинмониторинге. Ранее там внесли Дурова в список экстремистов и террористов. Накануне ему были предъявлены обвинения в содействии терроризму. Как это все же повлияет на мессенджер и можно ли теперь оплачивать премиум в Telegram, владеть валютой тон и цитировать Дурова? Суд арестовал главу ФК миллиардера Валерия Кустова по обвинению в хищении и растрате. Ранее вместе с ним были задержаны несколько топ-менеджеров ФК и замглавы управления Минпромторга по беспилотникам. По данным СМИ, дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего». И на что яхта куплена? Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартир, яхт и прочего имущества с предложением пояснить источники доходов, чаще всего трудоспособным и неработающим, пишет РБК. Также налоговиков интересует вопрос сдачи такого имущества в аренду. Подробности на Business FM. Можно ли оплачивать премиум в Telegram, владеть валютой тон и цитировать заявление Павла Дурова? Что будет с самим Telegram и сможет ли основатель мессенджера дальше свободно передвигаться по миру? Что означает попадание Дурова в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга для него самого и для российских пользователей Telegram? Об этом Иван Медведев.
16: Официально Павел Дуров не террорист, по крайней мере пока. Признать его таковым может только суд, но он уже попал в перечень экстремистов и террористов. террористов Росфинмониторинга. Юридически это значит, что ему уже нельзя взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Распространяются ли претензии непосредственно к Павлу Дурову на весь Телеграм? В пресс-службе Росфинмониторинга прямо заявили, что нет. И это логично, считает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
17: От того, что в отношении Дурова возбуждено уголовное дело, не равнозначно, что Телеграм, ресурс, которым он владеет, сразу признается экстремистским. Для того, чтобы Телеграм был признан экстремистским, необходимо, чтобы вынесено было решение Верховного суда. Есть определенная процедура, прописанная в законе, как организации, их ресурсы признаются экстремистскими или террористическими.
16: Но что покажет практика, пока не знает никто, продолжает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
18: Фактическая блокировка всех его счетов — это повышенный риск для бизнес-партнеров, естественно, пользы. Платежи, договоры, проверки могут быть приостановлены и пересмотрены. Другими словами, вся активность тех, кто так или иначе сотрудничает с Телеграмом, может быть приостановлена либо стать предметом расследования. Риск финансирования держателей премии Камонтов теоретически существует, поскольку по факту происходит финансирование терроризма. Он как акционер, он все равно прибыль каким-то образом распределяет. И какая часть в этой прибыли платежей по этим премиум-аккаунтам и всему остальному — большой вопрос. Поэтому сложно сказать, как пойдет практика, но я думаю, что мы об этом узнаем достаточно скоро.
16: По этой же логике вопрос возникает и у бизнеса. А можно ли продолжать заказывать рекламные посевы у Telegram Ads? Все ждут, что покажет практика. Но некоторые юристы уже прямо призывают россиян отвязывать карты от Telegram-аккаунтов, не покупать звезды и не оплачивать премиум-статус. Риски, как минимум, не нулевые. А вот держатели криптовалюты ТОН могут не волноваться, считает член цифровой комиссии Ассоциации юристов России Михаил Успенский.
19: Со времен преснопамятного судебного разбирательства в Америке основное юридическое лицо Телеграма и проект, который развивает блокчейн ТОН, являются различными юридическими сущностями. Отождествлять их напрямую некорректно, и запретительные меры не должны напрямую распространяться на держателей токенов ТОН.
16: Оговоримся, что это лишь мнение конкретного эксперта. Что касается перспектив самого Телеграм в России, то большинство комментаторов пока сходятся во мнении, что полной его блокировки в ближайшее время ожидать не стоит. Кто-то думает, что это невозможно технически, кто-то считает, что площадка все еще нужна военным, чиновникам и так далее. Официальный телеграм-канал Кремля, например, в четверг продолжал выкладывать посты. Для самого же Павла Дурова попадание в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга может создать проблемы со свободным передвижением по миру. На данный момент до конца не ясно, объявлен ли он в международный розыск. Пока звучала формулировка «объявляется». Но если Россия действительно пойдет за ним в Интерпол, это может стать для Дурова угрозой. По словам юристов, если бы претензии к нему были бы только у России, он мог бы настаивать, что дело в политике. Но во Франции в отношении Дурова продолжается уголовное расследование. Плюс, не к Дурову лично, но к Телеграм, возникли вопросы у Австралии. Одни эксперты уверены, что в совокупности это важно. Но адвокат-международник, руководитель практики коллегии адвокатов Линников и партнеры Антон Минаков, думает, что такие угрозы для Дурова не критичны.
20: Скорее всего, это будет расценено просто как общая атмосфера вокруг личности Павла Дурова, но не повлечет за собой каких-либо специфических действий. Более того, даже так называемое красное уведомление Интерпола о международном розыске само по себе не является автоматически ордером на арест. Каждое государство само решает, задерживать ли определенного человека, начинать ли процедуру экстрадиции или же не приводить соответствующий ордер в действие.
16: Пока самая очевидная для Дурова угроза – это блокировка его российских активов. Правда, из того, что известно публично, у него остался актив лишь в одном российском банке. В банке биоматериалов клиники «Альтравита». И тот уже давно замороженный. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
15: В своем телеграм-канале Павел Дуров прокомментировал свой новый статус с заявлением о том, что российские власти включили его в перечень террористов за отказ вводить в телеграм цензуру, и съязвил на тему того, кто, по его мнению, сегодня способен ограничивать доступ к интернету, а кто нет. Что известно об уголовных делах в отношении топ-менеджеров ФК и чиновницы из Минпромторга? Основной акционер ФК Валерий Кустов был арестован на 2 месяца. Также был задержан генеральный директор группы компаний, их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. А заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Мемпромторга Алла Пыловченя была арестована по подозрению в растрате. По данным СМИ, расследование связано с проектом «Транспорт будущего», который занимается производством беспилотников. Валерий Убадоев продолжит.
1: Проект «Транспорт будущего» был запущен в 2021 году структурами ЭФКО. Впоследствии компания вышла из состава ГК и стала позиционировать себя как самостоятельный разработчик и производитель беспилотных авиационных систем. «Транспорт будущего» даже развивал проект беспилотного двухместного аэротакси. Также занимался дронами для обработки сельхозугодий, удобрения и распыления репеллентов. Одна из производственных площадок компании расположена в Самарской области, в Тольятти. Ее в январе 2025 года посещал Владимир Путин. На тот момент занимавший пост гендиректора «Транспорта будущего» Юрий Козаренко рассказывал президенту, что проект может производить практически все детали для БПЛА. Однако впоследствии, в мае этого года, Козаренко был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Примечательно, что до ареста он также занимал пост советника главы Самарской области. О позициях «Транспорта будущего» в регионе говорит главный редактор «Бизнес ФМ Самара» Наталья Андрианова.
21: Для Самарской области проект, конечно, очень значим. Компания стала таким ядром формирования целого кластера беспилотных авиационных систем. Конечно, для инженеров и IT-специалистов это действительно очень интересное, перспективное место. Компания предлагала конкурентные условия, зарплату выше средней по городу и различные корпоративные льготы. Сказать, чтобы прям какое-то особое влияние было в нашей области, я не заметила за Валерием Кустовым. Но сам факт того, что он выступал одним из ключевых инвесторов и инициаторов развития транспорта будущего, это да. То есть вот тут его влиятельность в Самарской области, в принципе, можно отметить.
1: Утверждается, что последние задержания связаны именно с показаниями арестованного еще в мае Юрия Козаренко. Суд отправил под стражу основного акционера ГК Валерия Кустова, гендиректора и его зама Евгения Лишенко и Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию управляющей компании ЭФКО Владислава Романцева. Также правоохранители арестовали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Пыловченя. Как пишет «Коммерсант», фигуранты вступили в сговор с целью хищения субсидий, которые выделял Минпромторг на производство дронов. По версии МВД, обвиняемые закупали уже готовые БПЛА в Китае, перемаркировывали их и выдавали за свою продукцию. Но некоторые телеграм-каналы предполагают, что задержание Кустова связано с совместными проектами ЭФКО и Роснано, которые были запущены еще при Анатолии Чубайсе. ЭФКО – один из крупнейших производителей в сфере масложировой промышленности. Она выпускает продукцию под брендами «Альтера», «Слобода», «Олейна» и другими. Помимо всего этого, ЭФКО также известна своим подходом к работе с кадрами. Сам Кустов в интервью рассказывал, что кандидаты проходят тестирование в течение 4-5 часов для составления точного психологического портрета. Головной офис ГК расположен в городе Алексеевка, Белгородской области. В этом же регионе была расположена и другая производственная площадка «Транспорта будущего», продолжает собственный корреспондент российской газеты в регионе Анна Скрипка.
22: Действительно, Валерий Кустов достаточно значимая фигура в Белгородской области, в Алексеевском округе в частности. С началом работы ЭФКО в регионе была основана своя особенная культура производства. Это была культура труда, это была корпоративная культура, которая до сих пор живет. Транспорт будущего в связи с последними событиями было решено перенести из Белгородской области вглубь страны. Да, зарождалось все это здесь, идеи эти все озвучивались здесь, но повлияла оперативная обстановка, поэтому в настоящее время эти активы с Белобластью не связаны.
1: Выручка ГК ЭФКО по итогам 2025 года превысила 344 миллиарда рублей. Ее основной акционер Валерий Кустов занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes. Его состояние превышает 1 миллиард долларов. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
15: Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартир и яхт с предложением пояснить источники доходов. Чаще всего такие письма приходят трудоспособным неработающим гражданам, пишет РБК. В частности, налоговые хотят прояснить источник денежных средств, на которые приобретено имущество, и вопросы сдачи такого имущества в аренду, и дохода от автомобилей и водных транспортных средств. Тренд не новый, но с марта текущего года стал более заметным, говорят эксперты. Комментирует старший партнер консалтинговой компании O2Stream Сергей Матюшенков.
23: По документам разные ситуации бывают, разные источники люди указывают, но под
2: того, банально, что заработали когда-то там 10 лет назад, это все лежало под подушкой, ну и, соответственно, потом на эти деньги купили себе некий объект. Так как заработаны были деньги достаточно давно, ну, налоговая никак это проверить не может. Также предоставляют иногда документы, связанные там с какими-то займами от родственников, помощь от официально богатых и так далее. Ну и, в общем, рассказывают о том, что всю жизнь копили. Налоговая обязана сама доказать, что эти деньги были заработаны и не задекларированы и в конкретный период. Доказать у налоговой, если покупатель объекта недвижимости не делает какую-то ошибку, довольно-таки проблематично. И судебная практика раньше складывалась однозначно в пользу именно налогоплательщика, хотя бывали случаи, когда налоговая доначисляла, но я скорее это списываю на ошибки в построении своей правовой позиции. Для того, чтобы действительно массово стали каким-то образом доначислять налоги, требуется все-таки изменение законодательства. Вот, например, там в Беларуси, если доходы меньше, чем расходы, то на вот эту вот дельту могут доначислить налоги, и, в принципе, у них это все работает. Может, тоже когда-то к этому придем.
15: Сергей Матюшенков, старший партнер консалтинговой компании О23. Сама ФНС заявили, что Управление Федеральной налоговой службы по Москве в 2025 году активизировало проверки в отношении трудоспособных неработающих россиян. Это часть работы по выявлению скрытых доходов и борьбе с теневой экономикой.
12: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Лидер интернет-технологий конца прошлого века Yahoo в 2000 году стал использовать сервис поиска, разработанный молодой компанией Google. А два года спустя гигант предложил Пейджу и Брину выкупить весь их бизнес за 3 миллиарда долларов. Сам Yahoo на тот момент стоил 10 миллиардов и мог позволить себе это поглощение. Но создатели Google хотели в два раза больше предложенного, а потенциальный покупатель на это не согласился. Позже Yahoo проиграл в борьбе за технологическое лидерство, сам был продан примерно за 5 миллиардов и к этому дню ужался до нишевого продукта на медиарынке. Google же в 2004-м получил на IPO оценку в 20 миллиардов, а ныне уже в виде корпорации Alphabet превратился в супергиганта рыночной стоимостью в 4 триллиона. Знал бы прикуп. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Увлекулиев. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах передать 72 вертолета Ми-8 суммарной стоимостью в 50 миллиардов рублей регионам. Первые поставки начнутся уже в этом году. Первые поставки таких машин отечественным авиакомпаниям должны начаться уже в текущем году, сказал Мишустин в рамках заседания правительства России. Как уточнили в Кабмине, Ми-8 будут произведены в рамках инвестпроекта по льготному лизингу отечественных вертолетов. Российские банки в январе и июне предоставили физическим лицам ипотечные жилищные кредиты на 2 триллиона 215,5 миллиардов рублей. Это на 47,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Тогда был 1 триллион 497 миллиардов 700 миллионов. Эти данные опубликованы на сайте Центробанка России. Количество предоставленных за этот период кредитов увеличилось в годовом сопоставлении на 44,4% до 490 700. Цены сельхозпроизводителей в июне снизились на 2% по сравнению с маем. С начала года падение составило 4,4%, сообщил Росстат. Наибольшее месячное снижение за полугодие на 3% отмечено в мае. Рост цен был только в марте 0,3% и в апреле 0,5%. Еврокомиссия объявила конкурс на строительство 7 гигафабрик искусственного интеллекта на общую сумму 30 миллиардов евро. Об этом говорится в заявлении комиссии. На эти нужды Еврокомиссия пообещала выделить из бюджета ЕС 10 миллиардов евро и привлечь 20 миллиардов частных инвестиций. Проект должен быть реализован в рамках планов Еврокомиссии по достижению технологического суверенитета ЕС. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Пиар во благо. На билбордах РУСа по всей России размещена реклама в поддержку пострадавших от пожаров селлеров. Во флешмобе участвуют медийные персоны из разных сфер, от блогеров до музыкантов. Подробнее Ольга Кашинская.
0: Флешмоб в поддержку селлеров, чей товар пострадал в пожарах, зародился в социальных сетях. Все началось с хэштега «Корзина ВБ», под которым блогеры и обычные пользователи делились содержимым своих корзин на маркетплейсе и призывали к покупке товаров, отложенных на потом. Довольно быстро компания задействовала хэштег в своей наружной рекламе. Он стал транслироваться на билбордах, принадлежащих РВБ Wildberries и Rus, по всей России. Кроме того, баннеры с подборками товаров отечественных брендов появились и на самом маркетплейсе. А затем движение обрело амбассадоров. В наружке стали появляться изображения звезд со слоганом «Поддержи предпринимателей заказом». Такую соцрекламу сейчас можно увидеть по всей Москве и во многих других крупных городах. Среди персоналей Ирена Понарошку, Мария Погребняк, Анита Цой, Ида Галич и многие другие. Примечательно, что все эти селебрити ведут бизнес на Wildberries, так что многих из них лично затронули последние события. Продолжает блогер Вилсаком, автор телеграм-канала Вилсаком Ред Валентин Петухов, который также принял участие в кампании.
4: Волонтерские под этим всем основания, потому что мы, как продавцы, в том числе на Wildberries, конечно, нам не все равно, чтобы люди там покупали, поддерживали, в первую очередь, наверное, даже не нас, а вообще помочь людям, которые действительно столкнулись с тем, что у них много товара пострадало. Я так понимаю, что эта инициатива изначально была Wildberries. И то, что они так быстро сработали, это редкость для такого уровня бизнеса. По опыту я знаю, что ситуативно сработать для них бывает очень сложно. Здесь же они действительно быстро вышли на меня, и я так понимаю, на многих других наших коллег, все вовлеклись. У нас пострадала часть товара, но у нас новая партия, она вот только-только приехала, и поэтому пока она разъезжалась по складам, наш товар, он на более мелких складах или был в пути, поэтому мы пострадали прилично, но тем не менее мы оптимистично смотрим в будущее.
0: Помимо звезд, маркетплейс задействовал в компании и обычных селлеров, подчеркивает представитель РВБ Wildberries и Rus Дмитрий Баршевский.
6: Уже с первых дней атак мы получали большое количество слов поддержки, а пользователи соцсетей стали публиковать скриншоты своих корзин с Wildberries, призывая покупать товары брендов на нашем маркетплейсе, чтобы поддержать предпринимателей. И очень быстро его подхватили известные люди, которые и сами работают на нашей площадке. И именно так фактически самозародилась такая народная акция помощи предпринимателям. Разумеется, мы и сами не могли остаться в стороне. Компания РВБ решила поддержать такую инициативу наружной рекламой. Компания «Корзина ВБ» уже вышла на новый уровень. На экранах Rus по всей стране теперь транслируются портреты десятков самых обычных предпринимателей Wildberries, именно тех, кто сейчас нуждается в поддержке.
0: Эта реклама действительно трогает и запоминается. Но возникает вопрос, будет ли эта акция иметь ощутимый практический эффект. Рассуждает основатель коммуникационного диджитал-агентства Big U Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
23: Призыв «Поддержи заказом», я считаю, это рабочая механика. Ты не жертвуешь, просто покупаешь то, что и так хотел, просто побыстрее. Теперь исполнение. И вот тут начинается неоднозначность. Селебрити в такой компании оказываются просто в ловушке, потому что если у тебя есть свой бренд на Wildberries, ну, по факту это конфликт интересов. Ты продвигаешь сам себя. Если же нет, непонятно, по какому принципу именно ты лицо компании, сколько тебе за это заплатили. Краткосрочно это, безусловно, поднимет выкуп из корзин, но только вот системную проблему потери товарных запасов, разрушенную логистику, эта рекламная кампания никак не решает. Это хоть и красивый и заметный, но пластырь.
0: Впрочем, в соцсетях появляются комментарии примерно с таким посылом. Лучше бы компания тратила ресурсы на непосредственную материальную помощь своим продавцам, а не на пиар-акции. Что не вполне справедливо, если учитывать, что рекламные площади принадлежат самой РВБ, а знаменитости во флешмобе, судя по всему, участвуют все-таки бесплатно. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
15: Китай и не только. В какие зарубежные вузы поступают россияне? Все больше семей выбирает для детей китайские вузы. За последние годы спрос вырос примерно на 30%, рассказали бизнес-ФМ-эксперты в сфере образования. Но и учеба в Европе не теряет популярности, просто сместилась география. Сыграл ли роль высокий конкурс в российских вузах и насколько сложно и дорого поступить в зарубежный университет, продолжит Наталья Шашина.
24: В этом году китайский тренд в выборе вузов особенно заметен. Многие воспринимают это как входной билет в азиатскую экономику. А топовые университеты – Цинхуа и Пекинский в первой двадцатке мировых рейтингов. Учиться можно и на английском. Но эксперты говорят, с точки зрения будущих связей, гораздо полезнее китаеязычные программы. Тем более на них можно получить стипендию и покрыть расходы. Год учебы обходится в среднем от 350 тысяч рублей. А во время приемной кампании иностранцы не конкурируют с самими китайцами. Описывает основатель агентства по поступлению в китайские вузы China Versity Татьяна Завальная.
25: Более простой порог входа по требованиям.
5: отношением к абитуриентам, в отличие от европейских, американских университетов. Даже с учетом того, что в этом году мы наблюдаем реформу китайских университетов для поступления иностранцев. Для поступления основное – это сертификат на знание английского или китайского, хороший средний балл аттестата школьного и как раз-таки то, что в этом году Китай для нас ввел. Это сданная онлайн математика, китайский, профильные предметы. Такой аналог нашего ЕГЭ. Нельзя сказать, что поступление в Китай самое простое в сравнении с поступлением в Россию, Европу, Америку, но, тем не менее, все еще не так сложно.
24: Правда, есть свои нюансы, рассказывают студенты-россияне. Активной дискуссии на занятиях почти нет. Преподавателю перечить не принято. Спрос россиян на учебу в китайских вузах вырос в этом году еще на 10%, а всего за последние несколько лет на 30%. Делятся наблюдениями с бизнес-ФМ гендиректор агентства «Академ-консалт» Ирина Следьева. Но едут учиться и в Европу. Однако теперь география изменилась. Вырос спрос на Венгрию и Сербию.
7: Если раньше огромное количество людей ездило в Швейцарию, во Францию, в Италию, то сейчас многие переориентировались на Германию и Австрию, где все еще возможно получить бесплатное обучение, особенно на немецком языке, что точно мы можем наблюдать больший рост спроса. Это Восточная Европа, там есть обучение на английском, и это дешевые программы, и легче получить учебную визу студенческую, которая фактически приравнивается к ВНЖ учебному.
24: Но кроме того, чтобы платить за учебу, студенту надо и где-то жить. Москвичка Марина рассказывает, семья выбрала для обучения сына Сербию. Решение было вынужденным, но отчасти прагматичным. Страна безвизовая, есть прямые рейсы, что важно для родителей. И главное, не такие высокие расходы на быт и съемное жилье, как, например, во Франции.
8: Сын поступил в сербский частный университет, обучение на английском языке. Выбрали направление бизнес, это везде дорого, но в Сербии это стоит 4000 евро в год. Например, МГУ год назад, мы смотрели экономфак, был, по-моему, 700 тысяч в год. Сейчас уже больше. Для поступления в Сербии сыну нужно было только пройти собеседование на английском языке и прислать аттестат. Но надо понимать, что за границей основные расходы – это не обучение, это проживание. Снять комнату или квартиру, оплачивать коммуналку, пропитание – все это в валюте. Плюс оформление любых документов стоит денег. Мы только за так называемую нострификацию аттестата, ну это типа апостиля в России, заплатили 300 евро. Еще платить за оформление ВНЖ, открытие банковского счета, плюс, понятно, сложные переводы между Россией и другими странами. Но решение таково.
24: В соцсетях выдвигают версии, что в зарубежные вузы едут из-за высокого конкурса в российских. Но сами родители и абитуриенты считают, это не про экономию, которой все равно не будет, а про горизонты. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
9: В России достигли рекордного вылова устриц. Россия установила рекорд по производству устриц в 2024 году. Такие данные ООН публикуются с временным лагом. Там подсчитали, что объем вырос почти на 10% и достиг 5600 тонн. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Таким образом, Россия поднялась на 14 место в мире по производству устриц. В достоверности данных сомневается владелец медийно-устричной фермы «Акваполис» в Крыму Сергей Кулик.
10: Смотрите, у нас 18 хозяйств, которые на бумаге, 18, это те, которые взяли рыбоводные участки. Да, это я именно по Крыму. Из них реально работает, ну, 5-6. Поэтому я не знаю, откуда такие объемы статистики, откуда они их берут, данные. Потому что в 23-м году был шторм века, 12 метров пришла волна. Поэтому многие потеряли, очень много потеряли, мы в том числе. Поэтому как они в 24-м могли дать такие показатели, это по сомнениям.
25: Что сейчас с бизнесом, с какими проблемами сталкиваетесь и какие видите перспективы отрасли в целом?
10: Для больших плантаций это весьма очень сложно, потому что процесс трудоемкий, и он требует практически посетить работы, это огород в море, и погода не всегда позволяет. Поэтому в открытом море практически очень мало. Мы выпускаем, потому что 120 дней рабочие, остальные шторма. А Донузлав, там 4-5 компаний, там будет низом полегче, потому что там нету таких волн, как у нас в открытом море. И нету рапана, хищниц, с которым мы здесь боремся. В 23-м году, в ноябре, 26 ноября, когда пришел шторм века, все поломало. Сейчас мы заново восстанавливаем. Уже 3 линии из 19 восстановили, уже высадились, зарыбление сделали. Так что годика через 2 у нас уже опять появится наша продукция.
9: Сергей Кулик, владелец медийно-устричной фермы «Акваполис» в Крыму. Этой весной во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий заявляли, что российские аквафермеры за десятилетие увеличили выпуск морских гребешков меди и устриц в 10 раз.
26: Между делом с Кирой Альтман.
11: Каким ароматом наполняет дом? Чем руководствоваться? Я несколько раз замечала, что жидкости свойственно зависеть от воздуха. Это я и про вино, привезенное домой, и про аромат в том числе. Адресую я этот вопрос моему собеседнику, знатоку и эксперту в области парфюмерии Наталье Черкасовой, основателю парфюмерного проекта Frames for Moscow, создателю бренда Soliflor.
13: Ну, тоже вопрос такой очень приватный, потому что рядом с тобой еще живет твой мужчина, твои дети. И вот тебе нравится аромат? Вот он, этот сладкая ваниль. Она такая чудесная. И ты вот так вот и нюхала ее здесь, стоя в магазине около прилавка. И так бы наслаждалась бы ею. Покупаешь, приходишь домой, ставишь, и оказывается, что она поддушивает твоего супруга. И он говорит, ну прям невозможно. Ну что за липкость вот такая вот у нас тут в коридоре стоит? Идти все вместе в магазин выбирать тоже странно. Детская история. Вообще я бы в детских комнатах не ставила бы никаких ароматов. Как выбрать? Ну, только методом проб и ошибок. И даже я советую, знаете, вот обычно к диффузору прикладывается там 6, 8, 12 палочек. Вот сначала поставьте 2, вот они пропитаются и будут тонко пахнуть. Не надо 8 ставить. 8 – это уже крик. Поставь 2 и посмотри, как реагирует твоя квартира на это. Вот ты открываешь дверь и тонко-тонко чувствуешь где-то там вот аромат. Вот ты его чувствуешь чуть-чуть где-то там. И все довольны. Хорошо. Кто-то недоволен? Ну все, умираем.
11: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
12: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Улекулеев. МИД России выступил с осуждением попытки удара украинскими силами по территории Запорожской АЭС и обвинил страны Запада в поддержке действий киевских властей. Власть России в этом году направит 250 миллиардов рублей на реализацию комплексной программы развития авиационной отрасли. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на совещании по авиастроению. Он также указал, что приобретение российских самолетов авиакомпаниями будет поддержано с помощью программы льготного кредитования. Это должно снизить финансовую нагрузку, заявил председатель правительства России. Соединенные Штаты ввели санкции против российской логистической компании Air Cargo Pro, которая, по мнению Вашингтона, поддерживает деятельность иранской авиакомпании Махана Air, сообщило в четверг Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина. В Штатах утверждают, что Махана Air содействует деятельности Корпуса Стражи Исламской Революции, помогает в закупках и транспортировке беспилотников и вооружений. Организация World Boxing допустила боксеров из России до турниров с флагом и гимном, сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Решение Международной Федерации особенно важно, поскольку именно World Boxing уполномочено Международным Олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу, указал министр. Турнир по боксу включен в программу летней Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе. Он будет проходить под эгидой World Boxing. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Никол Пашинян пригрозил, что Армения потребует с России 2 миллиарда долларов в год за аренду железных дорог, которыми по концессии управляет дочка РЖД. Кроме того, Пашинян вновь отказался проводить референдум по вступлению Армении в Евросоюз или о выходе из ЕАЭС. Комментарий Георгия Буфта. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятия. Туда войдут добровольцы, преимущественно из числа персонала. Оплатить им будут из средств Минобороны и региональных бюджетов. Какие полномочия есть у МОГов и кто может туда попасть? Учиться в Китае. Спрос на китайские вузы у россиян вырос за последние годы на треть, рассказали Business FM эксперта. Европа не теряет популярности, но география изменилась. Чем это связано и насколько сейчас сложно и дорого поступить в зарубежный университет? Подробности на Business FM. Никол Пашинян решил пройтись по шпалам. Он заявил, что проблемы с экспортом армянских товаров в Россию и на рынке ЕС возникли, потому что, цитата, «Армения решила иметь политические и экономические альтернативы». Пашинян также пригрозил потребовать с Москвы 2 миллиарда долларов за концессии Южно-Кавказской железной дороги в год. По его словам, о железнодорожной инфраструктуре на территории Армении – это собственность республики. Он подчеркнул, что намерен решить этот вопрос по-дружески, но если возникнут юридические разногласия, возможно обращение в арбитраж. Инфраструктура железных дорог в Армении передана в 2008 году на 30 лет управления Южно-Кавказской железной дороги стопроцентной дочке РЖД. Куда дальше пойдет конфронтация Москвы и Еревана? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
14: Недавний разговор Пашиняна с Путиным явно прошел плохо. Армянский премьер хочет снятие российских торговых санкций, введенных перед парламентскими выборами в этом году. Но он натолкнулся на напоминание о заявлении лидеров России, Беларуси, Казахстана и Киргизии 29 мая в Астане о необходимости провести референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Названная Пашиняном цифра 2 миллиарда долларов отдает блефам. Экономически она не обоснована. Пассажирские перевозки убыточны. Убытки по условиям концессии частично компенсирует армянское правительство. 2 миллиарда – это в 5-8 раз больше любой из фигурировавших в переговорах оценок стоимости концессии. Сами армянские эксперты называют цифру до 200 миллионов долларов. При этом армянская часть ЮКЖД обслуживает тупик, поскольку из 4 стыковых станций работает одна на границе с Грузией. РЖД за 15 лет вкладывалась в дорогу, однако Ереван упрекает, что при передаче в концессию грузооборот составлял вдвое больше нынешнего. Ценность этого актива, впрочем, может резко возрасти в будущем. После вашингтонских договоренностей августа 25 года между Баку и Ереваном оформился проект «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания». 42-километровый участок через Сюникскую область Армении, соединяющий Азербайджан с Нахичеванью, с эксклюзивными правами американцев. Также Турция уже приступила к восстановлению инфраструктуры.

0: западной ветвью в обход Армении, Ереван теоретически может обратиться в международный коммерческий арбитраж при Международной торговой палате в Париже. Правовые документы ЕАЭС, в том числе договор о ЕАЭС, дают такое право выбора. Есть еще суд ЕАЭС в Минске, куда Ереван может обратиться уже с обжалованием запретов Россельхознадзора и Роспотребнадзора на армянские цветы, овощи, фрукты, рыбу, воду, джерму, коньяк и молочную продукцию как необоснованные санитарные меры внутри единого рынка. Что касается требования Москвы провести референдум, то оно носит политический характер и не опирается ни на одну норму договора о ЕАЭС. Астанинское заявление четырех лидеров – это пока тоже лишь политический документ. Единственная легальная на сегодня процедура – добровольный выход, после чего решение Высшего Совета о прекращении членства принимается консенсусом минус голос уходящей страны. И пока Ереван не подал заявление, исключить его нельзя. Также Ереван указывает на то, что закон от марта 25 года о начале процесса вступления в ЕС – это лишь декларация, но не заявка. Заявка не подана до сих пор. Зато российский набор экономических инструментов давления мощнее армянского. Главный из них – газ. «Газпром» поставляет Армении его по $177 за 1000 кубов при рыночных 600 с лишним и тариф, зафиксированным соглашением, действующим до начала 2027 года. Москва уже предупреждала, что при выходе из ЕАЭС льготная цена станет рыночной. Конфронтация, скорее всего, не дойдет до разрыва в самые ближайшие месяцы, но и не рассосется. Пашинян не станет расторгать железнодорожную концессию в одностороннем порядке, а Москва не уйдет добровольно. Можно поторговаться о выкупе или реструктуризации. А вот пересмотр газовых тарифов будет висеть дамокловым мечом.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Между тем, глава РЖД Олег Белозеров ответил Пашиняну, что корпорация вправе ожидать возврата инвестиций, если Ереван хочет прекратить или изменить условия договора по ЮКЖД. Белозеров отметил, что компания полностью исполняет договор с Арменией, намерена его придерживаться, а о требованиях Армении с удивлением и недоумением узнали из прессы. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий. В такие группы войдут добровольцы из числа персонала, оплатить им будут из региональных бюджетов. О том, какие полномочия есть у мобильных огневых групп и кто может туда попасть, разбирался Евгений Перенчук.
2: Власти Краснодарского края анонсировали создание так называемых мобильных огневых групп для защиты объектов критической инфраструктуры и стратегически важных предприятий. Что мы знаем об этих группах? Набирать туда будут только добровольцев, желательно из персонала самого предприятия. В зону СВО такие группы отправлять не будут. Они нужны для защиты от дронов своих заводов и предприятий. Участники будут подписывать контракт с Минобороны. От министерства у них будет денежное довольствие. Но регионы смогут присоединиться и доплачивать из местного бюджета. Кубань уже пообещала, говорит замгендиректора бизнеса ФМ Краснодар Антон Мисулис.
3: Мобильные группы будут создаваться из числа сотрудников организации. Согласно задумке, сотрудники смогут подписать контракт с Минобороны и при этом остаться работать на своем предприятии, не отправляясь в зону СВО. Ну и, соответственно, за участие в этих группах им будет ежемесячно краевые власти доплачивать по 50 тысяч рублей. Понятно, что это не основной доход, это не слишком большие деньги как для Кубани, так и для России в целом, поэтому основные расходы по обеспечению таких мобильных групп все-таки лягут на плечи организации. Если у организации нет службы безопасности, нет групп быстрого реагирования, скорее всего, будут набираться такие сотрудники из числа ветеранов СВО, из числа ветеранов других боевых действий, казаков, может быть, из числа бойцов Росгвардии.
2: Чем конкретно будут заниматься участники мобильных групп, наверняка будет зависеть от интенсивности прилета, расположение объекта, уровня его защищенности и так далее. Можно представить, что один встанет за пулемет на пикапе, второй будет обслуживать местную систему РЭП, а третий будет караулить дроны на вышке. Но это все по большому счету фантазии. Точное число таких групп, их вооружение, цели и задачи засекречены. Мы узнали мнение о выделении сотрудников для мобильных огневых групп у гендиректора краснодарской компании «Гагаринг» Александра Барашкова. Его сотрудники оказывают посильную помощь военным, но оружие в руках не держат.
4: К созданию мобильных групп на предприятии я отношусь отрицательно, потому что эти мобильные группы будут действовать разрозненно. Нужен системный подход. Это первое. А второе, мы против вот этой объектовой защиты. Мы больше топим за рубежную оборону. И мы считаем, что линии обороны нужно выстраивать как можно дальше от предприятий и от населенных пунктов. Но то, что губернатор поднял вопрос этот перед бизнесом, пришло понимание, что только сообща мы можем бороться с этими проблемами. Это очень положительно. Эффект. И мы готовы помочь администрации, но мы смогли организовать взаимодействие с армией, представителями флота и других структур. Мы обеспечиваем инфраструктуру, инженерную поддержку, но за пулемет

0: И с изделиями боевой части работают только военные.
1: Свои мобильные огневые группы формируют в Севастополе. Вступать туда мужчин призвал губернатор Михаил Развозжаев. Главная их задача, по его словам, оперативно выявлять и отражать атаки врага, защищая Севастополь с земли. Ограничение по возрасту 52 года. Собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова ранее общалась с членами похожего отряда.
2: В Севастополе для того, чтобы усилить защиту города, некоторое время назад был создан отряд Севастополь, подразделение, которое оказывает содействие армии, флоту в обороне города. Это гражданская структура, где люди приходят на работу, но по большому счету они несут службу по защите города. И вот как раз о дополнительном наборе в эти огневые группы объявил сейчас губернатор города. Но я думаю, всем понятно, это связано с тем, что атак становится все больше. Ну, я общалась с ребятами, общалась с бойцами. Могу сказать, что когда не приходят случайные люди, это люди, которые действительно готовы встать на защиту города. Это вот их такое убеждение большое. Говорил командир этого отряда, что людей принимают по принципу, все идут на общих основаниях, даже независимо от того, что у кого-то были какие-то звания, может быть, там в полиции или еще где-то в каких-то других местах. И обязательно проходят такую службу, начиная от рядовых, и начинается такой рост в зависимости от заслуг.
1: О том, что в России начали набор добровольцев для защиты критически важных объектов, регионы впервые начали сообщать в ноябре прошлого года, спустя неделю после того, как президент подписал соответствующий закон. Тогда отмечалось, что добровольцев будут направлять на охрану критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, в том числе энергетики и транспорта. Все они проходят подготовку на полигонах. Срок участия в мобильных группах ограничен, не более 60 суток. Потом контракт можно переподписать. Продолжает военный юрист Иван Самарин.
3: Правительство, во-первых, установило список критически важных объектов и установило, в частности, кто выделяет оружие этим мобильным огневым группам. Это должны делать воинские части. Гражданин, который может быть направлен на прохождение вот этих специальных сборов, должен заключить контракт с Министерством обороны на пребывание в мобилизационном людском резерве. Получается, что все-таки это не полноценный статус военнослужащего, а именно статус гражданина, направленного на специальные сборы.
4: Тем не менее, тоже контракт с Минобороны заключается.
3: Но не контракт прохождения военной службы, это разные вещи, а контракт на нахождение в мобилизационном людском резерве.
4: В контракте в Краснодарском крае анонсируют мобильные огневые группы при предприятиях.
3: Все правильно, может быть при предприятии, но состав этих мобильных огневых групп формирует воинская часть, которая занимается организацией сборов специальных. Вот такая вот система. В любом случае управление остается у военных.
1: Участие в мобильных огневых группах – дело сугубо добровольное. Весной властям Ленобласти даже пришлось опровергать сообщение о том, что предприятиям региона приходят разнарядки по набору сотрудников в такие группы – 10% персонала. В местной администрации назвали эти письма фейком. Тогда же уточнили, что к подразделениям в ближайшее время присоединится 23 новые группы. Из этого можно сделать вывод, что таких групп точно десятки, а скорее всего сотни по всей стране. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Джавиа». Удмуртский перевозчик прекратил продажу билетов. Изначально Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Джавиа» до 28 июля. Поводом стали нарушения в обеспечении безопасности. Проверка выявила случай, когда один из самолетов допустили к полету, несмотря на то, что он прошел необходимое техобслуживание не в полном объеме. Авиакомпания тогда пообещала устранить замечания. Видимо, не получилось, но компания была небольшая. Ее маршруты быстро займут другие перевозчики, говорит главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров.
6: «Джавиа» – это небольшой региональный перевозчик, у которого ключевые перевозки были связаны с Москвой из Ижевска. Ну и еще немного, как говорится, она летала в разные стороны. В масштабах России ее уход с рынка никак не будет абсолютно замечен и никак не скажется на пассажирах. Единственное, конечно же, станет вопрос о самом Ижевске. Опять-таки, объемы перевозок настолько, даже с Москвой, незначительные, что я думаю, что это направление подхватят другие перевозчики – ставят туда какие-то самолеты. У нас много, как известно, относительно крупных городов в Российской Федерации, но далеко не все или большинство из них не имеют какого-то собственного базового перевозчика. Какого-то уникального парка у «Джавиа» не было. Более того, это во многом небольшие региональные самолеты в том числе.
5: Роман Гусаров, главред портала «Авиару». В апреле этого года сообщалось о планах руководства Удмуртии провести приватизацию «Джавиа». В числе кандидатов на покупку источники портала «Турдом» называли «Валберес», однако представитель маркетплейса сообщил, что интереса к этому активу нет.
7: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Привоя. Предложение ограничено.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Деньги.
10: Первые монеты из железа впервые появились в Китае. Их не чеканили, а отливали. В X веке первый император династии Сун Тайцзу отдал приказ о выпуске новой железной монеты. Ее назвали дадзин, или большая монета, за увеличенный по сравнению с прежними монетами размер. На ее литье Китай ежегодно тратил 4000 тонн железа.
9: История денег на Business FM.
8: Компании и корпорации.
11: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
11: Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта Ижавиа. Перевозчик не сможет выполнять коммерческие перевозки с 1 августа, сообщило агентство, и приостанавливает продажу билетов. В сообщении отмечается, что все приобретенные билеты перевозчика остаются действительными. До 1 февраля 2027 года было продано почти 46 тысяч билетов из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Китайские рекламодатели в 2,7 раза увеличили бюджеты в ВК-рекламе в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2025 года, сообщают в ВК. Совокупный объем бюджетов превысил 2,5 миллиарда рублей. Количество китайских рекламодателей выросло на 62%. Расходы на продвижение игр увеличились среди китайских клиентов платформы в 2,7 раза год к году. Существенный рост также показали электронная коммерция, рост в 2,3 раза, и категория B2B продаж плюс 50%. Одновременно компании из Китая значительно нарастили инвестиции в видеорекламу. Бюджеты на этот формат увеличились в 6,8 раза. Винамп, который в 2023 году перезапустился как стриминг с подписками на музыкантов, анонсировал выход в 2027 году нового плеера на базе Deezer. Он будет работать по подписке. Подробные детали компания пока не раскрывает. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Панчелеев. Индекс Мосбиржи в четверг потерял почти 1% по итогам основных торгов, хотя в первой половине дня был рост. Рубль умеренно подрос на Мосбирже. После 3 дней заметного снижения нефть после взлета в среду корректировалась. Итоги торгов мы обсудили с главой аналитического департамента «Цифроброкер» Натальей Пыревой. Главный вопрос, что это такая небольшая коррекция к росту или возвращение к падающему тренду на российском фондовом рынке?
12: Все-таки нет пока ожиданий, что мы пойдем обратно обновлять минимумы. В то же время вот этот краткосрочный позитивный импульс, который рынок испытал после того, как Банк России снизил ставку, да еще и сказал, что, в общем-то, на столе не было решения о повышении ставки. Немножечко затуманил глаза, все побежали покупать. И вот сейчас немножечко зафиксировали ту прибыль от этого решения с пониманием, что формально обстановка для рынка все-таки кардинально не меняется в положительную сторону, потому что прогнозы были пересмотрены. Мы уже понимаем, что однозначной ставки нас не ждут даже в 2027 году. На геополитическом фронте тоже все неясно и не определено. Поэтому, в общем-то, пока каких-то весомых аргументов к тому, чтобы штурмовать новые вершины, повышаться, все же нет. И надеюсь, что все-таки какие-то активные распродажи тоже не будут останавливаться. То есть глобально ожидаем на ближайшее время все-таки консолидацию в боковике.
5: Докуда мы тогда можем примерно скорректироваться вниз?
12: Я полагаю, что мы можем вполне вернуться к 2100 чуть выше, но все же считаю, что вот эти уровни ниже были критическими, и мы из них вышли. Во всяком случае, если мы не получим каких-то существенно негативных оснований, чтобы опускаться вновь к уровню 2022 года.
5: Среди лидеров падения на российском рынке были российские нефтяники, Роснефть, Лукойл упали примерно на 3,5%, хотя нефть торгуется не намного ниже $90 за баррель. В чем причина? причин такого нефтяного испуга?
12: Рынок уже не слишком адекватно оценивает происходящие все события вокруг Ближнего Востока и так далее. Так быстро меняется фон, и на самом деле на текущий момент очень сложно понять, насколько сильно повлияли атаки на инфраструктуру наших нефтяников, соответственно, на их деятельность операционную. То есть, возможно, весь тот позитив, который складывался из роста цен, отчасти значительно нивелирован последствиями атак на инфраструктуру. Поэтому в общем и целом сохраняется вот эта повышенная волатильность. Я думаю, что вплоть до того, как нефтяники раскроют свои отчетности и внесут какую-то вообще ясность, что у них там в действительности происходит, тогда уже сможет формироваться какая-то тенденция. То есть, если мы все-таки увидим, что второй квартал действительно был успешным, вероятно, они будут переоцениваться в положительную сторону, потому что сейчас, в общем-то, акции, наверное, всех представителей нефтегазового сектора торгуются на существенно более низких уровнях, чем их какая-то среднеисторическая оценка, несмотря на весь тот позитив, который есть в ценовой конъюнктуре.
5: Рубль у нас прибавил примерно 3% к юаню на межбанке. Доллар потерял 0,7%. Можно ли говорить, что рубль развернулся после падения предыдущие несколько дней? И как сильно это будет бить по фондовому рынку?
12: Сейчас мы находимся немножечко в зоне турбулентности ввиду как минимум двух важных факторов. Это налоговый период и потенциальный какой-то дефицит ликвидности. Мы это наблюдали по ставкам Росфарс и НАИ в моменте. И уже ранее тоже мы с таким сталкивались, когда просто так совпало, что в определенной точке нет этой ликвидности в рынке. Второй момент – это обстановка вокруг США и принятого решения о сохранении все-таки ставки на текущем уровне. Но глобально мы все равно услышали, увидели, что были позиции касаемо повышения ставки. Этот риск по-прежнему сохраняется за счет того, что сохраняется неопределенность в отношении и конфликта между США и Ираном. И индекс доллара тоже на этом фоне как бы реагировал. И здесь тоже присутствует некоторая корреляция с российским рублем. Поэтому после вот какой-то вот этой волатильности последних дней, я полагаю, что все-таки на горизонте августа валюта несколько стабилизируется. И какого-то резкого движения в ту или иную сторону мы пока не ожидаем. То есть в диапазоне 80-76 рублей за доллар США мы будем находиться в ближайшей перспективе.
5: Наталья Пырьева, глава аналитического департамента «Цифроброкер». Все 55 членов УЕФА, включая Российский футбольный союз, намерены бойкотировать турниры под эгидой ФИФА в случае продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом сообщается на сайте УЕФА. Также бойкоту присоединяется Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
13: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: В международном футболе полыхает все ярче. Скандалы продолжаются один за другим. Новый заключается в следующем. FIFA опубликовала концепцию проекта FIFA Forward Enterprise, предполагающего создание дочерней компании стоимостью 20 миллиардов долларов. Планируется продажа около 20% акций новой структуры за 4 миллиарда 200 миллионов долларов частным инвесторам. Следом должны перейти медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Выплаты национальным федерациям должны быть увеличены с 8 миллионов за предстоящий 4-летний цикл до 20. В последующие два цикла до 22 и 24 миллионов соответственно. Подчеркивалось, что решение о начале проекта должны принять большинство федераций. Также нужно получить одобрение Совета ФИФА. Издание Sky News сообщало, что Джанни Инфантино разослал письмо ассоциациям-членам ФИФА, где дал организациям срок до 19 сентября для поддержки его плана. И предупредил, что у ассоциации будет гораздо меньше средств на проекты развития, массовый футбол и национальные команды, если они его не поддержат. Он также подчеркнул, что дело это непринудительное. Но, как известно, нет ничего более обязывающего, чем подчеркнуто добровольное. УЕФА собрал экстренное заседание. И все в европейском футболе были едины. Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это величайшее спортивное наследие футбола. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается, говорится в заявлении УЕФА. Все это набрасывает еще больше тени на ФИФА и Инфантино в частности, которому предстоит, напомним, разбирательства в Конгрессе США из-за его связи с Трампом. Слишком уж часто эти двое фигурируют в последнее время вместе. Отмена на чемпионате мира дисквалификации лучшего бомбардира американской сборной после звонка старого друга Дональда, разрешение ему награждать победителей и фотографироваться с ними вопреки традициям, история с арендой офиса FIFA в Трамп Тауэр на Манхэттене, и вот новый поворот. УЕФА уже не первый год конфликтует с FIFA по разным поводам и умеет отстаивать границы. Самый яркий пример – 5 лет назад члены УЕФА отказали FIFA в намерении проводить чемпионат мира каждые 2 года. Сохранили своим решением 4-летний классический цикл. И можно не сомневаться, что в этот раз Европа тоже пойдет до конца. Трудно представить мундиаль без европейских сборных. FIFA это тоже понимают. Поэтому велика вероятность, что Инфантино даст этой идее задний ход. С формулировкой из серии «Ладно, ладно, ну что вы, я просто предложил». Нет единства, снимаем предложение. Однако сам глава FIFA, похоже, создал себе новые проблемы. На выборах президента организации в следующем году поддержка Инфантино со стороны европейских ассоциаций после этого скандала уже затруднительна. Так что велика вероятность, что Инфантино, явно переборщившись с полномочиями, проводит последние месяцы в своем теплом кресле. Но есть у главы FIFA и свои козыри. Его идеи, конечно, приходятся по духу многим африканским федерациям футбола, которые не так богаты. И здесь у него как раз может быть поддержка на выборах. Африку представляют 56 ассоциаций, Европу 55. Поэтому тут многое решат голоса остальных конфедераций. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
15: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
16: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
17: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
18: Деньги. В эпоху Великого Переселения многие народы чеканили монеты по греческим и древнеримским образцам. По большей части они были весьма далеки от совершенства, за что и получили нелестное название – «варварские подражания». Впрочем, для нумизматов в этом термине нет ничего пренебрежительного.
19: История денег на Business FM.
20: Другим наука. Сергеем Корзуном.
21: Крылатая плотяная моль вообще ничего не ест и не пьет. Ей нечем, в отличие от большинства бабочек, ее ротовые органы и пищеварительный аппарат редуцируются при метаморфозе. Моль порхает, спаривается и откладывает яйца, используя запасы, созданные ее же прожорливыми личинками. Это они переваривают то, что не под силу многим другим. Богатый серый белок кератин, из которого состоят шерсть, волосы, мех и перья. Все только натуральное. Синтетику личинки переварить не могут, могут только погрызть, добираясь до белковой пищи. Кстати, хлопок и лен моль тоже особо не жалует. В их составе кератина нет, а на одной целлюлозе долго не протянешь. Не всякая маленькая бабочка в доме именно плотяная моль. Плотяная обычно держится около освоенного ей шкафа и избегает света. А пищевая развивается в крупах, орехах, сухофруктах, корме для животных, активнее летает и часто появляется у ламп. Лаванда не действует на яйца и личинок. Ее запах может лишь отпугнуть взрослых насекомых. Древесина красного кедра своими летучими веществами способна погубить только мелкие личинки. Но сами вещества со временем улетучиваются. Феромонная ловушка действует только на самцов. А нафталин, в опасной для моли концентрации, токсичен для людей и домашних животных. Уничтожить личинки можно нагревом свыше 50 градусов, минут на 30. Или заморозкой при минус 18, не менее 2 недель и лучше в герметичном пакете. В шубохранилищах, кстати, температуру поддерживают в небольшом плюсе. Этого достаточно для лучшей сохранности жиров и коллагена. Но для обеззараживания от моли, если уж она завелась, этого мало. Все равно придется проморозить.
19: Другим наука. На Business FM. Business FM.
0: Новости. Коротко.
2: Москва 6.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. 5 человек пострадали из-за массированной атаки беспилотников в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. В результате был поврежден многоквартирные частные дома в Волгограде. На предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города вспыхнул пожар. Также возникло возгорание на логистическом объекте «Валберис». В компании заявили, что по предварительным данным пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов осуществляется на других объектах. 2 человека пострадали в результате ночной атаки беспилотников на город Гуково Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, женщине оказывают медпомощь. Мужчину спасатели извлекают из-под завалов. В результате удара дрона поврежден многоквартирный жилой дом. В здании разрушены межэтажные перекрытия. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения. Им оказывают необходимую помощь. В Владивостоке локализовали крупный пожар. На складе бытовой техники площадь возгорания достигла 5000 квадратных метров. В ликвидации огня участвуют 40 человек и 10 единиц техники. Работы осложняют сильный ветер и отсутствие нормального давления в пожарных гидрантах. Компания ДНС сообщает о возможных задержках доставки товаров из-за пожара на складе. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: 7 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Ограничения в отношении Павла Дурова не касаются Telegram как юрлица. Это заявили в Росфинмониторинге. Накануне Дурова внесли в список экстремистов и террористов. Как это все же повлияет на мессенджер и можно ли сейчас оплачивать премиум в Telegram и владеть валютой Тон? Суд арестовал главу ЭФКО миллиардера Валерия Кустова по обвинению в хищении и растрате. Ранее вместе с ним были задержаны несколько топ-менеджеров ЭФКО и замглавы управления Минпромторга по беспилотникам. По данным СМИ, дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего». Корзина ВБ. На билбордах по всей России размещена реклама с медийными персонами в поддержку пострадавших селлеров. Между тем, Wildberries перевела второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали от атак на склады компании. Там отметили, что средства будут зачислены на их балансы на платформе в ближайшее время. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Можно ли оплачивать премиум в Телеграм, владеть валютой Тон и цитировать заявление Павла Дурова? Что будет с самим Телеграм и сможет ли основатель мессенджера дальше свободно передвигаться по миру? И что означает попадание Павла Дурова в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга для него самого и для российских пользователей Телеграм? Об этом Иван Медведев.
24: Официально Павел Дуров не террорист, по крайней мере, пока. Признать его таковым может только суд, но он уже попал в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Юридически это значит, что ему уже нельзя взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Распространяются ли претензии непосредственно к Павлу Дурову на весь Телеграм? В пресс-службе Росфинмониторинга прямо заявили, что нет. И это логично, считает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
25: От того, что в отношении Дурова возбуждено уголовное дело, не равнозначно, что Телеграм, ресурс, которым он владеет, сразу признается экстремистским. Для того, чтобы Телеграм был признан экстремистским, необходимо, чтобы вынесено было решение Верховного суда. Есть определенная процедура, прописанная в законе, как организации, их ресурсы признаются экстремистскими или террористическими.
24: Но что покажет практика, пока не знает никто, продолжает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
26: Фактическая блокировка всех его счетов — это повышенный риск для бизнес-партнеров и, естественно, пользы. Платежи, договоры, проверки могут быть приостановлены и пересмотрены. Другими словами, вся активность тех, кто так или иначе сотрудничает с Телеграмом, может быть приостановлена либо стать предметом расследования. Риск финансирования держателей премии аккаунтов теоретически существует, поскольку по факту происходит финансирование терроризма. Он как акционер, он все равно прибыль каким-то образом распределяет. И какая часть в этой прибыли платежей по этим премиум аккаунтам и всему остальному, большой вопрос. Поэтому сложно сказать, как пойдет практика, но я думаю, что мы об этом узнаем достаточно скоро.
24: По этой же логике вопрос возникает и у бизнеса. А можно ли продолжать заказывать рекламные посевы у Telegram Ads? Все ждут, что покажет практика. Но некоторые юристы уже прямо призывают россиян отвязывать карты от Telegram-аккаунтов, не покупать звезды и не оплачивать премиум-статус. Риски, как минимум, не нулевые. А вот держатели криптовалюты ТОН могут не волноваться, считает член цифровой комиссии Ассоциации юристов России Михаил Успенский.
1: Со времен преснопамятного судебного разбирательства в Америке основное юридическое лицо Телеграма и проект, который развивает блокчейн ТОН, являются различными юридическими сущностями. Отождествлять их напрямую некорректно, и запретительные меры не должны напрямую распространяться на держателя токенов ТОН.
24: Оговоримся, что это лишь мнение конкретного эксперта. Что касается перспектив самого Телеграм в России, то большинство комментаторов пока сходятся во мнении, что полной его блокировки в ближайшее время ожидать не стоит. Кто-то думает, что это невозможно технически, кто-то считает, что площадка все еще нужна военным, чиновникам и так далее. Официальный телеграм-канал Кремля, например, в четверг продолжал выкладывать посты. Для самого же Павла Дурова попадание в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга может создать проблемы со свободным передвижением по миру. На данный момент до конца не ясно, объявлен ли он в международный розыск. Пока звучала формулировка «объявляется». Но если Россия действительно пойдет за ним в Интерпол, это может стать для Дурова угрозой. По словам юристов, если бы претензии к нему были бы только у России, он мог бы настаивать, что дело в политике. Но во Франции в отношении Дурова продолжается уголовное расследование. Плюс не к Дурову лично, но к Телеграм возникли вопросы у Австралии. Одни эксперты уверены, что в совокупности это важно. Но адвокат-международник, руководитель практики коллегии адвокатов Линников и партнеры Антон Минаков думает, что такие угрозы для Дурова не критичны.
3: Скорее всего, это будет расценено просто как общая атмосфера вокруг личности Павла Дурова, но не повлечет за собой каких-либо специфических действий. Более того, даже так называемое красное уведомление Интерпола о международном розыске само по себе не является автоматически ордером на арест. Каждое государство само решает, задерживать ли определенного человека, начинать ли процедуру экстрадиции или же не приводить соответствующий ордер в действие.
24: Пока самая очевидная для Дурова угроза – это блокировка его российских активов. Правда, из того, что известно публично, у него остался актив лишь в одном российском банке. В банке биоматериалов клиники «Альтравита». И тот уже давно замороженный. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
23: В своем телеграм-канале Павел Дуров прокомментировал свой новый статус с заявлением о том, что российские власти включили его в перечень террористов за отказ вводить в телеграм цензуру, и съязвил на тему того, кто, по его мнению, сегодня способен ограничивать доступ к интернету, а кто нет. Что известно об уголовных делах в отношении топ-менеджеров ЭФКО и чиновницы из Минпромторга? Основной акционер ЭФКО Валерий Кустов был арестован на 2 месяца. Также был задержан гендиректор группы компаний. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. А заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половчиня была арестована по подозрению в растрате. По данным СМИ, расследование связано с проектом «Транспорт будущего», который занимается производством беспилотников. Продолжит Валерий Убадоев.
4: Проект «Транспорт будущего» был запущен в 2021 году структурами ЭФКО. Впоследствии компания вышла из состава ГК и стала позиционировать себя как самостоятельный разработчик и производитель беспилотных авиационных систем. «Транспорт будущего» даже развивал проект беспилотного двухместного аэротакси. Также занимался дронами для обработки сельхозугодий, удобрения и распыления репеллентов. Одна из производственных площадок компании расположена в Самарской области, в Тольятти. Ее в январе 2025 года посещал Владимир Путин. На тот момент занимавший пост гендиректора «Транспорта будущего» Юрий Козаренко рассказывал президенту, что проект может производить практически все детали для БПЛА. Однако впоследствии, в мае этого года, Козаренко был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Примечательно, что до ареста он также занимал пост советника главы Самарской области. О позициях транспорта будущего в регионе говорит главный редактор «Бизнес FM Самара» Наталья Андрианова.
6: Для Самарской области проект, конечно, очень значим. Компания стала таким ядром формирования целого кластера беспилотных авиационных систем. Конечно, для инженеров и IT-специалистов это действительно очень интересное, перспективное место. Компания предлагала конкурентные условия, зарплату выше средней по городу и различные корпоративные льготы. Сказать, чтобы прям какое-то особое влияние было в нашей области, я не заметила за Валерием Кустовым. Но сам факт того, что он выступал одним из ключевых инвесторов и инициаторов развития транспорта будущего, это да. То есть вот тут его влиятельность в Самарской области, в принципе, можно отметить.
4: Утверждается, что последние задержания связаны именно с показаниями арестованного еще в мае Юрия Казаренко. Суд отправил под стражу основного акционера ГК Валерия Кустова, гендиректора его зама Евгения Лишенко и Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию управляющей компании «ЭФКО» Владислава Романцева. Также правоохранители арестовали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченя. Как пишет «Коммерсант», фигуранты вступили в сговор с целью хищения субсидий, которые выделял Минпромторг на производство дронов. По версии МВД, обвиняемые закупали уже готовые БПЛА в Китае, перемаркировывали их и выдавали за свою продукцию. Но некоторые телеграм-каналы предполагают, что задержание Кустова связано с совместными проектами «ЭФКО» и «Роснано», которые были запущены еще при Анатолии Чубайсе. «ЭФКО» – один из крупнейших производителей в сфере масложировой промышленности. Она выпускает продукцию под брендами «Альтера», «Слобода», «Олейна» и другими. Помимо всего этого, «ЭФКО» также известна своим подходом к работе с кадрами. Сам Кустов в интервью рассказывал, что кандидаты проходят тестирование в течение 4-5 часов для составления точного психологического портрета. Головной офис ГК расположен в городе Алексеевка, Белгородской области. В этом же регионе была расположена и другая производственная площадка транспорта будущего, продолжает собственный корреспондент российской газеты в регионе Анна Скрипка.
5: Действительно, Валерий Кустов достаточно значимая фигура в Белгородской области, в Алексеевском округе в частности. С началом работы ЭФКО в регионе была основана своя особенная культура производства. Это была культура труда, это была корпоративная культура, которая до сих пор живет. Транспорт будущего в связи с последними событиями было решено перенести из Белгородской области вглубь страны. Да, зарождалось все это здесь, идеи эти все озвучивались здесь, но повлияла оперативная обстановка, поэтому в настоящее время эти активы с Белобластью не связаны.
4: Выручка ГК «ЭФКО» по итогам 2025 года превысила 344 миллиарда рублей. Ее основной акционер Валерий Кустов занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes. Его состояние превышает 1 миллиард долларов. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
23: Люди говорят, что земля под ногами горит. Так жители Испании говорят о бушующих в Европе пожарах. По данным Европейской системы информации, в этом году выгорело 254 тысячи гектаров леса. Это второй результат за всю историю наблюдений. Больше было только в прошлом году. Мы поговорили с местными жителями о том, какой ущерб пожара наносят людям и местному бизнесу.
7: Европа. Местные жители.
23: В Испании крупнейший в истории страны пожар возник в провинции Авила, соседней с Мадридом, рассказала жительница пригорода Барселоны Елена.
8: Полыхает лес, и он подходит к частным домам. Это не город, это именно какие-то частные отдельные домики со своими участками. Вот этих людей эвакуировали. Там где-то в районе Мадрида сильно полыхнуло на днях. Но их эвакуируют на пару-тройку дней. Когда пожар гасит, их возвращают. Совершенно я страшный кадр видела, который действительно трогает до слез. Это спасли лису. То есть увидели черную лису, черную от пепла. Когда ее изнутри достали рыженького маленького лисеныша. То есть она его своим телом прикрыла. Дали напиться лисенышу, вымыли мордочку этой лисе, оказалось, что она еще жива. Стали ее откачивать, лиса эта еле-еле в себя пришла. Говорят, что просто земля под ногами горит, вот такое впечатление. Около крутых таких больших курортных, скажем, городов ничего не происходит. Поэтому туристы это все видят только по телевизору.
23: Жительница Барселоны Елена. Во Франции самая сложная ситуация с пожарами на юго-западе в департаменте Жеронда вокруг города Бордо. Огонь бушует и в Греции. На Крите эвакуированы тысячи местных жителей. В Турции, как пишут СМИ, пожары угрожают курортным зонам в Анталье и Кемере.
9: Реклама. Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Деньги. Денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента присваивается двум металлам, золоту и серебру, называется биметаллизм. При этом золотые и серебряные монеты обращаются на равных правах. Биметаллизм использовался в Персии, в Риме, Византии и арабских странах. Главный его минус в том, что постоянно возникает несоответствие между рыночной и зафиксированной стоимостями золота и серебра. Поэтому в конце 19 века капиталистические страны перешли к золотому монометаллизму.
12: История денег на Business FM.
13: В эфире радио не на словах, а на деле.
14: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
15: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Центральная избирательная комиссия заверила федеральный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным округам партии «Зеленые», завершив тем самым заверение списка всех 11 политических партий, выдвинувших кандидатов на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Ранее ЦИК заверил списки «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», партии «Новые люди», «Яблоко», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, партии «Коммунисты России», «Родина» и партии «Прямой демократии». Вместе с тем, ЦИК еще продолжает проверки, которые могут повлиять на допуск участников кампании. В первую очередь, это работа по проверке наличия или отсутствия у них иностранных финансовых инструментов. Средняя цена бензина на АЗС в Нижегородской области снизилась до 74 рублей 30 копеек за литр, или на 1,65%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Это первое недельное снижение цен на топливо в регионе после резкого скачка в конце июня-начале июля. АИ-92 подешевел до 69 рублей 13 копеек за литр, АИ-95 до 77 рублей 28 копеек. Дизтопливо также стало дешевле, его средняя цена снизилась до 79 рублей 45 копеек. Единственные марки топлива, рост цен на которые продолжается, АИ-98 и выше. В Нижегородской области численность большинства охотничьих видов животных остается стабильной, а по ряду из них наблюдается уверенный рост. Как сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Роман Воробьев, за последние 5 лет поголовье лося увеличилось на 29%, косули почти на 60%. Исключение составил лишь кабан. Его численность сократили на 88% в рамках борьбы с африканской чумой свиней, и сейчас она соответствует рекомендациям федерального центра. Как отметил министр, в регионе пресекается незаконная добыча и одновременно проводится комплекс биотехнических мероприятий для восстановления и сохранения фауны. Позитивным опытом министр назвал практику выплаты вознаграждений охотникам за добычу волков и лисиц. За последние 5 лет на эти цели из областного бюджета направлено более 7 миллионов рублей. Крупный пожар уничтожил конно-спортивный клуб «Аллюр» в Нижнем Новгороде. Трагедия случилась на улице Зеленхозовской в Автозаводском районе. Погибли 3 лошади и 3 пони. Теперь около 70 животных остались на улице. Представители «Аллюра» рассказали, что многие лошади получили травмы и ожоги. Им нужны лечение, лекарства, корм и, самое главное, новый дом до наступления зимы. Нижегородцев просят оказать посильную помощь. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
13: Погода.
0: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 21 градуса. Вечером незначительно прохладнее, плюс 20, и также возможны осадки. Ночью пасмурно и плюс 18.
16: Валюта.
0: На 31 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 82 копейки. Держитесь курса.
16: Компании и корпорации.
15: Законодательное собрание Нижегородской области поддержало расторжение инвестиционного соглашения с ООО «Рассвет». Основанием стало не предоставление отчетности о ходе реализации проекта, предусмотренной условиями соглашений. При этом «Рассвет» не воспользовался предоставленной господдержкой в виде льготы по налогу на имущество. Напомню, инвестсоглашение с ООО «Рассвет» было заключено в 2019 году и предусматривало создание ягодного сада на 230 гектаров с выращиванием малины, ежевики, голубики, земляники и жимолости с использованием современных технологий. Авиакомпания «Иш-Авиа» не смогла устранить замечание Росавиации к безопасности полетов, и ее сертификат будет аннулирован. Продажи билетов остановлены с 1 августа. Рейсы после этой даты будут распределены между Россией и С-7. Владеющее «Иш-Авиа» правительство Удмуртии собиралось продавать авиакомпанию вместе с аэропортом, но теперь, скорее всего, займется приватизацией по частям. В парке перевозчика основной интерес представляют самолеты «Боинг 737». ВБ-банк отменил селлерам Wildberries плату за обслуживание счетов и комиссии за рублевые переводы. Мера поддержки вводится как для действующих клиентов, так и для новых. Решение принято в рамках общего пакета мер поддержки продавцов, заявили в пресс-службе РВБ. Из-за атак беспилотников на логистические объекты Marketplace объявлял о скидках для продавцов на хранение товаров на некоторых складах. Глава РВБ Татьяна Ким объявила о начале выплат селлерам. В ответ на жалобы на небольшие суммы компенсации в компании заявили, что выплаты будут происходить поэтапно. ВБ-банк и микрокредитная ВБ-финанс предоставили до октября кредитные каникулы для понесших ущерб продавцов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
16: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
17: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
18: Деньги.
19: В 16-17 веках при отсутствии водной энергии использовали вальцевальный станок с конным приводом. Необходимых для конной тяги лошадей обычно ослепляли, чтобы сделать их смирными. С изобретением парового двигателя вальцевальные машины стали нерентабельными.
16: История денег на Бизнес ФМ.
18: Через век.
16: Главные капиталы России. Братья Шустовы.
20: В 1863 году Николай Леонтьевич Шустов основал компанию «Шустов и сыновья», которая начала заниматься производством алкогольной продукции. Начав с одной кузни на Моросейке, где стоял перегонный чан, к 1880 году Шустов уже имел завод на Пресне, собственные склады и магазины. Кстати, на момент основания компании и сыну Николая Шустова был всего один. В последующие годы у Николая Николаевича появились еще четыре брата. Водку Шустов делал качественную и недорогую. Известная история первой шустовской рекламной кампании. За небольшие деньги заводчик нанял несколько студентов, которым вменялась в обязанность ходить по питейным заведениям и спрашивать водку от Шустова. Так как напиток просящему не подавали, потому что его еще и не было ни в одном трактире, дело должно было закончиться громким скандалом и желательно дракой, чтобы история попала в газету или как минимум была рассказана как можно большему количеству людей. PR-компания была очень успешной. Позже Шустов запатентовал оригинальные семейные рецепты напитков, созданные еще его отцом. Так появились знаменитые зубровка, спотыкач, запеканка, нектарин, дикая черешня и рябина на коньяке. В 1896 году, после смерти отца, фирму наследовал Николай Николаевич. Вместе с братьями он в 1899 году приобрел коньячный завод в Ереване. Василий Николаевич отправился во Францию, откуда привез рецептуру и технологические карты производства местных коньяков. И уже в 1900 году образцы шустовского коньяка были анонимно отправлены на Всемирную выставку в Париж, где завоевали Гран-при. А Шустовы стали единственными нефранцузскими виноделами, получившими разрешение писать на этикетках слово «коньяк». Чтобы утвердиться на рынке, братья использовали рекламную схему, придуманную их отцом. Правда, если в случае с водкой по кабакам ходили студенты, то теперь прилично одетые агенты фирмы ходили по дорогим ресторанам и требовали там шустовский коньяк. Дела шли в гору, Шустовы приобрели еще два винокуренных завода в Одессе и в Кишиневе и преобразовали их в коньячные. В начале 20 века русские коньяки Шустова получили более 30 медалей на выставках в Турине, Нью-Йорке, Милане, Лондоне, Глазго, Бордо, Амстердаме, Антверпене и Новом Орлеане. Были открыты торговые представительства в крупнейших городах мира. В 1912 году товарищество стало поставщиком двора его императорского величества Николая II. К 14 году Шустовы контролировали 30% алкогольного производства в Российской империи и почти половину алкогольного экспорта. По производству коньяков фирма занимала 4-е место в мире, по производству ликеров и наливок – 1-е. Как большинство купцов того времени, Шустовы много занимались благотворительностью и общественной работой. Особенно заметен в этом был старший брат Николай Николаевич. Активный участник городского попечительства о бедных, он на свои средства возвел на принадлежащей ему земле на Большой Грузинской улице новое здание. В этом элегантном 4-этажном особняке располагались бесплатные квартиры для неимущих, столовая, больница, ясли, аптека и вечерние классы для рабочих. Другая сторона жизни Шустовых была связана с интенсивно развивавшимися в те годы в России спортивным движением. Началось все еще в 1883 году, когда Николай Николаевич Шустов стал одним из учредителей Русского гимнастического общества «Сокол». По воспоминаниям современников, Николай Николаевич и сам был превосходным гимнастом и теннисистом. Активный сторонник популяризации спорта, Шустов поощрял подобные занятия среди своих служащих, а у его московского завода была своя футбольная команда. Сергей и Василий не отставали от старшего брата. Они оба увлекались элитарным грибным спортом. В 90-е годы 19 века Сергей Николаевич приобрел репутацию одного из самых сильных гребцов России. 4-жды он выигрывал первенство страны по академической гребле на лодках-одиночках, а Василий Шустов отметился и в конькобежном спорте. Он выступил одним из создателей Московской конькобежной лиги, а позже возглавил Всероссийский конькобежный союз. Позже вошел в первый российский олимпийский комитет. В начале Первой мировой войны в Российской империи был установлен сухой закон. Деятельность шустовских заводов пошла на спад. Летом 1914 года был закрыт Одесский коньячный завод. Предприятие в Москве переквалифицировалось на выгонку медицинского спирта и средств химической и бактериологической защиты. Во время Гражданской войны 1917-21 годов подвалы Одесского коньячного завода были разграблены и разорены. Пользуясь тем, что не вся территория страны была захвачена большевиками, Шустовы старались вывести и реализовать запасы элитного коньяка. Однако советская власть не позволила этого, конфисковав заводы Шустовых и отняв у хозяев половину спиртов, произведенных еще до 1917 года. Существуют легенды, что вторую половину Шустовы перегнали на медицинский спирт. Революции и последовавшей национализации его предприятий Николай Николаевич Шустов не увидел. Он скончался в январе 1917 года. О судьбах его братьев информации немного. След самого младшего Василия после 17 года теряется. О Сергее и Павле известно, что они остались на родине. Сергей Николаевич работал в Центральном союзе потребительской кооперации, отвечал за качество выпускаемой алкогольной продукции, в том числе коньяков. Участвовал в создании их классификации по годам выдержки. Павел Николаевич писал научные труды по виноделию, делясь шустовскими секретами для сохранения отечественной школы виноделия. В 1927 году он выпустил книгу «Виноградные вина, коньяки, водки и минеральные воды». В советские времена фамилия Шустовых официально упоминалась только в личной переписке Черчилля. Он не упускал случая подразнить советскую власть, упорно заказывая себе шустовский коньяк. В год Черчиллю отправляли по 400 бутылок из расчета «одна бутылка в день», а остальное для гостей. Коньяк для него в самом деле брали из особой бочки, заложенной на Ереванском заводе еще с самими Шустовыми. Но во всех сопроводительных документах советская власть упрямо поправляла Черчилля, бывший шустовский.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей.
1: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: Москва 7:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Аэропорты Пензы и Самары возобновили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в Росавиации. В сообщении говорится, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, а снятие ограничений на использование воздушного пространства в Пензенской области ранее сообщил губернатор Олег Мельниченко. Во Владивостоке не обнаружили загрязняющих веществ в воздухе из-за пожара на складе ДНС. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Приморскому краю проверили воздух в районе улицы Днепровская, где горел склад, и не обнаружили превышения допустимой концентрации загрязняющих веществ и дозы гамма-излучения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления. Дональд Трамп заявил в интервью газете Financial Times, что не уверен в том, что передадут ли США Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов «Патриот». Президент США считает, что в таких вопросах надо быть осторожнее. Он выразил сомнение в том, что Вашингтон даст согласие. Не менее 18 мигрантов погибли, пытаясь добраться до испанской Сеуты. Город расположен на северном побережье Африки. Ранее сообщалось, что около 20 тысяч мигрантов могли попасть в Сеуту, не встретив сопротивления со стороны марокканских сил безопасности. Премьер Италии Джорджа Мелони заявила о готовности приостановить Шенген с Испанией из-за наплыва нелегальных мигрантов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: Половина восьмого в Москве. В студии Мария Буянкина. Доброе утро. Из-за атаки на логистическом объекте «Wildberries» в Волгограде возникло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет, это сообщили в компании. А губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что 5 человек пострадали после массированной атаки беспилотников. Повреждены многоквартирные и частные дома, на предприятии ТЭК произошел пожар. Армения может потребовать с России 2 миллиарда долларов в год за аренду железных дорог, которыми по концессии управляет дочка РЖД. Это заявил Никол Пашинян. Кроме того, армянский премьер вновь отказался проводить референдум по вступлению его страны в Евросоюз или о выходе из ЕАЭС. О нарастающих разногласиях между Москвой и Ереваном сегодня Георгий Бовт. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий. Туда войдут добровольцы, преимущественно из персонала. Оплатить им будут из средств Минобороны и региональных бюджетов. Какие полномочия есть у таких групп и кто может туда попасть? Подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Никол Пашинян решил пройтись по шпалам. Он заявил, что проблемы с экспортом армянских товаров в Россию на рынке ЕАЭС возникли, потому что, цитата, «Армения решила иметь политические и экономические альтернативы». Пашинян также пригрозил потребовать с Москвы 2 миллиарда долларов за концессию Южно-Кавказской железной дороги. По его словам, железнодорожная инфраструктура на территории Армении – это собственность республики. Он подчеркнул, что намерен решить этот вопрос по-дружески, но если возникнут юридические разногласия, возможно обращение в арбитраж. Инфраструктура железных дорог в Армении передана в 2008 году и на 30 лет – она управляется Южно-Кавказской железной дорогой и 100% дочкой РЖД. Куда дальше пойдет конфронтация Москвы и Еревана? Комментарий политолога Георгия Бовта, автор телеграм-канала «Бовт знает».
5: Недавний разговор Пашиняна с Путиным явно прошел плохо. Армянский премьер хочет снятия российских торговых санкций, введенных перед парламентскими выборами в этом году. Но он натолкнулся на напоминание о заявлении лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 29 мая в Астане о необходимости провести референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Названная Пашиняном цифра 2 миллиарда долларов отдает блефам. Экономически она не обоснована. Пассажирские перевозки убыточны. Убытки по условиям концессии частично компенсирует армянское правительство. 2 миллиарда – это в 5-8 раз больше любой из фигурировавших в переговорах оценок стоимости концессии. Сами армянские эксперты называют цифру до 200 миллионов долларов. При этом армянская часть ЮКЖД обслуживает тупик, поскольку из 4 стыковых станций работает одна на границе с Грузией. РЖД за 15 лет вкладывалась в дорогу, однако Ереван упрекает, что при передаче в концессию грузооборот составлял вдвое больше нынешнего. Ценность этого актива, впрочем, может резко возрасти в будущем. После вашингтонских договоренностей августа 25 года между Баку и Ереваном оформился проект «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания». 42-километровый участок через Тюникскую область Армении, соединяющий Азербайджан с Нахичеванью, с эксклюзивными правами американцев. Также Турция уже приступила к восстановлению инфраструктуры участка Акьяка-Гюмри. Азербайджан восстанавливает свои участки от Городиза до армянской границы и в Нахичеване. Армении, чтобы пробиться вовне, нужно достроить лишь два участка общей длиной не более 20 километров к турецкой границе и модернизировать сеть, не рассчитанную на международный транзит. Стоимость такой модернизации оценивается примерно

0: рыбу, воду, джерму, коньяк и молочную продукцию как необоснованные санитарные меры внутри единого рынка. Что касается требования Москвы провести референдум, то оно носит политический характер и не опирается ни на одну норму договора о ЕАЭС. Астанинское заявление четырех лидеров – это пока тоже лишь политический документ. Единственная легальная на сегодня процедура – добровольный выход, после чего решение Высшего Совета о прекращении членства принимается консенсусом минус голос уходящей страны. И пока Ереван не подал заявление, исключить его нельзя. Также Ереван указывает на то, что закон от марта 2025 года о начале процесса вступления в ЕС – это лишь декларация, но не заявка. Заявка не подана до сих пор. Зато российский набор экономических инструментов давления мощнее армянского. Главный из них – газ. «Газпром» поставляет Армении его по $177 за 1000 кубов при рыночных 600 с лишним и тариф, зафиксированным соглашением, действующим до начала 2027 года. Москва уже предупреждала, что при выходе из ЕАЭС льготная цена станет рыночной. Конфронтация, скорее всего, не дойдет до разрыва в самые ближайшие месяцы, но и не рассосется. Пашинян не станет расторгать железнодорожную концессию в одностороннем порядке, а Москва не уйдет добровольно. Можно поторговаться о выкупе или реструктуризации. А вот пересмотр газовых тарифов будет висеть дамокловым мечом.
1: Это был комментарий Георгия Бофта. Между тем, глава РЖД Олег Белозеров ответил Пашиняну, что корпорация вправе ожидать возврата инвестиций, если Ереван хочет прекратить или изменить условия договора по ЮКЖД. Белозеров отметил, что компания полностью исполняет договор с Арменией и намерена его придерживаться. А о требованиях Армении с удивлением и недоумением узнали из прессы. А министр экономического развития Максим Решетников заявил, что замещение поставок из Армении не создаст трудностей для России. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий. В такие группы войдут добровольцы из числа персонала. Оплатить им будут из региональных бюджетов. О том, какие полномочия есть у мобильных огневых групп и кто может туда попасть, разбирался Евгений Перельчук.
2: Власти Краснодарского края анонсировали создание так называемых мобильных огневых групп для защиты объектов критической инфраструктуры и стратегически важных предприятий. Что мы знаем об этих группах? Набирать туда будут только добровольцев, желательно из персонала самого предприятия. В зону СВО такие группы отправлять не будут. Они нужны для защиты от дронов своих заводов и предприятий. Участники будут подписывать контракт с Минобороны. От министерства у них будет денежное довольствие. Но регионы смогут присоединиться и доплачивать из местного бюджета. Кубань уже пообещала, говорит замгенерал директора бизнеса ФМ «Краснодар» Антон Мисулис.
3: Мобильные группы будут создаваться из числа сотрудников организации. Согласно задумке, сотрудники смогут подписать контракт с Минобороны и при этом остаться работать на своем предприятии, не отправляясь в зону СВО. Ну и, соответственно, за участие в этих группах им будет ежемесячно краевые власти доплачивать по 50 тысяч рублей. Понятно, что это не основной доход, это не слишком большие деньги как для Кубани, так и для России в целом. Поэтому основные расходы по обеспечению таких мобильных групп все-таки лягут на плечи организации. Если у организации нет службы безопасности, нет групп быстрого реагирования, скорее всего, будут набираться такие сотрудники из числа ветеранов СВО, из числа ветеранов других боевых действий, казаков, может быть, из числа бойцов Росгвардии.
2: Чем конкретно будут заниматься участники мобильных групп, наверняка будет зависеть от интенсивности прилетов, расположения объекта, уровня его защищенности и так далее. Можно представить, что один встанет за пулемет на пикапе, второй будет обслуживать местную систему РЭП, а третий будет караулить дроны на вышке. Но это все, по большому счету, фантазии. Точно число таких групп, их вооружение, цели и задачи засекречены. Мы узнали мнение о выделении сотрудников для мобильных огневых групп у гендиректора краснодарской компании «Гагаринг» Александра Барашкова. Его сотрудники оказывают посильную помощь военным, но оружие в руках не держат.
4: К созданию мобильных групп на предприятии я отношусь отрицательно, потому что эти мобильные группы будут действовать разрозненно. Нужен системный подход. Это первое. А второе, мы против вот этой объектовой защиты. Мы больше топим за рубежную оборону. И мы считаем, что линии обороны нужно выстраивать как можно дальше от предприятий и от населенных пунктов. Но то, что губернатор поднял вопрос этот перед бизнесом, пришло понимание, что только сообща мы можем бороться с этими проблемами. Это очень положительный эффект. И мы готовы помочь администрации. Но мы смогли организовать взаимодействие с армией, с представителями флота и других структур. Мы обеспечиваем инфраструктуру, инженерную поддержку. Но за пулеметами и с изделиями боевой части работают только военные.
2: Свои мобильные огневые группы формируют в Севастополе.

0: поступать туда мужчин призвал губернатор Михаил Развозжаев. Главная их задача, по его словам, оперативно выявлять и отражать атаки врага, защищая Севастополь с земли. Ограничение по возрасту 52 года. Собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова ранее общалась с членами похожего отряда.
1: В Севастополе для того, чтобы усилить защиту города, некоторое время назад был создан отряд «Севастополь», подразделение, которое оказывает содействие армии, флоту в обороне города. Это гражданская структура, где люди приходят на работу, но по большому счету они несут службу по защите города. И вот как раз о дополнительном наборе в эти огневые группы объявил сейчас губернатор города. Но я думаю, всем понятно, это связано с тем, что атак становится все больше. Ну, я общалась с ребятами, общалась с бойцами. Могу сказать, что когда не приходят случайные люди, это люди, которые действительно готовы встать на защиту города. Это вот их такое убеждение большое. Говорил командир этого отряда, что людей принимают по принципу, все идут на общих основаниях, даже независимо от того, что у кого-то были какие-то звания, может быть, там в полиции или еще где-то в каких-то других местах. И обязательно проходят такую службу, начиная от рядовых, и начинается такой рост в зависимости от заслуг.
0: О том, что в России начали набор добровольцев для защиты критически важных объектов, регионы впервые начали сообщать в ноябре прошлого года, спустя неделю после того, как президент подписал соответствующий закон. Тогда отмечалось, что добровольцев будут направлять на охрану критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, в том числе энергетики и транспорта. Все они проходят подготовку на полигонах. Срок участия в мобильных группах ограничен, не более 60 суток. Потом контракт можно переподписать, продолжает военный юрист Иван Самарин.
2: Правительство, во-первых, установило список критически важных объектов и установило, в частности, кто выделяет оружие этим мобильным огневым группам. Это должны делать воинские части. Гражданин, который может быть направлен на прохождение вот этих специальных сборов, должен заключить контракт с Министерством обороны на пребывание в мобилизационном людском резерве. Получается, что все-таки это не полноценный статус военнослужащего, а именно статус гражданина, направленного на специальные сборы.
3: Тем не менее, тоже контракт с Минобороны заключается.
2: Но не контракт прохождения военной службы, это разные вещи, а контракт на нахождение в мобилизационном людском резерве.
3: В контракте в Краснодарском крае анонсируют мобильные огневые группы при предприятиях.
2: Все правильно. Может быть, при предприятии, но состав этих мобильных огневых групп формирует воинская часть, которая занимается организацией сборов специальных. Вот такая вот система. В любом случае, управление остается у военных.
0: Участие в мобильных огневых группах – дело сугубо добровольное. Весной властям Ленобласти даже пришлось опровергать сообщение о том, что предприятиям региона приходят разнарядки по набору сотрудников в такие группы – 10% персонала. В местной администрации назвали эти письма фейком. Тогда же уточнили, что к подразделениям в ближайшее время присоединится 23 новые группы. Из этого можно сделать вывод, что таких групп точно десятки, а скорее всего сотни по всей стране. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Теме, кто в теме. Сегодня тема о том, как бизнес с иностранными директорами сталкивается с последствиями ужесточения законодательства в отношении мигрантов. В нашу студию обратился основатель компании Макс Бионик и по совместительству гражданин Узбекистана Тимур Сайфутдинов. Его компания занимается выпуском деталей для протезов. Личные счета нашего героя, а также счета его компании, оказались заблокированы из-за внесения директора в реестр контролируемых лиц. Органы признают, что внесение ошибочное. Но как его исключить из реестра, никто не знает.
5: Мы сначала не поняли, но слава богу, что хотя бы банки нам ответили на запрос, почему заблокировали. Не подтверждались там данные в ЕГРУ. Мы, соответственно, сначала отправились в 44-ю налоговую, там покрутили пальцем у виска и сказали, не может быть так, что вам не отправили, идите в районную. Там позадавали вопросы, мы спросили, на каком основании, соответственно, блокировали. Они сказали, что из МВД связались, сказали, то, что генеральный директор не находится на территории Российской Федерации. А я вот был перед ними, чудо небесное.
6: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
4: Программа полностью в дневном эфире после полудня и 18.30 на Бизнес ФМ. А все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Особая пенсия. До недавней реформы на заслуженный отдых в Катаре можно было выйти в 40 лет при рабочем стаже в 15. С 2023-го планка повышена до 50 лет при 25 годах стажа. Минимальная пенсия в государстве превышает 4000 долларов, а с возможными надбавками размер выплат может достигать 6000 долларов США в месяц. Пособие умершего пенсионера может выплачиваться членам его семьи еще долгие годы, причем даже в том случае, если они иностранцы. Вдове, дочери и сестре до их замужества, сыну и брату до 21-го дня рождения. При определенных условиях деньги могут получать даже родители и внуки покойного. Именно поэтому пенсионную систему Катара иногда называют пенсией пяти поколений. Особая пенсия на Business FM. Однажды летом.
7: Летом 1736 года простой английский священник Уильям Кларк выбрал странное место для отдыха – морское побережье. Все стремились на популярные курорты с минеральными водами, а Уильям вместе с женой поселились в крохотной рыбацкой деревушке Брайтельмстон на берегу пролива Ла-Манш. Супруги часами гуляли по берегу, купались в море, устраивали пикники с видом на волны. А по вечерам священник писал своим многочисленным друзьям, как сильно отдых на море укрепил его тело и дух. И, поверив священнику, его друзья потянулись на побережье. А потом друзья друзей. А еще через 20 лет появились первые медицинские исследования о пользе морской воды. И вскоре отдых на море стал самым популярным летним развлечением.
6: Однажды летом на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
6: Отставки и назначения.
8: Бывший глава Удмуртии Александр Бричалов возглавит железнодорожного оператора СГ «Транс», сообщили источники РБК. СГ «Транс» – это крупнейший в России собственник парка вагонов для перевозки сжиженных углеводородных газов и нефтехимии. Летом прошлого года компания вместе с группой «Вектор Рейл» по иску Генпрокуратуры была передана в доход государства по иску к бизнесменам Алексею Тайчеру и Салману Бабаеву. После этого компанию выставили на торги, но продать ее пока не удалось.
6: Отчеты и планы.
8: Чистая прибыль российских железных дорог по РСБУ за январь-июнь этого года выросла почти в 20 раз по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 53 миллиарда 1 миллион рублей. Это следует из отчета компании. В РЖД отметили, что показатели чистой прибыли этого и предыдущего отчетного периода не являются сопоставимыми, учитывая положительный эффект на чистую прибыль от курсовых разниц в прошлом году, который не наблюдался в 2026-м. Российская сеть дискаунтеров «Светофор» планирует открыть первые магазины в Южной Корее под брендом «Price Fit». Об этом сообщила пресс-служба торгового представительства России в Сеуле. Первый магазин откроется в городе Хвасон. Он находится в 45 километрах к югу от Сеула. Осенью 2026-го состоится открытие. После запуска первых точек «Светофор» планирует постепенно расширять присутствие в стране. В долгосрочных планах 200 магазинов по всей Южной Корее. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: Семь 7:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. В России достигли рекордного вылова устриц. Россия установила рекорд по производству устриц в 2024 году. Такие данные ООН публикуются современным лагом. Там подсчитали, что объем вырос почти на 10% и достиг 5600 тонн. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Таким образом, Россия поднялась на 14 место в мире по производству устриц. В достоверности данных сомневается владелец медийно-устричной фермы «Акваполис» в Крыму Сергей Кулик.
9: Смотрите, у нас 18 хозяйств, которые на бумаге, 18, это те, которые взяли рыбоводные участки. Да, это я именно по Крыму. Из них реально работает, ну, 5-6. Поэтому я не знаю, откуда такие объемы статистики, откуда они их берут, данные. Потому что в 23-м году был шторм века, 12 метров пришла волна. Поэтому многие потеряли, очень много потеряли, мы в том числе. Поэтому как они в 24-м могли дать такие показатели, это по сомнениям.
10: Что сейчас с бизнесом, с какими проблемами сталкиваетесь и какие видите перспективы утра? отрасли в целом?
9: Для больших плантаций это весьма очень сложно, потому что процесс трудоемкий, и он требует практически повседневной работы. Это огород в море, и погода не всегда позволяет. Поэтому в открытом море практически очень мало. Мы выпускаем, потому что 120 дней рабочие, остальные шторма. А Донузлав, там 4-5 компаний, там туризм полегче, потому что там нету таких волн, как у нас в открытом море. И нету рапана, хищниц, с которым мы здесь боремся. В 23-м году, в ноябре, 26 ноября, когда пришел шторм века, все поломало. Сейчас мы заново восстанавливаем. Тоже 3 линии из 19 восстановили. Уже высадились, зарыбление сделали. Так что годика через 2 у нас уже опять появится наша продукция.
4: Сергей Кулик, весной во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий заявляли, что российские аквафермеры за десятилетие увеличили выпуск морских гребешков, мидий и устриц в 10 раз. В прошлом году лидером по объемам выращивания аквакультур стало Приморье, второе место заняла Мурманская область, третье – Краснодарский край. Индекс Мосбиржи в четверг потерял почти 1% с третью по итогам основных торгов, хотя в первой половине дня был рост. Рубль умеренно подрос на Мосбирже по итогам торгов после 3 дней заметного снижения. Нефть после взлета в среду корректировалась. Итоги торгов мы обсудили с главой аналитического департамента «Цифроброкер» Натальей Пыревой.
11: Главный вопрос, что это такая небольшая коррекция к росту или возвращение к падающему тренду на российском фондовом рынке?
12: Все-таки нет пока ожиданий, что мы пойдем обратно обновлять минимумы. В то же время вот этот краткосрочный позитивный импульс, который рынок испытал после того, как Банк России снизил ставку, да еще и сказал, что, в общем-то, на столе не было решения о повышении ставки, немножечко затуманил глаза, все побежали покупать. И вот сейчас немножечко зафиксировали ту прибыль от этого решения. Вниманием, что формально обстановка для рынка все-таки кардинально не меняется в положительную сторону, потому что прогнозы были пересмотрены, мы уже понимаем, что однозначные ставки нас не ждут даже в 2027 году. На геополитическом фронте тоже все неясно и не определено, поэтому, в общем-то, пока каких-то весомых аргументов к тому, чтобы штурмовать новые вершины и повышаться, все же нет. И надеюсь, что все-таки какие-то активные распродажи тоже не будут останавливаться. То есть глобально ожидаем на ближайшее время все-таки консолидацию в боковике.
11: Докуда мы тогда можем примерно скорректироваться вниз?
12: Я полагаю, что мы можем вполне вернуться к 2100, чуть выше, но все же считаю, что вот эти уровни ниже были критическими, и мы из них вышли. Во всяком случае, если мы не получим каких-то существенно негативных оснований, чтобы опускаться вновь к уровню 2022 года.
11: Среди лидеров падения на российском рынке были российские нефтяники, Роснефть, Лукойл упали примерно на 3,5%, хотя нефть торгуется не намного ниже $90 за баррель. В чем причина такого нефтяного испуга?
12: Рынок уже не слишком адекватно оценивает происходящие все события вокруг Ближнего Востока и так далее. Так быстро меняется фон, и на самом деле на текущий момент очень сложно понять, насколько сильно повлияли атаки на инфраструктуру наших нефтяников, соответственно, на их деятельность операционную. То есть, возможно, весь тот позитив, который складывался из роста цен, отчасти значительно нивелирован последствиями атак на инфраструктуру. Поэтому в общем и целом сохраняется вот эта повышенная волатильность. Я думаю, что вплоть до того, как нефтяники раскроют свои отчетности и внесут какую-то вообще ясность, что у них там в действительности происходит, тогда уже сможет формироваться какая-то тенденция. То есть если мы все-таки увидим, что второй квартал действительно был успешным, вероятно, они будут переоцениваться в положительную сторону, потому что сейчас, в общем-то, акции, наверное, всех представителей нефтегазового сектора торгуются на существенно более низких уровнях, чем их какая-то среднеисторическая оценка, несмотря на весь тот позитив, который есть в ценовой конъюнктуре.
11: Рубль у нас прибавил примерно 3% к юаню на межбанке. Доллар потерял 0,7%. Можно ли говорить, что рубль развернулся после падения предыдущие несколько дней? И как сильно это будет бить по фондовому рынку?
12: Сейчас мы находимся немножечко в зоне турбулентности ввиду как минимум двух важных факторов. Это налоговый период и потенциальный какой-то дефицит ликвидности. Мы это наблюдали по ставкам Росфарс и НАИ в моменте. И уже ранее тоже мы с таким сталкивались, когда просто так совпало, что в определенной точке нет этой ликвидности в рынке. Второй момент – это обстановка вокруг США и принятого решения о сохранении все-таки ставки на текущем уровне. Но глобально мы все равно услышали, увидели, что были позиции касаемо повышения повышение ставки. Этот риск по-прежнему сохраняется за счет того, что сохраняется неопределенность в отношении конфликта между США и Ираном. Индекс доллара тоже на этом фоне как бы реагировал. И здесь тоже присутствует некоторая корреляция с российским рублем. Поэтому после вот какой-то вот этой волатильности последних дней, я полагаю, что все-таки на горизонте августа валюта несколько стабилизируется. И какого-то резкого движения в ту или иную сторону мы пока не ожидаем. То есть в диапазоне 80-76 рублей за доллар США мы будем находиться в ближайшей перспективе.
4: Наталья Пырьева, глава аналитического департамента Цифроброкер. Сегодня в начале торгов индекс Мосбиржи подрастал на 0,1%, но сейчас уходит в минус, уже минус 0,3%, 2203 пункта. Что касается нефти, снижается Брент на 1,5%, 87 долларов 45 центов за баррель.
10: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
13: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ВСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Тоже отдых.
14: Сельский или агротуризм – это кратковременная интеграция городских жителей в деревенскую жизнь. Такой вид туризма распространен в Европе, в основном во Франции, Испании и Италии, а также в развивающихся странах вроде Камбоджи или Коста-Рики. Уставшие от городской суеты и вечной занятости люди приезжают в деревни, чтобы вставать с петухами, а не по будильнику, доить коров, кормить кур и собирать урожай вместо того, чтобы решать офисные проблемы. За небольшую плату, а иногда и вообще без денег, турист получает еду и кров в обмен на добровольное участие в сельхозработах. Часть времени посвящена изучению культуры и обычаев местного населения. В России это направление туризма развивается слабо. Специалисты считают это потому, что у многих и так есть дачные участки или бабушки, которые живут в деревнях.
10: Тоже отдых на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: Москва 7.58. Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. 5 человек пострадали из-за массированной атаки украинских беспилотников в Волгоградской области. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, повреждения получили дома и предприятия топливно-энергетического комплекса. Также загорелся логистический объект «Wildberries». В компании заявили, что по предварительным данным пострадавших нет. 10 альпинистов пропали после схода лавины на горе Броуд-Пик на границе Пакистана и Китая, пишет газета «Дон». Группу возглавляет непальский альпинист Нирмал Пурджа. В восхождении также участвуют граждане Пакистана, США, Омана и Китая. По данным GPS-датчиков, лавина отбросила команду на километр вниз, вероятно, их накрыло снежной массой. Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о разоружении формирования радикального палестинского движения «Хамас». Документ предусматривает поэтапный отказ «Хамас» от тяжелого и легкого вооружения в течение 6-8 месяцев, а также передачу данных о сети, тоннелей и местах хранения оружия. Организация World Boxing допустила боксеров из России до турнира с флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Турнир по боксу включен в программу летней Олимпиады 28 года в Лос-Анджелесе под эгидой World Boxing. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 8 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Ограничения в отношении Павла Дурова не касаются Telegram как юрлица, заявили в Росфинмониторинге. Накануне его внесли в список экстремистов и террористов. Как это все же повлияет на мессенджер и можно ли теперь оплачивать премиум в Telegram и владеть валютой Тон? Суд арестовал главу ЭФКО миллиардера Валерия Кустова по обвинению в хищении и растрате. Ранее вместе с ним были задержаны несколько топ-менеджеров ЭФКО и замглавы управления Минпромторга по беспилотникам. По данным СМИ, дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего». Откуда деньги на яхту? Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартир, яхт и прочего имущества с предложением пояснить источники доходов. Чаще всего трудоспособным и неработающим. Также налоговиков интересует вопрос сдачи такого имущества в аренду. Подробнее в эфире. Бизнес FM. Можно ли оплачивать премиум в Telegram, владеть валютой Тон и цитировать заявление Павла Дурова? Что будет с самим Telegram и сможет ли основатель мессенджера дальше свободно передвигаться по миру? И что означает попадание Павла Дурова в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга для него самого и для российских пользователей Telegram? Об этом Иван Медведев.
16: Официально Павел Дуров не террорист, по крайней мере, пока. Признать его таковым может только суд, но он уже попал в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Юридически это значит, что ему уже нельзя взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Распространяются ли претензии непосредственно к Павлу Дурову на весь Telegram? В пресс-службе Росфинмониторинга прямо заявили, что нет. И это логично, считает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
17: От того, что в отношении Дурова возбуждено уголовное дело, не равнозначно, что Telegram, ресурс, которым он владеет, сразу признается экстремистским. Для того, чтобы Telegram был признан экстремистским, необходимо, чтобы вынесено было решение Верховного суда. Есть определенная процедура, прописанная в законе, как организации, их ресурсы признаются экстремистскими или террористическими.
16: Но что покажет практика, пока не знает никто, продолжает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
18: Фактическая блокировка всех его счетов — это повышенный риск для бизнес-партнеров, естественно, пользы. Платежи, договоры, проверки могут быть приостановлены и пересмотрены. Другими словами, вся активность тех, кто так или иначе сотрудничает с Телеграмом, может быть приостановлена либо стать предметом расследования. Риск финансирования держателей премии аккаунтов теоретически существует, поскольку по факту происходит финансирование терроризма. Он как акционер, он все равно прибыль каким-то образом распределяет. И какая часть в этой прибыли платежей по этим премиум-аккаунтам и всему остальному — большой вопрос. Поэтому сложно сказать, как пойдет практика, но я думаю, что мы об этом узнаем достаточно скоро.
16: По этой же логике вопрос возникает и у бизнеса. А можно ли продолжать заказывать рекламные посевы у Telegram Ads? Все ждут, что покажет практика. Но некоторые юристы уже прямо призывают россиян отвязывать карты от Telegram-аккаунтов, не покупать звезды и не оплачивать премиум-статус. Риски, как минимум, не нулевые. А вот держатели криптовалюты Тон могут не волноваться, считает член цифровой комиссии Ассоциации юристов России Михаил Успенский.
19: Со времен преснопамятного судебного разбирательства в Америке основное юридическое лицо Телеграма и проект, который развивает блокчейн Тон, являются различными юридическими сущностями. Отождествлять их напрямую некорректно, и запретительные меры не должны напрямую распространяться на держателей токенов Тон.
16: Оговоримся, что это лишь мнение конкретного эксперта. Что касается перспектив самого Телеграм в России, то большинство комментаторов пока сходятся во мнении, что полной его блокировки в ближайшее время ожидать не стоит. Кто-то думает, что это невозможно технически, Кто-то считает, что площадка все еще нужна военным, чиновникам и так далее. Официальный телеграм-канал Кремля, например, в четверг продолжал выкладывать посты. Для самого же Павла Дурова попадание в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга может создать проблемы со свободным передвижением по миру. На данный момент до конца не ясно, объявлен ли он в международный розыск. Пока звучала формулировка «объявляется». Но если Россия действительно пойдет за ним в Интерпол, это может стать для Дурова угрозой. По словам юристов, если бы претензии к нему были бы только у России, он мог бы настаивать, что дело в политике. Но во Франции в отношении Дурова продолжается уголовное расследование. Плюс, не к Дурову лично, но к Телеграм, возникли вопросы у Австралии. Одни эксперты уверены, что в совокупности это важно. Но адвокат-международник, руководитель практики коллегии адвокатов Линников и партнеры Антон Минаков думает, что такие угрозы для Дурова не критичны.
20: Скорее всего, это будет расценено просто как общая атмосфера вокруг личности Павла Дурова, но не повлечет за собой каких-либо специфических действий. Более того, даже так называемое красное уведомление Интерпола о международном розыске само по себе не является автоматически ордером на арест. Каждое государство само решает, задерживать ли определенного человека, начинать ли процедуру экстрадиции или же не приводить соответствующий ордер в действие.
16: Пока самая очевидная для Дурова угроза – это блокировка его российских активов. Правда, из того, что известно публично, у него остался актив лишь в одном российском банке. В банке биоматериалов клиники «Альтравита». И тот уже давно замороженный. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
4: В своем телеграм-канале Павел Дуров прокомментировал свой новый статус заявлением о том, что российские власти включили его в перечень террористов за отказ вводить в телеграм-цензуру и съязвил на тему того, кто, по его мнению, сегодня способен ограничивать доступ к интернету, а кто нет. Что известно об уголовных делах в отношении топ-менеджеров ЭФКО и чиновницы из Минпромторга? Основной акционер ЭФКО Валерий Кустов был арестован на 2 месяца. Также был задержан гендиректор группы компаний. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. А заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половчиня была арестована по подозрению в растрате. По данным СМИ, расследование связано с проектом «Транспорт будущего», который занимается производством беспилотников. Продолжит Валерий Убадоев.
21: Проект «Транспорт будущего» был запущен в 2021 году структурами ЭФКО. Впоследствии компания вышла из состава ГК и стала позиционировать себя как самостоятельный разработчик и производитель беспилотных авиационных систем. Транспорт будущего даже развивал проект беспилотного двухместного аэротакси. Также занимался дронами для обработки сельхозугодий, удобрения и распыления репеллентов. Одна из производственных площадок компании расположена в Самарской области, в Тольятти. Ее в январе 2025 года посещал Владимир Путин. На тот момент занимавший пост гендиректора транспорта будущего Юрий Козаренко рассказывал президенту, что проект может производить практически все детали для БПЛА. Однако впоследствии, в мае этого года, Козаренко был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Примечательно, что до ареста он также занимал пост советника главы Самарской области. О позициях транспорта будущего в регионе говорит главный редактор Бизнес FM Самара Наталья Андрианова.
22: Для Самарской области проект, конечно, очень значим. Компания стала таким ядром формирования целого кластера беспилотных авиационных систем. Конечно, для инженеров и IT-специалистов. Это действительно очень интересное, перспективное место. Компания предлагала конкурентные условия, зарплату выше средней по городу и различные корпоративные льготы. Сказать, чтобы прям какое-то особое влияние было в нашей области, я не заметила за Валерием Кустовым. Но сам факт того, что он выступал одним из ключевых инвесторов и инициаторов развития транспорта будущего, это да. То есть вот тут его влиятельность в Самарской области, в принципе, можно отметить.
21: Утверждается, что последние задержания связаны именно с показаниями арестованного еще в мае Юрия Козаренко. Суд отправил под стражу основного акционера ГК Валерия Кустова, гендиректора его зама Евгения Лишенко и Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию управляющей компании ЭФКО Владислава Романцева. Также правоохранители арестовали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченя. Как пишет Коммерсант, фигуранты вступили в сговор с целью хищения субсидий, которые выделял Минпромторг на производство дронов. По версии МВД, обвиняемые закупали уже готовые БПЛА в Китае, перемаркировывали их и выдавали за свою продукцию. Но некоторые телеграм-каналы предполагают, что задержание Кустова связано с совместными проектами «Эвка» и «Роснана», которые были запущены еще при Анатолии Чубайсе. «Эвка» – один из крупнейших производителей в сфере масложировой промышленности. Она выпускает продукцию под брендами «Альтера», «Слобода», «Олейна» и другими. Помимо всего этого, «Эвка» также известна своим подходом к работе с кадрами. Сам Кустов в интервью рассказывал, что кандидаты проходят тестирование в течение 4-5 часов для составления точного психологического портрета. Головной офис ГК расположен в городе Алексеевка Белгородской области. В этом же регионе была расположена и другая производственная площадка транспорта будущего, продолжает собственный корреспондент российской газеты в регионе Анна Скрипка.
1: Действительно, Валерий Кустов достаточно значимая фигура в Белгородской области, в Алексеевском округе в частности. С началом работы ЭФК в регионе была основана своя особенная культура производства. Это была культура труда, это была корпоративная культура, которая до сих пор живет. Транспорт будущего в связи с последними событиями было решено перенести из Белгородской области вглубь страны. Да, зарождалось все это здесь, идеи эти все озвучивались здесь, но повлияла оперативная обстановка, поэтому в настоящее время эти активы с Белобластью не связаны.
21: Выручка ГК «Эвка» по итогам 2025 года превысила 344 миллиарда рублей. Ее основной акционер Валерий Кустов занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes. Его состояние превышает 1 миллиард долларов. Валерий Ободоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
4: Люди говорят, что земля под ногами горит. Так жители Испании говорят о бушующих в Европе пожарах. По данным Европейской системы информации, в этом году выгорело 254 тысячи гектаров леса. Это второй результат за всю историю наблюдения. Больше было только в прошлом году. Мы поговорили с местными жителями о том, какой ущерб пожары наносят людям и бизнесу.
2: Европа. Местные жители.
4: В Испании крупнейший в истории страны пожар возник в провинции Авила, соседней с Мадридом. А во Франции самая сложная ситуация с пожарами на юго-западе, в департаменте Жеронда, вокруг города Бордо. Франс-24 сообщает о проблемах у виноделов, запасов воды для полива на многих шато почти не осталось. Рассказывает житель французского Антиба Анатоль Руссо.
3: Очень высокая температура стоит на протяжении уже месяца, до 40 градусов. Ветра, которые дуют с океана, пожары идут при океанической зоне. И в этой зоне, начиная с периода Наполеона III, шла интенсивная высадка сосновых лесов. Там очень плотные насаждения сосны. Сосна очень хорошо горит, и пожары очень быстро распространяются. Государство пытается все это как-то остановить, причем Франция сама не справляется. Поэтому были приглашены самолеты для пожаротушения из Канады. На данный момент больше 240 домов уже сгорело. Проблема в том, что это все происходит в очень интересной туристической зоне. Это между Бордо и Аркашоном. Поэтому сейчас ательеры несут очень большие убытки. Ущерб для устрицеводов огромный, потому что у них на берегу стоят их лодки-амфибии и устричное бунгало, где происходит обработка, упаковка устриц. И восстановить это потом будет очень сложно. Аркашон — это всего лишь от 10 до 15% выращиваемых устриц, но это 80% устричных мальков.
4: Анатоль Руссо, житель французского Антиба. Во Франции правоохранители задержали почти 300 обвиняемых в поджогах. 70% из них устроили пожар умышленно, заявили в МВД страны. Огонь бушует и в Греции. На Крите эвакуированы 1000 местных жителей. А в Турции, как пишут СМИ, пожары угрожают курортным зонам в Анталье и Кемере.
2: Реклама.
23: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
24: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
25: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу».
26: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-200-250-671.
27: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
28: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
29: Sie können goldene Nase verdienen.
28: немецкого языка это буквально переводится «заработать золотой нос». Так говорят о людях, которые получают прибыль, не прилагая особых усилий. Ведь у них золотой нос, то есть хороший нюх на ситуации, сулящие выгоду. В русском языке у таких людей деловая хватка, предпринимательская жилка и коммерческое чутье. Срочные переводы на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
0: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Центробанки разных стран мира во втором квартале резко нарастили закупки золота до рекордных для этого периода 289 тонн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту. Рекордный спрос был обеспечен активными покупками Польши, которая приобрела 51 тонну золота. Китай закупил 33 тонны. При этом общий годовой объем покупок, вероятно, окажется ниже прошлогоднего. Из-за слабого старта, говорится в статье. В первом квартале центробанки приобрели всего 57 тонн, на 187 тонн меньше, чем прогнозировалось. Это самый низкий показатель для начала года более чем за десятилетие. В России с 1 сентября вступят в силу новые нормы режима работы и отдыха водителей. Согласно приказу Минтранса, продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать 40 часов в неделю. Однако возможен суммированный учет рабочего времени за месяц с возможностью его увеличения до 3 месяцев. При этом с согласия водителя разрешается увеличение смены на 2 часа при разделении рабочего дня на части или не более 2 раз в неделю. При длительности смены свыше 4 часов водителям должен быть выделен перерыв не менее получаса и не более 2 часов. А при ее длительности свыше 8 часов допустимо предоставление 2 перерывов. Еженедельно водители должны отдыхать не менее 45 часов. В Нижегородской области по итогам первого полугодия стало меньше зарегистрированных преступлений. Показатель снизился на 18%. Общее количество правонарушений уменьшилось более чем на 3000 случаев. В частности, стало меньше случаев умышленных убийств и причинения тяжкого вреда здоровью. В МВД связывают положительные изменения с профилактической работой, а также контролем за гражданами, ранее имевшими судимость. Минград области согласовал архитектурно-градостроительный облик нового медицинского центра, который будет построен в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Трехэтажное здание амбулаторно-поликлинического центра возведут на пересечении проспекта Бусыгина с улицами Газовской, Детской и Мельникова. Фасады центра будут выполнены из композитных панелей белого, серого и светло-серого цветов в сочетании с керамогранитом, имитирующим текстуру камня. Почти половина россиян не чувствуют себя защищенными в интернете. В ходе опроса 55% респондентов отметили, что за последние 5 лет стали меньше доверять людям в сети. При этом 19% лично сталкивались с онлайн-преследованием или знают о таких случаях среди близких и знакомых. Несмотря на опасения, многие пользователи редко проверяют настройки конфиденциальности. Около 44% признали, что никогда не проверяли такие настройки. Самым серьезным последствием взлома аккаунта участники опроса назвали потерю доступа к профилю. Пользователи также опасаются потери денег, отправки сообщений от их имени, а также публикацию интимных фотографий и личной переписки. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
5: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 21 градуса. Вечером незначительно прохладнее, плюс 20, и также возможны осадки. Ночью пасмурно и плюс 18.
28: Валюта.
5: На 31 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 82 копейки. Держитесь курса.
28: Компании и корпорации.
0: Законодательное собрание Нижегородской области поддержало расторжение инвестиционного соглашения с ООО «Рассвет». Основанием стало не предоставление отчетности о ходе реализации проекта, предусмотренной условиями соглашений. При этом «Рассвет» не воспользовался предоставленной господдержкой в виде льготы по налогу на имущество. Напомню, инвестсоглашение с ООО «Рассвет» было заключено в 2019 году и предусматривало создание ягодного сада на 230 гектаров с выращиванием малины, ежевики, голубики, земляники и жимолости с использованием современных технологий. Авиакомпания «Иш-Авиа» не смогла устранить замечания Росавиации к безопасности полетов, и ее сертификат будет аннулирован. Продажи билетов остановлены с 1 августа. Рейсы после этой даты будут распределены между Россией и С-7. Владеющее «Иш-Авиа» правительство Удмуртии собиралось продавать авиакомпанию вместе с аэропортом, но теперь, скорее всего, займется приватизацией по частям. В парке перевозчика основной интерес представляет самолеты «Боинг 737». ВБ-банк отменил селлерам Wildberries плату за обслуживание счетов и комиссии за рублевые переводы. Мера поддержки вводится как для действующих клиентов, так и для новых. Решение принято в рамках общего пакета мер поддержки продавцов, заявили в пресс-службе РВБ. Из-за атак беспилотников на логистические объекты Marketplace объявлял о скидках для продавцов на хранение товаров на некоторых складах. Глава РВБ Татьяна Ким объявила о начале выплат селлерам. В ответ на жалобы на небольшие суммы компенсации в компании заявили, что выплаты будут происходить поэтапно. ВБ-банк и микрокредитная ВБ-финанс предоставили до октября кредитные каникулы для понесших ущерб продавцов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
28: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
8: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
28: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Через век. Главные капиталы России. Павел Павлович Рябушинский.
11: Родился в 1871 году. Отец – крупный фабрикант и банкир Павел Михайлович Рябушинский, был представителем известнейшей купеческой династии, основанной в начале 19 века выходцем из крепостных. Именно он составил основной капитал семьи. Окончив в 1891 году Московскую практическую академию коммерческих наук золотой медалью и пройдя стажировку в Англии, Павел Павлович 20 с небольшим лет от роду занялся семейным делом. После смерти отца и раздела наследства он, как и семь его братьев, получил пай в основном бизнесе на сумму около 400 тысяч рублей и столько же наличными деньгами. С 1900 года он стал главой семейной фирмы. К началу века во владении клана Рябушинских было несколько предприятий текстильной и стекольной промышленности, фабрики по производству бумаги и лесоторговые фирмы. Бизнес успешно развивался. Постоянно совершенствовалась организация труда на предприятиях. Внедрялись технологические новшества. Рябушинские были старообрядцами и относились к рабочим по-христиански. Например, одними из первых сократили рабочий день на своих мануфактурах с 11 до 9 часов.
10: Одним из основных дел, доставшихся Павлу Павловичу в наследство от отца, было ростовщичество. Рябушинский-старший значительную часть прибыли вкладывал не в производство, а сужал под проценты нуждавшимся в кредите предпринимателям. В результате доходы Рябушинских от долговых операций были приблизительно равны доходам от текстильного производства. В мае 1901 года Алексей Кириллович Алчевский, владелец Харьковского ипотечного банка, бросился под поезд на Царско-сельском вокзале Санкт-Петербурга после того, как получил отказ в помощи от Министерства финансов. Алчевский был крупнейшим должником клана Рябушинских. После его смерти на фоне резкого падения акций банка Павел Рябушинский получил контрольный пакет проблемного актива. А министр финансов Витте в нарушении всех процедур быстро организовал кредит Госбанка на санацию. Эта история с моральной точки зрения выглядела сомнительно. Поговаривали, что глава клана Рябушинских договорился с министром заранее. В 1902 году, развивая свой неформальный кредитный бизнес на основе новообретенного банка, Рябушинский создал официальное коммерческое учреждение – банкирский дом «Братья Рябушинские» с капиталом в 1 000 000 рублей. Через 10 лет он был реорганизован в Московский банк. А в 1917 году с капиталом в 25 миллионов рублей он уже являлся 13-м по величине в России. Но не только бизнес интересовал Павла Павловича. На пике революции 1905 года он активно включился в общественно-политическую деятельность. В ходе состоявшегося в Москве торгово-промышленного съезда Рябушинский выступил сторонником создания в России полноценного парламента и с этого момента стал одним из самых заметных лидеров группы оппозиционно настроенных молодых московских капиталистов, выступавших за коренное реформирование страны. После неудачной попытки создать собственную оппозиционную партию, он несколько раз менял политические конфессии, пока в 1912 году не примкнул к прогрессистам. Несмотря на то, что деятельность этой партии была преимущественно сосредоточена в Государственной Думе, Павел Павлович никогда не выставлял свою кандидатуру на выборах, так как был сильно загружен ведением бизнеса и общественной деятельностью. Звездным часом Павла Рябушинского как политика стала Первая мировая война. Он принял самое активное участие в создании сети комитетов для мобилизации частной индустрии на нужды войны и был избран председателем Московского военно-промышленного комитета. Одновременно Павла Павловича избрали и председателем Московского биржевого комитета, главной представительной организации столичных предпринимателей. Рябушинский поступательно воплощал в жизнь свою мечту – привести к власти в стране русскую буржуазию. 25 августа 1915 года на совещании Московского ВПК он уже призывал путем давления на центральную власть добиться участия общественных сил в управлении Россией. Там же прозвучало его предсказание, что нынешняя власть ведет страну к безудержному прорыву народного гнева. После событий февраля 1917 года Рябушинский был избран председателем Всероссийского торгово-промышленного союза, первой политической организации предпринимателей. Но радоваться торжеству революции пришлось недолго. Страну стремительно заносило влево, и представители крупной буржуазии оказались не в чести. После прихода к власти большевиков Павел Павлович эмигрировал во Францию, где пытался в меру сил работать над созданием объединения, способного освободить Россию от советской власти и вывести ее на путь буржуазного развития. Рассуждая в эмиграции о причинах своего политического поражения, Рябушинский говорил: «Многие из нас давно предчувствовали катастрофу. Мы понимали роковую неизбежность внутреннего потрясения в России, но мы ошиблись в оценке размаха событий и их глубины, и вместе с ним ошибся весь мир». Павел Рябушинский умер в Париже в 1924 году.
28: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ. Слова, проверенные делом.
12: Если хочешь молока, не сиди на табуретке посреди пастбища, выжидая, пока корова сама подставит тебе вымя. Но время от времени действительно полезно остановиться и просто ничего не делать. Это дает возможность поразмышлять. Это заряжает наши тела и умы новой энергией. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
28: Слова, проверенные делом. На Business FM.
13: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8:28, студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В море южнее Одессы поражен сухогруз, который вез военный груз в один из портов Украины. В порту Одессы российские военные уничтожили резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Взрыв на угольной шахте в Пакистане унес жизни по меньшей мере 34 шахтеров. Несколько человек заблокированы под завалами. В момент происшествия под землей было 42 человека. Трагедия произошла в провинции Белуджистан. Взрыв предположительно был вызван скоплением метана. Ведутся спасательные работы. МИД Испании заявил, что усилит контроль на границах и примет меры в ответ на приток мигрантов в Сеуту. Однако МВД отвергает призывы объявить чрезвычайное положение национального масштаба. Чиновники отмечают, что такие меры не применяются к ситуациям, связанным с миграцией. Пишет Guardian, поводом стал резкий наплыв мигрантов в испанский анклав Сеута. Десятки тысяч человек пересекли границу с Марокко, в том числе вплавь. Это привело к перегрузке местной инфраструктуры и мобилизации сил безопасности. В Париже стартует чемпионат Европы по водным видам спорта. Впервые за 5 лет на турнире выступят российские спортсмены. Всего будет разыграно 80 комплектов наград. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Из-за атаки на логистическом объекте Wildberries в Волгограде возникло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет, это сообщили в компании. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявлял, что 5 человек пострадали после массированной атаки беспилотников. В регионе повреждены многоквартирные частные дома, а на предприятии ТЭК произошел пожар. Армения может потребовать с России 2 миллиарда долларов в год за аренду железных дорог, которыми по концессии управляет дочка РЖД. Это заявил Никол Пашинян. Кроме того, армянский премьер вновь отказался проводить референдум по вступлению его страны в Евросоюз или о выходе из ЕАЭС. О нарастающих разногласиях между Москвой и Ереваном сегодня Георгий Бовт. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий. Туда войдут добровольцы, преимущественно из персонала. Платить им будут из средств Минобороны и региональных бюджетов. Какие полномочия есть у таких групп и кто может туда попасть? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM».
3: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-968. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Никол Пашинян решил пройтись по шпалам. Он заявил, что проблемы с экспортом армянских товаров в Россию на рынке ЕАЭС возникли, потому что, цитата, «Армения решила иметь политические и экономические альтернативы». Пашинян также пригрозил потребовать с Москвы 2 миллиарда долларов за концессию Южно-Кавказской железной дороги. По его словам, железнодорожная инфраструктура на территории Армении – это собственность республики. Он подчеркнул, что намерен решить этот вопрос по-дружески, но если возникнут юридические разногласия, возможно обращение в арбитраж. Инфраструктура железных дорог в Армении передана в 2008 году, и на 30 лет она в управлении Южно-Кавказской железной дороги, 100% дочки РЖД. Куда дальше пойдет конфронтация Москвы и Еревана? Комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
4: Недавний разговор Пашиняна с Путиным явно прошел плохо. Армянский премьер хочет снятия российских торговых санкций, введенных перед парламентскими выборами в этом году. Но он натолкнулся на напоминание о заявлении лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 29 мая в Астане о необходимости провести референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Названная Пашиняном цифра 2 миллиарда долларов отдает блефам. Экономически она не обоснована. Пассажирские перевозки убыточны. Убытки по условиям концессии частично компенсирует армянское правительство. 2 миллиарда – это в 5-8 раз больше любой из фигурировавших в переговорах оценок стоимости концессии. Сами армянские эксперты называют цифру до 200 миллионов долларов. При этом армянская часть ЮКЖД обслуживает тупик, поскольку из 4 стыковых станций работает одна на границе с Грузией. РЖД за 15 лет вкладывалась в дорогу, однако Ереван упрекает, что при передаче в концессию грузооборот составлял вдвое больше нынешнего. Ценность этого актива, впрочем, может резко возрасти в будущем. После вашингтонских договоренностей августа 25 года между Баку и Ереваном оформился проект «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания». 42-километровый участок через Тюникскую область Армении, соединяющий Азербайджан с Нахичеванью, с эксклюзивными правами американцев. Также Турция уже приступила к восстановлению инфраструктуры участка Акьяка-Гюмри. Азербайджан восстанавливает свои участки от Городиза до армянской границы и в Нахичеване. Армении, чтобы пробиться вовне, нужно достроить лишь два участка общей длиной не более 20 километров к турецкой границе и модернизировать сеть, не рассчитанную на международный транзит. Стоимость такой модернизации оценивается примерно в 140 миллионов долларов. Обязательства ЮКЖД по концессии до 38 года около 60 миллионов, и свободных денег у РЖД сейчас просто нет. В таких условиях выбор в пользу турецкого транзита может стать очевидным. Отдельная история – коридор из России в Иран через Армению, но она с конца нулевых остается на бумаге. Москва и Тегеран занялись западной ветвью в обход Армении. Ереван теоретически может обратиться в международный коммерческий арбитраж при международной торговле.

0: Не исключить его нельзя. Также Ереван указывает на то, что закон от марта 2025 года о начале процесса вступления в ЕС – это лишь декларация, но не заявка. Заявка не подана до сих пор. Зато российский набор экономических инструментов давления мощнее армянского. Главный из них – газ. «Газпром» поставляет Армении его по $177 за 1000 кубов при рыночных 600 с лишним и тариф, зафиксированным соглашением, действующим до начала 2027 года. Москва уже предупреждала, что при выходе из ЕС льготная цена станет рыночной. Конфронтация, скорее всего, не дойдет до разрыва в самые ближайшие месяцы, но и не рассосется. Мишенян не станет расторгать железнодорожную концессию в одностороннем порядке, а Москва не уйдет добровольно. Можно поторговаться о выкупе или реструктуризации. А вот пересмотр газовых тарифов будет висеть дамокловым мечом.
1: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Между тем, глава РЖД Олег Белозеров ответил Пашиняну, что корпорация вправе ожидать возврата инвестиций, если Ереван хочет прекратить или изменить условия договора по ЮКЖД. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий. Такие группы войдут добровольцы из числа персонала. Оплатить им будут из региональных бюджетов. О том, какие полномочия есть у мобильных огневых групп и кто может туда попасть, разбирался Евгений Перельчук.
2: Власти Краснодарского края анонсировали создание так называемых мобильных огневых групп для защиты объектов критической инфраструктуры и стратегически важных предприятий. Что мы знаем об этих группах? Набирать туда будут только добровольцев, желательно из персонала самого предприятия. В зону СВО такие группы отправлять не будут. Они нужны для защиты от дронов своих заводов и предприятий. Участники будут подписывать контракт с Минобороны. От министерства у них будет денежное довольствие. Но регионы смогут присоединиться и доплачивать из местного бюджета. Кубань уже пообещала, говорит замгенерал директора бизнеса ФМ «Краснодар» Антон Мисулис.
3: Мобильные группы будут создаваться из числа сотрудников организации. Согласно задумке, сотрудники смогут подписать контракт с Минобороны и при этом остаться работать на своем предприятии, не отправляясь в зону СВО. Ну и, соответственно, за участие в этих группах им будет ежемесячно краевые власти доплачивать по 50 тысяч рублей. Понятно, что это не основной доход, это не слишком большие деньги как для Кубани, так и для России в целом. Поэтому основные расходы по обеспечению таких мобильных групп все-таки лягут на плечи организации. Если у организации нет службы безопасности, нет групп быстрого реагирования, скорее всего, будут набираться такие сотрудники из числа ветеранов СВО, из числа ветеранов других боевых действий, казаков, может быть, из числа бойцов Росгвардии.
2: Чем конкретно будут заниматься участники мобильных групп, наверняка будет зависеть от интенсивности прилетов, расположения объекта, уровня его защищенности и так далее. Можно представить, что один встанет за пулемет на пикапе, второй будет обслуживать местную систему РЭП, а третий будет караулить дроны на вышке. Но это все, по большому счету, фантазии. Точно число таких групп, их вооружение, цели и задачи засекречены. Мы узнали мнение о выделении сотрудников для мобильных огневых групп у гендиректора краснодарской компании «Гагаринг» Александра Барашкова. Его сотрудники оказывают посильную помощь военным, но оружие в руках не держат.
4: К созданию мобильных групп на предприятии я отношусь отрицательно, потому что эти мобильные группы будут действовать разрозненно. Нужен системный подход. Это первое. А второе, мы против вот этой объектовой защиты. Мы больше топим за рубежную оборону. И мы считаем, что линии обороны нужно выстраивать как можно дальше от предприятий и от населенных пунктов. Но то, что губернатор поднял вопрос этот перед бизнесом, пришло понимание, что только сообща мы можем бороться с этими проблемами. Это очень положительный эффект. И мы готовы помочь администрации. Но мы смогли организовать взаимодействие с армией, представителями флота и других структур. Мы обеспечиваем инфраструктуру, инженерную поддержку. Но за пулеметами и с изделиями боевой части работают только военные.
2: Свои мобильные огневые группы формируют в Севастополе. Вступать туда мужчин призвал губернатор Михаил Развозжаев. Главная их задача, по его словам, оперативно выявлять и отражать атаки врага, защищая Севастополь с земли. Ограничение по возрасту 52 года. Собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова ранее общалась с членами похожего отряда.
5: В Севастополе для того, чтобы усилить защиту города, некоторое время назад был создан отряд «Севастополь», подразделение, которое оказывает содействие армии, флоту в обороне города. Это гражданство. партизанская структура, где люди приходят на работу, но по большому счету они несут службу по защите города. И вот как раз о дополнительном наборе в эти огневые группы объявил сейчас губернатор города. Но я думаю, всем понятно, это связано с тем, что атак становится все больше. Ну, я общалась с ребятами, общалась с бойцами. Могу сказать, что туда не приходят случайные люди. Это люди, которые действительно готовы встать на защиту города. Это вот их такое убеждение большое.

0: говорил командир этого отряда, что людей принимают по принципу, все идут на общих основаниях, даже независимо от того, что у кого-то были какие-то звания, может быть, там в полиции или еще где-то в каких-то других местах, и обязательно проходят такую службу, начиная от рядовых, и начинается такой рост в зависимости от заслуг.
1: О том, что в России начали набор добровольцев для защиты критически важных объектов, регионы впервые начали сообщать в ноябре прошлого года, спустя неделю после того, как президент подписал соответствующий закон. Тогда отмечалось, что добровольцев будут направлять на охрану критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, в том числе энергетики и транспорта. Все они проходят подготовку на полигонах. Срок участия в мобильных группах ограничен, не более 60 суток. Потом контракт можно переподписать. Продолжает военный юрист Иван Самарин.
2: Правительство, во-первых, установило список критически важных объектов и установило, в частности, кто выделяет оружие этим мобильным огневым группам. Это должны делать воинские части. Гражданин, который может быть направлен на прохождение вот этих специальных сборов, должен заключить контракт с Министерством обороны на пребывание в мобилизационном людском резерве. Получается, что все-таки это не полноценный статус военнослужащего, а именно статус гражданина, направленного на специальные сборы.
3: Тем не менее, тоже контракт с Минобороны заключается.
2: Но не контракт прохождения военной службы, это разные вещи, а контракт на нахождение в мобилизационном людском резерве.
3: В контракте в Краснодарском крае анонсируют мобильные огневые группы при предприятиях.
2: Все правильно, может быть при предприятии, но состав этих мобильных огневых групп формирует воинская часть, которая занимается организацией сборов специальных. Вот такая вот система. В любом случае управление остается у военных.
1: Участие в мобильных огневых группах – дело сугубо добровольное. Весной властям Ленобласти даже пришлось опровергать сообщение о том, что предприятиям региона приходят разнарядки по набору сотрудников в такие группы – 10% персонала. В местной администрации назвали эти письма фейком. Тогда же уточнили, что к подразделениям в ближайшее время присоединится 23 новые группы. Из этого можно сделать вывод, что таких групп точно десятки, а скорее всего сотни по всей стране. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
4: В теме, кто в теме. Сегодня тема о том, как бизнес с иностранными директорами сталкивается с последствиями ужесточения законодательства в отношении мигрантов. В нашу студию обратился основатель компании Макс Бионик по совместительству гражданин Узбекистана Тимур Сайфутдинов. Его компания занимается выпуском деталей для протезов. Личные счета нашего героя, а также счета его компании, оказались заблокированы из-за внесения директора в реестр контролируемых лиц. Органы признают, что внесение ошибочное, но как его исключить из реестра, никто не знает.
5: Мы сначала не поняли, но слава богу, что хотя бы банки нам ответили на запрос, почему заблокировали. Не подтверждались там данные в ЕГРУ. Мы, соответственно, сначала отправились в 44-ю налоговую, там покрутили пальцем у виска и сказали, не может быть так, что вам не отправили, идите в районную. Там позадавали вопросы, мы спросили, на каком основании, соответственно, блокировали. Они сказали, что из МВД связались, сказали, то, что генеральный директор не находится на территории Российской Федерации. А я вот был перед ними, чудо небесное.
6: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: Программа полностью в дневном эфире после полудня и 18.30 на Бизнес FM. А все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
7: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
10: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
6: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги.
10: Сленговые названия мелких денег показывают презрительное отношение к ним в обществе. В испанском языке мелкую монету называют словами «пустяк» и «невзрачный». В голландском про грош говорят, что он слабый, а в английском остатки денег называют «squeeze» – «выжимки».
6: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
6: Отставки и назначения.
11: Бывший глава Удмуртии Александр Бричалов возглавит железнодорожного оператора СГ «Транс», сообщили источники РБК. СГ «Транс» – это крупнейший в России собственник парка вагонов для перевозки сжиженных углеводородных газов и нефтехимии. Летом прошлого года компания вместе с группой «Вектор Рейл» по иску Генпрокуратуры была передана в доход государства по иску к бизнесменам Алексею Тайчеру и Салману Бабаеву. После этого компанию выставили на торги, но продать ее пока не удалось.
6: Отчеты и планы.
11: Чистая прибыль российских железных дорог по РСБУ за январь-июнь этого года выросла почти в 20 раз по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 53 миллиарда 1 миллион рублей. Это следует из отчета компании. В РЖД отметили, что показатели чистой прибыли этого и предыдущего отчетного периода не являются сопоставимыми, учитывая положительный эффект на чистую прибыль от курсовых разниц в прошлом году, который не наблюдался в 2026-м. Российская сеть дискаунтеров «Светофор» планирует открыть первые магазины в Южной Корее под брендом «PriceFit». Об этом сообщила пресс-служба торгового представительства России в Сеуле. Первый магазин откроется в городе Хвасон. Он находится в 45 километрах к югу от Сеула. Осенью 2026-го состоится открытие. После запуска первых точек «Светофор» планирует постепенно расширять присутствие в стране. В долгосрочных планах 200 магазинов по всей Южной Корее. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: Восемь сорок восемь. В Москве вы слушаете Business FM. Все 55 членов УЕФА, включая Российский футбольный союз, намерены бойкотировать турниры под эгидой ФИФА в случае продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам. Это сообщается на сайте УЕФА. Также к протесту присоединяется Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: В международном футболе полыхает все ярче. Скандалы продолжаются один за другим. Новый заключается в следующем. FIFA опубликовала концепцию проекта FIFA Forward Enterprise, предполагающего создание дочерней компании стоимостью 20 миллиардов долларов. Планируется продажа около 20% акций новой структуры за 4 миллиарда 200 миллионов долларов частным инвесторам. Следом должны перейти медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Выплаты национальным федерациям должны быть увеличены с 8 миллионов за предстоящий 4-летний цикл до 20. В последующие два цикла до 22 и 24 миллионов соответственно. Подчеркивалось, что решение о начале проекта должны принять большинство федераций. Также нужно получить одобрение Совета ФИФА. Издание Sky News сообщало, что Джанни Инфантино разослал письмо ассоциациям членам ФИФА, где дал организациям срок до 19 сентября для поддержки его плана. И предупредил, что у ассоциации будет гораздо меньше средств на проекты развития, массовый футбол и национальные команды, если они его не поддержат. Он также подчеркнул, что дело это непринудительное. Но, как известно, нет ничего более обязывающего, чем подчеркнуто добровольное. УЕФА собрал экстренное заседание, и все в европейском футболе были едины. Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это величайшее спортивное наследие футбола. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается, говорится в заявлении УЕФА. Все это набрасывает еще больше тени на ФИФА и Инфантино в частности, которому предстоит, напомним, разбирательство в Конгрессе США из-за его связи с Трампом. Слишком уж часто эти двое фигурируют в последнее время вместе. Отмена на чемпионате мира дисквалификации лучшего бомбардира американской сборной после звонка старого друга Дональда. Разрешение ему награждать победителей и фотографироваться с ними вопреки традициям. История с арендой офиса ФИФА в Трамп Тауэр на Манхэттене. И вот новый поворот. УЕФА уже не первый год конфликтует с ФИФА по разным поводам и умеет отстаивать границы. Самый яркий пример – 5 лет назад члены УЕФА отказали ФИФА в намерении проводить чемпионат мира каждые 2 года. Сохранили своим решением 4-летний классический цикл. И можно не сомневаться, что в этот раз Европа тоже пойдет до конца. Трудно представить мундиаль без европейских сборных. ФИФА это тоже понимают. Поэтому велика вероятность, что Инфантино даст этой идее задний ход. С формулировкой из серии «Ладно, ладно, ну что вы, я просто предложил». Нет единства, снимаем предложение. Однако сам глава ФИФА, похоже, создал себе новые проблемы. На выборах президента организации в следующем году поддержка Инфантино со стороны европейских ассоциаций после этого скандала уже затруднительна. Так что велика вероятность, что Инфантино, явно переборщившись с полномочиями, проводит последние месяцы в своем теплом кресле. Но есть у главы ФИФА и свои козыри. Его идеи, конечно, приходятся по духу многим африканским федерациям футбола, которые не так богаты. И здесь у него как раз может быть поддержка на выборах. Африку представляют 56 ассоциаций, Европу 55. Поэтому тут многое решат голоса остальных конфедераций. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
4: Несмотря на то, что российские сборные клубы отстранены с 2022 года от турниров ФИФА и УЕФА, Россия остается членом обеих организаций. Российский футбольный союз принимает непосредственное участие в принятии решений.
13: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
4: Гриш, доброе утро.
14: Доброе утро.
4: Индекс Мосбиржи с утра попытался расти, но теперь снижается, как и нефть, собственно. Что происходит?
14: Ну, то и происходит. Сдувается нефть, сдувается российский рынок. Ну, на нашем рынке акций пока новых идей нет. Отскочили после провала в прошлую пятницу. Тогда еще вот началось восстановление, и так прошла ровно неделя. Ну, в любом случае, рынок худо-бедно стабилизировался. Может быть, какие-то идеи там проявится. Я смотрю, опять пошли фантазии на тему какого-то компромиссного решения по Украине в свете приезда там спецпосланников Трампа в Киев. В ближайшие дни вот Трамп заявил, по другим данным, это в конце августа будет. Ну, в общем, опять возня эта началась. Ну, так, на всякий случай, рынок принимает это к сведению. На валютном рынке вчера в концовке торгов курс юаня к рублю чуть-чуть упал. Вернее, рубль отыграл часть снижения. Ну, посмотрим. В принципе, 1.65 вроде как закрепили. Шансы на движение в район 12 по паре юань-рубль есть. Ну, как там дальше получится, посмотрим. Тут, в принципе, нельзя исключать, что пойдет новый какой-то поток продаж валюты со стороны экспортеров и прочее. Ну, в любом случае, в августе, который традиционно у нас является нестабильным месяцем, наверное, что-то с рублем прояснится. Ну, начинается поэтапное ослабление или это опять какая-то ложная тревога. Ну, гораздо интереснее события развиваются, конечно, глобально. В рынке там просто бурлит все, особенно вчера, когда вот говорят, что это была совместная интервенция, другие говорят, что это просто Банк Японии сам продавал иены. Я напомню, что японские финансовые власти решили создать, как они думают, ноу-хау и, дескать, чтобы иена не слабела, а спекулянты не стояли линейно против японской валюты, ожидая ослабления. Они, дескать, будут проводить теперь интервенции не как раньше. Сначала заявляют, потом проводят интервенции, а делать это внезапно. Поэтому вчера был масштабный вот этот удар со стороны интервенции. Самый большой в истории, однодневный объем. Вот тут, не знаю, правда, нет. Но валютные крупные трейдеры сообщают, что вот только за вчерашний день Банк Японии реализовал на рынке до 15 миллиардов долларов. И говорят, что здесь поучаствовал Федеральный резервный банк Нью-Йорка в том числе. То есть вроде как какая-то была попытка совместной интервенции. Ну, понятно, для чего это делается. Американский долговой рынок с оглядкой на напряженность на внутреннем рынке долга Японии тоже остается под давлением. Доходности обновляют многолетние пики. Вот по десятилетним бумагам пики там, по-моему, 12-летние, по 30-летним, 20-летним, вообще 25-летние пики. В общем, все это, естественно, бьет по американскому бюджету, создает нервозность, поэтому, учитывая, что глава Минфина США в прошлом спекулянт, ну вот они решили такими методами манипуляции что-то изменить на рынке долга. Ну, надолго бы это хватит или нет, японская валюта в любом случае остается на минимум против доллара за последние 40 лет. Ну, вот эти все потуги на валютном рынке, они привели к такому своеобразному хаосу на рынке акций. Вчера после провального снижения в четверг, в среду также резко отскочили все акции сектора высокого, сектора искусственного интеллекта в Америке. Индексы выросли. Сегодня в Азии такая же динамика. Вот индекс южнокорейской Коспи аж на 17% растет. До этого падал на 12% в прошлый раз. В общем, хаос начинается. Рынки дезориентированы. Какие-то пошли банкротства у некоторых крупных фондов, которые участвуют в гонке за искусственным интеллектом. Ну, в общем, бардак полный.
13: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
15: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
16: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
13: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Транширы.
17: В 2003 году канадская певица Селин Дион подписала очень выгодный контракт на серию выступлений с одним из популярнейших казино Лас-Вегаса. И все было бы идеально, если бы не жаркий воздух пустыни Мохаве, посреди которой и вырос город азарта. У половины населения штата Невада в анамнезе заболевания, связанные с излишне сухим воздухом, который, кроме прочего, губительно влияет на связки. Поэтому, чтобы обезопасить свой голос, Селин купила специальный увлажнитель воздуха. Всего за 2 миллиона долларов. Когда фанаты певицы узнали о стоимости агрегата, то попытались найти его подобие в продаже. Но разыскать увлажнитель дороже 5000 долларов им так и не удалось. В чем ценность и эксклюзивность прибора, который приобрела Дион, до сих пор остается тайной.
13: Транширы на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: Москва 8.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Участник признанной в России террористической организации «Артподготовка» задержан за сбор сведений от предприятиях ВПК для спецслужб Украины. Об этом сообщили в ФСБ. Там добавили, что под видом сотрудника транспортной компании этот человек провел разведку стратегических объектов в 7 регионах России. Также в ФСБ сообщили, что с 22 года в стране пересечена деятельность 251 члена артподготовки по обвинению в терроризме, экстремизме и госизмене. Силы ПВО за ночь перехватили 371 украинский беспилотник, сообщили Минобороны. Дроны сбиты над 11 регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Валберес сообщил о пожаре на складе в Волгограде после массированной атаки украинских беспилотников. Спасатели ликвидируют возгорание. Данные пострадавших уточняются. Возгорание зафиксировано на промышленном предприятии и складских помещениях. 5 человек пострадали, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Мошенники начали рассылать вредоносные файлы под видом срочного видео от соседей. Об этом сообщили в МВД. Аферисты пишут в мессенджерах, предупреждают о якобы подозрительном человеке у подъезда и прикрепляют видеофайл, открытие которого может привести к заражению устройства вредоносным ПО. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 9 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Ограничения в отношении Павла Дурова не касаются Телеграм, как юрлица заявили в Росфинмониторинге. Накануне Дурова внесли в список экстремистов и террористов. Как это все же повлияет на мессенджер? И можно ли теперь оплачивать премиум в Телеграм и владеть валютой в тон? Суд арестовал главу ФК-миллиардера Валерия Кустова по обвинению в хищении и растрате. Ранее вместе с ним были задержаны несколько топ-менеджеров ФК и замглавы управления Минпромторга по беспилотникам. По данным СМИ, дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего». Италия пригрозила приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за массового притока мигрантов в Сеуту. Премьера Мелони назвала происходящее шокирующим и заявила о готовности применить чрезвычайные меры для защиты границ. Испания отказалась объявлять общенациональный режим ЧС, но направляет в Сеуту армейское подкрепление. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Можно ли оплачивать премиум в Телеграм, владеть валютой тон и цитировать заявление Павла Дурова? Что будет с самим Телеграм и сможет ли основатель мессенджера дальше свободно передвигаться по миру? И что означает попадание Павла Дурова в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга для него самого и для российских пользователей Телеграм? Об этом Иван Медведев.
20: Официально Павел Дуров не террорист, по крайней мере, пока. Признать его таковым может только суд, но он уже попал в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Юридически это значит, что ему уже нельзя взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Распространяются ли претензии непосредственно к Павлу Дурову на весь Телеграм? В пресс-службе Росфинмониторинга прямо заявили, что нет. И это логично, считает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
21: От того, что в отношении Дурова возбуждено уголовное дело, не равнозначно, что Телеграм, ресурс, которым он владеет, сразу признается экстремистским. Для того, чтобы Телеграм был признан экстремистским, необходимо, чтобы вынесено было решение Верховного суда. Есть определенная процедура, прописанная в законе, как организации, их ресурсы признаются экстремистскими или террористическими.
20: Но что покажет практика, пока не знает никто, продолжает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
22: Фактическая блокировка всех его счетов — это повышенный риск для бизнес-партнеров и, естественно, пользы. Платежи, договоры, проверки могут быть приостановлены и пересмотрены. Другими словами, вся активность тех, кто так или иначе сотрудничает с Телеграмом, может быть приостановлена либо стать предметом расследования. Риск финансирования держателей премии аккаунтов теоретически существует, поскольку по факту происходит финансирование терроризма. Он как акционер, он все равно прибыль каким-то образом распределяет. И какая часть в этой прибыли платежей по этим премиум-аккаунтам и всему остальному — большой вопрос. Поэтому сложно сказать, как пойдет практика, но я думаю, что мы об этом узнаем достаточно скоро.
20: По этой же логике вопрос возникает и у бизнеса. А можно ли продолжать заказывать рекламные посевы у Telegram Ads? Все ждут, что покажет практика. Но некоторые юристы уже прямо призывают россиян отвязывать карты от Telegram-аккаунтов, не покупать звезды и не оплачивать премиум-статус. Риски, как минимум, не нулевые. А вот держатели криптовалюты ТОН могут не волноваться, считает член цифровой комиссии Ассоциации юристов России Михаил Успенский.
23: Со времен преснопамятного судебного разбирательства в Америке основное юридическое лицо Телеграма и проект, который развивает блокчейн ТОН, являются различными юридическими сущностями. Отождествлять их напрямую некорректно, и запретительные меры не должны напрямую распространяться на держателей токенов ТОН.
20: Оговоримся, что это лишь мнение конкретного эксперта. Что касается перспектив самого Телеграм в России, то большинство комментаторов пока сходятся во мнении, что полной его блокировки в ближайшее время ожидать не стоит. Кто-то думает, что это невозможно технически, Кто-то считает, что площадка все еще нужна военным, чиновникам и так далее. Официальный телеграм-канал Кремля, например, в четверг продолжал выкладывать посты. Для самого же Павла Дурова попадание в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга может создать проблемы со свободным передвижением по миру. На данный момент до конца не ясно, объявлен ли он в международный розыск. Пока звучала формулировка «объявляется». Но если Россия действительно пойдет за ним в Интерпол, это может стать для Дурова угрозой. По словам юристов, если бы претензии к нему были бы только у России, он мог бы настаивать, что дело в политике. Но во Франции в отношении Дурова продолжается уголовное расследование. Плюс, не к Дурову лично, но к Телеграм, возникли вопросы у Австралии. Одни эксперты уверены, что в совокупности это важно. Но адвокат-международник, руководитель практики коллегии адвокатов Линников и партнеры Антон Минаков думает, что такие угрозы для Дурова не критичны.
0: Скорее всего, это будет расценено просто как общая атмосфера вокруг личности Павла Дурова, но не повлечет за собой каких-либо специфических действий. Более того, даже так называемое красное уведомление Интерпола о международном розыске само по себе не является автоматически ордером на арест. Каждое государство само решает, задерживать ли определенного человека, начинать ли процедуру экстрадиции или же не приводить соответствующий ордер в действие.
20: Пока самая очевидная для Дурова угроза – это блокировка его российских активов. Правда, из того, что известно публично, у него остался актив лишь в одном российском банке. В банке биоматериалов клиники «Альтравита». И тот уже давно замороженный. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
4: Испания направила войска в город Сеута, расположенный на границе с Марокко, для борьбы с нелегальными мигрантами. На этой неделе тысячи мигрантов проникли на эту небольшую испанскую территорию, расположенную в Северной Африке. Люди добирались по суше и по морю. Известно как минимум о 9 погибших. Это крупнейший наплыв мигрантов в Сеуту за последние 5 лет. Что стало причиной и какими могут быть последствия, рассуждают журналисты CNN.
1: Ситуация полный хаос, так описывают очевидцы, происходящее в Сеуте. Эта территория в Северной Африке находится под испанским владением с 1580 года. Ее смешанное население состоит из христиан и мусульман, испанцев и марокканцев. Время от времени через этот город мигранты пытаются прорваться в Европу в поисках лучшей жизни. На видеозаписях видно, как толпы людей выходят на местные дороги, обходя волнорезы. В основном это молодые мужчины, но были и целые семьи с маленькими детьми. Кто-то выходит из воды прямо в гидрокостюме. Чтобы добраться до Сеуты, мигранты проплывают около 5 километров. Но некоторые не справляются и погибают прямо в море. Представители правительства Испании в Сеуте заявили, что во время беспорядков погибли по меньшей мере 9 человек. По данным же местных властей, речь идет уже о десятках погибших. Причины, побудившие такое количество мигрантов пересечь границу и направиться в Сеуту, пока не ясны. По одной из версий, всплеск связан с недавним решением Верховного суда Испании, по которому мигрантов, прибывающих по морю, нельзя немедленно выдворять обратно через границу. В 2021 году Сеута уже переживала подобное. Тогда за несколько дней около 14 тысяч человек незаконно пересекли границу. В этот раз речь идет по меньшей мере о 20 тысячах мигрантов, заявил сотрудник гражданской гвардии, дислоцированный в Сеуте. Хаос с берегов Северной Африки уже докатился и до Европы. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила приостановить действия Шенгенского соглашения с Испанией об открытых границах.
4: Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсетях сравнил наплыв беженцев в испанскую Сеуту с падением Рима под натиском варваров в 410 году и приложил картину крушения художника 19 века Томаса Коула. Что известно об уголовных делах в отношении топ-менеджеров ЭФКО и чиновницы из Минпромторга? Основной акционер ЭФКО Валерий Кустов был арестован на 2 месяца. Также был задержан гендиректор группы компаний. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. А замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя была арестована по подозрению в растрате. По данным СМИ, расследование связано с проектом «Транспорт будущего», который занимается производством беспилотников. Продолжит Валерий Бадоев.
2: Проект «Транспорт будущего» был запущен в 2021 году структурами ЭФКО. Впоследствии компания вышла из состава ГК и стала позиционировать себя как самостоятельный разработчик и производитель беспилотных авиационных систем. «Транспорт будущего» даже развивал проект беспилотного двухместного аэротакси. Также занимался дронами для обработки сельхозугодий, удобрения и распыления репеллентов. Одна из производственных площадок компании расположена в Самарской области, в Тольятти. Ее в январе 2025 года посещал Владимир Путин. На тот момент занимавший пост гендиректора «Транспорта будущего» Юрий Казаренко рассказывал президенту, что проект может производить практически все детали для БПЛА. Однако впоследствии, в мае этого года, Казаренко был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Примечательно, что до ареста он также занимал пост советника главы Самарской области. О позициях «Транспорта будущего» в регионе говорит главный редактор «Бизнес-ФМ Самара» Наталья Андрианова.
3: Для Самарской области проект, конечно, очень значим. Компания стала таким ядром формирования целого кластера беспилотных авиационных систем. Конечно, для инженеров и IT-специалистов это действительно очень интересное, перспективное место. Компания предлагала конкурентные условия, зарплату выше средней по городу и различные корпоративные льготы. Сказать, чтобы прям какое-то особое влияние было в нашей области, я не заметила за Валерием Кустовым. Но сам факт того, что он выступал одним из ключевых инвесторов и инициаторов развития транспорта будущего, это да. То есть вот тут его влиятельность в Самарской области, в принципе, можно отметить.
2: Утверждается, что последние задержания связаны именно с показаниями арестованного еще в мае Юрия Казаренко. Суд отправил под стражу основного акционера ГК Валерия Кустова, гендиректора его зама Евгения Лишенко и Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию управляющей компании ЭФКО Владислава Романцева. Также правоохранители арестовали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченя. Как пишет Коммерсант, фигуранты вступили в сговор с целью хищения субсидий, которые выделял Минпромторг на производство дронов. По версии МВД, обвиняемые закупали уже готовые БПЛА в Китае, перемаркировывали их и выдавали за свою продукцию. Но некоторые телеграм-каналы предполагают, что задержание Кустова связано с совместными проектами ЭФКО и Роснано, которые были запущены еще при Анатолии Чубайсе. ЭФКО – один из крупнейших производителей в сфере масложировой промышленности. Она выпускает продукцию под брендами Альтера, Слобода, Олейна и другими. Помимо всего этого, ЭФКО также известна своим подходом к работе с кадрами. Сам Кустов в интервью рассказывал, что кандидаты проходят тестирование в течение 4-5 часов для составления точного психологического портрета. Головной офис ГК расположен в городе Алексеевка, Белгородской области. В этом же регионе была расположена и другая производственная площадка транспорта будущего, продолжает собственный корреспондент российской газеты в регионе Анна Скрипка.
5: Действительно, Валерий Кустов достаточно значимая фигура в Белгородской области, в Алексеевском округе в частности. С началом работы ЭФК в регионе была основана своя особенная культура производства. Это была культура труда, это была корпоративная культура, которая до сих пор живет. Транспорт будущего в связи с последними событиями было решено перенести из Белгородской области вглубь страны. Да, зарождалось все это здесь, идеи эти все озвучивались здесь, но повлияла оперативная обстановка, поэтому в настоящее время эти активы с Белобластью не связаны.
2: Выручка ГК ЭФКО по итогам 2025 года превысила 344 миллиарда рублей. Ее основной акционер Валерий Кустов занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes. Его состояние превышает 1 миллиард долларов. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
7: Реклама. Искусственный интеллект в телекоммуникации. Разрабатывают ли операторы собственные решения или пользуются готовыми? Какие человеческие ресурсы позволяет экономить технология? И какую выгоду генерирует уже сегодня? Не окажутся ли надежды на дальнейшее внедрение ИИ переоцененными? И каким видится завтрашний день искусственного интеллекта в телеком-индустрии? Об этом генеральный директор Билайн Сергей Анохин в субботу после 12 на Бизнес-ФМ.
24: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой и привезет «Вкусвилл Бизнес».
25: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
26: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
27: «Интермода» открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. «Брунелло Кучинелли», «Бёрбери», «Канали», «Сантони», «Пизерико» и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. «Интермода». Большая Покровская, 25.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
6: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
9: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. В России с 1 сентября вступят в силу изменения в правила перевозок пассажиров на поездах. Пассажиры при покупке билета на поезд дальнего следования должны будут указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты для получения уведомлений об изменениях в расписании. Железнодорожный перевозчик, в свою очередь, должен предупреждать об отмене поезда, изменении маршрута или замене состава. Люди, использующие коляски, получат возможность покупать билеты на специальные места в приоритетном порядке, число которых в свободной продаже будет ограничено. Требование о возврате билетов с указанием мест на пригородные поезда только в кассе будет отменено. Российские боксеры смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. По его словам, Международная федерация World Boxing допустила российских спортсменов всех возрастных категорий к участию во всех международных турнирах. Он также напомнил, что Федерация бокса России вошла в состав World Boxing в начале года. Решение Международной федерации особенно важно, поскольку именно она уполномочена Международным олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу. В Нижегородском индустриальном колледже капитально отремонтируют общежитие для студентов. Как сообщили в Минобразование области, в прошлом году колледж вступил в программу «Профессионалитет» по направлению машиностроения. Это позволило поучаствовать и одержать победу в конкурсе на проведение капремонта остальных площадей, не связанных с кластером, в частности, общежития. Напомню, на сегодняшний день в Нижегородской области функционируют 16 кластеров профессионалитета, еще 3 откроются в этом году. В следующем количество кластеров в регионе вырастет до 25. Центр развития транспортных систем запустил в мессенджере МАКС чат-бот «Транспорт Нижегородской области». С его помощью жители и гости региона смогут в любое время оперативно получать актуальную информацию о работе маршрутов общественного транспорта. Бот ищет ближайшие остановки по геолокации и показывает, через сколько минут нужный автобус, трамвай или троллейбус прибудет к выбранной остановке. Также в меню сервиса есть расписание транспорта и интерактивная карта, отражающая движение маршрутов в режиме реального времени. Чат-бот является дополнительным каналом получения информации и особенно актуален для тех мест, где отсутствуют умные остановки. Сейчас чат-бот работает в тестовом режиме, его активно дорабатывают, чтобы сделать максимально удобным для пользователей. Наряд, который Ума Турман носила в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», будет продан на аукционе. Белая рубашка с приталенным силуэтом и чуть укороченные клёш-брюки, в которых Мия Уоллес в исполнении Турман появляется в ресторане, уже более 30 лет остаются одним из самых узнаваемых образов в истории кино. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
10: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 21 градуса. Вечером незначительно прохладнее, плюс 20, и также возможны осадки. Ночью пасмурно и плюс 18.
6: Валюта.
10: На 31 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 82 копейки. Держитесь курса.
6: Компании и корпорации.
9: Нижегородский авиазавод «Сокол» изготовил первый подкилевой отсек для пассажирского самолета МС-21, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Предприятие включено в кооперацию по производству нового пассажирского лайнера. Комплектующие для подкилевого отсека на «Сокол» поставил ульяновский завод «Авиастар». После установки трубопровода отсек отправят головному изготовителю – Иркутскому авиазаводу. Сейчас «Сокол» готовится к работам по второму отсеку. В скором времени сборка этого агрегата будет полностью локализована в Нижнем Новгороде. Нижегородская компания «Хромос Инжиниринг» при поддержке Фонда развития промышленности увеличила производство промышленных газовых хроматографов в 1,7 раза и освоила выпуск оборудования во взрывозащищенном исполнении. Комплексы используются для анализа состава природного газа и оценки его качества и безопасности на предприятиях ТЭК. Общие инвестиции в развитие производства составили 250 миллионов рублей. На средства займа компания «Хромос Инжиниринг» приобрела более 30 единиц оборудования. После выхода на полную мощность компания сможет увеличить ежегодный объем выпуска хроматографических комплексов еще на 50%. Заказчиками таких комплексов являются крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса, среди которых «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Сибур», «Транснефть» и другие компании. Еще 6 представителей регионального бизнеса удостоены звания «Заслуженный предприниматель Нижегородской области». Это Юрий Балашов, учредитель, финансовый директор ООО «Нижегородское отделение клиники Садко», Александр Беляев, гендиректор АО «Время Ч», Илья Большов, учредитель и гендиректор ООО «Металлсервис Поволжье», Альберт Гусев, гендиректор «Спар Мидл Волга», Алексей Душкин, учредитель, замглавврача по медицинской части ООО «Медис», и Анатолий Мигунов, учредитель, директор по развитию Арзамасского литейно-механического завода «Старт». Звание «Заслуженный предприниматель Нижегородской области» вручается за особые заслуги в развитии бизнеса, реализацию инвестиционных проектов, высокие результаты в обеспечении качества и конкурентоспособности продукции или услуг, представление Нижегородской области на межрегиональном и международном уровне. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
11: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
12: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
13: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Через век. Главные капиталы России. Калман Вольф Янкелевич и Давид Вольфович Высоцкие.
15: Вольф Янкелевич Высоцкий родился в 1824 году в небогатой еврейской семье в городе Старые Жагоры Российской империи. Ныне это город Жагары в Литве. Он получил традиционное религиозное образование и первоначально занимался земледелием и торговлей зерном. Но дело не пошло, и в 50-х годах Высоцкий решил попробовать новое дело. Примерно в это время Китай после победы англичан в Первой опиумной войне вынужден был открыть свои границы для международной торговли. Тогда же российские власти сняли существовавшие с 18 века ограничения на ввоз чая. В Российской империи начался чайный бум. Если в 50-х годах 19 века объем импорта чая составлял 6 тысяч тонн, то уже в следующем десятилетии вдвое больше. В целом за столетие потребление чая выросло в 20 раз. В 1858 году Высоцкий перебрался в Москву. Евреям в те времена жить там запрещалось, но для купцов первой гильдии делалось исключение. Так возникла фирма «Высоцкий и Ко», одно из крупнейших предприятий России, а после краха империи известная международная компания. Чай-развесочная фабрика Высоцкого в Москве работала на Нижней Красносельской улице. Также он владел крупнейшими фабриками в Петербурге и Челябинске. Чайный лист закупался в основном в Китае. В начале 20 века Высоцкого уже называли «королем чая». В 1903 году он контролировал треть чайного рынка в Российской империи и был поставщиком двора его императорского величества. К 1904 году компания расширила свою деятельность и за границу – в Германию, Францию, США и Канаду. Всю свою жизнь Калман Вольф Высоцкий оказывал поддержку еврейским организациям и соплеменникам, писателям и интеллектуалам. Много жертвовал на еврейскую колонизацию Палестины. В завещании передал всю свою долю в фирме В. Высоцкий Ко в размере 1 000 000 рублей на благотворительность. Вольф Янкелевич умер в 1904 году, когда его бизнес был на пике успеха. Его сын Давид унаследовал компанию и продолжил расширение дела. В 1904 было открыто нью-йоркское отделение для продажи развешанных в России чаев. А в 1907 Давид создал англо-азиатскую компанию с главным офисом в Лондоне. Также компания приобрела плантации чая в Индии и на Цейлоне. В 1914 году перед Первой мировой войной годовой оборот компании достиг 45 миллионов рублей. И тут Николай II издает указ, сразу увеличивший доходы чайных магнатов более чем в 1.5 раза. В империи ввели сухой закон. Производство и продажа всех видов алкогольной продукции с 19 июля 14 года оказалось под запретом. Крепкие напитки продавали только в ресторанах. Запрет действовал в течение всей войны. Но люди очень быстро нашли замену алкоголю – чифирь. Потребление чая в стране взлетело, и в 15 году оборот компании Высоцкого превысил 70 миллионов рублей. Семья Высоцких была связана со многими знаменитыми людьми. К дочери Давида Иди сватался Борис Пастернак, но получил отказ, а салон Высоцких посещала вся московская богема. Давид Вольфович также возглавлял хозяйственное правление еврейских молитвенных учреждений в Москве. Внуки же чайного короля отошли от религии и увлеклись социализмом. Михаил и Абрам Гоцци основали партию эсеров и занялись революцией. Когда она, не без их помощи, произошла, Высоцкий и Гоцци потеряли бизнес и вынуждены были бежать за границу. Правда, Давид не оставил дела. Эмигрировав в Англию, он наладил упаковку чая в Варшаве и Данцинге. И в годы НЭПа контрабандой переправлял его в Советскую Россию. Высоцкий умер в Лондоне в 1930 году.
16: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Бизнес ФМ.
17: В 1880-х годах британские офицеры, дислоцированные в Индии и Южной Африке, проводили досуг для смеха, играя в своеобразное подобие лаун-тенниса на обеденных столах. Ракетками служили коробки из-под сигар, мячики вырезали из винных пробок. Сеткой были выстроены в ряд книги. К концу 19 века забава стала модной, распространившись по обе стороны Атлантики. Многие производители игр стали выпускать наборы для настольного тенниса «Флим-флам», «Фиф-фаф», «Госсима». В начале 20 века предприимчивый американец Джон Джарвис зарегистрировал название «Пинг-понг». Ему показалось, что именно слово «пинг» больше всего похоже на звук, издаваемый мячом, когда он ударяется о ракетку, а «понг», когда мяч отскакивает от стола. К этому дню забавное развлечение превратилось в спортивное состязание, включенное в программу Олимпийских игр. И на протяжении всей своей истории пинг-понг остается синонимом настольного тенниса.
16: Имя нарицательное. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: В Москве 9:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Союз электронной торговли предложил обязать маркетплейсы страховать товары или создавать компенсационные фонды для возмещения убытков в случае их утраты или повреждения, в том числе из-за пожаров, атак и других форс-мажорных обстоятельств. Предложение содержится в письмах, которые организация направила в Минпромторг и Wildberries, пишут ведомости. Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о полном разоружении и формировании радикального палестинского движения «Хамас». Администрация США рассчитывает, что представители движения в ближайшие дни подпишут соглашение о начале разоружения и демилитаризации сектора Газа. Об этом сообщает портал «Axios».
0: Международная федерация хоккея продлила отстранение российских сборных на 27-й год. Федерация хоккея России обжалует это решение. При этом Международная федерация допустила до международных хоккейных соревнований юниорскую и женскую сборные Белоруссии. Чемпион мира в составе сборной Италии, трехкратный победитель Лиги чемпионов Франко Боррези скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщила пресс-служба Милана, клуба, за который Боррези выступал на протяжении всей своей карьеры с 1978 по 1997 год, а также являлся его почетным вице-президентом. В последние годы Боррези боролся с тяжелой болезнью легких. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 9:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Из-за атаки на логистическом объекте Wildberries в Волгограде возникло возгорание. По предварительным данным, пострадавших там нет, это сообщили в компании. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявлял, что 5 человек пострадали после массированной атаки беспилотников на регион. Повреждены многоквартирные и частные дома. На предприятии ТЭК произошел пожар. Армения может потребовать с России 2 миллиарда долларов в год за аренду железных дорог, которыми по концессии управляет дочка РЖД, это заявил Никол Пашинян. Кроме того, армянский премьер вновь отказался проводить референдум по вступлению его страны в Евросоюз или о выходе из ЕАЭС. О нарастающих разногласиях между Москвой и Ереваном сегодня в нашем эфире Георгий Бофт. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий. Туда войдут добровольцы, преимущественно из персонала. Оплатить им будут из средств Минобороны и региональных бюджетов. Какие полномочия есть у таких групп и кто может туда попасть? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Никол Пашинян решил пройтись по шпалам. Он заявил, что проблемы с экспортом армянских товаров в Россию на рынке ЕАЭС возникли, потому что, цитата, «Армения решила иметь политические и экономические альтернативы». Пашинян также пригрозил потребовать с Москвы 2 миллиарда долларов за концессию Южно-Кавказской железной дороги. По его словам, железнодорожная инфраструктура на территории Армении – это собственность республики. Он подчеркнул, что намерен решить этот вопрос по-дружески, но если возникнут юридические разногласия, возможно обращение в арбитраж. Инфраструктура железных дорог в Армении передана в 2008 году, и на 30 лет она в управлении Южно-Кавказской железной дороги, стопроцентной дочки РЖД. Куда дальше пойдет конфронтация Москвы и Еревана? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
19: Недавний разговор Пашиняна с Путиным явно прошел плохо. Армянский премьер хочет снятия российских торговых санкций, введенных перед парламентскими выборами в этом году. Но он натолкнулся на напоминание о заявлении лидеров России, Беларуси, Казахстана и Киргизии 29 мая в Астане о необходимости провести референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Названная Пашиняном цифра 2 миллиарда долларов отдает блефам. Экономически она не обоснована. Пассажирские перевозки убыточны. Убытки по условиям концессии частично компенсирует армянское правительство. 2 миллиарда – это в 5-8 раз больше любой из фигурировавших в переговорах оценок стоимости концессии. Сами армянские эксперты называют цифру до 200 миллионов долларов. При этом армянская часть ЮКЖД обслуживает тупик, поскольку из 4 стыковых станций работает одна на границе с Грузией. РЖД за 15 лет вкладывалась в дорогу, однако Ереван упрекает, что при передаче в концессию грузооборот составлял вдвое больше нынешнего. Ценность этого актива, впрочем, может резко возрасти в будущем. После вашингтонских договоренностей августа 25 года между Баку и Ереваном оформился проект «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания». 42-километровый участок через Сюникскую область Армении, соединяющий Азербайджан с Нахичеванью, с эксклюзивными правами американцев. Также Турция уже приступила к восстановлению инфраструктуры участка Акьяка-Гюмри. Азербайджан восстанавливает свои участки от Городиза до армянской границы и в Нахичеване. Армении, чтобы пробиться вовне, нужно достроить лишь два участка общей длиной не более 20 километров к турецкой границе и Мадагаскару. модернизировать сеть, не рассчитана на международный транзит. Стоимость такой модернизации оценивается примерно в 140 миллионов долларов. Обязательства ЮКЖД по концессии до 1938 года около 60 миллионов, и свободных денег у РЖД сейчас просто нет. В таких условиях выбор в пользу турецкого транзита может стать очевидным. Отдельная история – коридор из России в Иран через Армению, но она с конца нулевых остается на бумаге. Москва и Тегеран занялись западной ветвью в обход Армении. Ереван теоретически может обратиться в международный коммерческий арбитраж при Международной торговой палате в Париже. Правовые документы ЕАЭС, в том числе договор о ЕАЭС, дают такое право выбора. Есть еще суд ЕАЭС в Минске, куда Ереван может обратиться уже с обжалованием запретов Россельхознадзора и Роспотребнадзора на армянские цветы, овощи, фрукты, рыбу, воду, джерму, коньяк и молочную продукцию, как необоснованные санитарные меры внутри единого рынка. Что касается требования Москвы провести референдум, то оно носит политический характер и не опирается ни на одну норму договора о ЕАЭС. Астанинское заявление четырех лидеров – это пока тоже лишь политический документ. Единственная легальная на сегодня процедура – добровольный выход, после чего решение Высшего Совета о прекращении членства принимается консенсусом минус голос уходящей страны. И пока Ереван не подал заявление, исключить его нельзя. Также Ереван указывает на то, что закон от марта 25 года о начале процесса вступления в ЕС – это лишь декларация, но не заявка. Заявка не подана до сих пор. Зато российский набор экономических инструментов давления мощнее армянского. Главный из них – газ. «Газпром» поставляет Армении его по 177 долларов за 1000 кубов при рыночных 600 с лишним и тариф, зафиксированным соглашением, действующим до начала 27 года. Москва уже предупреждала, что при выходе из ЕАЭС льготная цена станет рыночной. Конфронтация, скорее всего, не дойдет до разрыва в самые ближайшие месяцы, но и не рассосется. Пашинян не станет расторгать железнодорожную концессию в одностороннем порядке, а Москва не уйдет добровольно.

0: критической инфраструктуры и стратегически важных предприятий. Что мы знаем об этих группах? Набирать туда будут только добровольцев, желательно из персонала самого предприятия. В зону СВО такие группы отправлять не будут. Они нужны для защиты от дронов своих заводов и предприятий. Участники будут подписывать контракт с Минобороны. От министерства у них будет денежное довольствие. Но регионы смогут присоединиться и доплачивать из местного бюджета. Кубань уже пообещала, говорит замгендиректора бизнеса ФМ «Краснодар» Антон Мисулис.
1: Мобильные группы будут создаваться из числа сотрудников организации. Согласно задумке, сотрудники смогут подписать контракт с Минобороны и при этом остаться работать на своем предприятии, не отправляясь в зону СВО. Ну и, соответственно, за участие в этих группах им будет ежемесячно краевые власти доплачивать по 50 тысяч рублей. Понятно, что это не основной доход, это не слишком большие деньги как для Кубани, так и для России в целом. Поэтому основные расходы по обеспечению таких мобильных групп все-таки лягут на плечи организации. Если у организации нет службы безопасности, нет групп быстрого реагирования, скорее всего, будут набираться такие сотрудники из числа ветеранов СВО, из числа ветеранов других боевых действий, казаков, может быть, из числа бойцов Росгвардии.
0: Чем конкретно будут заниматься участники мобильных групп, наверняка будет зависеть от интенсивности прилетов, расположения объекта, уровня его защищенности и так далее. Можно представить, что один встанет за пулемет на пикапе, второй будет обслуживать местную систему РЭП, а третий будет караулить дроны на вышке. Но это все, по большому счету, фантазии. Точно число таких групп, их вооружение, цели и задачи засекречены. Мы узнали мнение о выделении сотрудников для мобильных огневых групп у гендиректора краснодарской компании «Гагаринг» Александра Барашкова. Его сотрудники оказывают посильную помощь военным, но оружие в руках не держат.
2: К созданию мобильных групп на предприятии я отношусь отрицательно, потому что эти мобильные группы будут действовать разрозненно. Нужен системный подход. Это первое. А второе, мы против вот этой объектовой защиты. Мы больше топим за рубежную оборону. И мы считаем, что линии обороны нужно выстраивать как можно дальше от предприятий и от населенных пунктов. Но то, что губернатор поднял вопрос этот перед бизнесом, пришло понимание, что только сообща мы можем бороться с этими проблемами. Это очень положительный эффект. И мы готовы помочь администрации. Но мы смогли организовать взаимодействие с армией, представителями флота и других структур. Мы обеспечиваем инфраструктуру, инженерную поддержку. Но за пулеметами и с изделиями боевой части работают только военные.
0: Свои мобильные огневые группы формируют в Севастополе. Вступать туда мужчин призвал губернатор Михаил Развозжаев. Главная их задача, по его словам, оперативно выявлять и отражать атаки врага, защищая Севастополь с земли. Ограничение по возрасту 52 года. Собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова ранее общалась с членами похожего отряда.
3: В Севастополе для того, чтобы усилить защиту города, некоторое время назад был создан отряд «Севастополь», подразделение, которое оказывает содействие армии, флоту в обороне города. Это гражданская структура, где люди приходят на работу, но по большому счету они несут службу по защите города. И вот как раз о дополнительном наборе в эти огневые группы объявил сейчас губернатор города. Но я думаю, всем понятно, это связано с тем, что атак становится все больше. Ну, я общалась с ребятами, общалась с бойцами. Могу сказать, что туда не приходят случайные люди. Это люди, которые действительно готовы встать на защиту города. Это вот их такое убеждение большое. Говорил командир этого отряда, что людей принимают по принципу: все идут на общих основаниях, даже независимо от того, что у кого-то были какие-то звания, может быть, там в полиции или еще где-то в каких-то других местах. Все обязательно проходят такую службу, начиная от рядовых, и начинается такой рост в зависимости от заслуг.
0: О том, что в России начали набор добровольцев для защиты критически важных объектов, регионы впервые начали сообщать в ноябре прошлого года, спустя неделю после того, как президент подписал соответствующий закон. Тогда отмечалось, что добровольцев будут направлять на охрану критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, в том числе энергетики и транспорта. Все они проходят подготовку на полигонах. Срок участия в мобильных группах ограничен, не более 60 суток. Потом контракт можно переподписать, продолжает военный юрист Иван Самарин.
4: Правительство, во-первых, установило список критически важных объектов и установило, в частности, кто выделяет оружие этим мобильным огневым группам. Это должны делать воинские части. Гражданин, который может быть направлен на прохождение вот этих специальных сборов, должен заключить контракт с Министерством обороны на пребывание в мобилизационном людском резерве. Получается, что все-таки это не полноценный статус военнослужащего, а именно статус гражданина, направленного на специальные сборы.
5: Тем не менее, тоже контракт с Минобороны заключается.
4: Но не контракт прохождения военной службы, это разные вещи, а контракт на нахождение в мобилизационном людском резерве.
5: В контракте в Краснодарском крае анонсируют мобильные огневые группы при предприятиях.
4: Все правильно, может быть, при предприятии, но состав этих мобильных огневых групп формирует воинская часть, которая занимается организацией сборов,

0: специальных. Вот такая вот система. В любом случае управление остается у военных.
1: Участие в мобильных огневых группах – дело сугубо добровольное. Весной властям Ленобласти даже пришлось опровергать сообщение о том, что предприятиям региона приходят разнарядки по набору сотрудников в такие группы – 10% персонала. В местной администрации назвали эти письма фейком. Тогда же уточнили, что к подразделениям в ближайшее время присоединится 23 новые группы. Из этого можно сделать вывод, что таких групп точно десятки, а скорее всего сотни по всей стране. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Теме, кто в теме. Сегодня тема о том, как бизнес с иностранными директорами сталкивается с последствиями ужесточения законодательства в отношении мигрантов. В нашу студию обратился основатель компании Макс Бионик по совместительству гражданин Узбекистана Тимур Сайфутдинов. Его компания занимается выпуском деталей для протезов. Личные счета нашего героя, а также счета его компании, оказались заблокированы из-за внесения директора в реестр контролируемых лиц. Органы признают, что внесение ошибочное. Но как его исключить из реестра, никто не знает.
3: Мы сначала не поняли, но слава богу, что хотя бы банки нам ответили на запрос, почему заблокировали. Не подтверждались там данные в ЕГРУ. Мы, соответственно, сначала отправились в 44-ю налоговую, там покрутили пальцем у виска и сказали, не может быть так, что вам не отправили, идите в районную. Там позадавали вопросы, мы спросили, на каком основании, соответственно, блокировали. Они сказали, что из МВД связались, сказали, то, что генеральный директор не находится на территории Российской Федерации. А я вот был перед ними, чудо небесное.
4: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Программа полностью в дневном эфире после полудня и 18.30 на Бизнес FM. А все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
4: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
5: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Бизнес FM.
5: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров.
4: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Компании и корпорации.
6: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
4: Отставки и назначения.
6: Бывший глава Удмуртии Александр Бричалов возглавит железнодорожного оператора СГ «Транс», сообщили источники РБК. СГ «Транс» – это крупнейший в России собственник парка вагонов для перевозки сжиженных углеводородных газов и нефтехимии. Летом прошлого года компания вместе с группой «Вектор Рейл» по иску Генпрокуратуры была передана в доход государства по иску к бизнесменам Алексею Тайчеру и Салману Бабаеву. После этого компанию выставили на торги, но продать ее пока не удалось.
4: Отчеты и планы.
6: Чистая прибыль российских железных дорог по РСБУ за январь-июнь этого года выросла почти в 20 раз по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 53 миллиарда 1 миллион рублей. Это следует из отчета компании. В РЖД отметили, что показатели чистой прибыли этого и предыдущего отчетного периода не являются сопоставимыми, учитывая положительный эффект на чистую прибыль от курсовых разниц в прошлом году, который не наблюдался в 2026-м. Российская сеть дискаунтеров «Светофор» планирует открыть первые магазины в Южной Корее под брендом «Price Fit». Об этом сообщила пресс-служба торгового представительства России в Сеуле. Первый магазин откроется в городе Хвасон. Он находится в 45 километрах к югу от Сеула. Осенью 2026-го состоится открытие. После запуска первых точек «Светофор» планирует постепенно расширять присутствие в стране. В долгосрочных планах 200 магазинов по всей Южной Корее. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Девять сорок семь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Все 55 членов УЕФА, включая Российский футбольный союз, намерены бойкотировать турниры под эгидой ФИФА в случае продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам. Это сообщается на сайте УЕФА. Также к протесту присоединятся Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
7: В международном футболе полыхает все ярче. Скандалы продолжаются один за другим. Новый заключается в следующем. FIFA опубликовала концепцию проекта FIFA Forward Enterprise, предполагающего создание дочерней компании стоимостью 20 миллиардов долларов. Планируется продажа около 20% акций новой структуры за 4 миллиарда 200 миллионов долларов частным инвесторам. Следом должны перейти медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Выплаты национальным федерациям должны быть увеличены с 8 миллионов за предстоящий 4-летний цикл до 20. В последующие два цикла до 22 и 24 миллионов соответственно. Подчеркивалось, что решение о начале проекта должны принять большинство федераций. Также нужно получить одобрение Совета ФИФА. Издание Sky News сообщало, что Джанни Инфантино разослал письмо ассоциациям членам ФИФА, где дал организациям срок до 19 сентября для поддержки его плана. И предупредил, что у ассоциации будет гораздо меньше средств на проекты развития, массовый футбол и национальные команды, если они его не поддержат. Он также подчеркнул, что дело это непринудительное. Но, как известно, нет ничего более обязывающего, чем подчеркнуто добровольное. УЕФА собрал экстренное заседание, и все в европейском футболе были едины. Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это величайшее спортивное наследие футбола. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается, говорится в заявлении УЕФА. Все это набрасывает еще больше тени на ФИФА и Инфантино в частности, которому предстоит, напомним, разбирательство в Конгрессе США из-за его связи с Трампом. Слишком уж часто эти двое фигурируют в последнее время вместе. Отмена на чемпионате мира дисквалификации лучшего бомбардира американской сборной после звонка старого друга Дональда. Разрешение ему награждать победителей и фотографироваться с ними вопреки традициям. История с арендой офиса ФИФА в Трамп Тауэр на Манхэттене. И вот новый поворот. УЕФА уже не первый год конфликтует с ФИФА по разным поводам и умеет отстаивать границы. Самый яркий пример – 5 лет назад члены УЕФА отказали ФИФА в намерении проводить чемпионат мира каждые 2 года. Сохранили своим решением 4-летний классический цикл. И можно не сомневаться, что в этот раз Европа тоже пойдет до конца. Трудно представить мундиаль без европейских сборных. ФИФА это тоже понимают. Поэтому велика вероятность, что Инфантино даст этой идее задний ход. С формулировкой из серии «Ладно, ладно, ну что вы, я просто предложил». Нет единства, снимаем предложение. Однако сам глава ФИФА, похоже, создал себе новые проблемы. На выборах президента организации в следующем году поддержка Инфантино со стороны европейских ассоциаций после этого скандала уже затруднительна. Так что велика вероятность, что Инфантино, явно переборщившись с полномочиями, проводит последние месяцы в своем теплом кресле. Но есть у главы ФИФА и свои козыри. Его идеи, конечно, приходятся по духу многим африканским федерациям футбола, которые не так богаты. И здесь у него как раз может быть поддержка на выборах. Африку представляют 56 ассоциаций, Европу 55. Поэтому тут многое решат голоса остальных конфедераций. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Несмотря на то, что российские сборные клубы отстранены с 2022 года от турниров ФИФА и УЕФА, Россия остается членом обеих организаций. Российский футбольный союз принимает непосредственное участие в принятии решений.
5: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
8: Доброе утро.
2: Открывается вот-вот российский рынок. Что ждем в пятницу?
8: Пока открываемся вяло, потери в 0,5%. Ну, пытаются удержать 2200. Вчера достаточно бодро начали, легко взяли. Техническое сопротивление 2250, даже шли выше. Но в итоге пока не хватило дальнейшего энтузиазма. Ну, в принципе, надо помнить, что в прошлую пятницу, вот как раз в это время, на бирже, в общем-то, царил тотальный пессимизм. Рынок падал, обновлял низы с осени 22 года, ну, а потом уже вот именно в пятницу прошлую произошло некоторое восстановление, которое продлилось в ускоренном режиме вот практически всю текущую неделю. Ну, может быть, неделю завершим где-то вот ближе к этим уровням. Я ж не знаю, насколько у инвесторов хватит оптимизма, чтобы продолжать поддерживать текущий темп, но пока идей новых особо не появилось. Идея, что покупать акции из-за того, что намечается девальвация рубля, ну, она такая спорная, потому что будет это девальваться, не будет. Ослабление рубля, конечно, может, оно и наступило, с учетом того, что юань к рублю пробил уровень сопротивление 1.65, закрепился. Вроде как с утра юань продолжает потихонечку расти к российской валюте. Ну, как говорится, посмотрим, что будет в августе. С одной стороны, месяц нестабильный, с другой стороны, может быть, наплыв валюты опять в систему банковскую пойдет, и в таком случае ситуация будет меняться. Ну, кстати, на следующей неделе Минфин объявит, какие у него дополнительные доходы нефтегазовые, если они, в каком объеме, и посмотрим, какие масштабы валютных операций будут озвучены уже ближе к следующей пятнице. Ну, я имею в виду на август месяц. На глобальном рынке в целом ситуация, с одной стороны, спокойная, с другой стороны, такой режим бардака, потому что периодические страхи в отношении слишком сильно завышенности оценок сектора искусства интеллекта и производители, которые инфраструктуру обеспечивают, это производители чипов, ну и, соответственно, потребители. Ну вот то одних продавали, то других. Последние пару дней испугались, что производство полупроводников в следующий год-два может в мире существенно увеличиться с учетом достаточно сильных прорывов, которые китайцы сделали. Ну, получается, что в 2027 году они уже начнут производить чипы, соответственно, конкуренция усилится. В 2028 они уже будут производить продвинутые чипы, еще большая конкуренция. Ну, соответственно, от дефицита можно перейти к перенасыщению рынка. Этого инвесторы боятся, никто не хочет остаться, как говорится, в последнем вагоне, поэтому были сильные провалы в этом сегменте. Но вчера все дело выкупилось. Может быть, здесь элемент манипуляции, потому что одновременно произошли события на валютном рынке. Там Банк Японии провел масштабные, самые масштабные, как говорят в истории, однодневные валютные интервенции, продав почти 20 миллиардов долларов. Ну, соответственно, японская иена 3% к доллару прибавила. С утра опять пошли пошли слухи, что вот-вот они опять начнут проводить интервенции. Но японцы решили, что надо хитро поступать, ничего не говорить, когда они вмешиваются в валютный рынок, а делать не внезапно. Дескать, по их замыслу спекулянты в таком случае вообще будут обходить иену стороной и не играть против нее. Ну, такая спорная гипотеза. Но пока иена 160, хотя это 40-летний минимум доллара, но все-таки это не 165. На нефтяном рынке ситуация в целом пока не меняется. Уже по традиции каждую пятницу в конце недели котировки под давлением. Ну, вроде как резкого такого чрезмерного обострения в Персидском заливе никто не увидел, так что цены немножечко охладились. Brent 87 долларов.
5: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ОАО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.
9: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. До недавней реформы на заслуженный отдых в Катаре можно было выйти в 40 лет при рабочем стаже в 15. С 2023-го планка повышена до 50 лет при 25 годах стажа. Минимальная пенсия в государстве превышает 4 тысячи долларов, а с возможными надбавками размер выплат может достигать 6 тысяч долларов США в месяц. Пособие умершего пенсионера может выплачиваться членам его семьи еще долгие годы, причем даже в том случае, если они иностранцы. Вдове, дочери и сестре до их замужества, сыну и брату до 21-го дня рождения. При определенных условиях деньги могут получать даже родители и внуки покойного. Именно поэтому пенсионную систему Катара иногда называют пенсией 5 поколений. Особая пенсия на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 9:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. ФСБ и Следственный комитет сообщили об аресте в Нижегородской области сторонника запрещенной в России террористической организации «Артподготовка», который по заданию украинских спецслужб собирал сведения о предприятиях военно-промышленного комплекса. Он передавал информацию через интернет своим кураторам. Логистический центр «Валберес» в Волгограде пострадал в результате атаки беспилотников. На объекте произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет. В компании заявили, что логистика перестроена. «Валберес» на неопределенный срок заморозила инвестпрограмму. На фоне продолжающихся атак беспилотников пауза прежде всего коснется новых сделок. Компания не станет приобретать новые активы, пишут «Известия». При этом пока не ясно, распространяется ли решение на уже начатое строительство логистических центров, развитие IT-инфраструктуры и проекты, по которым приняты юридически обязывающие инвестиционные решения. США ввели санкции против российской логистической компании Air Cargo Pro, которая, по мнению Вашингтона, поддерживает деятельность иранской авиакомпании Махан Air. В Штатах утверждают, что Махан Air содействует деятельности Корпуса Стражи Исламской Революции, помогает в закупках и транспортировке беспилотников и вооружений. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Ограничения в отношении Павла Дурова не касаются Телеграм, как юрлица заявили в Росфинмониторинге. Накануне Дурова внесли в список экстремистов и террористов. Как это все же повлияет на мессенджер? И можно ли теперь оплачивать премиум в Телеграм и владеть валютой Тон? Суд арестовал главу ЭФКО миллиардера Валерия Кустова по обвинению в хищении и растрате. Ранее вместе с ним были задержаны несколько топ-менеджеров ЭФКО и замглавы управления Минпромторга по беспилотникам. По данным СМИ, дело связано с реализацией проекта «Транспорт будущего». Корзина ВБ. На билбордах по всей России размещена реклама в поддержку пострадавших селлеров. Между тем, Wildberries перевела второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали от атак на склады компании. Там отметили, что средства будут зачислены на их балансы на платформе в ближайшее время. Подробнее в эфире. Бизнес FM. Можно ли оплачивать премиум в Телеграм, владеть валютой тон и цитировать заявление Павла Турова? Что будет с самим Телеграм и сможет ли основатель мессенджера дальше свободно передвигаться по миру? И что означает попадание Павла Турова в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга для него самого и для российских пользователей Телеграм? Об этом Иван Медведев.
11: Официально Павел Дуров не террорист, по крайней мере, пока. Признать его таковым может только суд, но он уже попал в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Юридически это значит, что ему уже нельзя взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Распространяются ли претензии непосредственно к Павлу Дурову на весь Телеграм? В пресс-службе Росфинмониторинга прямо заявили, что нет. И это логично, считает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
12: От того, что в отношении Дурова возбуждено уголовное дело, не равнозначно, что Телеграм, ресурс, которым он владеет, сразу признается экстремистским. Для того, чтобы Телеграм был признан экстремистским, необходимо, чтобы вынесено было решение Верховного суда. Есть определенная процедура, прописанная в законе, как организации, их ресурсы признаются экстремистскими или террористическими.
11: Но что покажет практика, пока не знает никто, продолжает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
13: Фактическая блокировка всех его счетов — это повышенный риск для бизнес-партнеров, естественно, пользы. Платежи, договоры, проверки могут быть приостановлены и пересмотрены. Другими словами, вся активность тех, кто так или иначе сотрудничает с Телеграмом, может быть приостановлена либо стать предметом расследования. Риск финансирования держателей премиум аккаунтов теоретически существует, поскольку по факту происходит финансирование терроризма. Он как акционер, он все равно прибыль каким-то образом распределяет. И какая часть в этой прибыли платежей по этим премиум-аккаунтам и всему остальному — большой вопрос. Поэтому сложно сказать, как пойдет практика, но я думаю, что мы об этом узнаем достаточно скоро.
11: По этой же логике вопрос возникает и у бизнеса. А можно ли продолжать заказывать рекламные посевы у Telegram Ads? Все ждут, что покажет практика. Но некоторые юристы уже прямо призывают россиян отвязывать карты от Telegram-аккаунтов, не покупать звезды и не оплачивать премиум-статус. Риски, как минимум, не нулевые. А вот держатели криптовалюты ТОН могут не волноваться, считает член цифровой комиссии Ассоциации юристов России Михаил Успенский.
14: Со времен преснопамятного судебного разбирательства в Америке основное юридическое лицо Телеграма и проект, который развивает блокчейн ТОН, являются различными юридическими сущностями. Отождествлять их напрямую некорректно, и запретительные меры не должны напрямую распространяться на держателей токенов ТОН.
11: Оговоримся, что это лишь мнение конкретного эксперта. Что касается перспектив самого Телеграм в России, то большинство комментаторов пока сходятся во мнении, что полной его блокировки в ближайшее время ожидать не стоит. Кто-то думает, что это невозможно технически, кто-то считает, что площадка все еще нужна военным, чиновникам и так далее. Официальный телеграм-канал Кремля, например, в четверг продолжал выкладывать посты. Для самого же Павла Дурова попадание в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга может создать проблемы со свободным передвижением по миру. На данный момент до конца не ясно, объявлен ли он в международный розыск. Пока звучала формулировка «объявляется». Но если Россия действительно пойдет за ним в Интерпол, это может стать для Дурова угрозой. По словам юристов, если бы претензии к нему были бы только у России, он мог бы настаивать, что дело в политике. Но во Франции в отношении Дурова продолжается уголовное расследование. Плюс, не к Дурову лично, но к Телеграм, возникли вопросы у Австралии. Одни эксперты уверены, что в совокупности это важно. Но адвокат-международник, руководитель практики коллегии адвокатов Линников и партнеры Антон Минаков, думает, что такие угрозы для Дурова не критичны.
15: Скорее всего, это будет расценено просто как общая атмосфера вокруг личности Павла Дурова, но не повлечет за собой каких-либо специфических действий. Более того, даже так называемое красное уведомление Интерпола о международном розыске само по себе не является автоматически ордером на арест. Каждое государство само решает, задерживать ли определенного человека, начинать ли процедуру экстрадиции или же не приводить соответствующий ордер в действие.
11: Пока самая очевидная для Дурова угроза – это блокировка его российских активов. Правда, из того, что известно публично, у него остался актив лишь в одном российском банке. В банке биоматериалов клиники «Альтравита». И тот уже давно замороженный. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: В своем телеграм-канале Павел Дуров прокомментировал свой новый статус с заявлением о том, что российские власти включили его в перечень террористов за отказ вводить в телеграм цензуру, и съязвил на тему того, кто, по его мнению, сегодня способен ограничивать доступ к интернету, а кто нет. Испания направила войска в город Сеута, расположенный на границе с Марокко, для борьбы с нелегальными мигрантами. На этой неделе тысячи мигрантов проникли на эту небольшую испанскую территорию, расположенную в Северной Африке. Люди добирались по суше и по морю. Известно как минимум о 9 погибших. Это крупнейший наплыв мигрантов в Сеуту за последние 5 лет. Что стало причиной и какими могут быть последствия, рассуждают журналисты CNN.
16: Ситуация полный хаос, так описывают очевидцы, происходящее в Сеуте. Эта территория в Северной Африке находится под испанским владением с 1580 года. Ее смешанное население состоит из христиан и мусульман, испанцев и марокканцев. Время от времени через этот город мигранты пытаются прорваться в Европу в поисках лучшей жизни. На видеозаписях видно, как толпы людей выходят на местные дороги, обходя волнорезы. В основном это молодые мужчины, но были и целые семьи с маленькими детьми. Кто-то выходит из воды прямо в гидрокостюме. Чтобы добраться до Сеута, мигранты проплывают около 5 километров. Но некоторые не справляются и погибают прямо в море. Представители правительства Испании в Сеуте заявили, что во время беспорядков погибли по меньшей мере 9 человек. По данным же местных властей, речь идет уже о десятках погибших. Причины, побудившие такое количество мигрантов пересечь границу и направиться в Сеуту, пока не ясны. По одной из версий, всплеск связан с недавним решением Верховного суда Испании, по которому мигрантов, прибывающих по морю, нельзя немедленно выдворять обратно через границу. В 2021 году Сеута уже переживала подобное. Тогда за несколько дней около 14 тысяч человек незаконно пересекли границу. В этот раз речь идет по меньшей мере о 20 тысячах мигрантов, заявил сотрудник гражданской гвардии, дислоцированный в Сеуте. Хаос с берегов Северной Африки уже докатился и до Европы. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила приостановить действия Шенгенского соглашения с Испанией об открытых границах.
2: Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсетях сравнил наплыв беженцев в испанскую Сеуту с падением Рима под натиском варваров в 410 году и приложил картину крушения художника 19 века Томаса Коула. На ней изображен жесткий штурм и разрушение вымышленного античного города. Что известно об уголовных делах в отношении топ-менеджеров ЭФК и чиновницы из Минпромторга? Основной акционер ЭФК Валерий Кустов был арестован на 2 месяца. Также был задержан гендиректор группы компаний. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. А замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половщеня была арестована по подозрению в растрате. По данным СМИ, расследование связано с проектом «Транспорт будущего», который занимается производством беспилотников. Следствие оценило ущерб по делу Кустова в 8 миллиардов 600 миллионов рублей, сообщили источники РБК. Его обвиняют в хищении в особо крупном размере, а также в растрате. Продолжит Валерий Убадоев.
17: Проект «Транспорт будущего» был запущен в 2021 году структурами ЭФКО. Впоследствии компания вышла из состава ГК и стала позиционировать себя как самостоятельный разработчик и производитель беспилотных авиационных систем. «Транспорт будущего» даже развивал проект беспилотного двухместного аэротакси. Также занимался дронами для обработки сельхозугодий, удобрения и распыления репеллентов. Одна из производственных площадок компании расположена в Самарской области, в Тольятти. Ее в январе 2025 года посещал Владимир Путин. На тот момент занимавший пост гендиректора «Транспорта будущего» Юрий Козаренко рассказывал президенту, что проект может производить практически все детали для БПЛА. Однако впоследствии, в мае этого года, Козаренко был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Примечательно, что до ареста он также занимал пост советника главы Самарской области. О позициях транспорта будущего в регионе говорит главный редактор «Бизнес FM Самара» Наталья Андрианова.
18: Для Самарской области проект, конечно, очень значим. Компания стала таким ядром формирования целого кластера беспилотных авиационных систем. систем. Конечно, для инженеров и IT-специалистов это действительно очень интересное, перспективное место. Компания предлагала конкурентные условия, зарплату выше средней по городу и различные корпоративные льготы. Сказать, чтобы прям какое-то особое влияние было в нашей области, я не заметила за Валерием Кустовым. Но сам факт того, что он выступал одним из ключевых инвесторов и инициаторов развития транспорта будущего, это да. То есть вот тут его влиятельность в Самарской области, в принципе, можно отметить.
17: Утверждается, что последние задержания связаны именно с показаниями арестованного еще в мае Юрия Казаренко. Суд отправил под стражу основного акционера ГК Валерия Кустова, гендиректора и его зама Евгения Лишенко и Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию управляющей компании «ЭФКО» Владислава Романцева. Также правоохранители арестовали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченя. Как пишет «Коммерсант», фигуранты вступили в сговор с целью хищения субсидий, которые выделял Минпромторг на производство дронов. По версии МВД, обвиняемые закупали уже готовые БПЛА в Китае, перемаркировывали их и выдавали за свою продукцию. Но некоторые телеграм-каналы предполагают, что задержание Кустова связано с совместными проектами «ЭФКО» и «Роснано», которые были запущены еще при Анатолии Чубайсе. «ЭФКО» – один из крупнейших производителей в сфере масложировой промышленности. Она выпускает продукцию под брендами «Альтера», «Слобода», «Олейна» и другими. Помимо всего этого, «ЭФКО» также известна своим подходом к работе с кадрами. Сам Кустов в интервью рассказывал, что кандидаты проходят тестирование в течение 4-5 часов для составления точного психологического портрета. Головной офис ГК расположен в городе Алексеевка, Белгородской области. В этом же регионе была расположена и другая производственная площадка транспорта будущего, продолжает собственный корреспондент российской газеты в регионе Анна Скрипка.
19: Действительно, Валерий Кустов достаточно значимая фигура в Белгородской области, в Алексеевском округе в частности. С началом работы ЭФКО в регионе была основана своя особенная культура производства. Это была культура труда, это была корпоративная культура, которая до сих пор живет. Собственно. Транспорт будущего в связи с последними событиями было решено перенести из Белгородской области вглубь страны. Да, зарождалось все это здесь, идеи эти все озвучивались здесь, но повлияла оперативная обстановка, поэтому в настоящее время эти активы с Белобластью не связаны.
17: Выручка ГК «ЭФКО» по итогам 2025 года превысила 344 миллиарда рублей. Ее основной акционер Валерий Кустов занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes. Его состояние превышает 1 миллиард долларов. Валерий Обадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
5: Реклама.
20: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
21: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Лидер интернет-технологий конца прошлого века Yahoo в 2000 году стал использовать сервис поиска, разработанный молодой компанией Google. А два года спустя гигант предложил Пейджу и Брину выкупить весь их бизнес за 3 миллиарда долларов. Сам Yahoo на тот момент стоил 10 миллиардов и мог позволить себе это поглощение. Но создатели Google хотели в два раза больше предложенного, а потенциальный покупатель на это не согласился. Позже Yahoo проиграл в борьбе за технологическое лидерство, сам был продан примерно за 5 миллиардов и к этому дню ужался до нишевого продукта на медиарынке. Google же в 2004-м получил на IPO оценку в 20 миллиардов, а ныне уже в виде корпорации Alphabet превратился в супергиганта рыночной стоимостью в 4 триллиона. Знал бы прикуп на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес.
4: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
0: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. В России с 1 сентября вступят в силу изменения в правила перевозок пассажиров на поездах. Пассажиры при покупке билета на поезд дальнего следования должны будут указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты для получения уведомлений об изменениях в расписании. Железнодорожный перевозчик, в свою очередь, должен предупреждать об отмене поезда, изменении маршрута или замене состава. Люди, использующие коляски, получат возможность покупать билеты на специальные места в приоритетном порядке, число которых в свободной продаже будет ограничено. Требование о возврате билетов с указанием мест на пригородные поезда только в кассе будет отменено. Российские боксеры смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. По его словам, Международная федерация World Boxing допустила российских спортсменов всех возрастных категорий к участию во всех международных турнирах. Он также напомнил, что Федерация бокса России вошла в состав World Boxing в начале года. Решение Международной федерации особенно важно, поскольку именно она уполномочена Международным олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу. В Нижегородском индустриальном колледже капитально отремонтируют общежитие для студентов. Как сообщили в Минобразование области, в прошлом году колледж вступил в программу «Профессионалитет» по направлению машиностроения. Это позволило поучаствовать и одержать победу в конкурсе на проведение капремонта остальных площадей, не связанных с кластером, в частности общежития. Напомню, на сегодняшний день в Нижегородской области функционируют 16 кластеров профессионалитета, еще 3 откроются в этом году. В следующем количество кластеров в регионе вырастет до 25. Центр развития транспортных систем запустил в мессенджере «Макс» чат-бот «Транспорт Нижегородской области». С его помощью жители и гости региона смогут в любое время оперативно получать актуальную информацию о работе маршрутов общественного транспорта. Бот ищет ближайшие остановки по геолокации и показывает, через сколько минут нужный автобус, трамвай или троллейбус прибудет к выбранной остановке. Также в меню сервиса есть расписание транспорта и интерактивная карта, отражающая движение маршрутов в режиме реального времени. Чат-бот является дополнительным каналом получения информации и особенно актуален для тех мест, где отсутствуют умные остановки. Сейчас чат-бот работает в тестовом режиме, его активно дорабатывают, чтобы сделать максимально удобным для пользователей. Наряд, который Ума Турман носила в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», будет продан на аукционе. Белая рубашка с приталенным силуэтом и чуть укороченные клёш-брюки, в которых Мия Уоллес в исполнении Турман появляется в ресторане, уже более 30 лет остаются одним из самых узнаваемых образов в истории кино. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
4: Погода.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 21 градуса. Вечером незначительно прохладнее, плюс 20, и также возможны осадки. Ночью пасмурно и плюс 18.
4: Валюта.
1: На 31 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 82 копейки. Держитесь курса.
4: Компании и корпорации.
0: Нижегородский авиазавод «Сокол» изготовил первый подкилевой отсек для пассажирского самолета МС-21, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Предприятие включено в кооперацию по производству нового пассажирского лайнера. Комплектующие для подкилевого отсека на «Сокол» поставил ульяновский завод «Авиастар». После установки трубопровода отсек отправят головному изготовителю, Иркутскому авиазаводу. Сейчас «Сокол» готовится к работам по второму отсеку. В скором времени сборка этого агрегата будет полностью локализована в Нижнем Новгороде. Нижегородская компания «Хромос Инжиниринг» при поддержке Фонда развития промышленности увеличила производство промышленных газовых хроматографов в 1,7 раза и освоила выпуск оборудования во взрывозащищенном исполнении. Комплексы используются для анализа состава природного газа и оценки его качества и безопасности на предприятиях ТЭК. Общие инвестиции в развитие производства составили 250 миллионов рублей. На средства займа компания «Хромос Инжиниринг» приобрела более 30 единиц оборудования. После выхода на полную мощность компания сможет увеличить ежегодный объем выпуска хроматографических комплексов еще на 50%. Заказчиками таких комплексов являются крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса, среди которых «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Сибур», «Транснефть» и другие компании. Еще 6 представителей регионального бизнеса удостоены звания «Заслуженный предприниматель Нижегородской области». Это Юрий Балашов, учредитель, финансовый директор ООО «Нижегородское отделение клиники Садко», Александр Беляев, гендиректор АО «Время Ч», Илья Большов, учредитель и гендиректор ООО «Металлсервис Поволжье», Альберт Гусев, гендиректор «Спармидл Волга», Алексей Душкин, учредитель, замглавврача по медицинской части ООО «Медис», и Анатолий Мигунов, учредитель, директор по развитию Арзамасского литейно-механического завода «Старт». Звание «Заслуженный предприниматель Нижегородской области» вручается за особые заслуги в развитии бизнеса, реализацию инвестиционных проектов, высокие результаты в обеспечении качества и конкурентоспособности продукции или услуг, представление Нижегородской области на межрегиональном и международном уровне. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес-ФМ».
22: Первые духи упоминаются еще в библейских текстах. Запахи, как правило, были тяжелыми, однокомпонентными. Итальянский парфюмер Иоганн Мария Фаррино с детства пытался выпаривать запахи из растений и смешивать их. Фаррино было 50 лет, когда он создал совершенный запах. В 1708 году он писал своему брату: «Я создал аромат, который напоминает итальянское весеннее утро. В нем ноты диких нарциссов смешиваются с запахом цветов апельсина». Свое изобретение он назвал «Eau de Cologne», то есть «Кёльнская вода», в честь города Кёльна, который стал его второй родиной. Новинка очень полюбилась и венценосным особам, и простым смертным. Аромат стал настолько популярным, что со временем одеколоном стали называть все духи с легким запахом, в состав которых входит 70% алкоголя и от 2 до 5% ароматических веществ.
6: Имя нарицательное на «Бизнес FM».
3: Через век. Главные капиталы России. Николай Александрович Второв. Состояние более 100 миллионов рублей. Самый богатый человек дореволюционной России. Про его деловую хватку ходили легенды. А первой сделкой была авантюра по продаже купцу Варфоломееву прав на несуществующую дорогу Томск-Новосибирск за 135 тысяч рублей. Дело было в 1856 году. Юному мошеннику на тот момент было 15 лет. В наказание отец, иркутский купец первой гильдии Александр Федорович Второв, решил проучить сына и сослал его в Томск развивать бизнес. К концу 19 века товарищество на паях А.Ф. Второв вело торговлю текстилем, чаем, занималось поставкой в казну материалов, необходимых для производства пороха, и владело городской недвижимостью в 11 городах Сибири и Урала. В 97 году Николай Александрович перебрался в Москву. Больше всего он интересовался добычей золота и нефти. С начала нового века он начал свой путь золотопромышленника, выкупив паи в Николо-Сергиевской золотопромышленной компании и Нининском золотопромышленном товариществе «Артемьев и Ко». В 1907 году он стал коммерческим директором Серпуховской мануфактуры, одной из крупнейших в стране, состоявшей из 4 ткацких фабрик и множества разнородных заводов, среди которых были кирпичный и литейный. В 1911 умер Второв отец, и большую часть его состояния получил Николай. Это около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры и гостиницы. В 1912 году Николай Александрович начал свой первый крупный самостоятельный проект – строительство комплекса зданий «Деловой двор» в Москве. Следующее дело Второго – текстильный трест, в который вошла, например, купленная бизнесменом Даниловская мануфактура. Практически сразу после начала Первой мировой российская армия столкнулась с недостатком боеприпасов, и Главное артиллерийское управление страны создало организацию по изготовлению снарядов французского образца. В Торову была предоставлена фабрика, которой достроили два снаряжательных завода и мастерские. Николай Александрович объединил военно-промышленные предприятия и часть текстильного бизнеса в акционерное общество «Поставщик». И, стараясь заместить импорт отечественной продукции, где только возможно, параллельно создал российское акционерное общество химической промышленности «Русско-Краска». В 1916 году Второв приобрел «Юнкерсбанк» с капиталом в 30 миллионов рублей и переименовал его в «Московский промышленный банк». С помощью этого учреждения приобретались металлургические, цементные и химические заводы, а также развивались предприятия, направленные на военное снабжение. Ко времени прихода к власти большевиков Николай Второв владел крупнейшей в России бизнес-империей. Вместе с Рябушинским он создал автомобильное московское общество, после революции преобразованное в ЗИЛ. Фронт требовал колоссальные объемы стали, и Второв в короткие сроки сумел наладить производство на основанном им заводе «Электросталь». Своей империей он управлял из особняка в Москве в Спасо-Песковском переулке. Сегодня этот дом арендуется правительством США как резиденция посла Соединенных Штатов России и известен в народе как «Спасо-хаус». Советская власть предприятия Второго не трогала из-за их стратегической ценности. В мае 1918 года 52-летний промышленник был убит в своем рабочем кабинете. По Москве ходили слухи, что его застрелил агент большевиков, хотя тем вряд ли в тот момент была нужна смерть Николая Александровича. По другой версии, убийца, красноармеец и студент из Сибири по фамилии Гудков, был незаконным сыном Второва, родом из Томска. Как сообщали газеты, Гудков просил у Второва денег на продолжение учебы. Тот обещал, что поможет не только закончить среднее, но и получить высшее образование. Однако студент потребовал просто дать ему 20 тысяч здесь и сейчас. Получив отказ, он достал револьвер. Второв бросился на него, пытаясь обезоружить, но тот успел смертельно его ранить. Обливаясь кровью, Николай Александрович дошел до прихожей и сказал попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». Это были его последние слова. Убийцу заперли в кабинете. Поняв, что ему не скрыться, Гудков выстрелил себе в висок. Промышленника провожала вся Москва. Вероятно, в первый и последний раз при советской власти в одной колонне шли рабочие, оставшиеся представители буржуазии и красные комиссары. Похоронная процессия растянулась более чем на версту. Одни венки заняли 9 колесниц, а рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности». Предприятие Второго национализировали уже после его смерти в 1918-19 годах.
5: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ.
22: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12.
5: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: После 10.28 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Пожар на складе бытовой техники ДНС в Владивостоке может привести к задержке доставки заказов, сообщается на сайте компании. Отмечается, что доставка товаров перераспределена между складами. Компания также предупреждает о возможной задержке, отмечает, что принимаются меры по доставке товаров в установленный срок. Причины пожара пока не установлены. В Оренбургской области ликвидировали крупный ландшафтный пожар. Возгорание в Домбаровском районе угрожало жилым домам и загородному детскому лагерю. Как сообщил губернатор Евгений Солнцев, пройденная огнем площадь составила 20 тысяч гектаров. Спасатели продолжают следить за тлеющими участками. Самые высокие зарплаты в России зафиксированы на Чукотке, в Магаданской области и Ямало-Ненецком округе. В мае средний доход в этих регионах превысил 200 тысяч рублей в месяц. В среднем по стране зарплата до вычета налогов составила чуть более 110 тысяч рублей. 2 августа в районе Лужников временно закроют движение транспорта. Это связано с проведением концерта. Во время мероприятия также будет ограничена парковка. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина одиннадцатого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Логистические центры в Волгограде и Татарстане подверглись ночью атаке БПЛА. Пострадавших нет. На волгоградском складе Wildberries произошло возгорание. В Зеленодольске, это Татарстан, был атакован склад «Озон». Разрушений нет, объект работает в штатном режиме, сообщили в компании. Атаки ночью были и в других российских регионах. Есть пострадавшие. Армения может потребовать с России 2 миллиарда долларов в год за аренду железных дорог, которыми по концессии управляет дочка РЖД, это заявил Никол Пашинян. Кроме того, армянский премьер вновь отказался проводить референдум по вступлению его страны в Евросоюз или о выходе из ЕАЭС. О нарастающих разногласиях между Москвой и Ереваном сегодня Георгий Бовт. Индекс деловой среды от РСПП продолжил снижение. В июле он составил за последний год 42,4 пункта. Отчасти такая динамика обусловлена проблемами с логистикой, возникшими на фоне топливного кризиса. Кроме того, спрос на продукцию компании продолжает падать. Подробнее в эфире. Бизнес FM. Никол Пашинян решил пройтись по шпалам. Он заявил, что проблемы с экспортом армянских товаров в Россию на рынке ЕАЭС возникли, потому что, цитата, «Армения решила иметь политические и экономические альтернативы». Пашинян также пригрозил потребовать с Москвы 2 миллиарда долларов за концессию Южно-Кавказской железной дороги. По его словам, железнодорожная инфраструктура на территории Армении – это собственность республики. Он подчеркнул, что намерен решить этот вопрос по-дружески, но если возникнут юридические разногласия, возможно обращение в арбитраж. Инфраструктура железных дорог в Армении передана в 2008 году, и на 30 лет она в управлении Южно-Кавказской железной дороги, стопроцентной дочке РЖД. Куда дальше пойдет конфронтация Москвы и Еревана? Комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
8: Недавний разговор Пашиняна с Путиным явно прошел плохо. Армянский премьер хочет снятия российских торговых санкций, введенных перед парламентскими выборами в этом году. Но он натолкнулся на напоминание о заявлении лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 29 мая в Астане о необходимости провести референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Названная Пашиняном цифра 2 миллиарда долларов отдает блефам. Экономически она не обоснована. Пассажирские перевозки убыточны. Убытки по условиям концессии частично компенсирует армянское правительство. 2 миллиарда – это в 5-8 раз больше любой из фигурировавших в переговорах оценок стоимости концессии. Сами армянские эксперты называют цифру до 200 миллионов долларов. При этом армянская часть ЮКЖД обслуживает тупик, поскольку из 4 стыковых станций работает одна на границе с Грузией. РЖД за 15 лет вкладывалась в дорогу, однако Ереван упрекает, что при передаче в концессию грузооборот составлял вдвое больше нынешнего. Ценность этого актива, впрочем, может резко возрасти в будущем. После вашингтонских договоренностей августа 25 года между Баку и Ереваном оформился проект «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания». 42-километровый участок через Тюникскую область Армении, соединяющий Азербайджан с Нахичеванью, с эксклюзивными правами американцев. Также Турция уже приступила к восстановлению инфраструктуры участка Акьяка-Гюмри. Азербайджан восстанавливает свои участки от Городиза до армянской границы и в Нахичеване. Армении, чтобы пробиться вовне, нужно достроить лишь два участка общей длиной не более 20 километров к турецкой границе и модернизировать сеть, не рассчитанную на международный транзит. Стоимость такой модернизации оценивается примерно в 140 миллионов долларов. Обязательства ЮКЖД по концессии до 38 года около 60 миллионов, и свободных денег у РЖД сейчас просто нет. В таких условиях выбор в пользу турецкого транзита может стать очевидным. Отдельная история – коридор из России в Иран через Армению, но она с конца нулевых остается на бумаге. Москва и Тегеран занялись западной ветвью в обход Армении. Ереван теоретически может обратиться в международный коммерческий арбитраж при Международной торговой палате в Париже. Правовые документы ЕАЭС, в том числе договор о ЕАЭС, дают такое право выбора. Есть еще суд ЕАЭС в Минске, куда Ереван может обратиться уже с обжалованием запретов Россельхознадзора и Роспотребнадзора на армянские цветы, овощи, фрукты, рыбу, воду, джерму, коньяк и молочную продукцию, как необоснованные санитарные меры внутри единого рынка. Что касается требования Москвы провести референдум, то оно носит политический характер и не опирается ни на одну норму договора о ЕАЭС. Астанинское заявление четырех лидеров – это пока тоже лишь политический документ. Единственная легальная на сегодня процедура – добровольный выход, после чего решение Высшего Совета о прекращении членства принимается консенсусом минус голос уходящей страны. И пока Ереван не подал заявление, исключить его нельзя. Также Ереван указывает на то, что закон от марта 25 года о начале процесса вступления в ЕС – это лишь декларация, но не заявка. Заявка не подана до сих пор. Зато российский набор экономических инструментов давления мощнее армянского. Главный из них – газ. «Газпром» поставляет Армении его по $177 за 1000 кубов при рыночных 600 с лишним и тариф за фиксированным соглашением, действующим до начала 27 года. Москва уже предупреждала, что при выходе из ЕС льготная цена станет рыночной. Конфронтация, скорее всего, не дойдет до разрыва в самые ближайшие месяцы, но и не рассосется. Пашинян не станет расторгать железнодорожную концессию в одностороннем порядке, а Москва не уйдет добровольно. Можно поторговаться о выкупе или реструктуризации. А вот пересмотр газовых тарифов будет висеть дамокловым мечом.
2: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Между тем, глава РЖД Олег Белозеров ответил Пашиняну, что корпорация вправе ожидать возврата инвестиций, если Ереван хочет прекратить или изменить условия договора по ЮКЖД. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий. Такие группы войдут добровольцы из числа персонала. Оплатить им будут из региональных бюджетов. О том, какие полномочия есть у мобильных огневых групп и кто может туда попасть, разбирался Евгений Перельчук.
9: Власти Краснодарского края анонсировали создание так называемых мобильных огневых групп.

0: выплачивать по 50 тысяч рублей. Понятно, что это не основной доход, это не слишком большие деньги как для Кубани, так и для России в целом, поэтому основные расходы по обеспечению таких мобильных групп все-таки лягут на плечи организации. Если у организации нет службы безопасности, нет групп быстрого реагирования, скорее всего, будут набираться такие сотрудники из числа ветеранов СВО, из числа ветеранов других боевых действий, казаков, может быть, из числа бойцов Росгвардии.
1: Чем конкретно будут заниматься участники мобильных групп, наверняка будет зависеть от интенсивности прилетов, расположения объекта, уровня его защищенности и так далее. Можно представить, что один встанет за пулемет на пикапе, второй будет обслуживать местную систему РЭП, а третий будет караулить дроны на вышке. Но это все по большому счету фантазии. Точное число таких групп, их вооружение, цели и задачи засекречены. Мы узнали мнение о выделении сотрудников для мобильных огневых групп у гендиректора краснодарской компании «Гагаринг» Александра Барашкова. Его сотрудники оказывают посильную помощь военным, но оружие в руках не держат.
2: К созданию мобильных групп на предприятии я отношусь отрицательно, потому что эти мобильные группы будут действовать разрозненно. Нужен системный подход. Это первое. А второе, мы против вот этой объектовой защиты. Мы больше топим за рубежную оборону. И мы считаем, что линии обороны нужно выстраивать как можно дальше от предприятий и от населенных пунктов. Но то, что губернатор поднял вопрос этот перед бизнесом, пришло понимание, что только сообща мы можем бороться с этими проблемами. Это очень положительный эффект. И мы готовы помочь администрации. Но мы смогли организовать взаимодействие с армией, с представителями флота и других структур. Мы обеспечиваем инфраструктуру, инженерную поддержку. Но за пулеметами и с изделиями боевой части работают только военные.
1: Свои мобильные огневые группы формируют в Севастополе. Вступать туда мужчин призвал губернатор Михаил Развозжаев. Главная их задача, по его словам, оперативно выявлять и отражать атаки врага, защищая Севастополь с земли. Ограничение по возрасту 52 года. Собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова ранее общалась с членами похожего отряда.
3: В Севастополе для того, чтобы усилить защиту города, некоторое время назад был создан отряд Севастополь, подразделение, которое оказывает содействие армии, флоту в обороне города. Это гражданская структура, где люди приходят на работу, но по большому счету они несут службу по защите города. И вот как раз о дополнительном наборе в эти огневые группы объявил сейчас губернатор города. Но я думаю, всем понятно, это связано с тем, что атак становится все больше. Ну, я общалась с ребятами, общалась с бойцами. Могу сказать, что когда не приходят случайные люди, это люди, которые действительно готовы встать на защиту города. Это вот их такое убеждение большое. Говорил командир этого отряда, что людей принимают по принципу: все идут на общих основаниях, даже независимо от того, что у кого-то были какие-то звания, может быть, там в полиции или еще где-то в каких-то других местах. Все обязательно проходят такую службу, начиная от рядовых, и начинается такой рост в зависимости от заслуг.
1: О том, что в России начали набор добровольцев для защиты критически важных объектов, регионы впервые начали сообщать в ноябре прошлого года, спустя неделю после того, как президент подписал соответствующий закон. Тогда отмечалось, что добровольцев будут направлять на охрану критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, в том числе энергетики и транспорта. Все они проходят подготовку на полигонах. Срок участия в мобильных группах ограничен, не более 60 суток. Потом контракт можно переподписать, продолжает военный юрист Иван Самарин.
4: Правительство, во-первых, установило список критически важных объектов и установило, в частности, кто выделяет оружие этим мобильным огневым группам. Это должны делать воинские части. Гражданин, который может быть направлен на прохождение вот этих специальных сборов, должен заключить контракт с Министерством обороны на пребывание в мобилизационном людском резерве. Получается, что все-таки это не полноценный статус военнослужащего, а именно статус гражданина, направленного на специальные сборы.
5: Тем не менее, тоже контракт с Минобороны заключается.
4: Но не контракт прохождения военной службы, это разные вещи, а контракт на нахождение в мобилизационном людском резерве.
5: В контракте в Краснодарском крае анонсируют мобильные огневые группы при предприятиях.
4: Все правильно, может быть, при предприятии, но состав этих мобильных огневых групп формирует воинская часть, которая занимается организацией сборов специальных. Вот такая вот система. В любом случае управление остается военных.
1: Участие в мобильных огневых группах – дело сугубо добровольное. Весной властям Ленобласти даже пришлось опровергать сообщение о том, что предприятиям региона приходят разнарядки по набору сотрудников в такие группы – 10% персонала. В местной администрации назвали эти письма фейком. Тогда же уточнили, что к подразделениям в ближайшее время присоединится 23 новые группы. Из этого можно сделать вывод, что таких групп точно десятки, а скорее всего сотни по всей стране. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: В теме, кто в теме. Сегодня тема о том, как бизнес с иностранными директорами сталкивается с последствиями

0: ужесточение законодательства в отношении мигрантов. На нашу студию обратился основатель компании Макс Бионик по совместительству гражданин Узбекистана Тимур Сайфутдинов. Его компания занимается выпуском деталей для протезов. Личные счета нашего героя, а также счета его компании, оказались заблокированы из-за внесения директора в реестр контролируемых лиц. Органы признают, что внесение ошибочное, но как его исключить из реестра, никто не знает.
1: Мы сначала не поняли, но слава богу, что хотя бы банки нам ответили на запрос, почему заблокировали. Не подтверждались там данные в ЕГРУ. Мы, соответственно, сначала отправились в 44-ю налоговую, там покрутили пальцем у виска и сказали, не может быть так, что вам не отправили, идите в районную. Там позадавали вопросы, мы спросили, на каком основании, соответственно, блокировали. Они сказали, что из МВД связались, сказали, то, что генеральный директор не находится на территории Российской Федерации. А я вот был перед ними, чудо небесное.
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
0: Программа полностью в дневном эфире после полудня и 18.30 на Бизнес FM. А все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
2: Реклама.
3: Лето. Это очередь за мороженым в парке. Глоток ледяной воды во время экскурсии. Попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
4: АУ «Вкусвилл», Черноголовка, Украина, 121-7700-253-671.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Компанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Бизнес FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Скоро на Бизнес FM. Компании и корпорации.
5: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
5: Сеть офф-прайс магазинов «Фамилия» ускорила экспансию. За июнь и июль ритейлер открыл 11 новых магазинов. Это более чем втрое больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант». С начала года сеть запустила уже 18 новых точек, повторив результат всего 2025 года. Росту способствует освобождение торговых площадей после ухода других брендов и готовность владельцев торговых центров предлагать арендаторам более выгодные условия. На фоне снижения посещаемости торговых центров и падения снижения спроса на одежду именно дискаунтеры продолжают активно расширять присутствие. Китайские компании из индустрии цифровых развлечений усиливают интерес к российскому рынку, сообщили в ВК. По итогам 2025 года китайские рекламодатели вложили в продвижение на платформах ВК более 2,5 миллиардов рублей, а их число выросло на 70% по сравнению с предыдущим годом. Компания отмечает, что спрос поддерживает инструменты таргетированной рекламы и искусственного интеллекта. Азбука вкуса монетизирует юбилей Лужников. К его 70-летию ритейлер совместно со спорткомплексом выпустил лимитированный торт в форме легендарного стадиона. Продажа стартует 31 июля, в день рождения Лужников. Десерт повторяет архитектурный силуэт арены. А в начинке карамельные медовые бисквиты, ореховое пралине, чернослив, лаймовая прослойка и два вида крема. Проект стал частью серии коллабораций бизнеса и культурных площадок, приуроченных к юбилею спорткомплекса. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Десять сорок восемь в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Все 55 членов УЕФА, включая Российский футбольный союз, намерены бойкотировать турниры под эгидой ФИФА в случае продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам. Это сообщается на сайте УЕФА. Также к протесту присоединяется Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: В международном футболе полыхает все ярче. Скандалы продолжаются один за другим. Новый заключается в следующем. FIFA опубликовала концепцию проекта FIFA Forward Enterprise, предполагающего создание дочерней компании стоимостью 20 миллиардов долларов. Планируется продажа около 20% акций новой структуры за 4 миллиарда 200 миллионов долларов частным инвесторам. Следом должны перейти медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Выплаты национальным федерациям должны быть увеличены с 8 миллионов за предстоящий четырехлетний цикл до 20. В последующие два цикла до 22 и 24 миллионов соответственно. Подчеркивалось, что решение о начале проекта должны принять большинство федераций. Также нужно получить одобрение Совета ФИФА. Издание Sky News сообщало, что Джанни Инфантино разослал письмо ассоциациям-членам ФИФА, где дал организациям срок до 19 сентября для поддержки его плана. И предупредил, что у ассоциации будет гораздо меньше средств на проекты развития, массовый футбол и национальные команды, если они его не поддержат. Он также подчеркнул, что дело это непринудительно. Но, как известно, нет ничего более обязывающего, чем подчеркнуто добровольное. УЕФА собрал экстренное заседание, и все в европейском футболе были едины. Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это величайшее спортивное наследие футбола. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается, говорится в заявлении УЕФА. Все это набрасывает еще больше тени на ФИФА и Инфантино в частности, которому предстоит, напомним, разбирательство в Конгрессе США из-за его связи с Трампом. Слишком уж часто эти двое фигурируют в последнее время вместе. Отмена на чемпионате мира дисквалификации лучшего бомбардира американской сборной после звонка старого друга Дональда. Разрешение ему награждать победителей и фотографироваться с ними вопреки традициям. История с арендой офиса ФИФА в Трамп Тауэр на Манхэттене. И вот новый поворот. УЕФА уже не первый год конфликтует с ФИФА по разным поводам и умеет отстаивать границы. Самый яркий пример – 5 лет назад члены УЕФА отказали ФИФА в намерении проводить чемпионат мира каждые 2 года. Сохранили своим решением 4-летний классический цикл. И можно не сомневаться, что в этот раз Европа тоже пойдет до конца. Трудно представить мундиаль без европейских сборных. ФИФА это тоже понимают. Поэтому велика вероятность, что Инфантино даст этой идее задний ход. С формулировкой из серии «Ладно, ладно, ну что вы, я просто предложил». Нет единства, снимаем предложение. Однако сам глава ФИФА, похоже, создал себе новые проблемы. На выборах президента организации в следующем году поддержка Инфантино со стороны европейских ассоциаций после этого скандала уже затруднительна. Так что велика вероятность, что Инфантино, явно переборщившись полномочиями, проводит последние месяцы в своем теплом кресле. Но есть у главы ФИФА и свои козыри. Его идеи, конечно, приходятся по духу многим африканским федерациям футбола, которые не так богаты. И здесь у него как раз может быть поддержка на выборах. Африку представляют 56 ассоциаций, Европу 55. Поэтому тут многое решат голоса остальных конфедераций. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Капитал с Григорием Бегларяном.
0: Ну, а теперь узнаем, что происходит на рынках. Гриш, приветствую, тебе слово.
7: Добрый день. Наш фондовый рынок стабилизировался, индекс Мосбиржи в итоге даже в плюс вышел. Ну, 2200 удерживают, в принципе. Рынок пытается сохранить режим стабильности. Ну, соответственно, после восстановления как раз вот в конце прошлой недели, в прошлую пятницу, сегодня индекс, ну, по сути, где-то сколько на... Ну, да, где-то процент на 8 выше уровня прошлой пятницы, даже больше, чем на 8. Соответственно, конечно, нет больше активности, дополнительных покупок тоже не видно, но и продавцы решили пока переждать. Такой активной фиксации прибыли вроде как пока не просматривается, но посмотрим, что будет после полудня. Обычно именно ближе к середине дня какая-то активность и тенденция на текущий день как-то формируется. Долговой рынок после бурного роста в течение всей недели сегодня тоже стабилизировался. Небольшое снижение по индексу Мосбиржи, но удерживаем максимальные уровни почти за год. На валютном рынке крен пока идет в сторону постепенного ослабления рубля. Юань к рублю опять потихонечку пошел вверх. Ну, в принципе, с точки зрения текущего графика ничего не мешает взять отметку в 12 паре юань-рубль. Ну, может быть, что-то изменится в этом плане в начале следующего месяца, особенно если будет опять неожиданный приток валютной выручки, который у нас вот в начале июля как раз наблюдался. Может быть, это все повторится. В таком случае рубль может, ну, как минимум, на какое-то время стабилизироваться. На глобальном рынке все относительно тихо, но здесь такая хаотичная ситуация. Это если мы берем динамику фондовых рынков, будь это азиатские, европейские, американские, ну, там качели. Всю неделю активно распродавали акции компаний, связанных с искусственным интеллектом. Сначала продавали потребительские компании, которые это потребляют, ну, такие как Google, там другие компании. Потом начали продавать компании, которые все дело производят, ну, в рамках инфраструктурных проектов с искусственным интеллектом. Соответственно, чиповые компании сильно падали. Даже какие-то, вот смотрю, в Америке фонды пострадали, которые активно инвестировали в эти идеи, связанные с полупроводниками, но привлекали, правда, заемные деньги. В итоге, когда пошла маленькая коррекция, выяснилось, что у этих фондов проблем с ликвидностью, и пошла ликвидация позиций, тоже усиливало падение. Корейский рынок, вот здесь такой яркий маркер. Сначала было у них падение на днях на 12% по индексу, сегодня аж на 17% выросли. Южнокорейские власти вынуждены признать, что активное участие, особенно молодых корейцев, в инвестициях в акции с искусственным интеллектом сулят большие проблемы, если начнется коррекция. Поэтому решили помочь, создали некий фонд стабилизационный. Ну, понятно, что вот эта огромная инвестиционная воронка в акции искусственного интеллекта, которая привлекает огромное количество денег со стороны особенно частных инвесторов, становится вопросом политическим уже не только, кстати, для корейцев, но, я так понимаю, для американских граждан, для американских властей, поэтому любой ценой пытаются не допускать сильных провалов, что-нибудь придумывают. Но вот вчера рынки резко восстановились, с утра сегодня тоже идет повышательная динамика, растут индексы. Цены на нефть пока стабилизировались, Brent в районе $88.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. До недавней реформы на заслуженный отдых в Катаре можно было выйти в 40 лет при рабочем стаже в 15. С 2023-го планка повышена до 50 лет
8: при 25 годах стажа. Минимальная пенсия в государстве превышает 4 тысячи долларов, а с возможными надбавками размер выплат может достигать 6 тысяч долларов США в месяц. Пособие умершего пенсионера может выплачиваться членам его семьи еще долгие годы, причем даже в том случае, если они иностранцы. Вдове, дочери и сестре до их замужества, сыну и брату до 21-го дня рождения. При определенных условиях деньги могут получать даже родители и внуки покойного. Именно поэтому пенсионную систему Катара иногда называют пенсией пяти поколений.
2: Особая пенсия на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: В Москве 10:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Попытки атаки украинского беспилотника на логистический центр отражена в Зеленодольском районе Татарстана. Об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев. По его словам, в результате падения обломков, разрушения объектов инфраструктуры и жилого сектора не произошло. Пострадавших нет. Суд Москвы приговорил к 3 годам лишения свободы условно блогера Соню Мармеладову, ее настоящее имя Софью Вершинина, по делу о распространении порнографии. Об этом ТАСС сообщили в Лефортовском суде. Суд также запретил осужденной администрировать интернет-ресурсы в течение 3 лет, конфисковал в доход государства ее iPhone 16 Pro Max и взыскал со счетов 4,8 миллиона рублей, полученных по версии следствия от продажи порнографического контента. Вину Вершинина признала, ранее прокурор требовал приговорить ее к 3,5 годам колонии. На Пхукете случилась трагедия с россиянкой. Ее 3 раза переехали, включая машину скорой помощи. Все водители скрылись. Ирина переходила дорогу в неположенном месте. Сначала ее сбила Тойота, затем скорая помощь, везущая пациента, еще один автомобиль. Женщина погибла, личности водителя известны, но обвинений пока никому не предъявлено. Государство Науру сменило название на Республику Науэро и отозвало признание Абхазии и Южной Осетии. С ними прекращены дипотношения. Власти Абхазии и Южной Осетии заявили, что на Тихоокеанское государство оказывалось беспрецедентное внешнее давление, и заявили о своем сожалении. Министерство иностранных дел Грузии решение Науэро приветствовало. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 11. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Логистические центры в Волгограде и Татарстане подверглись атаке БПЛА. Сегодня пострадавших нет. На волгоградском складе «Вайлдберрис» произошло возгорание, а в Зеленодольске, это Татарстан, был атакован склад «Озон». Но разрушений нет. Объект работает в штатном режиме. Атаки ночью были и в других российских регионах. Есть пострадавшие. Ограничения в отношении Павла Дурова не касаются Телеграм, как юрлица заявили в Росфинмониторинге. Накануне Дурова внесли в список экстремистов и террористов. Как это все же повлияет на мессенджер и можно ли теперь оплачивать премиум в Телеграм и владеть валютой Тон? Откуда деньги на яхту? Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартир, яхт и прочего имущества с предложением пояснить источники доходов. Чаще всего трудоспособным и неработающим. Также налоговиков интересует вопрос сдачи такого имущества в аренду. Все подробности в эфире. Business FM. И Еще два логистических объекта Wildberries в регионах атаковали беспилотники. Один из них в Зеленодольском районе Татарстана. Атаку, по данным властей, удалось отразить. Пострадавших нет, как и разрушений в результате нападения обломков дронов. Складской комплекс работает штатно. Из-за беспилотной опасности также эвакуировали сотрудников со склада «Озон». В Зеленодольский объект уже возобновил работу. Также дроны ударили по Волгограду. В нескольких домах в городе повреждено остекление. Сообщается о 5 пострадавших. Для жителей развернуты пункты временного размещения. На объекте Wildberries в результате атаки возник пожар. С утра было видно дым, но он уже рассеялся, говорит жительница Волгограда Елена.
10: В начале 4 утра я лично проснулась от того, что завыла сирена под окном. Но если говорить о складских помещениях, которые подверглись атаке, от меня это так довольно-таки не близко, километров, наверное, 15-20. Но, тем не менее, могу сказать, что с просонья мы сначала не поняли с домашними. Думали, что это тучи. Было в 3 часа ночи еще темно, а когда начало расцветать и солнышко стало, стало понятно, что над всей центральной частью города и уходит прямо за Волгу. Черные клубы дыма настолько густого, что я, наверное, даже никогда в своей жизни такого масштаба не видела. Всякие пожары у нас бывают. Лето, да, и за Волгой камыш горит, еще что-то. Это, собственно, сирена буквально через несколько минут затихла. Посмотрели, естественно, полезли читать все каналы, РСЧС, МЧС. Ракетная опасность уже была отменена на тот момент. Беспилотно распространялась, но, тем не менее, мы проследовали в укромное место. На всякий случай взяли с собой документы, кота. Все уже по довольно-таки стандартной схеме, к сожалению. Позже было сообщение губернатора, что поврежден в том числе топливно-энергетический промышленный объект. В 8 домах остекление повреждено. Непосредственно часов в 10 утра клубы черного дыма, все, они улетучились, они ушли.
11: Этот центр большой?
10: С точки зрения обывателя, да, это довольно-таки большой складской комплекс, куда ежедневно приходят десятки фур, больших машин, загружаются.
11: А это на окраине города?
10: Это в черте города, но относительно удаленно от многоквартирных домов, от каких-то соцучреждений, то есть он все равно в такой, скажем так, относительно промышленной зоне находится.
0: Елена, жительница Волгограда. В Ростовской области в результате атак ранения получил один человек, сообщили местные власти. Несколько жилых домов и здания магазина в регионе повреждены. Всего за ночь, по данным Минобороны, средства ПВО уничтожили 371 БПЛА над российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей. Можно ли оплачивать премиум в Телеграм, владеть валютой тон и цитировать заявление Павла Дурова? Что будет с самим Телеграм и сможет ли основатель мессенджера дальше свободно передвигаться по миру? Что означает попадание Павла Дурова в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга для него самого и для российских пользователей Телеграм? Об этом Иван Медведев.
12: Официально Павел Дуров не террорист, по крайней мере, пока. Признать его таковым может только суд, но он уже попал в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Юридически это значит, что ему уже нельзя взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба. Распространяются ли претензии непосредственно к Павлу Дурову на весь Телеграм? В пресс-службе Росфинмониторинга прямо заявили, что нет. И это логично, считает медиа-юрист Светлана Кузеванова.
13: От того, что в отношении Дурова возбуждено уголовное дело, не равнозначно, что Телеграм, ресурс, которым он владеет, сразу признается экстремистским. Для того, чтобы Телеграм был признан экстремистским, необходимо, чтобы вынесено было решение Верховного суда. Есть определенная процедура, прописанная в законе, как организации, их ресурсы признаются экстремистскими или террористическими.
12: Но что покажет практика, пока не знает никто, продолжает управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
14: Фактическая блокировка всех его счетов — это повышенный риск для бизнес-партнеров, естественно, пользы. Платежи, договоры, проверки могут быть приостановлены и пересмотрены. Другими словами, вся активность тех, кто так или иначе сотрудничает с Телеграмом, может быть приостановлена либо стать предметом расследования. Риск финансирования держателей премии Камонтов теоретически существует, поскольку по факту происходит финансирование терроризма. Как акционер, он все равно прибыль каким-то образом распределяет. И какая часть в этой прибыли платежей по этим премиум-аккаунтам и всему остальному, большой вопрос. Поэтому сложно сказать, как пойдет практика, но я думаю, что мы об этом узнаем достаточно скоро.
12: По этой же логике вопрос возникает и у бизнеса. А можно ли продолжать заказывать рекламные посевы у Telegram Ads? Все ждут, что покажет практика. Но некоторые юристы уже прямо призывают россиян отвязывать карты от Telegram-аккаунтов, не покупать звезды и не оплачивать премиум-статус. Риски, как минимум, не нулевые. А вот держатели криптовалюты ТОН могут не волноваться, считает член цифровой комиссии Ассоциации юристов России Михаил Успенский.
15: Со времен преснопамятного судебного разбирательства в Америке основное юридическое лицо Телеграма и проект, который развивает блокчейн ТОН, являются различными юридическими сущностями. Отождествлять их напрямую некорректно, и запретительные меры не должны напрямую распространяться на держателей токенов ТОН.
12: Оговоримся, что это лишь мнение конкретного эксперта. Что касается перспектив самого Телеграм в России, то большинство комментаторов пока сходятся во мнении, что полной его блокировки в ближайшее время ожидать не стоит. Кто-то думает, что это невозможно технически, кто-то считает, что площадка все еще нужна военным, чиновникам и так далее. Официальный телеграм-канал Кремля, например, в четверг продолжал выкладывать посты. Для самого же Павла Дурова попадание в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга может создать проблемы со свободным передвижением по миру. На данный момент до конца не ясно, объявлен ли он в международный розыск. Пока звучала формулировка «объявляется». Но если Россия действительно пойдет за ним в Интерпол, это может стать для Дурова угрозой. По словам юристов, если бы претензии к нему были бы только у России, он мог бы настаивать, что дело в политике. Но во Франции в отношении Дурова продолжается уголовное расследование. Плюс, не к Дурову лично, но к Телеграм, возникли вопросы у Австралии. Одни эксперты уверены, что в совокупности это важно. Но адвокат-международник, руководитель практики коллегии адвокатов Линников и партнеры Антон Минаков, думает, что такие угрозы для Дурова не критичны.
16: Скорее всего, это будет расценено просто как общая атмосфера вокруг личности Павла Дурова, но не повлечет за собой каких-либо специфических действий. Более того, даже так называемое красное уведомление Интерпола о международном розыске само по себе не является автоматически ордером на арест. Каждое государство само решает, задерживать ли определенного человека, начинать ли процедуру экстрадиции или же не приводить соответствующий ордер в действие.
12: Пока самая очевидная для Дурова угроза – это блокировка его российских активов. Правда, из того, что известно публично, у него остался актив лишь в одном российском банке. В банке биоматериалов клиники «Альтравита». И тот уже давно замороженный. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: В своем телеграм-канале Павел Дуров прокомментировал свой новый статус с заявлением о том, что российские власти включили его в перечень террористов за отказ вводить в телеграм цензуру и съязвил на тему того, кто, по его мнению, сегодня способен ограничивать доступ к интернету, а кто нет. Что известно об уголовных делах в отношении топ-менеджеров ЭФК и чиновницы из Минпромторга? Основной акционер ЭФКО Валерий Кустов был арестован на 2 месяца. Также был задержан гендиректор группы компаний. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. А заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половчиня была арестована по подозрению в растрате. По данным СМИ, расследование связано с проектом «Транспорт будущего», который занимается производством беспилотников. Следствие оценило ущерб по делу у Кустова в 8 600 000 000 рублей, сообщили источники РБК. Его обвиняют в хищении в особо крупном размере, а также в растрате. Продолжит Валерий Убадуев.
17: Проект «Транспорт будущего» был запущен в 2021 году структурами ЭФКО. Впоследствии компания вышла из состава ГК и стала позиционировать себя как самостоятельный разработчик и производитель беспилотных авиационных систем. «Транспорт будущего» даже развивал проект беспилотного двухместного аэротакси. Также занимался дронами для обработки сельхозугодий, удобрения и распыления репеллентов. Одна из производственных площадок компании расположена в Самарской области, в Тольятти. Ее в январе 2025 года посещал Владимир Путин. На тот момент занимавший пост гендиректора транспорта будущего будущего Юрий Казаренко рассказывал президенту, что проект может производить практически все детали для БПЛА. Однако впоследствии, в мае этого года, Казаренко был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Примечательно, что до ареста он также занимал пост советника главы Самарской области. О позициях транспорта будущего в регионе говорит главный редактор «Бизнес ФМ Самара» Наталья Андрианова.
18: Для Самарской области проект, конечно, очень значим. Компания стала таким ядром формирования целого кластера беспилотных авиационных систем. Конечно, для инженеров и IT-специалистов это действительно очень интересное, перспективное место. Компания предлагала конкурентные условия, зарплату выше средней по городу и различные корпоративные льготы. Сказать, чтобы прям какое-то особое влияние было в нашей области, я не заметила за Валерием Кустовым. Но сам факт того, что он выступал одним из ключевых инвесторов и инициаторов развития транспорта будущего, это да. То есть вот тут его влиятельность в Самарской области, в принципе, можно отметить.
17: Утверждается, что последние задержания связаны именно с показаниями арестованного еще в мае Юрия Казаренко. Суд отправил под стражу основного акционера ГК Валерия Кустова, гендиректора его зама Евгения Лишенко и Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию управляющей компании «ЭФКО» Владислава Романцева. Также правоохранители арестовали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченя. Как пишет «Коммерсант», фигуранты вступили в сговор с целью хищения субсидий, которые выделял Минпромторг на производство дронов. По версии МВД, обвиняемые закупали уже готовые БПЛА в Китае, перемаркировывали их и выдавали за свою продукцию. Но некоторые телеграм-каналы предполагают, что задержание Кустова связано с совместными проектами «ЭФКО» и «Роснано», которые были запущены еще при Анатолии Чубайсе. «ЭФКО» – один из крупнейших производителей в сфере масложировой промышленности. Она выпускает продукцию под брендами «Альтера», «Слобода», «Олейна» и другими. Помимо всего этого, «ЭФКО» также известна своим подходом к работе с кадрами. Сам Кустов в интервью рассказывал, что кандидаты проходят тестирование в течение 4-5 часов для составления точного психологического портрета. Головной офис ГК расположен в городе Алексеевка в Белгородской области. В этом же регионе была расположена и другая производственная площадка транспорта будущего, продолжает собственный корреспондент российской газеты в регионе Анна Скрипка.
19: Действительно, Валерий Кустов достаточно значимая фигура в Белгородской области, в Алексеевском округе в частности. С началом работы ЭФКО в регионе была основана своя особенная культура производства. Это была культура труда, это была корпоративная культура, которая до сих пор живет. Транспорт будущего в связи с последними событиями было решено перенести из Белгородской области вглубь страны. Да, зарождалось все это здесь, идеи эти все озвучивались здесь, но повлияла оперативная обстановка, поэтому в настоящее время эти активы с Белобластью не связаны.
17: Выручка ГК «ЭФКО» по итогам 2025 года превысила 344 миллиарда рублей. Ее основной акционер Валерий Кустов занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes. Его состояние превышает 1 миллиард долларов. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, «Бизнес ФМ».
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Киргизия и Россия договорились о ежемесячных поставках в республику российских горюче-смазочных материалов в объеме 100 тысяч тонн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киргизского правительства. Договоренности будут действовать до конца года. Россия будет экспортировать ГСМ в Киргизию по биржевым ценам. На долю России приходится до 95% поставок бензина, дистоплива и авиакеросина в республику. Стоимость бензина на прошлой неделе снизилась в 23 регионах России. Сильнее всего, по данным Росстата, бензин подешевел в Республике Марий-Эл на 9,7%, в Воронежской области на 6,4%, а в Иркутске на 6,2%. А на заправках Кузбасса постепенно снимают ограничения на продажу бензина. новых торговых центров в регионах станет меньше, пишут ведомости. Во второй половине года в региональных городах должны ввести 21 объект. Общая площадь составит почти 360 тысяч квадратных метров. Опрошенные изданием эксперты считают одной из главных причин снижения объемов строительства то, что регионы уже достаточно обеспечены такими торговыми комплексами. Свыше 86% российских компаний собираются сократить свои расходы для повышения эффективности работы. Об этом говорится в подготовленном РСПП мониторинге состояния российской экономики и деятельности компаний. Подавляющее большинство намерено снизить затраты на административные и хозяйственные нужды. Кроме того, почти половина компаний намерена заняться сокращением расходов на персонал. И каждая четвертая компания намерена повысить цены. В первом квартале таковых было в два раза меньше. Более четверти российских компаний намерены увеличить расходы на инфраструктурные облачные сервисы в ближайшие год-два. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на исследование аналитического агентства Apple Hills Digital. По данным исследования, в 2025 году рынок облачных сервисов вырос на 28% и достиг 96 миллиардов рублей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
0: Плюс 24 в столице сейчас. Днем синоптики обещают нам до плюс 25. Сегодня никаких дождей. Завтра тоже и будет еще жарче до плюс 28. 11.17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Налоговая заинтересовалась богатыми и безработными. Их попросили отчитаться о дорогих покупках, яхтах, квартирах, автомобилях. А именно о том, откуда деньги на это. Налоговые юристы говорят, что активность ФНС в отношении безработных, делающих дорогостоящие приобретения, в последнее время увеличилась. В чем причины и что все это значит, выясняла Диана Чубанова.
20: Вы не работаете и купили яхту? Ждите письмо от ФНС с просьбой объяснить источники своих доходов. Их в последнее время активно рассылают трудоспособным, но не трудоустроенным россиянам, которые при этом становятся владельцами дорогих автомобилей, вилл или самолетов. Интересоваться приобретателями роскоши налоговики начинают, как правило, вскоре после дорогостоящих сделок, когда выясняется, что задекларированных доходов у покупателя нет. И особенно, когда приобретенное имущество, такие безработные покупатели, начинают сдавать в аренду. К подобного рода приобретениям налоговая время от времени проявляла интересы прежде, но последние месяцы, а именно с марта, проверки безработных миллионеров стали более заметными и регулярными. Почему, объяснил налоговый юрист, партнер компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин.
21: По сути, мы имеем классическую ситуацию попытки контроля за расходами. Сейчас понятно, что есть задача пополнять бюджет любыми способами и опять помнили про такой подход. Это крупные покупки, например, приобретение недвижимости, дорогих автомобилей, дорогих ювелирных украшений потенциально могут вызвать вопрос. Человек в кавычках умело на радары не попадается с точки зрения получения доходов, но у него есть расходы. Такого слоя граждан, наверное, можно достаточно количество набрать. В том числе, как бы эти граждане не оказались, например, какими-то родственниками госслужащих, должностных лиц и так далее. Возьмем абстрактную ситуацию. Если кто-то, не родственник, подарил, у нас дарение денежных средств между неродственниками, это необлагаемая операция.
20: При этом, по словам эксперта, даже если деньги дарил родственник или друг, лучше зафиксировать получение дохода, оформить договор дарения, или если это перевод безналичный, то лучше, чтобы даритель указал назначение перевода, запросить у банка справку, сохранить ее не только в цифровом виде, но и в бумажном. Но физлица, как показывает практика, плохо хранят свою финансовую документацию. Около года назад мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичный бюджет платит баснословные 180 миллиардов в год за безработных, фонд обязательного медицинского страхования, а регионы – около триллиона. И речь не о домохозяйках, студентах или пенсионерах, а о тех, кто скрывает доходы и нетрудоустроены. Сдает, к примеру, в аренду квартиру в Москве за 200 тысяч рублей, а в декларации указывает, что за 10 тысяч. Собянина горячо поддержал. поддержала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Но пока идея, чтобы такие граждане сами себе покупали медстраховку, так и осталась идеей. Подошли со стороны контроля за расходами, но когда доходит до проверки отчетности, вопросы часто решаются в пользу налогоплательщика, говорит старший партнер консалтинговой компании О2 Stream Сергей Матюшенков.
1: Разные источники люди указывают от того, банально, что заработали когда-то там 10 лет назад, это все лежало под подушкой, ну и потом на эти деньги купили себе некий объект. Так как заработаны были деньги достаточно давно, налоговая никак это проверить не может. Также предоставляют иногда документы, связанные с какими-то займами от родственников, помощь от официально богатых и так далее. Рассказывают о том, что всю жизнь копили. Налоговая обязана сама доказать, что эти деньги, которые потрачены на приобретение дорогостоящего объекта, заработаны и не задекларированы и в конкретный период. Доказать у налоговой, если покупатель не делает какую-то ошибку, довольно-таки проблематично. Судебная практика раньше складывалась однозначно в пользу именно налогоплательщика.
20: ФНС, Бизнес-ФМ подтвердили, что Управление Федеральной налоговой службы по Москве в 2025 году активизировало проверки в отношении трудоспособных неработающих россиян и подчеркнули, что такие проверки – часть работы по выявлению скрытых доходов и борьбе с теневой экономикой. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
0: Wildberries перевела второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали от атак на склады компании. Об этом заявила сама Wildberries. По ее данным, средства переведены более 97 тысячам предпринимателей, в том числе тем, кто ранее уже получил первые поддерживающие выплаты. Средства будут зачислены на их баланс на платформе в ближайшее время. Вывести их можно будет в стандартном порядке в соответствии с действующим графиком выплат, отметили Wildberries. Между тем, на билбордах РУС по всей России размещена реклама в поддержку пострадавших селлеров. Во флешмобе участвуют медийные персоны из разных сфер, от блогеров до музыкантов. А подробнее Ольга Кашинская.
3: Флешмоб в поддержку селлеров, чей товар пострадал в пожарах, зародился в социальных сетях. Все началось с хэштега «Корзина ВБ», под которым блогеры и обычные пользователи делились содержимым своих корзин на маркетплейсе и призывали к покупке товаров, отложенных на потом. Довольно быстро компания задействовала хэштег в своей наружной рекламе. Он стал транслироваться на билбордах, принадлежащих РВБ Wildberries и РУС по всей России. Кроме того, баннеры с подборками товаров отечественных брендов появились и на самом маркетплейсе. А затем движение обрело амбассадоров. В наружке стали появляться изображение звезд со слоганом «Поддержи предпринимателей заказом». Такую соцрекламу сейчас можно увидеть по всей Москве и во многих других крупных городах. Среди персоналей Ирена Понарошку, Мария Погребняк, Анита Цой, Ида Галич и многие другие. Примечательно, что все эти селебрити ведут бизнес на Wildberries, так что многих из них лично затронули последние события. Продолжает блогер Вилсаком, автор телеграм-канала Вилсаком Ред Валентин Петухов, который также принял участие в кампании.
22: Волонтерские под этим всем основания, потому что мы, как продавцы, в том числе на Wildberries, конечно, нам не все равно, чтобы люди там покупали, поддерживали в первую очередь, наверное, даже не нас, а вообще помочь людям, которые действительно столкнулись с тем, что у них много товара пострадало. Я так понимаю, что эта инициатива изначально была Wildberries. И то, что они так быстро сработали, это редкость для такого уровня бизнеса. По опыту я знаю, что ситуативно сработать для них бывает очень сложно. Здесь же они действительно быстро вышли на меня, и я так понимаю, на многих других наших коллег, вовлеклись. У нас пострадала часть товара, но у нас новая партия, она вот только-только приехала, и поэтому пока она разъезжалась по складам, наш товар, он на более мелких складах или был в пути, поэтому мы пострадали прилично, но тем не менее мы оптимистично смотрим в будущее.
3: Помимо звезд, Marketplace задействовал в компании и обычных селлеров, подчеркивает представитель РВБ Wildberries и РУС Дмитрий Баршевский.
23: Уже с первых дней атак мы получали большое количество слов поддержки, а пользователи соцсетей стали публиковать скриншоты своих корзин с Wildberries, призывая покупать товары брендов на нашем маркетплейсе, чтобы поддержать предпринимателей. И очень быстро его подхватили известные люди, которые и сами работают на нашей площадке. И именно так фактически самозародилась такая народная акция помощи предпринимателям. Разумеется, мы и сами не могли остаться в стороне. Компания РВБ решила поддержать такую инициативу наружной рекламой. Компания «Корзина ВБ» уже вышла на новый уровень. На экранах РУС по всей стране теперь транслируются портреты десятков самых обычных предпринимателей Wildberries, именно тех, кто сейчас нуждается в поддержке.
3: Эта реклама действительно трогает и запоминается. Но возникает вопрос, будет ли эта акция иметь ощутимый практический эффект. Рассуждает основатель коммуникационного диджитала агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
4: Призыв «Поддержи заказом» я считаю это рабочая механика. Ты не жертвуешь, просто покупаешь то, что и так хотел, просто побыстрее. Теперь исполнение. И вот тут начинается неоднозначность. Селебрити в такой компании оказываются просто в ловушке, потому что если у тебя есть свой бренд на Wildberries, ну, по факту это конфликт интересов. Ты продвигаешь сам себя. Если же нет, непонятно, по какому принципу именно ты лицо компании, сколько тебе за это заплатили. Краткосрочно это, безусловно, поднимет выкуп из корзин, но только вот системную проблему потери товарных запасов, разрушенную логистику, эта рекламная кампания никак не решает. Это хоть и красивый и заметный, но пластырь.
3: Впрочем, в соцсетях появляются комментарии примерно с таким посылом. Лучше бы компания тратила ресурсы на непосредственную материальную помощь своим продавцам, а не на пиар-акции. Что не вполне справедливо, если учитывать, что рекламные площади принадлежат самой РВБ, а знаменитости во флешмобе, судя по всему, участвуют все-таки бесплатно. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: В Москве из-за велогонки «Вечернее садовое кольцо» и ночного велофестиваля перекроют несколько улиц. Схема движения изменится с 1 августа, но некоторые перекрытия начнут действовать заранее. Сергей Гордеев расскажет подробнее.
5: Подробности. Сегодня с 16 часов до полуночи закроют одну полосу на участке проезда Девичьего поля при движении в сторону улицы Плющихи. Такое же ограничение будет действовать и 2 августа с полуночи до 5 утра. На этом участке также временно запретят парковку. 1 августа до 5 вечера движение по одной полосе в каждом направлении ограничат на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской и на самой Большой Пироговской от улицы Еланского до Зубовской улицы. В этот же день полностью закроют движение в проезде Девичьего поля от Зубовской улицы до улицы Плющихи. С 3 часов дня 1 августа до часу ночи 2 августа движение перекроют на Садовом кольце, а также на участке Зубовской улицы от проезда Девичьего поля до Садового кольца. С 5 вечера субботы и до окончания московского ночного велофестиваля движение закроют на Большой Пироговской улице от улицы Еланского до Зубовской улицы. Кроме того, временно изменится схема парковки. Вплоть до окончания мероприятий нельзя будет оставить машину на всех участках, где ведут ограничения движения.
0: Вечернее садовое кольцо – велозаезд для подготовленных участников. Спортсмены преодолевают от 5 до 7 кругов по садовому кольцу, то есть суммарно до 100 километров. Ночной велофестиваль – это массовый заезд, не ориентированный на результат. Участвуют все желающие старше 16 лет. Маршрут проходит по садовому кольцу, его протяженность составляет 16 километров.
6: Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Скоро на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Сеть магазинов ДНС в Владивостоке предупредила о задержках доставки заказов из-за пожара на складе. Магазин-склад ДНС «Технопоинт» сгорел, обошлось без жертв. По последним данным краевого главка МЧС, пожар локализован на площади около 5000 квадратных метров. В первом полугодии в России выдали рекордные 147 тысяч разрешений на работу. Как пишут «Известия», сотрудников из Китая, Индии и Индонезии в этом году стали приглашать в полтора раза чаще, при этом турок и вьетнамцев теперь зовут реже. Фигурант дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Дмитрий Леонтьев подписал контракт с Минобороны и выбыл в зону СВО, сообщает ТАСС из Лефортовского суда. По этой причине он исключен из числа ответчиков. Судья сообщил, что рассмотрение иска к Артуру Каменецкому, Анжеле Цирюльниковой и Андрею Основе о возмещении вреда будет продолжено. Вред оценен в 176 миллионов 141 тысячу рублей. Следующее заседание суда назначено на 21 августа.
9: Мобильный трафик на Максе станет бесплатным для пользователей с 1 августа. Абоненты большой четверки операторов связи МТС, Мегафона, Билайна и Т2 смогут пользоваться мессенджером без ограничений даже при нулевом балансе гигабайтов. Бесплатными для абонентов станут звонки, сообщения, пересылка файлов и цифровые сервисы в национальном мессенджере. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина 12 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Армения может потребовать с России 2 миллиарда долларов в год за аренду железных дорог, которыми по концессии управляет дочка РЖД. Это заявил Никол Пашинян. Кроме того, армянский премьер вновь отказался проводить референдум по вступлению его страны в Евросоюз или о выходе из ЕАЭС. О нарастающих разногласиях между Москвой и Ереваном сегодня в нашем эфире Георгий Бовт. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий. Туда войдут добровольцы, преимущественно из персонала. Оплатить им будут из средств Минобороны региональных бюджетов. Какие полномочия есть у таких групп и кто может туда попасть? Италия грозит приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за массового притока мигрантов в Сеуту. Премьер Джорджа Мелони назвала происходящее шокирующим и заявила о готовности применить чрезвычайные меры для защиты границ. Испания отказалась объявлять общенациональный режим ЧС, но он направляет в Сеут армейское подкрепление. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Никол Пашинян решил пройтись по шпалам. Он заявил, что проблемы с экспортом армянских товаров в Россию на рынке ЕАЭС возникли, потому что, цитата, «Армения решила иметь политические и экономические альтернативы». Пашинян также пригрозил потребовать с Москвы 2 миллиарда долларов за концессию Южно-Кавказской железной дороги. По его словам, железнодорожная инфраструктура на территории Армении – это собственность республики. Он подчеркнул, что намерен решить этот вопрос по-дружески, но если возникнут юридические разногласия, возможно обращение в арбитраж. Инфраструктура железных дорог в Армении передана в 2008 году, и на 30 лет она в управлении Южно-Кавказской железной дороги, стопроцентной дочки РЖД. Куда дальше пойдет конфронтация Москвы и Еревана? Комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
8: Недавний разговор Пашиняна с Путиным явно прошел плохо. Армянский премьер хочет снятия российских торговых санкций, введенных перед парламентскими выборами в этом году. Но он натолкнулся на напоминание о заявлении лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии 29 мая в Астане о необходимости провести референдум о вступлении в ЕС или пребывании в ЕАЭС. Названная Пашиняном цифра 2 миллиарда долларов отдает блефам. Экономически она не обоснована. Пассажирские перевозки убыточны. Убытки по условиям концессии частично компенсирует армянское правительство. 2 миллиарда – это в 5-8 раз больше любой из фигурировавших в переговорах оценок стоимости концессии. Сами армянские эксперты называют цифру до 200 миллионов долларов. При этом армянская часть ЮКЖД обслуживает тупик, поскольку из 4 стыковых станций работает одна на границе с Грузией. РЖД за 15 лет вкладывалась в дорогу, однако Ереван упрекает, что при передаче в концессию грузооборот составлял вдвое больше нынешнего. Ценность этого актива, впрочем, может резко возрасти в будущем. После вашингтонских договоренностей августа 25 года между Баку и Ереваном оформился проект «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания». 42-километровый участок через Тюникскую область Армении, соединяющий Азербайджан с Нахичеванью, с эксклюзивными правами американцев. Также Турция уже приступила к восстановлению инфраструктуры участка Акьяка-Гюмри. Азербайджан восстанавливает свои участки от Городиза до армянской границы и в Нахичеване. Армении, чтобы пробиться вовне, нужно достроить лишь два участка общей длиной не более 20 километров к турецкой границе и модернизировать сеть, не рассчитанную на международный транзит. Стоимость такой модернизации оценивается примерно в 140 миллионов долларов. Обязательства ЮКЖД по концессии до 38 года около 60 миллионов, и свободных денег у РЖД сейчас просто нет. В таких условиях выбор в пользу турецкого транзита может стать очевидным. Отдельная история – коридор из России в Иран через Армению, но она с конца нулевых остается на бумаге. Москва и Тегеран занялись западной ветвью в обход Армении. Армении. Ереван теоретически может обратиться в международный коммерческий арбитраж при Международной торговой палате в Париже. Правовые документы ЕАЭС, в том числе договор о ЕАЭС, дают такое право выбора. Есть еще суд ЕАЭС в Минске, куда Ереван может обратиться уже с обжалованием запретов Россельхознадзора и Роспотребнадзора на армянские цветы, овощи, фрукты, рыбу, воду, джерму, коньяк и молочную продукцию как необоснованные санитарные меры внутри единого рынка. Что касается требования Москвы провести референдум, то оно носит политический характер и не опирается ни на одну норму договора о ЕАЭС. Астанинское заявление четырех лидеров – это пока тоже лишь политический документ. Единственная легальная на сегодня процедура – добровольный выход, после чего решение Высшего Совета о прекращении членства принимается консенсусом минус голос уходящей страны. И пока Ереван не подал заявление, исключить его нельзя. Также Ереван указывает на то, что закон от марта 25 года о начале процесса вступления в ЕС – это лишь декларация, но не заявка. Заявка не подана до сих пор. Зато российский набор экономических инструментов давления мощнее армянского. Главный из них – газ. «Газпром» поставляет Армении его по $177 за 1000 кубов при рыночных 600 с лишним и тариф, зафиксированным соглашением, действующим до начала 2027 года. Москва уже предупреждала, что при выходе из ЕАЭС льготная цена станет рыночной. Конфронтация, скорее всего, не дойдет до разрыва в самые ближайшие месяцы, но и не рассосется. Пашинян не станет расторгать железнодорожную концессию в одностороннем порядке, а Москва не уйдет добровольно. Можно поторговаться о выкупе или реструктуризации. А вот пересмотр газовых тарифов будет висеть дамокловым мечом.
0: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Между тем, глава РЖД Олег Белозеров ответил Пашиняну, что корпорация вправе ожидать возврата инвестиций, если Ереван хочет прекратить или изменить условия договора по ЮКЖД. В Крыму и на Кубани создадут мобильные огневые группы для защиты предприятий. В такие группы войдут добровольцы из числа персонала, а платить им будут из региональных бюджетов. О том, какие полномочия есть у мобильных огневых групп и кто может туда попасть, разбирался Евгений Перельчук.
10: Власти Краснодарского края анонсировали создание так называемых мобильных огневых групп для защиты объектов критической инфраструктуры и стратегически важных предприятий. Что мы знаем об этих группах? Набирать туда будут только добровольцев, желательно из персонала самого предприятия. В зону СВО такие группы отправлять не будут. Они нужны для защиты от дронов своих заводов и предприятий. Участники будут подписывать контракт с Минобороны. От министерства у них будет денежное довольствие. Но регионы смогут присоединиться.

0: быть из числа бойцов Росгвардии.
1: Чем конкретно будут заниматься участники мобильных групп, наверняка будет зависеть от интенсивности прилетов, расположения объекта, уровня его защищенности и так далее. Можно представить, что один встанет за пулемет на пикапе, второй будет обслуживать местную систему РЭП, а третий будет караулить дроны на вышке. Но это все по большому счету фантазии. Точное число таких групп, их вооружение, цели и задачи засекречены. Мы узнали мнение о выделении сотрудников для мобильных огневых групп у гендиректора краснодарской компании «Гагаринг» Александра Барашкова. Его сотрудники оказывают посильную помощь военным, но оружие в руках не держат.
2: К созданию мобильных групп на предприятии я отношусь отрицательно, потому что эти мобильные группы будут действовать разрозненно. Нужен системный подход. Это первое. А второе, мы против вот этой объектовой защиты. Мы больше топим за рубежную оборону. И мы считаем, что линии обороны нужно выстраивать как можно дальше от предприятий и от населенных пунктов. Но то, что губернатор поднял вопрос этот перед бизнесом, пришло понимание, что только сообща мы можем бороться с этими проблемами. Это очень положительный эффект. И мы готовы помочь администрации. Но мы смогли организовать взаимодействие с армией, с представителями флота и других структур. Мы обеспечиваем инфраструктуру, инженерную поддержку. Но за пулеметами и с изделиями боевой части работают только военные.
1: Свои мобильные огневые группы формируют в Севастополе. Вступать туда мужчин призвал губернатор Михаил Развозжаев. Главная их задача, по его словам, оперативно выявлять и отражать атаки врага, защищая Севастополь с земли. Ограничение по возрасту 52 года. Собственный корреспондент российской газеты в Севастополе Юлия Крымова ранее общалась с членами похожего отряда.
3: В Севастополе для того, чтобы усилить защиту города, некоторое время назад был создан отряд Севастополь, подразделение, которое оказывает содействие армии, флоту в обороне города. Это гражданская структура, где люди приходят на работу, но по большому счету они несут службу по защите города. И вот как раз о дополнительном наборе в эти огневые группы объявил сейчас губернатор города. Но я думаю, всем понятно, это связано с тем, что атак становится все больше. Ну, я общалась с ребятами, общалась с бойцами. Могу сказать, что туда не приходят случайные люди. Это люди, которые действительно готовы встать на защиту города. Это вот их такое убеждение большое. Говорил командир этого отряда, что людей принимают по принципу: все идут на общих основаниях, даже независимо от того, что у кого-то были какие-то звания, может быть, там, в полиции или еще где-то в каких-то других местах. Все обязательно проходят такую службу, начиная от рядовых, и начинается такой рост в зависимости от заслуг.
1: О том, что в России начали набор добровольцев для защиты критически важных объектов, регионы впервые начали сообщать в ноябре прошлого года, спустя неделю после того, как президент подписал соответствующий закон. Тогда отмечалось, что добровольцев будут направлять на охрану критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения, в том числе энергетики и транспорта. Все они проходят подготовку на полигонах. Срок участия в мобильных группах ограничен, не более 60 суток. Потом контракт можно переподписать. Продолжает военный юрист Иван Самарин.
4: Правительство, во-первых, установило список критически важных объектов и установило, в частности, кто выделяет оружие этим мобильным огневым группам. Это должны делать воинские части. Гражданин, который может быть направлен на прохождение вот этих специальных сборов, должен заключить контракт с Министерством обороны на пребывание в мобилизационном людском резерве. Получается, что все-таки это не полноценный статус военнослужащего, а именно статус гражданина, направленного на специальные сборы.
5: Тем не менее, тоже контракт с Минобороны заключается.
4: Но не контракт прохождения военной службы, это разные вещи, а контракт на нахождение в мобилизационном людском резерве.
5: В контракте в Краснодарском крае анонсируют мобильные огневые группы при предприятиях.
4: Все правильно, может быть, при предприятии, но состав этих мобильных огневых групп формирует воинская часть, которая занимается организацией сборов специальных. Вот такая вот система. В любом случае управление остается военных.
1: Участие в мобильных огневых группах – дело сугубо добровольное. Весной властям Ленобласти даже пришлось опровергать сообщение о том, что предприятиям региона приходят разнарядки по набору сотрудников в такие группы – 10% персонала. В местной администрации назвали эти письма фейком. Тогда же уточнили, что к подразделениям в ближайшее время присоединится 23 новые группы. Из этого можно сделать вывод, что таких групп точно десятки, а скорее всего сотни по всей стране. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: В теме, кто в теме. Сегодня тема о том, как бизнес с иностранными директорами сталкивается с последствиями ужесточения законодательства в отношении мигрантов. В нашу студию обратился основатель компании Макс Бионик по совместительству гражданин Узбекистана Тимур Сайфутдинов. Его компания занимается выпуском деталей для протезов. Личные счета нашего героя, а также счета его компании, оказались заблокированы из-за внесения директора в реестр контролируемых лиц. Органы признают, что внесение

0: и ошибочное, но как его исключить из реестра, никто не знает.
1: Мы сначала не поняли, но слава богу, что хотя бы банки нам ответили на запрос, почему заблокировали. Не подтверждались там данные в Лигру. Мы, соответственно, сначала отправились в 44-ю налоговую, там покрутили пальцем у виска и сказали, не может быть так, что вам не отправили, идите в районную. Там позадавали вопросы, мы спросили, на каком основании, соответственно, блокировали. Они сказали, что из МВД связались, сказали, то, что генеральный директор не находится на территории Российской Федерации. А я вот был перед ними, чудо небесное.
2: Бизнес FM с теми, кто в теме.
0: Программа полностью в дневном эфире после полудня и 18.30 на Бизнес FM. А все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте bfm.ru.
2: Реклама. Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО СЗ Level Волга. Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Деньги. Доллары США печатаются на бумаге, которая на одну четверть состоит из льна, а на три четверти из хлопка. В бумагу включены мельчайшие синтетические волокна различной длины красного и синего цвета. Примерный вес одной банкноты, вне зависимости от ее достоинства, составляет 1 грамм. По статистике, чтобы банкнота США истерлась на сгибе, ее придется сложить пополам более 4000 раз. Изъятые из обращения, банкноты получают вторую жизнь и превращаются в самую обычную офисную бумагу. История денег на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
4: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
4: Сеть офф-прайс-магазинов «Фамилия» ускорила экспансию. За июнь и июль ритейлер открыл 11 новых магазинов. Это более чем втрое больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант». С начала года сеть запустила уже 18 новых точек, повторив результат всего 25 года. Росту способствует освобождение торговых площадей после ухода других брендов и готовность владельцев торговых центров предлагать арендаторам более выгодные условия. На фоне снижения посещаемости торговых центров и падения спроса на одежду, именно дискаунтеры продолжают активно расширять присутствие. Китайские компании из индустрии цифровых развлечений усиливают интерес к российскому рынку, сообщили в ВК. По итогам 2025 года китайские рекламодатели вложили в продвижение на платформах ВК более 2,5 миллиардов рублей, а их число выросло на 70% по сравнению с предыдущим годом. Компании отмечают, что спрос поддерживает инструменты таргетированной рекламы и искусственного интеллекта. Азбука вкуса монетизирует юбилей Лужников. К его 70-летию ритейлер совместно со спорткомплексом выпустил лимитированный торт в форме легендарного стадиона. Продажа стартует 31 июля, в день рождения Лужников. Десерт повторяет архитектурный силуэт арены. А в начинке карамельные медовые бисквиты, ореховое пралине, чернослив, лаймовая прослойка и два вида крема. Проект стал частью серии коллабораций бизнеса и культурных площадок, приуроченных к юбилею спорткомплекса. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Одиннадцать сорок семь. В столице вы слушаете Бизнес FM. Испания направила войска в город Сеута, расположенный на границе с Марокко, для борьбы с нелегальными мигрантами. В МВД Испании сообщили, что страны договорились о скорейшей депортации людей, незаконно пересекших границу, въехавших. По подсчетам ведомства, на этой неделе в Сеуту проникли 49 тысяч нелегалов. Это крупнейший наплыв мигрантов в город за последние 5 лет. Люди добирались в основном по морю. Есть погибшие. Что стало причиной и какими могут быть последствия, рассуждают журналисты CNN.
5: Ситуация полный хаос. Так описывают очевидцы происходящее в Сеуте. Сиути. Эта территория в Северной Африке находится под испанским владением с 1580 года. Ее смешанное население состоит из христиан и мусульман, испанцев и марокканцев. Время от времени через этот город мигранты пытаются прорваться в Европу в поисках лучшей жизни. На видеозаписях видно, как толпы людей выходят на местные дороги, обходя волнорезы. В основном это молодые мужчины, но были и целые семьи с маленькими детьми. Кто-то выходит из воды прямо в гидрокостюме. Чтобы добраться до Сиуты, мигранты проплывают около 5 километров. Но некоторые не справляются и погибают прямо в море. Представители правительства Испании в Сиуте заявили, что во время беспорядков погибли по меньшей мере 9 человек. По данным же местных властей, речь идет уже о десятках погибших. Причины, побудившие такое количество мигрантов пересечь границу и направиться в Сиуту, пока не ясны. По одной из версий, всплеск связан с недавним решением Верховного суда Испании, по которому мигрантов, прибывающих по морю, нельзя немедленно выдворять обратно через границу. В 2021 году Сиута уже переживала подобное. Тогда за несколько дней около 14 тысяч человек незаконно пересекли границу. В этот раз речь идет по меньшей мере о 20 тысячах мигрантов, заявил сотрудник гражданской гвардии, дислоцированный в Сиуте. Хаос с берегов Северной Африки уже докатился и до Европы. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией об открытых границах.
0: Спецпредставитель президента России, глава РФП Кирилл Дмитриев в соцсетях сравнил наплыв беженцев в испанскую Сиуту с падением Рима под натиском варваров в 410 году и приложил картину «Крушение» художника XIX века Томаса Коула. На ней изображен штурм и разрушение вымышленного античного города. Тем временем сотни мигрантов, незаконно проникших в Сиуту, уже начали возвращаться в Марокко через тот же пункт, через который они пересекли границу, сообщает испанское агентство «Эфе».
2: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
0: Ну а теперь узнаем, что происходит на рынках. Гриш, приветствую, и тебе слово.
6: Добрый день. У нас на рынке пока без перемен. В минус опять ушел индекс Мосбиржи, но где-то в районе 2200 держится. Ну, в принципе, как и ожидалось, энтузиазма надолго пока не хватило, потому что дополнительных идей. Для того, чтобы дальше продолжать рост нашего рынка акций, пока особо не проглядывается. Ну, с геополитикой, опять же, все туманно. Цен на нефть встали. Ну, не растут, по крайней мере. И рублевой ликвидности в конце месяца особо на рынке не видно. Поэтому сегодня синхронно идет коррекция на рынке акций по индексу Мосбиржи. Ну, и на 0,5% падает индекс ОФЗ, хотя держится вблизи пиков текущего года. Валютный рынок так потихонечку идет в сторону ослабления российской валюты. Юань к рублю так прочно закрепился выше 1,65, соответственно, шансы на движение в район 12, в принципе, есть неплохие, если не случится какого-то казуса, хотя бы там в виде какого-то впрыска валютной ликвидности, ну, предложение валюты от экспортеров и прочее, но вроде как сегодня конец месяца, пока этого тоже не проглядывается, поэтому юань к рублю так не сильно, но все-таки сегодня растет. Сам доллар на глобальном рынке после вчерашних интервенций Банка Японии. Напомню, что Банк Японии, Банк Южной Кореи, и говорят, при участии американского ЦБ, ну, отделения ФРБ Нью-Йорка, провели вчера масштабные интервенции и в поддержку иены, в поддержку южнокорейской воны. Ну, соответственно, объем интервенций в пользу иены был огромный, говорят, 20 миллиардов долларов. Ну, соответственно, иена 3% к доллару прибавила. Вслед за этим к доллару пошли укрепляться по традиции все другие валюты, особенно евро. И евро выше 1,15 пока и остается. То есть формально доллар завершается эту неделю снижением, но по итогам июля практически ничего толком и не изменилось. Вот будет ли сегодня вторая порция интервенции Банка Японии, тут пока до конца непонятно. Все это дело происходит где-то часов 5 по Москве, если это будет, когда как раз этот самый ФРБ Нью-Йорк какие-то свои операции проводит. Ну, я так понимаю, иену пытаются поддержать, чтобы как-то сбалансировать долговой рынок Японии и американский долговой рынок, там очень сильное было давление продавцов, доходности, особенно по длинным бумагам, обновляли 20-летние пики, это, естественно, нехорошо ни для японского бюджета, ни для американского, в этом плане они в одной лодке, ну и попытались вот за счет валютных манипуляций что-то там стабилизировать на рынке долга, ну, в принципе, часов на 15 стабилизация вроде как удалась, что будет дальше, это уже надо будет выяснять по факту того, будут продолжаться интервенции или нет. На фондовых площадках в целом тоже стабилизировалось все, там тоже, конечно, есть элемент манипуляции. В Южной Корее вообще государство пришлось вмешаться, они там создали стабилизационный фонд, потому что огромная масса молодых корейцев погналась за этой гонкой искусственного интеллекта, покупала акции, причем там никто не считал, сколько чего стоит, ну, имеется в виду, завышенная оценка или нет, как говорится, все покупают, это и покупай. Но в итоге там выяснилось, что это уже политический вопрос, потому что куча убытков и прочее, решили поддержать власти Кореи свой фондовый рынок на 17%, он сегодня аж отскочил. Американские рынки в целом тоже вчера стабилизировались. Резкие распродажи сменились такой же резкой коррекцией. Аж на 3% вчера отскочил индекс технологий NASDAQ 100. Ну и сегодня с утра пока тоже в плюсики идут.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. That would. Буквально это можно перевести с английского как «мертвый лес», «сухостой». Так называют сотрудников, которые вроде бы работают, но никакой ощутимой пользы фирме не приносят. И, в принципе, впустую тратят деньги компании. Своего рода балласт. Кроме того, «мертвым лесом» могут называть и категорию работников, которые раньше выполняли какую-то одну определенную функцию, ставшую теперь ненужной. Срочные переводы на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
8: Иногда человеку месяцами не удается найти новую работу. Он отправляет резюме, ходит на собеседование, получает отказы или слышит «мы вам перезвоним». Но проходит совсем немного времени, он подписывает оффер, выходит в компанию, осваивается, и вдруг ему начинают звонить с новыми предложениями. Парадокс? На самом деле нет. Давайте обсудим, почему все начинают звонить, когда ты уже подписал оффер. «Ну где вы были месяц назад? Я наконец-то получил хороший оффер, и на меня тут же посыпались предложения. Почему так?» Этот вопрос я слышала десятки раз за годы работы в Executive Search. И вот другой пример. Сотрудник несколько лет просит пересмотреть зарплату. Руководитель отвечает: «Сейчас не время, вернемся к этому позже». Но стоит сотруднику получить предложение от другой компании и сказать начальству, что он готов уйти, как неожиданно находятся и бюджет, и возможность повысить доход, и слова о том, насколько он важен для команды. А что изменилось за несколько дней? Практически ничего. Человек не стал более профессиональным за одну неделю, не получил новых навыков, не защитил еще один диплом. Изменилось только одно – его ценность подтвердил кто-то еще. В психологии это называется социальным доказательством. Когда кто-то уже сделал выбор, другим становится проще принять такое же решение. Работодатель думает, если этого специалиста уже выбрала крупная компания, значит вероятность ошибки ниже. Именно поэтому занятость очень часто воспринимается рынком как дополнительный знак качества. Но здесь важно помнить одну вещь. Отсутствие работы совсем не означает, что специалист стал менее ценным. Иногда это просто период поиска, а иногда сознательно пауза между проектами. Порой это возможность для нанять сильного профессионала без борьбы с текущим работодателем и без дорогостоящих контроферов.
2: Карьера на Бизнес FM.
9: мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 11:58. В студии Олеся Потапова. Ребенок пострадал в результате падения обломков беспилотника в Ростовской области. Уточненную информацию о сегодняшней атаке ВСУ сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, дроны атаковали хутор Рогушки. На обломки попали в частный дом. Там был ранен ребенок. Его доставили в больницу. Ранее сообщалось, что около десятка беспилотников уничтожены в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Азовском и Мясниковском районах. Почти 50 тысяч мигрантов проникли за сутки в испанскую Сеуту из Марокко. Об этом сообщила местная радиостанция. По крайней мере, 7 тысяч из мигрантов являются несовершеннолетними. При этом население Сеуты составляет 83 тысячи человек. Сам город находится на границе с Марокко на африканском континенте. Власти направили туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Российское правительство списало 2/3 долгов Краснодарскому краю и Белгородской области. Объем списанной задолженности составил около 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Кабмина. На эту сумму регион уже провели модернизацию ЖКХ, обновили общественный транспорт, направили инвестиции в промышленность, выполнили меры по переселению жителей из аварийного жилья. Ранее облегчить долговое бремя регионов предложил президент Владимир Путин. В прошлом году такой возможностью воспользовались 58 регионов. Мобильный трафик в Макс станет бесплатным для пользователей, сообщили в BFM в национальном мессенджере. Мобильные операторы и Макс договорились об обнулении трафика в национальном мессенджере. Условия закреплены в соглашении, которое подписали руководители «Большой четверки» и Макс. С 1 августа использование Макс не будет тарифицироваться и расходовать пакеты мобильного трафика. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Полдень в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Логистические центры в Волгограде и Татарстане подвергли сегодня атаке БПЛА. Пострадавших нет. На волгоградском складе Wildberries произошло возгорание, а в Зеленодольске, это Татарстан, был также атакован склад, но разрушений нет. Объект работает в штатном режиме. Атаки ночью были и в других российских регионах. Есть пострадавшие. Стоимость бензина на прошлой неделе снизилась в 23 регионах России, сильнее всего в республике Мариэл и Воронежской области. Это следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Выясняем, насколько было снижение и так ли это на самом деле. Откуда деньги на яхту? Налоговые органы рассылают письма покупателям дорогих автомобилей, квартир, яхт и прочего имущества с предложением пояснить источники доходов, чаще всего трудоспособным и неработающим. Также налоговиков интересует вопрос сдачи такого имущества в аренду. Все подробности в эфире. Business FM. Еще два логистических объекта Wildberries в регионах атаковали беспилотники. Один из них в Зеленодольском районе Татарстана. Атаку, по данным властей, удалось отразить. Пострадавших нет, как и разрушений в результате падения обломков дронов. Складской комплекс работает штатно. Из-за беспилотной опасности также эвакуировали сотрудников со склада «Озон». Зеленодольский объект уже возобновил работу. Еще дроны ударили по Волгограду. В нескольких домах в городе повреждено остекление. Сообщается о 5 пострадавших. Для жителей развернуты пункты временного размещения. На объекте Wildberries в результате атаки возник пожар. С утра было видно дым, но он уже рассеялся, говорит жительница Волгограда Елена.
11: В начале 4 утра я лично проснулась от того, что завыла сирена под окном. Но если говорить о складских помещениях, которые подверглись атаке, от меня это так довольно-таки не близко, километров, наверное, 15-20. Но, тем не менее, могу сказать, что с просонья мы сначала не поняли с домашними. Думали, что это тучи. Было в 3 часа ночи еще темно, а когда начало расцветать и солнышко стало, стало понятно, что над всей центральной частью гор и уходит прямо за Волгу черные клубы дыма, настолько густого, что я, наверное, даже никогда в своей жизни такого масштаба не видела. Всякие пожары у нас бывают, лето, да, и за Волгой камыш горит, еще что-то. И, собственно, сирена буквально через несколько минут затихла, посмотрели, естественно, полезли читать все каналы, РСЧС, МЧС. Ракетная опасность уже была отменена на тот момент, беспилотная распространялась, но, тем не менее, мы проследовали в укромное место, на всякий случай взяли с собой документы, кота. Все уже по довольно-таки стандартной схеме, к сожалению. Позже было сообщение губернатора, что поврежден в том числе топливно-энергетический промышленный объект. В 8 домах остекление повреждено. Непосредственно часов в 10 утра клубы черного дыма, все, они улетучились, они ушли.
12: Этот центр большой?
11: С точки зрения обывателя, да, это довольно-таки большой складской комплекс, куда ежедневно приходят десятки фур, больших машин, загружаются.
12: А это на окраине города?
11: Это в черте города, но относительно удаленно от многоквартирных домов, от каких-то соцучреждений, то есть он все равно в такой, скажем так, относительно промышленной зоне находится.
0: Елена, жительница Волгограда. На фоне атак по складам Wildberries приостановили все инвестиционные проекты и временно отказались от покупки новых активов, пишет «Известия» со ссылкой на источники, близкие к компании. Вчера Marketplace перевел второй транш выплат небольшим продавцам, потерявшим товар. Союз электронной торговли выступил с предложением обязать Marketplace страховать товары селлеров или создавать компенсационные фонды для возмещения убытков. Такое письмо организация направила в Минпромторг и в саму Wildberries. В Marketplace отметили, что вопрос требует комплексного подхода, его нужно прорабатывать вместе с органами власти, финансовыми институтами, страховым сообществом и другими участниками рынка. О том, что сейчас предпринимают сами селлеры, говорит Сергей, который продает на Wildberries бижутерию. У него были остатки и на складе в Волгограде.
13: Остатки сейчас отображаются по Волгограду. То есть я вижу, у меня там 30 единиц по одному магазину, 40 единиц по другому магазину. Это достаточно недорогие все вещи. И после ситуации с электростали мы перестали вообще куда-то отгружать и распродавали то, что было на складах. Стратегия сейчас практически у всех, она только одна. Если кто-то и делает отгрузки на склады, то это с очень маленькой глубиной оборачиваемости. То есть, ну, условно, запас на неделю. Обычно раньше мы делали на месяц, могли на 2 месяца сделать. А основная масса вообще перестала что-то хранить на складах и отгружает все от себя.
12: А удалось ли распродать остатки на других складах или, может быть, как-то их вывести?
13: Вывозить точно мы ничего не стали. Это было и экономически невыгодно, и физически невозможно. Заявки на возврат практически у всех висят без обработки. И, опять же, стоимость возврата – это 200 плюс по товару, то есть от 200 рублей и выше. Экономически зачастую нецелесообразно вообще какие-то вещи вывозить. Распродать, да, удалось достаточно много, но, в принципе, есть у нас еще крупные склады, где еще достаточно много тоже всего осталось.
12: Сейчас звучат предложения обязать Marketplace страховать товары продавцов.
13: Безусловно, это было бы полезно. Конечно же, вопрос стоимости страхования, потому что юнит-экономика, она складывается достаточно жестко сейчас на маркетплейсах, и условно прибавка в несколько процентов к услугам уже прям очень больно по всем бьет. У Озона, допустим, сейчас есть страховка. Как поддержки мне ответили, прям на удар БПЛА, это там как-то витиевато немножко это написано, что если это будет признано террористическим актом, то вроде страховка будет покрывать. Сейчас она достаточно недорогая, скоро она должна вырасти порядка там в 3 раза, но я думаю, и на это все согласятся.
12: Вчера Wildberries сообщила, что совершила второй транш выплат. Получили ли
13: да,
12: вы что?
13: Да, приходила выплата. Мы получили второй раз, то есть после электростали мы получили 3000 рублей, и вчера мы получили 20 тысяч рублей. Причем по общению с продавцами очень многие прям получили ровно по 20 тысяч. Я не знаю, как это коррелируется с их остатками, себестоимостью или с оборачиваемостью, но суммы прям примерно у всех одинаковые были.
0: Предприниматель Сергей. Всего за ночь, по данным Минобороны, средства ПВО уничтожили 371 БПЛА над российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей. Цены на бензин снизились в 23 регионах России. Это подсчитала РИА Новости на основе данных Росстата. Сильнее всего за прошлую неделю подешевел бензин в республике Мариэл почти на 10%, в Воронежской и Иркутской областях на 6 небольшим. Впрочем, хотя в Воронежской области многочасовых очередей на заправках уже нет, разброс цен остается значительным. 95-й на некоторых частных заправках стоит до 113 рублей за литр, рассказывает главный редактор воронежского портала 36 ОН Владимир Смехнов.
14: Если речь идет о частных каких-то воронежских заправках, то там 95-й доходит до 110-113 рублей. Если говорим о крупных федеральных сетях, то они стараются держать 70-80. Да, пару недель назад еще приходилось в очередях стоять даже за дорогим бензином. Сейчас нет, ситуация нормализовалась, и дизельное топливо в наличии, и 92-й, 95-й, то есть заправиться можно без проблем. Там, где подешевле, придется чуть-чуть постоять, там, где подороже, вообще без очередей. Какую-то острую фазу кризиса мы прошли. Будем ждать реакции ФАС, чтобы все-таки выровняли цены, ну, потому что заправлять 95-й по 113 рублей, ну, такой.
0: Владимир Смехнов, редактор воронежского портала 36 ОН. Более чем на 5% снизился средний ценник в Тамбовской области и в Карелии. Кроме того, еще в 18 регионах есть совсем небольшое, но все-таки тоже снижение в пределах 3%. Налоговая заинтересовалась богатыми и безработными. Их попросили отчитаться о дорогих покупках – яхтах, квартирах, автомобилях. А именно о том, откуда деньги на это. Налоговые юристы говорят, что активность ФНС в отношении безработных, делающих дорогостоящее приобретение, в последнее время увеличилась. В чем причина и что все это значит, выясняла Диана Чебанова.
15: Вы не работаете и купили яхту? Ждите письмо от ФНС с просьбой объяснить источники своих доходов. Их в последнее время активно рассылают трудоспособным, но не трудоустроенным россиянам, которые при этом становятся владельцами дорогих автомобилей, вилл или самолетов. Интересоваться приобретателями роскоши налоговики начинают, как правило, вскоре после дорогостоящих сделок, когда выясняется, что задекларированных доходов у покупателя нет. И особенно, когда приобретенные имущества, такие безработные покупатели, начинают сдавать в аренду. К подобного рода приобретениям налоговая время от времени проявляла интересы прежде, но последние месяцы, а именно с марта, проверки безработных миллионеров стали более заметными и регулярными. Почему, объяснил налоговый юрист, партнер компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин.
16: По сути, мы имеем классическую ситуацию попытки контроля за расходами. Сейчас понятно, что есть задача пополнять бюджет любыми способами, и опять вспомнили про такой подход. Это крупные покупки, например, приобретение недвижимости, дорогих автомобилей, дорогих ювелирных украшений, потенциально могут вызвать вопрос. Человек в кавычках умело на радары не попадается с точки зрения получения доходов, но у него есть расходы. Такого слоя граждан, наверное, можно достаточно количество набрать. В том числе, как бы эти граждане не оказались, например, какими-то родственниками госслужащих, должностных лиц и так далее. Возьмем абстрактную ситуацию. Если кто-то, не родственник, подарил, у нас дарение денежных средств между неродственниками, это необлагаемая операция.
15: При этом, по словам эксперта, даже если деньги дарил родственник или друг, лучше зафиксировать получение дохода, оформить договор дарения, или если это перевод безналичный, то лучше, чтобы даритель указал назначение перевода, запросить у банка справку, сохранить ее не только в цифровом виде, но и в бумажном. Но физлица, как показывает практика, плохо хранят свою финансовую документацию. Около года назад мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичный бюджет платит баснословные 180 миллиардов в год за безработных, фонд обязательного медицинского страхования, а регионы – около триллиона. И речь не о домохозяйках, студентах или пенсионерах, а о тех, кто скрывает доходы и нетрудоустроены. Сдает, к примеру, в аренду квартиру в Москве за 200 тысяч рублей, а в декларации указывает, что за 10 тысяч. Собянина горячо поддерживает поддержала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Но пока идея, чтобы такие граждане сами себе покупали медстраховку, так и осталась идеей. Подошли со стороны контроля за расходами, но когда доходит до проверки отчетности, вопросы часто решаются в пользу налогоплательщика, говорит старший партнер консалтинговой компании О2 Stream Сергей Матюшенков.
17: Разные источники люди указывают от того, банально, что заработали когда-то там 10 лет назад, это все лежало под подушкой, ну и потом на эти деньги купили себе некий объект. Так как заработаны были деньги достаточно давно, налоговая никак это проверить не может. Также предоставляют иногда документы, связанные с какими-то займами, от родственников, помощь от официально богатых и так далее. Рассказывают о том, что всю жизнь копили. Налоговая обязана сама доказать, что эти деньги, которые потрачены на приобретение дорогостоящего объекта, заработаны и не задекларированы и в конкретный период. Доказать у налоговой, если покупатель не делает какую-то ошибку, довольно-таки проблематично. Судебная практика раньше складывалась однозначно в пользу именно налогоплательщика.
15: ФНС, Бизнес-ФМ подтвердили, что Управление Федеральной налоговой службы по Москве в 2025 году активизировало проверки в отношении трудоспособных неработающих россиян и подчеркнули, что такие проверки – часть работы по выявлению скрытых доходов и борьбе с теневой экономикой. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
2: Прямо сейчас.
0: По уточненным данным, в Волгограде один человек погиб после атаки БПЛА. Это сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Тело женщины обнаружили при разборе завалов на месте жилого дома. Госпитализированы 8 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии. Все подробности в нашем дальнейшем эфире.
2: Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Скоро на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
18: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Накопительная пенсия у россиян в августе вырастет на 17,3%, а срочная пенсионная выплата на 19,3%. Об этом и других законах, вступающих в силу в августе, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Участники добровольческих формирований получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. Также введена уголовная ответственность за нарушение законодательства при заключении договора об оказании услуг связи с иностранцем или лицом без гражданства. В качестве наказания предусмотрены штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до 1 года. Усилена уголовная ответственность и за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни россиян. Нарушителям будет грозить до 4 лет заключения. Нижний Новгород вошел в число городов Приволжского федерального округа, где зафиксировано наибольшее количество DDoS-атак в первом полугодии. Об этом говорится в исследовании компании Red Security. По данным аналитиков, всего за 6 месяцев в округе было отражено более 2500 DDoS-атак. Это около 16% от общего числа подобных инцидентов в России. Чаще всего злоумышленники пытались нарушить работу организаций сфер информационных технологий, финансов и промышленности. Пик активности пришелся на май. По мнению экспертов, многие атаки были политически мотивированы и приурочены к государственным праздникам. Самая продолжительная из них длилась более суток. В Нижегородской области 7 школ не смогут принять учеников в своих зданиях к началу нового учебного года из-за продолжающегося капитального ремонта. В их числе нижегородские школы номер 48, 123, 93 и 76, Большемокринская средняя школа и школа номер 1 Кстовского района, а также 11-я школа в Павлове. Для учеников уже определены временные площадки, где будет организован образовательный процесс. Ожирением страдает до 30% взрослого населения Нижегородской области. К таким выводам пришли специалисты Минздрава России. Ожирение чаще регистрировалось у женщин, сельских жителей, у лиц, имевших хронические неинфекционные заболевания, а также испытывающих чувство тревоги и депрессии. В группы повышенного риска входят пенсионеры, госслужащие и бизнесмены. Актер Бен Аффлек и Джейми Дин, победитель популярной американской телевикторины, выиграли $1 миллион в шоу «Кто хочет стать миллионером». Выигрыш направят в благотворительный фонд актера, поддерживающий общественные организации в Демократической Республике Конго. Вопрос на $1 миллион был посвящен именам индеек, которых президенты США ежегодно символически милуют перед Днем Благодарения. Участники воспользовались подсказкой «Спросить ведущего» и выиграли главный приз. О развитии событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
19: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается дождь и до плюс 21 градуса. Вечером незначительно прохладнее, плюс 20, и также возможны осадки. Ночью пасмурно и плюс 18.
2: Валюта.
19: На 31 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 82 копейки. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
18: Нижегородский авиазавод «Сокол» изготовил первый подкилевой отсек для пассажирского самолета МС-21, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Предприятие включено в кооперацию по производству нового пассажирского лайнера. Комплектующие для подкилевого отсека на «Сокол» поставил ульяновский завод «Авиастар». После установки трубопровода отсек отправят головному изготовителю, Иркутскому авиазаводу. Сейчас «Сокол» готовится к работам по второму отсеку. В скором времени сборка этого агрегата будет полностью локализована в Нижнем Новгороде. Нижегородская компания «Хромос Инжиниринг» при поддержке Фонда развития промышленности увеличила производство промышленных газовых хроматографов в 1,7 раза и освоила выпуск оборудования во взрывозащищенном исполнении. Комплексы используются для анализа состава природного газа и оценки его качества и безопасности на предприятиях ТЭК. Общие инвестиции в развитие производства составили 250 миллионов рублей. На средства займа компания «Хромос Инжиниринг» приобрела более 30 единиц оборудования. После выхода на полную мощность компания сможет увеличить ежегодный объем выпуска хроматографических комплексов еще на 50%. Заказчиками таких комплексов являются крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса, среди которых «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Сибур», «Транснефть» и другие компании. Еще 6 представителей регионального бизнеса удостоены звания «Заслуженный предприниматель Нижегородской области». Это Юрий Балашов, учредитель, финансовый директор ООО «Нижегородское отделение клиники Садко», Александр Беляев, гендиректор АО «Время Ч», Илья Большов, учредитель и гендиректор ООО «Металлсервис Поволжье», Альберт Гусев, гендиректор «Спармидл Волга», Алексей Душкин, учредитель, замглавврача по медицинской части ООО «Медис», и Анатолий Мигунов, учредитель, директор по развитию Арзамасского литейно-механического завода «Старт». Звание «Заслуженный предприниматель Нижегородской области» вручается за особые заслуги в развитии бизнеса, реализацию инвестиционных проектов, высокие результаты в обеспечении качества и конкурентоспособности продукции или услуг, представление Нижегородской области на межрегиональном и международном уровне. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Через век. Главные капиталы России. Эммануил Людвигович Нобель.
20: Основой российского капитала братьев Нобелей являлся механический завод их отца в Санкт-Петербурге. В 1859 году Эммануэль Нобель объявил себя банкротом и со всей семьей уехал в Швецию, где и прославился впоследствии его сын Альфред, наладив производство динамитов и учредив премию имени себя. А Людвиг и Роберт в 60-х годах вернулись в Россию, чтобы восстановить дела завода, но быстро переключились на самую прогрессивную отрасль промышленности того времени. В 76-м году они купили свой первый нефтяной участок, а к концу 19 века товарищество нефтяного производства братьев Нобель было самой крупной нефтяной компанией на территории Российской империи. Нобели наладили добычу и переработку нефти в Баку и на Северном Кавказе. Они также создали собственную транспортную и сбытовую сеть, которая включала нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, например, соды и серной кислоты. К тому же механический завод Нобелей в Санкт-Петербурге постоянно получал госзаказы, как военные, так и гражданские. В 1880 году Роберт Нобель по состоянию здоровья отошел от дел и уехал на родину, в Стокгольм. В России остался только Людвиг с семьей. После его смерти в 1988 году дела товарищества братьев Нобель перешли к его сыну, Эммануилу Людвиговичу. Год спустя Эммануил, первый из Нобелей, принял российское подданство. Альфред Нобель умер в декабре 1896 года. Сразу было обнародовано его завещание, учреждавшее премии в области науки. В шведской печати высказывалось мнение, что эта идея может привести к коррупции. А протестовать последнюю волю Альфреда Нобеля пытался даже король Швеции. Вот тут Эммануил Людвигович впервые заявил о себе как о человеке, мнение которого имеет вес. Племянник Альфреда Нобеля настоял на выполнении завещания, изъял все вклады дяди из промышленного производства и создал фонд размером в 2 миллиона фунтов стерлингов. Он и стал финансовой основой для будущих премий. Устав Нобелевского фонда был принят шведским Риксдагом и утвержден королем 29 июня 1900 года. Эммануил Людвигович, инженер по образованию, продолжил семейную традицию внедрения технических новшеств. В 98 году он купил лицензию на двигатель конструкции Рудольфа Дизеля и начал его производство на собственном петербургском заводе. Мало того, сам внес в агрегат конструктивные изменения. На международной выставке в Париже 1900 года двигатель Рудольфа Дизеля получил гран-при, а Нобель представил свой вариант, который мог работать как на очищенном топливе, так и на мазуте, который до этого рассматривался исключительно как отход производства керосина. Эта машина, как и завод, ее выпустивший, была названа «Русский дизель» и продавалась очень активно как в России, так и в Европе. Новый двигатель стали ставить в первую очередь на морские и речные суда. Так появился новый вид водного транспорта – теплоход. В 1909 году совершила первое плавание отечественная подводная лодка «Минога», оснащенная дизельным двигателем «Нобеля». А 3 года спустя Эммануил Нобель договорился с владельцем машиностроительного завода в Таллине Артуром Леснером о создании строительной верфи и поставил «Миноги» на поток. Переломным для Нобеля стал 1912 год. Акционирование завода «Людвиг Нобель» открыло новую страницу в истории семейного дела. Речь шла об объединении нескольких предприятий в концерн. В него вошли 4 фирмы. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель, акционерное общество «Людвиг Нобель», производившее русский дизель, акционерное общество «Ноблеснер», строившее подводные лодки, и торговый дом «Альфа Нобель», продававший молочные сепараторы, отделявшие сливки от молока. Февральский переворот 1917 года начался с одновременного выступления рабочих на нескольких предприятиях на Выборгской стороне в отчине Эммануила Нобеля. Сначала он решил остаться в России и продолжить вести семейный бизнес, но быстро понял, что большевики ему этого не позволят. После национализации всех предприятий летом 1918-го Нобель уехал из России. Революция нанесла ему серьезный удар, и он постепенно отошел от всех дел. Умер Эммануил Людвигович Нобель в мае 1932 года в Швеции.
2: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
20: Мария Складовская-Кюри стала первой женщиной-лауреатом Нобелевской премии, а также первым в истории человеком, удостоенным этой премии дважды по физике и химии. Посвятив свою жизнь науке, она вместе с мужем Пьером Кюри изучала явление радиоактивности и смогла открыть два новых химических элемента – радий и полоний. Всю карьеру Мария пренебрегала мерами безопасности. Мало того, носила на груди талисман, ампулу с радием. Неудивительно, что скончалась она от хронической лучевой болезни в возрасте 66 лет. В 2011 году на родине Марии Кюри в Польше была выпущена памятная банкнота номиналом в 20 злотых с ее портретом на аверсе.
1: Культ на личности. На Бизнес FM. Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. $100 штрафа должна будет заплатить женщина в городе Пенсакола, штат Флорида, если погибнет, неосторожно пользуясь электроприборами в ванной. Поскольку ни одного подобного случая в городке еще не было, для местной полиции остается загадкой, как покойницу обязать исполнить закон. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM.
20: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 12 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Женщина погибла после ночной атаки беспилотника в Волгограде. Ее тело обнаружили при разборе завалов частного дома в Красноармейском районе, сообщил губернатор Андрей Бочаров. По уточненным данным, после атаки были госпитализированы 8 пострадавших, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Ранее Бочаров сообщал, что в Волгограде в результате атак дронов повреждены один многоквартирный и один частный дом. Загорелось предприятие ТЭК на юге города и склад. Центр Сберком отклонил жалобу партии «Яблоко» на отказ в регистрации на выборах в ЗАГС Собрания Петербурга. ЦИК признал законным решение нижестоящей избирательной комиссии. По словам зампреда Центра Сберкома Николая Булаева, речь в данной ситуации идет о неграмотной работе юристов партии. Санкт-Петербургская избирательная комиссия 24 июля отказала «Яблоку» в регистрации списка кандидатов на выборы в городской парламент. При этом федеральные списки партий были зарегистрированы ЦИКом в числе других партий на выборах в Госдуму. В Италии умер легендарный футболист Франко Боррези. Бывшему защитнику Милана и сборной Италии было 66 лет. В прошлом году он перенес операцию по удалению узла в легком и не появлялся на публике с февраля. Боррези носил капитанскую повязку Милана 15 лет. С его именем связан лучший период в истории итальянского клуба. В конце 80-х и начале 90-х годов Милан 5 раз выигрывал чемпионат страны и 3-жды кубок Лигу чемпионов. За сборную Италии Франко Боррези провел 81 матч. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Женщина погибла в результате атаки дрона в Волгограде. Жертву нашли при разборе завалов на месте жилого дома. Госпитализированы 8 пострадавших, двое в тяжелом состоянии. В Волгограде сегодня был атакован также склад Wildberries. Там началось возгорание. Еще один объект компании был под ударом в Татарстане, но там обошлось без разрушений. О восстановлении Газы и о разоружении Хамас объявил Дональд Трамп. Если ему верить, Совет мира договорился обо всем с палестинской группировкой, но многие в слова американского президента, в общем-то, и не верят. Почему? Десятки тысяч мигрантов прорвались из Марокко на территорию города Сеута. Он находится на севере Африки, но административно принадлежит Испании. На этом фоне Италия уже пригрозила, что может закрыть шенгенские соглашения с Мадридом. Эти и другие темы в нашем эфире. Дональд Трамп заявил о разоружении Хамас и о восстановлении Газы. По его словам, Совет мира достиг соглашения с палестинской исламистской группировкой о передаче контроля над гражданским населением и безопасностью в секторе Газа новому правительству Палестины. В случае реализации это станет прорывом в 20-пунктном мирном плане Трампа по Газе и откроет путь к восстановлению разрушенного анклава, говорят эксперты. Почему вероятность такого сценария все равно верится с трудом, рассказывает издание «Эксис».
3: Для заключения соглашения Хамас и Израиль должны выполнить сложную серию взаимных и независимо подтвержденных шагов в течение примерно 7-8 месяцев. Израильские официальные лица по-прежнему крайне скептически относятся к тому, что Хамас сдаст свое оружие, а последнее заявление группировки предполагает, что последовательность разоружения и вывода израильских войск все еще могут оспорить. Представитель Хамас Гази Хамад подтвердил телеканалу Аль-Джазира, что сложные переговоры привели к соглашению, но его комментарии сразу же вызвали вопросы. «Мы не будем предпринимать никаких шагов в отношении разоружения до тех пор, пока Израиль не выведет войска из сектора Газа», — заявил Хамад. И это отличается от описания Трампом тщательно структурированного и поэтапного процесса, в рамках которого израильские войска будут выведены по мере завершения разоружения. Тем не менее, представители США и Совета мира заявили, что реализация плана возможна. Однако они же признают, что график вывода израильских войск все еще находится в стадии доработки.
2: Можно ли установить в Газе новые власти, и есть ли хоть какие-то предпосылки на устойчивого мира в регионе, рассуждает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
4: Ситуация в секторе Газа напряженная. Периодически происходят обстрелы ракетные. Со стороны израильтян бывают и стычки. Заявление Трампа насчет разоружения Хамас сильно смахивает на очередную пиар-акцию со стороны американского президента. То, как будет собирать это оружие, куда боевики Хамас будут его сдавать, это смешно и невозможно даже представить. Дональд Трамп увязал это с тем, как только боевики сдадут полностью оружие, так сразу Израиль покинет сектор Газа. Видимо, Трамп хочет продемонстрировать, что израильтяне действуют так, как хотят США, что что-то делается, что есть какой-то прогресс хотя бы на этом направлении. Но на самом деле прогресса нет. Даже технически слабо представляю себе эту картину, когда боевики Хамас создают оружие. Оружие там почти в каждом доме. Кто его и как будет собирать, Трамп об этом не рассказал. Может быть, на фоне событий в Персидском заливе и обострения с Ираном кому-то могло показаться, что ситуация в секторе Газа улучшилась, но на самом деле это просто фокус информационный был сдвинут на другую часть Ближнего Востока, а в секторе Газа все так же неспокойно все последние месяцы.
2: Елена Супонина, востоковед. Сейчас большинство из 2 миллионов жителей Газа обитают в палатках или самодельных убежищах. В регион поступают большие объемы продовольствия, но гуманитарная ситуация остается крайне тяжелой. Министерство здравоохранения сектора Газа сообщает, что с момента прекращения огня 10 октября 2025 года погибло около 1200 палестинцев. В основном это мирное население. Теми, кто в теме. Сегодня тема о том, как бизнес с иностранными директорами сталкивается с последствиями ужесточения законодательства в отношении мигрантов. В нашу студию обратился основатель компании «Макс Бионик» и по совместительству гражданин Узбекистана Тимур Сайфуддинов. Его компания занимается выпуском деталей для протезов. Личные счета нашего героя, также счета его компании, оказались заблокированы из-за внесения директора в реестр контролируемых лиц. Органы признают, что внесение ошибочное, но как исключить его из реестра, никто не знает. С Тимуром Сайфуддиновым беседовал Евгений Перельчук.
0: «Бизнес FM». Теми, кто в теме.
5: Расскажите о своем бизнесе, что производите, как давно существует ваша компания?
6: Бизнес я начинал с студенческой скамьи. По сути, это мой стартап, которым я уже занимаюсь около 10 лет. Начинали мы с ничего и пришли уже к малому бизнесу, как говорится. Наша компания занимается разработкой и производством полуфабрикатов для протезирования верхней конечности. Почему полуфабрикат? Потому что протезирование – это индивидуальная программа, то есть под каждого пациента индивидуально протезист формирует культиприемную гильзу, а вот модулями, которые являются там кисть, запястье от протеза, называются полуфабрикатами. Наш самый ходовой продукт – это многосхватная кисть, бюджетная модификация. Бизнес у нас сейчас находится в стадии как бы малого предприятия, там с оборотом за прошлый год в районе 300 миллионов, сейчас уже чуть-чуть побольше.
5: Вы говорите, что около 10 лет развиваете бизнес. Насколько я понимаю, на то время эта отрасль была чуть ли не в зачаточном состоянии.
6: Я был сооснователем в этом стартапе. Изначально идея принадлежала моему партнеру Максиму Лешко. Он сам потерял руку на производстве. И мы, соответственно, эту историю решили превратить в коммерческую. То есть изначально была вообще история общественная. Тогда был бум 3D-печати. Нас интересовали всякие FDM-печати и так далее. И способ создать супердешевый протез. Но эти технологии себя не оправдали, потому что дешевые — это не значит лучшее, а в реабилитации нужно что-то лучшее, иначе смысла от этого дешевого никакого, потому что пациент просто не будет им пользоваться. И уже к 2020 году мы уже создали первую предсерийную линейку.
5: Вы упомянули слово «бюджетный». О каких цифрах идет речь?
6: Это хороший момент, потому что бюджет у каждого разный. Начнем с того, что да, это полуфабрикат, то есть это часть протеза. Но без этой части протеза ты банально его просто не соберешь. И эти части, там цены начинаются от 1 000 000 рублей и заканчиваются там до 10 миллионов в зависимости там от сложности. Если мы говорим чисто исключение про полуфабрикат, там от 1 000 000 до 6 миллионов. В зависимости от модификации, типа модели, откуда переведено и так далее, ее функции и степень ампутации тоже влияет. Потому что чем выше степень ампутации, тем больше полуфабрикатов требуется. Задача протеза – возместить хотя бы минимально утраченный функционал человеческой руки. Понятно, что появляются все новые функции, там искусственный интеллект появляется, там нейротехнологии появляются, но уровень современных протезов еще очень далек до человеческих. И этот разрыв еще будет очень долг.
5: Про бизнес понятно. Давайте перейдем к вашей истории, с которой вы непосредственно обратились к нам. Вы являетесь и основателем.

0: в игру. Мы, соответственно, сначала отправились в 44-ю налоговую, там покрутили пальцем у виска и сказали, не может быть так, что вам не отправили, идите в районную. Там позадавали вопросы, мы спросили, на каком основании, соответственно, блокировали. Они сказали, что из МВД связались, сказали, то, что генеральный директор не находится на территории Российской Федерации. А я вот был перед ними, чудо небесное. После этой ситуации довольно быстро разблокировали, внесли все эти изменения. Мы эту всю историю отпустили, потому что задача наша как можно быстрее счет в порядок привести, чтобы проводить операции по контрагентам. И вот буквально недавно, 24 июля, как говорится, по горячим следам, меня внесли в реестр контролируемых лиц. В данный реестр вносятся люди, которые не соблюдают миграционное законодательство. При введении в этот реестр блокируют все счета. Мы обратились в районное ГУМВД. Нам сказали, что оснований для внесения в реестр отсутствует, но вынести мы вас не можем из реестра, потому что у нас таких полномочий нет. А у кого такие полномочия есть? Прямо на этот вопрос не ответили, сказали, пишите обращение в МВД РФ. А обращение рассматривается до 30 дней, что крайне печально для бизнеса. Ведь мне еще и заблокировали юридические счета. Сейчас некоторые банки согласились снять ограничения в случае, если мы сменим генерального директора. Каждый банк, кстати, по-разному отреагировал на блокировку. Один из банков просто отключил весь клиент, а другой, допустим, просто ограничил операции, но доступ в клиент оставил, чтобы я мог хотя бы в поддержку написать и спросить, за что.
1: То есть мы говорим о том, что нет единого подхода у банков к взаимодействию с такими лицами?
0: Да, у них разный подход, разный запрос по документам. Кто-то принимает мой пакет документов, кто-то сначала не принимает, разбирается, а потом уже начинает принимать. Потому что, у меня пакет документов небольшой. То есть это паспорт, карта миграционная и, соответственно, разрешение на работу.
1: Тимур, а вы упоминали о том, что вы работаете в России именно как высококвалифицированный специалист. Там какой-то особый пакет документов идет или он стандартный?
0: Есть два направления. То есть это либо высококвалифицированное, это разрешение на работу, которое подается в МВД при определенных требованиях. То есть там надо иметь минимальную зарплату, не меньше энной суммы. Получает разрешение на работу раз в 3 года. А второй путь – это патент. В основном мигранты используют патент.
1: По личным ощущениям, как вам кажется, почему такая ситуация происходит? Возможно ли это связано с тем, что ужесточают миграционное законодательство?
0: Законы, можно сказать, в большинстве случаев и были жесткими. То есть там практически новых требований никаких и не прибавилось. А тут вопрос в том, что все перешло в цифровую среду. Это создает большие неудобства. В этом и заключается, наверное, проблема. И в этом заключается проблема попадания в реестр. То, что решение принимают быстро, мгновенно. А вот выйти из этих решений уходит довольно большое время. Если ты, допустим, иностранный генеральный директор, то это большой риск для твоего общества, да и вообще в общество, которое тебя нанимает, что банально большой бизнес могут просто заблокировать, даже не имея на это оснований каких-либо. То есть это такая демонстрация большой проблемы в системе. Допустим, сейчас конец месяца, это уже зарплатный период. Счет заблокирован, как платить? Банк говорит, что можно обязательные платежи проводить, типа налогов или пошлин и так далее. А зарплаты почему-то не являются обязательными платежами.
1: Что достаточно иронично звучит, конечно. Тимур, я на самом деле, когда готовился, посмотрел все-таки, есть ли какие-то законодательные и формальные основания для исключения из этого реестра. Первое, вас исключат из реестра, если вы покинете Россию, что в ваши планы явно не входит. Второе, это предоставление всего пакета действующих документов. Как мы выяснили, у вас все документы в порядке. А третье, это то самое исправление ошибки, которое, судя по всему, возникает, раз даже это отдельно прописано. Но при этом упоминается, что нужно подать жалобу в отделение МВД по месту учета. И ошибку обязаны исправить в течение 24 часов, а вам говорят чуть ли не о месяце.
0: Мне не говорят конкретные сроки, просто они говорят, обращайтесь в МВД РФ, то есть система обращений. Обращение рассматривается до 30 дней. Имея опыт работы с бюрократией, мы понимаем, что мгновенно никто не возьмется за твою проблему. В среднем, мы думаем, что дней 15 это займет.
1: Тимур, давайте подытожим. Состояние вашего бизнеса такое, что заморожены транзакции, вы не можете платить зарплаты, не можете проводить прочие операции. Вы подали жалобу и сейчас просто ожидаете неизвестно сколько.
0: Примерно так и есть. Единственное, что, скорее всего, мне партнеры как-то помогут касаемо того, чтобы выплатить хотя бы зарплаты. Естественно, как предприниматель я буду бороться до последнего. Но сейчас мы уже поняли, что все обращения поданы, куда возможно было, куда вообще принимали. И остается только ждать.
1: Спасибо за беседу, хоть и не по невеселому поводу. Основатель компании ООО «Макс Бионик» Тимур Сайфудинов. Тимур, спасибо большое.
0: Спасибо вам большое.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме. С основателем компании MaxBionic Тимуром Сайфутдиновым.

0: беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте BFM.ru.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru.
2: Тоже отдых. Сельский или агротуризм – это кратковременная интеграция городских жителей в деревенскую жизнь. Такой вид туризма распространен в Европе, в основном во Франции, Испании и Италии, а также в развивающихся странах вроде Камбоджи или Коста-Рики. Уставшие от городской суеты и вечной занятости люди приезжают в деревню, чтобы вставать с петухами, а не по будильнику, доить коров, кормить кур и собирать урожай вместо того, чтобы решать офисные проблемы. За небольшую плату, а иногда и вообще без денег, турист получает еду и кров в обмен на добровольное участие в сельхозработах. Часть времени посвящена изучению культуры и обычаев местного населения. В России это направление туризма развивается слабо. Специалисты считают это потому, что у многих и так есть дачные участки или бабушки, которые живут в деревнях.
1: Тоже отдых на Бизнес FM. Компании и корпорации.
3: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
3: Сеть офф-прайс-магазинов «Фамилия» ускорила экспансию. За июнь и июль ритейлер открыл 11 новых магазинов. Это более чем втрое больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант». С начала года сеть запустила уже 18 новых точек, повторив результат всего 25 года. Росту способствует освобождение торговых площадей после ухода других брендов и готовность владельцев торговых центров предлагать арендаторам более выгодные условия. На фоне снижения посещаемости торговых центров и падения спроса на одежду, именно дискаунтеры продолжают активно расширять присутствие. Китайские компании из индустрии цифровых развлечений усиливают интерес к российскому рынку, сообщили в ВК. По итогам 2025 года китайские рекламодатели вложили в продвижение на платформах ВК более 2,5 миллиардов рублей, а их число выросло на 70% по сравнению с предыдущим годом. Компания отмечает, что спрос поддерживает инструменты таргетированной рекламы и искусственного интеллекта. Азбука вкуса монетизирует юбилей Лужников. К его 70-летию ритейлер совместно со спорткомплексом выпустил лимитированный торт в форме легендарного стадиона. Продажа стартует 31 июля, в день рождения Лужников. Десерт повторяет архитектурный силуэт арены. А в начинке карамельные медовые бисквиты, ореховое пралине, чернослив, лаймовая прослойка и два вида крема. Проект стал частью серии коллабораций бизнеса и культурных площадок, приуроченных к юбилею спорткомплекса. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Двенадцать сорок шесть в Москве. Испания направила войска в город Сеута, расположенный на границе с Марокко, для борьбы с нелегальными мигрантами. В МВД Испании сообщили, что страны договорились о скорейшей депортации людей, незаконно пересекших границу. По подсчетам ведомства, на этой неделе в Сеуту проникли 49 тысяч нелегалов. Это крупнейший наплыв мигрантов в город за последние 5 лет. Люди добирались в основном по морю. Есть погибшие. Что стало причиной и какими могут быть последствия, рассуждают журналисты CNN.
5: Ситуация полный хаос, так описывают очевидцы, происходящее в Сеуте. Эта территория в Северной Африке находится под испанским владением с 1580 года. Ее смешанное население состоит из христиан и мусульман, испанцев и марокканцев. Время от времени через этот город мигранты пытаются прорваться в Европу в поисках лучшей жизни. На видеозаписях видно, как толпы людей выходят на местные дороги, обходя волнорезы. В основном это молодые мужчины, но были и целые семьи с маленькими детьми. Кто-то выходит из воды прямо в гидрокостюме. Чтобы добраться до Сеута, мигранты проплывают около 5 километров. Но некоторые не справляются и погибают прямо в море. Представители правительства Испании в Сеуте заявили, что во время беспорядков погибли по меньшей мере 9 человек. По данным же местных властей, речь идет уже о десятках погибших. Причины, побудившие такое количество мигрантов пересечь границу и направиться в Сеуту, пока не ясны. По одной из версий, всплеск связан с недавним решением Верховного суда Испании, по которому мигрантов, прибывающих по морю, нельзя немедленно выдворять обратно через границу. В 2021 году Сеута уже переживала подобное. Тогда за несколько дней около 14 тысяч человек незаконно пересекли границу. В этот раз речь идет по меньшей мере о 20 тысячах мигрантов, заявил сотрудник гражданской гвардии, дислоцированный в Сеуте. Хаос с берегов Северной Африки уже докатился и до Европы. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила приостановить действия шенгенского Шенгенского соглашения с Испанией об открытых границах.
0: Итак, Испания пригрозила, что Италия пригрозила Испании о готовности приостановить действие Шенгена, а сейчас вот появилась новость от главы финского МВД. Она призывает все страны Европы поддержать предложение Италии о временном исключении Испании из шенгенской зоны после кризиса в Сеуте. А спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсетях сравнил наплыв беженцев в испанскую Сеуту с падением Рима под натиском варваров в 410 году. Но, между тем, сотни мигрантов, незаконно проникших в Сеуту, все-таки уже начали возвращаться в Марокко через тот же пункт, через который ранее пересекли границу, сообщает испанское агентство ЭФА.
1: Капитал с Григорием Бегларяном.
0: Добрый день. Добрый день, Григорий.
4: Добрый день.
0: 2221 пункт, но, тем не менее, на российском рынке рост. Может быть, и хорошо неделю закончим.
4: Ну, неделю в любом случае закончим лучше, чем в прошлую пятницу. В прошлую пятницу мы были гораздо ниже по индексу Мосбиржи. Именно тогда началось вот это восстановление, которое практически всю неделю продолжалось. С другой стороны, идей новых особых нет, поэтому, ну, не совсем уверен, что вот так же позитивно проведем оставшуюся часть дня, но только если не будет какого-то стремительного рывка цен на нефть. Видишь, цены на нефть, кстати, отыграли утреннее снижение. Brent с немедленной поставкой вернулся почти к отметке 90, но завтра уже будет, в понедельник уже у нас будет активным другой фьючерс, октябрьский, он сейчас торгуется чуть ниже отметки 88. Ну, в принципе, если закрытие будет вот по ближайшему фьючерсу выше 90, соответственно, эти же цены мы и увидим. Что нефтяная конъюнктура, конечно, сложная, потому что, с одной стороны, такого резкого всплеска эскалации в Персидском заливе нет. Ну, что там, обстреливают друг друга американцы с Ираном, но так пока, по крайней мере, эта тема не сильно раскручивается. Но вот сообщения, которые сейчас, правда, идут на со ссылкой на британскую прессу, тут, конечно, надо, как говорится, доверяй, но проверяй. Телеграф пишет, что источники в американской администрации сообщили о том, что в ближайшие дни Израиль и США объявят о том, что готовы начать совместную наземную блокаду Ирана. Ну и, соответственно, в таком случае будет интересно, как они эту блокаду наземную сделают, получится ли. Но чем больше будет вот эти меры по блокаде, тем, конечно, будет больше рисков, что иранские власти, с учетом доминирования силовых структур в руководстве, ну, КСИР в первую очередь, могут начать превентивно уже сами атаковать, а перестать играть в кошки-мышки, удар, акция-реакция и так и прочее. Поэтому цены на нефть, вот этот вариант, начали потихонечку учитывать. Что касается валютного рынка. У нас на валютном рынке неделя заканчивается, естественно, не в пользу рубля, когда прошли отметку 1.65. Вот три недели мы эту отметку тестировали, каждый раз откатывал юань все ниже, но в итоге прорвались, и шансы есть, что в августе, может быть, даже в первую неделю юань к рублю прорвется в направлении 12, хотя многое будет зависеть, конечно, от ситуации с рублевой ликвидностью. Новый месяц начинается, ЦБ во вторник традиционно будет озвучивать объемы кредитных вливаний в банковскую систему, если опять будет рубли ЦБ, как говорится, зажимать. Ну, без обширной рублевой ликвидности, конечно, атаковать рубль так агрессивно будет сложновато. Ну и 5 числа, если не ошибаюсь, Минфин объявит новые параметры валютных операций в рамках бюджетного правила. Может быть, эти параметры будут и ниже, посмотрим. Но пока в целом здесь ничего не меняется. На глобальном рынке доллар тоже завершает неделю наоборот снижением. И заслуга здесь в кавычках японских финансовых властей. Они провели вчера агрессивную интервенцию в поддержку иены. Говорят, что за один торговый день 20 миллиардов долларов на продажу еще японцы не выставляли. Ну, то есть такой масштаб интервенции. Там, говорят, были какие-то совместные операции американские. американцами и прочее. Но удалось курс доллара к иене, к иене опустить ниже 160. Это, конечно, все равно 40-летний минимум. Но, видимо, месяц пытается закрыть. Я так понимаю, это очередная игра манипуляции. Пытаются технические уровни какие-то обозначить, чтобы спекулянты, которые играли против иены, поутихли и перестали, как говорится, японскую валюту атаковать. Ну, все вот эти интервенции, они, конечно, вызывают хаотичные движения на всем глобальном финансовом рынке. Рынок акций частично американский тоже реагировал, азиатский фондовый рынок тоже реагировал. В среду сильно упали, вчера сильно выросли, в общем, как качели. С утра фондовые индексы пока плюсуют.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Искусственный интеллект в телекоммуникации. Разрабатывают ли операторы собственные решения или пользуются готовыми? Какие человеческие ресурсы позволяет экономить технология? И какую выгоду генерирует уже сегодня? Не окажутся ли надежды на дальнейшее внедрение ИИ переоцененными? И каким видится завтрашний день искусственного интеллекта в телеком-индустрии? Об этом генеральный директор Билайн Сергей Анохин. В субботу после 12 на Бизнес FM.
6: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Запомните, этот день обмену и возврату не подлежит. В конце концов, когда волна отступает, становится видно, кто плавает голым. Правило первое. Никогда не теряй деньги. Правило второе. Никогда не забывай первое правило. Уоррен Баффет – крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества. Слова, проверенные делом. На Бизнес FM. ПАМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Продолжая разговор о важности использования нейросетей и искусственного интеллекта, участники девелоперского рынка говорят, что полностью согласны. Без новых технологий сейчас никуда. Они серьезно оптимизируют бизнес-процессы, что при нынешней экономике проектов просто вопрос выживания. Вот только в майском исследовании агентства AGM есть две цифры, которые многое объясняют про рынок недвижимости. С ИИ так или иначе работают 88% застройщиков. До результата, который закладывали, доходят 5% внедрений. Почему? Неправильная постановка задач, неверный алгоритм действий, кривое финансирование, завышенные ожидания, и это только начало списка. В общем, не стоит воспринимать искусственный интеллект как волшебную палочку, взмах которой автоматически повышает эффективность бизнеса. На практике конкурентное преимущество создает не технология сама по себе, а способность компании встроить ее в процессы, данные и систему управления. Кстати, игроки высокобюджетных сегментов настаивают, что их покупатель хочет разговаривать с человеком. Автоматизация здесь скорее снижает ценность продукта. И визуальный ИИ-контент начинает терять ценность. Мозг быстро считывает шаблонность, а доверие к элитному бренду строится именно на ощущении уникальности и ручной проработке деталей. В общем, на этом рынке с искусственным интеллектом работают аккуратно. И еще, никуда не исчез ни накопленный опыт, ни инженерное мышление, ни творческий подход. Искусственный интеллект лишь усиливает возможности специалиста. И пока относиться к нему надо как к стажеру. Поручать простые задачи, которые требуют кропотливого внимания, но обязательно проверять за ним. И ни в коем случае не доверять принятию сложных и ответственных решений. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 12.58 в столице, в студии Олеся Потапова. В результате ночной атаки беспилотников в Севастополе погиб один человек. В момент атаки он находился на улице, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Также, по его словам, один из дронов упал рядом с жилыми домами. Он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. В 11 частных домах выбиты стекла, повреждены стены, заборы и один автомобиль. Пожар в здании Росреестра в Ростове-на-Дону потушен. Возгорание возникло сегодня утром. Его причина не сообщается. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Сегодня регион атаковали около десятка беспилотников. В Ростовской области пострадал ребенок. Российские военные взяли под контроль село Веровка в Харьковской области, а также поселок Стенки в ДНР. Об этом сообщает Минобороны. За неделю поражено более 30 морских судов ВСУ, включая сухогрузы, буксиры и десантный катер. Российские средства ПВО сбили 4 дальнобойных ракеты «Нептун» и более 5000 беспилотников, отмечается в военной сводке. Глава МИД Финляндии призвал страны Евросоюза временно исключить Испанию из шенгенской зоны из-за миграционного кризиса в Сеуте. Как сообщалось, почти 50 тысяч мигрантов, в том числе несовершеннолетние, проникли за сутки в этот город из Марокко. При этом в испанской Сеуте проживает 83 тысячи человек. Сам город находится на границе с Марокко на африканском континенте. Власти направили туда дополнительное подразделение полиции, гражданской гвардии военнослужащих. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Час дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Женщина погибла в результате атаки дрона в Волгограде. Ее нашли погибшей при разборе завалов на месте жилого дома. 8 человек пострадали, 2 в тяжелом состоянии. В Волгограде сегодня также был атакован склад «Вайлдберрис». Там началось возгорание. Еще один объект компании был под ударом в Татарстане, но там обошлось без разрушений. Этот склад уже вернулся к работе. В 23 регионах России цены на бензин снизились. Это данные РИА Новости. На основе собственных подсчетов больше всего за прошлую неделю подешевел бензин в Мариэл. Минус 10%. Без малого. Продолжает ухудшаться настроение российского бизнеса. По данным РСПП, в июле индекс делового климата опустился до отметки 42,4 пункта. Это минимальные значения за последний год. Все подробности в ближайшие минуты. Еще 2 логистических объекта «Вайлдберрис» в регионах атаковали беспилотники. Один из них в Зеленодольском районе Татарстана. Атаку, по данным власти, удалось отразить. Пострадавших нет, как и разрушений в результате падения обломков дронов. Складской комплекс работает штатно. Из-за беспилотной опасности также эвакуировали сотрудников со склада «Озон» в Зеленодольске. Объект уже возобновил работу. Еще дроны ударили по Волгограду. В нескольких домах в городе повреждено остекление. Сообщается о 5 пострадавших. Для жителей или развернуты пункты временного размещения. На объекте «Вайлдберрис» в результате атаки возник пожар. С утра было видно дым, но он уже рассеялся, говорит жительница Волгограда Елена.
9: В начале 4 утра я лично проснулась от того, что завыла сирена под окном. Но если говорить о складских помещениях, которые подверглись атаке, от меня это так довольно-таки не близко, километров, наверное, 15-20. Но, тем не менее, могу сказать, что с просонья мы сначала не поняли с домашними. Думали, что это тучи. Было в 3 часа ночи еще темно, а когда начало расцветать и солнышко стало, стало понятно, что над всей центральной частью города и уходит прямо за Волгу. Черные клубы дыма настолько густого, что я, наверное, даже никогда в своей жизни такого масштаба не видела. Всякие пожары у нас бывают. Лето, да, и за Волгой камыш горит, еще что-то. И, собственно, сирена буквально через несколько минут затихла. Посмотрели, естественно, полезли читать все каналы, РСЧС, МЧС. Ракетная опасность уже была отменена на тот момент. Беспилотная отстранялась, но, тем не менее, мы проследовали в укромное место на всякий случай взяли с собой документы, кота. Все уже по довольно-таки стандартной схеме, к сожалению. Позже было сообщение губернатора, что поврежден в том числе топливно-энергетический промышленный объект. В 8 домах остекление повреждено. Непосредственно часов в 10 утра клубы черного дыма, все, они улетучились, они ушли.
10: Этот центр большой?
9: С точки зрения обывателя, да, это довольно-таки большой складской комплекс, куда ежедневно приходят десятки фур, больших машин, выгружаются, загружаются.
10: А это на окраине города?
9: Это в черте города, но относительно удаленно от многоквартирных домов, от каких-то соцучреждений, то есть он все равно в такой, скажем так, относительно промышленной зоне находится.
0: Елена, жительница Волгограда, на фоне атак по складам Wildberries остановили свои все инвестиционные проекты и временно отказались от покупки новых активов, пишет «Известия» со ссылкой на источники, близкие к компании. Вчера Marketplace перевел второй транш выплат небольшим продавцам, потерявшим товар. Союз электронной торговли выступил с предложением обязать Marketplace страховать товары селлеров или создавать компенсационные фонды для возмещения убытков. Такое письмо организация направила в Минпромторг и в саму Wildberries. В Marketplace отметили, что вопрос требует комплексного подхода. Его нужно прорабатывать вместе с органами власти, финоинститутами, страховым сообществом и другими участниками рынка. О том, что сейчас предпринимают сами селлеры, говорит Сергей, который продает на Wildberries бижутерию. У него были остатки и на складе Wildberries.
11: Остатки сейчас отображаются по Волгограду. То есть я вижу, у меня там 30 единиц по одному магазину, 40 единиц по другому магазину. Это достаточно недорогие все вещи. И после ситуации с электросталью мы перестали вообще куда-то отгружать и распродавали то, что было на складах. Стратегия сейчас практически у всех, она только одна. Если кто-то и делает отгрузки на склады, то это с очень маленькой глубиной оборачиваемости. То есть, ну, условно, запас на неделю. Обычно раньше мы делали на месяц, могли на 2 месяца сделать, а основная масса вообще перестала что-то хранить на складах и отгружает все от себя.
10: А удалось ли распродать остатки на других складах или, может быть, как-то их вывести?
11: Вывозить точно мы ничего не стали. Это было и экономически невыгодно, и физически невозможно. Заявки на возврат практически у всех висят без обработки. И, опять же, стоимость возврата – это 200 плюс по товару, то есть от 200 рублей и выше. Экономически зачастую нецелесообразно вообще какие-то вещи вывозить. Распродать, да, удалось достаточно много, но, в принципе, есть у нас еще крупные склады, где еще достаточно много тоже всего осталось.
10: Сейчас звучат предложения обязать Marketplace страховать товары продавцов.
11: Безусловно, это было бы полезно. Конечно же, вопрос стоимости страхования, потому что юнит-экономика, она складывается достаточно жестко сейчас на маркетплейсах, и условно прибавка в несколько процентов к услугам уже прям очень больно по всем бьет. У Озона, допустим, сейчас есть страховка. Как поддержки мне ответили, прям на удар БПЛА, это там как-то витиевато немножко это написано, что если это будет признано террористическим актом, то вроде страховка будет покрывать. Сейчас она достаточно недорогая, скоро она должна вырасти порядка там в 3 раза, но я думаю, и на это все согласятся.
10: Вчера Wildberries сообщила, что совершила второй транш выплат. Получили ли
11: да,
10: вы
11: что? Да, приходила выплата. Мы получили второй раз, то есть после электростали мы получили 3000 рублей, и вчера мы получили 20 тысяч рублей. Причем по общению с продавцами очень многие прям получили ровно по 20 тысяч. Я не знаю, как это коррелируется с их остатками, себестоимостью или с оборачиваемостью, но суммы прям примерно у всех одинаковые были.
0: Это был селлер Сергей. Всего за ночь, по данным Минобороны, средства ПВО уничтожили 371 БПЛА над российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей. Один человек погиб в Севастополе в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Повреждения получили 11 домов из-за падения дрона, начиненного металлическими шариками и взрывчаткой. Цены на бензин снизились в 23 регионах России. Это почитал РИА Новости на основе данных Росстата. Сильнее всего за прошлую неделю подешевел бензин в республике Марий-Эл почти на 10%, в Воронежской и Иркутской областях на 6 с небольшим. Впрочем, хотя в Воронежской области многочасовых очередей на заправках уже нет, разброс цен остается значительным. 95-й на некоторых частных заправках стоит до 113 рублей за литр. Рассказывает главный редактор воронежского портала 36ОН Владимир Смехнов.
12: Если речь идет о частных каких-то воронежских заправках, то там 95-й доходит до 110-113 рублей. Если говорим о крупных федеральных сетях, то они стараются держать 70-80. Да, пару недель назад еще приходилось в очередях стоять даже за дорогим бензином. Сейчас нет, ситуация нормализовалась, и дизельное топливо в наличии, и 92-й, 95-й, то есть заправиться можно без проблем. Там, где подешевле, придется чуть-чуть постоять, там, где подороже, вообще без очередей. Какую-то острую фазу кризиса мы прошли. Будем ждать реакции ФАС, чтобы все-таки выровняли цены. Ну, потому что заправлять 95-й по 113 рублей, ну, такой.
0: Это был Владимир Смехнов из Воронежа. В Иркутской области частные АЗС серьезно снизили цены, при этом заливают и в канистры, говорит журналист из Иркутска Екатерина Вырупаева.
13: У нас есть бензин и на всех АЗС Роснефти, и у независимых поставщиков. И везде действительно снизили. Собственно, Росстат показывает снижение цен на бензин в Иркутской области именно за счет того, что независимые АЗС снизили цены. Прям серьезно снизили. Обычно процентов на 10 выше цены были. Ну так, на глазок. А сейчас они почти приблизились к ценам Роснефти. Очередей на этих заправках нет. Нет. Очереди небольшие, 3-4 машины на колонку есть на заправках Роснефти. Но это именно такая традиционная вот эти очереди. Ограничения сейчас даже, кажется, на отпуск бензина в канистры тоже уже нет. Независимо заправки заливают в канистры.
14: А сейчас сколько? 95-й стоит, 92-й?
13: 95-й 68-80, вот так. 92-й 65.
0: Это была Екатерина Вырупаева из Иркутска. Более чем на 5% снизился средний ценник в Тамбовской области и в Карелии. Кроме того, еще в 18 регионах есть совсем небольшое, но все-таки снижение в пределах 3%. Бизнес теряет оптимизм. Настроения российского предпринимательского сообщества продолжают ухудшаться. По данным РСПП, в июле индекс делового климата снизился до отметки 42,4. Это минимум за последний год. Компании все чаще жалуются на падение спроса, сбой в логистике, неплатежи со стороны партнеров и сложности с обновлением оборудования. Кроме того, бизнес сокращает инвестиции и все чаще экономит. Оптимизацию расходов сейчас называют главным способом сохранить эффективность почти 9 из 10 компаний. О состоянии российского бизнеса и его перспективах Бизнес ФМ спросила у предпринимателей.
1: Бизнес говорит.
3: Гендиректор проектно-строительной компании «Атлант» Дмитрий Минин.
15: Бизнес сейчас чувствует себя сложно. Есть достаточно много надзора со стороны государственных органов, которые пытаются забрать побольше с бизнеса. Заказчики не выделяют бюджеты. То есть сейчас нет бюджетов на наши виды работ. За счет того, что порезаны бюджеты у государственных структур, соответственно, и наши объемы упали. За этот год бизнес сократил порядка 45% персонала, обрезали бюджеты свои внутренние по там, внутренним расходам компании. Соответственно, сейчас ждем и очень сильно хотим, чтобы рынок немножко пошел наверх. Пока этого нет.
3: Основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
16: Логистические цепочки, конечно же, на нас повлияли. И меньше иностранных брендов. Мы пережили уход крупных брендов, Вэллы, там остаток в Ареале. Я вижу, что именно в этом году крупные производители российские соединяются с большими блогерами, парикмахерами и делают, например, свои бренды. Да, конечно, история с Wildberries не сильно поддерживает, но это масс-маркет. Например, вся профессиональная косметика имеет в основном офлайн-дистрибьюцию, поэтому тут в этом году нас в этом плане меньше коснулось. Но я вижу, что создаются маленькие маркетплейсы, профессиональные, задача которых снабжать небольшими заказами, в том числе и маленькие салоны красоты. Чуть проще стала упаковка. Наши коллеги, друзья и братья из Беларуси делают супер упаковку, поэтому в этом плане мы не страдаем. На полках все равно остается хорошая косметика. Но еще один тренд. Мы падаем из люксовых сегментов, который вообще уже почти умер, и двигаемся к такому национальному премиуму. То есть снижается классовость потребления, это нормально, потому что потребности чуть-чуть меняются, потребитель меняет свои вкусы, клиенты стали ходить реже, но продолжают баловать себя, и, скорее всего, индустрия станет экономикой впечатлений.
3: Генеральный директор компании «Ангарстроинжиниринг» Сергей Поляков.
17: Дела обстоят не очень хорошо, оборотки не хватает ни на что, заказов очень мало. Все инвест-проекты наших заказчиков постоянных, с кем мы работали, стоят на паузе, в лучшем случае, а многие вообще закрыты. Перспективы какие? С продуктовой линейкой работаем, а ищем новые рынки сбыта. Вероятно, они есть перспективы, но ресурсов не хватает, чтобы все полноценно раскрутить. Есть некоторые направления, по которым мы потихоньку двигаемся. У нас огромное количество сельхозпроизводителей, клиентов. Все заморозили все свои стройки, потому что финансы идут на приобретение дизельного топлива, так как посевная прошла, потом обработка культур и сейчас уборочная. Все деньги уходят на топливо. При этом не продается еще даже прошлогодний урожай. Поэтому на нас это прям напрямую повлияло. Заказов очень мало.
0: Частично негативные тенденции российского бизнеса показывают и июньские индексы деловой активности S&P Global. PMI в промышленности составил немногим более 50 пунктов, а в сфере услуг 48,2.
1: Реклама.
18: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
19: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Реклама.
20: Шеф, заказали еще два салата с баклажанами. А они закончились.
21: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
22: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-200-250-671.
23: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
24: Champagne taste on a beer budget.
25: Фразу можно перевести с английского как «вкус шампанского в пиве». В конце 19 века шампанское ассоциировалось исключительно с роскошью и высоким социальным статусом. Пиво же, напротив, было самым недорогим и популярным напитком с момента изобретения. Поэтому о человеке, который живет непосредством и стремится к непозволительной роскоши, до сих пор говорят, он чувствует вкус шампанского в пиве. Или по-русски «красиво жить не запретишь».
1: Срочные переводы на Business FM.
26: Т-компания намерена повысить цены. В первом квартале таковых было в два раза меньше. Более четверти российских компаний намерены увеличить расходы на инфраструктурные облачные сервисы в ближайшие год-два. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на исследование аналитического агентства Apple Hills Digital. По данным исследования, в 2025 году рынок облачных сервисов вырос на 28% и достиг 96 миллиардов рублей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
0: Сейчас столица плюс 25 градусов, облачно с прояснениями, осадков сегодня не ожидается. Ну и, в общем, 25 будет до самого вечера, даже ночью будет тепло очень. А завтра обещают жаркую погоду по-настоящему, до плюс 28 без осадков, а на воскресенье вообще плюс 30 градусов днем, но, возможен небольшой дождь. Я напомню, что завтра уже 1 августа. В Москве 13:17. Что известно об уголовных делах в отношении топ-менеджеров «Эвка» и чиновницы из Минпромторга? Основной акционер ЭФКО Валерий Кустов был арестован на 2 месяца. Также был задержан гендиректор группы компаний. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. А замначальник управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половчени была арестована по подозрению в растрате. По данным СМИ, расследование связано с проектом «Транспорт будущего», который занимается производством беспилотников. Следствие оценило ущерб по делу Кустова на 8,6 миллиарда рублей, сообщили источники РБК. Его обвиняют в хищении в особо крупном размере, а также в растрате, продолжит Валерий Убадоев.
2: Проект «Транспорт будущего» был запущен в 2021 году структурами ЭФКО. Впоследствии компания вышла из состава ГК и стала позиционировать себя как самостоятельный разработчик и производитель беспилотных авиационных систем. «Транспорт будущего» даже развивал проект беспилотного двухместного аэротакси. Также занимался дронами для обработки сельхозугодий, удобрения и распыления репеллентов. Одна из производственных площадок компании расположена в Самарской области, в Тольятти. Ее в январе 2025 года посещал Владимир Путин. На тот момент занимавший пост гендиректора «Транспорта будущего» Юрий Козаренко рассказывал президенту, что проект может производить практически все детали для БПЛА. Однако впоследствии, в мае этого года, Козаренко был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Примечательно, что до ареста он также занимал пост советника главы Самарской области. О позициях транспорта будущего в регионе говорит главный редактор «Бизнес-ФМ Самара» Наталья Андрианова.
4: Для Самарской области проект, конечно, очень значим. Компания стала таким ядром формирования целого кластера беспилотных авиационных систем. Конечно, для инженеров и IT-специалистов это действительно очень интересное, перспективное место. Компания предлагала конкурентные условия, зарплату выше средней по городу и различные корпоративные льготы. Сказать, чтобы прям какое-то особое влияние было в нашей области, я не заметила за Валерием Кустовым. Но сам факт того, что он выступал одним из ключевых инвесторов и инициаторов развития транспорта будущего, это да. То есть вот тут его влиятельность в Самарской области, в принципе, можно отметить.
2: Утверждается, что последние задержания связаны именно с показаниями арестованного еще в мае Юрия Козаренко. Суд отправил под стражу основного акционера ГК Валерия Кустова, гендиректора его зама Евгения Лишенко и Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию управляющей компании ЭФКО Владислава Романцева. Также правоохранители арестовали замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченя. Как пишет «Коммерсант», фигуранты вступили в сговор с целью хищения субсидий, которые выделял Минпромторг на производство дронов. По версии МВД, обвиняемые закупали уже готовые БПЛА в Китае, перемаркировывали их и выдавали за свою продукцию. Но некоторые телеграм-каналы предполагают, что задержание Кустова связано с совместными проектами ЭФКО и Роснано, которые были запущены еще при Анатолии Чубайсе. ЭФКО – один из крупнейших производителей в сфере масложировой промышленности. Она выпускает продукцию под брендами Альтера, Слобода, Олейна и другими. Помимо всего этого, ЭФКО также известна своим подходом к работе с кадрами. Сам Кустов в интервью рассказывал, что кандидаты проходят тестирование в течение 4-5 часов для составления точного психологического портрета. Головной офис ГК расположен в городе Алексеевка Белгородской области. В этом же регионе была расположена и другая производственная площадка транспорта будущего, продолжает собственный корреспондент российской газеты в регионе Анна Скрипка.
5: Действительно, Валерий Кустов достаточно значимая фигура в Белгородской области, в Алексеевском округе в частности. С началом работы ЭФКО в регионе была основана своя особенная культура производства. Это была культура труда, это была корпоративная культура, которая до сих пор живет. Собственно, транспорт будущего в связи с последними событиями было решено перенести из Белгородской области вглубь страны. Да, зарождалось все это здесь, идеи эти все озвучивались здесь, но повлияла оперативная обстановка, поэтому в настоящее время эти активы с Белобластью не связаны.
2: Выручка ГК ЭФКО по итогам 2025 года превысила 344 миллиарда рублей. Ее основной акционер Валерий Кустов занимает 144-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes. Его состояние превышает 1 миллиард долларов. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Wildberries перевела второй транш поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали от атак на склады компании. Об этом заявил сама Wildberries. По ее данным, средства переведены более 97 тысячам предпринимателей, в том числе тем, кто уже ранее получил первые поддерживающие выплаты. Средства будут зачислены на их балансы на платформе в ближайшее время. Вывести их можно будет в стандартном порядке в соответствии с действующим графиком выплат, отметили в Wildberries. Между тем, на билбордах РУС по всей России размещена реклама в поддержку пострадавших селлеров. Во флешмобе участвуют медийные персоны из разных сфер, от блогеров до музыкантов. Подробнее Ольга Кашинская.
6: Флешмоб в поддержку селлеров, чей товар пострадал в пожарах, зародился в социальных сетях. Все началось с хэштега «Корзина ВБ», под которым блогеры и обычные пользователи делились содержимым своих корзин на маркетплейсе и призывали к покупке товаров, отложенных на потом. Довольно быстро компания задействовала хэштег в своей наружной рекламе. Он стал транслироваться на билбордах, принадлежащих РВБ Wildberries и Rus по всей России. Кроме того, баннеры с подборками товаров отечественных брендов появились и на самом маркетплейсе. А затем движение обрело амбассадоров. В наружке стали появляться изображение звезд со слоганом «Поддержи предпринимателей заказом». Такую соцрекламу сейчас можно увидеть по всей Москве и во многих других крупных городах. Среди персоналей Ирена Понарошку, Мария Погребняк, Анита Цой, Ида Галич и многие другие. Примечательно, что все эти селебрити ведут бизнес на Wildberries, так что многих из них лично затронули последние события. Продолжает блогер Вилсаком, автор телеграм-канала Вилсаком Ред Валентин Петухов, который также принял участие в кампании.
7: Волонтерские под этим всем основания, потому что мы как продавцы, в том числе на Wildberries, конечно, нам не все равно, чтобы люди там покупали, поддерживали в первую очередь, наверное, даже не нас, а вообще помочь людям, которые действительно столкнулись с тем, что у них много товара пострадало. Я так понимаю, что эта инициатива изначально была Wildberries. И то, что они так быстро сработали, это редкость для такого уровня бизнеса. По опыту я знаю, что ситуативно сработать для них бывает очень сложно. Здесь же они действительно быстро вышли на меня, и я так понимаю, на многих других наших коллег. Все вовлеклись. У нас пострадала часть товара, но у нас новая партия, она вот только-только приехала, и поэтому пока она разъезжалась по складам, наш товар, он на более мелких складах или был в пути, поэтому мы пострадали прилично, но тем не менее мы оптимистично смотрим в будущее.
6: Помимо звезд, маркетплейс задействовал в компании и обычных селлеров, подчеркивает представитель РВБ Wildberries и Rus Дмитрий Баршевский.
8: Уже с первых дней атак мы получали большое количество слов поддержки, а пользователи соцсетей стали публиковать скриншоты своих корзин с Wildberries, призывая покупать товары брендов на нашем маркетплейсе, чтобы поддержать предпринимателей. И очень быстро его подхватили известные люди, которые и сами работают на нашей площадке. И именно так фактически самозародилась такая народная акция помощи предпринимателям. Разумеется, мы и сами не могли остаться в стороне. Компания РВБ решила поддержать такую инициативу наружной рекламой. Компания «Корзина ВБ» уже вышла на новый уровень. На экранах Rus по всей стране теперь транслируются портреты десятков самых обычных предпринимателей Wildberries, именно тех, кто сейчас нуждается в поддержке.
6: Это реклама действительно трогает и запоминается. Но возникает вопрос, будет ли эта акция иметь ощутимый практический эффект. Рассуждает основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный.
9: Призыв «Поддержи заказом», я считаю, это рабочая механика. Ты не жертвуешь, просто покупаешь то, что и так хотел, просто побыстрее. Теперь исполнение. И вот тут начинается неоднозначность. Селебрити в такой компании оказываются просто в ловушке, потому что если у тебя есть свой бренд на Wildberries, ну, по факту это конфликт интересов. Ты продвигаешь сам себя. Если же нет, непонятно, по какому принципу именно ты лицо компании, сколько тебе за это заплатили. Краткосрочно это, безусловно, поднимет выкуп из корзин, но только вот системную проблему потери товарных запасов, разрушенную логистику, эта рекламная кампания никак не решает. Это хоть и красивый и заметный, но пластырь.
6: Впрочем, в соцсетях появляются комментарии примерно с таким посылом. Лучше бы компания тратила ресурсы на непосредственную материальную помощь своим продавцам, а не на пиар-акции. Что не вполне справедливо, если учитывать, что рекламные площади принадлежат самой РВБ. А знаменитости во флешмобе, судя по всему, участвуют все-таки бесплатно. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: В Москве за велогонки вечернее Садовое кольцо и ночного велофестиваля перекроют несколько улиц. Схема движения изменится с завтрашнего дня, с 1 августа. Но некоторые перекрытия начнут действовать заранее. Подробнее Сергей Гордеев расскажет.
10: Подробности. Сегодня с 16 часов до полуночи закроют одну полосу на участке проезда Девичьего поля при движении в сторону улицы Плющихи. Такое же ограничение будет действовать и 2 августа с полуночи до 5 утра. На этом участке также временно запретят парковку. 1 августа до 5 вечера движение по одной полосе в каждом направлении ограничат на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской и на самой Большой Пироговской от улицы Еланского до Зубовской улицы. В этот же день полностью закроют движение в проезде Девичьего поля от Зубовской улицы до улицы Плющихи. С 3 часов дня 1 августа до часу ночи 2 августа движение перекроют на Садовом кольце, а также на участке Зубовской улицы от проезда Девичьего поля до Садового кольца. С 5 вечера субботы и до окончания Московского ночного велофестиваля движение закроют на Большой Пироговской улице от улицы Еланского до Зубовской улицы. Кроме того, временно изменится схема парковки. Вплоть до окончания мероприятий нельзя будет оставить машину на всех участках, где ведут ограничения движения.
0: Вечернее садовое кольцо вел заезд для подготовленных участников. Спортсмены преодолевают от 5 до 7 кругов по садовому, то есть суммарно до 100 километров. Ночной велофестиваль – это массовый заезд. Не ориентированный на результат, участвуют все желающие старше 16. Маршрут проходит по садовому, его протяженность составляет 16 километров.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: 13 часов 28 минут в Москве. В студии Олеся Потапова. Женщина погибла после ночной атаки беспилотника в Волгограде. Ее тело обнаружили при разборе завалов частного дома в Красноармейском районе, сообщил губернатор Андрей Бочаров. По уточненным данным, после атаки госпитализированы 8 пострадавших, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Ранее Бочаров сообщал, что в Волгограде в результате атак дронов повреждены один многоквартирный, один частный дом, загорелось предприятие ТЭК на юге города и склад. Центр избирком отклонил жалобу партии «Яблоко» на отказ в регистрации на выборах в ЗАГС Собрания Петербурга. ЦИК признал законным решение нижестоящей избирательной комиссии. По словам зампреда Центра избиркома Николая Булаева, речь в данной ситуации идет о неграмотной работе юристов партии. Санкт-Петербургская избирательная комиссия 24 июля отказала партии «Яблоко» в регистрации списка кандидатов на выборах в городской парламент. При этом федеральные списки партий были зарегистрированы ЦИК, в том числе в числе других партий на выборах в Госдуму. В Таиланде лица, задержанные по подозрению в исчезновении двух россиян, признались в их убийстве. Один из фигурантов рассказал, что 22-летняя Диана Назимова и ее 17-летний брат Роман Назимов мертвы. Их тела захоронены. Мотивом преступников было ограбление. Ранее стало известно, что брат и сестра покинули свой дом в Паттайе рано утром на байке. Спустя какое-то время на телефон их матери, находящейся в Бангкоке, пришло сообщение срочно от ее дочери. Затем связь с детьми пропала. Их поиски продолжались несколько дней. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 13.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Дональд Трамп утверждает, что Совет мира договорился о восстановлении Газа и разоружении Хамас. Якобы договоренности достигнуты при общении с этим самым движением. Впрочем, верят в это далеко не все. А почему? Налоговая начала задавать вопросы у тех, кто богат и при этом не работает. Вопросы о происхождении яхт, квартир, автомобилей. Что говорят юристы? Есть ли шансы у ФНС собрать какие-то деньги у тех, кто официально безработный? Десятки тысяч мигрантов прорвались из Марокко на территорию города Сеут. Он находится на севере Африки, но принадлежит Испании. Это уже вызвало серьезный миграционный кризис. А в Финляндии предлагают полностью ограничить временно и приостановить шенгенские соглашения с Испанией, чтобы предотвратить распространение мигрантов дальше по странам Евросоюза. Все подробности в нашем эфире. Дональд Трамп заявил о разоружении Хамаса и восстановлении Газа. По его словам, Совет мира достиг соглашения с палестинской исламистской группировкой о передаче контроля над гражданским населением и безопасностью в секторе Газа новому правительству Палестины. В случае реализации это станет прорывом. В 20-пунктном мирном плане Трампа по Газе откроет путь к восстановлению разрушенного анклава, говорят эксперты. Почему вероятность такого сценария все равно верится с трудом, рассказывает издание «Аксис».
12: Для заключения соглашения Хамас и Израиль должны выполнить сложную серию взаимных и независимо подтвержденных шагов в течение примерно 7-8 месяцев. Израильские официальные лица по-прежнему крайне скептически относятся к тому, что Хамас сдаст свое оружие, а последнее заявление группировки предполагает, что последовательность разоружения и вывода израильских войск все еще могут оспорить. Представитель Хамас Гази Хамад подтвердил телеканалу Аль-Джазира, что сложные переговоры привели к соглашению, но его комментарии сразу же вызвали вопросы. «Мы не будем предпринимать никаких шагов в отношении разоружения до тех пор, пока Израиль не выведет войска из сектора Газа», — заявил Хамад. И это отличается от описания Трампом тщательно структурированного и поэтапного процесса, в рамках которого израильские войска будут выведены по мере завершения разоружения. Тем не менее, представители США и Совета мира заявили, что реализация плана возможна. Однако они же признают, что график вывода израильских войск все еще находится в стадии доработки.
0: Можно ли установить в Газе новые власти, и есть ли хоть какие-то предпосылки устойчивого мира, в регионе рассуждает политолог-международник-востоковед Елена Субонина.
13: Ситуация в секторе Газа напряженная. Периодически происходят обстрелы ракетные со стороны израильтян. Бывают и стычки. Заявления Трампа насчет разоружения Хамас сильно смахивают на очередную пиар-акцию со стороны американского президента. То, как будет собирать это оружие, куда боевики Хамас будут его сдавать, это смешно и невозможно даже представить. Дональд Трамп увязал это с тем, как только боевики сдадут полностью оружие, так сразу Израиль покинет сектор Газа. Видимо, Трамп хочет продемонстрировать, что израильтяне действуют так, как хотят США, что что-то делается, что есть какой-то прогресс хотя бы на этом направлении. Но на самом деле прогресса нет. Даже технически слабо представляю себе эту картину, когда боевики Хамас сдают оружие. Оружие там почти в каждом доме. Кто его и как будет собирать, Трамп об этом не рассказал. Может быть, на фоне событий в Персидском заливе и обострения с Ираном кому-то могло показаться, что ситуация в секторе Газа улучшилась, но на самом деле это просто фокус информационный был сдвинут на другую часть Ближнего Востока, а в секторе Газа все так же неспокойно все последние месяцы.
0: Елена Супонин, сейчас большинство из 2 миллионов жителей Газа обитают в палатках или в самодельных убежищах. В регион поступают большие объемы продовольствия, но гуманитарная ситуация остается крайне тяжелой. Минздрав сектора Газа сообщил, что с момента прекращения огня 10 октября 2025 года погибли около 1200 палестинцев, в основном мирное население. Налоговая заинтересовалась богатыми и безработными. Их попросили отчитаться о дорогих покупках, яхтах, квартирах, автомобилях, а именно о том, деньги на это откуда. Налоговые юристы говорят, что активность ВНС в отношении безработных, делающих дорогостоящие приобретения, в последнее время увеличилась. В чем причина и что все это значит, выясняла Диана Чебанова.
14: Вы не работаете и купили яхту? Ждите письмо от ФНС с просьбой объяснить источники своих доходов. Их в последнее время активно рассылают трудоспособным, но не трудоустроенным россиянам, которые при этом становятся владельцами дорогих автомобилей, вилл или самолетов. Интересоваться приобретателями роскоши налоговики начинают, как правило, вскоре после дорогостоящих сделок, когда выясняется, что задекларированных доходов у покупателя нет. И особенно, когда приобретенные имущества, такие безработные покупатели, начинают сдавать в аренду. К подобного рода приобретениям налоговая время от времени проявляла интересы прежде, но последние месяцы, а именно с марта, проверки безработных миллионеров стали более заметными и регулярными. Почему, объяснил налоговый юрист, партнер компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин.
15: По сути, мы имеем классическую ситуацию попытки контроля за расходами. Сейчас понятно, что есть задача пополнять бюджет любыми способами, и опять вспомнили про такой подход. Это крупные покупки, например, приобретение недвижимости, дорогих автомобилей, дорогих ювелирных украшений, потенциально могут вызвать вопрос. Человек в кавычках умело на радары не попадается с точки зрения получения доходов, но у него есть расходы. Такого слоя граждан, наверное, можно достаточно количество набрать. В том числе, как бы эти граждане не оказались, например, какими-то родственниками госслужащих, должностных лиц и так далее. возьмем абстрактную ситуацию, если кто-то, не родственник, подарил, у нас дарение денежных средств между неродственниками, это необлагаемая операция.
14: При этом, по словам эксперта, даже если деньги дарил родственник или друг, лучше зафиксировать получение дохода, оформить договор дарения, или если это перевод безналичный, то лучше, чтобы даритель указал назначение перевода, запросить у банка справку, сохранить ее не только в цифровом виде, но и в бумажном. Но физлица, как показывает практика, плохо хранят свою финансовую документацию. Около года назад мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичный бюджет платит баснословные 180 миллиардов в год за безработных, фонд обязательного медицинского страхования, а регионы – около триллиона. И речь не о домохозяйках, студентах или пенсионерах, а о тех, кто скрывает доходы и нетрудоустроены. Сдает, к примеру, в аренду квартиру в Москве за 200 тысяч рублей, а в декларации указывает, что за 10 тысяч. Собянина горячо поддержала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Но пока идея, чтобы такие граждане сами себе покупали медстраховку, так и осталась идеей. Подошли со стороны контроля за расходами. Но когда доходит до проверки отчетности, вопросы часто решаются в пользу налогоплательщика, говорит старший партнер консалтинговой компании О2 Stream Сергей Матюшенков.
16: Разные источники люди указывают от того, банально, что заработали когда-то там 10 лет назад, это все лежало под подушкой, ну и потом на эти деньги купили себе некий объект. Так как заработаны были деньги достаточно давно, налоговая никак это проверить не может. Также предоставляют иногда документы, связанные с какими-то займами от родственников, помощь от официально богатых и так далее. Рассказывают о том, что всю жизнь копили. Налоговая обязана сама доказать, что эти деньги, которые потрачены на приобретение дорогостоящего объекта, заработаны и не задекларированы и в конкретный период. Доказать он

0: По подсчетам ведомства, на этой неделе всюду проникли 49 тысяч нелегалов. Это крупнейший наплыв мигрантов в город за последние 5 лет. В основном люди добирались по морю. Есть погибшие. Что стало причиной и какими могут быть последствия, рассуждают журналисты CNN.
1: Ситуация полный хаос, так описывают очевидцы происходящее в Сеуте. Эта территория в Северной Африке находится под испанским владением с 1580 года. Ее смешанное население состоит из христиан и мусульман, испанцев и марокканцев. Время от времени через этот город мигранты пытаются прорваться в Европу в поисках лучшей жизни. На видеозаписях видно, как толпы людей выходят на местные дороги, обходя волнорезы. В основном это молодые мужчины, но были и целые семьи с маленькими детьми. Кто-то выходит из воды прямо в гидрокостюме. Чтобы добраться до Сеута, мигранты проплывают около 5 километров. Но некоторые не справляются и погибают прямо в море. Представители правительства Испании в Сеуте заявили, что во время беспорядков погибли по меньшей мере 9 человек. По данным же местных властей, речь идет уже о десятках погибших. Причины, побудившие такое количество мигрантов пересечь границу и направиться в Сеуту, пока не ясны. По одной из версий, всплеск связан с недавним решением Верховного суда Испании, по которому мигрантов, прибывающих по морю, нельзя немедленно выдворять обратно через границу. В 2021 году Сеута уже переживала подобное. Тогда за несколько дней около 14 тысяч человек незаконно пересекли границу. В этот раз речь идет по меньшей мере о 20 тысячах мигрантов, заявил сотрудник гражданской гвардии, дислоцированный в Сеуте. Хаос с берегов Северной Африки уже докатился и до Европы. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила приостановить действия Шенгенского соглашения с Испанией об открытых границах.
0: Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсетях сравнил наплыв беженцев в Сеуту с падением Рима под натиском варваров в 410 году и приложил соответствующую картину крушения художника 19 века Томаса Коула. Отреагировал и Илон Маск. Он в своей соцсети X написал «Похоже на войну миров Z» и приложил кадры штурма стены ордами зомби. Но между тем, разгорается, похоже, еще и миграционный кризис. Власти Италии предупредили приостановить все действия Шенгенского соглашения с Испанией из-за массового притока мигрантов в Сеуту. Премьер Мелони назвала происходящее шокирующим и заявила о готовности применить чрезвычайные меры для защиты границ. А позже появилось заявление главы МВД Финляндии. И вот уже финская чиновница предлагает всем странам Шенгенской зоны временно приостановить сотрудничество с Испанией по Шенгену, пока кризис не будет урегулирован.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Транширы. В 2003 году канадская певица Селин Дион подписала очень выгодный контракт на серию выступлений с одним из популярнейших казино Лас-Вегаса. И все было бы идеально, если бы не жаркий воздух пустыни Мохаве, посреди которой и вырос город азарта. У половины населения штата Невада в анамнезе заболевания, связанные с излишне сухим воздухом, который, кроме прочего, губительно влияет на связки. Поэтому, чтобы обезопасить свой голос, Селин купила специальный увлажнитель воздуха. Всего за 2 миллиона долларов. Когда фанаты певицы узнали о стоимости агрегата, то попытались найти его подобие в продаже. Но разыскать увлажнитель дороже 5000 долларов им так и не удалось. В чем ценность и эксклюзивность прибора, который приобрела Дион, до сих пор остается тайной. Транширы на Бизнес FM. Компании и корпорации.
3: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
3: Сеть офф-прайс магазинов «Фамилия» ускорила экспансию. За июнь и июль ритейлер открыл 11 новых магазинов. Это более чем втрое больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсант». С начала года сеть запустила уже 18 новых точек, повторив результат всего 2025 года. Росту способствует освобождение торговых площадей после ухода других брендов и готовность владельцев торговых центров предлагать арендаторам более выгодные условия. На фоне снижения посещаемости торговых центров и падения снижения спроса на одежду именно дискаунтеры продолжают активно расширять присутствие. Китайские компании из индустрии цифровых развлечений усиливают интерес к российскому рынку, сообщили в ВК. По итогам 2025 года китайские рекламодатели

0: Движение на платформах ВК более 2,5 миллиардов рублей, а их число выросло на 70% по сравнению с предыдущим годом. Компания отмечает, что спрос поддерживает инструменты таргетированной рекламы и искусственного интеллекта. Азбука вкуса монетизирует юбилей Лужников. К его 70-летию ритейлер совместно со спорткомплексом выпустил лимитированный торт в форме легендарного стадиона. Продажи стартуют 31 июля, в день рождения Лужников. Десерт повторяет архитектурный силуэт арены, а в начинке карамельные медовые бисквиты, ореховое пралине, чернослив, лаймовая прослойка и два вида крема. Проект стал частью серии коллабораций бизнеса и культурных площадок, приуроченных к юбилею спорткомплекса. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Сейчас теми, кто в теме. Сегодня тема о том, как бизнес с иностранными директорами сталкивается с последствиями ужесточения законодательства в отношении мигрантов. В нашу студию обратился основатель компании «Максибионик» и по совместительству гражданин Узбекистана Тимур Сайфетдинов. Его компания занимается выпуском деталей для протезов. Личные счета нашего героя, также счета его компании, оказались заблокированы из-за внесения директора в реестр контролируемых лиц. Органы признают, что внесение ошибочное, но как его исключить из реестра, никто не знает. С Тимуром Сайфетдиновым беседовал Евгений Перельчук.
2: «Бизнес FM». Теми, кто в теме.
3: Расскажите о своем бизнесе, что производите, как давно существует ваша компания?
4: Бизнес я начинал с студенческой скамьи. По сути, это мой стартап, которым я уже занимаюсь около 10 лет. Начинали мы с ничего и пришли уже к малому бизнесу, как говорится. Наша компания занимается разработкой и производством полуфабрикатов для протезирования верхней конечности. Почему полуфабрикат? Потому что протезирование – это индивидуальная программа, то есть под каждого пациента индивидуально протезист формирует культиприемную гильзу, а вот модулями, которые являются там кисть, запястье от протеза, называются полуфабрикатами. Наш самый ходовой продукт – это многосхватная кисть, бюджетная модификация. Бизнес наш сейчас находится в стадии как бы малого предприятия, там с оборотом за прошлый год в районе 300 миллионов, сейчас уже чуть-чуть побольше.
3: Вы говорите, что около 10 лет развиваете бизнес. Насколько я понимаю, на то время эта отрасль была чуть ли не в зачаточном состоянии.
4: Я был сооснователем в этом стартапе. Изначально идея принадлежала моему партнеру Максиму Лешко. Он сам потерял руку на производстве. И мы, соответственно, эту историю решили превратить в коммерческую. То есть изначально была вообще история общественная. Тогда был бум 3D-печати. Нас интересовали всякие FDM-печати и так далее. И способ создать супердешевый протез. Но эти технологии себя не оправдали, потому что дешевое — это не значит лучшее, а в реабилитации нужно что-то лучшее, иначе смысл от этого дешевого никакого, потому что пациент просто не будет им пользоваться. И уже к 2020 году мы уже создали первую предсерийную линейку.
3: Вы упомянули слово «бюджетный». О каких цифрах идет речь?
4: Это хороший момент, потому что бюджет у каждого разный. Начнем с того, что да, это полуфабрикат, то есть это часть протеза. Но без этой части протеза ты банально его просто не соберешь. И эти части, там цены начинаются от 1 000 000 рублей и заканчиваются там до 10 миллионов в зависимости там от сложности. Если мы говорим чисто исключение про полуфабрикат, там от 1 000 000 до 6 миллионов. В зависимости от модификации, типа модели, откуда приведено и так далее, ее функции и степень ампутации тоже влияет. Потому что чем выше степень ампутации, тем больше полуфабрикатов требуется. Задача протеза – возместить хотя бы минимально утраченный функционал человеческой руки. Понятно, что появляются все новые функции, там искусственный интеллект появляется, там нейротехнологии появляются, но уровень современных протезов еще очень далек до человеческих. И этот разрыв еще будет очень долг.
3: Про бизнес понятно. Давайте перейдем к вашей истории, с которой вы непосредственно обратились к нам. Вы являетесь и основателем, и гендиректором компании «Максибионик».
4: Все верно. Я являюсь и основателем, и генеральным директором. Часто как иностранец, я гражданин там Узбекистана, и, соответственно, у меня иностранный паспорт. Сейчас я нахожусь в России по статусу высококвалифицированного специалиста. Часто сталкиваюсь с проблемами касаемо того, что банки не понимают, какой перечень документов запрашивать у исполнительного лица гендиректора, ну, для банальной проверки. Иногда они требуют документ, который есть там, допустим, у граждан только с визовым характером. В октябре, ну, то есть осенью прошлого года, ФНС заблокировал счета, но не уведомил. То есть обычно она вызывает на допрос генерального директора. Мы сначала не поняли, но слава богу, что хотя бы банки нам ответили на запрос, почему заблокировали. Не подтверждались там данные в ЕГРУ. Мы, соответственно, сначала отправились в 44-ю налоговую, там покрутили пальцем у виска и сказали, не может быть так, что вам не отправили, идите в районную. Там позадавали вопросы, мы спросили, на каком основании, соответственно, блокировали. Они сказали, что из МВД связались, сказали, что генеральный директор не находится на территории Российской Федерации. А я вот был перед ними, чудо небесное. После этой ситуации довольно быстро разблокировали, внесли все эти изменения. Мы эту всю историю отпустили, потому что задача наша как можно быстрее счет в порядок привести, чтобы проводить операции по контрагентам. И вот буквально недавно, 24 июля, как говорится, по горячим следам, меня внесли в реестр контролируемых лиц. В данный реестр вносятся люди, которые не соблюдают миграционное законодательство. При введении в этот реестр блокируют все счета. Мы обратились в районное ГУМВД. Нам сказали, что оснований для внесения в реестр отсутствуют, но вынести мы вас не можем из реестра, потому что у нас таких полномочий нет. А у кого такие полномочия есть? Прямо на этот вопрос не ответили, сказали, пишите обращение в МВД РФ. А обращение рассматривается до 30 дней, что крайне печально для бизнеса. Ведь мне еще и заблокировали юридические счета. Сейчас некоторые банки согласились снять ограничения в случае, если мы сменим генерального директора. Каждый банк, кстати, по-разному отреагировал на блокировку. Один из банков просто отключил весь клиент, а другой, допустим, просто ограничил операции, но доступ в клиент оставил, чтобы я мог хотя бы в поддержку написать и спросить, за что.
3: То есть мы говорим о том, что нет единого подхода у банков к взаимодействию с такими лицами?
4: Да, у них разный подход, разный запрос по документам. Кто-то принимает мой пакет документов, кто-то сначала не принимает, разбирается, а потом уже начинает принимать. Потому что, у меня пакет документов небольшой. То есть это паспорт, карта миграционная и, соответственно, разрешение на работу.
3: Тимур, а вы упоминали о том, что вы работаете в России именно как высококвалифицированный специалист. Там какой-то особый пакет документов идет или он стандартный?
4: Есть два направления. То есть это либо высококвалифицированное, это разрешение на работу, которое подается в МВД при определенных требованиях. То есть там надо иметь минимальную зарплату, не меньше энной суммы, получает разрешение на работу раз в 3 года. А второй путь – это патент. В основном мигранты используют патент.
3: По личным ощущениям, как вам кажется, почему такая ситуация происходит? Возможно ли это связано с тем, что ужесточают миграционное законодательство?
4: Законы, можно сказать, в большинстве случаев и были жесткими. То есть там практически новых требований никаких и не прибавилось. А тут вопрос в том, что все перешло в цифровую среду. Это создает большие неудобства. В этом и заключается, наверное, проблема. И в этом заключается проблема попадания в реестр. То, что решение принимают быстро, мгновенно. А вот выйти из этих решений уходит довольно большое время. Если ты, допустим, иностранный генеральный директор, то это большой риск для твоего общества, да и вообще в общество, которое тебя нанимает, что банально большой бизнес могут просто заблокировать, даже не имея на это оснований каких-либо. То есть это такая демонстрация большой проблемы в системе. Допустим, сейчас конец месяца, это уже зарплатный период. А счет заблокирован, как платить? Банк говорит, что можно обязательные платежи проводить, типа налогов или пошлин и так далее. А зарплаты почему-то не являются обязательными платежами.
3: Что достаточно иронично звучит, конечно. Тимур, я на самом деле, когда готовился, посмотрел все-таки, есть ли какие-то законодательные и формальные основания для исключения из этого реестра. Первое, вас исключат из реестра, если вы покинете Россию, что в ваши планы явно не входит. Второе, это предоставление всего пакета действующих документов. Как мы выяснили, у вас все документы в порядке. А третье, это то самое исправление ошибки, которое, судя по всему, возникает, раз даже это отдельно прописано. Но при этом упоминается, что нужно подать жалобу в отделение МВД по месту учета. И ошибку обязаны исправить в течение 24 часов, а вам говорят чуть ли не о месяце.
4: Мне не говорят конкретные сроки, просто они говорят, обращайтесь в МВД РФ, то есть система обращений. Обращение рассматривается до 30 дней. Имея опыт работы с бюрократией, мы понимаем, что мгновенно никто не возьмется за твою проблему. В среднем, мы думаем, что дней 15 это займет.
3: Тимур, давайте подытожим. Состояние вашего бизнеса такое, что заморожены транзакции, вы не можете платить зарплаты, не можете проводить прочие операции. Вы подали жалобу и сейчас просто ожидаете неизвестно сколько.
4: Примерно так и есть. Единственное, что, скорее всего, мне партнеры как-то помогут касаемо того, чтобы выплатить хотя бы зарплаты. Естественно, как предприниматель я буду бороться до последнего. Но сейчас мы уже поняли, что все обращения поданы, куда возможно было, куда вообще принимали. И остается только ждать.
3: Спасибо за беседу, хоть и по невеселому поводу. Основатель компании ООО «Макс Бионик» Тимур Сайфудинов. Тимур, спасибо большое.
4: Спасибо вам большое.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: С основателем компании «Макс Бионик» Тимуром Сайфудиновым беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски «С теми, кто в теме» в подкастах и на сайте bfm.ru.
2: прямо сейчас.
1: Пример Испании. Только что назвал массовый наплыв мигрантов в Сеуту. Напомню, прибыли туда почти 50 тысяч человек нарушением территориальной целостности страны.
5: Реклама. Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 миллионов 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Слово и деньги. Наряду с землей, водой, воздухом и огнем деньги – суть пятая стихия, с которой человеку чаще всего приходится считаться. Иосиф Александрович Бродский – поэт, драматург, переводчик, педагог. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года. Слово и деньги на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
6: Каким ароматом наполняет дом? Чем руководствоваться? Я несколько раз замечала, что жидкости свойственно зависеть от воздуха. Это я и про вино, привезенное домой, и про аромат в том числе. Адресую я этот вопрос моему собеседнику, знатоку и эксперту в области парфюмерии Наталье Черкасовой, основателю парфюмерного проекта Frames for Moscow, создателю бренда Soliflor.
7: Ну, тоже вопрос такой очень приватный, потому что рядом с тобой еще живет твой мужчина, твои дети. И вот тебе нравится аромат? Вот он, этот сладкая ваниль. Она такая чудесная. И ты вот так вот и нюхала ее здесь, стоя в магазине около прилавка. И так бы наслаждалась бы ею. Покупаешь, приходишь домой, ставишь, и оказывается, что она поддушивает твоего супруга. И он говорит, прям невозможно. Ну, что за липкость вот такая вот у нас тут в коридоре стоит? Идти все вместе в магазин выбирать тоже странно. Детская история. Вообще я бы в детских комнатах не ставила бы никаких ароматов. Как выбрать? Ну, только методом проб и ошибок. И даже я советую, знаете, вот обычно к диффузору прикладывается там 6, 8, 12 палочек. Вот сначала поставьте 2, вот они пропитаются и будут тонко пахнуть. Не надо 8 ставить. 8 – это уже крик. Поставь 2 и посмотри, как реагирует твоя квартира на это. Вот ты открываешь дверь и тонко-тонко чувствуешь где-то там вот аромат. Вот ты его чувствуешь чуть-чуть где-то там. И все довольны. Хорошо. Кто-то недоволен? Ну, все, умираем.
6: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: 13:58 в Москве, в студии Олеся Потапова. Балабаново Калужской области осталось без воды в результате аварии на подстанции. При проведении ремонтных работ на трассе М3 произошла аварийная ситуация на линии электроснабжения. Об этом сообщил глава Буровского муниципального округа Николай Калиничев. Сейчас ведутся аварийные работы. Водоснабжение вернется в штатный режим в течение ближайших нескольких часов, пообещал чиновник. Роспотребнадзор признал воду из московских родников непригодной для питья. По результатам ежегодного мониторинга, вода из родников на территории города не отличается постоянством состава и качества и не всегда соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, говорится в сообщении. Употребление воды из таких источников может привести к инфекционным заболеваниям, включая гепатит А и острые кишечные инфекции, предупредили ведомстве. На территории столицы есть значительное количество родников. Они пользуются популярностью населения и расположены в парках Покровская, Стрешнева, в районе Кузьминок, на территориях Солнцева, Новопеределкино, Рамино, Крылатского и Филевского парка. Компания BP продает свой бизнес в Северном море. Портфель проекта в регионе включает 5 производственных центров. 2 в центральной части Северного моря и 3 к западу от Шетландских островов. Главный исполнительный директор компании Мэк О'Нил заявила, что Великобритания была домом BP более 100 лет и будет продолжать играть важную роль в будущем. Решение о продаже бизнеса в Северном море является частью текущего анализа портфеля компании и отражает ее подход к распределению капитала. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14 часов в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Дроны атаковали сегодня очередные склады в Эльбрус, на Волгограде и в Татарстане. А в первом случае возник пожар. Кроме того, в Волгограде в результате атаки дронов погибла женщина. Цены на бензин в 23 регионах России снизились, подсчитали РИА Новости. На основе собственных наблюдений больше всего снижение фиксируется в республике Марий-Эл, почти на 10%. Настроение российского бизнеса продолжает портиться. По данным РСПП, индекс делового климата по итогам июля упал до отметки 42,4. Это худшее значение за весь последний год. Мы тоже опросили предпринимателей, на чем основываются такие настроения. Все подробности в ближайшее время. Еще 2 логистических объекта в Wildberries в регионах атаковали беспилотники. На один из них в Зеленодольском районе Татарстана атаку, по данным властей, удалось отразить. Пострадавших нет, как и разрушений в результате падения обломков дронов. Складской комплекс работает штатно. Из-за беспилотной опасности также эвакуировали сотрудников со склада «Озон» в Зеленодольске. Объект уже возобновил работу. Еще дроны ударили по Волгограду. Но в нескольких домах в городе повреждено остекление. Сообщается о 5 пострадавших. Для жителей развернуты пункты временного размещения. На объекте Wildberries в результате атаки возник пожар. С утра было видно дым, но он уже рассеялся, говорит жительница Волгограда Елена.
9: В начале 4 утра я лично проснулась от того, что завыла сирена под окном. Но если говорить о складских помещениях, которые подверглись атаке, от меня это так довольно-таки не близко, километров, наверное, 15-20. Но, тем не менее, могу сказать, что с просонья мы сначала не поняли с домашними. Думали, что это тучи. Было в 3 часа ночи еще темно, а когда начало расцветать и солнышко стало, стало понятно, что над всей центральной частью города и уходит прямо за Волгу. Черные клубы дыма настолько густого, что я, наверное, даже никогда в своей жизни такого масштаба не видела. Всякие пожары у нас бывают. Лето, да, и за Волгой камыш горит, еще что-то. И, собственно, сирена буквально через несколько минут затихла. Посмотрели, естественно, полезли читать все каналы, РСЧС, МЧС. Ракетная опасность уже была отменена на тот момент. Беспилотная отстранялась, но, тем не менее, мы проследовали в укромное место. На всякий случай взяли с собой документы, кота. Все уже по довольно-таки стандартной схеме, к сожалению. Позже было сообщение губернатора, что поврежден в том числе топливно-энергетический промышленный объект. В 8 домах остекление повреждено. Непосредственно часов в 10 утра клубы черного дыма, все, они улетучились, они ушли.
1: Этот центр большой?
9: С точки зрения обывателя, да, это довольно-таки большой складской комплекс, куда ежедневно приходят десятки фур, больших машин, выгружаются.
1: А это на окраине города?
9: Это в черте города, но относительно удаленно от многоквартирных домов, от каких-то соцучреждений, то есть он все равно в такой, скажем так, относительно промышленной зоне находится.
1: Жительница Волгограда Елена. На фоне атак по складу Wildberries приостановили все инвестпроекты и временно отказались от покупки новых активов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, близкие к компании. Вчера Marketplace перевел второй транш выплат небольшим продавцам, потерявшим товар. Союз электронной торговли выступил с предложением обязать Marketplace страховать товары селлеров или создавать компенсационные фонды для возмещения убытков. Такое письмо организация направила в Минпромторг и в саму Wildberries. Marketplace отметили, что вопрос требует комплексного подхода, его нужно прорабатывать вместе с органами власти, финансовыми институтами, страховым сообществом и другими участниками рынка. О том, что сейчас предпринимают сами селлеры, говорит Сергей, который продает на Wildberries бижутерию, у него были остатки и на складе в Волгограде.
10: Остатки сейчас отображаются по Волгограду, то есть я вижу, у меня там 30 единиц по одному магазину, 40 единиц по другому магазину. Это достаточно недорогие все вещи, и после ситуации с электросталью мы перестали вообще куда-то отгружать и распродавали то, что было на складах. Стратегия сейчас практически у всех, она только одна. Если кто-то и делает отгрузки на склады, то это с очень маленькой глубиной оборачиваемости, то есть, ну, условно, запас на неделю. Обычно раньше мы делали на месяц, могли на 2 месяца сделать, а основная масса вообще перестала что-то хранить на складах и отгружает все от себя.
11: А удалось ли распродать остатки на других складах или, может быть, как-то их вывести?
10: Вывозить точно мы ничего не стали. Это было и экономически невыгодно, и физически невозможно. Заявки на возврат практически у всех висят без обработки. И опять же, стоимость возврата – это 200 плюс по товару, то есть на 200 рублей и выше. Экономически зачастую нецелесообразно вообще какие-то вещи вывозить. Распродать, да, удалось достаточно много, но, в принципе, есть у нас еще крупные склады, где еще достаточно много тоже всего осталось.
11: Сейчас звучат предложения обязать маркетплейсы страховать товары продавцов.
10: Безусловно, это было бы полезно. Конечно же, вопрос стоимости страхования, потому что юнит-экономика, она складывается достаточно жестко сейчас на маркетплейсах, и условно прибавка в несколько процентов к услугам уже прям очень больно по всем бьет. У Озона, допустим, сейчас есть страховка. Как поддержки мне ответили, прям на удар БПЛА, это там как-то витиевато немножко это написано, что если это будет признано террористическим актом, то вроде страховка будет покрывать. Сейчас она достаточно недорогая, скоро она должна вырасти порядка там в 3 раза, но я думаю, и на это все согласятся.
11: Вчера Валберес сообщила, что совершила 2-й транш выплат. Получили ли
10: да,
11: вы что-то?
10: Да, приходила выплата. Мы получили 2-й раз, то есть после электростали мы получили 3000 рублей, и вчера мы получили 20 тысяч рублей. Причем по общению с продавцами очень многие прям получили ровно по 20 тысяч. Я не знаю, как это коррелируется с их остатками, себестоимостью или с оборачиваемостью, но суммы прям примерно у всех одинаковые были.
1: Это был сейлер Сергей. Всего за ночь, по данным Минобороны, средства ПВО уничтожили 371 БПЛА над российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей. Один человек погиб в Севастополе в результате атаки. ВСУ сообщил губернатор Михаил Развожаев. Повреждения получили 11 домов из-за падения дрона, начиненного металлическими шариками и взрывчаткой. Бизнес теряет оптимизм. Настроение российского бизнеса продолжает ухудшаться. По данным Российского союза промышленников и предпринимателей, в июле индекс делового климата снизился до 42,4 пункта. Это минимум за последний год. Компании все чаще жалуются на падение спроса, сбой в логистике, неплатежи со стороны партнеров и сложности с обновлением оборудования. Кроме того, бизнес сокращает инвестиции и все чаще экономит. Оптимизацию расходов сейчас называют главным способом сохранить эффективность почти 9 из 10 компаний. О состоянии российского бизнеса и его перспективах Бизнес ФМ спросила у предпринимателей.
12: Бизнес говорит.
13: Гендиректор проектно-строительной компании «Атлант» Дмитрий Минин.
14: Бизнес сейчас чувствует себя сложно. Есть достаточно много надзора со стороны государственных органов, которые пытаются забрать побольше с бизнеса. Заказчики не выделяют бюджеты, то есть сейчас нет бюджетов на наши виды работ. За счет того, что порезаны бюджеты у государственных структур, соответственно, и наши объемы упали. За этот год бизнес сократил порядка 45% персонала, обрезали бюджеты свои внутренние по там, внутренним расходам компании. Соответственно, сейчас ждем и очень сильно хотим, чтобы рынок немножко пошел наверх. Пока этого нет.
13: Основатель сети «Имидж лабораторий Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
15: Логистические цепочки, конечно же, на нас повлияли, и меньше иностранных брендов. Мы пережили уход крупных брендов, Велы, там остаток в Ареале. Я вижу, что именно в этом году крупные производители российские соединяются с большими блогерами, парикмахерами и делают, например, свои бренды. Да, конечно, история с Валберес не сильно поддерживает, но это масс-маркет. Например, вся профессиональная косметика имеет в основном офлайн-дистрибьюцию, поэтому тут в этом году нас в этом плане меньше коснулось. Но я вижу, что со создаются маленькие маркетплейсы, профессиональные, задача которых снабжать небольшими заказами, в том числе и маленькие салоны красоты. Чуть проще стала упаковка. Наши коллеги, друзья и братья из Беларуси делают супер упаковку, поэтому в этом плане мы не страдаем. На полках все равно остается хорошая косметика. Но еще один тренд. Мы падаем из люксовых сегментов, которые вообще уже почти умер, и двигаемся к такому национальному премиуму. То есть снижается классовость потребления. Это нормально, потому что потребности чуть-чуть меняются. Потребитель меняет свои вкусы. Клиенты стали ходить реже, но продолжают баловать себя. И, скорее всего, индустрия станет экономикой впечатлений.
13: Генеральный директор компании «Ангарстройинжиниринг» Сергей Поляков.
16: Дела обстоят не очень хорошо. Оборотки не хватает ни на что. Заказов очень мало. Все инвест-проекты наших заказчиков постоянно, с кем мы работали, стоят на паузе, в лучшем случае, а многие вообще закрыты. Перспективы какие? С продуктовой линейкой работаем, а ищем новые рынки сбыта. Вероятно, они есть перспективы, но ресурсов не хватает, чтобы все полноценно раскрутить. Есть некоторые направления, по которым мы потихоньку двигаемся. У нас огромное количество сельхозпроизводителей, клиентов. Все заморозили все свои стройки, потому что финансы идут на приобретение дизельного топлива, так как посевная прошла, потом обработка культур и сейчас уборочная. Все деньги уходят на топливо. При этом не продается еще даже прошлогодний урожай. Поэтому на нас это прям напрямую повлияло. Заказов очень мало.
1: Частично негативные тенденции российского бизнеса показывали и июньские индексы деловой активности S&P Global. PMI в промышленности составил немногим более 50 пунктов, а в сфере услуг вообще 48,2. Шпионская история перерастает в судебную драму. Против компании Netflix подали иск после того, как из офиса корпорации украли жесткий диск с невышедшим в прокат фильмом «Fortitude». Истцы – сами создатели картины. Они уверены, что медиагигант проявил халатность. В деталях этой почти голливудской истории разбирался Сергей Гордеев.
17: Подробности. В основе сюжета шпионского триллера «Fortitude» реальная операция союзников по дезинформации немцев во время Второй мировой. Они заставили их поверить, что высадка войск будет либо в районе Паде-Кале, либо в Норвегии. И Гитлер в итоге поверил. А вот Netflix, создатели фильма, кажется, доверяют не сильно. И в краже жесткого диска с копией ленты обвиняют саму компанию. Хотя начиналось все как в хорошей мелодраме. Руководители Netflix влюбились в «Fortitude» с первого взгляда. Выразили заинтересованность в приобретении прав на картину, как только получили рекламные материалы в декабре прошлого года. 15 июня продюсер ленты лично привез в офис медиагиганта жесткий диск с рабочей версией фильма. Сотрудники должны были протестировать кино. Обычная практика перед большим релизом. Накопитель оказался незащищенным. Но ведь отношения создателей и дистрибьюторов были уже на серьезном уровне. Но именно это и стало поворотной точкой сюжета. Спустя 10 дней фильм украли. Netflix разводит руками, мол, у нас такое впервые. Наверное, это пираты решили украсть картину перед прокатом. Но сердце создателей окончательно разбито. А дальше развод, точнее судебный иск на круглую сумму в 105 миллионов долларов. Но потеряны не только деньги, но и честь. Как говорится в заявлении, Netflix лишил фильм, актеров и создателей возможности получить признание, которое, вероятно, принесла бы организованная мировая премьера. Здесь, вероятно, должна звучать грустная музыка.
1: Кстати, «Fortitude» уже не впервые оказывается в центре скандала. На этапе создания ленты судебный иск был продан против Мартина Скорсезе. От известного режиссера требовали вернуть 500 тысяч долларов за невыполненную работу над фильмом. Скорсезе согласился помочь с подбором актеров и режиссера, получил деньги, а потом исчез. В марте 2024 года стороны мирно урегулировали конфликт.
12: Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Скоро на Бизнес FM. мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Киргизия и Россия договорились о ежемесячных поставках в республику российских горюче-смазочных материалов в объеме 100 тысяч тонн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киргизского правительства. Договоренности будут действовать до конца года. Россия будет экспортировать ГСМ в Киргизию по биржевым ценам. На долю России приходится до 95% поставок бензина, дистоплива и авиакеросина в республику. Стоимость бензина на прошлой неделе снизилась в 23 регионах России. Сильнее всего, по данным Росстата, бензин подешевел в республике Марий-Эл на 9,7%, в Воронежской области на 6,4%, а в Иркутске на 6,2%. А на заправках Кузбасса постепенно снимают ограничения на продажу бензина. Новых торговых центров в регионах станет меньше, пишут ведомости. Во второй половине года в региональных городах должны ввести 21 объект. Общая площадь составит почти 360 тысяч квадратных метров. Опрошенные изданием эксперты считают одной из главных причин снижения объемов строительства то, что регионы уже достаточно обеспечены такими торговыми комплексами. Свыше 86% российских компаний собираются сократить свои расходы для повышения эффективности работы. Об этом говорится в подготовленном РСПП мониторинге состояния российской экономики и деятельности компаний. Подавляющее большинство намерено снизить затраты на административные и хозяйственные нужды. Кроме того, почти половина компаний намерена заняться сокращением расходов на персонал. И каждая четвертая компания намерена повысить цены. В первом квартале таковых было в два раза меньше. Более четверти российских компаний намерены увеличить расходы на инфраструктурные облачные сервисы в ближайшие год-два. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на исследование аналитического агентства Apple Hills Digital. По данным исследования, в 2025 году рынок облачных сервисов вырос на 28% и достиг 96 миллиардов рублей. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: 14:16 в Москве. Столичный регион возвращается жара. Начало последнего летнего месяца и предстоящие выходные в Москве и области будут жаркими. Дневные температуры достигнут 28-30 градусов, при этом в субботу обойдется без осадков. В воскресенье местами возможен небольшой дождь. Преимущественно без осадков пройдет и начало следующей недели, хотя жара немного и отступит, говорит начальник отдела управления в кризисных ситуациях гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
19: Циклоны, фронты холодные, которые на этой неделе нам холод давали, ушли. Все сместилось, и потихоньку погода меняется на летнюю. Температура будет расти. В ночь на субботу небольшая облачность без осадков, плюс 12, плюс 14. Днем завтра небольшая облачность без осадков, плюс 28-30. На воскресенье ночь перемен облачность без осадков, 16-18. То есть теплая ночь. Днем воскресенье перемен облачность, возможен кратковременный дождь. К концу дня где-то часа с 8, с 20 до 24, и то не повсеместно, а так где-то что-то может зацепить. Соответственно, куча дождя облачных, кратковременный ливневой дождь с грозой может быть, при грозе ветер 15 метров в секунду. Температура 29-31. Ну, тут всего два дня таких жарких. Дальше, понедельник, перемен облачность, по области может быть где-то кратковременный дождик, и температура 26-28. На вторник без осадков 23-28, среда переменная, возможно, кратковременный дождик 23-28. И предварительно на четверг, следующий, 6 августа, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь 22-27. Ну и ночи тоже теплые, в общем-то, как я говорил, 12-17 градусов ночной температуры. На 3-4 градуса выше нормы температуры на первые 4 дня августа.
1: Анатолий Цыганков, гидрометцентр. Сегодня в столице до плюс 25, малооблачно, осадков не ожидается. Синоптики отмечают, что в целом ожидать жаркого августа не стоит. Температура будет в пределах климатической нормы. В ночные часы до плюс 12, в дневные не выше 21-22. А также, согласно прогнозам, месячные осадки превысят норму на 10-20%. Пломба почти на каждый груз. Стран Евразийского союза усиливают контроль за перемещением товаров. Сегодня стартует второй этап обязательного применения навигационных пломб. Это электронное устройство, которое устанавливается на грузовой автомобиль или ЖД-контейнер. Но они не только отслеживают перемещение груза в реальном времени, но и сообщают о вскрытии кузова или контейнера. Первый этап стартовал еще в феврале. Тогда требование касалось только отдельных категорий товаров. Но сейчас механизм будет охватывать практически все автомобильные перевозки по процедуре таможенного транзита через территории двух и более государств ЕАЭС. Кроме того, он будет расширен на так называемые налогоемкие товары. Это электроника, одежда и обувь, которые транспортируют по железной дороге. Что это означает для бизнеса, комментирует президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
20: Часть товара у нас растамаживается на Дальнем Востоке. Это сборные поставки, в основном Вьетнам. Это когда маленькие объемы, не хватает на целый контейнер. А 90% одежды проходит процесс растамаживания как раз в Москве. Весь Китай, прямые контейнера из Вьетнама. Едут как раз по железной дороге. Пломбы так пломбы. Стоят $200 на автофуру. Логистические компании уже включили свои расценки. На морские контейнеры пока они не ставятся. Ну, вроде как не смертельная сумма. Когда-то мы сами с ними мудрили, чтобы минимизировать риск потери. Поставки иногда терялись в дороге. Вот теперь государство помогает. Поможет ли это в борьбе с серым импортом? Посмотрим, чтобы не получилось как честный знак. Где-то порядок навели, уголовные дела у офлайн-ритейлеров, а где-то не очень. На садоводе спокойно можно купить и продавать онлайн.
1: Илья Ярошенко, глава сети магазинов одежды «Баон». Как сообщали в Минтрансе, количество перевозок под пломбой уже превысило 300 тысяч. Предполагается, что расширение перечня грузов сократит поступление контрафакта на российский рынок. О том, к чему готовится предприниматель, рассуждает гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопола.
21: Первый этап, когда внедрился, буквально первые пару недель были сложности с прохождением границы. Понятно, процедура новая, как бы она требует отладки, но нормально, потом через две недели все восстановилось. Сейчас просто из-за того, что перечень товаров достаточно широкий, мы предполагаем, что, конечно, эти сложности будут более существенными и, скорее всего, там 1-2 дня задержки будут в доставке грузов, да, но я имею в виду при прохождении границы и исполнении процедуры вот навешивания пломб. Но в общем и целом мы думаем, что за месяц, наверное, откорректируют каким-то образом.
1: Георгий Властопола, компания «Оптимальная логистика». На май следующего года запланированный третий этап – это полный переход на пломбирование всех железнодорожных грузов в транзите по ЕАЭС. Все 55 членов УЕФА, включая Российский футбольный союз, намерены бойкотировать турниры под эгидой ФИФА в случае продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом сообщается на сайте УЕФА. Также к протесту присоединяется Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Тему продолжит наш спортивный обозреватель.
12: Футбол. С Григорием Гуреевым.
22: В международном футболе полыхает все ярче. Скандалы продолжаются один за другим. Новый заключается в следующем. FIFA опубликовала концепцию проекта FIFA Forward Enterprise, предполагающего создание дочерней компании стоимостью $20 миллиардов. Планируется продажа около 20% акций новой структуры за $4 200 миллионов частным инвесторам. Следом должны перейти медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Выплаты национальным федерациям должны быть увеличены с 8 миллионов за предстоящий 4-летний цикл до 20. В последующие два цикла до 22 и 24 миллионов соответственно. Подчеркивалось, что решение о начале проекта должны принять большинство федераций. Также нужно получить одобрение Совета ФИФА. Издание Sky News сообщало, что Джанни Инфантино разослал письмо ассоциациям-членам ФИФА, где дал организациям срок до 19 сентября для поддержки его плана. И предупредил, что у ассоциации будет гораздо меньше средств на проекты развития, массовый футбол и национальные команды, если они его не поддержат. Он также подчеркнул, что дело это непринудительно. Но, как известно, нет ничего более обязывающего, чем подчеркнуто добровольное. УЕФА собрал экстренное заседание, и все в европейском футболе были едины. Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это величайшее спортивное наследие футбола. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается, говорится в заявлении УЕФА. Все это набрасывает еще больше тени на ФИФА и Инфантино в частности, которому предстоит, напомним, разбирательство в Конгрессе США из-за его связи с Трампом. Слишком уж часто эти двое фигурируют в последнее время вместе. Отмена на чемпионате мира дисквалификации лучшего бомбардира американской сборной после звонка старого друга Дональда, разрешение ему награждать победителей и фотографироваться с ними вопреки традициям, история с арендой офиса ФИФА в Трамп Тауэр на Манхэттене, и вот новый поворот. УЕФА уже не первый год конфликтует с ФИФА по разным поводам и умеет отстаивать границы. Самый яркий пример – 5 лет назад члены УЕФА отказали ФИФА в намерении проводить чемпионат мира каждые 2 года. Сохранили своим решением 4-летний классический цикл. И можно не сомневаться, что в этот раз Европа тоже пойдет до конца. Трудно представить мундиаль без европейских сборных. ФИФА это тоже понимают. Поэтому велика вероятность, что Инфантино даст этой идее задний ход. С формулировкой из серии «Ладно, ладно, ну что вы, я просто предложил». Нет единства, снимаем предложение. Однако сам глава ФИФА, похоже, создал себе новые проблемы. На выборах президента организации в следующем году поддержка Инфантино со стороны европейских ассоциаций после этого скандала уже затруднительна. Так что велика вероятность, что Инфантино, явно переборщившись полномочиями, проводит последние месяцы в своем теплом кресле. Но есть у главы ФИФА и свои козыри. Его идеи, конечно, приходятся по духу многим африканским федерациям футбола, которые не так богаты. И здесь у него как раз может быть поддержка на выборах. Африку представляют 56 ассоциаций, Европу 55. Поэтому тут многое решат голоса остальных конфедераций. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Несмотря на то, что российские сборные клубы отстранены с 22 года от турниров ФИФА и УЕФА, Россия остается членом обеих организаций. Российский футбольный союз принимает непосредственное участие в принятии решений. В Москве из-за велогонки «Вечернее садовое кольцо» и ночного велофестиваля перекроют несколько улиц. Схема движения изменится с 1 августа, но некоторые перекрытия начнут действовать заранее. Подробнее Сергей Гордеев.
0: Подробности.
3: Сегодня с 16 часов до полуночи закроют одну полосу на участке проезда Девичьего поля при движении в сторону улицы Плющихи. Такое же ограничение будет действовать и 2 августа с полуночи до 5 утра. На этом участке также временно запретят парковку. 1 августа до 5 вечера движение по одной полосе в каждом направлении ограничат на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской и на самой Большой Пироговской от улицы Еланского до Зубовской улицы. В этот же день полностью закроют движение в проезде Девичьего поля от Зубовской улицы до улицы Плющихи. С 3 часов дня 1 августа до часу ночи 2 августа движение перекроют на Садовом кольце, а также на участке Зубовской улицы от проезда Девичьего поля до Садового кольца. С 5 вечера субботы и до окончания московского ночного велофестиваля движение закроют на Большой Пироговской улице от улицы Еланского до Зубовской улицы. Кроме того, временно изменится схема парковки. Вплоть до окончания мероприятий нельзя будет оставить машину на всех участках, где ведут ограничения движения.
1: Вечернее садовое кольцо, велозаезд для подготовленных участников. Спортсмены преодолевают от 5 до 7 кругов по садовому кольцу, то есть суммарно до 100 километров. Ночной велофестиваль – это массовый заезд, не ориентированный на результат. Участвуют все желающие старше 16. Маршрут проходит по садовому кольцу, его протяженность составляет 16 километров.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 14:28. В студии Олеся Потапова. Глава МИД Финляндии призвала страны Евросоюза временно исключить Испанию из шенгенской зоны из-за миграционного кризиса в Сеуте. Как сообщалось ранее, почти 50 тысяч мигрантов, в том числе несовершеннолетние, проникли за сутки в этот город из Марокко. При этом в Сеуте проживает 83 тысячи человек. Сам город находится на границе с Марокко на африканском континенте. Власти направили туда дополнительное подразделение полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Заслуженный преподаватель МГУ и доцент факультета философии Владимир Горжевов пропал в Тверской области на Селигере. Его поиски продолжаются с воскресенья, когда он вышел из гостиницы и назад не вернулся. Близкие не исключают, что он отправился на озеро купаться или в лес. Об инциденте уже доложено руководству вуза. С просьбой о помощи близкие Горжевову обратились к губернатору Тверской области Виталию Королеву. Владимиру Горжевову 77 лет. Он заслуженный преподаватель МГУ, читает курсы по философии истории и философии права. Сын губернатора Свердловской области Денис Паслер-младший заключил контракт с канадским хоккейным клубом Medicine Hat Tigers. Первую игру в сезоне 2026-27 клуб проведет 18 сентября. Он выступает в сильнейшей юниорской лиге Северной Америки, отмечает Турару. Паслеру 18 лет, он начинал заниматься хоккеем в местной школе «Спартаковец». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14:30 в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. В 23 регионах России цены на бензин снизились. Это данные Росстата. Быстрее всего снижение цен отмечено в республике Марий-Эл. Но замечают ли на местах это самое снижение? Испания направила войска в город Сеут, расположенный на границе с Марокко, для борьбы с нелегальными мигрантами. На этой неделе в этот город, принадлежащий Испании, проникло почти 50 тысяч мигрантов. На этом фоне в Европе заговорили о том, чтобы приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. Дональд Трамп заявил о восстановлении Газы и о том, что Хамас согласился разоружиться. Во всяком случае, так говорит американский президент, но верит ему далеко не все. И на то есть основания. Все подробности в нашем эфире. Цены на бензин снизились в 23 регионах России. Это подсчет РИА Новости на основе данных Росстата. А сильнее всего за прошлую неделю подешевел бензин в республике Марий-Эл. Почти на 10%. Но так ли это на самом деле? Какие цены сейчас на заправках? Бизнес FM рассказал таксист из Йошкар-Олы, сотрудник таксопарка «Омега» Василий.
6: Лукойл, так нет, там очереди остались. А участники, типа вот так, эксперт или еще что-то, у них бензин есть. Ну, цены у них понизились, да. 89 ультра, да, 95 стоит. Это на частных заправках. На федералах, типа как Лукойл, так нет, там 67 рублей стоит. Там в очереди постоять надо.
7: А очередь большая?
6: Бывает, очередь набирается. Машин 40-50 стоит на эти заправки, которые по нормальным ценам продают.
7: То есть это, наверное, сколько? Это минут 40, час?
6: Где-то примерно так, да.
7: Раньше он, еще неделю назад, сколько стоило топливо?
6: На этих, на частных заправках топливо, ну, доходило 95 до 150 рублей. То, что сейчас, да, типа вот на заправках действительно подешевело топливо.
7: Много заправок работает в Йошкар-Оле или все работают?
6: Заправки, ТБУ не работает, Лукойл, многие заправки не работают, на них топлива нет. То есть те заправки, допустим, Лукойл, это нефть, которые не работают, типа там бензин появляется, там вот как раз очереди набирают. Ну, а в принципе, это такая ситуация, то, что да, сейчас приедешь, заправишь, и в канистру можно там для садовой техники налить.
7: Ну вот эта вот информация о том, что почти на 10% снижение цен за прошлую неделю, она соответствует действительности?
6: Да, соответствует.
1: Василий, таксист из Йошкар-Олы. На Воронежской и Иркутской областях ценник на бензин, по данным Росстата, снизился на 6% с небольшим. Впрочем, хотя в Воронежской области многочасовых очередей на заправках уже нет, разброс цен остается значительным. 95-й на некоторых частных заправках стоит до 113 рублей за литр. Рассказывает главный редактор воронежского портала 36ОН Владимир Смехнов.
23: Если речь идет о частных каких-то воронежских заправках,
5: то там 95-й доходит до 110-113 рублей. Если говорим о крупных федеральных сетях, то они стараются держать 70-80. Да, пару недель назад еще приходилось в очередях стоять даже за дорогим бензином. Сейчас нет, ситуация нормализовалась, и дизельное топливо в наличии, и 92-й, 95-й, то есть заправиться можно без проблем. Там, где подешевле, придется чуть-чуть постоять, там, где подороже, вообще без очередей. Какую-то острую фазу кризиса мы прошли. Будем ждать реакции ФАС, чтобы все-таки выровняли цены, ну, потому что заправлять 95-й по 113 рублей, ну, такой.
1: Это был Владимир Смехнов, портал 336 ООН. В Иркутской области частные АЗС серьезно снизили цены, при этом заливают и в канистры, говорит журналист из Иркутска Екатерина Ворупаева.
9: У нас есть бензин и на всех АЗС Роснефти, и у независимых поставщиков. И везде действительно снизили. Собственно, Росстат показывает снижение цен на бензин в Иркутской области именно за счет того, что независимые АЗС снизили цены. Прям серьезно снизили. Обычно процентов на 10 выше цены были. Ну так, на глазок. А сейчас они почти приблизились к ценам Роснефти. Очередей на этих заправках нет. Очереди небольшие, 3-4 машины на колонку есть на заправках Роснефти. Но это именно такая традиционная вот эти очереди. Ограничения сейчас даже, кажется, на отпуск бензина в канистры тоже уже нет. Независимо заправки заливают в канистры.
7: А сейчас сколько? 95-й стоит, 92-й?
9: 95-й 68-80, вот так. 92-й 65.
1: Екатерина Ворупаева из Иркутска. Более чем на 5% снизился средний ценник в Тамбовской области и в Карелии. Кроме того, еще в 16-18 регионах есть совсем небольшое, но все-таки снижение в пределах 3%. Около 60 тысяч нелегалов, оказывается, проникли за сутки в испанскую Сеуту из Марокко. Об этом только что заявил глава города. Ранее сообщались другие цифры. Испания, напомню, направила войска в город Сеута, расположенный на границе с Марокко, для борьбы с нелегальными мигрантами. В МВД Испании сообщили, что страны договорились о скорейшей депортации людей, незаконно пересекших границу, въехавших. По подсчетам ведомства на этой неделе в Сеут проникли 49 тысяч нелегалов. Но вот как мы видим, цифры-то меняются. Глава Сеута только что сказал, что только за сутки в город проникли порядка 60 тысяч нелегалов. Но в любом случае, даже по старым данным, это крупнейший наплыв мигрантов в город за последние 5 лет. Люди добирались в основном по морю. Есть погибшие. Что стало причиной и какими могут быть последствия, рассуждают журналисты CNN.
11: Ситуация полный хаос, так описывают очевидцы, происходящее в Сеуте. Эта территория в Северной Африке находится под испанским владением с 1580 года. Ее смешанное население состоит из христиан и мусульман, испанцев и марокканцев. Время от времени через этот город мигранты пытаются прорваться в Европу в поисках лучшей жизни. На видеозаписях видно, как толпы людей выходят на местные дороги, обходя волнорезы. В основном это молодые мужчины, но были и целые семьи с маленькими детьми. Кто-то выходит из воды прямо в гидрокостюме. Чтобы добраться до Сеута, мигранты проплывают около 5 километров. Но некоторые не справляются и погибают прямо в море. Представители правительства Испании в Сеуте заявили, что во время беспорядков погибли по меньшей мере 9 человек. По данным же местных властей, речь идет уже о десятках погибших. Причины, побудившие такое количество мигрантов пересечь границу и направиться в Сеуту, пока не ясны. По одной из версий, всплеск связан с недавним решением Верховного суда Испании, по которому мигрантов, прибывающих по морю, нельзя немедленно выдворять обратно через границу. В 2021 году Сеута уже переживала подобное. Тогда за несколько дней около 14 тысяч человек незаконно пересекли границу. В этот раз речь идет по меньшей мере о 20 тысячах мигрантов, заявил сотрудник гражданской гвардии, дислоцированный в Сеуте. Хаос с берегов Северной Африки уже докатился и до Европы. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила приостановить действия Шенгенского соглашения с Испанией об открытых границах.
1: Ну и, кстати, инициативу Мелони уже поддержала глава МВД Финляндии. Она призвала все страны Шенгенской зоны временно приостановить действие этого самого соглашения с Испанией. А сейчас новостной портал Лаком сообщает, что несколько сотрудников сил безопасности Марокко, а также мигрантов, пытавшихся незаконно пробраться в автономный город Мелилья на африканском побережье Средиземного моря, получили ранения в результате столкновений, произошедших в ночь на пятницу, а близ ведущего в этот населенный пункт погранперехода Бени-Ансар. По информации портала Лаком, минувшей ночью около Бени-Ансар было отмечено огромное количество, огромное давление со стороны тысяч людей, в основном молодых марокканцев, которые стремились пробраться на территорию города. Отряды полиции были вынуждены вмешаться, чтобы силой отбить попытки незаконной миграции. Это привело к столкновениям и насилию. В результате были ранены несколько сотрудников сил безопасности, а также некоторые молодые люди, которые как раз и пытались пробиться в Мелилью. Но тем временем, как утверждает испанское агентство ЭФЭ, сотни мигрантов, незаконно проникших в Сеуту, уже начали возвращаться в Марокко через тот же пункт, через который пересекли границу. Ну, а премьер Испании назвал ситуацию в Сеуте нарушением территориальной целостности страны. Трамп заявил о разоружении Хамаса и восстановлении Газа.

0: все еще могут оспорить. Представитель Хамас Гази Хамад подтвердил телеканалу Аль-Джазира, что сложные переговоры привели к соглашению, но его комментарии сразу же вызвали вопросы. «Мы не будем предпринимать никаких шагов в отношении разоружения до тех пор, пока Израиль не выведет войска из сектора Газа», — заявил Хамад. И это отличается от описания Трампом тщательно структурированного и поэтапного процесса, в рамках которого израильские войска будут выведены по мере завершения разоружения. Тем не менее, представители США и Совета мира заявили, что реализация плана возможна. Однако они же признают, что график вывода израильских войск все еще находится в стадии доработки.
1: Можно ли установить в Газе новую власть, и есть ли хоть какие-то предпосылки устойчивого мира в регионе, рассуждает политолог-международник-востоковед Елена Супонина.
2: Ситуация в секторе Газа напряженная. Периодически происходят обстрелы ракетные со стороны израильтян. Бывают и стычки. Заявления Трампа насчет разоружения Хамас сильно смахивают на очередную пиар-акцию со стороны американского президента. То, как будет собирать это оружие, куда боевики Хамас будут его сдавать, это смешно и невозможно даже представить. Дональд Трамп увязал это с тем, как только боевики сдадут полностью оружие, так сразу Израиль покинет сектор Газа. Видимо, Трамп хочет продемонстрировать, что израильтяне действуют так, как хотят США, что что-то делается, что есть какой-то прогресс хотя бы на этом направлении. Но на самом деле прогресса нет. Даже технически слабо представляю себе эту картину, когда боевики Хамас сдают оружие. Оружие там почти в каждом доме. Кто его и как будет собирать, Трамп об этом не рассказал. Может быть, на фоне событий в Персидском заливе и обострение с Ираном кому-то могло показаться, что ситуация в секторе Газа улучшилась, но на самом деле это просто фокус информационный был сдвинут на другую часть Ближнего Востока, а в секторе Газа все так же неспокойно все последние месяцы.
1: Елена Супонина, востоковед. Сейчас большинство из 2 миллионов жителей Газа обитают в палатках или самодельных убежищах. В регион поступают большие объемы продовольствия, но гуманитарная ситуация остается крайне тяжелой. Министерство здравоохранения сектора Газа сообщает, что с момента прекращения огня 10 октября 2025 года погибли около 1200 палестинцев, в основном мирное население. Чебурашка раздора. Глобальный спор в соцсетях вызвал забавное видео, где детский музыкальный инструмент голосом Чебурашки произносит короткую фразу. Вот только каждый слышит эти слова по-разному. Сергей Гордеев готов провести для вас эксперимент.
0: Со времен дискуссии из-за цвета платья, которое то ли в синюю полоску, то ли в белую, в интернете новая война мнений. Всех разделила игрушечная пианино. После нажатия на клавишу инструмент проигрывает мелодию и фразу. Одни четко слышат слова «ты где?», другие уверены, что голос произносит «это не я». А что скажете вы? Послушайте. А теперь подумайте о противоположной фразе. Просто мысленно держите ее в голове и послушайте еще раз. Готовы? Поехали! Ну как, сработало? Если вы так же, как и я, услышали две разных реплики, поздравляю, мы с вами в лагере неопределившихся. Ну а если каждый раз слышали одинаковые слова, то это тоже мнение. И, кстати, то платье было в белую полоску. Сергей Гордеев, Бизнес FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. До недавней реформы на заслуженный отдых в Катаре можно было выйти в 40 лет при рабочем стаже в 15. С 2023-го планка повышена до 50 лет при 25 годах стажа. Минимальная пенсия в государстве превышает 4 тысячи долларов, а с возможными надбавками размер выплат может достигать 6 тысяч долларов США в месяц. Пособие умершего пенсионера может выплачиваться членам его семьи еще долгие годы, причем даже в том случае, если они иностранцы. Вдове, дочери и сестре до их замужества, сыну и брату до 21-го дня рождения. При определенных условиях деньги могут получать даже родители и внуки покойного. Именно поэтому пенсионную систему Катара иногда называют пенсией.

0: пяти поколений. Особая пенсия на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
1: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: Крупнейшие российские операторы связи обнуляют плату за весь мобильный трафик для пользователей мессенджера «Макс». С 1 августа «Мегафон», «Билайн», «МТС» и «Т2» перестанут тарифицировать сообщения, звонки, передачу файлов и работу встроенных сервисов платформы. Как сообщили в «Макс», пользоваться мессенджером можно будет даже после исчерпания пакета мобильного интернета. В Минцифры называют это шагом повышения доступности цифровых сервисов, а операторы – поддержкой развития единой цифровой инфраструктуры. Девелоперская группа «Эталон» в первом полугодии сократила продажи почти на четверть, до почти 48 миллиардов рублей. Объем реализованной недвижимости снизился на треть, до 208 тысяч квадратных метров. При этом продажи в премиальном сегменте выросли, в денежном выражении почти на 40%. Средняя цена квадратного метра увеличилась на 7% и превысила 320 тысяч рублей. Во втором квартале компания также зафиксировала рост продаж в Москве и Подмосковье. Евраз совместно с Приволжским госуниверситетом путей сообщений и Новосибирским стрелочным заводом разработал новые переходные рельсы для железных дорог с интенсивным грузовым движением. Они позволяют соединять рельсы разных типов и рассчитаны на пропуск поездов массой до 12 тысяч тонн. Новая разработка, не имеющая аналогов в мире, успешно прошла полигонные испытания. Теперь ее протестируют на участке Забайкальской железной дороги совместно с РЖД. Компания отмечает, что такие рельсы помогут повысить надежность железнодорожной инфраструктуры. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
3: Тринадцать сорок семь в Москве. С теми, кто в теме, сегодня тема о том, как бизнес с иностранными директорами сталкивается с последствиями ужесточения законодательства в отношении мигрантов. А в нашу редакцию обратился основатель компании «Макс Бионик» и по совместительству гражданин Узбекистана Тимур Сайфудинов. Его компания занимается выпуском деталей для протезов. Личные счета нашего героя, а также счета его компании, оказались заблокированы из-за внесения директора в реестр контролируемых лиц. Органы признают, что внесение ошибочное, но как его исключить из реестра? Не знает никто. С Тимуром Сайфудиновым беседовал Евгений Перельчук.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: Расскажите о своем бизнесе, что производите, как давно существует ваша компания?
5: Бизнес я начинал с студенческой скамьи. По сути, это мой стартап, которым я уже занимаюсь около 10 лет. Начинали мы с ничего и пришли уже к малому бизнесу, как говорится. Наша компания занимается разработкой и производством полуфабрикатов для протезирования верхней конечности. Почему полуфабрикат? Потому что протезирование – это индивидуальная программа, то есть под каждого пациента индивидуально протезист формирует культиприемную гильзу, а вот модулями, которые являются там кисть, запястье протеза, называются полуфабрикатами. Наш самый ходовой продукт – это многосхватная кисть, бюджетная модификация. Бизнес у нас сейчас находится в стадии как бы малого предприятия, там с оборотом за прошлый год в районе 300 миллионов, сейчас уже чуть-чуть побольше.
4: Вы говорите, что около 10 лет развиваете бизнес. Насколько я понимаю, на то время эта отрасль была чуть ли не в зачаточном состоянии.
5: Я был сооснователем в этом стартапе. Изначально идея принадлежала моему партнеру Максиму Лешко. Он сам потерял руку на производстве. И мы, соответственно, эту историю решили превратить в коммерческую. То есть изначально была вообще история общественная. Тогда был бум 3D-печати. Нас интересовали всякие FDM-печати и так далее. И способ создать супердешевый протез. Но эти технологии себя не оправдали, потому что дешевое – это не значит лучшее, а в реабилитации нужно что-то лучшее. Иначе смысла от этого дешевого никакого, потому что пациент просто не будет им пользоваться. И уже к 2020 году мы уже создали первую предсерийную линейку.
4: Вы упомянули слово «бюджетный». О каких цифрах идет речь?
5: Это хороший момент, потому что бюджет у каждого разный. Начнем с того, что да, это полуфабрикат, то есть это часть протеза. Но без этой части протеза ты банально его просто не соберешь. И эти части, там цены начинаются от миллиона рублей и заканчиваются там до 10 миллионов, в зависимости там от сложности. Если мы говорим чисто исключение про полуфабрикат, там от миллиона до 6 миллионов. В зависимости от модификации, типа модели, откуда перевести. проведено и так далее, ее функции и степень ампутации тоже влияет. Потому что чем выше степень ампутации, тем больше полуфабрикатов требуется. Задача протеза – возместить хотя бы минимально утраченный функционал человеческой руки. Понятно, что появляются все новые функции, там искусственный интеллект появляется, там нейротехнологии появляются. Но уровень современных протезов еще очень далек до человеческих. И этот разрыв еще будет очень долг.
4: Про бизнес понятно. Давайте перейдем к вашей истории, с которой вы непосредственно обратились к нам. Вы являетесь и основателем, и гендиректором компании Max Bionic.
5: Все верно. Я являюсь и основателем, и генеральным директором. Часто как иностранец, я гражданин там Узбекистана, и, соответственно, у меня иностранный паспорт. Сейчас я нахожусь в России по статусу высококвалифицированного специалиста. Часто сталкиваюсь с проблемами касаемо того, что банки не понимают, какой перечень документов запрашивать у исполнительного лица гендиректора, ну, для банальной проверки. Иногда они требуют документ, который есть там, допустим, у граждан только с визовым характером. В октябре, ну, то есть осенью прошлого года, ФНС заблокировал счета, но не уведомил. То есть обычно она вызывает на допрос генерального директора. Мы сначала не поняли, но слава богу, что хотя бы банки нам ответили на запрос, почему заблокировали. Не подтверждались там данные в ЕГРУ. Мы, соответственно, сначала отправились в 44-ю налоговую, там покрутили пальцем у виска и сказали, не может быть так, что вам не отправили, идите в районную. Там позадавали вопросы, мы спросили, на каком основании, соответственно, блокировали. Они сказали, что из МВД связались, сказали, то, что генеральный директор не находится на территории Российской Федерации. А я вот был перед ними, чудо небесное. После этой ситуации довольно быстро разблокировали, внесли все эти изменения. Мы эту всю историю отпустили, потому что задача наша как можно быстрее счет в порядок привести, чтобы проводить операции по контрагентам. И вот буквально недавно, 24 июля, как говорится, по горячим следам, меня внесли в реестр контролируемых лиц. В данный реестр вносятся люди, которые не соблюдают миграционное законодательство. При введении в этот реестр блокируют все счета. Мы обратились в районное ГУМВД. Нам сказали, что оснований для внесения в реестр отсутствует, но вынести мы вас не можем из реестра, потому что у нас таких полномочий нет. А у кого такие полномочия есть? Прямо на этот вопрос не ответили, сказали, пишите обращение в МВД РФ. А обращение рассматривается до 30 дней, что крайне печально для бизнеса. Ведь мне еще и заблокировали юридические счета. Сейчас некоторые банки согласились снять ограничения в случае, если мы сменим генерального директора. Каждый банк, кстати, по-разному отреагировал на блокировку. Один из банков просто отключил весь клиент, а другой, допустим, просто ограничил операции, но доступ в клиент оставил, чтобы я мог хотя бы в поддержку написать и спросить, за что.
4: То есть мы говорим о том, что нет единого подхода у банков к взаимодействию с такими лицами?
5: Да, у них разный подход, разный запрос по документам. Кто-то принимает мой пакет документов, кто-то сначала не принимает, разбирается, а потом уже начинает принимать. Потому что, ну, у меня пакет документов небольшой. То есть это паспорт, карта миграционная и, соответственно, разрешение на работу.
4: Тимур, а вы упоминали о том, что вы работаете в России именно как высококвалифицированный специалист. Там какой-то особый пакет документов идет или он стандартный?
5: Есть два направления. То есть это либо высококвалифицированное, это разрешение на работу, которое подается в МВД при определенных требованиях. То есть там надо иметь минимальную зарплату, не меньше энной суммы. Получает разрешение на работу раз в три года. А второй путь – это патент. В основном мигранты используют патент.
4: По личным ощущениям, как вам кажется, почему такая ситуация происходит? Возможно ли это связано с тем, что ужесточают миграционное законодательство?
5: Законы, можно сказать, в большинстве случаев и были жесткими. То есть там практически новых требований никаких и не прибавилось. А тут вопрос в том, что все перешло в цифровую среду. Это создает большие неудобства. В этом и заключается, наверное, проблема. И в этом заключается проблема попадания в реестр. То, что решение принимают быстро, мгновенно. А вот выйти из этих решений уходит довольно большое время. Если ты, допустим, иностранный генеральный директор, то это большой риск для твоего общества, да и вообще в общество, которое тебя нанимает, что банально большой бизнес могут просто заблокировать, даже не имея на это оснований каких-либо. То есть это такая демонстрация большой проблемы в системе. Допустим, сейчас конец месяца, это уже зарплатный период. Счет заблокирован, как платить? Банк говорит, что можно обязательные платежи проводить, типа налогов или пошлин и так далее. А зарплаты почему-то не являются обязательными платежами.
4: Что достаточно иронично звучит, конечно. Тимур, вот я на самом деле, когда готовился, посмотрел все-таки, есть ли какие-то законодательные и формальные основания для исключения из этого реестра. Первое. Вас исключат из реестра, если вы покинете Россию, что в ваши планы явно не входит. Второе — это предоставление всего пакета действующих документов. Как мы выяснили, у вас все документы в порядке. А третье — это то самое исправление ошибки, которое, судя по всему, возникает, раз даже это отдельно прописано. Но при этом упоминается, что нужно подать жалобу в отделение МВД по месту учета и... ошибку обязаны исправить в течение 24 часов, а вам говорят чуть ли не о месяце.
5: Мне не говорят конкретные сроки, просто они говорят, обращайтесь в МВД РФ, то есть система обращений. Обращение рассматривается до 30 дней. Имея опыт работы там, с бюрократией, мы понимаем, что мгновенно никто не возьмется за твою проблему. В среднем, мы думаем, что дней 15 это займет.
4: Тимур, ну давайте подытожим. Состояние вашего бизнеса такое, что заморожены транзакции, вы не можете платить зарплаты, не можете проводить прочие операции. Вы подали жалобу и сейчас просто ожидаете неизвестно сколько.
5: Ну, примерно так и есть. Единственное, что, скорее всего, мне партнеры как-то помогут касаемо того, чтобы выплатить хотя бы зарплаты. Естественно, как предприниматель я буду бороться до последнего. Но сейчас мы уже поняли, что вот все обращения поданы, куда возможно было, куда вообще принимали. И остается только ждать.
4: Спасибо за беседу, хоть и по невеселому поводу. Основатель компании ООО «Макс Бионик» Тимур Сайфутдинов. Тимур, спасибо большое.
5: Спасибо вам большое.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С основателем компании «Макс Бионик» Тимуром Сайфутдиновым беседовал Евгений Перельчук. Все выпуски с теми, кто в теме, в подкастах и на сайте BFM.ru.
0: Реклама.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Слова, проверенные делом. Мне кажется, что лучший способ наслаждаться мгновением – не горевать о прошлом. Сожаления тянут тебя вниз, тащат обратно в прошлое, в то время, когда тебе нужно двигаться вперед. Тяжело и неприятно проигрывать в какой-то сделке, но еще тяжелее и неприятнее страдать от чувства вины по этому поводу. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 14:58. В студии Олеся Потапова. Всемирная федерация армрестлинга возобновила членство Федерации армрестлинга России. Все ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях под эгидой организации сняты, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Он назвал это отличной новостью перед мировым первенством, где российские атлеты вновь смогут соревноваться под флагом своей страны и с национальным гимном. Министр добавил, что данное решение последовало за рекомендациями исполкома Международного олимпийского комитета от 7 июля. Не менее 8 человек пострадали в результате атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус в ДНР. Происшествие случилось на трассе Краснодар-Донецк у поселка Кутейниково. Один из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии. Еще 3 человека в состоянии средней степени тяжести. Суд в Екатеринбурге арестовал второго фигуранта уголовного дела о хулиганстве, возбужденного после избиения уральского ученого Никиты Зезина. Арест назначен Аркадию Вагнеру. Защита будет оспаривать это решение, сообщил его адвокат. Ранее этот же суд арестовал еще одного фигуранта дела Александра Риверука до 26 сентября. Известный ученый-агроном Никита Зезин умер 22 июля в больнице по предварительным данным от сердечного приступа. Перед этим, по данным местного депутата, Зезина избили двое мужчин. В Италии скончался легендарный футболист Франко Баррези. Бывшему защитнику Милана и сборной Италии было 66 лет. В прошлом году он перенес операцию по удалению узла в легком и не появлялся на публике с февраля. Баррези носил капитанскую повязку Милана 15 лет. С его именем связан лучший период в истории итальянского клуба. В конце 80-х и начале 90-х Милан 5 раз выигрывал чемпионат страны и 3 Кубок чемпионов. За сборную Италии Франко Баррези провел 81 матч. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 15 часов в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Женщина погибла в результате атаки дрона в Волгограде. Жертву нашли при разборе завалов на месте жилого дома. 8 человек пострадали, 2 в тяжелом состоянии. В Волгограде сегодня был атакован также склад Wildberries. Там началось возгорание. Еще один объект компании был под ударом в Татарстане, но там обошлось без разрушений. Известия утверждают со ссылкой на источники, что Wildberries на фоне нападений приостановила все инвестиционные проекты и временно отказалась от покупки новых активов. Деловой пессимизм нарастает в России. РСПП представил очередной индекс делового климата, и в июле он упал до уровня 42,4. Это минимальные значения за весь последний год. Мы спросили у предпринимателей, что их сейчас больше всего беспокоит. Продажи армянского коньяка и вина в России за первое полугодие упали примерно на 12%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оценки участников рынка, при том, что Россия официально приостанавливала продажи лишь от 3 армянских производителей, но закупщики все равно проявляют осторожность. Эти и другие темы в нашем эфире. Еще 2 логистических объекта Wildberries в регионах атаковали беспилотники. Один из них в Зеленодольском районе Татарстана. Атаку, по данным власти, удалось отразить. Пострадавших нет, как и нет разрушений в результате падения обломков дронов. Складской комплекс работает штатно. Из-за беспилотной опасности также эвакуировали сотрудников со склада «Озон» в Зеленодольске. Объект уже возобновил работу. Еще дроны ударили по Волгограду. В нескольких домах в городе повреждено остекление. Сообщается о 5 пострадавших. Для жителей развернут пункты временного размещения. А на объекте Wildberries в результате атаки возник пожар. С утра было видно дым, но он уже рассеялся, говорит жительница Волгограда Елена.
7: В начале 4 утра я лично проснулась от того, что завыла сирена под окном. Но если говорить о складских помещениях, которые подверглись атаке, от меня это так довольно-таки не близко, километров, наверное, 15-20. Но, тем не менее, могу сказать, что с просонья мы сначала не поняли с домашними. Думали, что это тучи. Было в 3 часа ночи еще темно, а когда начало расцветать и солнышко стало, стало понятно, что над всей центральной частью города и уходит прямо за Волгу. Черные клубы дыма настолько густого, что я, наверное, даже никогда в своей жизни такого масштаба не видела. Всякие пожары у нас бывают. Лето, да, и за Волгой камыш горит, еще что-то. И, собственно, сирена буквально через несколько минут затихла. Посмотрели, естественно, полезли читать все каналы, РСЧС, МЧС. Ракетная опасность уже была отменена на тот момент. Беспилотно распространялась, но, тем не менее, мы проследовали в укромное место. На всякий случай взяли с собой документы, кота. Все уже по довольно-таки стандартной схеме, к сожалению. Позже было сообщение губернатора, что поврежден в том числе топливно-энергетический промышленный объект. В 8 домах остекление повреждено. Непосредственно часов в 10 утра клубы черного дыма, все, они улетучились, они ушли.
8: Этот центр большой?
7: С точки зрения обывателя, да, это довольно-таки большой складской комплекс, куда ежедневно приходят десятки фур, больших машин, загружаются.
8: А это на окраине города?
7: Это в черте города, но относительно удаленно от многоквартирных домов, от каких-то соцучреждений, то есть он все равно в такой, скажем так, относительно промышленной зоне находится.
3: Жительница Волгограда Елена, напомню, что позже волгоградский губернатор сообщил, что все-таки есть одна погибшая женщина. Тело ее нашли при разборе завалов в одном из домов. На фоне атак по складам Wildberries приостановила все инвестпроекты и временно отказалась от покупки новых активов, пишет «Известия» со ссылкой на источники, близкие к компании. Вчера Marketplace перевел 2 транш выплат небольшим продавцам, потерявшим товар. Союз электронной торговли выступил с предложением обязать маркетплейсы страховать товары селлеров или создавать компенсационные фонды для возмещения убытков. Такое письмо организация направила в Минпромторг и в сам Wildberries. На маркетплейсе отметили, что вопрос требует комплексного подхода, и его нужно прорабатывать вместе с органами власти, финансовыми институтами, страховым сообществом и другими участниками рынка. О том, что сейчас предпринимают сами селлеры, говорит Сергей, который продает на Wildberries бижутерию. У него были остатки и на складе в Волгограде.
9: Остатки сейчас отображаются по Волгограду, то есть я вижу, у меня там 30 единиц по одному магазину, 40 единиц по другому магазину. Это достаточно недорогие все вещи, и после ситуации с электростали мы перестали вообще куда-то отгружать и распродавали то, что было на складах. Стратегия сейчас практически у всех, она только одна. Если кто-то и делает отгрузки на склады, то это с очень маленькой глубиной оборачиваемости, то есть, ну, условно, запас на неделю. Обычно раньше мы делали на месяц, могли на 2 месяца сделать, а основная масса вообще перестала что-то хранить на складах и отгружает все от себя.
10: А удалось ли распродать остатки на других складах или, может быть, как-то их вывести?
9: Вывозить точно мы ничего не стали. Это было и экономически невыгодно, и физически невозможно. Заявки на возврат практически у всех висят без обработки. И опять же, стоимость возврата — это 200 плюс по товару, то есть от 200 рублей и выше. Экономически зачастую нецелесообразно вообще какие-то вещи вывозить. Распродать, да, удалось достаточно много, но, в принципе, есть у нас еще крупные склады, где еще достаточно много тоже всего осталось.
10: Сейчас звучат предложения обязать маркетплейсы страховать товары продавцов.
9: Безусловно, это было бы полезно. Конечно же, вопрос стоимости страхования, потому что юнит-экономика, она складывается достаточно жестко сейчас на маркетплейсах, и условно прибавка в несколько процентов к услугам уже прям очень больно по всем бьет. У Озона, допустим, сейчас есть страховка. Как поддержки мне ответили, прям на удар БПЛА, это там как-то витиевато немножко это написано, что если это будет признано террористическим актом, то вроде страховка будет покрывать. Сейчас она достаточно недорогая, скоро она должна вырасти порядка там в 3 раза, но я думаю, и на это все согласятся.
10: Вчера Wildberries сообщила, что совершила 2-й транш выплат. Получили ли
9: да,
10: вы что?
9: Да, приходила выплата. Мы получили 2-й раз, то есть после электростали мы получили 3000 рублей, и вчера мы получили 20 тысяч рублей. Причем по общению с продавцами очень многие прям получили ровно по 20 тысяч. Я не знаю, как это коррелируется с их остатками, себестоимостью или с оборачиваемостью, но суммы прям примерно у всех одинаковые были.
3: Это был селлер по имени Сергей. Всего за ночь, по данным Минобороны, средства ПВО уничтожили 371 БПЛА над российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей. А в Севастополе в результате атаки дронов ВСУ погиб 1 человек, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Повреждений получили 11 домов из-за падения дрона, начиненного металлическими шариками и взрывчаткой. Бизнес теряет оптимизм. Настроения российских предпринимателей продолжают ухудшаться. По данным РСПП, в июле индекс делового климата снизился до отметки 42,4. Это минимум за последний год. Все чаще компании жалуются на падение спроса, сбои в логистике, неплатежи со стороны партнеров и сложности с обновлением оборудования. Кроме того, бизнес сокращает инвестиции и все чаще экономит. Оптимизацию расходов сейчас называют главным способом сохранить эффективность почти 9 из 10 компаний. О состоянии российского бизнеса и его перспективах Бизнес ФМ спросил у предпринимателей.
0: Бизнес говорит.
1: Гендиректор проектно-строительной компании «Атлант» Дмитрий Минин.
11: Бизнес сейчас чувствует себя сложно. Есть достаточно много надзора со стороны государственных органов, которые пытаются забрать побольше с бизнеса. Заказчики не выделяют бюджеты, то есть сейчас нет бюджетов на наши виды работ. За счет того, что порезаны бюджеты у государственных структур, соответственно, и наши объемы упали. За этот год бизнес сократил порядка 45% персонала, обрезали бюджеты свои внутренние по там, внутренним расходам компании. Соответственно, сейчас ждем и очень сильно хотим, чтобы рынок немножко пошел наверх. Пока этого нет.
1: Основатель сети «Имидж лабораторий Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
12: Логистические цепочки, конечно же, на нас повлияли, и меньше иностранных брендов. Мы
13: пережили уход крупных брендов, Велы, там остаток Лореаля. Я вижу, что именно в этом году крупные производители российские соединяются с большими блогерами, парикмахерами и делают, например, свои бренды. Да, конечно, история с Wildberries не сильно поддерживает, но это масс-маркет. Например, вся профессиональная косметика имеет в основном офлайн-дистрибьюцию, поэтому тут в этом году нас в этом плане меньше коснулось. Но я вижу, что создаются маленькие маркетплейсы, профессиональные, задача которых снабжать небольшими заказами, в том числе и маленькие салоны красоты. Чуть проще стала упаковка. Наши коллеги, друзья и братья из Беларуси делают супер упаковку, поэтому в этом плане мы не страдаем. На полках все равно остается хорошая косметика. Но еще один тренд. Мы падаем из люксовых сегментов, который вообще уже почти умер, и двигаемся к такому национальному премиуму. То есть снижается классовость потребления. Это нормально, потому что потребности чуть-чуть меняются. Потребитель меняет свои вкусы. Клиенты стали ходить реже, но продолжают баловать себя. И, скорее всего, индустрия станет экономикой впечатлений.
1: Генеральный директор компании «Ангарстроинжиниринг» Сергей Поляков.
14: Дела обстоят не очень хорошо. Оборотки не хватает, но что заказов очень мало. Все инвест-проекты наших заказчиков постоянных, с кем мы работали, стоят на паузе, в лучшем случае, а многие вообще закрыты. Перспективы какие? С продуктовой линейкой работаем, а ищем новые рынки сбыта. Вероятно, они есть перспективы, но ресурсов не хватает, чтобы все полноценно раскрутить. Есть некоторые направления, по которым мы потихоньку двигаемся. У нас огромное количество сельхозпроизводителей, клиентов. Все заморозили все свои стройки, потому что финансы идут на приобретение дизельного топлива, так как посевная прошла, потом обработка культур, и сейчас уборочная. Все деньги уходят на топливо. При этом не продается еще даже прошлогодний урожай. Поэтому на нас это прям напрямую повлияло. Заказов очень мало.
3: Частично негативные тенденции российского бизнеса показывали июньские индексы деловой активности S&P Global. PMI в промышленности составил немногим более 50 пунктов, а в сфере услуг и вовсе 48,2.
0: Прямо сейчас.
3: Так, только что губернатор Пензенской области сообщил, что, внимание, открытое горение склада Wildberries после атаки БПЛА ликвидировано. Открытое горение, я напомню, что дроны атаковали этот самый склад, этот самый логистический объект еще ночью не прошлой, а позапрошлой. К другим темам. Армянский коньяк теряет полку. Продажи в России коньяка и вина из этой страны за первое полугодие снизились на 11-12%. Такие данные участников рынка привозят коммерсанты. А Роспотребнадзор, напомню, приостановил продажи только от трех армянских производителей: Ведиалка, Абовянского коньячного завода и виноконьячного дома Шахназарян. Формальные ограничения затронули только эти компании, но эффект оказался шире. Говорит доцент президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
15: Часть импортеров и дистрибьюторов стала осторожнее работать с армянским направлением в целом. Меньше формировать запасы и аккуратнее планировать поставки. Для алкогольного рынка неопределенность всегда была болезненной. Это деньги, замороженные в товаре, логистика, маркировка и риск новых ограничений. Поэтому доля армянского коньяка действительно в России снижается. За первое полугодие текущего года продажи армянского коньяка в нашей стране упали на 12%. При этом весь рынок коньяка, если говорить о розничной реализации, снизился на 4,6%. Можно ли говорить в этой ситуации о негативном фоне вокруг армянского коньяка? Конечно, можно. Но я бы не стал при этом утверждать, что этот фон одинаково ударит по всем брендам. Сильнее всего рискуют менее известные массовые марки, особенно в нижнем ценовом конечном сегменте. Покупатель в период неопределенности чаще выбирает понятный, знакомый ему бренд, которому доверяют. Поэтому такие армянские коньяки, как, не знаю, Ной или Арарат, находятся в более устойчивом положении. У них высокая узнаваемость, историческая репутация и своя уже целевая аудитория. Но если напряженность вокруг армянского алкоголя сохранится, косвенно это может затронуть и крупные бренды через осторожность импортеров, сокращение запасов и изменение полочной политики крупных федеральных розничных сетей.
3: Максим Черниговский, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка. Как считает эксперт, частично освободившиеся места займут российские производители, а также коньяки из Грузии, Азербайджана и Узбекистана. Однако полностью заменить армянский коньяк быстро невозможно. У него в России сильная еще с советских времен репутация, поэтому с рынка он сразу не исчезнет, но доля его, скорее всего, будет постепенно сокращаться.
0: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
6: У микрофона Олеся Потапова. Правительство списало 2/3 долгов Краснодарскому краю и Белгородской области. Объем списанной задолженности составил около 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Кабмина. На эту сумму регион уже провели модернизацию ЖКХ, обновили общественный транспорт, направили инвестиции в промышленность, выполнили меры по переселению жителей из аварийного жилья. Ранее облегчить долговое бремя регионов предложил президент Владимир Путин. В прошлом году такой возможностью воспользовались 58 регионов. Средняя зарплата в РЖД составляет сейчас почти 119 тысяч рублей. Об этом сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом Владимиром Путиным. По его словам, сейчас в холдинге работает 851 тысяча человек. На встрече обсуждалась также сеть квантовых коммуникаций, которую развивает компания. Туристический поток из России в Турцию в первом полугодии вырос почти на 1.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было совершено 2,5 миллиона поездок, сообщила Ассоциация туроператоров России. При этом Россия возглавила топ стран основных поставщиков иностранных туристов в Турцию. Сюда же вошли Германия, Британия, Болгария и Иран. Доля китайских автомобилей в общем автопарке России превысила 7%. Такие данные приводит Автостат. В стране насчитывалось около 3,5 миллионов легковых авто китайских марок. Самой популярной маркой из КНР является Хавейл. На втором месте Черри, замыкает тройку лидеров Джили. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: 15:17 в Москве. Столичный регион возвращается жара. Начало последнего летнего месяца и предстоящие выходные в Москве и области будут жаркими. Дневные температуры достигнут 28-30 градусов, при этом в субботу обойдется без осадка. В воскресенье местами возможен небольшой дождь. Преимущественно без осадков пройдет и начало следующей недели, хотя жара немного и отступит, говорит начальник отдела управления в кризисных ситуациях гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
16: Циклоны и фронты холодные, которые на этой неделе нам холод давали, ушли. Все сместилось и потихоньку погода меняется на летнюю. Температура будет расти. В ночь на субботу с небольшой облачность без осадков, плюс 12, плюс 14. Днем завтра небольшая облачность без осадков, плюс 28-30. На воскресенье ночь перемен облачность без осадков, 16-18. То есть теплая ночь. Днем воскресенье перемен облачность, возможен кратковременный дождь. К концу дня где-то часа с 8:20 до 24:00, и то не повсеместно, а так где-то что-то может спеть. Соответственно, куча дождя облачных, кратковременный ливневой дождь с грозой может быть, при грозе ветер 15 метров в секунду. Температура 29-31. Ну, тут всего два дня таких жарких. Дальше понедельник, перемен облачность, по области может быть где-то кратковременный дождик, и температура 26-28. На вторник без осадков 23-28, среда переменная, возможно, как-то время дождик 23-28. И предварительно на четверг, следующий 6 августа, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь 22-27. Ну и ночи тоже теплые, в общем-то, как я говорил, 12-17 градусов ночные температуры. На 3-4 градуса выше нормы температура на первые 4 дня августа.
3: Анатолий Цыганков, гидрометцентр. Сегодня в столице до плюс 25, малооблачно, осадков не ожидается. Синоптики отмечают, что в целом ожидать жарко. жаркого августа не стоит. Температура будет в пределах климатической нормы. В ночные часы до плюс 12, в дневные не выше 21-22. А также, согласно прогнозам, месячные осадки превысят норму на 10-20%. Пломба почти на каждый груз. Стран Евразийского союза усиливают контроль за перемещением товаров. Сегодня стартует второй этап обязательного применения навигационных пломб. Это электронное устройство, которое устанавливается на грузовой автомобиль или ЖД-контейнер. Но они не только отслеживают перемещение груза в реальном времени, но и сообщают о вскрытии кузова или контейнера. Первый этап стартовал еще в феврале. Тогда требование касалось только отдельных категорий товаров, но сейчас механизм будет охватывать практически все автомобильные перевозки по процедуре таможенного транзита через территории двух и более государств ЕАЭС. Кроме того, он будет расширен на так называемые налогоемкие товары. Это электроника, одежда и обувь, которые транспортируют по железной дороге. Что это означает для бизнеса, комментирует президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
17: Часть товара у нас растамаживается на Дальнем Востоке. Это сборные поставки, в основном Вьетнам. Это когда маленькие объемы, не хватает на целый контейнер. А 90% одежды проходит процесс растамаживания как раз в Москве. Весь Китай, прямые контейнера из Вьетнама. Едут как раз по железной дороге. Пломбы так пломбы. Стоят $200 на автофуру. Логистические компании уже включили свои расценки. На морские контейнеры пока они не ставятся. Ну, вроде как, не смертельная сумма. Когда-то мы и сами с ними мудрили, чтобы минимизировать риск потери. Поставки иногда терялись в дороге. Вот теперь государство помогает. Поможет ли это в борьбе с серым импортом? Посмотрим, чтобы не получилось как честный знак. Где-то порядок навели, уголовные дела у офлайн-ритейлеров, а где-то не очень. На садоводе спокойно можно купить и продавать онлайн.
3: Илья Ярошенко, глава сети магазинов одежды «Баон». Как сообщали в Минтрансе, количество перевозок под пломбой уже превысило 300 тысяч. Предполагается, что расширение перечня грузов сократит поступление контрафакта на российский рынок. О том, к чему готовится предпринимателям, рассуждает гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопула.
18: Первый этап, когда внедрился, буквально первые пару недель были сложности с прохождением границы. Понятно, процедура новая, как бы она требует отладки, но нормально, потом через две недели все восстановилось. Сейчас просто из-за того, что перечень товаров достаточно широкий, мы предполагаем, что, конечно, эти сложности будут более существенными, и, скорее всего, там 1-2 дня задержки будут в доставке грузов, да, но я имею в виду при прохождении границы и исполнении процедуры вот навешивания пломб. Но в общем и целом мы думаем, что за месяц, наверное, откорректируют каким-то образом.
3: Георгий Властопола, компания «Оптимальная логистика». На май следующего года запланированный третий этап – это полный переход на пломбирование всех железнодорожных грузов в транзите по ЕАЭС. Все 55 членов УЕФА, включая Российский футбольный союз, намерены бойкотировать турниры под эгидой ФИФА в случае продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом сообщается на сайте УЕФА. Также к протесту присоединяется Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Тему продолжит наш спортивный обозреватель.
0: Футбол. С Григорием Гуреевым.
19: В международном футболе полыхает все ярче. Скандалы продолжаются один за другим. Новый заключается в следующем. FIFA опубликовала концепцию проекта FIFA Forward Enterprise, предполагающего создание дочерней компании стоимостью $20 миллиардов. Планируется продажа около 20% акций новой структуры за $4 200 миллионов частным инвесторам. Следом должны перейти медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Выплаты национальным федерациям должны быть увеличены с 8 миллионов за предстоящий 4-летний цикл до 20. В последующие два цикла до 22 и 24 миллионов соответственно. Подчеркивая, что решение о начале проекта должны принять большинство федераций. Также нужно получить одобрение Совета ФИФА. Издание Sky News сообщало, что Джанни Инфантино разослал письмо ассоциациям членов ФИФА, где дал организациям срок до 19 сентября для поддержки его плана. И предупредил, что у ассоциации будет гораздо меньше средств на проекты развития, массовый футбол и национальные команды, если они его не поддержат. Он также подчеркнул, что дело это непринудительное. Но, как известно, нет ничего более обязывающего, чем подчеркнуто добровольное. УЕФА собрал экстренное заседание, и все в европейском футболе были едины. Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это величайшее спортивное наследие футбола. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается, говорится в заявлении УЕФА. Все это набрасывает еще больше тени на ФИФА и Инфантино в частности, которому предстоит, напомним, разбирательство в Конгрессе США из-за его связи с Трампом. Слишком уж часто эти двое фигурируют в последнее время вместе. Отмена на чемпионате мира дисквалификации лучшего бомбардира американской сборной после звонка старого друга Дональда. Разрешение ему награждать победителей и фотографироваться с ними вопреки традициям. История с арендой офиса ФИФА в Трамп Тауэр на Манхэттене. И вот новый поворот. УЕФА уже не первый год конфликтует с ФИФА по разным поводам и умеет отстаивать границы. Самый яркий пример – 5 лет назад члены УЕФА отказали ФИФА в намерении проводить чемпионат мира каждые 2 года. Сохранили своим решением 4-летний классический цикл. И можно не сомневаться, что в этот раз Европа тоже пойдет до конца. Трудно представить мундиаль без европейских сборных. ФИФА это тоже понимают. Поэтому велика вероятность, что Инфантино даст этой идее задний ход. С формулировкой из серии «Ладно, ладно, ну что вы, я просто предложил». Нет единства, снимаем предложение. Однако сам глава ФИФА, похоже, создал себе новые проблемы. На выборах президента организации в следующем году поддержка Инфантино со стороны европейских ассоциаций после этого скандала уже затруднительна. Так что велика вероятность, что Инфантино, явно переборщившись с полномочиями, проводит последние месяцы в своем теплом кресле. Но есть у главы ФИФА и свои козыри. Его идеи, конечно, приходятся по духу многим африканским федерациям футбола, которые не так богаты. И здесь у него как раз может быть поддержка на выборах. Африку представляют 56 ассоциаций, Европу 55. Поэтому тут многое решат голоса остальных конфедераций. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Несмотря на то, что российские сборные клубы отстранены с 22-го года от турниров ФИФА и УЕФА, Россия остается членом обеих организаций. Российский футбольный союз принимает непосредственное участие в принятии решений. В Москве заявила о гонке «Вечернее садовое кольцо» и ночного велофестиваля перекроют несколько улиц. Схема движения изменится с 1 августа, но некоторые перекрытия начнут действовать заранее. Подробнее Сергей Гордеев.
20: Подробности.
21: Сегодня с 16 часов до полуночи закроют одну полосу на участке проезда Девичьего поля при движении в сторону улицы Плющихи. Такое же ограничение будет действовать и 2 августа с полуночи до 5 утра. На этом участке также временно запретят парковку. 1 августа до 5 вечера движение по одной полосе в каждом направлении ограничат на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской и на самой Большой Пироговской от улицы Еланского до Зубовской улицы. В этот же день полностью закроют движение в проезде Девичьего поля от Зубовской улицы до улицы Плющихи. С 3 часов дня 1 августа до часу ночи 2 августа движение перекроют на Садовом кольце, а также на участке Зубовской улицы от проезда Девичьего поля до Садового кольца. С 5 вечера субботы и до окончания московского ночного велофестиваля движение закроют на Большой Пироговской улице от улицы Еланского до Зубовской улицы. Кроме того, временно изменится схема парковки. Вплоть до окончания мероприятий нельзя будет оставить машину на всех участках, где ведут ограничения движения.
3: Вечернее садовое кольцо – велозаезд для подготовленных участников. Спортсмены преодолевают от 5 до 7 кругов по садовому кольцу, то есть суммарно до 100 километров. Ночной велофестиваль – это массовый заезд. Не ориентированный на результат, участвуют все желающие старше 16. Маршрут проходит по садовому кольцу, его протяженность составляет 16 километров.
22: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 15 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе Wildberries в Пензенской области, возникшее после атаки беспилотника, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В тушении огня были задействованы более 100 пожарных с привлечением 50 единиц спецтехники. Также были задействованы два пожарных поезда и авиация МЧС. Сейчас на объекте остались несколько расчетов. Они занимаются проливкой и разборкой конструкций. Склад Wildberries был атакован накануне утром. При пожаре пострадали 4 человека, один был госпитализирован. Заслуженный преподаватель МГУ и доцент факультета философии Владимир Кржевов пропал в Тверской области на Селигере. Его поиски продолжаются с воскресенья, когда он вышел из гостиницы и назад не вернулся. Близкие не исключают, что преподаватель отправился на озеро искупаться или в лес. Об инциденте уже доложено руководству вуза. С просьбой о помощи близкие Кржевова обратились к губернатору Тверской области. Владимиру Кржевову 77 лет. Он заслуженный преподаватель МГУ, читает курсы по философии истории, философии права. BP продает свой бизнес в Северном море. Портфель проектов в регионе включает 5 производственных центров, 2 в центральной части моря и 3 к западу от Шетландских островов. Главный исполнительный директор компании Мэконил заявила, что Британия была домом BP более 100 лет и будет продолжать играть важную роль в будущем. Решение о продаже бизнеса в Северном море является частью текущего анализа портфеля компании и отражает ее подход к распределению капитала. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 15:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. В 23 регионах России цены на бензин пошли вниз. По крайней мере, такие данные привозит Росстат. Наибольшее снижение наблюдается в республике Марий-Эл, согласно этим данным. Почти 10% вниз. А что говорят люди на местах? Замечают ли они это самое снижение? О восстановлении Газы и о разоружении Хамас объявил Дональд Трамп. Если ему верить, Совет мира договорился обо всем с палестинской группировкой. Но вот проблема в том, что многие в слова американского президента и не верят, и основания на то есть. Явный претендент на слово года в русском языке – нишевый. Все чаще стали использовать именно этот термин. А также среди претендентов есть и другие слова. Но нишевый-то почему взялся? Мы спросили у эксперта. Все подробности в нашем эфире. Цены на бензин снизились в 23 регионах России. Это подсчитала РИА Новости на основе данных Росстат. Сильнее всего за прошлую неделю подешевел бензин в республике Марий-Эл почти на 10%. Так ли это? Какие цены сейчас на заправках? Нам рассказал таксист из Йошкар-Олы, сотрудник таксопарка «Омега» Василий.
2: Лукойл, кстати, нет, там очереди остались. А участники, типа вот так, эксперт или еще что-то, у них бензин есть. Ну, цены у них понизились, да. 89 ультра, да, 95 стоит. Это на частных заправках. На федералах, типа как Лукойл, так нет, там 67 рублей стоит. Там в очереди постоять надо.
4: А очередь всего большая?
2: Бывает, очередь набирается. Машин 40-50 стоит на эти заправки, которые по нормальным ценам продают.
4: То есть это, наверное, сколько? Это минут 40, час?
2: Где-то примерно так, да.
4: Раньше он, еще неделю назад, сколько он стоил топливо?
2: На этих, на частных заправках топливо, ну, доходило 95 до 150 рублей. То, что сейчас, да, типа вот на заправках действительно подешевело топливо.
4: Много заправок работает в Йошкар-Оле или все работают?
2: Заправки. ТБО не работает, Лукойл. Многие заправки не работают, на них топлива нет. То есть те заправки, допустим, Лукойл, вот эти нефть, которые не работают, типа там бензин появляется, там вот как раз очереди набирают. Ну а в принципе это такая ситуация, то что да, сейчас приедешь, заправишь и в канистру можно там для садовой техники налить.
4: Ну вот эта вот информация о том, что почти на 10% снижение цен за прошлую неделю, она соответствует действительности?
2: Да, соответствует.
3: Это был таксист Василий из Йошкар-Олы. На Воронежской и Иркутской областях ценник на бензин, по данным Росстата, снизился на 6% с небольшим. Впрочем, хотя в Воронежской области многочасовых очередей на заправках уже нет, разброс цен остается значительным. 95-й на некоторых частных заправках стоит до 113 за литр. Рассказывает главный редактор воронежского портала 36 «Он» Владимир Смехнов.
5: Если речь идет о частных каких-то воронежских заправках, то там 95-й доходит до 110-113 рублей. Если говорим о крупных федеральных сетях, то они стараются держать 70-80. Да, пару недель назад еще приходилось в очередях стоять даже за дорогим бензином. Сейчас нет, ситуация нормализовалась, и дизельное топливо в наличии, и 92-й, 95-й, то есть заправиться можно без проблем. Там, где подешевле, придется чуть-чуть постоять, там, где подороже, вообще без очередей. Какую-то острую фазу кризиса мы прошли. Будем ждать реакции ФАС, чтобы все-таки выровняли цены. Ну, потому что заправлять 95-й по 113 рублей, ну, такой.
3: Владимир Смехнов из Воронежа. В Иркутской области частные АЗС серьезно снизили цены, при этом заливают и в канистры, говорит журналист из Иркутска Екатерина Вырупаева.
7: У нас есть бензин и на всех АЗС Роснефти, и у независимых поставщиков. И везде действительно снизили. Собственно, Росстат показывает снижение цен на бензин в Иркутской области именно за счет того, что независимые АЗС снизили цены. Прям серьезно снизили. Обычно процентов на 10 выше цены были. Ну так, на глазок. А сейчас они почти приблизились к ценам Роснефти. Очередей на этих заправках нет. Нет. Очереди небольшие, 3-4 машины на колонку есть на заправках Роснефти. Но это именно такая традиционная вот эти очереди. Ограничения сейчас даже, кажется, на отпуск бензина в канистры тоже уже нет. Независимые заправки заливают в канистры.
4: А сейчас сколько 95-й стоит, 92-й?
7: 95-й 68-80, вот так. 92-й 65.
3: Это была Екатерина Вырупаева из Иркутска. Более чем на 5% снизился средний ценник в Тамбовской области и в Карелии. Кроме того, еще в 18 регионах есть совсем небольшое, но все-таки снижение в пределах 3%. Дональд Трамп заявил о разоружении Хамас и восстановлении Газы. По его словам, Совет мира достиг соглашения с палестинской исламистской группировкой о передаче контроля над гражданским населением и безопасности в секторе Газа новому правительству Палестины. В случае реализации это станет прорывом в 20-пунктном мирном плане Трампа по Газе и откроет путь к восстановлению разрушенного анклава, говорят эксперты. Почему вероятность такого сценария все равно верится с трудом, рассказывает издание «Access».
8: Для заключения соглашения Хамас и Израиль должны выполнить сложную серию взаимных и независимо подтвержденных шагов в течение примерно 7-8 месяцев. Израильские официальные лица по-прежнему крайне скептически относятся к тому, что Хамас сдаст свое оружие, а последнее заявление группировки предполагает, что последовательность разоружения и вывода израильских войск все еще могут оспорить. Представитель Хамас Гази Хамад подтвердил телеканалу Аль-Джазира, что сложные переговоры привели к соглашению, но его комментарии сразу же вызвали вопросы. «Мы не будем предпринимать никаких шагов в отношении разоружения до тех пор, пока Израиль не выведет войска из сектора Газа», — заявил Хамад. И это отличается от описания Трампом тщательно структурированного и поэтапного процесса, в рамках которого израильские войска будут выведены по мере завершения разоружения. Тем не менее, представители США и Совета мира заявили, что реализация плана возможна. Однако они же признают, что график вывода израильских войск все еще находится в стадии доработки.
3: Можно ли установить в Газе новую власть, есть ли хоть какие-то предпосылки устойчивого мира? В регионе рассуждает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
23: Ситуация в секторе Газа напряженная. Периодически происходят обстрелы ракетные со стороны израильтян. Бывают и стычки. Заявления Трампа насчет разоружения Хамас сильно смахивают на очередную пиар-акцию со стороны американского президента. То, как будет собирать это оружие, куда боевики Хамас будут его сдавать, это смешно и невозможно даже представить. Дональд Трамп увязал это с тем, как только боевики сдадут полностью оружие, так сразу Израиль покинет сектор Газа. Видимо, Трамп хочет продемонстрировать, что израильтяне действуют так, как хотят США, что что-то делается, что есть какой-то прогресс хотя бы на этом направлении. Но на самом деле прогресса нет. Даже технически слабо представляю себе эту картину, когда боевики Хамас сдают оружие. Оружие там почти в каждом доме. Кто его и как будет собирать, Трамп об этом не рассказал. Может быть, на фоне событий в Персидском заливе и обострения с Ираном кому-то могло показаться, что ситуация в секторе Газа сразу улучшилось, но на самом деле это просто фокус информационный был сдвинут на другую часть Ближнего Востока, а в секторе Газа все так же неспокойно все последние месяцы.
3: Елена Супонина, политолог-международник. Сейчас большинство из 2 миллионов жителей Газа обитают в палатках или самодельных убежищах. В регион поступают большие объемы продовольствия. Но гуманитарная помощь остается, ситуация остается крайне тяжелой. Минздрав сектора Газа сообщает, что с момента прекращения огня в октябре 25-го погибли около 1200 палестинцев. В основном мирное население. Премьер Дании заявляет, что Евросоюзу следует рассмотреть вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне. Буквально час назад, примерно о том же, немедленно приостановить членство Испании в Шенгене, говорил и премьер Чехии Андрей Бабиш. Европейские политики все активнее реагируют на новости, которые происходят с миграционным кризисом в Испанском королевстве. Позже подробности. Сейчас к другим темам. Нишевый может стать претендентом на слово года. Нишевый обозначает что-то, что рассчитано на узкий круг людей, полная противоположность массовым трендам. В последнее время слово стало все чаще встречаться в речи прохожих и в соцсетях. В частности, из данных медиабанка Integrum следует, если в 2019 году частота его употребления превышала 30 тысяч случаев, в 2026 только за полгода более 60 тысяч. То есть само слово нишевый нишевым быть перестало. В прежние годы в разных рейтингах среди претендентов на слово года было много заимствованных и сленговых слов, например, «кринж».

0: что-то не в большом, в огромном пространстве мира, а находим какие-то важные для себя закрытые пространства.
1: Тут только такие значения или какие-то отрицательные тоже есть?
0: Я бы сказал, что нет, не положительные, не отрицательные. Это мы уже наводим эту оценку. Здесь скорее стремление к такому ограниченному миру, к закрытому от ветров и вьюг. Хочется спрятаться. Если в этом что-то отрицательное, наверное, есть, потому что большой мир слишком угрожающий. И мы хотим как бы локализовать нашу жизнь, сделать ее более спокойной и предсказуемой. Думаю, что если мы хотим найти что-то отрицательное, то вот оно.
1: Год все-таки еще не закончился. Претендент на победу еще какие-то могут быть варианты?
0: У него есть такой поверхностный недостаток, что он действительно не привязан ни к каким очевидным событиям. Обычно замечают слова, которые связаны. Пандемия, например. Произошла пандемия. Слово «пандемия» взлетело. И нет, все еще слова, связанные с ней. А в данном случае это слово как такое более тихое, более спокойное, но помогающее глубже вглядеться, как я уже сказал, в самих себя. На самом деле это как раз очень важная тенденция, показательная, и в этом смысле слово может быть глубже, чем такие яркие слова-ярлыки, связанные с событиями.
2: Максим Крангаус. В 25-м году в России сразу несколько слов получили гордое звание главного в году. На портале Грамота.ру им назвали слово «зумер», а по версии Государственного института русского языка имени Пушкина им стало слово «победа». А в варианте издательства «Лингва» словом года стала «тревожность». Среди претендентов также была победа, но тревожность обогнала конкурента. Чебурашка раздора. Глобальный спор в соцсетях вызвало забавное видео, где детский музыкальный инструмент голосом Чебурашки произносит короткую фразу. Только вот слышит каждый эти слова по-разному. Сергей Гордеев готов провести для вас эксперимент.
3: Со времен дискуссии из-за цвета платья, которое то ли в синюю полоску, то ли в белую, в интернете новая война мнений. Всех разделила игрушечное пианино. После нажатия на клавишу инструмент проигрывает мелодию и фразу. Одни четко слышат слова «ты где?», другие уверены, что голос произносит «это не я». А что скажете вы? Послушайте. А теперь подумайте о противоположной фразе. Просто мысленно держите ее в голове и послушайте еще раз. Готовы? Поехали! Ну как, сработало? Если вы так же, как и я, услышали две разных реплики, поздравляю, мы с вами в лагере неопределившихся. Ну а если каждый раз слышали одинаковые слова, то это тоже мнение. И, кстати, то платье было в белую полоску. Сергей Гордеев, Бизнес FM.
4: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
5: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодца.
8: История денег на Business FM.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
10: Компании и корпорации.
11: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
11: Крупнейшие российские операторы связи обнуляют плату за весь мобильный трафик для пользователей мессенджера «Макс». С 1 августа Мегафон, Билайн, МТС и Т2 перестанут тарифицировать сообщения, звонки, передачу файлов и работу встроенных сервисов платформы. Как сообщили в «Макс», пользоваться мессенджером можно будет даже после исчерпания.

0: Пакета мобильного интернета. Минцифры называют это шагом повышения доступности цифровых сервисов. Операторы – поддержкой развития единой цифровой инфраструктуры. Девелоперская группа «Эталон» в первом полугодии сократила продажи почти на четверть, до почти 48 миллиардов рублей. Объем реализованной недвижимости снизился на треть, до 208 тысяч квадратных метров. При этом продажи в премиальном сегменте выросли, в денежном выражении почти на 40%. Средняя цена квадратного метра увеличилась на 7% и превысила 320 тысяч рублей. Во втором квартале компания также зафиксировала рост продаж в Москве и Подмосковье. Евраз совместно с Приволжским госуниверситетом путей сообщений и Новосибирским стрелочным заводом разработал новые переходные рельсы для железных дорог с интенсивным грузовым движением. Они позволяют соединять рельсы разных типов и рассчитаны на пропуск поездов массой до 12 тысяч тонн. Новая разработка, не имеющая аналогов в мире, успешно прошла полигонные испытания. Теперь ее протестируют на участке Забайкальской железной дороги совместно с РЖД. Компания отмечает, что такие рельсы помогут повысить надежность железнодорожной инфраструктуры. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве. Время поговорить о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи прямо сейчас в плюсе, но таком очень скромном плюсе 0,16%, 2212 пунктов. Индекс РТС та же прибавка 0,16%. 873 пункта. Рубль снижается, ну, тоже символически, на 2 копейки к юаню. 11,77 прямо сейчас. К нам присоединяется эксперт по фондовому рынку БКС Мир Инвестиций Анна Кокарева. Анна, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну, я мог бы, перефразируя классика, так сказать, это был непростой месяц. Наверное, можно подвести итоги месяца. Что скажете по поводу действительно итогов уже даже не недели, хотя, может быть, отдельно можно упомянуть, как мы все это усваивали после решения ЦБ по ставке неделю назад. Но все-таки начну, предлагаю начать с итогов месяца. Что скажете в целом для рынка и для российской валюты?
2: Но для рынка индекс завершает месяц в минусе, да, то есть мы по итогам июля теряем более 5%, да, почти 6%. Да, мы видим вот такой локальный отскок. Вот, и тем не менее, много неопределенности на рынке. Небольшую поддержку, да, в конце месяца оказало решение Центрального банка Российской Федерации снизить ключевую ставку, да, на фоне того, что все все-таки ожидали, что ставка останется без изменений, ну, не все, но большинство, да, и некоторое ослабление рубля, ну, постепенное, плавное. Но в целом, да, какого-то более глобального позитива, который могло бы переломить вот долгосрочный нисходящий тренд, ну, как, к сожалению, отсутствует. Очень важен геополитический фактор здесь. Да? Он является ключевым и на текущий момент определяющим для российского фондового рынка.
1: Но, тем не менее, мы хоть какой-то рост наблюдаем. У некоторых могло сложиться ощущение, что, ну, для фондового рынка, во всяком случае, некий перелом тренда все-таки случился. Вы не согласны с этой позицией?
2: Нет, локально, да. Но мы можем смотреть на индекс Мосбиржи в краткосрочной там, перспективе, да, а можем смотреть в долгосрочной перспективе. Если мы посмотрим на долгосрочную перспективу, да, в перспективе, там, возьмем, да, историю, да, котировок, то мы увидим, что все-таки индекс находится в нисходящем тренде. Если мы возьмем какой-то краткосрок, да, то здесь мы видим слом, перелом, да, и если будет поступать какой-то такой позитив, то у индекса есть все шансы, да, у рынка развить этот позитив и пойти дальше выше, выше и выше. Да, вот эта вот перепроданность, которая была, да, это был, конечно, такой
1: отскок дохлой крысы, как говорили некоторые.
2: Поэтому здесь пока сложно сказать, что вот этот рост, разворот, он надолго, и все, и теперь будем только расти. Пока вот я бы придерживалась каких-то очень осторожных рекомендаций, осторожных прогнозов, и очень внимательно следила бы за тем, что будет дальше.
1: Анна, а ведь завтра уже август. А август для российского рынка традиционно не очень хороший месяц. А чего ждете вы?
2: Ну, мы все-таки оптимистично настроены, вот, и надеемся, что предполагаем, что все-таки удастся развить вот этот вот отскок и индексу восстановиться. Посмотрим, какой будет сезон отчетности, да, что нам покажут коррективные отчеты. Вот, возможно, будет какой-то позитив, да. Посмотрим, как будет действовать Минфин в августе на валютном рынке, да, будет ли он уменьшать покупки валюты, будет ли у экспортеров, да, будут продажи валюты экспортерами, будут ли увеличиваться в августе, вот, потому что динамика рубля тоже имеет влияние на индекс Мосбиржи. Ну и посмотрим на риторику Центрального банка, да, Российской Федерации, какая будет динамика инфляции, потому что, видите, да, вот последние данные показали, что недельная замедляется, но глобально все-таки инфляция растет. То есть нужен какой-то... И опять-таки, да, что будет с ценами на нефть, что будет с геополитикой, да, вот есть разговоры о том, что, возможно, там в конце августа будут какие-то визиты в Москву представителей США. Ну, опять-таки, все это под вопросом.
1: Что ж, спасибо за комментарий. Анна Кокарева, эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций», была на прямой связи со студией. Обсуждали итоги уходящего июля и пытались сделать прогноз на следующий месяц. Август завтра. Другим темам. Налоговая заинтересовалась богатыми и безработными. Их попросили отчитаться о дорогих покупках, яхтах, квартирах, автомобилях, а именно о том, откуда деньги на это. Налоговые юристы говорят, что активность ФНС в отношении безработных, делающих дорогостоящие приобретения, в последнее время увеличилась. В чем причина и что все это значит, выясняла Диана Чубанова.
3: Вы не работаете и купили яхту? Ждите письмо от ФНС с просьбой объяснить источники своих доходов. Их последнее время активно рассылают трудоспособным, но не трудоустроенным россиянам, которые при этом становятся владельцами дорогих автомобилей, вилл или самолетов. Интересоваться приобретателями роскоши налоговики начинают, как правило, вскоре после дорогостоящих сделок, когда выясняется, что задекларированных доходов у покупателя нет. И особенно, когда приобретенные имущества, такие безработные покупатели, начинают сдавать в аренду. К подобного рода приобретениям налоговая время от времени проявляла интересы прежде, но последние месяцы, а именно с марта, проверки безработных миллионеров стали более заметными и регулярными. Почему, объяснил налоговый юрист, партнер компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин.
4: По сути, мы имеем классическую ситуацию попытки контроля за расходами. Сейчас понятно, что есть задача пополнять бюджет любыми способами, и опять вспомнили про такой подход. Это крупные покупки, например, приобретение недвижимости, дорогих автомобилей, дорогих ювелирных украшений, потенциально могут вызвать вопрос. Человек в кавычках умело на радары не попадается с точки зрения получения доходов, но у него есть расходы. Такого слоя граждан, наверное, можно достаточно количество набрать. В том числе, как бы эти граждане не оказались, например, какими-то родственниками госслужащих, должностных лиц и так далее. Возьмем абстрактную ситуацию. Если кто-то, не родственник, подарил, у нас дарение денежных средств между неродственниками, это необлагаемая операция.
3: При этом, по словам эксперта, даже если деньги дарил родственник или друг, лучше зафиксировать получение дохода, оформить договор дарения, или если это перевод безналичный, то лучше, чтобы даритель указал назначение перевода, запросить у банка справку, сохранить ее не только в цифровом виде, но и в бумажном. Но физлица, как показывает практика, плохо хранят свою финансовую документацию. Около года назад мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичный бюджет платит баснословные 180 миллиардов в год за безработных, фонд обязательного медицинского страхования, а регионы – около триллиона. И речь не о домохозяйках, студентах или пенсионерах, а о тех, кто скрывает доходы и нетрудоустроены. Сдает, к примеру, в аренду квартиру в Москве за 200 тысяч рублей, а в декларации указывает, что за 10 тысяч. Собянина горячо поддержала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Но пока идея, чтобы такие граждане сами себе покупали медстраховку, так и осталась идеей. Подошли со стороны контроля за расходами. Но когда доходит до проверки отчетности, вопросы часто решаются в пользу налогоплательщика, говорит старший партнер консалтинговой компании О2 Стрим Сергей Матюшенков.
5: Разные источники люди указывают. От того, банально, что заработали когда-то там 10 лет назад, это все лежало под подушкой. Ну и потом на эти деньги купили себе некий объект. Так как заработаны были деньги достаточно давно, налоговая никак это проверить не может. Также предоставляют иногда документы, связанные с какими-то займами от родственников, помощь от официально богатых и так далее. Рассказывают о том, что всю жизнь копили. Налоговая обязана сама доказать, что эти деньги, которые потрачены на приобретение дорогостоящего объекта, заработаны и не задекларированы и в конкретный период. Доказать у налоговой, если покупатель не делает какую-то ошибку, довольно-таки проблематично. Судебная практика раньше складывалась однозначно в пользу именно налогоплательщика.
3: ФНС, Бизнес-ФМ подтвердили, что Управление Федеральной налоговой службы по Москве в 2025 году активизировало проверки в отношении трудоспособных неработающих россиян и подчеркнули, что такие проверки – часть работы по выявлению скрытых доходов и борьбе с теневой экономикой. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
6: Реклама. Искусственный интеллект в телекоммуникации. Разрабатывают ли операторы собственные решения или пользуются готовыми? Какие человеческие ресурсы позволяет экономить технология? И какую выгоду генерирует уже сегодня? Не окажутся ли надежды на дальнейшее внедрение ИИ переоцененными? И каким видится завтрашний день искусственного интеллекта в телеком-индустрии? Об этом генеральный директор Билайн Сергей Анохин. В субботу после 12 на Бизнес-ФМ.
7: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Приходит время, когда вы должны начать делать то, что вы хотите. Устройтесь на работу, которую вы любите. Вы будете выскакивать из постели по утрам. Я думаю, что вы не в своем уме, если останетесь на работе, которая вам не нравится, потому что думаете, это будет хорошо смотреться в вашем резюме. Разве это не похоже на то, как оставлять секс на старость? Уоррен Баффет – крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества. Слова, проверенные делом. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
8: В Москве 15 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Обвинение запросило 6 лет лишения свободы условно для блогера Лерчик Валерии Чекалиной в деле о совершении незаконных валютных операций, связанных с продажей фитнес-марафонов. Также прокуратура просит назначить ей штраф в размере более 1 миллиарда рублей. Лерчик вину не признает. После прения сторон суд даст последнее слово Чекалиной и удалится в совещательную комнату. Ожидается, что приговор огласят сегодня во второй половине дня. Всемирная федерация армрестлинга возобновила членство Федерации армрестлинга России. Все ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях под эгидой организации сняты, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Он назвал это отличной новостью перед мировым первенством, где российские атлеты вновь смогут соревноваться под флагом своей страны с национальным гимном. Министр добавил, что данное решение последовало за рекомендациями исполкома Международного олимпийского комитета от 7 июля. Массовый наплыв мигрантов в испанскую Сеуту является атакой и нарушением территориальной целостности Испании, заявил премьер-министр страны Педро Санчес. Он прибыл в город. Санчес отметил, что произошедшее заслуживает самого решительного осуждения и порицания. Правительство задействует все госресурсы для обеспечения безопасности граждан. В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не может допустить въезда нелегальных мигрантов, происходящее в испанской Сеуте. А ранее сообщалось, что в городок с населением 80 тысяч человек за сутки пересекли границу 50 тысяч мигрантов из Марокко. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16 часов в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. В Волгограде сегодня был атакован склад «Вайлдберрис». Там началось возгорание. Еще один объект компании был под ударом в Татарстане, но там обошлось без разрушений. На фоне этих новостей «Известия» пишут со ссылкой на источники, что ВВБ приостановило все инвестпроекты и временно отказалось от покупки новых активов. Деловой пессимизм нарастает. РСПП представил очередной индекс делового климата. Он в июле упал до уровня 42,4. Это минимум за последний год. Мы спросили у предпринимателей, что их сейчас беспокоит больше всего. Премьер Дании заявляет, что Евросоюзу следует рассмотреть вопрос о приостановке членства Испании в шенгенской зоне. Чуть ранее о том же заявил премьер-министр Чехии Бабиш. Он говорит, что делать надо экстренно, а чуть ранее исключить временно Испанию шенгенской зоны пригрозила и глава Италии Мелони. Все на фоне мигрантского кризиса. Эти и другие темы в нашем эфире. Еще два логистических объекта «Вайлдберрис» в регионах были атакованы беспилотниками сегодня рано утром. Один из них в Зеленодольском районе Татарстана. Атаку, по данным властей, удалось отразить. Пострадавших нет как разрушений в результате падения обломков дронов. Складской комплекс работает штатно. Из-за беспилотной опасности также эвакуировали сотрудников со склада «Озон» в Зеленодольске. Объект возобновил работу. Дроны ударили по Волгограду. В нескольких домах в городе было повреждено остекление. Сначала сообщалось о 5 пострадавших, позже выяснилось, что есть одна погибшая женщина. На объекте «Вайлдберрис» в результате атаки возник пожар. С утра было видно дым, но он быстро рассеялся, говорит жительница Волгограда Елена.
9: В начале 4 утра я лично проснулась от того, что завыла сирена под окном, но если говорить о складских помещениях, которые подверглись атаке, от меня это так довольно-таки не близко, километров, наверное, 15-20, но тем не менее могу сказать, что с просонья мы сначала не поняли с домашними, думали, что это тучи, было в 3 часа ночи еще темно, а когда начало расцветать и солнышко стало, стало понятно, что над всей центральной частью города и уходит прямо за Волгу черные клубы дыма, настолько густого, что я, наверное, даже никогда в своей жизни такого масштаба не видела. Всякие пожары у нас бывают, лето, да, и за Волгой камыш горит, еще что-то. И, собственно, сирена буквально через несколько минут затихла, посмотрели, естественно, полезли читать все каналы, РСЧС, МЧС. Ракетная опасность уже была отменена на тот момент, беспилотно распространялась, но, тем не менее, мы проследовали в укромное место, на всякий случай взяли с собой документы, кота. Все уже по довольно-таки стандартной схеме, к сожалению. Позже было сообщение губернатора, что поврежден в том числе топливно-энергетический промышленный объект. В 8 домах остекление повреждено. Непосредственно часов в 10 утра клубы черного дыма, все, они улетучились, они ушли.
10: Этот центр большой?
9: С точки зрения обывателя, да, это довольно-таки большой складской комплекс, куда ежедневно приходят десятки фур, больших машин, загружаются.
10: А это на окраине города?
9: Это в черте города, но относительно удаленно от многоквартирных домов, от каких-то соцучреждений, то есть он все равно в такой, скажем так, относительно промышленной зоне находится.
1: Елена из Волгограда на фоне атак по складам «Вайлдберрис» приостановила все инвестпроекты. Временно отказалась от покупки новых активов, пишет «Известия» со ссылкой на источники, близкие к компании. Вчера «Маркетплейс» перевел второй транш выплат небольшим продавцам, потерявшим товар. «Союз электронной торговли» выступил с предложением обязать «Маркетплейсы» страховать товары селлеров или создавать компенсационные фонды для возмещения убытков. Такое письмо организация направила в Минпромторг и в сам «Вайлдберрис». «Маркетплейсы» отметили, что вопрос требует комплексного подхода, и его нужно прорабатывать вместе с органами власти, финансовыми институтами, страховым сообществом и другими участниками рынка. О том, что сейчас предпринимают сами селлеры, говорит Сергей, который продает на «Вайлдберрис» бижутерию. У него были остатки и на складе в Волгограде.
11: Остатки сейчас отображаются по Волгограду, то есть я вижу, у меня там 30 единиц по одному магазину, 40 единиц по другому магазину. Это достаточно недорогие все вещи, и после ситуации с электросталью мы перестали вообще куда-то отгружать и распродавали то, что было на складах. Стратегия сейчас практически у всех, она только одна. Если кто-то и делает отгрузки на склады, то это с очень маленькой глубиной оборачиваемости, то есть, ну, условно, запас на неделю. Обычно раньше мы делали на месяц, могли на два месяца сделать, а основная масса вообще перестала что-то хранить на складах и отгружает все от себя.
10: А удалось ли распродать остатки на других складах или, может быть, как-то их вывести?
11: Вывозить точно мы ничего не стали. Это было и экономически невыгодно, и физически невозможно. Заявки на возврат практически у всех висят без обработки. И опять же, стоимость возврата – это 200 плюс по товару, то есть от 200 рублей и выше. Экономически зачастую нецелесообразно вообще какие-то вещи вывозить. Распродать, да, удалось достаточно много, но, в принципе, есть у нас еще крупные склады, где еще достаточно много тоже всего осталось.
10: Сейчас звучат предложения обязать маркетплейсы страховать товары продавцов.
11: Безусловно, это было бы полезно. Конечно же, вопрос стоимости страхования, потому что юнит-экономика, она складывается достаточно жестко сейчас на маркетплейсах, и условно прибавка в несколько процентов к услугам уже прям очень больно по всем бьет. У Озона, допустим, сейчас есть страховка. Как поддержки мне ответили, прям на удар БПЛА, это там как-то витиевато немножко это написано, что если это будет признано террористическим актом, то вроде страховка будет покрывать. Сейчас она достаточно недорогая, скоро она должна вырасти порядка там в 3 раза, но я думаю, и на это все согласятся.
10: Вчера Валберес сообщила, что совершила 2-й транш выплат. Получили ли
11: да,
10: вы что-то?
11: Да, приходила выплата. Мы получили 2-й раз, то есть после электростали мы получили 3000 рублей, и вчера мы получили 20 тысяч рублей. Причем по общению с продавцами очень многие прям получили ровно по 20 тысяч. Я не знаю, как это коррелируется с их остатками, себестоимостью или с оборачиваемостью, но суммы прям примерно всех одинаковые были.
1: Это был селлер по имени Сергей. Всего за ночь, по данным Минобороны, средства ПВО уничтожили 371 БПЛА над российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей. Один человек погиб в Севастополе в результате атаки ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Повреждения получили 11 домов из-за падения дрона, начиненного металлическими шариками и взрывчаткой. Бизнес теряет оптимизм. Настроения российского бизнеса продолжают ухудшаться. По данным Российского союза промышленников и предпринимателей, в июле индекс делового климата снизился до уровня 42,4. Это минимум за последний год. Компании все чаще жалуются на падение спроса, сбой в логистике, неплатежи со стороны партнеров и сложности с обновлением оборудования. Кроме того, бизнес сокращает инвестиции и все чаще экономит. Оптимизацию расходов сейчас называют главным способом сохранить эффективность почти 9 из 10 компаний. О состоянии российского бизнеса и его перспективах мы спросили у предпринимателей.
12: Бизнес говорит.
0: Гендиректор проектно-строительной компании «Атлант» Дмитрий Минин.
13: Бизнес сейчас чувствует себя сложно. Есть достаточно много надзора со стороны государственных органов, которые пытаются забрать побольше с бизнеса. Заказчики не выделяют бюджеты, то есть сейчас нет бюджетов на наши виды работ. За счет того, что порезаны бюджеты у государственных структур, соответственно, и наши объемы упали. За этот год бизнес сократил порядка 45% персонала, обрезали бюджеты свои внутренние по внутренним расходам компании. Соответственно, сейчас ждем и очень сильно хотим, чтобы рынок немножко пошел наверх. Пока этого нет.
0: Основатель сети «Имидж лабораторий Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
14: Логистические цепочки, конечно же, на нас повлияли, и меньше иностранных брендов. Мы пережили уход крупных брендов, Велы, там остаток Лореале. Я вижу, что именно в этом году крупные производители российские соединяются с большими блогерами, парикмахерами и делают, например, свои бренды. Да, конечно, история с Валберес не сильно поддерживает, но это масс-маркет. Например, вся профессиональная косметика имеет в основном офлайн-дистрибьюцию, поэтому тут в этом году нас в этом плане меньше коснулось. Но я вижу, что создаются маленькие маркетплейсы, профессиональные, задача которых снабжать небольшими заказами, в том числе и маленькие салоны красоты. Чуть проще стала упаковка. Наши коллеги, друзья и братья из Беларуси делают супер упаковку, поэтому в этом плане мы не страдаем. На полках все равно остается хорошая косметика. Но еще один тренд. Мы падаем из люксовых сегментов, которые вообще уже почти умер, и двигаемся к такому национальному премиуму. То есть снижается классовость потребления. Это нормально, потому что потребности чуть-чуть меняются. Потребитель меняет свои вкусы. Клиенты стали ходить реже, но продолжают баловать себя. И, скорее всего, индустрия станет экономикой впечатлений.
0: Генеральный директор компании «Ангарстройинжиниринг» Сергей Поляков.
15: Дела обстоят не очень хорошо. Оборотки не хватает, ни на что. Заказов очень мало. Все инвест-проекты наших заказчиков постоянных, с кем мы работали, стоят на паузе в лучшем случае, а многие вообще закрыты. Перспективы какие? С продуктовой линейкой работаем, а ищем новые рынки сбыта. Вероятно, они есть перспективы, но ресурсов не хватает, чтобы все полноценно раскрутить. Есть некоторые направления, по которым мы потихоньку двигаемся. У нас огромное количество сельхозпроизводителей, клиентов. Все заморозили все свои стройки, потому что финансы идут на приобретение дизельного топлива, так как посевная прошла, потом обработка культур, и сейчас уборочная. Все деньги уходят на топливо. При этом не продается еще даже прошлогодний урожай. Поэтому на нас это прям напрямую повлияло. Заказов очень мало.
1: Частично негативные тенденции российского бизнеса показывали июньские индексы деловой активности S&P Global. PMI в промышленности составил немногим более 50 пунктов, а в сфере услуг 48,2. Армянский коньяк теряет полку. Продажи в России коньяка и вина из этой страны за первые полугодия снизились на 11-12%. Такие данные участников рынка привозят «Коммерсант». Роспотребнадзор, напомню, приостановил продажи только от трех армянских производителей. «Наведи Алка», «Абовянского коньячного завода» и «Виноконьячного дома Шахназарян». Формальные ограничения затронули только эти компании, но эффект оказался шире. Говорит доцент президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
16: Часть импортеров и дистрибьюторов стала осторожнее работать с армянским направлением в целом. Меньше формировать запасы и аккуратнее планировать поставки. Для алкогольного рынка неопределенность всегда была болезненной. Это деньги, замороженные в товаре, логистика, маркировка и риск новых ограничений. Поэтому доля армянского коньяка действительно в России снижается. За первое полугодие текущего года продажи армянского коньяка в нашей стране упали на 12%. При этом весь рынок коньяка, если говорить о розничной реализации, снизился на 4,6%. Можно ли говорить в этой ситуации о негативном фоне вокруг армянского коньяка? Ну, конечно, можно. Но я бы не стал при этом утверждать, что этот фон одинаково ударит по всем брендам. Сильнее всего рискуют менее известные массовые марки, особенно в нижнем ценовом конечном сегменте. Покупатель в период неопределенности чаще выбирает понятный, знакомый ему бренд, которому доверяют. Поэтому такие армянские коньяки, как, не знаю, Ной или Арарат, находятся в более устойчивом положении. У них высокая узнаваемость, историческая репутация и своя уже целевая аудитория. Но если напряженность вокруг армянского алкоголя сохранится, косвенно это может затронуть и крупные бренды через осторожность импортеров, сокращение запасов и изменение полочной политики крупных федеральных розничных сетей.
1: Максим Черниговский, эксперт алкогольного рынка. Как он полагает, частично освободившееся место займут российские производители, а также коньяки из Грузии, Азербайджана и Узбекистана. Однако полностью заменить армянский коньяк быстро невозможно. В России у него сильная еще с советских времен репутация, поэтому с рынка он сразу не исчезнет, но его доля, скорее всего, будет постепенно сокращаться.
17: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Олеся Потапова. Правительство списало 2/3 долгов Краснодарскому краю и Белгородской области. Объем списанной задолженности составил около 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Кабмина. На эту сумму регион уже провели модернизацию ЖКХ, обновили общественный транспорт, направили инвестиции в промышленность, выполнили меры по переселению жителей из аварийного жилья. Ранее облегчить долговое бремя регионов предложил президент Владимир Путин. В прошлом году такой возможностью воспользовались 58 регионов. Средняя зарплата в РЖД составляет сейчас почти 119 тысяч рублей. Об этом сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом Владимиром Путиным. По его словам, сейчас в холдинге работает 851 тысяча человек. На встрече обсуждалась также сеть квантовых коммуникаций, которую развивает компания. Туристический поток из России в Турцию в первом полугодии вырос почти на 1.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было совершено 2,5 миллиона поездок, сообщила Ассоциация туроператоров России. При этом Россия возглавила топ стран основных поставщиков иностранных туристов в Турцию. Сюда же вошли Германия, Британия, Болгария и Иран. Доля китайских автомобилей в общем автопарке России превысила 7%. Такие данные приводит Автостат. В стране насчитывалось около 3,5 миллионов легковых авто китайских марок. Самой популярной маркой из Skyner является Хавейл. На втором месте Черри, замыкает тройку лидеров Джили. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: 16:16 в Москве. Жара возвращается в столичный регион. Начало последнего летнего месяца и предстоящие выходные в Москве и области будут жаркими. Дневные температуры достигнут 28-30 градусов. А в субботу при этом обойдется без осадков, а в воскресенье местами возможен небольшой дождь. Преимущественно без осадков пройдет и начало следующей недели, хотя жара немного и отступит, говорит начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
18: Циклоны и фронты холодные, которые на этой неделе нам холод давали, ушли. Все сместилось, и потихоньку погода меняется на летнюю. Температура будет расти. В ночь на субботу небольшая облачность без осадков, плюс 12, плюс 14. Днем завтра небольшая облачность без осадков, плюс 28-30. На воскресенье ночь переменная облачность без осадков, 16-18. То есть теплая ночь. Днем воскресенье переменная облачность, возможен кратковременный дождь. К концу дня где-то часа с 8:20 до 24:00, и то не повсеместно, а так где-то что-то может зацепить. Соответственно, куча дождя облачных, кратковременный ливневой дождь с грозой может быть, при грозе ветер 15 метров в секунду. Температура 29-31. Ну, тут всего два дня таких жарких. Дальше, понедельник, переменная облачность, по области может быть где-то кратковременный дождик, и температура 26-28. На вторник без осадков 23-28, среда переменная, возможно, как во время дождик 23-28. И предварительно на четверг, следующий 6 августа, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь 22-27. Ну и ночи тоже теплые, в общем-то, как я говорил, 12-17 градусов ночная температура. На 3-4 градуса выше нормы температура на первые 4 дня августа.
1: Анатолий Цыганков, Гидрометцентр России. Сегодня в столице до плюс 25, малооблачно, осадков не ожидается. Синоптики отмечают, что в целом ожидать жаркого августа не стоит. Температура будет в пределах климатической нормы. В ночные часы это плюс 12, в дневные не выше плюс 21-22. А также, согласно прогнозам, месячные осадки превысят норму на 10-20%. Пломба почти на каждый груз. Страны Евразийского союза усиливает контроль за перемещением товаров. Сегодня стартовал второй этап обязательного применения навигационных пломб. Это электронные устройства, которые устанавливаются на грузовой автомобиль или железнодорожный контейнер. Они не только отслеживают перемещение груза в реальном времени, но и сообщают о вскрытии кузова или контейнера. Первый этап стартовал еще в феврале. Тогда требование касалось только отдельных категорий товаров, но сейчас механизм будет охватывать практически все автомобильные перевозки по процедуре таможенного транзита через территории двух и более государств ЕАЭС. Кроме того, он будет расширен на так называемые налогоемкие товары. Это электроника, одежда и обувь, которые транспортируют по железной дороге. Что это означает для бизнеса, комментирует президент сети магазинов одежды «Баун» Илья Ярошенко.
19: Часть товара у нас растамаживается на Дальнем Востоке. Это сборные поставки, в основном Вьетнам. Это когда маленькие объемы, не хватает на целый контейнер. А 90% одежды проходит процесс растамаживания как раз в Москве. Весь Китай, прямые контейнера из Вьетнама. Едут как раз по железной дороге. Пломбы так пломбы. Стоят $200 на автофуру. Логистические компании уже включили свои расценки. На морские контейнеры пока они не ставятся. Ну, вроде как не смертельная сумма. Когда-то мы сами с ними мудрили, чтобы минимизировать риск потери. Поставки иногда терялись в дороге. Вот теперь государство помогает. Поможет ли это в борьбе с серым импортом? Посмотрим, чтобы не получилось как честный знак. Где-то порядок навели, уголовные дела у офлайн-ритейлеров, а где-то не очень. На садоводе спокойно можно купить и продавать онлайн.
1: Илья Ярошенко, БАОН. Как сообщали в Минтрансе, количество перевозок под пломбой уже превысило 300 тысяч. Предполагается, что расширение перечня грузов сократит поступление контрафакта на российский рынок. О том, к чему готовится предпринимателям, рассуждает гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопола.
20: Первый этап, когда внедрился, буквально первые пару недель были сложности с прохождением границы. Понятно, процедура новая, как бы она требует отладки. Но нормально, потом через две недели все восстановилось. Сейчас просто из-за того, что перечень товаров достаточно широкий, мы предполагаем, что, конечно, эти сложности будут более существенными. И, скорее всего, там 1-2 дня задержки будут в доставке грузов. Да, но я имею в виду при прохождении границы и исполнении процедуры вот навешивания пломб. Но в общем и целом, мы думаем, что за месяц, наверное, откорректируют каким-то образом.
1: Георгий Востопола, «Оптимальная логистика». На май следующего года запланированный третий этап – это полный переход на пломбирование всех железнодорожных грузов в транзите по ЕАЭС. Все 55 членов УЕФА, включая Российский футбольный союз, намерены бойкотировать турниры под эгидой ФИФА в случае продажи прав на чемпионат мира частным инвесторам. А об этом сообщается на сайте УЕФА. Также к протесту присоединяются Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Тем продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
17: Футбол с Григорием Гуреевым.
21: В международном футболе полыхает все ярче, скандалы продолжаются один за другим. Новый заключается в следующем. FIFA опубликовала концепцию проекта FIFA Forward Enterprise, предполагающего создание дочерней компании стоимостью 20 миллиардов долларов. Планируется продажа около 20% акций новой структуры за 4 миллиарда 200 миллионов долларов частным инвесторам. Следом должны перейти медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Выплаты национальным федерациям должны быть увеличены с 8 миллионов за предстоящий 4-летний цикл до 20. В последующие два цикла до 22 и 24 миллионов соответственно. Подчеркивалось, что решение о начале проекта должны принять большинство федераций. Также нужно получить одобрение Совета ФИФА. Издание Sky News сообщало, что Джанни Инфантино разослал письмо ассоциациям членам ФИФА, где дал организациям срок до 19 сентября для поддержки его плана. И предупредил, что у ассоциации будет гораздо меньше средств на проекты развития, массовый футбол и национальные команды, если они его не поддержат. Он также подчеркнул, что дело это непринудительное. Но, как известно, нет ничего более обязывающего, чем подчеркнуто добровольное. УЕФА собрал экстренное заседание, и все в европейском футболе были едины. Чемпионат мира нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это величайшее спортивное наследие футбола. Ни одна его часть не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается, говорится в заявлении УЕФА. Все это набрасывает еще больше тени на ФИФА и Инфантино в частности, которому предстоит, напомним, разбирательство в Конгрессе США из-за его связи с Трампом. Слишком уж часто эти двое фигурируют в последнее время вместе. Отмена на чемпионате мира дисквалификации лучшего бомбардира американской сборной после звонка старого друга Дональда. Разрешение ему награждать победителей и фотографироваться с ними вопреки традициям. История с арендой офиса ФИФА в Трамп Тауэр на Манхэттене. И вот новый поворот. УЕФА уже не первый год конфликтует с ФИФА по разным поводам и умеет отстаивать границы. Самый яркий пример – 5 лет назад члены УЕФА отказали ФИФА в намерении проводить чемпионат мира каждые 2 года. Сохранили своим решением 4-летний классический цикл. И можно не сомневаться, что в этот раз Европа тоже пойдет до конца. Трудно представить мундиаль без европейских сборных. ФИФА это тоже понимают. Поэтому велика вероятность, что Инфантино даст этой идее задний ход. С формулировкой из серии «Ладно, ладно, ну что вы, я просто предложил». Нет единства, снимаем предложение. Однако сам глава ФИФА, похоже, создал себе новые проблемы. На выборах президента организации в следующем году поддержка Инфантино со стороны европейских ассоциаций после этого скандала уже затруднительна. Так что велика вероятность, что Инфантино, явно переборщившись полномочиями, проводит последние месяцы в своем теплом кресле. Но есть у главы ФИФА и свои козыри. Его идеи, конечно, приходятся по духу многим африканским федерациям футбола, которые не так богаты. И здесь у него как раз может быть поддержка на выборах. Африку представляют 56 ассоциаций, Европу 55. Поэтому тут многое решат голоса остальных конфедераций. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Ну, заметим, что несмотря на то, что российские сборные клубы отстранены с 22-го года от турниров FIFA и UEFA, Россия остается членом обеих организаций, Российский футбольный союз принимает непосредственное участие в принятии решений. В Москве из-за велогонки «Вечернее садовое кольцо» и ночного велофестиваля перекроют несколько улиц. Смена движения, изменится схема движения, изменится с завтрашнего дня, с 1 августа. Но некоторые перекрытия начнут действовать заранее. Подробности у Сергея Гордеева.
2: Подробности.
4: Сегодня с 16 часов до полуночи закроют одну полосу на участке проезда Девичьего поля при движении в сторону улицы Плющихи. Такое же ограничение будет действовать и 2 августа с полуночи до 5 утра. На этом участке также временно запретят парковку. 1 августа до 5 вечера движение по одной полосе в каждом направлении ограничат на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской и на самой Большой Пироговской от улицы Еланского до Зубовской улицы. В этот же день полностью закроют движение в проезде Девичьего поля от Зубовской улицы до улицы Плющихи. С 3 часов дня 1 августа до часу ночи 2 августа движение перекроют на Садовом кольце, а также на участке Зубовской улицы от проезда Девичьего поля до Садового кольца. С 5 вечера субботы и до окончания Московского ночного велофестиваля движение закроют на Большой Пироговской улице от улицы Еланского до Зубовской улицы. Кроме того, временно изменится схема парковки. Вплоть до окончания мероприятий нельзя будет оставить машину на всех участках, где ведут ограничения движения.
1: Вечернее садовое кольцо, велозаезд. Для подготовленных участников спортсмены преодолевают от 5 до 8 кругов по Садовому, то есть суммарно до 100 километров. Ночной велофестиваль – это массовый заезд, не ориентированный на результат. Участвуют все желающие старше 16 лет. Проходит маршрут по Садовому кольцу, протяженность составляет 16 километров.
22: Наизусть. Лев Ландау.
23: Конечно, английский надо знать. Даже самые тупые англичане более или менее его знают.
22: Наизусть. На Бизнес FM.
23: Приемника нет, а радио есть.
22: Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: В Москве 16 часов 28 минут, студия Олеся Потапова. Посол России в Польше вызван в МИД страны. Причиной стало падение ракеты на юго-востоке Польши, сообщил премьер-министр республики Дональд Туск. По утверждению польской стороны, упавшая ракета была российской. 100 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона. Еще 12 проходят экспертизу, сообщается в правительстве. Разрешение выдал Роспотребнадзор. На городском побережье все еще продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Ведется мониторинг акватории Черного моря. Новых случаев выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. Примерно 25 тысяч нелегальных иммигрантов, прорвавшихся с территории Марокко в испанскую Сеуту, добровольно вернулись обратно. Об этом сообщает ТМВД Испании. Ранее стало известно, что в город за последние дни прибыли 50 тысяч марокканцев. Сейчас в Сеуте закрыты все магазины, в том числе супермаркеты. Нелегалы ходят по улицам в поисках воды, еды и прохладных помещений, отмечает Интерфакс. В ЕС осудили прибытие нелегалов в испанский город. Сын губернатора Свердловской области Денис Паслер-младший заключил контракт с канадским хоккейным клубом Medicine Hat Tigers. Первую игру в сезоне 26-27 клуб проведет 18 сентября. Он выступает в сильнейшей юниорской лиге Северной Америки. Паслеру 18 лет. Он начинал заниматься хоккеем в местной школе «Спартаковец». Выступал в молодежной хоккейной лиге. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. В 23 регионах России цены на бензин снизились, и лидером является Мари-Эл. Там падение за неделю составило почти 10%. Мы спросили у людей в регионах, ощущают и наблюдают ли они это самое снижение цен на бензин. Дональд Трамп утверждает, что договорился о восстановлении Газа и разоружении Хамас. Если верить ему, Совет мира обо всем договорился с палестинской группировкой, но вот проблема в том, что многие в слова американского президента не верят. Претендентом на слово года в русском языке может стать слово нишевым. Нишевый в последнее время, по данным данных Integrum, частота употребления выросла более чем двукратно за полгода всего. И таким образом само слово перестает быть нишевым. Все подробности в ближайшее время. Цены на бензин снизились в 23 регионах России. Это подсчитала РИА Новости на основе данных Росстата. Сильнее всего за прошлую неделю подешевел бензин в республике Мари-Эл. Почти на 10%. Так ли это? Какие цены сейчас на заправках? Нам рассказал таксист из Йошкар-Олы, сотрудник таксопарка «Омега» Василий.
2: Лукойл, так нет, там очереди остались. А участники, типа вот так, эксперт или еще что-то, у них бензин есть. Ну, цены у них понизились, да. 89 ультра, да, 95 стоит. Это на частных заправках. На федералах, типа как Лукойл, так нет, там 67 рублей стоит. Там в очереди постоять надо.
3: А очередь всего большая?
2: Бывает, очередь набирается. Машин 40-50 стоит на эти заправки, которые по нормальным ценам продают.
3: То есть это, наверное, сколько? Это минут 40, час?
2: Где-то примерно так, да.
3: Раньше он, еще неделю назад, сколько он стоило топливо?
2: На этих, на частных заправках топливо, ну, доходило 95 до 150 рублей. То, что сейчас, да, типа вот на заправках действительно подешевело топливо.
3: Много заправок работает в Йошкар-Оле или все работают?
2: Заправки, ТБУ не работает, Лукойл, многие заправки не работают, на них топлива нет. То есть те заправки, допустим, Лукойл, вот эти, которые не работают, типа там бензин появляется, там вот как раз очереди набирают. Ну, а в принципе, это такая ситуация, то, что да, сейчас приедешь, заправишь, и в канистру можно там для садовой техники.
3: Ну вот эта вот информация о том, что почти на 10% снижение цен за прошлую неделю, она соответствует действительности?
2: Да, соответствует.
1: В Воронежской области, Иркутской, ценник на бензин, по данным Росстата, снизился на 6% с небольшим. Впрочем, хотя в Воронежской области многочасовых очередей на заправках уже нет, разброс цен остается значительным. 95-й на некоторых частных заправках стоит до 113 рублей за литр, рассказывает главный редактор воронежского портала 36ОН Владимир Смехнов.
5: Если речь идет о частных каких-то воронежских заправках, то там 95-й доходит до 110-113 рублей. Если говорим о крупных федеральных сетях, то они стараются держать 70-80. Да, пару недель назад еще приходилось в очередях стоять даже за дорогим бензином. Сейчас нет, ситуация нормализовалась, и дизельное топливо в наличии, и 92-й, 95-й, то есть заправиться можно без проблем. Там, где подешевле, придется чуть-чуть постоять, там, где подороже, вообще без очередей. Какую-то острую фазу кризиса мы прошли. Будем ждать реакции ФАС, чтобы все-таки выровняли цены. Ну, потому что заправлять 95-й по 113 рублей, ну, такой.
1: В Иркутской области частные АЗС серьезно снизили цены, при этом заливают и в канистры, говорит журналист из Иркутска Екатерина Вырупаева.
7: У нас есть бензин и на всех АЗС Роснефти, и у независимых поставщиков. И везде действительно снизили. Собственно, Росстат показывает снижение цен на бензин в Иркутской области именно за счет того, что независимые АЗС снизили цены. Прям серьезно снизили. Обычно процентов на 10 выше цены были. Ну так, на глазок. А сейчас они почти приблизились к ценам Роснефти. Очередей на этих заправках нет. нет. Очереди небольшие, 3-4 машины на колонку есть на заправках Роснефти. Но это именно такая традиционная вот эти очереди. Ограничения сейчас даже, кажется, на отпуск бензина в канистры тоже уже нет. Независимые заправки заливают в канистры.
3: А сейчас сколько? 95-й стоит, 92-й?
7: 95-й 68,80, вот так. 92-й 65.
1: Екатерина Врупаева из Иркутска. Более чем на 5% снизился средний ценник в Тамбовской области и в Карелии. Кроме того, еще в 18 регионах есть совсем небольшие, но все-таки снижение в пределах 3%. Дональд Трамп заявил о разоружении Хамас и восстановлении Газа. По его словам, Совет мира достиг соглашения с палестинской исламистской группировкой о передаче контроля над гражданским населением и безопасностью в секторе Газа новому правительству Палестины. В случае реализации это станет прорывом в 20-пунктном мирном плане Трампа по Газе и откроет путь к восстановлению разрушенного анклава, говорят эксперты. Почему вероятность такого сценария все равно верится с трудом, рассказывает издание «Access».
6: Для заключения соглашения Хамас и Израиль должны выполнить сложную серию взаимных и независимо подтвержденных шагов в течение примерно 7-8 месяцев. Израильские официальные лица по-прежнему крайне скептически относятся к тому, что Хамас сдаст свое оружие, а последнее заявление группировки предполагает, что последовательность разоружения и вывода израильских войск все еще могут оспорить. Представитель Хамас Гази Хамад подтвердил телеканалу Аль-Джазира, что сложные переговоры привели к соглашению, но его комментарии сразу же вызвали вопросы. «Мы не будем предпринимать никаких шагов в отношении разоружения до тех пор, пока Израиль не выведет войска из сектора Газа», — заявил Хамад. И это отличается от описания Трампом тщательно структурированного и поэтапного процесса, в рамках которого израильские войска будут выведены по мере завершения разоружения. Тем не менее, представители США и Совета мира заявили, что реализация плана возможна. Однако они же признают, что график вывода израильских войск все еще находится в стадии доработки.
1: Можно ли установить в Газе новые власти, и есть ли хоть какие-то предпосылки устойчивого мира в регионе, рассуждает политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
9: Ситуация в секторе Газа напряженная. Периодически происходят обстрелы ракетные со стороны израильтян. Бывают и стычки. Заявления Трампа насчет разоружения Хамас сильно смахивают на очередную пиар-акцию со стороны американского президента. То, как будет собирать это оружие, куда боевики Хамас будут его сдавать, это смешно и невозможно даже представить. Дональд Трамп увязал это с тем, как только боевики сдадут полностью оружие, так сразу Израиль покинет сектор Газа. Видимо, Трамп хочет продемонстрировать, что израильтяне действуют так, как хотят США, что что-то делается, что есть какой-то прогресс хотя бы на этом направлении. Но на самом деле прогресса нет. Даже технически слабо представляю себе эту картину, когда боевики Хамас создают оружие. Оружие там почти в каждом доме. Кто его и как будет собирать, Трамп об этом не рассказал. Может быть, на фоне событий в Персидском заливе и обострения с Ираном кому-то могло показаться, что ситуация в секторе Газа улучшилось, но на самом деле это просто фокус информационный был сдвинут на другую часть Ближнего Востока, а в секторе Газа все так же неспокойно все последние месяцы.
1: Елена Супонина, востоковец. Сейчас большинство из 2 миллионов жителей Газа обитают в палатках или в самодельных убежищах. В регион поступают большие объемы продовольствия, но гуманитарная ситуация остается крайне тяжелой. Минздрав сектора Газа сообщает, что с момента прекращения огня 10 октября 2025 года погибли около 1200 палестинцев, в основном мирное население. Нишевый может стать претендентом на слово года. Нишевый обозначает что-то, что рассчитано на узкий круг людей, полная противоположность массовым трендам. В последнее время слово стало все чаще встречаться в речи прохожих и в соцсетях, и таким образом само перестает быть нишевым. В частности, из данных медиабанка Integrum следует, если в 2019 году частота его употребления превышала 30 тысяч случаев, то в этом только за полгода более 60 тысяч. В прежние годы в разных рейтингах среди претендентов на слово года было много заимствованных из сленговых слов, например, кринж, ред флаг, имба и другие. О чем говорит появление такого претендента, как нишевый, рассуждает лингвист, профессор НИУ Высшее ИРГГУ, доктор филологических наук Максим Крангаус.
10: Можно считать, что вполне русское слово. Не новое, оно существовало, но интересно, что оно захватило очень большое пространство, стало очень популярным, и, видимо, надо вглядываться в его семантику. Оно ведь такое неангажированное слово, то есть оно не связано ни с политикой, ни с какими-то очевидными модными тенденциями, но вместе с тем, наверное, обозначает что-то важное, что, может быть, даже помогает проникнуть в нашу психологию или в нашу социальную психологию, потому что, значит, для нас вот это и идея нишевости, какой-то, может быть, даже локальности, уютности становится важной. Мы ищем что-то не в большом, в огромном пространстве мира, а находим какие-то важные для себя закрытые пространства.
11: Тут только такие значения или какие-то отрицательные тоже есть?
10: Я бы сказал, что нет, не положительные, не отрицательные. Это мы уже наводим эту оценку. Здесь скорее стремление к такому ограниченному миру, к закрытому от ветров и вьюг. Хочется спрятаться. Если в этом что-то отрицательное, наверное, есть, потому что большой мир слишком угрожающий. И мы хотим как бы локализовать нашу жизнь, сделать ее более спокойной и предсказуемой. Думаю, что если мы хотим найти что-то отрицательное, то вот оно.
11: Год все-таки еще не закончился. Претендент на победу еще какие-то могут быть варианты?
10: Претендент, у него есть такой поверхностный недостаток, что он действительно не привязан к никаким очевидным событиям. Обычно замечают слова, которые связаны.

0: Чебурашка раздора. Глобальный спор в соцсетях вызвало забавное видео, где детский музыкальный инструмент голосом Чебурашки произносит короткую фразу. Вот только каждый слышит эти слова по-разному. Сергей Гордеев готов провести для вас эксперимент.
1: Со времен дискуссии из-за цвета платья, которое то ли в синюю полоску, то ли в белую, в интернете новая война мнений. Всех разделила игрушечная пианино. После нажатия на клавишу инструмент проигрывает мелодию и фразу. Одни четко слышат слова «ты где?», другие уверены, что голос произносит «это не я». А что скажете вы? Послушайте. А теперь подумайте о противоположной фразе. Просто мысленно держите ее в голове и послушайте еще раз. Готовы? Поехали! Ну как, сработало? Если вы так же, как и я, услышали две разных реплики, поздравляю, мы с вами в лагере неопределившихся. Ну а если каждый раз слышали одинаковые слова, то это тоже мнение. И, кстати, то платье было в белую полоску. Сергей Гордеев, Бизнес FM.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Транширы. В 2003 году канадская певица Селин Дион подписала очень выгодный контракт на серию выступлений с одним из популярнейших казино Лас-Вегаса. И все было бы идеально, если бы не жаркий воздух пустыни Мохаве, посреди которой и вырос город азарта. У половины населения штата Невада в анамнезе заболевания, связанные с излишне сухим воздухом, который, кроме прочего, губительно влияет на связки. Поэтому, чтобы обезопасить свой голос, Селин купила специальный увлажнитель воздуха. Всего за 2 миллиона долларов. Когда фанаты певицы узнали о стоимости агрегата, то попытались найти его подобие в продаже. Но разыскать увлажнитель дороже 5000 долларов им так и не удалось. В чем ценность и эксклюзивность прибора, который приобрела Дион, до сих пор остается тайной. Транжиры. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
3: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
3: Крупнейшие российские операторы связи обнуляют плату за весь мобильный трафик для пользователей мессенджера «Макс». С 1 августа Мегафон, Билайн, МТС и Т2 перестанут тарифицировать сообщения, звонки, передачу файлов и работу встроенных сервисов платформы. Как сообщили в «Макс», пользоваться мессенджером можно будет даже после исчерпания пакета мобильного интернета. В Минцифры называют это шагом повышения доступности цифровых сервисов, а операторы – поддержкой развития единой цифровой инфраструктуры. Девелоперская группа «Эталон» в первом полугодии сократила продажи почти на четверть, до почти 48 миллиардов рублей. Объем реализованной недвижимости снизился на треть, до 208 тысяч квадратных метров. При этом продажи в премиальном сегменте выросли, в денежном выражении почти на 40%. Средняя цена квадратного метра увеличилась на 7% и превысила 320 тысяч рублей. Во втором квартале компания также зафиксировала рост продаж в Москве и Подмосковье. Евраз совместно с Приволжским госуниверситетом путей сообщений и Новосибирским стрелочным заводом разработал новые переходные рельсы для железных дорог с интенсивным грузовым движением. Они позволяют соединять рельсы разных типов и рассчитаны на пропуск поездов массой до 12 тысяч тонн. Новая разработка, не имеющая аналогов в мире, успешно прошла полигонные испытания. Теперь ее протестируют на участке Забайкальской железной дороги совместно с РЖД. Компания отмечает, что такие рельсы помогут повысить надежность железнодорожной инфраструктуры. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: В Москве.
2: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
4: В российский теневой прокат вышел самый ожидаемый фильм лета «Одиссея». В четверг Кристоферу Нолану исполнилось 56, так что поход в кино – отличный вариант отпраздновать. Экранизация поэмы Гомера уже возглавила прокат в ближнем зарубежье и бьет рекорды мировых сборов, несмотря на неоднозначные отзывы. На кинокритика Ларису Мулякову «Одиссея» Нолана произвела впечатление.
5: Это самый грандиозный его фильм за 28 лет, созданный на основе литературного грандиозного памятника, но лично им самим. Это в широком

0: широком смысле гуманистическая картина. Пафос есть, нет плакатности. Пафос вообще присущ американскому кино. И в этом пафосе все прочеловеческое. Это главная мысль Нолана, что цена человеческой жизни велика, больше, чем самые грандиозные мировые победы в многолетних войнах. Сохранив основные линии мелодии этой поэмы и основных героев, он пожертвовал, конечно, очень многим ради того, чтобы фильм смотрелся. Он и так достаточно большой. Он снял блокбастер о конце цивилизации, внутрь которого он вложил семейную драму. Она есть в эпосе Гомера, но он вытащил это все его фильмы о семье, о возвращении любви, о возвращении в дом, в память. Поэтому сошлись идеи поэмы с идеями лично автора Нолана. Мы понимаем, что это эпос, отчасти сказка, и подключение к такого рода жанрам очень сложное у зрителя. Всегда есть некоторая отстраненность, понимание, что нет настоящих сегодня таких коней гигантских, троянских, в которые может вместиться армия волшебных героев и волшебников, и ведьм, и заговоров. Но мы в это охотно верим, потому что это как раз волшебство экрана и волшебство источника.
1: Кинокритик Лариса Малюкова про «Одиссею» Кристофера Нолана, которую уже можно увидеть в российском теневом прокате.
2: Выставки.
1: В Третьяковке открылась небольшая, но знаковая выставка Павел Третьяков и Василий Поленов. Проект красиво приурочили к 170-летию галереи. В экспозицию вошли все главные работы Поленова из коллекции Третьяковки. Но главный экспонат – «Христос и грешница» из Русского музея. О выставке рассказывает ее куратор Вера Бодунова.
3: История взаимоотношений Павла Третьякова с Василием Поленовым началась еще с 70-х годов. Третьякову на Поленова предложил обратить внимание Иван Крамской, который был советником в 70-е годы Третьякова по формированию его коллекции. Павел Третьяков приобрел первую картину Василия Поленова в своем собрании. Это картина «Право господина». Далее развивались отношения, они переросли уже в такое творческое сотрудничество между художником и меценатом. Но одну картину, главный шедевр Поленова «Христос и грешница», Третьякову приобрести не удалось. Несмотря на его горячее намерение, картину приобрел, как известно, император Александр III. Сейчас как раз вот на нашей фокус-выставке мы имеем возможность ее увидеть, включенной в контекст вот этой коллекции шедевров Василия Поленова, собранной Павлом Третьяковым. На этой фокус-выставке мы как раз сделали ракурс, который бы показал собирательскую сторону Павла Третьякова, когда он начал приобретать уже зрелый период. Вот эта картина «Московский дворик», она тоже представлена на выставке. И, естественно, это серия восточных этюдов вместе с картиной «Христос и грешница», которая предшествовала циклу из жизни Христа, на которой Василий Поленов работал до конца своей жизни. Представлены две больших работы Поленова, также приобретенные Третьяковым. Это картина на Тиврятском в Генисарецком озере и картина «Среди учителей». Пускай выставка небольшая, но мы имеем возможность рассмотреть всю эволюцию творчества художника на основе собрания Павла Третьякова.
1: Это была куратор проекта «Павел Третьяков и Василий Поленов» Вера Бодунова. Выставка в Третьяковке открыта до середины января следующего года. 6+.
2: Путешествия.
1: В Суздале в эти выходные ежегодный праздник огурца проходит в 24-й раз. В этом году Владимиро-Суздальский музей-заповедник впервые проведет фестиваль в расширенном двухдневном формате. Какими будут новшества, а в чем традициям изменять не станут, рассказывает заместитель гендиректора по развитию Владимиро-Суздальского музея-заповедника Юлия Василенко.
4: Уже есть полюбившиеся какие-то забавы огуречные. Каждый год, которые проходят малосольные танцы, в которых люди танцуют и в банках солят огурцы, трясут во время танца, и потом все дегустируют. В этом году какие-то новые конкурсы тоже появятся. Забавы, огуречный тир, огуречный квиз. Понятно, что все будут пробовать огурцы, это основа. Кроме всего прочего, конечно, это карнавал. Несмотря на то, что мы не проводим прямо официально какое-то соревнование по костюмам, люди целый год шьют костюмы, приезжают и просят вручить им призы. призы, в общем, посоревноваться за эту историю. Нового – это, ну, в общем, музыкальные группы, которые играют народную музыку в каком-то современном исполнении. Каждый год у нас меняется. В этом году у нас будет Влада Миравия, специальный гость, такой прям хедлайнер, я бы даже сказала. Полынь фолк у нас будет, Бума на второй день. Для молодой аудитории под них устраивают целые хороводы люди. Вот, например, «Засолочная изба», которая существует практически с первого года. И даже сотрудники солят огурцы, там уже собралось огромное количество рецептов, которые названы даже именами некоторых бабушек, которые эти рецепты изобретали, соревновались в этих рецептах. Причем солятся они еще на основе разных трав, которые выращиваются здесь же в Суздале, в Спасо-Ефиме монастыре, в аптекарском огороде. То есть это такое очень связанное что-то с землей.
1: Юлия Василенко из Владимира Суздальского музея-заповедника о том, каким в эти выходные будет праздник огурцов в Суздале. 0+.
2: Театр.
1: Большинство театров давно на каникулах, но кое-где продолжают выпускать премьеры. Например, в независимом Московском театре труда сегодня впервые сыграют спектакль кабаре «Летучая чайка» 16+. Обещают снабдить знакомый чеховский сюжет канканом, шансоном и сатирическим конферансом. Мы спросили режиссера «Летучей чайки» Дениса Ясика, почему ему стало любопытно взглянуть на чайку через такой необычный формат.
5: Если честно, про это нужно спрашивать у художественного руководителя театра труда Алены Лиско, потому что это была ее идея. Она обратилась ко мне с этим предложением поставить чайку в жанре кабаре. Для этого она мне дала послушать музыкальный материал. Это песни Анастасии Мардиновой, цикл песен, их всего 6, которые были написаны, посвящены, вдохновлены пьесой Чехова «Чайка». Я неделю думал, нужно ли это делать. Потом решил все-таки взяться за это дело и окунуться в это колдовское озеро, которое написано в пьесе Чехова «Чайка». Многие песни написаны в позиции уже, когда многие действия в пьесе произошли, поэтому мне приходилось отталкиваться от текста песен, поэтому пришлось написать свою инсценировку. Пьеса происходит спустя 20 лет после событий, которые произошли в пьесе Чехова. Пьеса Чехова интересна тем, что жанр обозначается автором комедии, а пьеса при этом начинается со слов «Почему мы ходим в черном?» Это траур по моей жизни и заканчивается самоубийством главного героя. Мне хотелось в своей постановке раскрыть тех персонажей, которые участвуют в этом спектакле, со всех сторон, чтобы каждый понял этого персонажа, чтобы не было плохих и хороших. Мне кажется, в этом есть какой-то секрет существования, чтобы все друг друга понимали. Может быть, тогда многих бы конфликтов не было.
1: Денис Ясик, режиссер, про свой новый спектакль «Кабаре. Летучая чайка» в Театре труда. Премьера 31 июля, далее будет 25 августа. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
2: Предпоказ на Бизнес-ФМ. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Особая пенсия. До недавней реформы на заслуженный отдых в Катаре можно было выйти в 40 лет при рабочем стаже в 15. С 2023-го планка повышена до 50 лет при 25 годах стажа. Минимальная пенсия в государстве превышает 4000 долларов, а с возможными надбавками размер выплат может достигать 6000 долларов США в месяц. Пособие умершего пенсионера может выплачиваться членам его семьи еще долгие годы, причем даже в том случае, если они иностранцы. Вдове, дочери и сестре до их замужества, сыну и брату до 21-го дня рождения. При определенных условиях деньги могут получать даже родители и внуки покойного. Именно поэтому пенсионную систему Катара иногда называют пенсией 5 поколений. Особая пенсия на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
6: Уже сегодня криптомайнеры потребляют электричество столько же, сколько целая Польша. А что будет дальше? Такими новостями мы пугали себя еще 3 года назад. Эти годы прошли, Польша никуда не делась, майнеры никуда не делись. 138 тераватт-часов в год по данным Cambridge Digital Mining Industry Report за 2025 год. Но главными пожирателями электричества в хай-теке майнеры быть перестали. Пока мы смотрели на них, подросли другие сектора. Говорят, что данные – это новая нефть, не точно в рамках более близкой мне метафоры, данные авиационный керосин, на котором летает современная экономика. А вот нефть – это электричество. Старая нефть замедляется. Глобальное потребление в 2024 году выросло всего на 0,8%, вдвое медленнее, чем годом раньше. Новая нефть идет в разнос. Глобальное потребление электроэнергии в 2024 году плюс 4,3%, вдвое быстрее среднего за десятилетие. В хай-теке все еще быстрее. Дата-центры, обслуживающие искусственный интеллект, в прошлом году потребили 485 тераватт-часов, плюс 17% по году. Индустрия растет интенсивно и экстенсивно одновременно. Каждый запрос обслуживается эффективнее предыдущего, но пользователей все больше, задачи сложнее, агенты работают круглосуточно. Эффективность не успевает за аппетитами. Следом за дата-центрами разгоняются электроавтомобили. Технология, которую принято называть зеленой. В 2024 году плюс 60% потребления по году. Электроавтомобиль не сжигает бензин, он использует сетевое электричество, а вот оно до сих пор в значительной степени производится из угля. Прогноз Международного энергетического агентства на 2030 год. Дата-центры 950 тераватт-часов, электроавтомобили 780. Кратный рост. Форду приписывают фразу «производите автомобили и дороги появятся, подпишусь». Думаю, что для полезного искусственного интеллекта и быстрого электроавтомобиля электричество всегда найдется.
7: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: В Москве без 2:05 в студии Олеся Потапова. Обвинение запросило 6 лет лишения свободы условно для блогера Лерчик Валерии Чекалиной по делу о незаконных валютных операциях, связанных с продажей фитнес-марафонов. Также прокуратура просит назначить ей штраф в размере более 1 000 000 000 рублей. Лерчик вину не признает. После прения сторон суд даст последнее слово Чекалиной и удалится в совещательную комнату. Ожидается, что приговор огласят сегодня во второй половине дня. В городе Белграда обнаружено тело молодой женщины. Предположительно, речь идет о пропавшей ранее россиянке Людмиле Турковой. По подозрению в убийстве гражданки России уже задержано несколько человек, в том числе гражданин Турции. Тело женщины находилось в чемодане, который обнаружили в канале в отдаленной части сербской столицы. В Армении национализировали коньячный виноводочный комбинат «Арарат», принадлежащий главе оппозиционной партии бизнесмену Гаги Коцурукяну. Сейчас он находится под арестом. В рамках производства по конфискации имущества незаконного происхождения акции комбината «Арарат» переданы Министерству экономики Армении, отмечается в официальном заявлении. Российские прыгуны в воду завоевали серебряные медали командных соревнований на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Париже. В состав российской команды вошли Надежда Трифонова, Екатерина Беляева, Григорий Иванов, Руслан Терновой. Первое место заняла команда Италии, третьими были украинцы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 17 часов в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Беспилотники атаковали сегодня еще 2 логистических объекта «Вайлдберрис», на этот раз в Татарстане, а также в Волгограде. На фоне этих событий селлеры пытаются решить проблемы вывода товаров со складов. Получается ли, мы узнали у них самих. Деловой пессимизм в России нарастает. РСПП представил очередной индекс делового климата, и он по итогам июля упал до уровня 42,4, минимальные значения с начала этого года. Мы спросили бизнес, что конкретно их беспокоит. Все больше европейских политиков призывают рассмотреть вопросы о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне. Идеи уже прозвучали из уст премьеров Дании, Чехии. Допустил такой вариант. Также премьер Австрии. Кроме того, о некоторых ограничениях по Шенгену предупредила и премьер Италии. Все на фоне мигрантского кризиса, который затронул в последние часы испанский конклав. Анклав на африканском континенте. Работа со своего склада, демпинг и даже самовыкуп. И как селлеры пытаются решать проблемы вывода товара со склада Wildberries. К сожалению, атаки на логистическую инфраструктуру крупнейшего российского маркетплейса не прекращаются. И продавцы Wildberries пытаются спасти хотя бы то, что у них еще осталось на складах площадки. Подробнее Иван Медведев.
10: За последние пару недель даже люди, далекие от внутреннего устройства торговли на маркетплейсах, выучили аббревиатуры ФБО и ФБС. Первое означает хранение товаров на складе маркетплейса. Второе – торговля с собственного склада. И все, кто может, переходят с ФБО на ФБС, говорит продавец Wildberries Сергей.
11: После ситуации с электросталью мы перестали вообще куда-то отгружать и распродавали то, что было на складах. Стратегия сейчас практически у всех, она только одна. Если кто-то и делает отгрузки на склады, то это с очень маленькой глубиной оборачиваемости, то есть, ну, условно, запас на неделю. Обычно раньше мы делали на месяц, могли на 2 месяца сделать, а основная масса вообще перестала что-то хранить на складах и отгружает все от себя.
12: А удалось ли распродать остатки на других складах или, может быть, как-то их вывести?
11: Вывозить точно мы ничего не стали. Это было и экономически невыгодно, и физически невозможно. Заявки на возврат практически у всех висят без обработки. И опять же, стоимость возврата – это 200 плюс по товару, то есть от 200 рублей и выше. Экономически зачастую нецелесообразно вообще какие-то вещи вывозить. Распродать, да, удалось достаточно много, но, в принципе, есть у нас еще крупные склады, где еще достаточно много тоже всего осталось.
10: Другие селлеры решили во что бы то ни стало как можно быстрее распродать все, что у них остается на складах Wildberries, потому что вывозить бессмысленно. Такие продавцы демпингуют, но помогает не всем. Например, как рассказал нам селлер Дмитрий, в категории товаров «красота» всегда действует скидка постоянного покупателя от Wildberries. До атак на склады она доходила до 40%, а теперь Marketplace сократил ее до 10-18%. В совокупности для сейлера это стало торговлей в минус, а для покупателя товар стал еще дороже, чем был, говорит Дмитрий.
13: Шампунь объемом 1 литр стоил неделю назад 580 рублей, то сейчас он стоит 840 рублей. Это существенная разница. И как при таких условиях можно распродать, пока мы не понимаем, потому что если поддерживать ту же стоимость, что и неделю назад, то это такие минусы с учетом комиссии, стоимости логистики, тогда, наверное, пускай горит. Я не знаю, что еще с ними делать можно. Потому что розница, эти товары стоят гораздо дешевле. И, опять же, сейчас везде по Москве баннеры «Помогите заказам». Слушайте, ну покупатели, они же тоже считают деньги. Оставьте СПП, не надо этих баннеров. Мы сами все продадим.
10: Еще один отчаянный шаг, который обсуждают селлеры – самовыкупы, когда ты сам заказываешь свои же товары. Раньше этот инструмент использовался для продвижения карточек в выдаче. И если площадки выявляли это, то строго наказывали таких продавцов. Теперь для некоторых селлеров приоритеты изменились. Однако владелец нескольких компаний, продающих товары на Wildberries, Максим Попов, призывает хорошо подумать, прежде чем использовать этот сомнительный инструмент.
14: Пытаться заказать самим у себя, тут продавец может просто еще с дурацкой историей столкнуться. Существуют на Wildberries, в том числе на площадке, такие боты специальные, которые, если резко снизить цену, они выкупят мгновенно ваш товар, то есть вы его лишитесь, по сути, по очень дешевой цене. Поэтому надо, чтобы очень аккуратно продавцы с этим действовали. И они не заплатят, это экономически невыгодно. И еще есть шанс, что если они захотят цену скинуть, то они не сами у себя купят, выкупят у них все боты. Самый правильный путь, на самом деле, это, естественно, увеличить продажи. Причем не сбросом цены это нужно делать. То есть, опять же, проблема-то в чем? Многие селлеры побежали сбрасывать цену. У них была цена, не знаю, 1500 рублей, они поставили 1200, в надежде, что они будут сейчас дешевле конкурентов, их начнут больше покупать. Но конкуренты-то тоже увидели и тоже поставили цену 1200. В итоге селлер единственное, что сделал, это просто сделал так, что у него этот товар сейчас стоит дешевле. Правильный путь в этом случае, это очень экстренно увеличивать количество рекламы правильно настроенной, поработать с карточкой, но это сделать так, чтобы этот товар купили. Или добавить внешнюю рекламу через соцсети, это сейчас тоже отлично работает.
10: Параллельно селлеры, особенно те, у которых нет своих складов, или же они уже переполнены, пытаются найти свободные помещения на аутсорсе. Боксы, контейнеры и все, что угодно, где можно хранить товары в надлежащих условиях. Но тут возникает вопрос, где потом все это продавать. Особенно с учетом того, что даже при схеме ФБС товары все равно проходят через сортировочные центры маркетплейса. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
9: Беспилотники атаковали сегодня еще два логистических объекта «Вайлдберрис», один в Зеленодольском районе Татарстана. Атаку удалось отразить, пострадавших нет. А также дроны ударили по Волгограду. Там на складе «Вайлдберрис» в результате атаки возник пожар, пострадавших на объекте не было. Кроме того, в том же Зеленодольске, в Татарстане, из-за беспилотной опасности эвакуировали сотрудников со склада «Озон», но объект быстро возобновил работу. Настроение российского бизнеса продолжает ухудшаться. РСПП представил индекс делового климата за июль и показатель 42,4 минимум за последний год. Все чаще компании жалуются на падение спроса, сбой в логистике, неплатежи со стороны партнеров и сложности с обновлением оборудования. Кроме того, бизнес сокращает инвестиции и все чаще экономит. Оптимизацию расходов сейчас называют главным способом сохранить эффективность почти 9 из 10 компаний. Мы спросили о состоянии российского бизнеса и его перспективах у самих предпринимателей.
7: «Бизнес говорит».
15: Гендиректор проектно-строительной компании «Атлант» Дмитрий Минин.
16: Бизнес сейчас чувствует себя сложно. Есть достаточно много надзора со стороны государственных органов, которые пытаются забрать побольше с бизнеса. Заказчики не выделяют бюджеты, то есть сейчас нет бюджетов на наши виды работ. За счет того, что порезаны бюджеты у государственных структур, соответственно, и наш объем упали. За этот год бизнес сократил порядка 45% персонала, обрезали бюджеты свои внутренние по там, внутренним расходам компании. Соответственно, сейчас ждем и очень сильно хотим, чтобы рынок немножко пошел наверх. Пока этого нет.
15: Основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
17: Логистические цепочки, конечно же, на нас повлияли, и меньше иностранных брендов. Мы пережили уход крупных брендов, Велы, там остаток в Ареале. Я вижу, что именно в этом году крупные производители российские соединяются с большими блогерами, парикмахерами и делают, например, свои бренды. Да, конечно, история с Wildberries не сильно поддерживает, но это масс-маркет. Например, вся профессиональная косметика имеет в основном офлайн-дистрибьюцию, поэтому тут в этом году нас в этом плане меньше коснулось. Но я вижу, что создаются маленькие маркетплейсы, профессиональные, задача которых снабжать небольшими заказами, в том числе и маленькие салоны красоты. Чуть проще стала упаковка. Наши коллеги, друзья и братья из Беларуси делают супер упаковку, поэтому в этом плане мы не страдаем. На полках все равно остается хорошая косметика. Но еще один тренд. Мы падаем из люксовых сегментов, которые вообще уже почти умер, и двигаемся к такому национальному премиуму. То есть снижается классовость потребления. Это нормально, потому что потребности чуть-чуть меняются. Потребитель меняет свои вкусы. Клиенты стали ходить реже, но продолжают баловать себя. И, скорее всего, индустрия станет экономикой впечатлений.
15: Генеральный директор компании «Ангарстроинжиниринг» Сергей Поляков.
18: Дела обстоят не очень хорошо. Оборотки не хватает, потому что заказов очень мало. Все инвест-проекты наших заказчиков постоянных, с кем мы работали, стоят на паузе в лучшем случае, а многие вообще закрыты. Перспективы какие? С продуктовой линейкой работаем, а ищем новые рынки сбыта. Вероятно, они есть перспективы, но ресурсов не хватает, чтобы все полноценно раскрутить. Есть некоторые направления, по которым мы потихоньку двигаемся. У нас огромное количество сельхозпроизводителей, клиентов. Все заморозили все свои стройки, потому что финансы идут на приобретение дизельного топлива, так как посевная прошла, потом обработка культур, и сейчас уборочная. Все деньги уходят на топливо. При этом не продается еще даже прошлогодний урожай. Поэтому на нас это прям напрямую повлияло. Заказов очень мало.
9: Частично негативные тенденции российского бизнеса показывали июньские индексы деловой активности S&P Global. PMI в промышленности составил немногим более 50 пунктов, а в сфере услуг 48,2. Армянский коньяк теряет полк. Продажи в России коньяка и вина из этой страны за первые полугодия снизились на 11-12%. Такие данные участников рынка привозят «Коммерсант». Роспотребнадзор, напомню, приостановил продажи только от трех армянских производителей. «Везиалка», «Абовянского конечного завода» и «Винно-конечного дома Шахназарян». А формальные ограничения затронули только эти компании, но эффект оказался шире. Говорит доцент президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
19: Часть импортеров и дистрибьюторов стала осторожнее работать с армянским направлением в целом. Меньше формировать запасы и аккуратнее планировать поставки. Для алкогольного рынка неопределенность всегда была болезненной. Это деньги, замороженные в товаре, логистика, маркировка и риск новых ограничений. Поэтому доля армянского коньяка действительно в России снижается. За первое полугодие текущего года продажи армянского коньяка в нашей стране упали на 12%. При этом весь рынок коньяка, если говорить о розничной реализации, снизился на 4,6%. Можно ли говорить в этой ситуации о негативном фоне вокруг армянского коньяка? Ну, конечно, можно. Но я бы не стал при этом утверждать, что этот фон одинаково ударит по всем брендам. Сильнее всего рискуют менее известные массовые марки, особенно в нижнем ценовом конечном сегменте. Покупатель в период неопределенности чаще выбирает понятный, знакомый ему бренд, которому доверяют. Поэтому такие армянские коньяки, как, не знаю, Ной или Арарат, находятся в более устойчивом положении. У них высокая узнаваемость, историческая репутация и своя уже целевая аудитория. Но если напряженность вокруг армянского алкоголя сохранится, косвенно это может затронуть и крупные бренды через осторожность импортеров, сокращение запасов и изменение полочной политики крупных федеральных розничных сетей.
9: Максим Черниговский, клуб профессионалов алкогольного рынка. Он считает, что частично освободившееся место займут российские производители, а также коньяки из Грузии, Азербайджана и Узбекистана. Однако полностью заменить армянский коньяк быстро невозможно. У него в России сильная еще с советских времен репутация, поэтому с рынка он сразу не исчезнет, но его доля, скорее всего, будет постепенно сокращаться.
7: Реклама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Деньги. Фарфоровые монеты, использовавшиеся внутри игорных заведений в Сиаме в 18-19 веках, назывались би. Они восполняли нехватку мелких монет и одновременно привязывали посетителей к конкретному игорному дому. Би были различными по форме и цвету. В надписях указывался игорный дом и номинал монеты. В 1871 году би запретили, так как ими стали пользоваться как средством обращения наряду с денежными единицами страны. История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
21: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Накопительная пенсия у россиян в августе вырастет на 17,3%, а срочная пенсионная выплата на 19,3%. Об этом и других законах, вступающих в силу в августе, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Участники добровольческих формирований получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам. Также введена уголовная ответственность за нарушение законодательства при заключении договора об оказании услуг связи с иностранцем или лицом без гражданства. В качестве наказания предусмотрены штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до 1 года. Усилена уголовная ответственность и за незаконный сбор и распространение сведений о частной жизни россиян. Нарушителям будет грозить до 4 лет заключения. Нижний Новгород вошел в число городов Приволжского федерального округа, где зафиксировано наибольшее количество DDoS-атак в первом полугодии. Об этом говорится в исследовании компании Red Security. По данным аналитиков, всего за 6 месяцев в округе было отражено более 2500 DDoS-атак. Это около 16% от общего числа подобных инцидентов в России. Чаще всего злоумышленники пытались нарушить работу организаций сфер информационных технологий, финансов и промышленности. Пик активности пришелся на май. По мнению экспертов, многие атаки были политически мотивированы и приурочены к государственным праздникам. Самая продолжительная из них длилась более суток. В Нижегородской области 7 школ не смогут принять учеников в своих зданиях к началу нового учебного года из-за продолжающегося капитального ремонта. В их числе нижегородские школы номер 48, 123, 93 и 76, Большемокринская средняя школа и школа номер 1 Кстовского района, а также 11-я школа в Павлове. Для учеников уже определены временные площадки, где будет организован образовательный процесс. Ожирением страдает до 30% взрослого населения Нижегородской области. К таким выводам пришли специалисты Минздрава России. Ожирение чаще регистрировалось у женщин, сельских жителей, у лиц, имевших хронические неинфекционные заболевания, а также испытывающих чувство тревоги и депрессии. В группы повышенного риска входят пенсионеры, госслужащие и бизнесмены. Актер Бен Аффлек и Джейми Дин, победитель популярной американской телевикторины, выиграли миллион долларов в шоу «Кто хочет стать миллионером». Выигрыш направят в благотворительный фонд актера, поддерживающий общественные организации в Демократической Республике Конго. Вопрос на миллион долларов был посвящен именам индеек, которых президенты США ежегодно символически милуют перед Днем Благодарения. Участники воспользовались подсказкой «Спросить ведущего» и выиграли главный приз. О развитии событий на Бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно и плюс 17 градусов. В выходные ожидается переменная облачность без осадков. В субботу до плюс 26, в воскресенье до 28 градусов жары.
3: Валюта.
0: На 31 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 82 копейки. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
21: Нижегородский авиазавод «Сокол» изготовил первый подкилевой отсек для пассажирского самолета МС-21, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Предприятие включено в кооперацию по производству нового пассажирского лайнера. Комплектующие для подкилевого отсека на «Сокол» поставил ульяновский завод «Авиастар». После установки трубопровода отсек отправят головному изготовителю, Иркутскому авиазаводу. Сейчас «Сокол» готовится к работам по второму отсеку. В скором времени сборка этого агрегата будет полностью локализована в Нижнем Новгороде. Нижегородская компания «Хромос Инжиниринг» при поддержке Фонда развития промышленности увеличила производство промышленных газовых хроматографов в 1,7 раза и освоила выпуск оборудования во взрывозащищенном исполнении. Комплексы используются для анализа состава природного газа и оценки его качества и безопасности на предприятиях ТЭК. Общие инвестиции в развитие производства составили 250 миллионов рублей. На средства займа компания «Хромос Инжиниринг» приобрела более 30 единиц оборудования. После выхода на полную мощность компания сможет увеличить ежегодный объем выпуска хроматографических комплексов еще на 50%. Заказчиками таких комплексов являются крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса, среди которых «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Сибур», «Транснефть» и другие компании. Еще 6 представителей регионального бизнеса удостоены звания «Заслуженный предприниматель Нижегородской области». Это Юрий Балашов, учредитель, финансовый директор ООО «Нижегородское отделение клиники Садко», Александр Беляев, гендиректор АО «Время Ч», Илья Большов, учредитель и гендиректор ООО «Металлсервис Поволжье», Альберт Гусев, гендиректор «Спар Мидл Волга», Алексей Душкин, учредитель, замглавврача по медицинской части ООО «Медис», и Анатолий Мигунов, учредитель, директор по развитию Арзамасского литейно-механического завода «Старт». Звание «Заслуженный предприниматель Нижегородской области» вручается за особые заслуги в развитии бизнеса, реализацию инвестиционных проектов, высокие результаты в обеспечении качества и конкурентоспособности продукции или услуг, представление Нижегородской области на межрегиональном и международном уровне. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва».
22: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
23: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет вкус Вилл Бизнес.
1: Вкусвилл Бизнес создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте Вкусвилла в разделе «Бизнесу».
2: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
4: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS 75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
5: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Через век. Главные капиталы России. Калман Вольф Янкелевич и Давид Вольфович Высоцкие.
25: Вольф Янкелевич Высоцкий родился в 1824 году в небогатой еврейской семье в городе Старой Жагоры Российской империи. Ныне это город Жагары в Литве. Он получил традиционное религиозное образование и первоначально занимался земледелием и торговлей зерном. Но дело не пошло, и в 50-х годах Высоцкий решил попробовать новое дело. Примерно в это время Китай после победы англичан в Первой опиумной войне вынужден был открыть свои границы для международной торговли. Тогда же российские власти сняли существовавшие с 18 века ограничения на ввоз чая. В Российской империи начался чайный бум. Если в 50-х годах 19 века объем импорта чая составлял 6 тысяч тонн, то уже в следующем десятилетии вдвое больше. В целом за столетие потребление чая выросло в 20 раз. В 1858 году Высоцкий перебрался в Москву. Евреям в те времена жить там запрещалось, но для купцов первой гильдии делалось исключение. Так возникла фирма «Высоцкий и Ко», одно из крупнейших предприятий России, а после краха империи известная международная компания. Чай-развесочная фабрика Высоцкого в Москве работала на Нижней Красносельской улице. Также он владел крупнейшими фабриками в Петербурге и Челябинске. Чайный лист закупался в основном в Китае. В начале 20 века Высоцкого уже называли «королем чая». В 1903 году он контролировал треть чайного рынка в Российской империи и был поставщиком двора его императорского величества. К 1904 году компания расширила свою деятельность и за границу – в Германию, Францию, США и Канаду. Всю свою жизнь Калман Вольф Высоцкий оказывал поддержку еврейским организациям и соплеменникам, писателям и интеллектуалам. Много жертвовал на еврейскую колонизацию Палестины. В завещании передал всю свою долю в фирме В. Высоцкий Ко в размере 1 000 000 рублей на благотворительность. Вольф Янкелевич умер в 1904 году, когда его бизнес был на пике успеха. Его сын Давид унаследовал компанию и продолжил расширение дела. В 1904 было открыто нью-йоркское отделение для продажи развешанных в России чаев. А в 1907 Давид создал англо-азиатскую компанию с главным офисом в Лондоне. Также компания приобрела плантации чая в Индии и на Цейлоне. В 1914 году перед Первой мировой войной годовой оборот компании достиг 45 миллионов рублей. И тут Николай II издает указ, сразу увеличивший доходы чайных магнатов более чем в 1.5 раза. В империи ввели сухой закон. Производство и продажа всех видов алкогольной продукции с 19 июля 14 года оказалось под запретом. Крепкие напитки продавали только в ресторанах. Запрет действовал в течение всей войны. Но люди очень быстро нашли замену алкоголю – чефирь. Потребление чая в стране взлетело, и в 2015 году оборот компании Высоцкого превысил 70 миллионов рублей. Семья Высоцких была связана со многими знаменитыми людьми. К дочери Давида Иди сватался Борис Пастернак, но получил отказ, а салон Высоцких посещала вся московская богема. Давид Вольфович также возглавлял хозяйственное правление еврейских молитвенных учреждений в Москве. Внуки же чайного короля отошли от религии и увлеклись социализмом. Михаил и Абрам Гоце основали партию эсеров и занялись революцией. Когда она, не без их помощи, произошла, Высоцкие и Гоце потеряли бизнес и вынуждены были бежать за границу. Правда, Давид не оставил дела. Эмигрировав в Англию, он наладил упаковку чая в Варшаве и Данциге. и в годы НЭПа контрабандой переправлял его в Советскую Россию. Высоцкий умер в Лондоне в 1930 году.
24: Через век. Главные капиталы России на Бизнес ФМ. Курс истории или история курса.
25: Турецкая лира была введена в обращение ататюрком в 1923-м, заменив османскую лиру. Первая мировая война, в которой османы воевали на стороне Германии, привела экономику государства в полный упадок, способствовала развалу империи и появлению на карте новой страны – Турции. Сменилась и валюта. До 1966 года турецкая лира была привязана к доллару по курсу 1 доллар к 9 лирам. А дальше последовал ряд дефолтов. И если в 1980 году курс составлял 90 лир за доллар, то в 2001 уже более полутора миллионов. В 2005 году лира пережила деноминацию, в результате которой с банкнот убрали 6 нулей. Сейчас в Турции используется режим плавающего валютного курса, а доллар США стоит примерно 3 лиры.
24: Курс истории или история курса на Business FM. О чем это? Варант. Это сертификат, дающий право покупать ценные бумаги по определенной цене в течение фиксированного промежутка времени. Второе значение слова «варант» – это свидетельство товарного склада о приеме на хранение определенного товара. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 17 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. Частичное разрушение секции одного подъезда в пятиэтажном доме произошло в городе Гуково Ростовской области в результате ночной атаки ВСУ. На месте происшествия введен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Люди получат все полагающиеся им выплаты. Оказываем всю необходимую помощь, написал он также в телеграм-канале. Запад подготовил очередные дикие санкции, которыми пугают Россию. Однако все эти ограничения не парализовали экономику страны, подчеркнул зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам противодействия санкционной политике государств коллективного Запада в отношении российских компаний. По его словам, санкционная политика Запада в 2014 году приобрела комплексный системный характер. Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Бенямин Нетаньяху изучают идею сухопутной блокады Ирана, сообщает в пятницу газета «Телеграф» со ссылкой на собственные данные. В статье говорится, что для реализации этой идеи штатам и Израилю, вероятно, потребуется надавить на соседей Ирана, чтобы они закрыли границы, чтобы иранский экспорт и импорт прекратился, отмечает газета. Иран имеет сухопутную границу с Азербайджаном, Арменией, Афганистаном, Ираком, Пакистаном, Туркменистаном и Турцией. Microsoft установила рекорд по дневному росту капитализации, сообщает Bloomberg. Акции компании 30 июля на торгах биржи NASDAQ увеличились в цене на 15,51%. Ее капитализация по итогам торгов составила 3 триллиона 350 миллиардов долларов. За день рыночная стоимость корпорации выросла примерно на 450 миллиардов. Это произошло после сообщения об увеличении выручки подразделения облачных вычислений Microsoft Azure. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 17.30, студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Цены на бензин снизились в 23 регионах России. По данным Росстата, сильнее всего за прошлую неделю подешевел бензин в Марий-Эл почти на 10%. Какие цены сейчас на заправках республики и в других регионах? Дональд Трамп заявил о разоружении Хамас и восстановлении Газа. По его словам, Совет мира достиг соглашения с палестинской группировкой о передаче контроля над сектором нового правительства Палестины. Почему специалисты сомневаются в таком сценарии? И нишевый может стать претендентом на слово года. В последнее время слово стало все чаще встречаться в речи прохожих и в соцсетях, по данным Интегрум. В прошлом году сразу несколько слов получили звание главного по разным версиям. Это зумер, победа и тревожность. Почему вдруг нишевые? Подробности на Бизнес FM. Цены на бензин снизились в 23 регионах России. Это подсчитал РИА Новости на основе данных Росстата. Сильнее всего за прошлую неделю подешевел бензин в республике Марий Эл почти на 10%. Так ли это? Какие цены сейчас на заправках? Бизнес-ФМ рассказал таксист из Йошкар-Алы, сотрудник таксопарка «Омега» Василий.
8: Лукавых так нет, там очереди остались. А участники, типа вот так, эксперт или еще что-то, у них бензин есть. Ну, цены у них понизились, да. 89 ультра, да, 95 стоит. Это на частных заправках. На федералах, типа как Лукавых, так нет, там 67 рублей стоит. Там в очереди постоять надо.
10: А очередь всего большая?
8: Бывает, очередь набирается. Машин 40-50 стоит на эти заправки, которые по нормальным ценам продают.
10: То есть это, наверное, сколько? Это минут 40, час?
8: Где-то примерно так, да.
10: Раньше он, еще неделю назад, сколько стоило топливо?
8: На этих, на частных заправках топливо, ну, доходило 95 до 150 рублей. То, что сейчас, да, типа вот на заправках действительно подешевело топливо.
10: Много заправок работает в Йошкар-Оле или все работают?
8: Заправки, ТБО не работает, Лукойл, многие заправки не работают, на них топлива нет. То есть те заправки, допустим, Лукойл, это нефть, которые не работают, типа там бензин появляется, там вот как раз в очереди набирают. Ну, а в принципе, это такая ситуация, то, что да, сейчас приедешь, заправишь, и в канистру можно там для садовой техники налить.
10: Ну вот эта вот информация о том, что почти на 10% снижение цен за прошлую неделю, она соответствует действительности?
8: Да, соответствует.
6: Василий, таксист из Йошкар-Алы. В Воронежской и Иркутской областях ценник на бензин, по данным Росстата, снизился на 6% с небольшим. Впрочем, хотя в Воронежской области многочасовых очередей на заправках уже нет, разброс цен остается значительным. 95-й на некоторых частных заправках стоит до 113 рублей за литр, рассказывает главный редактор воронежского портала 360Н Владимир Смехнов.
11: Если речь идет о частных каких-то воронежских заправках, то там 95-й доходит до 110-113 рублей. Если говорим о крупных федеральных сетях, то они стараются держать 70-80. Да, пару недель назад еще приходилось в очередях стоять даже за дорогим бензином. Сейчас нет, ситуация нормализовалась, и дизельное топливо в наличии, и 92-й, 95-й, то есть заправиться можно без проблем. Там, где подешевле, придется чуть-чуть постоять, там, где подороже, вообще без очередей. Какую-то острую фазу кризиса мы прошли. Будем ждать реакции ФАС, чтобы все-таки выровняли цены. Ну, потому что заправлять 95-й по 113 рублей, ну, такой.
6: Владимир Смехнов, главред портала 360Н. В Иркутской области частные АЗС серьезно снизили цены, а при этом заливает и в канистры, говорит журналист из Иркутска Екатерина Врупаева.
12: У нас есть бензин и на всех АЗС Роснефти, и у независимых поставщиков. И везде действительно снизили. Собственно, Росстат показывает снижение цен на бензин в Иркутской области именно за счет того, что независимые АЗС снизили цены. Прям серьезно снизили. Обычно процентов на 10 выше цены были. Ну так, на глазок. А сейчас они почти приблизились к ценам Роснефти. Очередей на этих заправках нет. Очереди небольшие, 3-4 машины на колонку есть на заправках Роснефти. Но это именно такая традиционная вот эти очереди. Ограничений сейчас даже, кажется, на отпуск бензина в канистры тоже уже нет. Независимые заправки заливают в канистры.
10: А сейчас сколько? 95-й стоит, 92-й?
12: 95-й 68-80, вот так. 92-й 65.
6: Екатерина Врупаева, журналист из Иркутска. Более чем на 5% снизился средний ценник в Тамбовской области и в Карелии. Кроме того, еще в 18 регионах есть совсем небольшое, но все-таки снижение на пределах 3%. Дональд Трамп заявил о разоружении Хамаса и восстановлении Газа. По его словам, Совет мира достиг соглашения с палестинской исламистской группировкой о передаче контроля над гражданским населением и безопасности в секторе Газа новому правительству Палестины. В случае реализации это станет прорывом в 20-пунктном мирном плане Трампа по Газе, откроет путь к восстановлению разрушенного анклава, говорят эксперты. Почему вероятность такого сценария все равно верится с трудом, рассказывает издание «Аксиос».
13: Для заключения соглашения Хамас и Израиль должны выполнить сложную серию взаимных и независимо подтвержденных шагов в течение примерно 7-8 месяцев. Израильские официальные лица по-прежнему крайне скептически относятся к тому, что Хамас сдаст свое оружие, а последнее заявление группировки предполагает, что последовательность разоружения и вывода израильских войск все еще могут оспорить. Представитель Хамас Гази Хамад подтвердил телеканалу Аль-Джазира, что сложные переговоры привели к соглашению, но его комментарии сразу же вызвали вопросы. «Мы не будем предпринимать никаких шагов в отношении разоружения до тех пор, пока Израиль не выведет войска из сектора Газа», — заявил Хамад. И это отличается от описания Трампом тщательно структурированного и поэтапного процесса, в рамках которого израильские войска будут выведены по мере завершения разоружения. Тем не менее, представители США и Совета мира заявили, что реализация плана возможна. Однако они же признают, что график вывода израильских войск все еще находится в стадии доработки.
14: А можно ли установить в Газе новую власть, и есть ли хоть какие-то предпосылки устойчивого мира в регионе, рассуждает политолог-международник, востоковед Елена Сапонина.
15: Ситуация в секторе Газа напряженная. Периодически происходят обстрелы ракетные со стороны израильтян. Бывают и стычки. Заявления Трампа насчет разоружения Хамас сильно смахивают на очередную пиар-акцию со стороны американского президента. То, как будет собирать это оружие, куда боевики Хамас будут его сдавать, это смешно и невозможно даже представить. Дональд Трамп увязал это с тем, как только боевики сдадут полностью оружие, так сразу Израиль покинет сектор Газа. Видимо, Трамп хочет продемонстрировать, что израильтяне действуют так, как хотят США, что что-то делается, что есть какой-то прогресс хотя бы на этом направлении. Но на самом деле прогресса нет. Даже технически слабо представляю себе эту картину, когда боевики Хамас сдают оружие. Оружие там почти в каждом доме. Кто его и как будет собирать, Трамп об этом не рассказал. Может быть, на фоне событий в Персидском заливе и обострения с Ираном кому-то могло показаться, что ситуация в секторе Газа улучшилось, но на самом деле это просто фокус информационный был сдвинут на другую часть Ближнего Востока, а в секторе Газа все так же неспокойно все последние месяцы.
14: Елена Сапонина, политолог, востоковед. Сейчас большинство из 2 миллионов жителей Газа обитает в палатках или самодельных убежищах. В регион поступают большие объемы продовольствия, но гуманитарная ситуация остается крайне тяжелой. Министерство здравоохранения сектора Газа сообщает, что с момента прекращения огня 10 октября 2025 года погибло около 1200 палестинцев, в основном это мирное население. Нишевый может стать претендентом на слово года. Нишевый означает тут, что рассчитано на узкий круг людей, полная противоположность массовым трендам. В последнее время слово стало все чаще встречаться в речи прохожих и в соцсетях, в частности, из данных Медиабанка. Интеграм следует, если в 2019 году частота его употребления превышала 30 тысяч случаев, то в 2026 году только за полгода более 60 тысяч. В прежние годы в разных рейтингах среди претендентов на слово года было много заимствованных и сленговых слов, например, кринж, ред флаг, имба и другие. О чем говорит появление такого претендента, как нишевый, рассуждает лингвист, профессор НИУ Высшей РГГУ, доктор филологических наук Максим Крангаус.
16: Можно считать, что вполне русское слово. Не новое, оно существовало, но интересно, что оно захватило очень большое пространство, стало очень популярным, и, видимо, надо вглядываться в его семантику. Оно ведь такое неангажированное слово, то есть оно не связано ни с политикой, ни с какими-то очевидными модными тенденциями, но вместе с тем, наверное, обозначает что-то важное, что, может быть, даже помогает проникнуть в нашу психологию или в нашу социальную психологию, потому что, значит, для нас вот это и идея нишевости, какой-то, может быть, даже локальности, уютности становится важной. Мы ищем что-то не в большом, в огромном пространстве мира, а находим какие-то важные для себя закрытые пространства.
17: Тут только такие значения или какие-то отрицательные тоже есть?
16: Я бы сказал, что нет, не положительные, не отрицательные. Это мы уже наводим эту оценку. Здесь скорее стремление к такому ограниченному миру, к закрытому от ветров и вьюг. Хочется спрятаться. Если в этом что-то отрицательное, наверное, есть, потому что большой мир слишком угрожающий. И мы хотим как бы локализовать нашу жизнь, сделать ее более спокойной и предсказуемой. Думаю, что если мы хотим найти что-то отрицательное, то вот оно.
17: Год все-таки еще не закончился. претендент на победу? Еще какие-то могут быть варианты?
0: У него есть такой поверхностный недостаток, что он действительно не привязан к никаким очевидным событиям. Обычно замечают слова, которые их связаны. Пандемия, например, произошла пандемия. Слово «пандемия» взлетело, и нет еще слова, связанные с ней. А в данном случае это слово как такое более тихое, более спокойное, но помогающее глубже вглядеться, как я уже сказал, в самих себя. На самом деле это как раз очень важная тенденция, показательная, и в этом смысле слово может быть глубже, чем такие яркие слова-ярлыки, связанные с событиями.
14: Максим Крангаус, доктор филологических наук. В 25-м году в России сразу несколько слов получили гордое название главного в году. На портале Gram.ru им назвали слово «зумер», а поверх...

0: сразу. Одни четко слышат слова «ты где», другие уверены, что голос произносит «это не я». А что скажете вы? Послушайте. А теперь подумайте о противоположной фразе. Просто мысленно держите ее в голове и послушайте еще раз. Готовы? Поехали. Ну как, сработало? Если вы так же, как и я, услышали две разных реплики, поздравляю, мы с вами в лагере неопределившихся. Ну а если каждый раз слышали одинаковые слова, то это тоже мнение. И, кстати, то платье было в белую полоску. Сергей Гордеев, Бизнес FM.
1: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
2: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
4: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Компании и корпорации.
5: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
5: Крупнейшие российские операторы связи обнуляют плату за весь мобильный трафик для пользователей мессенджера «Макс». С 1 августа Мегафон, Билайн, МТС и Т2 перестанут тарифицировать сообщения, звонки, передачу файлов и работу встроенных сервисов платформы. Как сообщили в «Макс», пользоваться мессенджером можно будет даже после исчерпания пакета мобильного интернета. В Минцифры называют это шагом повышения доступности цифровых сервисов, а операторы – поддержкой развития единой цифровой инфраструктуры. Девелоперская группа «Эталон» в первом полугодии сократила продажи почти на четверть, до почти 48 миллиардов рублей. Объем реализованной недвижимости снизился на треть, до 208 тысяч квадратных метров. При этом продажи в премиальном сегменте выросли, в денежном выражении почти на 40%. Средняя цена квадратного метра увеличилась на 7% и превысила 320 тысяч рублей. Во втором квартале компания также зафиксировала рост продаж в Москве и Подмосковье. Евраз совместно с Приволжским госуниверситетом путей сообщений и Новосибирским стрелочным заводом разработал новые переходные рельсы для железных дорог с интенсивным грузовым движением. Они позволяют соединять рельсы разных типов и рассчитаны на пропуск поездов массой до 12 тысяч тонн. Новая разработка, не имеющая аналогов в мире, успешно прошла полигонные испытания. Теперь ее протестируют на участке Забайкальской железной дороги совместно с РЖД. Компания отмечает, что такие рельсы помогут повысить надежность железнодорожной инфраструктуры. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
6: В 17:47 в Москве вы слушаете Бизнес FM. Российский фондовый рынок после утреннего снижения перешел к росту и сейчас прибавляет 0,7%. Ну, фактически сейчас на максимумах дня индекс Мосбиржи 2225.

0: пунктов. Нефть также от снижения небольшого перешла к росту. Сейчас прибавляет процент с четвертью Brent. $90.16 за баррель дают. Ну и рубль тоже развернулся. С утра пытались его также продавливать. Сейчас прибавляет 0.2% к рубль к юаню. 1.73 курс. Ну и курс доллара через кросс-курсы 79.20. Обсудим у нас на прямой связи Андрей Бархот, эксперт финансового рынка. Андрей, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Да, мощная борьба у нас сейчас происходит между страхом и жадностью. С утра вновь пытались распродавать бумаги, но начали их выкупать. И все это после сильного отскока, после сильнейшего снижения. Но вот сейчас вот пытаются определиться игроки, куда же дальше двигаться. На ваш взгляд, куда?
1: Если мы посмотрим на итоги недели, то, конечно, есть какой-то умеренный оптимизм на фондовом рынке, да, то есть мы видим, что индекс Мосбиржи в какой-то степени отыграл новость про снижение ключевой ставки. Нет пока таких ярких негативных новостей по участникам рынка, имеется в виду эмитенты корпоративных бумаг и акций, облигаций, то есть пока, в общем-то, конечно, такого очевидного оптимизма нет, но есть он сдержанный в отдельных сегментах. Вот, скорее всего, на следующей неделе все-таки реалисты и пессимисты, они возьмут верх, потому что высокий уровень неопределенности как на геополитической плоскости, так и в плоскости экономических условий и там условий для, собственно, экономического роста и деловой активности, они очень сильно смешаны. Вот эта вот неопределенность, туман, так называемый, он продолжает будет доминировать. И будут, конечно, покупки бумаг в отдельных сегментах, да, то есть то, что касается корпоративных эмитентов, отдельных отраслей, но, тем не менее, в консолидированной, в агрегированной сфере рынок не будет выглядеть как такое, что называется, на подъеме.
0: Угу. А вот снижение ключевой ставки на 25 пунктов не переоценил ли рынок? Я к чему говорю? Все почему-то не обратили внимания на то, что Центробанк повысил прогноз по средней ключевой ставке на текущий год на 1.5 процентных пункта, а на следующий год аж на 2.5 процентных пункта. Но почему-то вот рынок как-то вот это пока не учитывает. На ваш взгляд, насколько это серьезно?
1: Ну, на самом деле, вот этот вот сдержанный оптимизм, он очень носит очень фрагментарный характер. Конечно же, все эксперты, аналитики, они обратили внимание прежде всего на движение ключевой ставки, не обратили внимание на актуализацию прогнозов. Впрочем, это может объясняться тем, что эти прогнозы уже заложены вообще в поведении инвесторов, в их операциях на финансовом рынке. Но, наверное, самое главное – это нащупать дно для игроков рынка. И вот этот вот провал индекса Московской биржи, который мы наблюдали неделю назад, он на самом деле и предопределил вот эти вот, собственно говоря, движения в части отскока вверх, которые мы наблюдали на прошедшей неделе и которые в конечном счете результировали итоговые операции инвесторов.
0: Угу. Ну, еще совсем недавно, когда у нас индекс был ниже 2000 пунктов, там даже ниже 1900 в моменте, все там говорили, что ох-ох, сейчас пойдем там 1700, 1500, там 1200. Сейчас вдруг прогнозируют 2400, 2500. Как вы к этому относитесь?
1: Мне кажется, это излишне оптимистичный подход, и во многом здесь, наверное, будет повышенная волатильность, которую мы видим и в августе, и в сентябре, и она будет предопределять резкие движения в течение недели в ту и в другую сторону. Рынок будет очень чувствительен к различным внешним новостям, в том числе геополитическому фону. И это будет способствовать повышенному риску как потерь, так и некоторого выигрыша. Поэтому фундаментальный, конечно, уровень, он близок к 2200, 2100, 2200, наверное, фундаментальные уровни. Но для того, чтобы их достичь, нужно больше определенности и более стабильное поведение всех участников рынка, не только розничных инвесторов, но и в том числе институциональных инвесторов.
0: Угу. По рублю. Рубль у нас последние дни слабел. Вчера тоже была попытка с утра продавливать рубль, и сегодня с утра пытались. Но в итоге подрастаем. Вот. Ну, этому способствует, конечно, и нефть, которая с утра тоже снижалась, сейчас уже в плюсе. Традиционно август считается плохим месяцем для рубля. Ну, многие закладывают его дальнейшее снижение в августе. На ваш взгляд, насколько это объективно?
1: Рубль на самом деле очень сильно чувствительный сейчас к предложению валюты на внутреннем валютном рынке, прежде всего от экспортеров. Это влияет на динамику его ослабления. Все-таки если смотреть на среднесрочный и долгосрочный период, то это все-таки ослабление. Другое дело, что скорее всего его вот темп ослабления, учитывая их манипулятивный и рукотворный характер, они будут зависеть от состояния экономики. В случае, если, собственно, корпоративный сектор и вообще вся экономика будет себя чувствовать не очень хорошо, придется не снижать ключевую ставку, а компенсировать не снижение ключевой ставки некоторым ослаблением рубля для того, чтобы улучшить условия ведения экономической деятельности. Вот такое можно ожидать и в августе, и в сентябре, и далее до конца года.
0: Угу. Ну, а у правительства-то есть и у Центробанка способы снижать рубль искусственным образом? Для этого же надо валюту продавать, а валюта сейчас нужна для того, чтобы тоже топливо закупать, те же комплектующие для НПЗ.
1: Это безусловно есть, но дело в том, что я напомню, что все-таки валютный рынок сейчас во многом герметизирован, и здесь не нужны такие большие интервенции, которые нужны были при биржевом курсообразовании. И плюс здесь можно создавать искусственный, собственно говоря, дефицит валюты, который будет сильно влиять на рынок. То есть для того, чтобы двинуть курс на 50, на 70 копеек, не нужно, как раньше, каких-то больших операций. Здесь гораздо проще создать какой-то правильный информационный фон и совершать небольшие интервенции, которые могут действительно сильно влиять на валютный рынок в условиях стационарной ключевой ставки.
0: Угу. Ну и все-таки от нефти тоже наш рубль все еще зависимый весьма. Сейчас приходят деньги от продажи нефти в июне, тогда нефть стоила относительно недорого, ну относительно, конечно. Вот. Однако вот последние дни тоже нефть стала заметно дорожать, есть предпосылки к тому, чтобы она и дальше дорожала. На ваш взгляд, вот если у нас нефть, ну, будет там по 100 и даже выше, в ближайшие, скажем, дни, недели, то в таких условиях рубль сможет ли слабеть?
1: Я думаю, что нефть, она, безусловно, имеет место быть. Вот котировки нефти, она очень сильно волатильна, потому что ситуация вокруг урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, в общем-то, носит такой неоднозначный характер. В то же время курс рубля герметизирован от стоимости нефти, потому что есть различные механизмы, начиная от демпфера, кончая внебиржевым рынком. Вот. Но фундаментально, конечно, стоимость нефти имеет огромное значение. Если мы увидим фундаментальную коррекцию нефти в район тех же 45-50 долларов за баррель, это, конечно, будет очень плохой новостью, которая будет давить на длительном протяжении времени и оказывает влияние на рынок в долгосрочной перспективе. Но в целом вообще движение нефти, оно еще менее предсказуемо, чем курс валюты, поэтому это будет очень сильно зависеть от геополитики. Но есть ощущение, что все-таки к осени, к предварительным выборам в Конгресс США, ситуация на Ближнем Востоке будет более, скажем так, предсказуемой, ожидаемой. Позволит все-таки закрепиться нефтью в каком-то таком стационарном уровне и повысить предсказуемость для всех участников рынка.
0: Спасибо, Андрей Бархот, эксперт финансового рынка. Ну, Трамп уже бьется с дорогой нефтью, но как-то у него это плохо получается.
2: Реклама. Искусственный интеллект в телекоммуникации. Разрабатывают ли операторы собственные решения или пользуются готовыми? Какие человеческие ресурсы позволяет экономить технология? И какую выгоду генерирует уже сегодня? Не окажутся ли надежды на дальнейшее внедрение ИИ переоцененными? И каким видится завтрашний день искусственного интеллекта в телеком-индустрии? Об этом генеральный директор Билайн Сергей Анохин. В субботу после 12 на Бизнес-ФМ.
3: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
2: Телефон рекламной службы Бизнес-ФМ в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Калюпеде кестохери парадека кекартери.
4: В буквальном переводе с греческого языка лучше держать 5 монет, чем ждать 10. То есть, если надо выбирать, то скромный, но уже существующий доход. Лучше, чем большой, но пока лишь гипотетический. В русском языке есть даже несколько аналогов. Ближняя копейка дороже дальнего рубля. Или лучше синица в руках, чем журавль в небе. Срочные переводы на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: 17 часов 58 минут московское время. У микрофона Сардар Абликулиев. Российские военные в пятницу авиаракетами и беспилотниками поразили недалеко от Одессы судно с военным грузом. В Одесском порту был также поражен резервуар с ГСМ и ЦХ Одесского нефтеперерабатывающего завода, сообщает Минобороны России. Замоскворецкий суд Москвы санкционировал заочный арест дочери Бориса Немцова Жанны по обвинению в участии в нежелательной организации. Она объявлена в розыск. Жанне Немцовой грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. Ассоциация «Аэронекст» призвала освободить замглавы управления Минпромторга по беспилотникам Аллу Половчиню. Заявление организации размещено в ее телеграм-канале. Половчиню задержали по уголовному делу, связанному с закупками беспилотных авиасистем. В «Аэронексте» считают преждевременными выводы о ее виновности. Ассоциация связывает произошедшее с рисками, которые возникают у госслужащих при реализации национальных проектов и взаимодействии с отраслевым бизнесом. По меньшей мере 57 мигрантов погибли, пытаясь вплавь добраться до испанского автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Африки. Об этом пишет «Эль Паис». Ранее было известно о 41 погибшем. Как сообщали ранее испанские СМИ, тысячи мигрантов смогли добраться вплавь до Сеуты, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Разрешительные документы Роспотребнадзора на открытие пляжного сезона получили 100 пляжей Анапы. Еще 12 проходит экспертизу, сообщает правительство России. Российские прыгуны в воду стали вторыми на чемпионате Европы, который проходит в Париже в смешанных командных соревнованиях. Золото у итальянских спортсменов, бронза досталась украинцам. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На работу со своего склада, демпинг и даже самовыкупы. Так селлеры пытаются решать проблемы вывода товара со склада в Валберес после серии атак. На них с какими проблемами они сталкиваются? Бизнес теряет оптимизм. По данным РСПП, в июле индекс делового климата снизился до 42,4 пункта. Это минимум. За последний год компания все чаще жалуется на падение спроса, сбои в логистике, неплатежи и сложности с обновлением оборудования. Они сокращают инвестиции, все чаще экономят. О состоянии бизнеса и перспективах мы спросили у предпринимателей. Искусственный интеллект вновь вышел из-под контроля и опять взломал посторонние системы. Вслед за OpenAI сразу о 3 таких инцидентах отчиталась Anthropic. Кто пострадал, не уточняется, действительно ли это игры искусственного разума или сам реклама разработчиков ИИ, и чем все это грозит. Подробности на Business FM. Работа со своего склада, демпинга, даже самовыкупа, как селлеры пытаются решать проблемы вывода товара со складов в Wildberries. К сожалению, атаки на логистическую инфраструктуру крупнейшего российского маркетплейса не прекращаются, и продавцы Wildberries пытаются спасти хотя бы то, что у них еще осталось на складах. Площадки Иван Медведев подробнее.
7: За последние пару недель даже люди, далекие от внутреннего устройства торговли на маркетплейсах, выучили аббревиатуры ФБО и ФБС. Первое означает хранение товаров на складе маркетплейса. Второе – торговля с собственного склада. И все, кто может, переходят с ФБО на ФБС, говорит продавец Wildberries Сергей.
8: После ситуации с электростали мы перестали вообще куда-то отгружать и распродавали то, что было на складах. Стратегия сейчас практически у всех, она только одна. Если кто-то и делает отгрузки на склады, то это с очень маленькой глубиной оборачиваемости. То есть, ну, условно, запас на неделю. Обычно раньше мы делали на месяц, могли на 2 месяца сделать. А основная масса вообще перестала что-то хранить на складах и отгружает все от себя.
9: А удалось ли распродать остатки на других складах или, может быть, как-то их вывести?
8: Вывозить точно мы ничего не стали. Это было и экономически невыгодно, и физически невозможно. Заявки на возврат практически у всех висят без обработки. И опять же, стоимость возврата — это 200 плюс по товару, то есть на 200 рублей и выше. Экономически зачастую нецелесообразно вообще какие-то вещи вывозить. Распродать, да, удалось достаточно много, но, в принципе, есть у нас еще крупные склады, где еще достаточно много тоже всего осталось.
7: Другие селлеры решили во что бы то ни стало как можно быстрее распродать все, что у них остается на складах Wildberries, потому что вывозить бессмысленно. Такие продавцы демпингуют, но помогает не всем. Например, как рассказал нам селлер Дмитрий, в категории товаров красота всегда действует скидка постоянного покупателя от Wildberries. До атак на склады она доходила до 40%, а теперь Marketplace сократил ее до 10-18%. В совокупности для сейлера это стало торговлей в минус, а для покупателя товар стал еще дороже, чем был, говорит Дмитрий.
10: Шампунь объемом 1 литр стоил неделю назад 580 рублей, то сейчас он стоит 840 рублей. Это существенная разница. И как при таких условиях можно распродать, пока мы не понимаем. Потому что если поддерживать ту же стоимость, что и неделю назад, то это такие минусы с учетом комиссии, стоимости логистики, тогда, наверное, пускай горит. Я не знаю, что еще с ними делать можно. Потому что розница, эти товары стоят гораздо дешевле. И, опять же, сейчас везде по Москве баннеры «Помогите заказам». Слушайте, ну покупатели, они же тоже считают деньги. Оставьте СПП, не надо этих баннеров, мы сами все продадим.
7: Еще один отчаянный шаг, который обсуждают селлеры – самовыкупы, когда ты сам заказываешь свои же товары. Раньше этот инструмент использовался для продвижения карточек в выдаче. И если площадки выявляли это, то строго наказывали таких продавцов. Теперь для некоторых селлеров приоритеты изменились. Однако владелец нескольких компаний, продающих товары на Wildberries, Максим Попов, призывает хорошо подумать, прежде чем использовать этот сомнительный инструмент.
11: Пытаться заказать самим у себя, тут продавец может просто еще с дурацкой историей столкнуться. Существуют на Wildberries, в том числе на площадке, такие боты специальные, которые, если резко снизить цену, они выкупят мгновенно ваш товар, то есть вы его лишитесь, по сути, по очень дешевой цене. Поэтому надо, чтобы очень аккуратно продавцы с этим действовали. И они не заплатят, это экономически невыгодно. И еще есть шанс, что если они захотят цену скинуть, то они не сами у себя купят, выкупят у них все боты. Самый правильный путь, на самом деле, это, естественно, увеличить продажи. Причем не сбросом цены это нужно делать. То есть, опять же, проблема-то в чем? Многие селлеры побежали сбрасывать цену. У них была цена, не знаю, 1500 рублей, они поставили 1200, в надежде, что они будут сейчас дешевле конкурентов, их начнут больше покупать. Но конкуренты-то тоже увидели и тоже поставили цену 1200. В итоге селлер единственное, что сделал, это просто сделал так, что у него этот товар сейчас стоит дешевле. Правильный путь в этом случае — это очень экстренно увеличивать количество рекламы правильно настроенной, поработать с карточкой, но это сделать так, чтобы этот товар купили, или добавить внешнюю рекламу через соцсети, это сейчас тоже отлично работает.
7: Параллельно селлеры, особенно те, у которых нет своих складов, или же они уже переполнены, пытаются найти свободные помещения на аутсорсе. Боксы, контейнеры и все, что угодно, где можно хранить товары в надлежащих условиях. Но тут возникает вопрос, где потом все это продавать. Особенно с учетом того, что даже при схеме ФБС товары все равно проходят через сортировочные центры маркетплейса. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
0: Еще 2 логистических объекта в Wildberries сегодня атаковали беспилотники. Один из них в Зеленодольском районе Татарстана. Атаку, по данным властей, удалось отразить. Пострадавших нет, как и разрушений в результате падения обломков дронов. Складской комплекс работает штатно. Еще дроны ударили по Волгограду. Там на складе Wildberries в результате атаки возник пожар. Пострадавших на объекте нет. Бизнес теряет оптимизм. Настроение российского бизнеса продолжает ухудшаться. По данным Российского союза промышленников и предпринимателей, в июле индекс делового климата снизился до 42,4 пункта. Это минимум за последний год. Компании все чаще жалуются на падение спроса, сбои в логистике, неплатежи со стороны партнеров и сложности с обновлением оборудования. Кроме того, бизнес сокращает инвестиции, все чаще экономит. Оптимизацию расходов сейчас называют главным способом сохранить эффективность почти 9 из 10 компаний. Состояние российского бизнеса и его перспективах Business FM спросил у предпринимателей.
6: Бизнес говорит.
12: Гендиректор проектно-строительной компании «Атлант» Дмитрий Минин.
13: Бизнес сейчас чувствует себя сложно. Есть достаточно много надзора со стороны государственных органов, которые пытаются забрать побольше с бизнеса. Заказчики не выделяют бюджеты, то есть сейчас нет бюджетов на наши виды работ. За счет того, что порезаны бюджеты у государственных структур, соответственно, и наш объем упали. За этот год бизнес сократил порядка 45% персонала, обрезали бюджеты свои внутренние по там, внутренним расходам компании. Соответственно, сейчас ждем и очень сильно хотим, чтобы рынок немножко пошел наверх. Пока этого нет.
12: Основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
14: Логистические цепочки, конечно же, на нас повлияли, и меньше иностранных брендов мы пережили. Уход крупных брендов, Вэллы, там остаток в Ареале. Я вижу, что именно в этом году крупные производители российские соединяются с большими блогерами, парикмахерами и делают, например, свои бренды. Да, конечно, история с Wildberries не сильно поддерживает, но это масс-маркет. Например, вся профессиональная косметика имеет в основном офлайн-дистрибьюцию, поэтому тут в этом году нас в этом плане меньше коснулось. Но я вижу, что создаются маленькие маркетплейсы, профессиональные, задача которых снабжать небольшими заказами, в том числе и маленькие салоны красоты. Чуть проще стала упаковка. Наши коллеги, друзья и братья из Беларуси делают супер упаковку, поэтому в этом плане мы не страдаем. На полках все равно остается хорошая косметика. Но еще один тренд. Мы падаем из люксовых сегментов, который вообще уже почти умер, и двигаемся к такому национальному премиуму. То есть снижается классовость потребления, это нормально, потому что потребности чуть-чуть меняются, потребитель меняет свои вкусы, клиенты стали ходить реже, но продолжают баловать себя, и, скорее всего, индустрия станет экономикой впечатлений.
12: Генеральный директор компании «Ангарстроинжиниринг» Сергей Поляков.
15: Дела обстоят не очень хорошо, оборотки не хватает ни на что, заказов очень мало. Все инвест-проекты наших заказчиков постоянных, с кем мы работали, стоят на паузе, в лучшем случае, а многие вообще закрыты. Перспективы какие? С продуктовой линейкой работаем, а ищем новые рынки сбыта. Вероятно, они есть перспективы, но ресурсов не хватает, чтобы все полноценно раскрутить. Есть некоторые направления, по которым мы потихоньку двигаемся. У нас огромное количество сельхозпроизводителей, клиентов. Все заморозили все свои стройки, потому что финансы идут на приобретение дизельного топлива, так как посевная прошла, потом обработка культур и сейчас уборочная. Все деньги уходят на топливо. При этом не продается еще даже прошлогодний урожай. Поэтому на нас это прям напрямую повлияло. Заказов очень мало.
0: Частично негативные тенденции российского бизнеса показывали июньские индексы деловой активности S&P Global. PMI в промышленности составил немногим более 50 пунктов, а в сфере услуг 48,2. Искусственный интеллект вновь вышел из-под контроля и опять взломал посторонние системы. На этот раз это была модель, это американская Anthropic. После того, как на прошлой неделе OpenAI сообщила о подобном инциденте, Anthropic решила провести проверку и обнаружила 3 случая, когда ее модели выходили за пределы изолированной среды, так называемая песочница. В рамках тестирования перед моделями Cloud ставили задачу захватить информацию, которая спрятана на другом компьютере в интернете, и все это было частью симуляции. Однако, цитата, по недоразумению между Anthropic и ее партнерами у модели остался доступ в сеть, они приняли реально существующие системы за часть симуляции и атаковали их, в результате чего им удалось их взломать. Кто от этого пострадал, не уточняется, утверждает, что ни Anthropic, ни взломанные организации даже не заметили атак. Первый такой случай произошел еще в апреле, но сообщается о нем только сейчас. Комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
16: Модели, во-первых, они как и оружие используются. Понятно, там подрядчики основного государства, там и Минобороны, и все, что связано. Плюс это же как инструменты и проверки безопасности, то есть условно белый пентест, там оценка кода. Поэтому действительно это используют для тестов. То, что модели действительно взламывают там другие компании, это часто появляется, но связано только с тем, что предоставляется доступ к интернету, и чтобы и против ИИ противостояла, так называемая модель против модели, модели нужно обязательно предоставить доступ к СЗИшкам, там к инфраструктуре, и ее поведение никто не знает. То есть, если она решит, что нужно отключить инфраструктуру, там, и удалить еще что-то, чтобы не было взлома, это нанесет больше ущерб, чем проникновение и так далее. То есть, яичко сейчас на текущий момент может быть использовано как построение новой методологии, которой нет. Ну, то есть, прорабатывать, улучшать в зависимости от атак, только как рекомендательное. Потому что ей не может понять, как это повлияет на бизнес-процессы и реальную работу.
17: Как тогда бороться?
16: Если выполнять базовые требования к мониторингу базовой защиты, но и действительно меняет мир кибербезопасности, следующий этап это будет уже не обучение для проникновения, а обучение для защиты, когда ей будет в реал-тайме все атаки отбивать.
0: Александр Кукульчу, технический директор Calibrity Group. В Штатах, как пишет Bloomberg, более 1000 сотрудников и компании подписали петицию, призывающую американское правительство более тщательно регулировать темпы развития искусственного интеллекта.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знал бы Прикоп. Лидер интернет-технологий конца прошлого века Yahoo в 2000 году стал использовать сервис поиска, разработанный молодой компанией Google. А два года спустя гигант предложил Пейджу и Брину выкупить весь их бизнес за 3 миллиарда долларов. Сам Yahoo на тот момент стоил 10 миллиардов и мог позволить себе это поглощение. Но создатели Google хотели в два раза больше предложенного, а потенциальный покупатель на это не согласился. Позже Yahoo проиграл в борьбе за технологическое лидерство, сам был продан примерно за 5 миллиардов и к этому дню ужался до нишевого продукта на медиарынке. Google же в 2004-м получил на IPO оценку в 20 миллиардов, а ныне уже в виде корпорации Alphabet превратился в супергиганта рыночной стоимостью в 4 триллиона. Знал бы прикуп на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
18: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. В Нижегородской области задержан участник запрещенной в России террористической организации «Артподготовка». Фигурант – 50-летний москвич, который в качестве сотрудника логистической компании собирал данные о стратегически важных объектах в 7 российских регионах, сообщили в Следственном комитете России. Собранную информацию обвиняемый передавал украинским спецслужбам для подрыва нацбезопасности. Он дал признательные показания и рассказал следователям, что сведения предназначались в том числе лидеру террористической организации Вячеславу Мальцеву, который находится за рубежом, сотрудничает со спецслужбами Украины и Франции и объявлен в международный розыск. Сейчас следствие проверяет арестанта на причастность к другим преступлениям. Заместитель генпрокурора России Николай Шишкин представил Алексея Цуканова в должности прокурора Нижегородской области коллективу прокуратуры и представителям органов власти. В числе приоритетных направлений работы нового прокурора Шишкин назвал соблюдение прав участников СВО, защиту прав социально уязвимых граждан, исполнение законодательства в сфере ЖКХ, а также надзор за исполнением нацпроектов и целевым использованием бюджетных средств. Алексей Цуканов ранее занимал должность начальника управления генпрокуратуры в Северо-Кавказском федеральном округе и должность прокурора Курской области. Прежний прокурор Нижегородской области Андрей Травкин покинул должность в марте. Школьный профориентационный курс «Россия. Мои горизонты» с нового учебного года войдет обязательный региональный компонент. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, программа внеурочного курса будет включать не менее 8 занятий, посвященных экономике, ведущим предприятиям, востребованным профессиям и карьерным возможностям конкретного региона. Предмет станет частью единой модели профориентации, которая охватит более 8,5 миллиона учеников 6-11 классов. На занятиях курса школьникам также расскажут о современных производствах и успешных специалистах. Особое внимание уделят знакомству детей с аграрными профессиями, развитию современных агротехнологий и перспективам работы в сельском хозяйстве. Человек-паук и Супермен стали самыми обсуждаемыми супергероями в Рунете. Первое место по количеству сообщений в соцсетях с большим отрывом занимает Человек-паук. Дальше идут Супермен, Железный человек, Бэтмен и Дэдпул. К таким выводам пришли эксперты онлайн-кинотеатра «Кион» и системы мониторинга и анализа «Медиалогия», приурочившие совместное исследование к выходу в мировой прокат нового фильма продолжения франшизы «Человек-паук». Актер Том Холланд занял первое место среди тех, кто играет супергероев. Кроме него в топ-5 вошли Роберт Дауни-младший, исполнитель роли Железного Человека, Милли Олкок, известная как Супергерл, а также классический Человек-паук Тоби Магуайр и Крис Хемсворт, он же Тор. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
17: Погода.
19: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно и плюс 17 градусов. В выходные ожидается переменная облачность без осадков. В субботу до плюс 26, в воскресенье до 28 градусов жары.
17: Валюта.
19: На 3 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 77 копеек. Держитесь курса.
17: Компании и корпорации.
18: Доходы от сбора платы за проезд по платным участкам федеральных трасс «Автодора» в первом полугодии выросли на 22%, до 74,5 миллиарда рублей, говорится в опубликованной госкомпании бухгалтерской отчетности. По словам председателя правления компании Вячеслава Петушенко, соотношение легкового и грузового трафика на сети «Автодора» в среднем составляет 55 на 45. Проезд 1 километра платной дороги в среднем для легкового автомобиля сейчас стоит 6 рублей, для грузового – 14-16. Госкомпания «Автодор» выступает государственным заказчиком при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте федеральных автодорог, формирует транзитные автодорожные коридоры с севера на юг и с запада на восток по территории России. Общая протяженность дорог в доверительном управлении госкомпании составляет почти 6 тысяч километров, из которых около 3700 платные. Группа компаний «Эрфлот» подписала договор с ГТЛК на строительство и поставку 4 несамоходных «Шаланд» для нижегородской компании «Водолет». Это открытые несамоходные трюмные баржи, предназначенные для перевозки минерально-строительных материалов с загрузкой средствами гидромеханизации и разгрузкой грейфером. Суда будут работать во внутренних водных бассейнах. Напомню, компания «Водолет» нацелена на формирование вспомогательного флота. Ранее группа компаний «Эрфлот» заключила контракт на строительство и поставку буксира-толкача для перевозчика. Нижегородские предприниматели могут принять участие во всероссийском конкурсе «Люди дела», инициированном общественной организацией «Деловая Россия». Заявки принимаются до 1 сентября. Конкурс проходит в 2 этапа – региональный и федеральный. В этом году экспертное жюри выберет победителей в 6 основных номинациях – «Человек дела», «Драйвер отрасли», «Экспортер года», «Прорыв года», «Деловая леди» и «Благое дело». Подать заявку могут компании малого, среднего и крупного бизнеса, зарегистрированные на территории России. Узнать подробности можно на официальном сайте мероприятия. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
17: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
17: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Через век. Главные капиталы России. Николай Васильевич Игумнов. Купеческий род Игумновых был известен давно. золотопромышленники, мануфактурщики, владельцы железных рудников. В конце 1880-х текстильный король, совладелец торгово-промышленного товарищества «Ярославская большая мануфактура», купец первой гильдии Николай Игумнов подал императору прошение о строительстве нового каменного здания в Москве на Якиманке. Говорили, что купец хотел подчеркнуть связь древней столицы и города своего бизнеса Ярославля, поэтому денег не жалел. Кирпич голландский, изразцы кузнецовского фарфора. В итоге на Якиманке вырос пряничный домик, в котором сегодня находится резиденция французского посла. А в 1901 году Николай Васильевич устроил в нем грандиозный бал. Для пущего эффекта по полу были рассыпаны новенькие золотые монеты с портретом царя Николая II. На следующий день в полицию поступил донос, что в доме купца первой гильдии Игумнова танцующие попирали ногами пресветлый лик самодержца всея Руси. Был издан срочный приказ, дом конфисковали, а неблагонадежного купца сослали в Абхазию, в поселок Алахадзы Сухумской губернии. Место ссылки было нездоровое, болотистое, с тучами малярийных комаров и гнездами ядовитых змей. Практические знания Игумнова и свойственный ему размах и там нашли себе применение. Для начала он приобрел в собственность несколько десятин заболоченных, никому не нужных почв и занялся их осушением. Он высадил на этой земле саженцы эвкалипта и болотного кипариса, пород которой вскоре вытянули из почвы лишнюю влагу. Одновременно организовал рыболовецкое предприятие на реке Бзыбь, пригласил с Дона 150 рыбаков с семьями, выстроил для них жилье. Вскоре заработал и начал приносить прибыль рыбоконсервный завод. Для рабочих были выстроены общежития с комнатами на двоих, для семейных домики, которые через какое-то время переходили в собственность семьи рабочего вместе с участком земли. Когда болотистые земли стали приобретать вид, приемлемый для использования, из Ярославля был доставлен местный племенной скот. Затем Николай Васильевич увлекся садоводством, которое в теплом черноморском климате имело хорошие перспективы. С Кубани завезли чернозем, на обновленной земле были высажены плантации хинных и камфорных деревьев, манго, киви, табака и мандаринов. Посадочный материал Игумнов закупал в Турции и привозил по морю. Таким образом, Абхазия обрела свои знаменитые мандариновые плантации, которые обеспечили многим семьям благосостояние на долгие годы. После революции Игумнов отправил семью во Францию, а сам добровольно передал свою собственность в дар советской власти и остался. Его бывшее поместье получило пышное название «Цитрусовый совхоз имени Третьего Интернационала», и бывший владелец работал там простым агрономом вплоть до своей смерти в 1924 году.
20: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
21: На сегодняшний день в мире есть всего 5 действующих мавзолеев, где можно взглянуть на усопших руководителей социалистических стран в Москве, Белграде, Пхеньяне, Ханое и Пекине. В столице Поднебесной под красным полотном с изображением серпа и молота хранится тело Мао Цзэдуна, чей культ в Китае был на пике в 40-е годы прошлого века. Сейчас личность диктатора оценивают неоднозначно. С одной стороны, жесткая политика, гибель десятков миллионов людей из-за ошибочных решений, голодные годы и репрессии. С другой, лидеру китайской компартии удалось сделать из бедной аграрной страны промышленную державу. В современном Китае Мао и его идеи все еще сверхпопулярны, а портрет вождя есть на купюрах в 5, 10, 20, 50 и 100 юаней.
20: Культ наличности. На Бизнес FM. Имя нарицательное. Истории привычных названий. На Бизнес FM. Американский химик-технолог Виктор Милс, сотрудник Procter & Gamble, пришел к руководству с неожиданной идеей. Он предложил создать одноразовый подгузник. Подобные разработки не входили в обязанности Милза, но он был дважды дедом, и постоянная смена и стирка мокрых пеленок порядком ему надоела. В компанию задумку оценили, и в 1956 году выпустили первую пробную партию под названием «Памперс». Вслед за Procter & Gamble одноразовые подгузники начали выпускать и другие производители. Но именно Pampers первым попал на рынок постперестроечной России. Неизбалованные русские мамочки быстро оценили их удобство. И название Pampers стало определением всех одноразовых подгузников, продающихся в нашей стране. Имя нарицательное. На Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон.
1: Культ наличности. На Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Мужчина и 14-летняя девочка пострадали в двух округах Белгородской области в результате ударов ВСУ, сообщили в оперштабе региона. Российские герани ударили по сортировочному комплексу компании «Новая почта» в селе Подгорное Днепропетровской области Украины. Этот комплекс использовался для доставки и хранения военных грузов, беспилотников и комплектующих, к ним сообщает Минобороны России. Европейские страны готовятся к войне с Россией, не скрывают этого, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко. Они публично говорят об этом, подчеркнул Грушко, комментируя в пятницу журналистам информацию о планах Германии принять участие осенью во французских ядерных маневрах. Кузьминский суд Москвы изъял у 8 иностранных представителей свидетелей Иеговы. В России эта организация признана экстремистской и запрещена. 123 объекта недвижимости, находящихся в российских регионах. Общая площадь изъятых объектов более 11 тысяч квадратных метров. Доход государства также изъяты 60 земельных участков общей площадью 5,6 гектара. Решение подлежит немедленному исполнению. Принадлежащий арестованному главе оппозиционной партии «Процветающая Армения» бизнесмену Гаги Куцарукяну коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат» передан в управление государства, сообщила Генпрокуратура Армении. Царукян был задержан 6 июля и на следующий день арестован по обвинению в организации мошенничества в особо крупных размерах и от организации отмывания денег в особо крупных размерах. В середине июля под управление государства был передан завод «Арарат Цемент» Царукяна как имущество незаконно. Происхождения. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Цены на бензин снизились в 23 регионах России. По данным Росстата, сильнее всего за прошлую неделю подешевел бензин в Мари-Эл почти на 10%. Какие цены сейчас на заправках республики и в других регионах? Отели проигрывают апартаментам в борьбе за туриста. По данным РСТ, в этом году темпы бронирования квартир и апартаментов выросли на 10% и существенно выше, чем у классических отелей. Почему и как к этому относятся отельеры? Блогер Лерчик в последнем слове попросила суд не назначать ей штраф. Ранее прокурор запросил для нее 6 лет условно и штраф в 1 200 000 000 рублей. Валерию Чекалину обвиняют в незаконном выводе в Эмираты более 250 миллионов рублей. Процесс возобновили после перерыва, связанного с болезнью Чекалиной. Подробности на Бизнес FM. Цены на бензин снизились в 23 регионах России. Это почитала РИА Новости на основе данных Росстата. Сильнее всего за прошлую неделю подешевел бензин в республике Мари-Эл почти на 10%. Так ли это? Какие цены сейчас на заправках? Бизнес ФМ рассказал таксист из Йошкар-Олы, сотрудник таксопарка «Омега» Василий.
3: Лукойл, так нет, там очереди остались. А участники, типа вот как эксперт или еще что-то, у них бензин есть. Ну, цены у них понизились, да. 89 ультра, да, 95 стоит. Это на частных заправках. На федералах, типа как Лукойл, так нет, там 67 рублей стоит. Там в очереди постоять надо.
4: А очередь всего большая?
3: Бывает, очередь набирается. Машин 40-50 стоит на эти заправки, которые по нормальным ценам продают.
4: То есть это, наверное, сколько? Это минут 40, час?
3: Где-то примерно так, да.
4: Раньше он, еще неделю назад, сколько он стоил топливо?
3: На этих, на частных заправках топливо, ну, доходило 95 до 150 рублей. То, что сейчас, да, типа вот на заправках действительно подешевело топливо.
4: Много заправок работает в Йошкар-Оле или все работают?
3: Заправки, ТБУ не работает, Лукойл, многие заправки не работают, на них топлива нет. То есть те заправки, допустим, Лукойл, вот эти, которые не работают, типа там бензин появляется, там вот как раз очереди набирают. Ну, а в принципе, это такая ситуация, то, что да, сейчас приедешь, заправишь, и в канистру можно там для садовой техники налить.
4: Ну вот эта вот информация о том, что почти на 10% снижение цен за прошлую неделю, она соответствует действительности?
3: Да, соответствует.
2: Василий, сотрудник таксопарка «Омега» в Йошкар-Оле. В Воронежской и Иркутской области акценник на бензин, по данным Росстата, снизился на 6% с небольшим. Впрочем, хотя в Воронежской области многочасовых очередей на заправках уже нет, разброс цен остается значительным. 95-й на некоторых частных заправках стоит до 113 рублей за литр, рассказывает главный редактор воронежского портала 360Н Владимир Смехнов.
5: Если речь идет о частных каких-то воронежских заправках, то там 95-й доходит до 110-113 рублей. Если говорим о крупных федеральных сетях, то они стараются держать 70-80. Да, пару недель назад еще приходилось в очередях стоять даже за дорогим бензином. Сейчас нет, ситуация нормализовалась, и дизельное топливо в наличии, и 92-й, 95-й, то есть заправиться можно без проблем. Там, где подешевле, придется чуть-чуть постоять, там, где подороже, вообще без очередей. Какую-то острую фазу кризиса мы прошли. Будем ждать реакции ФАС, чтобы все-таки выровняли цены, ну, потому что заправлять 95-й по 113 рублей, ну, такой.
2: Владимир Смехнов, главред воронежского портала 360Н. В Иркутской области частный АЗС серьезно снизили цены, при этом заливают и в канистры, говорит журналист из Иркутска Екатерина Врупаева.
6: У нас есть бензин и на всех АЗС Роснефти, и у независимых поставщиков. И везде действительно снизили. Собственно, Росстат показывает снижение цен на бензин в Иркутской области именно за счет того, что независимые АЗС снизили цены. Прям серьезно снизили. Обычно процентов на 10 выше цены были. Ну так, на глазок. А сейчас они почти приблизились к ценам Роснефти. Очередей на этих заправках нет. Нет. Очереди небольшие, 3-4 машины на колонку есть на заправках Роснефти. Но это именно такая традиционная вот эти очереди. Домоограничения сейчас даже, кажется, на отпуск бензина в канистры тоже уже нет. Независимые заправки заливают в канистры.
4: А сейчас сколько 95-й стоит, 92-й?
6: 95-й 68,80, вот так. 92-й 65.
2: Екатерина Врупаева, журналист из Иркутска. Более чем на 5% снизился средний ценник в Тамбовской области и в Карелии. Кроме того, еще в 18 регионах есть совсем небольшие, но все-таки снижение в пределах 3%. Почему отели проигрывают апартаментам в борьбе за туриста? В этом году темпы бронирования апартаментов существенно выше, чем у классических отелей, сообщает Российский союз туриндустрии. За первое полугодие количество бронирований квартир и апартаментов для поездок по стране выросло на 10% год к году. Как к этому относится отельеры, продолжит Наталья Шашина.
7: Апартаменты выигрывают ценой. За счет отсутствия персонала, завтраков, они не обязаны соблюдать стандарты звездности, а также не должны, за исключением апарт-отелей, вступать в специальный реестр и платить туристический налог. В условиях, когда туристов мало, такой подход дает серьезное преимущество, говорит вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова. В этом году туристический рынок города переживает не лучший сезон. Многие туристы пытаются сэкономить, и идет определенный переток, описывает Буйлова.
8: Эта ситуация на рынке. У нас мало туристов в этом году. В Москве, в Санкт-Петербурге, во всех остальных городах, миллионниках сейчас туристов мало. И создали это не апартаменты. Апартаменты просто борются за это малое количество туристов теми способами, которые у них есть. И их способы более удачные. Потому что завтраковки дают, цену сокращают, персонала мало и так далее. Весь рынок гостиниц, все категории средств размещения в одном отдельно взятом городе, они связаны между собой в том смысле, что никто не может прыгнуть выше головы, все получают туристов с одного рынка, с одного количества туристов. И поэтому такая вот ситуация, что нельзя сказать, что закроются только малые отели. Малые отели закрываются из-за того, что их вытесняют и большие гостиницы, которых стало много, и апартаменты. И поэтому, если апартаментам разрешить много строиться, они вытеснят и малые отели, и гостиницы. А это удар по сервису.
7: Москва решила вопрос радикально. С 24 года в городе перестали выдавать разрешение на строительство апартаментов. В Сочи строительство апарт-отелей и сервисных апартаментов уже обгоняет многоквартирное, занимая почти 70% всей стройки в городе. Инвесторы идут в апартаменты, рассчитывая на высокую доходность. А многие туристы, особенно те, что путешествуют с детьми или большими компаниями, предпочитают именно такое жилье, где есть кухня и можно сэкономить, готовя самостоятельно, комментирует директор сервиса бронирования жилья «Квартирка» Сергей Ведерников.
9: Можно отметить повышение предложения. Люди, многие видят перспективными вложениями именно в недвижимость, и в туристических городах, конечно, самое выгодное использование недвижимости – это использование как туристического жилья. Тем более, что сегодня инструменты для такого использования очень хорошо развиты. Допустим, есть такие площадки, как наша, сервисы бронирования, на которых можно размещаться и получать стабильный какой-то приток гостей. Можно отдать свою квартиру, купить ее и отдать в управление специализированной компании. То есть там различные технические средства, тоже они получили очень большое развитие, обеспечивающие, допустим, бесконтактное заселение, различные электронные замки и так далее. Разговоры и подходы к регулированию законодательным апартаментов, они уже производятся довольно давно. И даже в 2018 году была попытка полностью запретить краткосрочный найм. Но в целом естественные подходы к тому, чтобы отрегулировать этот рынок, законодателями предпринимаются постоянно. И, в общем-то, что-то еще тут наверняка мы новое увидим.
7: Но ательеры призывают найти баланс, чтобы туристический рынок не превращался исключительно в сдачу квартир посуточно. Например, в Петербурге некоторые гостиницы говорят о падении доходности в этом сезоне на 10%. В этом виноваты не апартаменты, а общее падение потока. Но если не изменить правила игры, ательеры рискуют потерять еще больше. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Нишевый может стать претендентом на слово года. Нишевый обозначает что-то, что рассчитано на узкий круг людей, полная противоположность массовым трендам. В последнее время слово стало все чаще встречаться в речи прохожих и в соцсетях. В частности, из данных медиабанка Integrum следует, если в 2019 году частота его потребления превышала 30 тысяч случаев, то в 2026 году только за полгода на более 60 тысяч. В прежние годы в разных рейтингах среди претендентов на слово года было много заимствованных и сленговых слов, например, кринж, ред флаг, имба и другие. О чем говорит появление такого претендента, как нишевый, рассуждает лингвист, профессор НИО ВШЭ и РГГУ, доктор филологических наук Максим Крангаус.
10: Можно считать, что это вполне русское слово. Не новое, оно существовало, но интересно, что оно захватило очень большое пространство, стало очень популярным, и, видимо, надо вглядываться в его семантику, оно ведь такое неангажированное слово, то есть оно не связано ни с политикой, ни с какими-то очевидными модными тенденциями, но вместе с тем, наверное, обозначает что-то важное, что, может быть, даже помогает проникнуть в нашу психологию или в нашу социальную психологию, потому что, знаете, для нас вот это идея нишевости, какой-то, может быть, даже локальности, уютности становится важной. Мы ищем что-то не в большом, в огромном пространстве мира, а находим какие-то важные для себя закрытые пространства.
11: Тут только такие значения или какие-то отрицательные тоже есть?
10: Я бы сказал, что нет, не положительные, не отрицательные. Это мы уже наводим эту оценку. Здесь скорее стремление к такому ограниченному миру, к закрытому от ветров и вьюг. Хочется спрятаться. Если в этом что-то отрицательное, наверное, есть, потому что большой мир слишком угрожающий. И мы хотим как бы локализовать нашу жизнь, сделать ее более спокойной и предсказуемой. Думаю, что если мы хотим найти что-то отрицательное, то вот оно.
11: Год все-таки еще не закончился? Претендент на победу еще какие-то могут быть варианты?
10: Я думаю, претендент, у него есть такой поверхностный недостаток, что он действительно не привязан ни к каким очевидным событиям. Обычно замечают слова, которые связаны. Пандемия, например, произошла пандемия. Слово «пандемия» взлетело. И нет, еще слова, связанные с ней. А в данном случае это слово как такое более тихое, более спокойное, но помогающее глубже вглядеться, как я уже сказал, в самих себя. На самом деле это как раз очень важная тенденция, показательная, и в этом смысле слово может быть глубже, чем такие яркие слова-ярлыки, связанные с событиями.
2: Максим Крангаус, доктор филологических наук. В 25-м году в России сразу несколько слов получили гордое звание главного в году. На портале Грамота.ру им назвали слово «зумер», а по версии Государственного института русского языка имени Пушкина им стало слово «победа». В варианте издательства «Лингва» словом года стала «тревожность». Среди претендентов также была «победа», но тревожность у «Лингвы» обогнала конкурента. Чебурашка раздура. Глобальные споры в соцсетях вызвало забавное видео, где детский

0: Поехали. Ну как, сработало? Если вы так же, как и я, услышали две разных реплики, поздравляю, мы с вами в лагере неопределившихся. Ну а если каждый раз слышали одинаковые слова, то это тоже мнение. И, кстати, то платье было в белую полоску. Сергей Гордеев, Бизнес FM.
1: Реклама.
2: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
4: АУ «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Полтора столетия назад во Франции жил человек по имени Шарль Латан. Был он дипломированным врачом или нет, доподлинно неизвестно, но людей пытался лечить. Его специальностью были болезни глаз, а конкретно глаукома, при которой часто происходит отслоение сетчатки. Метод, придуманный Латаном, был достаточно дорогим и очень болезненным, но отчаявшиеся пациенты были готовы на все, лишь бы не расстаться со зрением. Лечение было следующим. Шарль сажал пациента в кресло и изо всей силы бил его кулаком в больной глаз. Глаз распухал, но сетчатка на некоторое время действительно прижималась к глазному дну, и пациент видел немного лучше. Радостный клиент рассчитывался с доктором, а через несколько дней, когда опухоль спадала, сетчатка снова отслаивалась и зрение ухудшалось. А врача, разумеется, уже и след простыл. Сегодня шарлатан – это обманщик и невежда, выдающий себя за специалиста, чаще всего именно в области медицины. Говорящие фамилии на Бизнес FM. Компании и корпорации.
6: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
7: Ценные бумаги.
6: Норникель может вернуться к вопросу о промежуточных дивидендах. Компания также подтверждает прогноз инвестиций в размере 240 миллиардов рублей на 2026 год, заявил первый вице-премьер, финдиректор Норникеля Сергей Малышев. Ранее Норникель отчитался по МФСО за первое полугодие. Чистая прибыль выросла в 2,4 раза.
7: Отчеты и планы.
6: Ил-114-300 пройдет испытание в Узбекистане при экстремальной жаре. Самолет совершит более 30 полетов в условиях высоких температур, сообщили в Ростехе. Турбовинтовой Ил-114-300 отправился туда, где климат не прощает инженерных ошибок. Лайнер совершит беспосадочный перелет из подмосковного Жуковского в узбекскую Бухару, отмечается в сообщении. Австрийский Raiffeisenbank возобновит усилия по продаже российского бизнеса, но пока основной стратегией остается его постепенное сворачивание, говорится в презентации группы полугодовой отчетности. Raiffeisenbank International отмечает, что все ограничения по отношению российского подразделения продолжают действовать. Простого пути осуществить эту сделку нет, но мы должны продолжать попытки продать актив, сообщил CEO компании Майкл Хёллер на конференц-звонке в пятницу. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
8: А 18:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Российский фондовый рынок заканчивает день ростом. По индексу Мосбиржи прибавка более 0,5%. 2221 пункт перед закрытием торгов. Индекс РТС растет на процент, 880 пунктов. Нефть сегодня утром пыталась продолжить небольшое снижение, но в итоге сейчас уже прибавляет более процента, торгуется близ $90 за баррель Brent. Рубль также пытались с утра придавить, но в итоге рубль все-таки вышел в плюс, и к юаню прибавляет.

0: 0,15. 1,73 котировка на закрытие. Кросс-курс доллара 79,25. Обсудим. У нас Илья Голубов на прямой связи, директор по инвестициям УК «Ринкап». Илья, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Ну что ж, сегодня все-таки жадность победила страх. С утра российский фондовый рынок умеренно снижался, но в итоге в умеренном плюсе закрывается. Вчера началась коррекция к предыдущему росту. Рост был, в свою очередь, отскоком после мощного падения. Ну и сейчас, конечно, многие, так сказать, игроки рынка в недоумении, что ж там ждать нам дальше, поскольку это еще и август месяц, такой традиционно падающий для российского фондового рынка. Ну, если, конечно, забыть про прошлогодний Анкоридж в августе, тогда нас там дух Анкориджа поддержал, но сейчас он вроде как уже иссяк.
1: Ну, здесь, на самом деле, вы совершенно правильно сказали, да, то есть был некий отскок вот от того какого-то дна, которое мы нарисовали, да, ниже 2000 пунктов, до 2000 пунктов, да, по Мосбирже. И вот эти там локальные такие боковые движения на текущих уровнях, они, наверное, последние сессии и определяют. Сегодня вышла вот под конец вечера очень неплохая отчетность Норильского никеля, да, и там заявление, что, может быть, мы вернемся к выплате дивидендов. Да, пока процент небольшой, но сам факт того, что что-то могут заплатить, уже неплохо, да, это вот вопрос, да, как вы смотрите, стакан наполовину полон и наполовину пуст. Инвесторы долго, да, смотрели на какие-то очень такие негативные новости, и отсутствие негатива, и даже вот небольшой какой-то такой позитив, он все-таки рынок наверх немножко выталкивает. Поэтому нельзя говорить, что там это какая-то смена тренда. Скорее, немножко попадали, вот я имею в виду, там вчера чуть-чуть упали, сегодня чуть поросли, и вот какие-то отдельные истории, такие как Норильский никель, они рынок куда-то выдавливают. А если мы говорим про август, то здесь надо сказать, да, иногда бывает так, что если все чего-то очень сильно ждут и говорят, что все плохо, а вот в августе вообще всегда будет очень плохо, может быть, будет и не так плохо, потому что, ну, как бы, когда все чего-то вот ожидают, то это обычно и не случается. Плюс, помимо духа Анкориджа, вот теперь все пишут, что приедут Уитков-Кушнер в конце августа в Киев, и, возможно, после этого поедут в Москву. Поэтому какая-то активизация на переговорном треке, возможно, в конце месяца августа и даст дополнительный какой-то позитивный стимул для российского рынка акций. Но, опять-таки, это не то, чтобы там смена тренда.
0: Да, куда только Уитков не ездил. Помнится, он и с Ираном договаривался перед тем, как начали бомбить Иран. И почти договорился, по его же словам. Ну что ж, у нас еще август традиционно негативный месяц для рубля. Обычно в этот месяц рубль падает. Ну, это связано и с традиционным увеличением закупок импортерами. Будет ли он падающим для рубля, особенно учитывая, что нефть как бы в июле возобновила рост и имеет, в принципе, шансы неплохие порасти и в августе. Ваше мнение?
1: Ну, я в целом считаю, что рубль переоценен, и это не касательно августа, июня, июля. Он просто переоценен, и, соответственно, говорить о том, что там будет продолжение вот этого снижения, его, которое мы наблюдали в июле, или не будет, сложно, но я считаю, что в среднесрочной перспективе он должен, конечно, ослабевать относительно доллара, относительно юаня и так далее. Если же говорить о том, что там, важно, высокая нефть, невысокая нефть, то относительно текущих курсов рубля к мировым валютам, неважно, да, это совершенно неважно, просто вот он, наверное, должен, там, не знаю, на 10-15% быть точно ниже своих текущих уровней. И при этом мы наблюдали уже такую картину в конце месяца, некого такого ослабления рубля, мы видели ее в конце июня, вот сейчас мы наблюдаем ее в конце июля, да, то есть вот такие какие-то ослабевающие движения в рубле, но потом какой-то вот небольшой отскок, и вот как сейчас, да, точно так же, да, рубль слабел, а сегодня, да, даже вот ЦБ отрисовал курс формально, рубль более крепкий, чем был вчера.
0: Но, с другой стороны, когда все ждут ослабления рубля, он возьмет, да и вырастет, как вы сами сказали.
1: Совершенно справедливо. Просто я считаю, что есть какие-то вещи, опять-таки, когда мы говорим, самый любимый, наверное, вопрос всех, когда узнают, что ты работаешь на фондовом рынке, а будет ли курс доллара завтра выше или ниже, чем текущий уровень? На этот вопрос, разумеется, ответить очень сложно. Если мы говорим про какую-то среднесрочную перспективу, то все, что касается эконом-теории, каких-то там банальных, да, вот просто экономических законов, говорит о том, что рубль должен быть слабее текущих уровней. Абстрагируясь от потребностей бюджета, просто у вас есть разница инфляции, у вас есть разница ставок, поэтому, соответственно, рубль должен в среднесрочной, долгосрочной перспективе слабеть относительно доллара, относительно юаня.
0: Угу. Ну, нам сам Герман Греф прогнозировал падение рубля до ужасных величин и в прошлом году, и в этом году. Но как-то вот пока не случилось. Ну, что ж, время есть подождать. Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Оренкап», был у нас на прямой связи. Текущие котировки доллара нам, юаня на Мосбирже 1.73, рубль подрастает на 14 сотых, но и кросс-курс доллара 79.26.
2: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транширы. В 2003 году канадская певица Селин Дион подписала очень выгодный контракт на серию выступлений с одним из популярнейших казино Лас-Вегаса. И все было бы идеально, если бы не жаркий воздух пустыни Мохаве, посреди которой и вырос город Азарта. У половины населения штата Невада в анамнезе заболевания, связанные с излишне сухим воздухом, который, кроме прочего, губительно влияет на связки. Поэтому, чтобы обезопасить свой голос, Селин купила специальный увлажнитель воздуха. Всего за 2 миллиона долларов. Когда фанаты певицы узнали о стоимости агрегата, то попытались найти его подобие в продаже. Но разыскать увлажнитель дороже 5000 долларов им так и не удалось. В чем ценность и эксклюзивность прибора, который приобрела Дион, до сих пор остается тайной. Транширы на Business FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
4: Крылатая плотяная моль вообще ничего не ест и не пьет. Ей нечем, в отличие от большинства бабочек, ее ротовые органы и пищеварительный аппарат редуцируются при метаморфозе. Моль порхает, спаривается и откладывает яйца, используя запасы, созданные ее же прожорливыми личинками. Это они переваривают то, что не под силу многим другим. Богатый серый белок кератин, из которого состоят шерсть, волосы, мех и перья. Все только натуральное. Синтетику личинки переварить не могут, могут только погрызть, добираясь до белковой пищи. Кстати, хлопок и лен моль тоже особо не жалует. В их составе кератина нет, а на одной целлюлозе долго не протянешь. Не всякая маленькая бабочка в доме именно плотяная моль. Плотяная обычно держится около освоенного ей шкафа и избегает света. А пищевая развивается в крупах, орехах, сухофруктах, корме для животных, активнее летает и часто появляется у ламп. Лаванда не действует на яйца и личинок. Ее запах может лишь отпугнуть взрослых насекомых. Древесина красного кедра своими летучими веществами способна погубить только мелкие личинки. Но сами вещества со временем улетучиваются. Феромонная ловушка действует только на самцов. А нафталин в опасной для моли концентрации токсичен для людей и домашних животных. Уничтожить личинки можно нагревом свыше 50 градусов, минут на 30. Или заморозкой при минус 18, не менее 2 недель и лучше в герметичном пакете. В шубохранилищах, кстати, температуру поддерживают в небольшом плюсе. Этого достаточно для лучшей сохранности жиров и коллагена. Но для обеззараживания от моли, если уж она завелась, этого мало – все равно придется проморозить.
2: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Силы ПВО работают в Таганроге. Жители просят покинуть открытые участки улиц и сохранять спокойствие. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова. Российские военные в пятницу авиаракетами и беспилотниками недалеко от Одессы поразили судно с военным грузом. В Одесском порту был также поражен резервуар с ГСМ и цеха Одесского нефтеперерабатывающего завода, сообщает Минобороны России. Замоскворецкий суд Москвы санкционировал заочный арест дочери Бориса Немцова Жанны по обвинению в участии в нежелательной организации. Она объявлена в розыск. Жанне Немцовой грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Бениамин Нетаньяху изучают идею сухопутной блокады Ирана, сообщает пятницу газета «Телеграф», ссылаясь на собственные данные. В статье говорится, что для реализации этой идеи штатам и Израилю, вероятно, потребуется надавить на соседей Ирана, чтобы они закрыли границы и чтобы иранский экспорт и импорт прекратился, отмечает газета. Иран имеет сухопутную границу с Азербайджаном, Арменией, Афганистаном, Ираком, Пакистаном, Туркменистаном и Турцией. Британская нефтегазовая корпорация BP намерена продать свой бизнес в Северном море, включая 5 добывающих центров. Отмечается, что в прошлом году в этом подразделении было задействовано 1100 человек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Работа со своего склада, демпинг и даже самовыкупы. Так селлеры пытаются решать проблемы вывода товара со склада в Валберес после серии атак на них. С какими проблемами они сталкиваются? Бизнес теряет оптимизм. По данным РСПП, в июле индекс делового климата снизился до 42,4 пункта. Это минимум за последний год. Компания все чаще сокращает инвестиции, жалуется на падение спроса, сбои в логистике и неплатежи. О состоянии бизнеса и перспективах мы спросили у предпринимателей. Искусственный интеллект вновь вышел из-под контроля и опять взломал посторонние системы. Вслед за OpenAI сразу о 3 таких инцидентах отчиталась Anthropic. Кто пострадал, не уточняется. Действительно ли это игры искусственного разума или самореклама разработчиков ИИ? И чем все это грозит? Подробности на Business FM. Работа со своего склада, демпинг и даже самовыкупы, как селлеры пытаются решать проблемы вывода товара со склада Wildberries. К сожалению, атаки на логистическую инфраструктуру крупнейшего российского маркетплейса не прекращаются, и продавцы Wildberries пытаются спасти хотя бы то, что у них еще осталось на складах площадки. Иван Медведев подробнее.
6: За последние пару недель даже люди, далекие от внутреннего устройства торговли на маркетплейсах, выучили аббревиатуры ФБО и ФБС. Первое означает хранение товаров на складе маркетплейса. Второе – торговля с собственного склада. И все, кто может, переходят с ФБО на ФБС, говорит продавец Wildberries Сергей.
7: После ситуации с электростали мы перестали вообще куда-то отгружать и распродавать то, что было на складах. Стратегия сейчас практически у всех, она только одна. Если кто-то и делает отгрузки на склады, то это с очень маленькой глубиной оборачиваемости, то есть, ну, условно, запас на неделю. Обычно раньше мы делали на месяц, могли на 2 месяца сделать, а основная масса вообще перестала что-то хранить на складах и отгружает все от себя.
8: А удалось ли распродать остатки на других складах или, может быть, как-то их вывести?
7: Вывозить точно мы ничего не стали. Это было и экономически невыгодно, и физически невозможно. Заявки на возврат практически у всех висят без обработки. И опять же, стоимость возврата – это 200 плюс по товару, то есть от 200 рублей и выше. Экономически зачастую нецелесообразно вообще какие-то вещи вывозить. Распродать, да, удалось достаточно много, но, в принципе, есть у нас еще крупные склады, где еще достаточно много тоже всего осталось.
6: Другие селлеры решили во что бы то ни стало как можно быстрее распродать все, что у них остается на складах Wildberries, потому что вывозить бессмысленно. Такие продавцы демпингуют, но помогает не всем. Например, как рассказал нам селлер Дмитрий, в категории товаров «Красота» всегда действует скидка постоянного покупателя от Wildberries. До атак на склады она доходила до 40%, а теперь Marketplace сократил ее до 10-18%. В совокупности для сейлера это стало торговлей в минус, а для покупателя товар стал еще дороже, чем был, говорит Дмитрий.
9: Шампунь объемом 1 литр стоил неделю назад 580 рублей, то сейчас он стоит 840 рублей. Это существенная разница. И как при таких условиях можно распродать, пока мы не понимаем. Потому что если поддерживать ту же стоимость, что и неделю назад, то это такие минусы с учетом комиссии, стоимости логистики, тогда, наверное, пускай горит. Я не знаю, что еще с ними делать можно. Потому что розница, эти товары стоят гораздо дешевле. И опять же, сейчас везде по Москве баннеры «Помогите заказам». Слушайте, ну покупатели, они же тоже считают деньги. Оставьте СПП, не надо этих баннеров. Мы сами все продадим.
6: Еще один отчаянный шаг, который обсуждают сейлеры – самовыкупы, когда ты сам заказываешь свои же товары. Раньше этот инструмент использовался для продвижения карточек в выдаче. И если площадки выявляли это, то строго наказывали таких продавцов. Теперь для некоторых сейлеров приоритеты изменились. Однако владелец нескольких компаний, продающих товары на Wildberries, Максим Попов, призывает хорошо подумать, прежде чем использовать этот сомнительный инструмент.
10: Пытаться заказать самим у себя, тут продавец может просто еще с дурацкой историей столкнуться. Существуют на Wildberries, потому что на площадке, такие боты специальные, которые, если резко снизить цену, они выкупят мгновенно ваш товар, то есть вы его лишитесь, по сути, по очень дешевой цене. Поэтому надо, чтобы очень аккуратно продавцы с этим действовали. И они заплатят это экономически невыгодно. И еще есть шанс, что если они захотят цену скинуть, то они не сами у себя купят, выкупят у них все боты. Самый правильный путь, на самом деле, это, естественно, увеличить продажи. Причем не сбросом цены это нужно делать. То есть, опять же, проблема-то в чем? Многие селлеры побежали сбрасывать цену. У них была цена, не знаю, 1500 рублей, они поставили 1200, в надежде, что они будут сейчас дешевле конкурентов, их начнут больше покупать. Но конкуренты-то тоже увидели и тоже поставили цену 1200. В итоге селлер единственное, что сделал, это просто сделал так, что у него этот товар сейчас стоит дешевле. Правильный путь в этом случае — это очень экстренно увеличивать количество рекламы, правильно настроенной, поработать с карточкой, но это сделать так, чтобы этот товар купили. Или добавить внешнюю рекламу через соцсети, это сейчас тоже отлично работает.
6: Параллельно селлеры, особенно те, у которых нет своих складов, или же они уже переполнены, пытаются найти свободные помещения на аутсорсе. Боксы, контейнеры и все, что угодно, где можно хранить товары в надлежащих условиях. Но тут возникает вопрос, где потом все это продавать. Особенно с учетом того, что даже при схеме ФБС товары все равно проходят через сортировочные центры маркетплейса. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
0: Еще два логистических объекта Wildberries сегодня атаковали беспилотники. Один из них в Зеленодольском районе Татарстана. Атаку, по данным властей, удалось отразить. Пострадавших нет, как и разрушения в результате падения обломков дронов. Складской комплекс работает штатно, как и соседний склад «Озон», он не пострадал. Еще дроны ударили по Волгограду. Там, на складе Wildberries, в результате атаки возник пожар. Пострадавших на объекте нет. Бизнес теряет оптимизм. Настроения российского бизнеса продолжают ухудшаться. По данным Российского союза промышленников и предпринимателей, в июле индекс делового климата снизился до 42,4 пункта. Это минимум за последний год. Компании все чаще жалуются на падение спроса, сбои в логистике, неплатежи со стороны партнеров и сложности с обновлением оборудования. Кроме того, бизнес сокращает инвестиции, все чаще экономит. О состоянии российского бизнеса и его перспективах Бизнес FM спросил у предпринимателей.
11: Бизнес говорит.
12: Гендиректор проектно-строительной компании «Атлант» Дмитрий Минин.
13: Бизнес сейчас чувствует себя сложно. Есть достаточно много надзора со стороны государственных органов, которые пытаются забрать побольше с бизнеса. Заказчики не выделяют бюджеты, то есть сейчас нет бюджетов на наши виды работ. За счет того, что порезаны бюджеты у государственных структур, соответственно, и наши объемы упали. За этот год бизнес сократил порядка 45% персонала, обрезали бюджеты свои внутренние по там, внутренним расходам компании. Соответственно, сейчас ждем и очень сильно хотим, чтобы рынок немножко пошел наверх. Пока этого нет.
12: Основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
14: Логистические цепочки, конечно же, на нас повлияли, и меньше иностранных брендов мы пережили уход крупных брендов, Велы, там остаток в Реале. Я вижу, что именно в этом году крупные производители российские соединяются с большими блогерами, парикмахерами и делают, например, свои бренды. Да, конечно, история с Wildberries не сильно поддерживает, но это масс-маркет. Например, вся профессиональная косметика имеет в основном офлайн-дистрибьюцию, поэтому тут в этом году нас в этом плане меньше коснулось. Но я вижу, что создаются маленькие маркетплейсы, профессиональные, задача которых снабжать небольшими заказами, в том числе и маленькие салоны красоты. Чуть проще стала упаковка. Наши коллеги, друзья и братья из Беларуси делают супер упаковку, поэтому в этом плане мы не страдаем. На полках все равно остается хорошая косметика. Но еще один тренд. Мы падаем из люксовых сегментов, которые вообще уже почти умер, и двигаемся к такому национальному премиуму. То есть снижается классовость потребления. Это нормально, потому что потребности чуть-чуть меняются. Потребитель меняет свои вкусы. Клиенты стали ходить реже, но продолжают баловать себя. И, скорее всего, индустрия станет экономикой впечатлений.
12: Генеральный директор компании «Ангарстройинжиниринг» Сергей Поляков.
15: Дела обстоят не очень хорошо. Оборотки не хватает ни на что. Заказов очень мало. Все инвест-проекты наших заказчиков постоянных, с кем мы работали, стоят на паузе, в лучшем случае, а многие вообще закрыты. Перспективы какие? С продуктовой линейкой работаем, а ищем новые рынки сбыта. Вероятно, они есть перспективы, но ресурсов не хватает, чтобы все полноценно раскрутить. Есть некоторые направления, по которым мы потихоньку двигаемся. У нас огромное количество сельхозпроизводителей, клиентов. Все заморозили все свои стройки, потому что финансы идут на приобретение дизельного топлива, так как посевная прошла, потом обработка культур и сейчас уборочная. Все деньги уходят на топливо. При этом не продается еще даже прошлогодний урожай. Поэтому на нас это прям напрямую повлияло. Заказов очень мало.
0: Частично негативные тенденции российского бизнеса показывали и июньские индексы деловой активности S&P Global. PMI в промышленности составил немногим более 50 пунктов, а в сфере услуг 48,2. Искусственный интеллект вновь вышел из-под контроля и опять взломал посторонняя система. На этот раз это была модель от американской Anthropic. После того, как на прошлой неделе OpenAI сообщила о подобном инциденте, Anthropic решила провести проверку и обнаружила сразу три случая, когда ее модели выходили за пределы изолированной среды, так называемой песочницы. В рамках тестирования перед моделями Claude поставили задачу захватить информацию, которая спрятана на другом компьютере в интернете, и все это было частью симуляции. Однако, цитата, по недоразумению между Anthropic и ее партнерами у модели остался доступ в сеть. Они приняли реально существующие системы за часть симуляции и атаковали их, в результате чего им удалось их взломать. Кто от этого пострадал, не уточняется. Утверждает, что ни Anthropic, ни взломанные организации даже не заметили атак. Первый такой случай произошел еще в апреле, но сообщается о нем только сейчас. Комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
16: Модели, во-первых, они как и оружие используются. Понятно, там подрядчики основного государства, там и Минобороны, и все, что связано. Плюс это же как инструменты и проверки безопасности, то есть условно белый пентест, там оценка кода. Поэтому действительно это используют для тестов. То, что модели действительно взламывают там другие компании, это часто появляется, но связано только с тем, что предоставляется доступ к интернету, и чтобы и против ИИ противостояла, так называемая модель против модели, модели нужно обязательно предоставить доступ к СЗИшкам, к инфраструктуре, и ее поведение никто не знает. То есть, если она решит, что нужно отключить инфраструктуру, там, ее удалить еще что-то, чтобы не было взлома, это нанесет больше ущерб, чем проникновение и так далее. То есть, ИИшка сейчас на текущий момент может быть использована как построение новой методологии, которой нет. Ну, то есть, прорабатывать, улучшать в зависимости от атак, только как рекомендательная. Потому что ИИ не может понять, как это повлияет на бизнес-процессы и реальную работу.
17: Как тогда бороться?
16: Если выполнять базовые требования к мониторингу базовой защиты, но ИИ действительно меняет мир кибербезопасности. Следующий этап это будет уже не обучение для проникновения, а обучение для защиты, когда ИИ будет в реал-тайме все атаки отбивать.
0: Александр Кукульчук, Calibrity Group. В Штатах, как пишет Bloomberg, более 1000 сотрудников ИИ компании подписали петицию, призывающую американское правительство более тщательно регулировать темпы развития искусственного интеллекта.
18: Реклама. Искусственный интеллект в телекоммуникации. Разрабатывают ли операторы собственные решения или пользуются готовыми?
17: Какие человеческие ресурсы позволяет экономить технология? И какую выгоду генерирует уже сегодня? Не окажутся ли надежды на дальнейшее внедрение ИИ переоцененными? И каким видится завтрашний день искусственного интеллекта в телеком-индустрии? Об этом генеральный директор Билайн Сергей Анохин. В субботу после 12 на Бизнес FM.
19: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
20: Level Волга. Камерный жилой комплекс на первой линии Грибного канала. Квартиры бизнес-класса с панорамными видами на реку, закрытым двором, своей школой и детским садом. Выгодные цены на старте продаж. Это уровень. Это Level. Застройщик ООО «СЗ Level Волга». Подробности на наш.дом.рф. Не оферта.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
23: История денег на Business FM.
24: В эфире радио не на словах, а на деле.
25: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
26: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Совокупные расходы российских регионов на развитие волонтерства за 5 лет увеличились с 700 миллионов рублей до 1 миллиарда 785 миллионов. Средний объем финансирования в расчете на одного молодого жителя вырос более чем в 8 раз, показал анализ Минэкономразвития. Больше всего средств в минувшем году направил Красноярский край – 128 миллионов рублей. Нижегородская область нарастила расходы в 9 раз – до 56 миллионов. Устойчивое финансирование позволяет регионам развивать ресурсные центры и доброцентры, обучать добровольцев, организовывать мероприятия и быстрее оказывать адресную помощь. По данным Добро РФ, доля россиян, участвующих в волонтерстве, за 5 лет выросла с 3% до 37%. В Нижегородской области сократилось число преступлений, совершенных на улицах. По данным регионального управления МВД, показатель уличной преступности снизился на 15%. В ведомстве отметили, что поддерживать правопорядок помогают технические средства и добровольцы. Сегодня в регионе функционирует свыше 26 тысяч видеокамер системы «Безопасный город». Также с полицией сотрудничают 76 народных дружин. 4 новых школьных корпуса откроются в Нижегородской области с 1 сентября. В совокупности они рассчитаны на 3800 мест. Учебные заведения построили в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ворсме и на Бару. В Нижнем возвели учебный корпус на улице Космической в Автозаводском районе. Он станет частью действующей школы номер 170. На улице Клюквина в Дзержинске распахнет двери средней школы имени Молева. Ее построили на месте снесенной старой школы номер 10 и госпиталя. На улице Луначарского в центре Бора построили новый учебный корпус школы номер 2. Также в сентябре откроется средняя школа номер 2 в Ворсме на улице Строителей взамен устаревшего здания, которое снесли. Азиатская конфедерация футбола выступила против проекта Международной федерации футбола о продаже прав на чемпионаты мира частным инвесторам. Об этом сообщается на сайте организации. Ранее ФИФА подтвердила, что намерена создать новую организацию, которая контролировала бы коммерческую деятельность руководящей футбольной структуры, связанную с ее основными турнирами, в том числе чемпионатами мира. Союз европейских футбольных ассоциаций ранее также раскритиковал эту инициативу. В организации заявили, что ни одна европейская сборная не будет участвовать в соревнованиях под эгидой ФИФА до тех пор, пока эти предложения остаются в силе. Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна также выступила против проекта ФИФА, однако к бойкоту не присоединилась. о развитии событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет пасмурно и плюс 17 градусов. В выходные ожидается переменная облачность без осадков. В субботу до плюс 26, в воскресенье до 28 градусов жары.
1: Валюта.
2: На 3 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 77 копеек. Держитесь курса.
24: Компании и корпорации.
26: Доходы от сбора платы за проезд по платным участкам федеральных трасс «Автодора» в первом полугодии выросли на 22% до 74,5 миллиарда рублей, говорится в опубликованной госкомпанией бухгалтерской отчетности. По словам председателя правления компании Вячеслава Петушенко, соотношение легкового и грузового трафика на сети «Автодора» в среднем составляет 55 на 45. Проезд 1 километра платной дороги в среднем для легкового автомобиля сейчас стоит 6 рублей, для грузового – 14-16. Госкомпания «Автодор» выступает государственным заказчиком при проектировании, строительстве, реконструкции и ремонте федеральных автодорог, формирует транзитные автодорожные коридоры с севера на юг и с запада на восток по территории России. Общая протяженность дорог в доверительном управлении госкомпании составляет почти 6 тысяч километров, из которых около 3700 платные. Группа компаний «Эрфлот» подписала договор с ГТЛК на строительство и поставку 4 несамоходных «Шаланд» для нижегородской компании «Водолет». Это открытые несамоходные трюмные баржи, предназначенные для перевозки минерально-строительных материалов с загрузкой средствами гидромеханизации и разгрузкой грейфером. Суда будут работать во внутренних водных бассейнах. Напомню, компания «Водолет» нацелена на формирование вспомогательного флота. Ранее группа компаний «Эрфлот» заключила контракт на строительство и поставку буксира-толкача для перевозчика. Нижегородские предприниматели могут принять участие во всероссийском конкурсе «Люди дела», инициированном общественной организацией «Деловая Россия». Заявки принимаются до 1 сентября. Конкурс проходит в 2 этапа – региональный и федеральный. В этом году экспертное жюри выберет победителей в 6 основных номинациях – «Человек дела», «Драйвер отрасли», «Экспортер года», «Прорыв года», «Деловая леди» и «Благое дело». Подать заявку могут компании малого, среднего и крупного бизнеса, зарегистрированные на территории России. Узнать подробности можно на официальном сайте мероприятия. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
24: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
24: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы.
5: Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Собашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура реки Зеи. К этому времени семейство Собашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Собашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Собашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей.
6: Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране. А во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Собашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Собашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Собашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий между мирным земским и революционным движением. Начались преследования, которые подтолкнули земцев к созданию нелегальной организации. В 1905 году молодые политики и предприниматели братья Собашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России. Михаил Васильевич был избран в ее центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея. На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата Федора Собашникова. Сергей был серьезно ранен. В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Михаил Собашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества Напоях Аврикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Собашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Собашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавшей учебные пособия. Умер Михаил Собашников зимой 1943 года в Москве.
7: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Курс истории или история курса.
8: Валюта советского государства с самого рождения страны была закрытой, ее курс никогда не определялся рынком. Сначала рубль конвертировали в иностранные деньги по их золотому содержанию. С 1936-го рубль стали пересчитывать через французские франки по курсу 1 рубль к 3 франкам. Но через год, когда Франция отказалась от золотого стандарта, рублю пришлось искать новый ориентир. Им стал доллар США, стоимость которого установили в 5 рублей 30 копеек. Постепенно объявляемый Госбанком страны курс доллара снижался. Сначала до 90, а позже и до 60 копеек, каким он и оставался вплоть до 90 года. За незаконные валютные операции в СССР строго карали, в зависимости от суммы, от 3 лет лишения свободы до смертной казни. Несмотря на это, черный рынок существовал. В 80-х годах прошлого века доллар с рук можно было купить за 3-4 рубля.
7: Курс истории или история курса на Business FM.
9: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Skin in the game.
10: Переводится с английского как «шкура в игре». Фразу приписывают известному инвестору Уоррену Баффету. Он убедил своих родственников и друзей вложить деньги в первый основанный им фонд. Тогда начальный капитал компании составил 105 тысяч долларов. Примечательно, что сам Баффет вложил всего сотню долларов, просто чтобы показать, что его шкура в игре. Сегодня выражение «skin in the game» описывает ситуацию, когда топ-менеджеры корпорации вкладывают в нее собственные средства или скупают ее акции. Причем, получая долю в компании, инвесторы делят между собой и возможные риски.
9: Срочные переводы на Business FM.
0: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 московское время. У микрофона Сердар Бликулиев. 7 человек ранены в результате удара ВСУ по Каховке в Херсонской области, сообщил глава округа Павел Филипчук. И в результате атаки же ВСУ ранены 2 жителя Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. Угроза применения беспилотников отменена в Таганроге, сообщила в Макс-канале глава города Светлана Камбулова. В Таганроге с начала суток 4 раза объявляли опасность применения беспилотников, 1 раз ракетную опасность. Гагаринский суд Москвы приговорил к 5 годам лишения свободы условно блогера Валерия Чекалина Лерчик, которая не признала вину совершения незаконных валютных операций, связанных с продажей ее фитнес-марафонов, сообщил ТАСС, участник процесса. Лерчик также оштрафована на более чем 700 миллионов рублей. Как уточнил участник процесса, суд конфисковал денежные средства, полученные по версии следствия от преступной деятельности. Суд также запретил блогеру на 3 года продвигать свой бренд в интернете. Процесс проходил в закрытом режиме. Президент США Дональд Трамп назвал наплыв мигрантов в испанский город Анклав Сеуту вторжением сотен тысяч человек и предупредил, что еще более масштабный кризис угрожает самим Соединенным Штатам, если на выборах в ноябре не победят республиканцы. Почти 9% существующих мощностей нефтепереработки в мире сейчас не работают. Это беспрецедентное сокращение, если не брать в расчет период пандемии коронавируса, заявил глава американского гиганта ExxonMobil Даррен Вудс. Он также поделился прогнозом, что в мире и дальше будет наблюдаться высокая маржа в сфере нефтепереработки, однако это будет приводить к более высоким ценам для потребителей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 19:30. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Цены на бензин снизились в 23 регионах России. По данным Росстата, сильнее всего за прошлую неделю подешевел бензин «Мариэл» почти на 10%. Какие цены сейчас на заправках республики и в других регионах? Отели проигрывают апартаментам в борьбе за туриста. По данным РСТ, в этом году темпы бронирования квартир и апартаментов выросли на 10% и существенно выше, чем у классических отелей. Почему и как к этому относятся ательеры? И армянские коньяки и вина теряют полку. Их продажи за первое полугодие снизились до 12%, пишет «Коммерсант». Ранее Роспотребнадзор приостановил продажи только от 3 армянских производителей, но эффект оказался шире. Почему? Подробности на Business FM. Цены на бензин снизились в 23 регионах России. Это почитала РИА Новости на основе данных Росстата. Сильнее всего за прошлую неделю подешевел бензин в республике Мариэл почти на 10%. Так ли это? И какие цены сейчас на заправках? Бизнес ФМ рассказал таксист из Йошкар-Олы, сотрудник таксопарка «Омега» Василий.
3: Лукойл, так нет, там очереди остались. А участники, типа вот так, эксперт или еще что-то, у них бензин есть. Ну, цены у них понизились, да? 89 утра, да, 95 стоит. Это на час. Заправках. На федералах, типа как Лукойл и Татнефть, там 67 рублей стоит. Там в очереди постоять надо.
4: А очередь всего большая?
3: Бывает, очередь набирается. Машин 40-50 стоит на эти заправки, которые по нормальным ценам продают.
4: То есть это, наверное, сколько? Это минут 40, час?
3: Где-то примерно так, да.
4: Раньше он, еще неделю назад, сколько стоило топливо?
3: На этих, на частных заправках топливо, ну, доходило 95 до 150 рублей. То, что сейчас, да, типа вот на заправках действительно подешевело топливо.
4: Много заправок работает в Йошкар-Оле или все работают?
3: Заправки ТБУ не работает, Лукойл, многие заправки не работают, на них топлива нет. То есть те заправки, допустим, Лукойл, Татнефть, которые не работают, типа там бензин появляется, там вот как раз очереди набирают. Ну а в принципе это такая ситуация, то что да, сейчас приедешь, заправишь и в канистру можно там для садовой техники налить.
4: Ну вот эта вот информация о том, что почти на 10% снижение цен за прошлую неделю, она соответствует действительности?
3: Да, соответствует.
2: Василий, сотрудник таксопарка «Омега» в Йошкар-Оле. В Воронежской и Иркутской области акценник на бензин, по данным Росстата, снизился на 6% с небольшим. Впрочем, хотя в Воронежской области многочасовых очередей на заправках уже нет, разброс цен остается значительным. 95-й на некоторых частных заправках стоит до 113 рублей за литр, рассказывает главный редактор воронежского портала 360Н Владимир Смехнов.
5: Если речь идет о частных каких-то воронежских заправках, то там 95-й доходит до 110-113 рублей. Если говорим о крупных федеральных сетях, то они стараются держать 70-80. Да, пару недель назад еще приходилось в очередях стоять даже за дорогим бензином. Сейчас нет, ситуация нормализовалась, и дизельное топливо в наличии, и 92-й, 95-й, то есть заправиться можно без проблем. Там, где подешевле, придется чуть-чуть постоять, там, где подороже, вообще без очередей. Какую-то острую фазу кризиса мы прошли. Будем ждать реакции ФАС, чтобы все-таки выровняли цены, потому что заправлять 95-й по 113 рублей, ну, такой.
2: Владимир Смехнов, главред воронежского портала 360Н. В Иркутской области частный АЗС серьезно снизили цены, при этом заливают и в канистры, говорит журналист из Иркутска Екатерина Врупаева.
6: У нас есть бензин и на всех АЗС Роснефти, и у независимых поставщиков. И везде действительно снизили. Собственно, Росстат показывает снижение цен на бензин в Иркутской области именно за счет того, что независимые АЗС снизили цены. Прям серьезно снизили. Обычно процентов на 10 выше цены были. Ну так, на глазок. А сейчас они почти приблизились к ценам Роснефти. Очередей на этих заправках нет. Очереди небольшие, 3-4 машины на колонку есть на заправках Роснефти. Но это именно такая традиционная вот эти очереди. Ограничения сейчас даже, кажется, на отпуск бензина в канистры тоже уже нет. Независимые заправки заливают в канистры.
4: А сейчас сколько? 95-й стоит, 92-й?
6: 95-й 68-80, вот так. 92-й 65.
2: Екатерина Врупаева, журналист из Иркутска. Более чем на 5% снизился средний ценник в Тамбовской области и в Карелии. Кроме того, еще в 18 регионах есть совсем небольшие, но все-таки снижение в пределах 3%. Почему отели проигрывают апартаментам в борьбе за туриста? В этом году темпы бронирования апартаментов существенно выше, чем у классических отелей, сообщает Российский союз туриндустрии. За первое полугодие количество бронирований квартир и апартаментов для поездок по стране выросло на 10% год к году. Как к этому относятся отельеры, продолжит Наталья Шашина.
7: Апартаменты выигрывают ценой. За счет отсутствия персонала, завтраков, они не обязаны соблюдать стандарты звездности, а также не должны, за исключением апарт-отелей, вступать в специальный реестр и платить туристический налог. В условиях, когда туристов мало, такой подход дает серьезное преимущество, говорит вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова. В этом году туристический рынок города переживает не лучший сезон. Многие туристы пытаются сэкономить, и идет определенный переток, описывает Буйлова.
8: Это ситуация на рынке. У нас мало туристов в этом году. В Москве, в Санкт-Петербурге, во всех остальных городах, миллионниках сейчас туристов мало. И создали это не апартаменты. Апартаменты просто борются за это малое количество туристов теми способами, которые у них есть. И их способы более удачные. Потому что завтраков не дают, цену сокращают, персонала мало и так далее. Весь рынок гостиниц, все категории средств размещения в одном отдельно взятом городе, они связаны между собой в том смысле, что никто не может прыгнуть выше головы. Все получают туристов с одного рынка, с одного количества туристов. И поэтому такая вот ситуация, что нельзя сказать, что закроются только малые отели. Малые отели закрываются из-за того, что их вытесняют и большие гостиницы, которых стало много, и апартаменты. И поэтому, если апартаментам разрешить много строиться, они вытеснят и малые отели, и гостиницы. А это удар по сервису.
7: Москва решила вопрос радикально. С 24 года в городе перестали выдавать разрешения на строительство апартаментов. В Сочи строительство апарт-отелей и сервисных апартаментов уже обгоняет многоквартирное, занимая почти 70% всей стройки в городе. Инвесторы идут в апартаменты, рассчитывая на высокую доходность. А многие туристы, особенно те, что путешествуют с детьми или большими компаниями предпочитают именно такое жилье, где есть кухня и можно сэкономить, готовя самостоятельно, комментирует директор сервиса бронирования жилья «Квартирка» Сергей Ведерников.
9: Можно отметить повышение предложения. Люди многие видят перспективными вложения именно в недвижимость, и в туристических городах, конечно, самое выгодное использование недвижимости – это использование как туристического жилья, тем более, что сегодня инструменты для такого использования очень хорошо развиты. Допустим, есть такие площадки, как наша, сервисы бронирования, на которых можно размещаться и получать стабильный какой-то приток гостей. Можно отдать свою квартиру, купить ее и отдать управление специализированной компанией. То есть есть там различные технические средства, тоже они получили очень большое развитие, обеспечивающие, допустим, бесконтактное заселение, различные электронные замки и так далее. Разговоры и подходы к регулированию законодательным апартаментов, они уже производятся довольно давно. И даже в 2018 году была попытка полностью запретить краткосрочный найм. Но в целом естественные подходы к тому, чтобы отрегулировать этот рынок, законодателями предпринимаются постоянно. И, в общем-то, что-то еще тут наверняка мы новое увидим.
7: Но ательеры призывают найти баланс, чтобы туристический рынок не превращался исключительно в сдачу квартир посуточно. Например, в Петербурге некоторые гостиницы говорят о падении доходности в этом сезоне на 10%. В этом виноваты не апартаменты, а общее падение потока. Но если не изменить правила игры, ательеры рискуют потерять еще больше. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Нишевый может стать претендентом на слово года. Нишевый обозначает что-то, что рассчитано на узкий круг людей, полная противоположность массовым трендам. В последнее время слово стало все чаще встречаться в речи прохожих и в соцсетях. В частности, из данных медиабанка Integrum следует, если в 2019 году частота его употребления превышала 30 тысяч случаев, то в 2026 году только за полгода более 60 тысяч. В прежние годы в разных рейтингах среди претендентов на слово года было много заимствованных и сленговых слов, например, кринж, ред флаг, имба и другие. О чем говорит появление такого претендента, как нишевый, рассуждает лингвист, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ, доктор филологических наук Максим Крангаус.
10: Можно считать, что это вполне русское слово. Не новое, оно существовало, но интересно, что оно захватило очень большое пространство, стало очень популярным, и, видимо, надо вглядываться в его семантику. Оно ведь такое неангажированное слово, то есть оно не связано ни с политикой, ни с какими-то очевидными модными тенденциями, но вместе с тем, наверное, обозначает что-то важное, что, может быть, даже помогает проникнуть в нашу психологию или в нашу социальную психологию, потому что, значит, для нас вот эта идея нишевости, какой-то, может быть, даже локальности, уютности становится важной. Мы ищем что-то не в большом, в огромном пространстве мира, а находим какие-то важные для себя закрытые пространство.
11: Тут только такие значения или какие-то отрицательные тоже есть?
10: Я бы сказал, что нет, не положительные, не отрицательные. Это мы уже наводим эту оценку. Здесь скорее стремление к такому ограниченному миру, к закрытому от ветров и вьюг. Хочется спрятаться. Если в этом что-то отрицательное, наверное, есть, потому что большой мир слишком угрожающий. И мы хотим как бы локализовать нашу жизнь, сделать ее более спокойной и предсказуемой. Думаю, что если мы хотим найти что-то отрицательное, то вот оно.
11: Год все-таки еще не закончился. Претендент на победу еще какие-то могут быть варианты?
10: Претендент, у него есть такой поверхностный недостаток, что он действительно не привязан ни к каким очевидным событиям. Обычно замечают слова, которые еще связаны. Пандемия, например. Произошла пандемия. Слово «пандемия» взлетело. И нет, все еще слова, связанные с ней. А в данном случае это слово как такое более тихое, более спокойное, но помогающее глубже вглядеться, как я уже сказал, в самих себя. На самом деле это как раз очень важная тенденция, показательная, и в этом смысле слово может быть уже, чем такие яркие слова-ярлыки, связанные с событиями.
2: Максим Крангаус, доктор филологических наук. В 2025 году в России сразу несколько слов получили гордое звание главного в году. На портале Грамота.ру им назвали слово «зумер», а по версии Государственного института русского языка имени Пушкина им стало слово «победа». В варианте издательства «Лингва» словом года настала тревожность. Среди претендентов также была победа, но тревожность у «Лингвы» обогнала конкурента. Чебурашка раздура. Глобальные споры в соцсетях вызвало забавное видео, где детский музыкальный инструмент голосом Чебурашки произносит короткую фразу. Вот только каждый слышит эти слова по-разному. Сергей Гордеев готов провести для вас эксперимент.
12: Со времен дискуссии из-за цвета платья, которое то ли в синюю полоску, то ли в белую, в интернете новая война мнений. Всех разделила игрушечное пианино. После нажатия на клавишу инструмент проигрывает мелодию и фразу. Одни четко слышат слова «ты где?», другие уверены, что голос произносит «это не я». А что скажете вы? Послушайте. А теперь подумайте о противоположной фразе. Просто мысленно держите ее в голове и послушайте еще раз. Готовы? Поехали. Ну как, сработало? Если вы так же, как и я, услышали две разных реплики, поздравляю, мы с вами в лагере неопределившихся. Ну а если каждый раз слышали одинаковые слова, то это тоже мнение. И, кстати,

0: Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
1: Говорящие фамилии на Бизнес-ФМ. Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек. Успеть за 10 секунд на Бизнес-ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
2: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
3: Ценные бумаги.
2: Норникель может вернуться к вопросу о промежуточных дивидендах. Компания также подтверждает прогноз инвестиций в размере 240 миллиардов рублей на 2026 год, заявил первый вице-премьер, финдиректор Норникеля Сергей Малышев. Ранее Норникель отчитался по МФСО за первое полугодие. Чистая прибыль выросла в 2,4 раза.
3: Отчеты и планы.
2: Ил-114-300 пройдет испытание в Узбекистане при экстремальной жаре. Самолет совершит более 30 полетов в условиях высоких температур, сообщили в Ростехе. Турбовинтовой Ил-114-300 отправился туда, где климат не прощает инженерных ошибок. Лайнер совершит беспосадочный перелет из подмосковного Жуковского в узбекскую Бухару, отмечается в сообщении. Австрийский Raiffeisenbank возобновит усилия по продаже российского бизнеса. Но пока основной стратегией остается его постепенное сворачивание, говорится в презентации группы полугодовой отчетности. Raiffeisenbank International отмечает, что все ограничения по отношению российского подразделения продолжают действовать. Простого пути осуществить эту сделку нет, но мы должны продолжать попытки продать актив, сообщил CEO компании Майкл Хёллер на конференц-звонке в пятницу. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
4: В Москве вы слушаете Бизнес ФМ. Армянский коньяк теряет полку. Продажи в России коньяка и вина из этой страны за первое полугодие снизились на 11-12%. Такие данные участников рынка приводит «Коммерсант». Роспотребнадзор, напомню, приостановил продажи только от трех армянских производителей. Это «Веде Алка», «Абавянского коньячного завода» и «Вина коньячного дома Шахназарян». Формально ограничения затронули только эти компании, но эффект оказался шире, говорит доцент президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
5: Часть импортеров и дистрибьюторов стала осторожнее работать с армянским направлением в целом, меньше формировать запасы и аккуратнее планировать поставки. Для алкогольного рынка неопределенность всегда была болезненной. Это деньги, замороженные в товаре, логистика, маркировка и риск новых ограничений. Поэтому доля армянского коньяка действительно в России снижается. За первое полугодие текущего года продажи армянского коньяка в нашей стране упали на 12%. При этом весь рынок коньяка, если говорить о розничной реализации, снизился на 4,6%. Можно ли говорить в этой ситуации о негативном фоне вокруг армянского коньяка? Ну, конечно, можно. Но я бы не стал при этом утверждать, что этот фон одинаково ударит по всем брендам.

0: трендом. Сильнее всего рискуют менее известные массовые марки, особенно в нижнем ценовом конечном сегменте. Покупатель в период неопределенности чаще выбирает понятный, знакомый ему бренд, которому доверяют. Поэтому такие армянские коньяки, как, не знаю, Ной или Арарат, находятся в более устойчивом положении. У них высокая узнаваемость, историческая репутация и своя уже целевая аудитория. Но если напряженность вокруг армянского алкоголя сохранится, косвенно это может затронуть и крупные бренды через осторожность импортеров, сокращение запасов и изменение полочной политики крупных федеральных розничных сетей.
1: Максим Черниговский, доцент президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка. Как считают эксперты, частично освободившееся место займут российские производители, также коньяки из Грузии, Азербайджана и Узбекистана. Однако полностью заменить армянский коньяк быстро невозможно. У него в России сильная еще советских времен репутация. Поэтому с рынка он сразу не исчезнет, но его доля, скорее всего, будет постепенно сокращаться. Италия приостановила действие Шенгена с Испанией из-за массового притока мигрантов в Сеуту, а Франция разместила на границе с Испанией войска и самолеты. Ранее сама Испания направила в Сеуту армейские подразделения, после чего более 30 тысяч прорвавшихся нелегалов из Марокко вернулись назад, и еще около 30 тысяч пока остаются там. Что спровоцировало такой массовый прорыв мигрантов и ждать ли новых волн? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. А сейчас шпионская история перерастает в судебную драму. Против компании Netflix подали иск после того, как из офиса корпорации украли жесткий диск с не вышедшим в прокат фильмом «Fortitude». Истцы сами создатели картины, они уверены, что медиагигант проявил халатность. В деталях этой почти голливудской истории разбирался Сергей Гордеев.
2: Подробности. В основе сюжета шпионского триллера «Fortitude» реальная операция союзников по дезинформации немцев во время Второй мировой. Они заставили их поверить, что высадка войск будет либо в районе Паде-Кале, либо в Норвегии. И Гитлер в итоге поверил. А вот Netflix, создатели фильма, кажется, доверяют не сильно. И в краже жесткого диска с копией ленты обвиняют саму компанию. Хотя начиналось все как в хорошей мелодраме. Руководители Netflix влюбились в «Fortitude» с первого взгляда. Выразили заинтересованность в приобретении прав на картину, как только получили рекламные материалы в декабре прошлого года. 15 июня продюсер ленты лично привез в офис медиагиганта жесткий диск с рабочей версией фильма. Сотрудники должны были протестировать кино. Обычная практика перед большим релизом. Накопитель оказался незащищенным. Но ведь отношения создателей и дистрибьюторов были уже на серьезном уровне. Но именно это и стало поворотной точкой сюжета. Спустя 10 дней фильм украли. Netflix разводит руками, мол, у нас такое впервые. Наверное, это пираты решили украсть картину перед прокатом. Но сердце создателей окончательно разбито. А дальше развод, точнее судебный иск на круглую сумму в 105 миллионов долларов. Но потеряны не только деньги, но и честь. Как говорится в заявлении, Netflix лишил фильм актеров и создателей возможности получить признание, которое, вероятно, принесла бы организованная мировая премьера. Здесь, вероятно, должна звучать грустная музыка.
1: Кстати, «Fortitude» уже не впервые оказывается в центре скандала. На этапе создания ленты судебный иск был подан против Мартина Скорсезе. От известного режиссера требовали вернуть 500 тысяч долларов за невыполненную работу. Над фильмом Скорсезе согласился помочь с подбором актеров и режиссера, получил деньги, а потом исчез. В марте 2024 года стороны мирно урегулировали конфликт.
3: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
5: Тоже отдых. Сельский или агротуризм – это кратковременная интеграция городских жителей в деревенскую жизнь. Такой вид туризма распространен в Европе, в основном во Франции, Испании и Италии, а также в развивающихся странах вроде Камбоджи или Коста-Рики. Уставшие от городской суеты и вечной занятости люди приезжают в деревню, чтобы вставать с петухами, а не по будильнику, доить коров, кормить кур и собирать урожай вместо того, чтобы решать офисные проблемы. За небольшую плату, а иногда и вообще без денег, турист получает еду и кров в обмен на добровольное участие в сельхозработах. Часть времени посвящена изучению культуры и обычаев местного населения. В России это направление туризма развивается слабо. Специалисты считают это потому, что у многих и так есть дачные участки или бабушки, которые живут в деревнях.
4: Тоже отдых на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
6: Иногда человеку месяцами не удается найти новую работу. Он отправляет резюме, ходит на собеседование, получает отказы или слышит «мы вам перезвоним». Но проходит совсем немного времени, он подписывает оффер, выходит в компанию, осваивается, и вдруг ему начинают звонить с новыми предложениями. Парадокс? На самом деле нет. Давайте обсудим, почему все начинают звонить, когда ты уже подписал оффер. Ну где вы были месяц назад? Я наконец-то получил хороший оффер, и на меня тут же посыпались предложения. Почему так? Этот вопрос я слышала десятки раз за годы работы в Executive Search. И вот другой пример. Сотрудник несколько лет просит пересмотреть зарплату. Руководитель отвечает: «Сейчас не время, вернемся к этому позже». Но стоит сотруднику получить предложение от другой компании и сказать начальству, что он готов уйти, как неожиданно находятся и бюджет, и возможность повысить доход, и слова о том, насколько он важен для команды. А что изменилось за несколько дней? Практически ничего. Человек не стал более профессиональным за одну неделю, не получил новых навыков, не защитил еще один диплом. Изменилось только одно – его ценность подтвердил кто-то еще. В психологии это называется социальным доказательством. Когда кто-то уже сделал выбор, другим становится проще принять такое же решение. Работодатель думает, если этого специалиста уже выбрала крупная компания, значит вероятность ошибки ниже. Именно поэтому занятость очень часто воспринимается рынком как дополнительный знак качества. Но здесь важно помнить одну вещь. Отсутствие работы совсем не означает, что специалист стал менее ценным. Иногда это просто период поиска, а иногда сознательная пауза между проектами. Порой это возможность теленанять сильного профессионала без борьбы с текущим работодателем и без дорогостоящих контроферов.
4: Карьера на Бизнес FM. Все золото мира. Самую известную попытку добыть золото из морской воды предпринял немецкий химик Фриц Габбер в 20-е годы прошлого века. Он исходил из сложившихся представлений о том, что в одной тонне морской воды содержится более 1 миллиграмма желтого металла. То есть во всем мировом океане около 8 миллиардов тонн. По расчетам, такая концентрация с учетом огромной сложности извлечения драгметалла могла дать проекту 20-процентную прибыль. Однако анализы воды, проведенные в разных точках мирового океана, показали, что реальное содержание золота в 1000 раз меньше. Современные исследователи предполагают, что океаны содержат в себе всего около 15 тысяч тонн золота. Для сравнения, сегодня в год во всем мире добывают около 3,5 тысяч тонн желтого металла.
7: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Общие потери украинской армии за время спецоперации составляют от 1 до 3 миллионов военных, включая тяжело раненых, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Соединенные Штаты никому не передавали технологии производства ракет «Патриот». Такое едва ли произойдет. Это оружие может быть направлено и против Вашингтона, заявил президент США Дональд Трамп. Президент США также заявил, что объяснил Зеленскому на встречу в минувший вторник сложности с возможной передачей США ракет «Патриот» и «Томагавк» Киеву.
9: Глава американской нефтяной корпорации «Шеврон» Майк Вирт заявил, что не видит угрозы продолжительной остановки работы Каспийского трубопроводного консорциума в результате ударов ВСУ. Перевалка нефти с терминала КТК была приостановлена после того, как танкеры подверглись целенаправленной террористической атаке беспилотников. МИД Казахстана заявил 19 июля, что рассматривает такие атаки на суда, задействованные в транспортировке нефти КТК, как посягательство на интересы страны. Как сообщил 23 июля пресс-служба Министерства энергетики Казахстана, погрузка нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме временно приостановлена в целях безопасности. Администрация США считает Международный уголовный суд МУС нелегитимной организацией и начали предпринимать усилия, чтобы привести его к порядку, заявил в пятницу госсекретарь Марко Рубио. Ранее Рубио уже заявлял, что Штаты намерены полностью реформировать МУС, поскольку считают его угрозой для суверенитета страны. Юрисдикцию Международного уголовного суда не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На работу со своего склада, демпинг и даже самовыкупы. Так селлеры пытаются решать проблемы вывода товаров со склада в Валберес после серии атак на них. С какими проблемами они сталкиваются? Италия приостановила действие Шенгена с Испанией из-за массового притока мигрантов в Сеуту, а Франция разместила на границе с Испанией войска. Ранее сама Испания направила в Сеуту солдат, еще более 30 тысяч нелегалов из Марокко вернулись назад, а еще около 30 тысяч пока остаются там. Что спровоцировало такой массовый прорыв мигрантов и что дальше? И бизнес теряет оптимизм. По данным РСПП, в июле индекс делового климата снизился до 42,4 пункта. Это минимум за последний год. Компании все чаще сокращают инвестиции, жалуются на падение спроса, сбои в логистике и неплатежи. О состоянии бизнеса и перспективах мы спросили у предпринимателей. Подробности на Бизнес FM. Работа со своего склада, демпинг и даже самовыкупы, как селлеры пытаются решать проблемы вывода товара со склада Файлберрис. К сожалению, атаки на логистическую инфраструктуру крупнейшего российского маркетплейса не прекращаются, и продавцы Файлберрис пытаются спасти хотя бы то, что у них еще осталось на складах площадки. Иван Медведев подробнее.
12: За последние пару недель даже люди, далекие от внутреннего устройства торговли на маркетплейсах, выучили аббревиатуры ФБО и ФБС. Первое означает хранение товаров на складе маркетплейса. Второе – торговля с собственного склада. И все, кто может, переходят с ФБО на ФБС, говорит продавец Wildberries Сергей.
13: После ситуации с электростали мы перестали вообще куда-то отгружать и распродавали то, что было на складах. Стратегия сейчас практически у всех, она только одна. Если кто-то и делает отгрузки на склады, то это с очень маленькой глубиной оборачиваемости. То есть, ну, условно, запас на неделю. Обычно раньше мы делали на месяц, могли на 2 месяца сделать. А основная масса вообще перестала что-то хранить на складах и отгружает все от себя.
14: А удалось ли распродать остатки на других складах или, может быть, как-то их вывести?
13: Вывозить точно мы ничего не стали. Это было и экономически невыгодно, и физически невозможно. Заявки на возврат практически у всех висят без обработки. И опять же, стоимость возврата – это 200 плюс по товару, то есть от 200 рублей и выше. Экономически зачастую нецелесообразно вообще какие-то вещи вывозить. Распродать, да, удалось достаточно много, но, в принципе, есть у нас еще крупные склады, где еще достаточно много тоже всего осталось.
12: Другие селлеры решили во что бы то ни стало как можно быстрее распродать все, что у них остается на складах Wildberries, потому что вывозить бессмысленно. Такие продавцы демпингуют, но помогает не всем. Например, как рассказал нам селлер Дмитрий, в категории товаров красота всегда действует скидка постоянного покупателя от Wildberries. До атак на склады она доходила до 40%, а теперь Marketplace сократил ее до 10-18%. В совокупности для сейлера это стало торговлей в минус, а для покупателя товар стал еще дороже, чем был, говорит Дмитрий.
15: Шампунь объемом 1 литр стоил неделю назад 580 рублей, то сейчас он стоит 840 рублей. Это существенная разница. И как при таких условиях можно распродать, пока мы не понимаем. Потому что если поддерживать ту же стоимость, что и неделю назад, то это такие минусы с учетом комиссии, стоимости логистики, тогда, наверное, пускай горит. Потому что я не знаю, что еще с ними делать можно. Потому что розница, эти товары стоят гораздо дешевле. И, опять же, сейчас везде по Москве баннеры «Помогите заказам». Слушайте, ну покупатели, они же тоже считают деньги. Оставьте СПП, не надо этих баннеров. Мы сами все продадим.
12: Еще один отчаянный шаг, который обсуждают селлеры – самовыкупы, когда ты сам заказываешь свои же товары. Раньше этот инструмент использовался для продвижения карточек в выдаче. И если площадки выявляли это, то строго наказывали таких продавцов. Теперь для некоторых селлеров приоритеты изменились. Однако владелец нескольких компаний, продающих товары на Wildberries, Максим Попов, призывает хорошо подумать, прежде чем использовать этот сомнительный инструмент.
13: Пытаться заказать самим у себя, тут продавец может просто еще с дурацкой историей столкнуться. Существуют на Wildberries, в том числе на площадке, такие боты специальные, которые, если резко снизить цену, они выкупят мгновенно ваш товар, то есть вы его лишитесь, по сути, по очень дешевой цене. Поэтому надо, чтобы очень аккуратно продавцы с этим действовали. И они не заплатят, это экономически невыгодно. И еще и есть шанс, что если они захотят цену скинуть, то они не сами у себя купят, выкупят у них все боты. Самый правильный путь, на самом деле, это, естественно, увеличить продажи. Причем не сбросом цены это нужно делать. То есть, опять же, проблема-то в чем? Многие селлеры побежали сбрасывать цену. У них была цена, не знаю, 1500 рублей, они поставили 1200, в надежде, что они будут сейчас дешевле конкурентов, их начнут больше покупать. Но конкуренты-то тоже увидели и тоже поставили цену 1200. В итоге селлер единственное, что сделал, это просто сделал так, что у него этот товар сейчас стоит дешевле. Правильный путь в этом случае, это очень экстренно увеличивать количество рекламы правильно настроенной, поработать с карточкой, но это сделать так, чтобы этот товар купили. Или добавить внешнюю рекламу через соцсети, это сейчас тоже отлично работает.
12: Параллельно селлеры, особенно те, у которых нет своих складов, или же они уже переполнены, пытаются найти свободные помещения на аутсорсе. Боксы, контейнеры и все, что угодно, где можно хранить товары в надлежащих условиях. Но тут возникает вопрос, где потом все это продавать. Особенно с учетом того, что даже при схеме ФБС товары все равно проходят через сортировочные центры маркетплейса. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
11: Еще два логистических объекта в Wildberries сегодня атаковали беспилотники. Один из них в Зеленодольском районе Татарстана. Атаку, по данным властей, удалось отразить. Пострадавших нет, как и разрушения в результате падения обломков дронов. Складской комплекс работает штатно, как и соседний склад «Озон», он не пострадал. Еще дроны ударили по Волгограду, там на складе «Wildberries». В результате атаки возник пожар, пострадавших на объекте нет. Бизнес теряет оптимизм. Настроения российского бизнеса продолжают ухудшаться. По данным Российского союза промышленников и предпринимателей, в июле индекс делового климата снизился до 42,4 пункта. Это минимум за последний год. Компании все чаще жалуются на падение спроса, сбои в логистике, неплатежи со стороны партнеров и сложности с обновлением оборудования. Кроме того, бизнес сокращает инвестиции, все чаще экономит. О состоянии российского бизнеса и его перспективах Бизнес ФМ спросил у предпринимателей.
10: Бизнес говорит.
16: Гендиректор проектно-строительной компании «Атлант» Дмитрий Минин.
17: Бизнес сейчас чувствует себя сложно. Есть достаточно много надзора со стороны государственных органов, которые пытаются забрать побольше с бизнеса. Заказчики не выделяют бюджеты. То есть сейчас нет бюджетов на наши виды работ. За счет того, что порезаны бюджеты у государственных структур, соответственно, и наши объемы упали. За этот год бизнес сократил порядка 45% персонала, обрезали бюджеты свои внутренние по там, внутренним расходам компании. Соответственно, сейчас ждем и очень сильно хотим, чтобы рынок немножко пошел наверх. Пока этого нет.
16: Основатель сети «Имидж лабораторий Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
18: Логистические цепочки, конечно же, на нас повлияли, и меньше иностранных брендов мы пережили. Уход крупных брендов, Велы, там остаток в Ареале. Я вижу, что именно в этом году крупные производители российские соединяются с большими блогерами, парикмахерами и делают, например, свои бренды. Да, конечно, история с Wildberries не сильно поддерживает, но это масс-маркет. Например, вся профессиональная косметика имеет в основном офлайн-дистрибьюцию, поэтому тут в этом году нас в этом плане меньше коснулось. Но я вижу, что создаются маленькие широкие маркетплейсы, профессиональные, задача которых снабжать небольшими заказами, в том числе и маленькие салоны красоты. Чуть проще стала упаковка. Наши коллеги, друзья и братья из Беларуси делают супер упаковку, поэтому в этом плане мы не страдаем. На полках все равно остается хорошая косметика. Но еще один тренд. Мы падаем из люксовых сегментов, который вообще уже почти умер, и двигаемся к такому национальному премиуму. То есть снижается классовость потребления. Это нормально, потому что потребности чуть-чуть меняются. Потребитель меняет свои вкусы. Клиенты стали ходить реже, но продолжают баловать себя. И, скорее всего, индустрия станет экономикой впечатлений.
16: Генеральный директор компании «Ангарстройинжиниринг» Сергей Поляков.
19: Дела обстоят не очень хорошо. Оборотки не хватает ни на что. Заказов очень мало. Все инвест-проекты наших заказчиков постоянных, с кем мы работали, стоят на паузе, в лучшем случае, а многие вообще закрыты. Перспективы какие? С продуктовой линейкой работаем, а ищем новые рынки сбыта. Вероятно, они есть перспективы, но ресурсов не хватает, чтобы все полноценно раскрутить. Есть некоторые направления, по которым мы потихоньку двигаемся. У нас огромное количество сельхозпроизводителей, клиентов. Все заморозили все свои стройки, потому что финансы идут на приобретение дизельного топлива, так как посевная прошла, потом обработка культур и сейчас уборочная. Все деньги уходят на топливо. При этом не продается еще даже прошлогодний урожай. Поэтому на нас это прям напрямую повлияло. Заказов очень мало.
1: Частично негативные тенденции российского бизнеса показывали и июньские индексы деловой активности S&P Global. PMI в промышленности составил немногим более 50 пунктов, а в сфере услуг 48,2. Искусственный интеллект вновь вышел из-под контроля и опять взломал посторонние системы. На этот раз это была модель от американской Anthropic. После того, как на прошлой неделе OpenAI сообщила о подобном инциденте, Anthropic решила провести проверку и обнаружила сразу 3 случая, когда ее модели выходили за пределы изолированной среды, так называемой песочницы. В рамках тестирования перед моделями Claude поставили задачу захватить информацию, которая спрятана на другом компьютере в интернете, и все это было частью симуляции. Однако, цитата, по недоразумению между Anthropic и ее партнерами у модели остался доступ в сеть. Они приняли реально существующие системы за часть симуляции и атаковали их, в результате чего им удалось их взломать. Кто от этого пострадал, не уточняется. Утверждает, что ни Anthropic, ни взломанные организации даже не заметили атак. Первый такой случай произошел еще в апреле, но сообщается о нем только сейчас. Комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
20: Модели, во-первых, они как и оружие используются. Понятно, там подрядчики основного государства, там и Минобороны, и все, что связанное. Плюс это же как инструменты и проверки безопасности, то есть условно белый пентест, там оценка кода. Поэтому действительно это и используют для тестов. То, что модели действительно взламывают там другие компании, это часто появляется, но связано только с тем, что предоставляется доступ к интернету, и чтобы и против ИИ противостояло, так называемая модель против модели, модели нужно обязательно предоставить доступ к СЗИшкам, к инфраструктуре, и ее поведение никто не знает. То есть, если она решит, что нужно отключить инфраструктуру, там, и удалить еще что-то, чтобы не было взлома, это нанесет больше ущерб, чем проникновение и так далее. То есть, ИИшка сейчас на текущий момент может быть использована как построение новой методологии, которой нет. Ну, то есть, прорабатывать, улучшать в зависимости от атак, только как рекомендательное. Потому что ИИ не может понять, как это повлияет на бизнес-процессы и реальную работу.
21: Как тогда бороться?
20: Если выполнять базовые требования к мониторингу базовой защиты, но и действительно меняет мир кибербезопасности. Следующий этап это будет уже не обучение для проникновения, а обучение для защиты, когда ИИ будет в реал-тайме все атаки отбивать.
1: Александр Кукульчук, Calibrity Group. В Штатах, как пишет Bloomberg, более 1000 сотрудников и компаний подписали петицию, призывающую американское правительство более тщательно регулировать темпы развития искусственного интеллекта.
22: Реклама.
23: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
24: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
25: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-250-671.
26: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
27: Деньги.
0: Слово «полтина» в древнерусской письменности появилось в XII веке. Но на протяжении нескольких столетий существовало лишь в одном значении – «обрубленный слиток». Наименованием денежной единицы полтина стала после того, как рубль начали делить вдоль. С началом чеканки монет достоинством в полрубля появилось слово «полтинник». Именно это название закрепилось за монетой в 50 копеек.
2: История денег на Business FM. Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Скоро на Business FM.
26: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Авликулиев. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках России, привлекающих наибольший объем депозитов в третьей декаде июля, выросла по сравнению с предыдущей декадой и составила 12,85% годовых. Об этом говорится в материалах Банка России. Согласно данным регулятора, в первой декаде июля ставка составляла 12,79% годовых, во второй декаде 12,83% годовых. Импорт из России в Сербию в первом полугодии снизился на 19,2%, а экспорт из Сербии в Россию на 11,2% относительно первого полугодия прошлого года. Об этом сообщило Республиканское управление статистики Сербии. Согласно данным полугодового отчета, объем российского импорта составил 596 миллионов 200 тысяч евро в 2025 году, за тот же период 737 миллионов 700 тысяч. Сербский экспорт в Россию за полгода составил 357 миллионов 400 тысяч евро. За тот же период прошлого года он был на уровне 402 миллионов 400 тысяч евро. Торжественная церемония спуска на воду нового сухогруза проекта РСД-59 состоялась на Нижегородском заводе Объединенной судостроительной корпорации «Красная Сорма». Суда этого типа относятся к классу «Волга-Дон-Макс» и предназначены для смешанного река-море плавания. После спуска на воду судно будет достраиваться на воде, после чего отправится на ходовые испытания. Лайнер Ил-114-300 прилетел в Узбекистан для прохождения дополнительных сертификационных испытаний в условиях экстремально высоких температур. Лайнер совершил беспосадочный перелет из подмосковного Жуковского в Бухару, преодолев более 2700 километров за 6 часов 15 минут. Сообщает Ростех, в Узбекистане самолет совершит более 30 полетов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Двадцать 16 в Москве. Вы слушаете Business FM.
26: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
5: В российский теневой прокат вышел самый ожидаемый фильм лета «Одиссея». В четверг Кристоферу Нолану исполнилось 56, так что поход в кино – отличный вариант отпраздновать. Экранизация поэмы Гомера уже возглавила прокат в ближнем зарубежье и бьет рекорды мировых сборов, несмотря на неоднозначные отзывы. На кинокритика Ларису Мулякову «Одиссея» Нолана произвела впечатление.
6: Это самый грандиозный его фильм за 28 лет, созданный на основе литературного грандиозного памятника, но лично им самим. Это в широком смысле гуманистическая картина. Пафос есть, нет плакатности. Пафос вообще присущ американскому кино. И в этом пафосе все прочеловеческое. Это главная мысль Нолана, что цена человеческой жизни велика, больше, чем самые грандиозные мировые победы.
4: победы в многолетних войнах. Сохранив основные линии мелодии этой поэмы и основных героев, он пожертвовал, конечно, очень многим ради того, чтобы фильм смотрелся. Он и так достаточно большой. Он снял блокбастер о конце цивилизации, внутрь которого он вложил семейную драму. Она есть в эпосе Гомера, но он вытащил это все его фильмы о семье, о возвращении любви, о возвращении в дом, в память. Поэтому сошлись идеи поэмы с идеями лично автора Нолана. Мы понимаем, что это эпос, отчасти сказка, и подключение к такого рода жанрам очень сложное у зрителя. Всегда есть некоторая отстраненность, понимание, что нет настоящих сегодня таких коней гигантских, троянских, в которые может вместиться армия волшебных героев и волшебников, и ведьм, и заговоров. Но мы в это охотно верим, потому что это как раз волшебство экрана и волшебство источника.
5: Кинокритик Лариса Малюкова про «Одиссею» Кристофера Нолана, которую уже можно увидеть в российском теневом прокате.
26: Выставки.
5: В Третьяковке открылась небольшая, но знаковая выставка Павел Третьяков и Василий Поленов. Проект красиво приурочили к 170-летию галереи. В экспозицию вошли все главные работы Поленова из коллекции Третьяковки, но главный экспонат – «Христос и грешница» из Русского музея. О выставке рассказывает ее куратор Вера Бодунова.
7: История взаимоотношений Павла Третьякова с Василием Поленовым началась еще с 70-х годов. Третьякову на Поленова предложил обратить внимание Иван Крамской, который был советником в 70-е годы Третьякова по формированию его коллекции. Павел Третьяков приобрел первую картину Василия Поленова в своем собрании. Это картина «Право господина». Далее развивались отношения, они переросли уже в такое творческое сотрудничество между художником и меценатом. Но одну картину, главный шедевр Поленова «Христос и грешница», Третьякову приобрести не удалось. Несмотря на его горячее намерение, картину приобрел, как известно, император Александр III. Сейчас как раз вот на нашей фокус-выставке мы имеем возможность ее увидеть, включенный в контекст вот этой коллекции шедевров Василия Поленова, собранной Павлом Третьяковым. На этой фокус-выставке мы как раз сделали ракурс, который бы показал собирательскую сторону Павла Третьякова, когда он начал приобретать уже зрелый период. Вот эта картина «Московский дворик», она тоже представлена на выставке. И, естественно, это серия восточных этюдов вместе с картиной «Христос и грешница», которая предшествовала циклу из жизни Христа, на которой Василий Поленов работал до конца своей жизни. Представлены две больших работы Поленова, также приобретенные Третьяковым. Это картина «На Тиврятском Генисарецком озере» и картина «Среди учителей». Пускай выставка небольшая, но мы имеем возможность рассмотреть всю эволюцию творчества художника на основе собрания Павла Третьякова.
5: Это была куратор проекта «Павел Третьяков и Василий Поленов» Вера Бодунова. Выставка в Третьяковке открыта до середины января следующего года. 6+.
26: Путешествия.
5: В Суздале в эти выходные ежегодный праздник огурца. Проходит в 24-й раз. В этом году Владимиро-Суздальский музей-заповедник впервые проведет фестиваль в расширенном двухдневном формате. Какими будут новшества, а в чем традициям изменять не станут, рассказывает заместитель гендиректора по развитию Владимиро-Суздальского музея-заповедника Юлия Василенко.
8: Уже есть полюбившиеся какие-то забавы огуречные. Каждый год, которые проходят малосольные танцы, в которых люди танцуют и в банках солят огурцы, трясут во время танца, и потом все дегустируют. В этом году какие-то новые конкурсы тоже появятся. Забавы, огуречный тир, огуречный квиз. Понятно, что все будут пробовать огурцы, это основа. Кроме всего прочего, конечно, это карнавал. Несмотря на то, что мы не проводим прямо официально какое-то соревнование по костюмам, люди целый год шьют костюмы, приезжают и просят вручить им призы. в общем-то, соревноваться за эту историю. Нового — это, ну, в общем, музыкальные группы, которые играют народную музыку в каком-то современном исполнении. Каждый год у нас меняется. В этом году у нас будет Влада Миравия, специальный гость, такой прям хедлайнер, я бы даже сказала. Полынь фолк у нас будет, Бума на второй день. Для молодой аудитории под них устраивают целые хороводы люди. Вот, например, «Засолочная изба», которая существует практически с первого года, и даже сотрудники солят огурцы, там уже собралось огромное количество рецептов, которые названы даже именами некоторых бабушек, которые эти рецепты изобретали, соревновались в этих рецептах. Причем солятся они еще на основе разных трав, которые выращиваются здесь же в Суздале, в Спасо-Ефимовом монастыре, в аптекарском огороде. То есть это такое очень связанное что-то с землей.
5: Юлия Василенко из Владимиро-Суздальского музея-заповедника о том, каким в эти выходные будет праздник огурцов в Суздале 0+.
26: Театр.
5: Большинство театров давно на каникулах, но кое-где продолжают выпускать премьеры. Например, в независимом Московском театре труда сегодня впервые сыграют спектакль кабаре «Летучая чайка» 16+. Обещают снабдить знакомый чеховский сюжет канканом, шансоном и сатирическим конферансом. Мы спросили режиссера «Летучей чайки» Дениса Ясика, почему ему стало любопытно взглянуть на чайку через такой необычный формат.
9: Если честно, про это нужно спрашивать у художественного руководителя театра труда Алены Лиско, потому что это была ее идея. Она обратилась ко мне с этим предложением поставить чайку в жанре кабаре. Для этого она мне дала послушать музыкальный материал. Это песни Анастасии Мордвиновой, цикл песен, их всего 6, которые были написаны, посвящены, вдохновлены пьесой Чехова «Чайка». Я неделю думал, нужно ли это делать. Потом решил все-таки взяться за это дело и окунуться в это колдовское озеро, которое описано в пьесе Чехова «Чайка». Многие песни написаны в позиции уже, когда многие действия в пьесе произошли, поэтому мне приходилось отталкиваться от текста песен, поэтому пришлось написать свою инсценировку. Действие происходит спустя 20 лет после событий, которые произошли в пьесе Чехова. Пьеса Чехова интересна тем, что жанр обозначается автором комедии, а пьеса при этом начинается со слов «Почему мы ходим в черном?» Это траур по моей жизни и заканчивается самоубийством главного героя. Мне хотелось в своей постановке раскрыть тех персонажей, которые участвуют в этом спектакле, со всех сторон, чтобы каждый понял этого персонажа, чтобы не было плохих и хороших. Мне кажется, в этом есть какой-то секрет про существование, чтобы все друг друга понимали. Может быть, тогда многих бы конфликтов не было.
5: Денис Ясик, режиссер, про свой новый спектакль «Кабаре. Летучая чайка» в Театре труда. Премьера 31 июля, далее будет 25 августа. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
26: Предпоказ на «Бизнес-ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
12: Уже сегодня криптомайнеры потребляют электричество столько же, сколько целая Польша. А что будет дальше? Такими новостями мы пугали себя еще 3 года назад. Эти годы прошли, Польша никуда не делась, майнеры никуда не делись. 138 тераватт-часов в год по данным Cambridge Digital Mining Industry Report за 2025 год. Но главными пожирателями электричества в хай-теке майнеры быть перестали. Пока мы смотрели на них, подросли другие сектора. Говорят, что данные – это новая нефть, не точно в рамках более близкой мне метафоры данные авиационный керосин, на котором летает современная экономика. А вот нефть – это электричество. Старая нефть замедляется. Глобальное потребление в 2024 году выросло всего на 0,8%, вдвое медленнее, чем годом раньше. Новая нефть идет в разнос. Глобальное потребление электроэнергии в 2024 году плюс 4,3%, вдвое быстрее среднего за десятилетие. В хай-теке все еще быстрее. Дата-центры, обслуживающие искусственные искусственный интеллект в прошлом году потребили 485 тераватт-часов, плюс 17% по году. Индустрия растет интенсивно и экстенсивно одновременно. Каждый запрос обслуживается эффективнее предыдущего, но пользователей все больше, задачи сложнее, агенты работают круглосуточно. Эффективность не успевает за аппетитами. Следом за дата-центрами разгоняются электроавтомобили. Технология, которую принято называть зеленой. В 2024 году плюс 60% потребления по году. Электроавтомобиль не сжигает бензин, он использует сетевое электричество, а вот оно до сих пор в значительной степени производится из угля. Прогноз Международного энергетического агентства на 2030 год. Дата-центры 950 тераватт-часов, электроавтомобилей 780. Кратный рост. Форду приписывают фразу «производите автомобили, и дороги появятся, подпишусь». Думаю, что для полезного искусственного интеллекта и быстрого электроавтомобиля электричество всегда найдется.
26: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 20:28 московское время, у микрофона Сердар Авликулиев. В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель, трое ранены, сообщили в оперативном штабе региона. Системой ПВО уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта, сообщает Росавиация. Возможны корректировки в расписании рейсов, меры приняты для обеспечения безопасности полетов, говорилось в сообщении. К этой минуте ограничения в аэропорту Внуково сняты. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что и России, и Украине придется пойти на компромиссы для решения кризиса. Никто не хочет уступок, но им обоим придется пойти на уступки для соглашения, сказал он журналистам. При этом Трамп отметил, что и Киев, и Москва хотят заключить соглашение. По словам Трампа, ранее он думал, что урегулировать украинский кризис будет проще, чем оказалось в реальности. Мировая добыча нефти в этом году снизится минимум на 3%, говорится в полугодовом обзоре Wood Mackenzie. Ее январский прогноз предполагал рост добычи на аналогичную величину. Также глобальные поставки СПГ в этом году из-за Катара сократятся минимум на 2%. В январе же ожидалось плюс 8%. При средней цене нефти Brent на уровне в $90 за баррель мировые нефтегазовые компании в этом году могут получить денежный поток в размере 495 миллиардов долларов, отмечается в новом обзоре. Это более чем в два раза превышает январский прогноз, основанный на цене Brent $60 за баррель. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 20:30, студия Алексей Панчуреев. Здравствуйте. Италия приостановила действие Шенгена с Испанией из-за массового притока мигрантов в Сеуту, а Франция разместила на границе с Испанией войска. Ранее сама Испания направила в Сеуту солдат, после чего более 30 тысяч нелегалов из Марокко вернулись назад. Ну а десятки тысяч пока остаются там. В чем причины прорыва мигрантов и что дальше? Отели проигрывают апартаментам в борьбе за туристы. По данным РСТ, в этом году темпы бронирования квартир и апартаментов выросли на 10% и существенно выше, чем у классических отелей. Почему и как к этому относятся ательеры? Армянские коньяки и вина теряют полку. Их продажи за первое полугодие снизились до 12%. Пишет Коммерсант, ранее Роспотребнадзор приостановил продажи только от трех армянских производителей, но эффект оказался шире. Почему? Подробности на Business FM. Мигранты из Марокко продолжают штурмовать испанскую Сеуту. Этот город-полуанклав, он расположен в северной части Африки, но является территорией Испании, следовательно, это часть Евросоюза. Италия в одностороннем порядке приостановила Шенгенское соглашение с Испанией, а Франция на фоне кризиса в Сеуте разместила военных самолеты и дроны на границе с Испанией. Часть нелегалов вернулась из Сеута обратно в Марокко, но всего за последние сутки в город проникли десятки тысяч человек. Валерий Бадуев продолжит.
10: Два испанских полуанклава, Сеута и Мелилья, граничат с Марокко. В Мелилье обстановка спокойнее. Местные власти заявили, что границу города пересекли не более 400 нелегалов. Но в Сеуте, которая ближе к берегам Испании, Мадриду пришлось задействовать войска, чтобы сохранять безопасность. Поводом для такого резкого наплыва мигрантов стало недавнее решение испанского Верховного суда. Он запретил ускоренное возвращение тех нелегалов, кто прибыл в Сеуту или Мелилью по воде. Испанский премьер Санчес заявил, что контрабандисты и те, кто занимается нелегальной перевозкой людей, распространили информацию, что в связи с решением суда попасть в Испанию стало якобы проще. Нелегалы заходят в воду на марокканской территории и добираются до берегов Сеуты. В основном без личных вещей, но соцсети обошло видео, на котором один из мигрантов выходит на сушу с велосипедом, который он, видимо, держал в руках, пока плыл. Разумеется, это рискованно. В зависимости от маршрута нужно преодолеть вплавь от нескольких сотен метров до 2 километров. Погибли по меньшей мере уже 57 человек. Но всего в Сеуту проникли, по разным данным, от 50 до 60 тысяч человек. И это при том, что население города чуть меньше 85 тысяч. В чем причина такого резкого наплыва? Говорит научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.
11: Необходимо принять во внимание, что само Марокко довольно сложная социально-экономическая обстановка. В 2025 году мы наблюдали достаточно масштабные протесты молодежи, и ответов на вопросы населения за это время правительство не обнаружило. Несмотря на серьезные успехи в сфере внешней политики, во внутренней политике таких успехов нет. Мы наблюдаем довольно-таки специфическую, тем не менее традиционную для этого региона форму снижения напряженности. Фактически марокканские власти перенаправили протестное движение в сторону европейцев. Им дали возможность проявить себя, выпустить пар, возможно, кому-то пограбить. И на этом фоне марокканское государство находится несколько в стороне.
10: По соцсетям распространились кадры, как людей подвозят к марокканско-испанской границе буквально грузовиками. Эксперты считают, что это как раз те преступные группировки, которые и побудили марокканцев к нелегальному пересечению границы. В 2021 году Сеута также столкнулась с наплывом мигрантов, но тогда за несколько дней из Марокко прибыли около 10 тысяч человек, в несколько раз меньше, чем сейчас. По заявлениям испанских властей, 37,5 тысяч нелегалов уже вернулись из Сеуты обратно в Марокко. В самом городе закрыли магазины, но это не мешает мигрантам в них вламываться в поисках воды и еды. В связи с нынешним наплывом мигрантов Франция усилила контроль за своей границей с Испанией, а Италия, Финляндия и Дания подняли вопрос о временном исключении Мадрида из Шенгенской зоны. Но, конечно, это невозможно, говорят эксперты, такая процедура просто не предусмотрена. Однако вместо этого МВД Италии, по данным местной Стампа, распорядилась закрыть морскую и воздушную границы с Испанией, по сути, в одностороннем формате, приостановив действие Шенгенского соглашения. Но рисков того, что нелегалы из Сеуты проникнут на континент, нет, считает юрист-международник, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
13: Я думаю, что это больше мера дипломатического, политического характера, чтобы как есть возможность испанцев немножко ущипнуть. О серьезных намерениях Италии, чтобы исключить, все далеко от реальности, на мой взгляд.
14: Резюмируя, вы не видите сейчас каких-то факторов перерастания это в полноценный миграционный кризис?
13: Абсолютно, 0%. Тем более все вот находятся все-таки в Африке. Там ходит паром до Андалусии в 1 час примерно. На паром надо еще попасть. Пока они не выловили всех нарушителей границы, они будут проверять, чтобы на паром никто не проник. Чтобы там не было нелегальных проникновений.
10: В Сеуту на фоне кризиса прибыл и премьер Испании Педро Санчес. Там он провел совещание с представителями полиции, МВД и властями. К его прибытию местные жители подготовили акцию протеста, выкрикивали оскорбления и требовали от Санчеса уйти в отставку. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Почему отели проигрывают апартаментам в борьбе за туристов? В этом году темпы бронирования апартаментов существенно выше, чем у классических отелей, сообщает Российский союз туриндустрии. За первый полугодие количество бронирований квартир и апартаментов для поездок по стране выросло на 10% год на год. Как к этому относятся отельеры, продолжит Наталья Шашина.
15: Апартаменты выигрывают ценой. За счет отсутствия персонала, завтраков, они не обязаны соблюдать стандарты звездности, а также не должны, за исключением апарт-отелей, вступать в специальный реестр и платить туристический налог. В условиях, когда туристов мало, такой подход дает серьезное преимущество, говорит вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова. В этом году туристический рынок города переживает не лучший сезон. Многие туристы пытаются сэкономить, и идет определенный переток, описывает Буйлова.
16: Эта ситуация на рынке. У нас мало туристов в этом году. В Москве, в Санкт-Петербурге, во всех остальных городах, миллионниках сейчас туристов мало. И создали это не апартаменты. Апартаменты просто борются за это малое количество туристов теми способами, которые у них есть. И их способы более удачные. Потому что завтраков не дают, цену сокращают, персонала мало и так далее. Весь рынок гостиниц, все категории средств размещения в одном отдельно взятом городе, они связаны между собой в том смысле, что никто не может прыгнуть выше головы, все получают туристов с одного рынка, с одного количества туристов. И поэтому такая вот ситуация, что нельзя сказать, что закроются только малые отели. Малые отели закрываются из-за того, что их вытесняют и большие гостиницы, которых стало много, и апартаменты. И поэтому, если апартаментам разрешить много строиться, они вытеснят и малые отели, и гостиницы. А это удар по сервису.
15: Москва решила вопрос радикально. С 24 года в городе перестали выдавать разрешение на строительство апартаментов. В Сочи строительство апарт-отелей и сервисных апартаментов уже обгоняет многоквартирное, занимая почти 70% всей стройки в городе. Инвесторы идут в апартаменты, рассчитывая на высокую доходность. А многие туристы, особенно те, что путешествуют с детьми или большими компаниями, предпочитают именно такое жилье, где есть кухня и можно сэкономить, готовя самостоятельно, комментирует директор сервиса бронирования жилья «Квартирка» Сергей Ведерников.
17: Можно отметить повышение предложения. Люди, многие видят перспективными вложениями именно в недвижимость. И в туристических городах, конечно, самое выгодное использование недвижимости – это использование как туристического жилья. Тем более, что сегодня инструменты для такого использования очень хорошо развиты. Допустим, есть такие площадки, как наши сервисы бронирования, на которых можно размещаться и получать стабильный какой-то приток гостей. Можно отдать свою квартиру, купить ее и отдать управление специализированной компанией. То есть есть там различные технические средства, тоже они получили очень большое развитие, обеспечивающие, допустим, бесконтактное заселение, различные электронные замки и так далее. Разговоры и подходы к регулированию законодательным апартаментов, они уже производятся довольно давно. И даже в 2018 году была попытка полностью запретить краткосрочный найм. Но в целом естественные подходы к тому, чтобы отрегулировать этот рынок, законодательными предпринимаются постоянно. И, в общем-то, что-то еще тут наверняка мы новое увидим.
15: Но ательеры призывают найти баланс, чтобы туристический рынок не превращался исключительно в сдачу квартир посуточно. Например, в Петербурге некоторые гостиницы говорят о падении доходности в этом сезоне на 10%. В этом виноваты не апартаменты, а общее падение потока. Но если не изменить правила игры, ательеры рискуют потерять еще больше. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Нишевый может стать претендентом на слово года. А нишевый обозначает что-то, что рассчитано на узкий круг людей, полная противоположность массовым трендам. В последнее время слово стало все чаще встречаться в речи прохожих и в соцсетях. В частности, из данных медиабанка Integrum следует, если в 2019 году частота его употребления превышала 30 тысяч случаев, то в 2026 только за полгода более 60 тысяч. В прежние годы в разных рейтингах среди претендентов на слово года было много заимствованных из сленговых слов. Например, кринж, ред флаг, имба и другие. И о чем говорит появление такого претендента, как нишевый, рассуждает лингвист, профессор НИУ ВШЭ РГГУ, доктор филологических наук Максим Крангаус.
18: Можно считать, что это вполне русское слово. Не новое, оно существовало, но интересно, что оно захватило очень большое пространство, стало очень популярным, и, видимо, надо вглядываться в его семантику, оно ведь такое неангажированное слово, то есть оно не связано ни с политикой, ни с какими-то очевидными модными тенденциями, но вместе с тем, наверное, обозначает что-то важное, что, может быть, даже помогает проникнуть в нашу психологию или в нашу социальную психологию, потому что, значит, для нас вот это идея нишевости, какой-то, может быть, даже локальности, уютности становится важной. Мы ищем что-то не в большом, в огромном пространстве мира, а находим какие-то важные для себя закрытые пространство.
19: Тут только такие значения или какие-то отрицательные тоже есть?
18: Я бы сказал, что нет, не положительные, не отрицательные. Это мы уже наводим эту оценку. Здесь скорее стремление к такому ограниченному миру, к закрытому от ветров и вьюг. Хочется спрятаться. Если в этом что-то отрицательное, наверное, есть, потому что большой мир слишком угрожающий. И мы хотим как бы локализовать нашу жизнь, сделать ее более спокойной и предсказуемой. Думаю, что если мы хотим найти что-то отрицательное, то вот оно.
19: Год все-таки еще не закончился. Претендент на победу еще какие-то могут быть варианты?
18: Претендент, у него есть такой поверхностный недостаток, что он действительно не привязан к никаким очевидным событиям. Обычно замечают слова, которые еще связаны. Пандемия, например, произошла пандемия. Слово пандемия взлетело. И нет, еще слова, связанные с ней. А в данном случае это слово как такое более тихое, более спокойное, но помогающее глубже вглядеться, как я уже сказал, в самих себя. На самом деле это как раз очень важная тенденция, показательная, и в этом смысле слово может быть глубже, чем такие яркие слова-ярлыки, связанные с событиями.
1: Максим Крангаус, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ. В 25-м году в России сразу несколько слов получили гордое звание главного в году. На портале «Грамота.ру» назвали слово «зумер», а по версии Государственного института русского языка имени Пушкина им слово стало «победа». А в варианте издательств «Лингва» словом года стала «тревожность». Среди претендентов также была «победа», но у «Лингвы» тревожность обогнала конкурента. Чебурашка раздора. Глобальный спор в социальных сетях вызвало забавное видео, где детский музыкальный инструмент голосом Чебурашки произносит короткую фразу. Вот только каждый слышит эти слова по-разному. Сергей Гордеев готов привести для вас эксперимент.
20: Со времен дискуссии из-за цвета платья, которое то ли в синюю полоску, то ли в белую, в интернете новая война мнений. Всех разделила игрушечное пианино. После нажатия на клавишу инструмент проигрывает мелодию и фразу. Одни четко слышат слова «ты где?», другие уверены, что голос произносит «это не я». А что скажете вы? Послушайте. А теперь подумайте о противоположной фразе. Просто мысленно держите ее в голове и послушайте еще раз. Готовы? Поехали! Ну как, сработало? Если вы так же, как и я, услышали две разных реплики, поздравляю, мы с вами в лагере неопределившихся. Ну а если каждый раз слышали одинаковые слова, то это тоже мнение. И, кстати, то платье было в белую полоску. Сергей Гордеев, Бизнес FM.
26: Реклама.

0: Вдове, дочери и сестре до их замужества, сыну и брату до 21-го дня рождения. При определенных условиях деньги могут получать даже родители и внуки покойного. Именно поэтому пенсионную систему Катара иногда называют пенсией пяти поколений.
1: Особая пенсия на Бизнес FM. Однажды летом.
2: Летом 1736 года простой английский священник Уильям Кларк выбрал странное место для отдыха – морское побережье. Все стремились на популярные курорты с минеральными водами, а Уильям вместе с женой поселились в крохотной рыбацкой деревушке Брайтельмстон на берегу пролива Ла-Манш. Супруги часами гуляли по берегу, купались в море, устраивали пикники с видом на волны. А по вечерам священник писал своим многочисленным друзьям, как сильно отдых на море укрепил его тело и дух. И, поверив священнику, его друзья потянулись на побережье. А потом друзья друзей. А еще через 20 лет появились первые медицинские исследования о пользе морской воды. И вскоре отдых на море стал самым популярным летним развлечением.
1: Однажды летом на Бизнес FM.
3: Компании и корпорации.
4: В студии Диана Чубанова. Здравствуйте.
5: Ценные бумаги.
4: Норникель может вернуться к вопросу о промежуточных дивидендах. Компания также подтверждает прогноз инвестиций в размере 240 миллиардов рублей на 2026 год, заявил первый вице-премьер, финдиректор Норникеля Сергей Малышев. Ранее Норникель отчитался по МФСО за первое полугодие. Чистая прибыль выросла в 2,4 раза.
5: Отчеты и планы.
4: Ил-114-300 пройдет испытание в Узбекистане при экстремальной жаре. Самолет совершит более 30 полетов в условиях высоких температур, сообщили в Ростехе. Турбовинтовой Ил-114-300 отправился туда, где климат не прощает инженерных ошибок. Лайнер совершит беспосадочный перелет из подмосковного Жуковского в узбекскую Бухару, отмечается в сообщении. Австрийский Райффайзенбанк возобновит усилия по продаже российского бизнеса. Но пока основной стратегией остается его постепенное сворачивание, говорится в презентации группы полугодовой отчетности. Райффайзенбанк Интернешнл отмечает, что все ограничения по отношению российского подразделения продолжают действовать. Простого пути осуществить эту сделку нет, но мы должны продолжать попытки продать актив, сообщил CEO компании Майкл Хёллер на конференц-звонке в пятницу. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
6: В 20:48 в Москве вы слушаете Бизнес FM. Российский рынок акций завершил пятницу ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 0,75%, поднялся до 2226 пунктов. Рынок поддержали дорожающий нефть и рост на зарубежных фондовых площадках. Брент к вечеру выросло до $90 за баррель. Рубль немного укрепился к юаню. Средневзвешенный курс китайской валюты по итогам торгов снизился на 6 копеек до 11 рублей 76 копеек. Итоги дня мы подвели с инвестиционным стратегом УК «Арий Капитал» Сергеем Суверовым.
7: Рынок после 19 недель падения закрывает вторую неделю подряд в плюсе. Сегодня рост фондового рынка не такой большой, в пределах 1%, но тем не менее все-таки важно, что рынок продолжает расти, этому во многом способствует корпоративная отчетность. Так сегодня отчитался Норильский никель, и компания дала сигнал о возможном возврате дивидендам из-за улучшения конъюнктуры на рынке металлов. Но с другой стороны, проблемы остаются, и одна из проблем – это достаточно серьезный рост налоговой нагрузки. Теперь фондовый рынок будет ждать инвестирования дивидендов от Сбера и ВТБ, которые должны поступить в начале августа. Это может стать толчком для продолжения роста фондового рынка, но долгосрочные перспективы пока остаются во многом неопределенными. Что касается курса рубля, то рубль торгуется около отметок 80 рублей за доллар. Он то немного ослабевает, то немного укрепляется, но тем не менее общий тренд состоит в умеренном ослаблении рубля, несмотря на то, что нефть сегодня продолжила дорожать из-за того, что ситуация в Персидском заливе остается напряженной, и конфликт находится в стадии эскалации. Есть угроза судоходства не только в Армузском проливе, но и на Красном море. Но, тем не менее, рубль пока настраивает умеренно негативную динамику, и, скорее всего, умеренная девальвация продолжится из-за больших ожиданий по ослаблению рубля осенью. Считается, что бюджет заинтересован в более низком курсе рубля, и поэтому одна из

0: причин для его возможного ослабления.
1: Это был Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арий Капитал». Армянский коньяк теряет полку. Продажи в России коньяка и вина из этой страны за первое полугодие снизились на 11-12%. Такие данные участников рынка приводит «Коммерсант». Роспотребнадзор, напомню, приостановил продажи только от трех армянских производителей: «Ведя Алка», «Абайвянского конечного завода» и «Вина конечного дома Шахназарян». Формально ограничения затронули только эти компании, но эффект казался шире, говорит доцент президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
2: Часть импортеров и дистрибьюторов стала осторожнее работать с армянским направлением в целом. Меньше формировать запасы и аккуратнее планировать поставки. Для алкогольного рынка неопределенность всегда была болезненной. Это деньги, замороженные в товаре, логистика, маркировка и риск новых ограничений. Поэтому доля армянского коньяка действительно в России снижается. За первое полугодие текущего года продажи армянского коньяка в нашей стране упали на 12%. При этом весь рынок коньяка, если говорить о розничном, реализации снизился на 4,6%. Можно ли говорить в этой ситуации о негативном фоне вокруг армянского коньяка? Ну, конечно, можно. Но я бы не стал при этом утверждать, что этот фон одинаково ударит по всем брендам. Сильнее всего рискуют менее известные массовые марки, особенно в нижнем ценовом конечном сегменте. Покупатель в период неопределенности чаще выбирает понятный, знакомый ему бренд, которому доверяют. Поэтому такие армянские коньяки, как, не знаю, Ной или Арарат, находятся в более устойчивом положении. У них высокая узнаваемость, историческая репутация и своя уже целевая аудитория. Но если напряженность вокруг армянского алкоголя сохранится, косвенно это может затронуть и крупные бренды через осторожность импортеров, сокращение запасов и изменение полочной политики крупных федеральных розничных сетей.
1: Максим Черниговский, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка. Как считает эксперт, частично освободившееся место займут российские производители, а также коньяки из Грузии, Азербайджана и Узбекистана. Однако полностью заменить армянский коньяк быстро невозможно. У него в России сильная еще с советских времен репутация. Поэтому с рынка он сразу не исчезнет, но его доля, скорее всего, будет постепенно сокращаться. Шпионская история перерастает в судебную драму. Против компании Netflix подали иск после того, как из офиса корпорации украли жесткий диск с не вышедшим в прокат фильмом «Fortitude». Истцы сами создатели картины, они уверены, что медиагигант проявил халатность. В деталях этой почти голливудской истории разбирался Сергей Гордеев.
3: Подробности. В основе сюжета шпионского триллера «Fortitude» реальная операция союзников по дезинформации немцев во время Второй мировой. Они заставили их поверить, что высадка войск будет либо в районе Паде-Кале, либо в Норвегии. И Гитлер в итоге поверил. А вот Netflix, создатели фильма, кажется, доверяют не сильно. И в краже жесткого диска с копией ленты обвиняют саму компанию. Хотя начиналось все как в хорошей мелодраме. Руководители Netflix влюбились в «Fortitude» с первого взгляда. Выразили заинтересованность в приобретении прав на картину, как только получили рекламные материалы в декабре прошлого года. 15 июня продюсер ленты лично привез в офис медиагиганта жесткий диск с рабочей версией фильма. Сотрудники должны были протестировать кино. Обычная практика перед большим релизом. Накопитель оказался незащищенным. Но ведь отношения создателей и дистрибьюторов были уже на серьезном уровне. Но именно это и стало поворотной точкой сюжета. Спустя 10 дней фильм украли. Netflix разводит руками, мол, у нас такое впервые. Наверное, это пираты решили украсть картину перед прокатом. Но сердце создателей окончательно разбито. А дальше развод, точнее судебный иск на круглую сумму в 105 миллионов долларов. Но потеряны не только деньги, но и честь. Как говорится в заявлении, Netflix лишил фильм, актеров и создателей возможности получить признание, которое, вероятно, принесла бы организованная мировая премьера. Здесь, вероятно, должна звучать грустная музыка.
1: Кстати, Fortitude уже не впервые оказывается в центре скандала. На этапе создания ленты судебный иск был подан против Мартина Скорсезе. От известного режиссера требовали вернуть 500 тысяч долларов за невыполненную работу над фильмом. Скорсезе согласился помочь с подбором актеров и режиссера, получил деньги, а потом исчез. В марте 2024 года стороны мирно урегулировали конфликт.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Транширы. В 2003 году канадская певица Селин Дион подписала очень выгодный контракт на серию выступлений с одним из популярнейших казино Лас-Вегаса. И все было бы идеально, если бы не жаркий воздух пустыни Мохаве, посреди которой и вырос город азарта. У половины населения штата Невада в анамнезе заболевания, связанные с излишне сухим воздухом, который, кроме прочего, губительно влияет на связки. Поэтому, чтобы обезопасить свой голос, Селин купила специальный увлажнитель воздуха. Всего за 2 миллиона долларов. Когда фанаты певицы узнали о стоимости агрегата, то попытались найти его подобие в продаже. Но разыскать увлажнитель дороже 5000 долларов им так и не удалось. В чем ценность и эксклюзивность прибора, который приобрела Дион, до сих пор остается тайной. Транширы на Бизнес ФМ. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Продолжая разговор о важности использования нейросетей и искусственного интеллекта, участники девелоперского рынка говорят, что полностью согласны. Без новых технологий сейчас никуда. Они серьезно оптимизируют бизнес-процессы, что при нынешней экономике проектов просто вопрос выживания. Вот только в майском исследовании агентства AGM есть две цифры, которые многое объясняют про рынок недвижимости. С ИИ так или иначе работают 88% застройщиков. До результата, который закладывали, доходят 5% внедрений. Почему? Неправильная постановка задач, неверный алгоритм действий, кривое финансирование, завышенные ожидания, и это только начало списка. В общем, не стоит воспринимать искусственный интеллект как волшебную палочку, взмах которой автоматически повышает эффективность бизнеса. На практике конкурентное преимущество создает не технология сама по себе, а способность компании встроить ее в процессы, данные и систему управления. Кстати, игроки высокобюджетных сегментов настаивают, что их покупатель хочет разговаривать с человеком. Автоматизация здесь скорее снижает ценность продукта. И визуальный ИИ-контент начинает терять ценность. Мозг быстро считывает шаблонность, а доверие к элитному бренду строится именно на ощущении уникальности и ручной проработке деталей. В общем, на этом рынке с искусственным интеллектом работают аккуратно. И еще, никуда не исчез ни накопленный опыт, ни инженерное мышление, ни творческий подход. Искусственный интеллект лишь усиливает возможности специалиста. И пока относиться к нему надо как к стажеру. Поручать простые задачи, которые требуют кропотливого внимания, но обязательно проверять за ним. И ни в коем случае не доверять принятию сложных и ответственных решений. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
4: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: 20:58 московское время. У микрофона Сердар Великулиев. Вооруженные силы Украины атаковали приграничные районы Курской области. Ранены 4 человека. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в Макс-канале. Российское ПВО в пятницу с 8 до 20 часов уничтожило 223 украинских беспилотника самолетного типа над 11 регионами Азовским и Черным морями, сообщило в пятницу Минобороны России. Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 70%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение», проведенного с 24 по 29 июля среди 1500 россиян. Также большинство населения, тоже 70%, уверено, что Путин хорошо выполняет свою работу на посту главы государства, отмечается в сообщении соцслужбы. Положительную оценку работы правительства дали 44% участников опроса. О том, что глава Кабмина Михаил Мишустин работает хорошо, заявил 51% опрошенных. Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США собираются наносить очень сильные удары по Ирану. Говоря о перспективе восстановления режима прекращения огня с Ираном, американский президент заявил, что США попросту хотят победить. Трамп также признал, что Ирану удалось сохранить некоторый военный потенциал. Возрастные ограничения на использование соцсетей детьми и подростками младше 16 лет в Австралии оказались неэффективными. Более 80% австралийских подростков все еще продолжают использовать социальные сети, передает австралийский телеканал ABC со ссылкой на исследование регулятора безопасности в интернете и Safety. Правительство Австралии 10 декабря 2025 года ввело запрет на использование социальных сетей детьми. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Потери от террористических атак на склады Валберес по закону не подлежат возмещению, заявила Татьяна Ким, но компания совместно с правительством поддерживает предпринимателей, сказала Ким. Сами селлеры пытаются вывести со складов Валберес уцелевший товар, с какими проблемами они сталкиваются. Цены на бензин снизились в 23 регионах России. По данным Росстат, сильнее всего за прошлую неделю подешевел бензин «Мариэл» почти на 10%. Какие цены сейчас на заправках республики и в других регионах? И пломба почти на каждый груз. Страна Евразес усиливает контроль за перемещением товаров. Стартовал второй этап обязательного применения навигационных пломб. Как это выглядит и что говорят сами предприниматели? Подробности на Business FM. Террористические атаки на склады Валберес являются обстоятельствами непреодолимой силы. Эти потери по закону не подлежат возмещению. Об этом заявила Татьяна Ким. Гендиректор Валберес разместила в своих соцсетях видеообращение, в котором отметила, что склады маркетплейса оборудованы всеми доступными средствами защиты, в том числе и противопожарной. Он также сообщил, что компания оперативно перестраивает логистику для сохранения скорости доставки. Причем услугами маркетплейса пользуются не только предприниматели в России, бизнес в Киргизии, Белоруссии, Казахстане. В Казахстане, Армении, Узбекистане и в Китае также понес миллиардные убытки из-за атак. Валберес совместно с правительством реализует целый ряд мер по поддержке пострадавшего малого и среднего бизнеса, заявила Татьяна Ким.
7: Атаки на инфраструктуру Wildberries – это атаки на мирных людей. И, повторюсь, не только россиян. Я вижу в интернете рассуждения диванных экспертов на тему защиты наших объектов, противовоздушной обороны и так далее. Повторю, наши склады оборудованы всеми доступными средствами защиты. С первого дня атак мы ежедневно усиливаем и укрепляем линию обороны, используя в том числе и инженерные решения. И тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение. Это при том, что террористы каждый день усиливают огневую мощь. За эти два года мы организовали собственные противопожарные бригады, оборудовали все объекты с самыми современными системами пожаротушения. Террористические атаки на наши склады являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или не внесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению. Я обращаюсь ко всем нашим продавцам. Уважаемые партнеры, доверяйте только официальным каналам коммуникаций нашей компании и государству. В текущей ситуации помочь вам можем только мы и государство. Мы выступили как проводник интересов малого и среднего бизнеса и уже обсудили с правительством страны комплексные меры поддержки всем пострадавшим предпринимателям. В настоящее время разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый. Мы провели уже два транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак. Для наших более крупных партнеров мы ввели повышенную скидку постоянного покупателя на их товар за наш счет, кредитные каникулы в нашем банке и ряд иных мер поддержки. Совершая удары по нам, террористы прикрывают истинные причины и обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них. Никакой логики и здравого смысла, рациональности в действиях террористов нет и не может быть.
1: Татьяна Ким, в условиях атак на логистическую инфраструктуру в Валберес продавцы прибегают к целому ряду мер, как решить проблемы вывода товара. Это в том числе работа со своего склада, демпинг и даже самовыкупы. Иван Медведев подробнее.
8: За последние пару недель даже люди, далекие от внутреннего устройства торговли на маркетплейсах, выучили аббревиатуры ФБО и ФБС. Первое означает хранение товаров на складе маркетплейса. Второе – торговля с собственного склада. И все, кто может, переходят с ФБО на ФБС, говорит продавец Wildberries Сергей.
9: После ситуации с электростали мы перестали вообще куда-то отгружать и распродавали то, что было на складах. Стратегия сейчас практически у всех, она только одна. Если кто-то и делает отгрузки на склады, то это с очень маленькой глубиной оборачиваемости, то есть, ну, условно, запас на неделю. Обычно раньше мы делали на месяц, могли на 2 месяца сделать, а основная масса вообще перестала что-то хранить на складах и отгружает все от себя.
10: А удалось ли распродать остатки на других складах или, может быть, как-то их вывести?
9: Вывозить точно мы ничего не стали. Это было и экономически невыгодно, и физически невозможно. Заявки на возврат практически у всех висят без обработки. И опять же, стоимость возврата – это 200 плюс по товару, то есть от 200 рублей и выше. Экономически зачастую нецелесообразно вообще какие-то вещи вывозить. Распродать, да, удалось достаточно много, но, в принципе, есть у нас еще крупные склады, где еще достаточно много тоже всего осталось.
8: Другие селлеры решили во что бы то ни стало как можно быстрее распродать все, что у них остается на складах Wildberries, потому что вывозить бессмысленно. Такие продавцы демпингуют, но помогает не всем. Например, как рассказал нам селлер Дмитрий, в категории товаров красота всегда действует скидка постоянного покупателя от Wildberries. До атак на склады она доходила до 40%, а теперь Marketplace сократил ее до 10-18%. 15%. В совокупности для сейлера это стало торговлей в минус, а для покупателя товар стал еще дороже, чем был, говорит Дмитрий.
11: Шампунь объемом 1 литр стоил неделю назад 580 рублей, то сейчас он стоит 840 рублей. Это существенная разница. И как при таких условиях можно распродать, пока мы не понимаем, потому что если поддерживать ту же стоимость, что и неделю назад, то это такие минусы с учетом комиссии, стоимости логистики, тогда, наверное, пускай горит. Я не знаю, что еще с ними делать можно. Потому что розница, эти товары стоят гораздо дешевле. И опять же, сейчас везде по Москве баннеры, помогите заказам. Слушайте, ну покупатели, они же тоже считают деньги. Оставьте СПП, не надо этих баннеров, мы сами все продадим.
8: Еще один отчаянный шаг, который обсуждают селлеры – самовыкупы, когда ты сам заказываешь свои же товары. Раньше этот инструмент использовался для продвижения карточек в выдаче. И если площадки выявляли это, то строго наказывали таких продавцов. Теперь для некоторых селлеров приоритеты изменились. Однако владелец нескольких компаний, продающих товары на Wildberries, Максим Попов, призывает хорошо подумать, прежде чем использовать этот сомнительный инструмент.
12: Пытаться заказать самим у себя, тут продавец может просто еще с дурацкой историей столкнуться. Существуют на Wildberries, в том числе на площадке, такие боты специальные, которые, если резко снизить цену, они выкупят мгновенно ваш товар, то есть вы его лишитесь, по сути, по очень дешевой цене. Поэтому надо, чтобы очень аккуратно продавцы с этим действовали. И они не заплатят, это экономически невыгодно. И еще и есть шанс, что если они захотят цену скинуть, то они не сами у себя купят, выкупят у них все боты. Самый правильный путь, на самом деле, это, естественно, увеличить продажи. Причем не сбросом цены это нужно делать. То есть, опять же, проблема-то в чем? Многие селлеры побежали сбрасывать цену. У них была цена, не знаю, 1500 рублей, они поставили 1200, в надежде, что они будут сейчас дешевле конкурентов, их начнут больше покупать. Но конкуренты-то тоже увидели и тоже поставили цену 1200. В итоге селлер единственное, что сделал, это просто сделал так, что у него этот товар сейчас стоит дешевле. Правильный путь в этом случае, это очень экстренно увеличивать количество рекламы правильно настроенной, поработать с карточкой, но это сделать так, чтобы этот товар купили. Или добавить внешнюю рекламу через соцсети, это сейчас тоже отлично работает.
8: Параллельно селлеры, особенно те, у которых нет своих складов, или же они уже переполнены, пытаются найти свободные помещения на аутсорсе. Боксы, контейнеры и все, что угодно, где можно хранить товары в надлежащих условиях. Но тут возникает вопрос, где потом все это продавать. Особенно с учетом того, что даже при схеме ФБС товары все равно проходят через сортировочные центры маркетплейса. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Еще два логистических объекта Wildberries сегодня атаковали, логистических атаковали беспилотники. Один из них в Зеленодольском районе Татарстана. Атаку, по данным властей, удалось отразить. Пострадавших нет, как и разрушения в результате падения обломков дронов. Складской комплекс работает штатно, как и соседний склад «Озон», он не пострадал. Еще дрон ударили по Волгограду. Там на складе Wildberries в результате атаки возник пожар. Пострадавших на объекте нет. Цены на бензин снизились в 23 регионах России. Это подсчитала РИА Новости на основе данных Росстата. Сильнее всего за прошлую неделю подешевел бензин в республике Мариэл почти на 10%. Так ли это? Какие цены сейчас на заправках? Бизнес-фам рассказал таксист из Йошкар-Олы, сотрудник таксопарка «Омега» Василий.
13: Лукойл, так нет, там очереди остались. А участники, типа вот так, эксперт или еще что-то, у них бензин есть. Ну, цены у них понизились, да. 89 ультра, да, 95 стоит. Это на частных заправках. На федералах, типа как Лукойл, так нет, там 67 рублей стоит. Там в очереди постоять надо.
1: А очередь всего большая?
13: Бывает, очередь набирается. Машин 40-50 стоит на эти заправки, которые по нормальным ценам продают.
1: То есть это, наверное, сколько? Это минут 40, час?
13: Где-то примерно так, да.
1: Раньше он, еще неделю назад, сколько стоило топливо?
13: На этих, на частных заправках топливо, ну, доходило 95 до 150 рублей. То, что сейчас, да, типа вот на заправках действительно подешевело топливо.
1: Много заправок работает в Йошкар-Оле или все работают?
13: Заправки, ТБУ не работает, Лукойл, многие заправки не работают, на них топлива нет. То есть те заправки, допустим, Лукойл, вот эти, которые не работают, типа там бензин появляется, там вот как раз очереди набирают. Ну, а в принципе, это такая ситуация, то, что да, сейчас приедешь, заправишь, и в канистру можно там для садовой техники налить.
1: Ну вот эта вот информация о том, что почти на 10% снижение цен за прошлую неделю, она соответствует действительности?
13: Да, соответствует.
1: Василий, сотрудник таксопарка «Омега» в Йошкар-Оле. В Воронежской и Иркутской областях ценник на бензин, по данным Росстата, снизился на 6% с небольшим. Впрочем, хотя в Воронежской области многочасовых очередей на заправках уже нет, разброс цен остается значительным. 95-й на некоторых частных заправках стоит до 113 рублей за литр, рассказывает главный редактор воронежского портала 360Н Владимир Смехнов.
14: Если речь идет о частных каких-то воронежских заправках, то там 95-й доходит до 110-113 рублей. Если говорим о крупных федеральных сетях, то они стараются держать 70-80. Да, пару недель назад еще приходилось в очередях стоять даже за дорогим бензином. Сейчас нет, ситуация нормализовалась, и дизельное топливо в наличии, и 92-й, 95-й, то есть заправиться можно без проблем. Там, где подешевле, придется чуть-чуть постоять, там, где подороже, вообще без очередей. Какую-то острую фазу кризиса мы прошли. Будем ждать реакции ФАС, чтобы все-таки выровняли цены. Ну, потому что заправлять 95-й по 113 рублей, ну, такой.
1: Владимир Смехнов, главред портала 360Н в Воронеже. В Иркутской области частные АЗС серьезно снизили цены, при этом заливают и в канистры, говорит журналист из Иркутска Екатерина Врупаева.
15: У нас есть бензин и на всех АЗС Роснефти, и у независимых поставщиков. И везде действительно снизили. Собственно, Росстат показывает снижение цен на бензин в Иркутской области именно за счет того, что независимые АЗС снизили цены. Прям серьезно снизили. Обычно процентов на 10 выше цены были. Ну так, на глазок. А сейчас они почти приблизились к ценам Роснефти. Очередей на этих заправках нет. Очереди небольшие, 3-4 машины на колонку есть на заправках Роснефти. Но это именно такая традиционная вот эти очереди. Ограничения сейчас даже, кажется, на отпуск бензина в канистры тоже уже нет. Независимые заправки заливают в канистры.
1: А сейчас сколько? 95-й стоит, 92-й?
15: 95-й 68-80, вот так. 92-й 65.
1: Екатерина Ворупаева, журналист из Иркутска. На более чем на 5% снизился средний ценник в Тамбовской области и в Карелии. Кроме того, еще в 18 регионах есть совсем небольшие, но все-таки снижение в пределах 3%.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: У микрофона Сердар Авликулей. В среднем максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках России, привлекающих наибольший объем депозитов в третьей декаде июля, выросла по сравнению с предыдущей декадой и составила 12,85% годовых. Об этом говорится в материалах Банка России. Согласно данным регулятора, в первой декаде июля ставка составляла 12,79% годовых, во второй декаде 12,83% годовых. Импорт из России в Сербию в первом полугодии снизился на 19,2%, а экспорт из Сербии в Россию на 11,2% относительно первого полугодия прошлого года. Об этом сообщило Республиканское управление статистики Сербии. Согласно данным полугодового отчета, объем российского импорта составил 596 миллионов 200 тысяч евро в 2025 году, за тот же период 737 миллионов 700 тысяч. Сербский экспорт в Россию за полгода составил 357 миллионов 400 тысяч евро. За тот же период прошлого года он был на уровне 402 миллионов 400 тысяч евро. Торжественная церемония спуска на воду нового сухогруза проекта РСД-59 состоялась на Нижегородском заводе Объединенной судостроительной корпорации «Красная Сорма». Суда этого типа относятся к классу «Волга-Дон-Макс» и предназначены для смешанного река-море плавания. После спуска на воду судно будет достраиваться на воде, после чего отправится на ходовые испытания. Лайнер Ил-114-300 прилетел в Узбекистан для прохождения дополнительных сертификационных испытаний в условиях экстремально высоких температур. Лайнер совершил беспосадочный перелет из подмосковного Жуковского в Бухару, преодолев более 2700 километров за 6 часов 15 минут, сообщает Ростех. В Узбекистане самолет совершит более 30 полетов. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Погода в Москве.
1: В Москве сейчас плюс 22 градуса. Ясно. Осадки сегодня не ожидается. Ночью плюс 16. А завтра днем до 27 градусов. Облачно с прояснениями. Без осадков. А вот в воскресенье небольшой дождь возможен. Но при этом также будет периодически выглядывать солнце. А температура повысится аж до 30 градусов. В понедельник чуть прохладнее. 27. И в понедельник, вторник и даже в среду. Пока дожди не ожидаются. Двадцать один семнадцать в Москве. Вы слушаете Business FM. Европа готовится к ухудшению ситуации с лесными пожарами. В наиболее уязвимой зоне Греции, Италии и некоторые регионы Центральной Европы, рассказали представители Евросоюза газете Financial Times. На данный момент сильнее всего пострадали Франция и Испания, причем пожары там никак не прекращаются. Валерий Убадуев продолжит.
17: На данный момент есть риски того, что, цитата, «вся Европа будет охвачена огнем», заявил руководитель подразделения Координационного центра ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации Мария Зубер, британской Financial Times. Но она выразила уверенность, что с этими рисками можно справиться. Основные факторы, из-за которых по всему континенту бушуют пожары, это аномальная жара и засуха. С начала года, согласно данным Европейской службы информации о лесных пожарах, сгорело уже 435 тысяч гектаров. Сильнее всего пострадали Испания и Франция. Только в этом месяце более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, если это жители, и объекты размещения, если это туристы. Сейчас наиболее уязвимыми перед пожарами являются Греция и Италия. На Крите эвакуация потребовалась 8 тысячам человек, а двое пожарных погибли. Большая часть возгораний в лесах происходит по вине человека. Небрежно брошенный окурок, непотушенный костер, а иногда и умышленные поджоги – все это на фоне засухи и провоцирует масштабные пожары, продолжает гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
18: Ситуация беспрецедентная. пожары не только на юге Франции, не только в районе Аквитании, но еще и были недалеко от Парижа. По сообщениям СМИ было арестовано порядка 150 человек, которые связаны с поджогами. Работа каждодневная пожарных, также крестьян, которые им помогают. Но ситуация особая. В ходе пожаров пострадали сельхозугодья тоже. Надо понимать, что на полях из-за жары все высохло, поэтому горит великолепно. Он достаточно поджечь и будет дальше гореть. Последствия большие дальше будут оцениваться.
17: Как отмечают эксперты, нынешняя ситуация с пожарами гораздо более тяжелая, чем было в прошлом году. К тому же, как пишет Guardian, постоянные возгорания провоцируют так называемые сухие грозы, то есть без осадков, но с молниями, которые бьют по лесам, из-за чего пожаров становится еще больше. Во Франции стали указывать на то, что, возможно, таких катастрофических последствий можно было бы и избежать. В департамент Жеронда на днях приезжал Эммануэль Макрон, чтобы оценить масштабы пожаров. Там было уничтожено около 200 домов. Мэр небольшого городка Бигано Бруно Лафон в соцсетях обратился к французскому президенту со словами, что экологические нормы не отвечают требованиям безопасности. Он отметил, что нужна широкая противопожарная полоса, а для этого нужно вырубать деревья, чего нельзя делать из-за зеленой повестки. Но все-таки, настаивает мэр, лучше вырубить один лес, чем потерять все. Однако от этого станет только хуже, считает заслуженный эколог России Андрей Пешков.
19: Сразу ударит по гидрологическому режиму, это сразу будет иссушение климат-погодных условий, это сразу будет потеря естественных накоплений влаги, соответственно, это будет опустынивание, соответственно, ни виноградников, ни растительности, ни лесов, ни комфортных условий проживания. Нас волнуют наши пожары, я бы вот больше о них бы беспокоился. За Уралом то, что у нас горит не пойми сколько и не пойми почему, и непонятно, чем занимается соответствующая служба.
17: Евросоюз на данный момент заказал 12 самолетов Canada Air, с помощью которых можно сбрасывать воду на бушующие пожары. Однако поставка первых бортов ожидается не раньше 28 года. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Пломба почти на каждый груз. Страны Евразийского союза усиливают контроль за перемещением товаров. На сегодня стартовал на второй этап обязательного применения навигационных пломб. Это электронные устройства, которые устанавливаются на грузовой автомобиль или железнодорожный контейнер. Они не только отслеживают перемещение груза в реальном времени, но и сообщают о вскрытии кузова или контейнера. Первый этап стартовал еще в феврале, тогда требование касалось только отдельной категории товаров. Но сейчас механизм будет охватывать практически все автомобильные перевозки по процедуре таможенного транзита и через территории двух и более государств ЕАЭС. Кроме того, он будет расширен на так называемые налогоемкие товары. Это электроника, одежда, обувь, которые транспортируют по железной дороге. Что это означает для бизнеса, комментирует президент сети магазинов одежды «Баун» Илья Ярошенко.
20: Часть товара у нас растамаживается на Дальнем Востоке. Это сборные поставки, в основном Вьетнам. Это когда маленькие объемы, не хватает на целый контейнер. А 90% одежды проходит процесс растамаживания как раз в Москве. Весь Китай, прямые контейнера из Вьетнама. Едут как раз по железной дороге. Пломбы так пломбы. Стоят $200 на автофуру. Логистические компании уже включили свои расценки. На морские контейнеры пока они не ставятся. Ну, вроде как не смертельная сумма. Когда-то мы и сами с ними мудрили, чтобы минимизировать риск потери. Поставки иногда терялись в дороге. Вот теперь государство помогает. Поможет ли это в борьбе с серым импортом? Посмотрим, чтобы не получилось как честный знак. Где-то порядок навели, уголовные дела у офлайн-ритейлеров, а где-то не очень. На садоводе спокойно можно купить и продавать онлайн.
1: Илья Ярошенко, президент сети магазинов одежды «Баон». Как сообщали в Минтрансе, количество перевозок под пломбой уже превысило 300 тысяч. Предполагают, что расширение перечня грузов сократит поступление контрафакта на российский рынок. О том, к чему готовятся предприниматели, рассуждает гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопола.
21: Первый этап, когда внедрился, буквально первые пару недель были сложности с прохождением границы. Понятно, процедура новая, как бы она требует отладки, но нормально, потом через две недели все восстановилось. Сейчас просто из-за того, что перечень товаров достаточно широкий, мы предполагаем, что, конечно, эти сложности будут более существенными, и, скорее всего, там 1-2 дня задержки будут в доставке грузов, да, но я имею в виду при прохождении границы и исполнении процедуры, вот, навешивания пломб. Но в общем и целом мы думаем, что за месяц, наверное, откорректируют каким-то образом.
1: Георгий Востопол, гендиректор компании «Оптимальная логистика». На май следующего года запланированы третий этап. Это полный переход на пломбирование всех железнодорожных грузов в транзите по ЕАЭС. Нишевый может стать претендентом на слово года. Нишевый обозначает что-то, что рассчитано на узкий круг людей, полная противоположность массовым трендам. В последнее время слово стало все чаще встречаться в речи прохожих и в соцсетях, в частности, из данных медиабанка Integrum следует, если в 2019 году частота его употребления превышала 30 тысяч случаев, то в 2026 году только за полгода более 60 тысяч. В прежние годы в разных рейтингах среди претендентов на слово года было много заимствованных и сленговых слов, например, кринж, ред флаг, имба и другие. О чем говорит появление такого претендента, как нишевый, рассуждает лингвист, профессор НИУШЕ РГГУ, доктор филологических наук Максим Крангаус.
0: Можно считать, что вполне русское слово. Не новое, оно существовало, но интересно, что оно захватило очень большое пространство, стало очень популярным, и, видимо, надо вглядываться в его семантику. Оно такое неангажированное слово, то есть оно не связано ни с политикой, ни с какими-то очевидными модными тенденциями, но вместе с тем, наверное, обозначает что-то важное, что, может быть, даже помогает проникнуть в нашу психологию или в нашу социальную психологию, потому что, значит, для нас вот эта идея нишевости, какой-то, может быть, даже локальности, уютности становится важной. Мы ищем что-то не в большом, в огромном пространстве мира, а находим какие-то важные для себя закрытые пространства.
2: Тут только такие значения или какие-то отрицательные тоже есть?
0: Я бы сказал, что нет, не положительные, не отрицательные. Это мы уже наводим эту оценку. Здесь скорее стремление к такому ограниченному миру, к закрытому от ветров и вьюг. Хочется спрятаться. Если в этом что-то отрицательное, наверное, есть, потому что большой мир слишком угрожающий. И мы хотим как бы локализовать нашу жизнь, сделать ее более спокойной и предсказуемой. Думаю, что если мы хотим найти что-то отрицательное, то вот оно.
2: Год все-таки еще не закончился. Претендент на победу или еще какие-то могут быть варианты?
0: Я думаю, претендент, у него есть такой поверхностный недостаток, что он действительно не привязан ни к каким очевидным событиям. Обычно замечают слова, которые еще связаны. Пандемия, например, произошла пандемия, слово пандемия взлетело, и нет еще слова, связанные с ней. А в данном случае это слово как такое более тихое, более спокойное, но помогающее глубже вглядеться, как я уже сказал, в самих себя. На самом деле это как раз очень важная тенденция, показательная, и в этом смысле слово может быть глубже, чем такие яркие слова-ярлыки, связанные с событиями.
1: Максим Крангаус, профессор НИУШЕ ЕРГГУ. В 25-м году в России сразу несколько слов получили гордое звание главного в году. На портале Грамота.ру им назвали слово «зумер», а по версии Государственного института русского языка имени Пушкина им стало слово «победа». В ренте издательств «Лингва» словом года стала «тревожность». Среди претендентов также была «победа», но «тревожность» у «Лингвы» обогнала конкурента.
4: Все золото мира. Ацтеки считали золото символом солнца и творением высших сил, называя его буквально экскрементами бога. Золотые изделия с резьбой и инкрустацией подчеркивали в древних государствах ацтеков статус владельца и его принадлежность к правящему классу. Но значительно выше золота ацтеки ценили какао-бобы, которые часто использовали как валюту, котировались и перья экзотических птиц, например, кетцаля, а также обсидиан и кремень, которые шли на изготовление оружия. Все золото мира на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
22: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Европейские страны готовятся к войне с Россией и не скрывают этого, заявил замглавы МИД России Александр Глушко. Они публично говорят об этом, подчеркнул Глушко, комментируя в пятницу журналистам информацию о планах Германии принять участие осенью во французских ядерных маневрах.
16: Правительство России с 15 августа по 31 декабря 32 года вводит запрет на майнинг криптовалюты в нескольких регионах, в их числе Москва, Подмосковье и отдельные территории Курской области. Об этом говорится в постановлении Кабмина. Среди территорий Курской области, которые подпадают под ограничение майнинговой деятельности, значится 8 муниципальных округов и город Льгов. Президент Франции Эммануэль Макрон поручил министру внутренних дел республики Лоран Нуньесу разместить на границе с Испанией самолеты и беспилотники на фоне ситуации в Сеуте. При этом Макрон напомнил, что на Сеуту не распространяется режим свободного передвижения в остальную часть Шенгенской зоны. Роспотребнадзор признал воду из московских родников непригодной для питья. Употребление воды из московских родников может привести к инфекционным заболеваниям, включая гепатит А и острые кишечные инфекции, предупредили в столичном управлении Роспотребнадзора. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что он никогда не говорил с президентом ФИФА Джанни Инфантино о его планах приглашать инвесторов для проведения мировых первенств по футболу. По данным Sky News, Инфантино дал национальным ассоциациям время до 19 сентября для поддержки своего плана. При этом он предупредил, что если они не поддержат инициативу, то у них будет гораздо меньше финансов на развитие и содержание сборных. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Италия приостановила действие Шенгена с Испанией из-за массового притока мигрантов в Сеуту, а Франция разместила на границе с Испанией войска. Ранее сама Испания направила в Сеуту солдат, после того, как более 30 тысяч нелегалов из Марокко вернулись назад. Но десятки тысяч пока остаются там. В чем причина такого прорыва мигрантов и что дальше? Отели проигрывают апартаментам в борьбе за туриста. По данным РСТ, в этом году темпы бронирования квартир и апартаментов выросли на 10% и существенно выше, чем у классических гостиниц. Почему и как к этому относятся отельеры? Искусственный интеллект вновь вышел из-под контроля и опять взломал посторонние системы. Вслед за OpenAI сразу о трех таких инцидентах отчиталась Anthropic. Кто пострадал, не уточняется. Действительно ли это игры искусственного разума или самореклама разработчиков ИИ и чем все это грозит? Подробности на Business FM. Италия односторонне приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за миграционного кризиса в Сеуте. Об этом сообщает итальянская газета «Ла Стампа». Рим закрывает морские и воздушные границы с Мадридом, а также договорился с Парижем о возможности усиления контроля на сухопутной границе между странами. По данным ТАСС, Италия уведомила Еврокомиссию о введении временного погранконтроля с Испанией на 30 дней. Ранее президент Макрон сообщил, что Франция размещает военных, дроны и самолеты на своей границе с Испанией. Комментирует старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Скалов.
3: В сложившейся ситуации Испания будет стремиться как можно быстрее решить миграционный кризис, который сложился в Сеуте, и сделать так, чтобы ограничения, которые вводятся на границах с другими странами Шенгенской зоны, как можно быстрее были сняты. Вместе с тем, опыт закрытия или ограничения свободного пересечения границ внутри Шенгена уже был, и это прежде всего опыт, связанный с пандемией коронавируса, когда все практически границы внутри шенгенской зоны на уровне национальных государств были либо закрыты, либо сам принцип свободного перемещения был серьезным образом ограничен. Страны Шенгенского соглашения не первый раз сталкиваются с подобной ситуацией. Вероятно, этот опыт, прежде всего пандемии, будет использован и сейчас в случае с Испанией. Вместе с тем, миграционный кризис, который сейчас разворачивается в регионе Южного Средиземноморья, может послужить важным элементом дискуссии по тому, какие издержки несут в себе открытые границы внутри Шенгена, внутри Европейского Союза. И эта дискуссия будет напрямую влиять на динамику политических сил, вероятно, давать дополнительные политические очки правым популистам в Европейском Союзе. И дальше это также будет, в свою очередь, развивать дискуссию, что, возможно, те или иные ограничения границ внутри Европейского Союза необходимы в нынешней непростой ситуации.
1: Артем Соколов, Институт международных исследований МГИМО. Миграционный кризис в Сиоте продолжается уже несколько дней. Этот город полуанклав, он расположен в северной части Африки, но является территорией Испании, следовательно, это часть Евросоюза. За последние сутки в Сиуту проникли десятки тысяч нелегалов из Марокко, но часть из них уже вернулись обратно. Глава испанского правительства Педро Санчес назвал массовый прорыв границы в Сиуте нападением и нарушением территориальной целостности государства. Валерию Бадоев продолжит.
5: Два испанских полуанклава, Сеута и Мелилья, граничат с Марокко. В Мелилье обстановка спокойнее. Местные власти заявили, что границу города пересекли не более 400 нелегалов. Но в Сеуте, которая ближе к берегам Испании, Мадриду пришлось задействовать войска, чтобы сохранять безопасность. Поводом для такого резкого наплыва мигрантов стало недавнее решение испанского Верховного суда. Он запретил ускоренное возвращение тех нелегалов, кто прибыл в Сеуту или Мелилью по воде. Испанский премьер Санчес заявил, что контрабандисты и те, кто занимается нелегальной перевозкой людей, распространили информацию, что в связи с решением суда попасть в Испанию стало якобы проще. Нелегалы заходят в воду на марокканской территории и добираются до берегов Сеуты. В основном без личных вещей, но соцсети обошло видео, на котором один из мигрантов выходит на сушу с велосипедом, который он, видимо, держал в руках, пока плыл. Разумеется, это рискованно. В зависимости от маршрута нужно преодолеть вплавь от нескольких сотен метров до 2 километров. Погибли по меньшей мере уже 57 человек. Но всего в Сеуту проникли, по разным данным, от 50 до 60 тысяч человек. И это при том, что население города чуть меньше 85 тысяч. В чем причины такого резкого наплыва? Говорит научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.
6: Необходимо принять во внимание, что само Марокко довольно сложная социально-экономическая обстановка. В 2025 году мы наблюдали достаточно масштабные протесты молодежи, и ответов на вопросы населения за это время правительство не обнаружило. Несмотря на серьезные успехи в сфере внешней политики, во внутренней политике таких успехов нет. Мы наблюдаем довольно-таки специфическую, тем не менее традиционную для этого региона форму снижения напряженности. Фактически марокканские власти перенаправили протестное движение в сторону европейцев. Им дали возможность проявить себя, выпустить пар, возможно, кому-то пограбить. И на этом фоне марокканское государство находится несколько в стороне.
5: По соцсетям распространились кадры, как людей подвозят к марокканско-испанской границе буквально грузовиками. Эксперты считают, что это как раз те преступные группировки, которые и побудили марокканцев к нелегальному пересечению границы. В 2021 году Сеута также столкнулась с наплывом мигрантов, но тогда за несколько дней из Марокко прибыли около 10 тысяч человек, в несколько раз меньше, чем сейчас. По заявлениям испанских властей, 37,5 тысяч нелегалов уже вернулись из Сеуты обратно в Марокко. В самом городе закрыли магазины, но это не мешает мигрантам в них вламываться в поисках воды и еды. В связи с нынешним наплывом мигрантов Франция усилила контроль за своей границей с Испанией, а Италия, Финляндия и Дания подняли вопрос о временном исключении Мадрида из Шенгенской зоны. Но, конечно, это невозможно, говорят эксперты, такая процедура просто не предусмотрена. Однако вместо этого МВД Италии, по данным местной Стампа, распорядилась закрыть морскую и воздушную границы с Испанией, по сути, в одностороннем формате, приостановив действие Шенгенского соглашения. Но рисков того, что нелегалы из Сеуты проникнут на континент, нет, считает юрист-международник, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
7: Я думаю, что это больше мера дипломатического, политического характера, чтобы как есть возможность испанцев немножко ущипнуть. О серьезных намерениях Италии, чтобы исключить, все далеко от реальности, на мой взгляд.
23: Резюмируя, вы не видите сейчас каких-то факторов перерастания это в полноценный миграционный кризис?
7: Абсолютно, 0%. Тем более Сеута находится все-таки в Африке. Там ходит паром до Андалусии в 1 час примерно. На паром надо еще попасть. Пока они не выловили всех нарушителей границы, они будут проверять, чтобы на паром никто не проник, чтобы там не было нелегальных проникновений.
5: В Сеуту на фоне кризиса прибыл и премьер Испании Педро Санчес. Там он провел совещание с представителями полиции, МВД и властями. К его прибытию местные жители подготовили акцию протеста, выкрикивали оскорбления и требовали от Санчеса уйти в отставку. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Почему отели проигрывают апартаментам в борьбе за туриста? В этом году темпы бронирования апартаментов существенно выше, чем у классических отелей, сообщает Российский союз туриндустрии. За первое полугодие количество бронирований квартир и апартаментов для поездок по стране выросло на 10% год к году. Как к этому относится ательеры, продолжит Наталья Шашина.
9: Апартаменты выигрывают ценой. За счет отсутствия персонала, завтраков, они не обязаны соблюдать стандарты звездности, а также не должны, за исключением апарт-отелей, вступать в специальный реестр и платить туристический налог. В условиях, когда туристов мало, такой подход дает серьезное преимущество, говорит вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова. В этом году туристический рынок города переживает не лучший сезон. Многие туристы пытаются сэкономить, и идет определенный переток, описывает Буйлова.
10: Эта ситуация на рынке. У нас мало туристов в этом году. В Москве, в Санкт-Петербурге, во всех остальных городах, миллионниках сейчас туристов мало. И создали это не апартаменты. Апартаменты просто борются за это малое количество туристов теми способами, которые у них есть. И их способы более удачные. Потому что завтраков не дают, цену сокращают, персонала мало и так далее. Весь рынок гостиниц, все категории средств размещения в одном отдельно взятом городе, они связаны между собой в том смысле, что никто не может прыгнуть выше головы, все получают туристов с одного рынка, с одного количества туристов. И поэтому такая вот ситуация, что нельзя сказать, что закроются только малые отели. Малые отели закрываются из-за того, что их вытесняют и большие гостиницы, которых стало много, и апартаменты. И поэтому, если апартаментам разрешить много строиться, они вытеснят и малые отели, и гостиницы. А это удар по сервису.
9: Москва решила вопрос радикально. С 24 года в городе перестали выдавать разрешения на строительство апартаментов. В Сочи строительство апарт-отелей и сервисных апартаментов уже обгоняет многоквартирное, занимая почти 70% всей стройки в городе. Инвесторы идут в апартаменты, рассчитывая на высокую доходность. А многие туристы, особенно те, что путешествуют с детьми или большими компаниями, предпочитают именно такое жилье, где есть кухня и можно сэкономить, готовя самостоятельно, комментирует директор сервиса бронирования жилья «Квартирка» Сергей Ведерников.
11: Можно отметить повышение предложения. Люди, многие видят перспективными вложениями именно в недвижимость. И в туристических городах, конечно, самое выгодное использование недвижимости – это использование как туристического жилья. Тем более, что сегодня инструменты для такого использования очень хорошо развиты. Допустим, есть такие площадки, как наша, сервисы бронирования, на которых можно размещаться и получать стабильный какой-то приток гостей. Можно отдать свою квартиру, купить ее и отдать в управление специализированной компанией. То есть там различные технические средства, тоже они получили очень большое развитие, обеспечивающие, допустим, бесконтактное заселение, различные электронные замки и так далее. Разговоры и подходы к регулированию законодательным апартаментов, они уже производятся довольно давно. И даже в 2018 году была попытка полностью запретить краткосрочный найм. Но в целом естественные подходы к тому, чтобы отрегулировать этот рынок, законодателями предпринимаются постоянно. И, в общем-то, что-то еще тут наверняка мы новое увидим.
9: Но ательеры призывают найти баланс, чтобы туристический рынок не превращался исключительно в сдачу квартир посуточно. Например, в Петербурге некоторые гостиницы говорят о падении доходности в этом сезоне на 10%. В этом виноваты не апартаменты, а общее падение потока. Но если не изменить правила игры, ательеры рискуют потерять еще больше. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Искусственный интеллект вновь вышел из-под контроля и опять взломал посторонние системы. На этот раз это была модель от американской Anthropic. После того, как на прошлой неделе OpenAI сообщила о подобном инциденте, Anthropic решила провести проверку и обнаружила сразу 3 случая, когда ее модели выходили за пределы изолированной среды, так называемой песочницы. В рамках тестирования перед моделями Claude ставили задачу захватить информацию, которая спрятана на другом компьютере в интернете, и все это было частью симуляции. Однако, цитата, по недоразумению между Anthropic и ее партнерами у модели остался доступ в сеть, они приняли реально существующие системы за часть симуляции и атаковали их, в результате чего им удалось их взломать. Кто от этого пострадал, не уточняется, утверждает, что ни Anthropic, ни взломанные организации даже не заметили атак. Первый такой случай произошел еще в апреле, но сообщается о нем только сейчас. Комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
12: Модели, во-первых, они как и оружие используются. Понятно, там подрядчики основного государства, там и Минобороны, и все, что связано. Плюс это же как инструменты и проверки безопасности, то есть условно белый пентест, там оценка кода. Поэтому действительно это используют для тестов. То, что модели действительно взламывают там другие компании, это часто появляется, но связано только с тем, что предоставляется доступ к интернету, и чтобы и против ИИ противостояла, так называемая модель против модели, модели нужно обязательно предоставить доступ к СЗИ, излишком к инфраструктуре, и ее поведение никто не знает. То есть, если она решит, что нужно отключить инфраструктуру, там, ее удалить еще что-то, чтобы не было взлома, это нанесет больше ущерб, чем проникновение и так далее. То есть, яишко сейчас на текущий момент может быть использовано как построение новой методологии, которой нет. Ну, то есть, прорабатывать, улучшать в зависимости от атак, только как рекомендательное. Потому что ей не может понять, как это повлияет на бизнес-процессы и реальную работу.
8: Как тогда бороться?
12: Если выполнять базовые требования к мониторингу базовой защиты, но и действительно меняет мир кибербезопасности, следующий этап это будет уже не обучение для проникновения, а обучение для защиты, когда ей будет в реал-тайме все атаки отбивать.
1: Александр Кукульчук, технический директор Calibrity Group. В Штатах, как пишет Bloomberg, более 1000 сотрудников и компаний подписали петицию, призывающую американское правительство более тщательно регулировать темпы развития искусственного интеллекта.
13: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
14: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч.

0: промежуточных дивидендах. Компания также подтверждает прогноз инвестиций в размере 240 миллиардов рублей на 2026 год, заявил первый вице-премьер, финдиректор Норникеля Сергей Малышев. Ранее Норникель отчитался по МФСО. За первое полугодие чистая прибыль выросла в 2,4 раза.
1: Отчеты и планы.
0: Ил-114-300 пройдет испытание в Узбекистане при экстремальной жаре. Самолет совершит более 30 полетов в условиях высоких температур, сообщили в Ростехе. Турбовинтовой Ил-114-300 отправился туда, где климат не прощает инженерных ошибок. Лайнер совершит беспосадочный перелет из подмосковного Жуковского в узбекскую Бухару, отмечается в сообщении. Австрийский Райффайзенбанк возобновит усилия по продаже российского бизнеса, но пока основной стратегией остается его постепенное сворачивание, говорится в презентации группы полугодовой отчетности. Райффайзенбанк Интернешнл отмечает, что все ограничения по отношению российского подразделения продолжают действовать. Простого пути осуществить эту сделку нет, но мы должны продолжать попытки продать актив, сообщил CEO компании Майкл Хёллер на конференц-звонке в пятницу. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Российский рынок акций завершил пятницу ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 0,75%, поднялся до отметки в 2226 пунктов. Рынок поддержали дорожающие нефти, рост на зарубежных фондовых площадках. Брент к вечеру выросло до $90 за баррель. Рубль немного укрепился к юаню. Среднеизвешенный курс китайской валюты по итогам торгов снизился на 6 копеек до 11 рублей 76 копеек. Итоги дня подводим с инвестиционным стратегом Укари Капитал Сергеем Суверовым.
3: Рынок после 19 недель падения закрывает вторую неделю подряд в плюсе. Сегодня рост фондового рынка не такой большой, в пределах 1%, но тем не менее все-таки важно, что рынок продолжает расти, этому во многом способствует корпоративная отчетность. Так сегодня отчитался Норильский никель, и компания дала сигнал о возможном возврате дивидендам из-за улучшения конъюнктуры на рынке металлов. Но с другой стороны, проблемы остаются, и одна из проблем — это достаточно серьезный рост налоговой нагрузки. Теперь фондовый рынок будет ждать инвестирования дивидендов от Сбера и ВТБ, которые должны поступить в начале августа. Это может стать толчком для продолжения роста фондового рынка, но долгосрочные перспективы пока остаются во многом неопределенными. Что касается курса рубля, то рубль торгуется около отметок 80 рублей за доллар. Он то немного ослабевает, то немного укрепляется, но тем не менее общий тренд состоит в умеренном ослаблении рубля, несмотря на то, что нефть сегодня продолжится дорожать из-за того, что ситуация в Персидском заливе остается напряженной, и конфликт находится в стадии эскалации. Есть угроза судоходства не только в Армузском проливе, но и на Красном море. Но тем не менее, рубль пока настраивает умеренно негативную динамику, и, скорее всего, умеренная девальвация продолжится из-за больших ожиданий по ослаблению рубля осенью. Считается, что бюджет заинтересован в более низком курсе рубля, и поэтому одна из важных причин для его возможного ослабления.
2: Это был Сергей Суверов, инвестиционный стратег Укари Капитал. Армянский коньяк теряет полку. Продажи в России коньяка и вина из этой страны за первое полугодие снизились на 11-12%. Такие данные участников рынка приводит Коммерсант. Роспотребнадзор, напомню, приостановил продажи только от трех армянских производителей в виде Алка, Абовянского коньячного завода и виноконьячного дома Шахназарян. Формально ограничения затронули только эти компании, но эффект оказался шире, говорит доцент президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
4: Часть импортеров и дистрибьюторов стала осторожнее работать с армянским направлением в целом. Меньше формировать запасы и аккуратнее планировать поставки. Для алкогольного рынка неопределенность всегда была болезненной. Это деньги, замороженные в товаре, логистика, маркировка и риск новых ограничений. Поэтому доля армянского коньяка действительно в России снижается. За первое полугодие текущего года продажи армянского коньяка в нашей стране упали на 12%. При этом весь рынок коньяка, если говорить о его розничной реализации, снизился на 4,6%. Можно ли говорить в этой ситуации о негативном фоне вокруг армянского коньяка? Ну, конечно, можно. Но я бы не стал При этом утверждать, что этот фон одинаково ударит по всем брендам. Сильнее всего рискуют менее известные массовые марки.

0: на внешнем ценовом конечном сегменте. Покупатель в период неопределенности чаще выбирает понятный, знакомый ему бренд, которому доверяют. Поэтому такие армянские коньяки, как, не знаю, Ной или Арарат, находятся в более устойчивом положении. У них высокая узнаваемость, историческая репутация и своя уже целевая аудитория. Но если напряженность вокруг армянского алкоголя сохранится, косвенно это может затронуть и крупные бренды через осторожность импортеров, сокращение запасов и изменение полочной политики крупных федеральных розничных сетей.
1: Максим Черниговский, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка. Как считает эксперт, частично освободившееся место займут российские производители, а также коньяки из Грузии, Азербайджана и Узбекистана. Однако полностью заменить армянский коньяк быстро невозможно. У него в России сильная еще советских времен репутация. Поэтому с рынка он сразу не исчезнет, но его доля, скорее всего, будет постепенно сокращаться. Шпионская история перерастает в судебную драму. Против компании Netflix подали иск после того, как из офиса корпорации украли жесткий диск с невышедшим в прокат фильмом «Fortitude». Истцы сами создатели картины. Они уверены, что медиа-гигант проявил халатность. А о деталях этой почти голливудской истории разбирался Сергей Гордеев.
2: Подробности. В основе сюжета шпионского триллера «Fortitude» реальная операция союзников по дезинформации немцев во время Второй мировой. Они заставили их поверить, что высадка войск будет либо в районе Паде-Кале, либо в Норвегии. И Гитлер в итоге поверил. А вот Netflix, создатели фильма, кажется, доверяют не сильно. И в краже жесткого диска с копией ленты обвиняют саму компанию. Хотя начиналось все как в хорошей мелодраме. Руководители Netflix влюбились в «Fortitude» с первого взгляда. Выразили заинтересованность в приобретении прав на картину, как только получили рекламные материалы в декабре прошлого года. 15 июня продюсер ленты лично привез в офис медиагиганта жесткий диск с рабочей версией фильма. Сотрудники должны были протестировать кино. Обычная практика перед большим релизом. Накопитель оказался незащищенным. Но ведь отношения создателей и дистрибьюторов были уже на серьезном уровне. Но именно это и стало поворотной точкой сюжета. Спустя 10 дней фильм украли. Netflix разводит руками, мол, у нас такое впервые. Наверное, это пираты решили украсть картину перед прокатом. Но сердце создателей окончательно разбито. А дальше развод, точнее судебный иск на круглую сумму в 105 миллионов долларов. Но потеряны не только деньги, но и честь. Как говорится в заявлении, Netflix лишил фильм актеров и создателей возможности получить признание, которое, вероятно, принесла бы организованная мировая премьера. Здесь, вероятно, должна звучать грустная музыка.
1: Кстати, «Fortitude» уже не впервые оказывается в центре скандала. На этапе создания ленты судебный иск был подан против Мартина Скорсезе. От известного режиссера требовали вернуть 500 тысяч долларов за невыполненную работу над фильмом. Скорсезе согласился помочь с подбором актеров и режиссера, получил деньги, а потом исчез. Но в марте 2024 года стороны мирно урегулировали конфликт.
3: Все золото мира. Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стала привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За 20 долларов разрешается присесть на сиденье в одежде.
4: Все золото мира на Бизнес FM. Обновки не покидая бассейна,
3: Примерки, не снимая лыж. Шопинг, не выходя из фруктового сада. Еще проще. Еще ближе. Еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги. Ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений. В специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Скоро на Бизнес ФМ.
4: Между делом с Кирой Альтман.
5: Каким ароматом наполняет дом? Чем руководствоваться? Я несколько раз замечала, что жидкости свойственно зависеть от воздуха. Это я и про вино, привезенное домой, и про аромат в том числе. Адресую я этот вопрос моему собеседнику, знатоку и эксперту в области парфюмерии Наталье Черкасовой, основателю парфюмерного проекта Frames for Moscow, создателю бренда Soliflor.
6: Ну, тоже вопрос такой очень приватный, потому что рядом с тобой еще живет твой мужчина, твои дети. И вот тебе нравится аромат? Вот он, этот сладкая ваниль. Она такая чудесная. И ты вот так бы и нюхала ее здесь, стоя в магазине около прилавка. И так бы наслаждалась бы ею. Покупаешь, приходишь домой, ставишь, и оказывается, что она поддушивает твоего супруга. И он говорит, прям невозможно. Ну, что за липкость вот такая вот у нас тут в коридоре стоит? Идти все вместе в магазин выбирать тоже странно. Детская история. Вообще я бы в детских комнатах не ставила бы никаких ароматов. Как выбрать? Ну, только методом проб и ошибок. И даже я советую, знаете, вот обычно к диффузору прикладывается там 6, 8, 12 палочек. Вот сначала поставьте 2, вот они пропитаются и будут тонко пахнуть. Не надо 8 ставить. 8 – это уже крик. Поставь 2 и посмотри, как реагирует твоя квартира на это. Вот ты открываешь дверь и тонко-тонко чувствуешь где-то там вот аромат. Вот ты его чувствуешь чуть-чуть где-то там. И все довольны. Хорошо. Кто-то недоволен? Ну, все, умираем.
5: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
4: Между делом на Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сардар Абликулеев. Общие потери украинской армии за время спецоперации составляют от 1 до 3 миллионов военных, включая тяжело раненых, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Запад подготовил очередные дикие санкции, которыми пугает Россию. Однако все эти ограничения не парализовали экономику страны, подчеркнул зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, санкционная политика Запада уже с 2014 года приобрела комплексный системный характер. Соединенные Штаты никому не передавали технологии производства ракет «Патриот». Такое едва ли произойдет. Это оружие может быть направлено и против Вашингтона, заявил президент США Дональд Трамп. Президент США также заявил, что объяснил Владимиру Зеленскому на встрече в минувший вторник сложности с возможной передачей Соединенными Штатами ракет «Патриот» и «Томагавк» Киеву. Кузьминский суд Москвы изъял у 8 иностранных представительств свидетелей Иеговы. Эта организация признана в России экстремистской и запрещена. 123 объекта недвижимости, находящихся в российских регионах. Общая площадь изъятых объектов более 11 тысяч квадратных метров. Доход государства также изъято 60 земельных участков общей площадью 5,6 гектара. Решение подлежит немедленному исполнению. Специалисты организовали точки чистой воды на базе социальных учреждений Тюмени. До ближайших из них жители могут дойти пешком и набрать питьевую воду без запаха, сообщил губернатор Тюменской области Александр Мор в своем Макс-канале. Ранее в СМИ появилась информация, что в разных районах Тюмени жители жалуются на сильный неприятный запах воды и ее качество. Некоторые управляющие компании даже рекомендовали жильцам не использовать воду для приготовления пищи. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Потеря террористических атак на склады Wildberries по закону не подлежат возмещению, заявила Татьяна Ким, но отметила, что компания совместно с правительством поддерживает предпринимателей. Сами селлеры пытаются вывести со складов Wildberries уцелевшие товары. С какими проблемами они сталкиваются? Трамп отказался от идеи передать Украине лицензию на производство ракет для систем «Патриот». Об этом он говорил на саммите НАТО в Анкаре. Но теперь заявил, что не давал таких обещаний Киеву и вообще не передает технологии «Патриот». Почему Трамп изменил позицию и в чем еще мог отказать Зеленскому? Отели проигрывают апартаментам в борьбе за туристов. По данным РСТ, в этом году темпы бронирования квартир и апартаментов выросли на 10% и существенно выше, чем у классических гостиниц. Почему и как к этому относятся отельеры? Подробности на Business FM. Террористические атаки на склады Wildberries являются обстоятельствами непреодолимой силы. Эти потери по закону не подлежат возмещению. Об этом заявила Татьяна Ким. Гендиректор Wildberries разместила в своих соцсетях видеообращение, в котором отметила, что склады маркетплейса, оборудованные всеми доступными средствами защиты, в том числе и противопожарной. Она также сообщила, что компания оперативно перестраивает логистику для сохранения скорости доставки. Причем услугами маркетплейса пользуются не только предприниматели в России. Бизнес в Киргизии, Белоруссии, Казахстане, Армении, Узбекистане и Китае также понес миллиардные убытки из-за атак. Wildberries совместно с правительством реализует целый ряд мер по поддержке пострадавшего малого и среднего бизнеса, заявила Татьяна Ким.
9: Атаки на инфраструктуру Wildberries – это атаки на мирных людей. И, повторюсь, не только россиян. Я вижу в интернете рассуждения диванных экспертов на тему защиты наших объектов, противовоздушной обороны и так далее. Повторю, наши склады оборудованы всеми доступными средствами защиты. С первого дня атак мы ежедневно усиливаем и укрепляем линию обороны, используя в том числе и инженерные решения. И тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение. Это при том, что террористы каждый день усиливают огневую мощь. За эти два года мы организовали собственные противопожарные бригады, оборудовали все объекты с самыми современными системами пожаротушения. Террористические атаки на наши склады являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или не внесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению. Я обращаюсь ко всем нашим продавцам. Уважаемые партнеры, доверяйте только официальным каналам коммуникаций нашей компании и государству. В текущей ситуации помочь вам можем только мы и государство. Мы выступили как проводник интересов малого и среднего бизнеса и уже обсудили с правительством страны комплексные меры поддержки всем пострадавшим предпринимателям. В настоящее время разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый. Мы провели уже два транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак. Для наших более крупных партнеров мы ввели повышенную скидку постоянного покупателя на их товар за наш счет, кредитные каникулы в нашем банке и ряд иных мер поддержки. Совершая удары по нам, террористы прикрывают истинные причины и обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них. Никакой логики и здравого смысла, рациональности в действиях террористов нет и не может быть.
8: Татьяна Ким, гендиректор Wildberries. На условиях атак на логистическую инфраструктуру Wildberries продавцы прибегают к целому ряду мер, как решить проблемы вывода товара. Это в том числе работа со своего склада, демпинг и даже самовыкупы. Иван Медведев подробнее.
10: За последние пару недель даже люди, далекие от внутреннего устройства торговли на маркетплейсах, выучили аббревиатуры ФБО и ФБС. Первое означает хранение товаров на складе маркетплейса. Второе – торговля с собственного склада. И все, кто может, переходят с ФБО на ФБС, говорит продавец Wildberries Сергей.
11: После ситуации с электростали мы перестали вообще куда-то отгружать и распродавали то, что было на складах. Стратегия сейчас практически у всех, она только одна. Если кто-то делает отгрузки на склады, то это с очень маленькой глубиной оборачиваемости, то есть, ну, условно, запас на неделю. Обычно раньше мы делали на месяц, могли на два месяца сделать, а основная масса вообще перестала что-то хранить на складах и отгружает все от себя.
12: А удалось ли распродать остатки на других складах или, может быть, как-то их вывести?
11: Вывозить точно мы ничего не стали. Это было и экономически невыгодно, и физически невозможно. Заявки на возврат практически у всех висят без обработки. И опять же, стоимость возврата – это 200 плюс по товару, то есть от 200 рублей и выше. Экономически зачастую нецелесообразно вообще какие-то вещи вывозить. Распродать, да, удалось достаточно много, но, в принципе, есть у нас еще крупные склады, где еще достаточно много тоже всего осталось.
10: Другие селлеры решили во что бы то ни стало как можно быстрее распродать все, что у них остается на складах Wildberries, потому что вывозить бессмысленно. Такие продавцы демпингуют, но помогает не всем. Например, как рассказал нам селлер Дмитрий, в категории товаров красота всегда действует скидка постоянного покупателя от Wildberries. До атак на склады она доходила до 40%, а теперь Marketplace сократил ее до 10-18%. В совокупности для селлера это стало торговлей в минус, а для покупателя товар стал еще дороже, чем был, говорит Дмитрий.
13: Шампунь объемом 1 литр стоил неделю назад 580 рублей, то сейчас он стоит 840 рублей. Это существенная разница. И как при таких условиях можно распродать, пока мы не понимаем. Потому что если поддерживать ту же стоимость, что и неделю назад, то это такие минусы с учетом комиссии, стоимости логистики, тогда, наверное, пускай горит. Я не знаю, что еще с ними делать можно. Потому что розница, эти товары стоят гораздо дешевле. И опять же, сейчас везде по Москве баннеры, помогите заказам. Слушайте, ну покупатели, они же тоже считают деньги. Оставьте СПП, не надо этих баннеров, мы сами все продадим.
10: Еще один отчаянный шаг, который обсуждают селлеры – самовыкупы, когда ты сам заказываешь свои же товары. Раньше этот инструмент использовался для продвижения карточек в выдаче. И если площадки выявляли это, то строго наказывали таких продавцов. Теперь для некоторых селлеров приоритеты изменились. Однако владелец нескольких компаний, продающих товары на Wildberries, Максим Попов, призывает хорошо подумать, прежде чем использовать этот сомнительный инструмент.
14: Пытаться заказать самим у себя, тут продавец может просто еще с дурацкой историей столкнуться. Существуют на Wildberries, в том числе на площадке, такие боты специальные, которые, если резко снизить цену, они выкупят мгновенно ваш товар, то есть вы его лишитесь, по сути, по очень дешевой цене. Поэтому надо, чтобы очень аккуратно продавцы с этим действовали. И они не заплатят, это экономически невыгодно. И еще и есть шанс, что если они захотят цену скинуть, то они не сами у себя купят, выкупят у них все боты. Самый правильный путь, на самом деле, это, естественно, увеличить продажи. Причем не сбросом цены это нужно делать. То есть, опять же, проблема-то в чем? Многие селлеры побежали сбрасывать цену. У них была цена, не знаю, 1500 рублей, они поставили 1200, в надежде, что они будут сейчас дешевле конкурентов, их начнут больше покупать. Но конкуренты-то тоже увидели и тоже поставили цену 1200. В итоге селлер единственное, что сделал, это просто сделал так, что у него этот товар сейчас стоит дешевле. Правильный путь в этом случае, это очень экстренно увеличивать количество рекламы правильно настроенной, поработать с карточкой, но это сделать так, чтобы этот товар купили. Или добавить внешнюю рекламу через соцсети, это сейчас тоже отлично работает.
10: Параллельно селлеры, особенно те, у которых нет своих складов, или же они уже переполнены, пытаются найти свободные помещения на аутсорсе. Боксы, контейнеры и все, что угодно, где можно хранить товары в надлежащих условиях. Но тут возникает вопрос, где потом все это продавать. Особенно с учетом того, что даже при схеме ФБС товары все равно проходят через сортировочные центры маркетплейса. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
1: Еще два логистических объекта в Wildberries в пятницу атаковали беспилотники. Один из них в Зеленодольском районе Татарстана. Атаку, по данным властей, удалось отразить. Пострадавших нет, как и разрушений в результате падения обломков дронов. Складской комплекс работает штатно, как и соседний склад «Озон». Он не пострадал. Еще дроны ударили по Волгограду. Там, на складе Wildberries, в результате атаки возник пожар. Пострадавших на объекте нет. Трамп отказался от идеи передать Украине лицензию на производство ракет для систем «Патриот». Ранее на саммите НАТО в Анкаре президент США говорил, что Киев сможет самостоятельно выпускать такое оружие. Зеленский рассчитывал также получить к зиме 300 готовых ракет «Патриот», что, как писал «Атлантик», обсуждал на встрече с Трампом 28 июля, а лидер Белого дома снова предложил предоставить Киеву лицензию на их самостоятельное производство. Теперь, как сообщает Associated Press, Трамп заявил, что Вашингтон не давал Украине согласия на производство ракет и вообще не передает технологии «Патриот». По его словам, такое оружие однажды может быть использовано и против самих Соединенных Штатов. Почему Трамп изменил позицию, объясняет политолог-американист Малек Дудаков.
15: Хоть мы, конечно, и привыкли к тому, что у американского президента 7 пятниц на неделе, в вопросе предоставления этих лицензий на производство ракет ПАК-3, ну, либо хотя бы ПАК-2 для систем Патриот, Украине изначально все отлично понимали, что, конечно, ничего передаваться не будет. У Украины нет недостаточной технической и технологической базы для производства этих категорий вооружений, ни просто-напросто физической возможности. Если эти производства появятся на территории Украины, они тут же станут приоритетной целью для ударов российских ВКС. Долго они, конечно, продержаться и просуществовать не смогут. Это изначально была попытка Трампа отбиться от давления украинских лоббистов. И Трамп, я думаю, пытался пока это, что окей, давайте я вам предоставлю лицензии, пытайтесь сами что-нибудь производить, а если не получается, то это уже не мои проблемы, а это уже ваши проблемы. Сейчас я думаю, что когда украинские лоббисты продолжили эту всю тему продвигать, Трампу это уже надоело, и он заявил уже открыто, что, конечно, ничего предоставляться не будет. Тем более, что Украине нужны не лицензии, на самом деле, а Украине нужны сами эти ракеты, причем они нужны были еще вчера. Согласно последним отчетом у Пентагона, осталось всего лишь в запасе 700-800 ракет для систем Patriot на весь мир. И, конечно, как бы эти ракеты они будут использовать для защиты своих баз на Ближнем Востоке и для защиты Израиля. Украина находится в конце списка приоритетов для администрации Трампа. И, конечно, в ближайшее время она точно ничего получать не будет. Вот, ну, не говоря уже о том, что эти самые ракеты в целом не лучшим образом себя показали и на украинском направлении, и на ближневосточном. И те же самые баллистические ракеты они сбивать толком не могут и не способны. Ситуация с ПВО Украины будет ухудшаться, ну и с приближением зимы может привести к очередному энергоколлапсу для Киева, учитывая, что их объекты энергоинфраструктуры будут планомерно выводиться из строя на фоне срыва энергоперемирия, которое было проведено с самими же украинцами. Здесь они снова сами себе в ногу выстрелили.
8: Малек Дудаков, политолог-американист. Трамп на заседании Кабмина в пятницу также заявил, что обсуждал с Зеленским поставки Украине не только ракет «Патриот», но и крылатых ракет «Томагавк». Решение по этому вопросу он не озвучил, но добавил, что и Россия, и Украина должны будут пойти на уступки для урегулирования конфликта.
4: Культ на личности. Лица на банкнотах. Махандаса Ганди прозвали Махатмой, то есть Великой Тушой, когда он возглавил борьбу за независимость Индии от британского господства. Он проповедовал принципы так называемой сатьяграхи, иными словами, отвергал любые формы насилия и был сторонником мирных, но кардинальных перемен. Не в последнюю очередь, благодаря ему, в 1947 году Индия обрела независимость, став при этом первой демократической страной в Азии. В 2007 году ООН учредила Международный день ненасилия, который отмечается 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, а его портрет размещен на банкнотах индийских рупий всех номиналов.
16: Культ на личности. На Бизнес FM. Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность – сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений. В специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Скоро на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
17: Крылатая плотяная моль вообще ничего не ест и не пьет. Ей нечем. В отличие от большинства бабочек, ее ротовые органы и пищеварительный аппарат редуцируются при метаморфозе. Моль порхает, спаривается и откладывает яйца, используя запасы, созданные ее же прожорливыми личинками. Это они переваривают то, что не под силу многим другим. Богатый серый белок кератин, из которого состоят шерсть, волосы, мех и перья. Все только натуральное. Синтетику личинки переварить не могут, могут только погрызть, добираясь до белковой пищи. Кстати, хлопок и лен моль тоже особо не жалует. В их составе кератина нет, а на одной целлюлозе долго не протянешь. Не всякая маленькая бабочка в доме именно плотяная моль. Плотяная обычно держится около освоенного ей шкафа и избегает света. А пищевая развивается в крупах, орехах, сухофруктах, корме для животных, активнее летает и часто появляется у ламп. Лаванда не действует на яйца и личинок, ее запах может лишь отпугнуть взрослых насекомых. Древесина красного кедра своими летучими веществами способна погубить только мелкие личинки, но сами вещества со временем улетучиваются. Феромонная ловушка действует только на самцов, а нафталин в опасной для моли концентрации токсичен для людей и домашних животных. Уничтожить личинки можно нагревом свыше 50 градусов, минут на 30, или заморозкой при минус 18, не менее 2 недель и лучше в герметичном пакете. В шубохранилищах, кстати, температуру поддерживают в небольшом плюсе. Этого достаточно для лучшей сохранности жиров и коллагена. Но для обеззараживания от моли, если уж она завелась, этого мало. Все равно придется проморозить.
16: Другим наука. На Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Европа готовится к ухудшению ситуации с лесными пожарами. А в наиболее уязвимой зоне Греции, Италии, некоторые регионы Центральной Европы, рассказали представители Евросоюза газете Financial Times. На данный момент сильнее всего пострадали Франция и Испания, причем пожары там никак не прекращаются. Валерий Убадоев продолжит.
18: На данный момент есть риски того, что, цитата, «вся Европа будет охвачена огнем», заявил руководитель подразделения Координационного центра ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации Мария Зубер, британской Financial Times. Но она выразила уверенность, что с этими рисками можно справиться. Основные факторы, из-за которых по всему континенту бушуют пожары, это аномальная жара и засуха. С начала года, согласно данным Европейской службы информации о лесных пожарах, сгорело уже 435 тысяч гектаров. Сильнее всего пострадали Испания и Франция. Только в этом месяце более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, если это жители, и объекты размещения, если это туристы. Сейчас наиболее уязвимыми перед пожарами являются Греция и Италия. На Крите эвакуация потребовалась 8 тысячам человек, а двое пожарных погибли. Большая часть возгораний в лесах происходит по вине человека. Небрежно брошенный окурок, непотушенный костер, а иногда и умышленные поджоги – все это на фоне засухи и провоцирует масштабные пожары, продолжает гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
19: Ситуация беспрецедентная. Пожары не только на юге Франции, не только в районе Аквитании, но еще и были недалеко от Парижа. По сообщениям СМИ было арестовано порядка 150 человек, которые связаны с поджогами. Работа каждодневная пожарных, также крестьян, которые им помогают. Но ситуация особая. В ходе пожаров пострадали сельхозугодья тоже. Надо понимать, что на полях из-за жары все высохло, поэтому горит великолепно. Он достаточно поджечь и будет дальше гореть. Последствия большие дальше будут оцениваться.
18: Как отмечают эксперты, нынешняя ситуация с пожарами гораздо более тяжелая, чем было в прошлом году. К тому же, как пишет Guardian, постоянные возгорания провоцируют так называемые сухие грозы, то есть без осадков, но с молниями, которые бьют по лесам, из-за чего пожаров становится еще больше. Во Франции стали указывать на то, что, возможно, таких катастрофических последствий можно было бы и избежать. В департамент Жеронда на днях приезжал Эммануэль Макрон, чтобы оценить масштабы пожаров. Там было уничтожено около 200 домов. Мэр небольшого городка Бигано Бруно Лафон в соцсетях обратился к французскому президенту со словами, что экологические нормы не отвечают требованиям безопасности. Он отметил, что нужна широкая противопожарная полоса, а для этого нужно вырубать деревья, чего нельзя делать из-за зеленой повестки. Но все-таки, настаивает мэр, лучше вырубить один лес, чем потерять все. Однако от этого станет только хуже, считает заслуженный эколог России Андрей Пешков.
20: Сразу ударит по гидрологическому режиму, это сразу будет иссушение климата, погодных условий, это сразу будет потеря, естественно, накопление влаги, соответственно, это будет опустынивание, соответственно, ни виноградников, ни растительности, ни лесов, ни комфортных условий проживания. Нас волнуют наши пожары, я бы вот больше о них бы беспокоился. За Уралом то, что у нас горит не пойми сколько и не пойми почему, и непонятно, чем занимаются соответствующие службы.
18: Евросоюз на данный момент заказал 12 самолетов Canada Air, с помощью которых можно сбрасывать воду на бушующие пожары. Однако поставка первых бортов ожидается не раньше 28 года. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Почему отели проигрывают апартаментам в борьбе за туриста?
8: В этом году темпы бронирования апартаментов существенно выше, чем у классических отелей, сообщает Российский союз туриндустрии. За первое полугодие количество бронирований квартир и апартаментов для поездок по стране выросло на 10% год к году. Как к этому относятся отельеры, продолжит Наталья Шашина.
0: Апартаменты выигрывают ценой. За счет отсутствия персонала, завтраков, они не обязаны соблюдать стандарты звездности, а также не должны, за исключением апарт-отелей, вступать в специальный реестр и платить туристический налог. В условиях, когда туристов мало, такой подход дает серьезное преимущество, говорит вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова. В этом году туристический рынок города переживает не лучший сезон. Многие туристы пытаются сэкономить, и идет определенный переток, описывает Буйлова.
21: Эта ситуация на рынке. У нас мало туристов в этом году. В Москве, в Санкт-Петербурге, во всех остальных городах, миллионниках сейчас туристов мало. И создали это не апартаменты. Апартаменты просто борются за это малое количество туристов теми способами, которые у них есть. И их способы более удачные. Потому что завтраков не дают, цену сокращают, персонала мало и так далее. Весь рынок гостиниц, все категории средств размещения в одном отдельно взятом городе, они связаны между собой. В том смысле, что никто не может прыгнуть выше головы. Все получают туристов с одного рынка, с одного количества туристов. И поэтому такая вот ситуация, что нельзя сказать, что закроются только малые отели. Малые отели закрываются из-за того, что их вытесняют и большие гостиницы, которых стало много, и апартаменты. И поэтому, если апартаментам разрешить много строиться, они вытеснят и малые отели, и гостиницы. А это удар по сервису.
0: Москва решила вопрос радикально. С 24 года в городе перестали выдавать разрешения на строительство апартаментов. В Сочи строительство апарт-отелей и сервисных апартаментов уже обгоняет многоквартирное, занимая почти 70% всей стройки в городе. Инвесторы идут в апартаменты, рассчитывая на высокую доходность. А многие туристы, особенно те, что путешествуют с детьми или большими компаниями, предпочитают именно такое жилье, где есть кухня и можно сэкономить, готовя самостоятельно, комментирует директор сервиса бронирования жилья «Квартирка» Сергей Ведерников.
22: Можно отметить повышение предложения. Люди, многие видят перспективными вложения именно в недвижимость, и в туристических городах, конечно, самое выгодное использование недвижимости – это использование как туристического жилья. Тем более, что сегодня инструменты для такого использования очень хорошо развиты. Допустим, есть такие площадки, как наша, сервисы бронирования, на которых можно размещаться и получать стабильный какой-то приток гостей. Можно отдать свою квартиру, купить ее и отдать управление специализированной компанией. То есть есть там различные технические средства, тоже они получили очень большое развитие, обеспечивающие, допустим, бесконтактное заселение, различные электронные замки и так далее. Разговоры и подходы к регулированию законодательным апартаментов, они уже производятся довольно давно. И даже в 2018 году была попытка полностью запретить краткосрочный найм. Но в целом естественные подходы к тому, чтобы отрегулировать этот рынок, законодателями предпринимаются постоянно. И, в общем-то, что-то еще тут наверняка мы новое увидим.
0: Но ательеры призывают найти баланс, чтобы туристический рынок не превращался исключительно в сдачу квартир посуточно. Например, в Петербурге некоторые гостиницы говорят о падении доходности в этом сезоне на 10%. В этом виноваты не апартаменты, а общее падение потока. Но если не изменить правила игры, ательеры рискуют потерять еще больше. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
8: Нишевый может стать претендентом на слово года. Нишевый обозначает что-то, что рассчитано на узкий круг людей, полная противоположность массовым трендам. В последнее время слово стало все чаще встречаться в речи прохожих и в соцсетях, в частности, из данных медиабанка Интеграм следует, если в 2019 году частота его употребления превышала 30 тысяч случаев, то в 2026 году только за полгода более 60 тысяч. В прежние годы в разных рейтингах среди претендентов на слово года было много заимствованных из сленговых слов, например, кринж, ред флаг, имба и другие. О чем говорит появление такого претендента, как нишевый, рассуждает лингвист, профессор НИО ВШЭ и РГГУ, доктор филологических наук Максим Крангаус.
23: Можно считать, что это вполне русское слово. Не новое, оно существовало, но интересно, что оно захватило очень большое пространство, стало очень популярным, и, видимо, надо вглядываться в его семантику, оно ведь такое неангажированное слово, то есть оно не связано ни с политикой, ни с какими-то очевидными модными тенденциями, но вместе с тем, наверное, обозначает что-то важное, что, может быть, даже помогает проникнуть в нашу психологию или в нашу социальную психологию, потому что, знаете, для нас вот это идея нишевости, какой-то, может быть, даже локальности, уютности становится важной. Мы ищем что-то не в большом, в огромном пространстве мира, а находим какие-то важные для себя закрытые пространству.
2: Тут только такие значения или какие-то отрицательные тоже есть?
23: Я бы сказал, что нет, не положительные, не отрицательные. Это мы уже наводим эту оценку. Здесь скорее стремление к такому ограниченному миру, к закрытому от ветров и вьюг. Хочется спрятаться. Если в этом что-то отрицательное, наверное, есть, потому что большой мир слишком угрожающий. И мы хотим как бы локализовать нашу жизнь, сделать ее более спокойной и предсказуемой. Думаю, что если мы хотим найти что-то отрицательное, то вот оно.
2: Год все-таки еще не закончился. Претендент на победу еще какие-то могут быть варианты?
23: У него есть такой поверхностный недостаток, что он действительно не привязан ни к каким очевидным событиям. Обычно замечают слова, которые связаны. Пандемия, например, произошла пандемия. Слово пандемия взлетело. И нет, все еще слова связаны с ней. А в данном случае это слово как такое более тихое, более спокойное, но помогающее глубже вглядеться, как я уже сказал, в самих себя. На самом деле это как раз очень важная тенденция, показательная, и в этом смысле слово может быть глубже, чем такие яркие слова-ярлыки, связанные с событиями.
8: Максим Крангаус, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ. В 25-м году в России сразу несколько слов получили гордое звание главного в году. На портале грамота.ру им назвали слово «зумер», а по версии Государственного института русского языка имени Пушкина им стало слово «победа». В варианте издательства «Лингва» словом года объявили «тревожность». Среди претендентов также была «победа», но «тревожность» у «Лингвы» обогнала конкурента.
16: Все золото мира. Традиционный способ инвестирования в золото – это покупка золотых слитков. Государственные хранилища большинства стран, включая Россию, Китай и США, содержат в основном стандартные слитки 995-й пробы массой 400 тройских унций, то есть чуть меньше 12,5 килограммов. Такой вес – это стандарт Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов. Для банков и индивидуальных инвесторов доступны также стандартные слитки в 1 килограмм, 100 и 50 грамм. Форма и размеры слитков могут различаться, но пробы и масса обычно регулируются международными и национальными стандартами. Для подделки слитков мошенники используют внутренние полости, заполняя их вольфрамом, плотность которого совпадает с плотностью золота. Если слитки содержались за пределами официальных хранилищ, то перед сделкой они обязательно подвергаются проверке.
3: Все золото мира на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулиев. Европейские страны готовятся к войне с Россией и не скрывают этого, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко. Они публично говорят об этом, подчеркнул Грушко, комментируя в пятницу журналистам информацию о планах Германии принять участие осенью во французских ядерных маневрах. Российские войска поразили в пятницу беспилотниками «Герани Гербера» и баражирующим боеприпасом «Ланцет» три судна, участвовавших в транспортировке оружия и других военных грузов. Об этом сообщила Минобороны России, предоставив кадры объективного контроля. Ведомстве добавили, что согласно объективному контролю цели были поражены. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что и России, и Украине придется пойти на компромиссы для решения кризиса. При этом Трамп отметил, что и Киев, и Москва хотят заключить соглашение. По словам Трампа, ранее он думал, что урегулировать украинский кризис будет проще, чем оказалось в реальности. Правительство России с 15 августа этого года по 31 декабря 32-го вводит запрет на майнинг криптовалюты в нескольких регионах, в их числе Москва, Московская область и отдельные территории Курской области. В Курской области запрет вводится в 8 муниципальных округах и городе Льгове.
6: Роспотребнадзор признал воду из московских родников непригодной для питья. Употребление воды из московских родников может привести к инфекционным заболеваниям, включая гепатит А и острые кишечные инфекции, предупредили в столичном управлении Роспотребнадзора. В случае, если отказ от употребления воды из известного родника невозможен, то пить ее можно исключительно после кипячения, добавили там. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пунтелеев. Здравствуйте. Италия приостановила действие Шенгена с Испанией из-за массового притока мигрантов в Сеуту. А Франция разместила на границе с Испанией войска. Ранее сама Испания направила в Сеуту солдат, после чего более 30 тысяч нелегалов из Марокко вернулись назад. Но десятки тысяч пока остаются там. А в чем причина такого прорыва мигрантов и что дальше? Вся Европа может быть охвачена огнем, предупредили в центре ЕС по чрезвычайным ситуациям. Не утихают пожары во Франции и Испании, в зоне риска Греции, Италии и Центральная Европа. Главная причина пожаров – умышленные и случайные поджоги на фоне жары. Уже задержаны сотни поджигателей. Искусственный интеллект вновь вышел из-под контроля и опять взломал посторонние системы. Вслед за OpenAI сразу о трех таких инцидентах отчиталась Anthropic. Кто пострадал, не уточняется. Действительно ли это игры искусственного разума или самореклама разработчиков ИИ? И чем это грозит? Подробности на Business FM. Италия односторонне приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за миграционного кризиса в Сеуте. Об этом сообщает итальянская газета «Ла Стампа». Рим закрывает морские и воздушные границы с Мадридом, а также договорился с Парижем о возможности усиления контроля на сухопутные границы между странами. По данным ТАСС, Италия уведомила Еврокомиссию о введении временного погранконтроля с Испанией на 30 дней. Ранее президент Макрон сообщил, что Франция размещает военных, дроны и самолеты на своей границе с Испанией. Комментирует старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.
7: В сложившейся ситуации Испания будет стремиться как можно быстрее решить миграционный кризис, который сложился в Сеуте, и сделать так, чтобы ограничения, которые вводятся на границах с другими странами Шенгенской зоны, как можно быстрее были сняты. Вместе с тем, опыт закрытия или ограничения свободного пересечения границ внутри Шенгена уже был, и это прежде всего опыт, связанный с пандемией коронавируса, когда все практически границы внутри Шенгенской зоны на уровне национальных государств были либо закрыты, либо сам принцип свободного перемещения был серьезным образом ограничен. Страны Шенгенского соглашения не первый раз сталкиваются с подобной ситуацией. Вероятно, этот опыт, прежде всего пандемии, будет использован и сейчас в случае с Испанией. Вместе с тем, миграционный кризис, который сейчас разворачивается в регионе Южного Средиземноморья, может послужить важным элементом дискуссии по тому, какие издержки несут в себе открытые границы внутри Шенгена, внутри Европейского Союза. И эта дискуссия будет напрямую влиять на динамику политических сил, вероятно, давать дополнительные политические очки правым популистам в Европейском Союзе. И дальше это также будет, в свою очередь, развивать дискуссию, что, возможно, те или иные ограничения границ внутри Европейского Союза необходимы в нынешней непростой ситуации.
1: Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Миграционный кризис в Сеуте продолжается уже несколько дней. Этот город полуанклав, он расположен в северной части Африки, но является территорией Испании, следовательно, это часть Евросоюза. За последние сутки в Сеуту проникли десятки тысяч нелегалов из Марокко, но часть из них уже вернулась обратно. Глава испанского правительства Педро Санчес назвал массовый прорыв границы в Сеуте нападением и нарушением территориальной целостности государства. Валерию Бадуев продолжит.
9: Два испанских полуанклава, Сеута и Мелилья, граничат с Марокко. В Мелилье обстановка спокойнее. Местные власти заявили, что границу города пересекли не более 400 нелегалов. Но в Сеуте, которая ближе к берегам Испании, Мадриду пришлось задействовать войска, чтобы сохранять безопасность. Поводом для такого резкого наплыва мигрантов стало недавнее решение испанского Верховного суда. Он запретил ускоренное возвращение тех нелегалов, кто прибыл в Сеуту или Мелилью по воде.
18: Испанский премьер Санчес заявил, что контрабандисты и те, кто занимается нелегальной перевозкой людей, распространили информацию, что в связи с решением суда попасть в Испанию стало якобы проще. Нелегалы заходят в воду на марокканской территории и добираются до берегов Сеуты. В основном без личных вещей, но соцсети обошло видео, на котором один из мигрантов выходит на сушу с велосипедом, который он, видимо, держал в руках, пока плыл. Разумеется, это рискованно. В зависимости от маршрута нужно преодолеть вплавь от нескольких сотен метров до 2 километров. Погибли, по меньшей мере, уже 57 человек. Но всего в Сеуту проникли, по разным данным, от 50 до 60 тысяч человек. И это при том, что население города чуть меньше 85 тысяч. В чем причины такого резкого наплыва? Говорит научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.
11: Необходимо принять во внимание, что само Марокко довольно сложная социально-экономическая обстановка. В 2025 году мы наблюдали достаточно масштабные протесты молодежи, и ответов на вопросы населения за это время правительство не обнаружило. Несмотря на серьезные успехи в сфере внешней политики, во внутренней политике таких успехов нет. Мы наблюдаем довольно-таки специфическую, тем не менее традиционную для этого региона форму снижения напряженности. Фактически марокканские власти перенаправили протестное движение в сторону европейцев. Им дали возможность проявить себя, выпустить пар, возможно, кому-то пограбить. И на этом фоне марокканское государство находится несколько в стороне.
18: По соцсетям распространились кадры, как людей подвозят к марокканско-испанской границе буквально грузовиками. Эксперты считают, что это как раз те преступные группировки, которые и побудили марокканцев к нелегальному пересечению границы. В 2021 году Сеута также столкнулась с наплывом мигрантов, но тогда за несколько дней из Марокко прибыли около 10 тысяч человек, в несколько раз меньше, чем сейчас. По заявлениям испанских властей, 37,5 тысяч нелегалов уже вернулись из Сеуты обратно в Марокко. В самом городе закрыли магазины, но это не мешает мигрантам в них вламываться в поисках воды и еды. В связи с нынешним наплывом мигрантов Франция усилила контроль за своей границей с Испанией, а Италия, Финляндия и Дания подняли вопрос о временном исключении Мадрида из Шенгенской зоны. Но, конечно, это невозможно, говорят эксперты, такая процедура просто не предусмотрена. Однако вместо этого МВД Италии, по данным местной Стампа, распорядилась закрыть морскую и воздушную границы с Испанией, по сути, в одностороннем формате, приостановив действие Шенгенского соглашения. Но рисков того, что нелегалы из Сеуты проникнут на континент, нет, считает юрист-международник, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
12: Я думаю, что это больше мера дипломатического, политического характера, чтобы как есть возможность испанцев немножко ущипнуть. А серьезных намерений Италии, чтобы исключить, все далеко от реальности, на мой взгляд.
13: Резюмируя, вы не видите сейчас каких-то факторов перерастания это в полноценный миграционный кризис?
12: Абсолютно, 0%. Тем более Сеута находится все-таки в Африке. Там ходит паром до Андалусии, в 1 час примерно. На паром надо еще попасть. Пока они не выловили всех нарушителей границы, они будут проверять, чтобы на паром никто не проник, чтобы там не было нелегальных проникновений.
18: В Сеуту на фоне кризиса прибыл и премьер Испании Педро Санчес. Там он провел совещание с представителями полиции, МВД и властями. К его прибытию местные жители подготовили акцию протеста, выкрикивали оскорбления и требовали от Санчеса уйти в отставку. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
14: Пианино раздора. Серия продолжает вируситься видео с детской звуковой игрушкой, в которой голос Чебурашки произносит короткую фразу по-русски. И люди слышат ее по-разному. Для одних эта фраза «ты где?», а для других «это не я». Причем производитель явно не ждал такого эффекта и внезапной славы. Ну вот спор в интернете из-за звуковой иллюзии разыгрывается не впервые, продолжит Диана Чубанова.
24: Видео с игрой детского пианино с Чебурашкой бьют рекорды просмотров в сети «Новая игра» на тему «А что слышите вы?». Мнения в редакции «Бизнес ФМ» разделились. Одни слышат «ты где?», другие «это не я». Опросы в каналах «Бизнес ФМ» и в «Макс» и в «Телеграм» показывают аналогичную картину. Но вот что любопытно. Часть слушателей говорят, что если подумать о другой фразе, противоположной, то со второго запуска слышно уже ее. Но этот трюк срабатывает не с каждым. Мы решили поэкспериментировать с людьми, у которых профессия связана со звуком. Вот что сказали редактор монтажа «Бизнес ФМ», музыкант Мстислав Островский и звукорежиссер нашего эфира Павел Ерофеев.
25: В первый раз я услышал «ты где?», во второй «это не я», потому что держал в голове эту фразу. Что-то из разряда нейробиологии или нейропсихологии, что человек сам себе скажет услышать, то он и услышит.
26: «Ты где?» Я услышал «ты где?». Первый раз я слышу «ты где?».
27: Еще раз. Готовы?
26: «Ты где?». Я слышу «ты где?». Я когда слушал первый раз, узнал, что там, может быть, это не я. Я держал себе в голове, думал, ну как-то же люди слышат это все. И я услышал «это не я». Но прослушивая потом еще раз, даже держа в голове «это не я», у меня не получается это услышать. Потому что «это не я» звучит как-то там, ну, неправильно.
24: Как выяснилось, устами профи глаголит истина. Представитель производителя детского пианино рассказал коллегам из газеты «РУ», что в игрушку включили именно фразу «ты где?», чтобы позвать ребенка. Никакой «это не я» в пианино отродясь не было, и такого эффекта производители не ожидали. Сейчас даже спрос на эту игрушку вырос из-за внезапной сетевой популярности. Но хайп, как известно, ненадолго. Интернет еще помнит как минимум две такие же яркие звуковые иллюзии. В далеком 2018-м мир горячо спорил из-за вот этого звука. Одни слышали имя Лорел, другие – Янни. Причем перестроиться было не так просто, как с Чебурашкой. Уж если слышишь Лорел, то на Янни никак радары не направишь. Еще один забавный случай был с именем Корнелиус из другого ролика. Его произносит герой культового фильма «Бойцовский клуб» 99-го года. Так вот, после того, как мир перенес ковид, это имя стали слышать как коронавирус. А что слышите вы?
4: «Давай, Корнелиус, ну поплачь».
24: Так почему же мы слышим разное, хотя слушаем одно и то же, и даже в одно и то же время? И почему в одних случаях можем спокойно внушить себе, что нам услышать, а в других нет? Объяснила врач-психотерапевт, руководитель реабилитационной службы «Близкое сердце» Полина Шамрай.
10: То, что вы описываете, называется разрыв, когда собеседник говорит одно, а мы понимаем другое. Это особенность работы мозга в конкретных условиях. Если у какого-то человека акцент или дефект речи, мы можем это слышать, и мы можем запутаться в акустических деталях. Также есть такое понятие, как фоносемантика. Это когда звучание слова само по себе вызывает какие-то эмоциональные или эстетические впечатления, и мы можем, вот как в данном примере, по эмоции предположить, что там сказано. Также, конечно, у нас есть свои индивидуальные особенности. Есть словарные ассоциации, и мозг иногда подставляет то слово, которое он хочет, чтобы мы услышали. Есть такое понятие, как упрощение. И иногда разрывы возникают из-за, например, нехватки энергии в каком-то из центров. Там легкая усталость нервной системы, и вот вам, пожалуйста, резкое переключение. Произошел разрыв слуховой. Ничего страшного в этом нет. Можно много чего услышать.
24: Самый простой пример – это песни, которые мы слышали в детстве не так, как они написаны. «Красавицу и куклу» – «Счастливому клинку» вместо «Красавицы и кубку». Туда же и «Полклопа» вместо «Пурквапа». Или песня Агаты Кристи «Но я устал, окончен бой». Многие слышат после этой фразы «Беру портфель, иду домой». На самом деле «Беру портвейн, иду домой». Ну и под занавес – хорошо известный среди всех радийщиков мем про песню «Рибок» или «Найк», произошедший на мексиканском радио очень давно.
15: Esos son Reebok o son Nike.
17: Sí, sí.
15: Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
17: Son Reebok o son Nike.
15: Esos son Reebok o son Nike. ¿Será esta?
19: This is the rhythm of the night.
17: Esta misma, ¿verdad? Esta misma es.
19: This is the rhythm of the night.
15: Cuídate, mi hermano.
19: The night. Oh yeah.
24: Самое важное тут, что ведущие поняли и выполнили заявку слушателя. Так что не бойтесь своих слуховых разрывов. Диана Чубанова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Реклама.
20: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
21: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
27: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
28: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров. История денег на Business FM.
29: Вначале был бизнес.
30: Как появлялись города?
31: Нефтекамск, 130 тысяч жителей.
32: В
0: 1955 году на северо-западе Башкортостана в районе старинного села Орлан было обнаружено богатое нефтяное месторождение. Поселок, который вырос рядом с буровыми вышками, разросся так стремительно, что уже через 8 лет получил статус города.
29: Как появлялись города на Бизнес FM.
28: Карьера с Ольгой Дементьевой.
1: Иногда человеку месяцами не удается найти новую работу. Он отправляет резюме, ходит на собеседование, получает отказы или слышит «мы вам перезвоним». Но проходит совсем немного времени, он подписывает оффер, выходит в компанию, осваивается, и вдруг ему начинают звонить с новыми предложениями. Парадокс? На самом деле нет. Давайте обсудим, почему все начинают звонить, когда ты уже подписал оффер. Ну где вы были месяц назад? Я наконец-то получил хороший оффер, и на меня тут же посыпались предложения. Почему так?

0: Работодатель думает, если этого специалиста уже выбрала крупная компания, значит вероятность ошибки ниже. Именно поэтому занятость очень часто воспринимается рынком как дополнительный знак качества. Но здесь важно помнить одну вещь. Отсутствие работы совсем не означает, что специалист стал менее ценным. Иногда это просто период поиска, а иногда сознательная пауза между проектами. Порой это возможность нанять сильного профессионала без борьбы с текущим работодателем и без дорогостоящих контроферов.
1: Карьера на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил пятницу ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 0,75% на основной сессии, поднялся до 2226 пунктов. Рынок поддержали дорожающие нефти, рост на зарубежных фондовых площадках. Brent к вечеру выросла до $90 за баррель. Рубль немного укрепился к юаню. Среднеизвешенный курс китайской валюты по итогам торгов снизился на 6 копеек до 11 рублей 76 копеек. Итоги дня подводим с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым.
3: Рынок после 19 недель падения закрывает вторую неделю подряд в плюсе. Сегодня рост фондового рынка не такой большой, в пределах 1%, но тем не менее все-таки важно, что рынок продолжает расти, этому во многом способствует корпоративная отчетность. Так сегодня отчитался Норильский никель, и компания дала сигнал о возможном возврате дивидендам из-за улучшения конъюнктуры на рынке металлов. Но с другой стороны, проблемы остаются, и одна из проблем — это достаточно серьезный рост налоговой нагрузки. Теперь фондовый рынок будет ждать инвестирования дивидендов от Сбера и ВТБ, которые должны поступить в начале августа. Это может стать толчком для продолжения роста фондового рынка, но долгосрочные перспективы пока остаются во многом неопределенными. Что касается курса рубля, то рубль торгуется около отметок 80 рублей за доллар. Он то немного ослабевает, то немного укрепляется, но тем не менее общий тренд состоит в умеренном ослаблении рубля, несмотря на то, что нефть сегодня продолжила дорожать из-за того, что ситуация в Персидском заливе остается напряженной, и конфликт находится в стадии эскалации. Есть угроза судоходства не только в Армузском проливе, но и на Красном море. Но тем не менее, рубль пока настраивает умеренно негативную динамику, и, скорее всего, умеренная девальвация продолжится из-за больших ожиданий по ослаблению рубля осенью. Считается, что бюджет заинтересован в более низком курсе рубля, и поэтому одна из важных причин для его возможного ослабления.
2: Инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Запрет на майнинг в Москве, Московской области и части Курской области до 32 года ввело правительство России. Об этом говорится в постановлении Кабмина. Документ опубликован на портале правовой информации. Ограничение вводится с 15 августа этого года и по 31 декабря 32-го. Решение связано с тем, что энергосистема перегружена, уверен юрист, сопредседатель Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна Александр Трещев.
4: Фирма потребляет слишком огромное количество мощностей, где-то в районе, предположительно, 1 гигаватта, чего хватило бы для обслуживания крупного промышленного кластера. И при этом майнинг почти не создает никаких рабочих мест. Налогов правительство получает от этого не больше 500 миллионов рублей, что несоизмеримо с тратами, которые они происходят. Пока что никаких штрафов в тексте постановления не обозначено. Ну а механизм контроля, скорее всего, будет осуществляться через энергосберегающие организации. Им запретят подключать новые мощности и также заставят их выявлять аномальное потребление. Ну и главный риск, скорее всего, для нарушителей – отключение от сетей и возможность легально работать в регионе. Как к этому отнеслось сообщество? Негативно. Эксперты говорят, что это заставит людей уйти в тень, в гаражи, в подвалы и создает риск различных серых зон или даже черных и каких-то последствий пожаров и прочего-прочего. Но убежден, что в данном случае правительство сделало это, исходя из вынужденной меры, поскольку главным сегодня и завтра будет, какие мощности у тебя в розетке и сколько интеллекта в твоих чипах. Будут ли наказывать в уголовном порядке? Я не исключаю, что статья найдется, несмотря на то, что в тексте этого нет. Потому что сегодня полный контроль абсолютно возможен. И вот только что я получил новость, что сейчас как раз принимают решение, какой вид ответственности будет предусмотрен для тех, кто нарушает. Будут ли они просто подвергаться административным каким-то действиям, отключать

0: лишаться, либо могут последовать уголовные наказания.
1: Александр Трещев, сопредседатель Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна. Как сообщалось ранее, установить запрет на майнинг криптовалюты в Московском регионе и Курской области рекомендовала правкомиссия по развитию электроэнергетики. Искусственный интеллект вновь вышел из-под контроля и взломал посторонние системы. На этот раз это была модель от американской Anthropic. После того, как на прошлой неделе OpenAI сообщила о подобном инциденте, Anthropic решила провести проверку и обнаружила сразу три случая, когда ее модели выходили за пределы изолированной среды, так называемой песочницы. В рамках тестирования перед моделями Claude составили задачу захватить информацию, которая спрятана на другом компьютере в интернете, и все это было частью симуляции. Однако, цитата, по недоразумению между Anthropic и ее партнерами, у модели остался доступ в сеть, они приняли реально существующие системы за часть симуляции и взломали их. Кто от этого пострадал, не уточняется, утверждает, что ни Anthropic, ни взломанные организации даже не заметили атак. Первый такой случай произошел еще в апреле, но сообщается о нем только сейчас. Комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
2: Модели, во-первых, они как и оружие используются. Понятно, там подрядчики основного государства, там и Минобороны, и все, что связано. Плюс это же как инструменты и проверки безопасности, то есть условно белый пентест, там оценка кода. Поэтому действительно это и используют для тестов. То, что модели действительно взламывают там другие компании, это часто появляется, но связано только с тем, что предоставляется доступ к интернету, и чтобы и против ИИ противостояла, ну, так называемая модель против модели, модели нужно обязательно предоставить доступ к СЗИшке, к инфраструктуре, и ее поведение никто не знает. То есть, если она решит, что нужно отключить инфраструктуру, там, и удалить еще что-то, чтобы не было взлома, это нанесет больше ущерб, чем проникновение и так далее. То есть, ИИшка сейчас на текущий момент может быть использована как построение новой методологии, которой нет. Ну, то есть, прорабатывать, улучшать в зависимости от атак, только как рекомендательное. Потому что ИИ не может понять, как это повлияет на бизнес-процессы и реальную работу.
3: Как тогда бороться?
2: Если выполнять базовые требования к мониторингу базовой защиты, но и действительно меняет мир кибербезопасности. Следующий этап это будет уже не обучение для проникновения, а обучение для защиты, когда и будет в реал-тайме все атаки отбивать.
1: Александр Кукульчук, Calibrity Group. В Штатах, как пишет Bloomberg, более 1000 сотрудников и компаний подписали петицию, призывающую американское правительство более тщательно регулировать темпы развития искусственного интеллекта. Шпионская история перерастает в судебную драму. Против компании Netflix подали иск после того, как из офиса корпорации украли жесткий диск с невышедшим в прокат фильмом «Fortitude». Истцы, сами создатели картины, они уверены, что медиагигант проявил халатность. В деталях этой почти голливудской истории разобрался Сергей Гордеев.
4: Подробности. В основе сюжета шпионского триллера «Fortitude» реальная операция союзников по дезинформации немцев во время Второй мировой. Они заставили их поверить, что высадка войск будет либо в районе Паде-Кале, либо в Норвегии. И Гитлер в итоге поверил. А вот Netflix, создатели фильма, кажется, доверяют не сильно. И в краже жесткого диска с копией ленты обвиняют саму компанию. Хотя начиналось все как в хорошей мелодраме. Руководители Netflix влюбились в «Fortitude» с первого взгляда. Выразили заинтересованность в приобретении прав на картину, как только получили рекламные материалы в декабре прошлого года. 15 июня продюсер ленты лично привез в офис медиагиганта жесткий диск с рабочей версией фильма. Сотрудники должны были протестировать кино. Обычная практика перед большим релизом. Накопитель оказался незащищенным. Но ведь отношения создателей и дистрибьюторов были уже на серьезном уровне. Но именно это и стало поворотной точкой сюжета. Спустя 10 дней фильм украли. Netflix разводит руками, мол, у нас такое впервые. Наверное, это пираты решили украсть картину перед прокатом. Но сердце создателей окончательно разбито. А дальше развод, точнее судебный иск на круглую сумму в 105 миллионов долларов. Но потеряны не только деньги, но и честь. Как говорится в заявлении, Netflix лишил фильм, актеров и создателей возможности получить признание, которое, вероятно, принесла бы организованная мировая премьера. Здесь, вероятно, должна звучать грустная музыка.
1: Кстати, Fortitude уже не впервые оказывается в центре скандала. На этапе создания ленты судебный иск был подан против Мартина Скорсезе. От известного режиссера требовали вернуть $500 000 за невыполненную работу над фильмом. Скорсезе согласился помочь с подбором актеров и режиссера, получил деньги, а потом исчез. Но в марте 2024 года стороны мирно урегулировали конфликт.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Продолжая разговор о важности использования нейросетей и искусственного интеллекта, участники девелоперского рынка говорят, что полностью согласны. Без новых технологий сейчас никуда. Они серьезно оптимизируют бизнес-процессы, что при нынешней экономике проектов просто вопрос выживания. Вот только в майском исследовании агентства AGM есть две цифры, которые многое объясняют про рынок недвижимости. С ИИ так или иначе работают 88% застройщиков. До результата, который закладывали, доходят 5% внедрений. Почему? Неправильная постановка задач, неверный алгоритм действий, кривое финансирование, завышенные ожидания – и это только начало списка. В общем, не стоит воспринимать искусственный интеллект как волшебную палочку, взмах которой автоматически повышает эффективность бизнеса. На практике конкурентное преимущество создает не технология сама по себе, а способность компании встроить ее в процессы, данные и систему управления. Кстати, игроки высокобюджетных сегментов настаивают, что их покупатель хочет разговаривать с человеком. Автоматизация здесь скорее снижает ценность продукта. И визуальный ИИ-контент начинает терять ценность. Мозг быстро считывает шаблонность, а доверие к элитному бренду строится именно на ощущении уникальности и ручной проработке деталей. В общем, на этом рынке с искусственным интеллектом работают аккуратно. И еще, никуда не исчез ни накопленный опыт, ни инженерное мышление, ни творческий подход. Искусственный интеллект лишь усиливает возможности специалиста. И пока относиться к нему надо как к стажеру. Поручать простые задачи, которые требуют кропотливого внимания, но обязательно проверять за ним. И ни в коем случае не доверять принятию сложных и ответственных решений. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Авликулеев. Общие потери украинской армии за время спецоперации составляют от 1 до 3 миллионов военных, включая тяжело раненых, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Запад подготовил очередные дикие санкции, которыми пугает Россию. Однако все эти ограничения не парализовали экономику страны, подчеркнул зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, санкционная политика Запада уже с 2014 года приобрела комплексный системный характер. Соединенные Штаты никому не передавали технологии производства ракет «Патриот». Такое едва ли произойдет. Это оружие может быть направлено и против Вашингтона, заявил президент США Дональд Трамп. Президент США также заявил, что объяснил Владимиру Зеленскому на встрече в минувший вторник сложности с возможной передачей Соединенными Штатами ракет «Патриот» и «Томагавк» к Киеву. Кузьминский суд Москвы изъял у 8 иностранных представительств свидетелей Иеговы, эта организация признана в России экстремистской и запрещена, 123 объекта недвижимости, находящихся в российских регионах. Общая площадь изъятых объектов более 11 тысяч квадратных метров. Доход государства также изъято 60 земельных участков общей площадью 5,6 гектара. Решение подлежит немедленному исполнению. Специалисты организовали точки чистой воды на базе социальных учреждений Тюмени. До ближайших из них жители могут дойти пешком и набрать питьевую воду без запаха, сообщил губернатор Тюменской области Александр Мор в своем Макс-канале. Ранее в СМИ появилась информация, что в разных районах Тюмени жители жалуются на сильный неприятный запах воды и ее качество. Некоторые управляющие компании даже рекомендовали жильцам не использовать воду для приготовления пищи. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В
1: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Потеря террористических атак на склады Wildberries по закону не подлежат возмещению, заявила Татьяна Ким, но отметила, что компания совместно с правительством поддерживает предпринимателей. Сами селлеры пытаются вывести со складов Wildberries уцелевшие товары. С какими проблемами они сталкиваются? Трамп отказался от идеи передать Украине лицензию на производство ракет для систем Патриот. Об этом он говорил на саммите НАТО в Анкаре. Но теперь заявил, что не давал таких обещаний Киеву и вообще не передает технологии Патриот. Почему Трамп изменил позицию и в чем еще мог отказать Зеленскому? Отели проигрывают апартаментам в борьбе за туристов. По данным РСТ, в этом году темпы бронирования квартир и апартаментов выросли на 10% и существенно выше, чем у классических гостиниц. Почему и как к этому относится ательера? Подробности на Business FM. Террористические атаки на склады Wildberries являются обстоятельствами непреодолимой силы. Эти потери по закону не подлежат возмещению. Об этом заявила Татьяна Ким. Гендиректор Wildberries разместила в своих соцсетях видеообращение, в котором отметила, что склады маркетплейса оборудованы всеми доступными средствами защиты, в том числе и противопожарной. Она также сообщила, что компания оперативно перестраивает логистику для сохранения скорости доставки. Причем услугами маркетплейса пользуются не только предприниматели в России. Киргизия, Белоруссия, Казахстане, Армения, Узбекистане и Китая также понес миллиардные убытки из-за атак. Wildberries совместно с правительством реализует целый ряд мер по поддержке пострадавшего малого и среднего бизнеса, заявила Татьяна Ким.
7: Атаки на инфраструктуру Wildberries – это атаки на мирных людей. И, повторюсь, не только россиян. Я вижу в интернете рассуждения диванных экспертов на тему защиты наших объектов, противовоздушной обороны и так далее. Повторю, наши склады оборудованы всеми доступными средствами защиты. С первого дня атак мы ежедневно усиливаем и укрепляем линию обороны, используя в том числе и инженерные решения. И тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение. Это при том, что террористы каждый день усиливают огневую мощь. За эти два года мы организовали собственные противопожарные бригады, оборудовали все объекты с самыми современными системами пожаротушения. Террористические атаки на наши склады являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или не внесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению. Я обращаюсь ко всем нашим продавцам. Уважаемые партнеры, доверяйте только официальным каналам коммуникаций нашей компании и государству. В текущей ситуации помочь вам можем только мы и государство. Мы выступили как проводник интересов малого и среднего бизнеса и уже обсудили с правительством страны комплексные меры поддержки всем пострадавшим предпринимателям. В настоящее время разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый. Мы провели уже два транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак. Для наших более крупных партнеров мы ввели повышенную скидку постоянного покупателя на их товар за наш счет, кредитные каникулы в нашем банке и ряд иных мер поддержки. Совершая удары по нам, террористы прикрывают истинные причины и обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них. Никакой логики и здравого смысла, рациональности в действиях террористов нет и не может быть.
1: Татьяна Ким, гендиректор Wildberries. На условиях атак на логистическую инфраструктуру Wildberries продавцы прибегают к целому ряду мер, как решить проблемы вывода товара. Это в том числе работа со своего склада, демпинг и даже самовыкупы. Иван Медведев подробнее.
8: За последние пару недель даже люди, далекие от внутреннего устройства торговли на маркетплейсах, выучили аббревиатуры ФБО и ФБС. Первое означает хранение товаров на складе маркетплейса. Второе – торговля с собственного склада. И все, кто может, переходят с ФБО на ФБС, говорит продавец Wildberries Сергей.
9: После ситуации с электростали мы перестали вообще куда-то отгружать и распродавали то, что было на складах. Стратегия сейчас практически у всех, она только одна. Если кто-то и делает отгрузки на склады, то это с очень маленькой глубиной оборачиваемости. То есть, ну, условно, запас на неделю. Обычно раньше мы делали на месяц, могли на два месяца сделать. А основная масса вообще перестала что-то хранить на складах и отгружает все от себя.
10: А удалось ли распродать остатки на других складах или, может быть, как-то их вывести?
9: Вывозить точно мы ничего не стали. Это было и экономически невыгодно, и физически невозможно. Заявки на возврат практически у всех висят без обработки. И опять же, стоимость возврата — это 200 плюс по товару, то есть от 200 рублей и выше. Экономически зачастую нецелесообразно вообще какие-то вещи вывозить. Распродать, да, удалось достаточно много, но, в принципе, есть у нас еще крупные склады, где еще достаточно много тоже всего осталось.
8: Другие селлеры решили во что бы то ни стало как можно быстрее распродать все, что у них остается на складах Wildberries, потому что вывозить бессмысленно. Такие продавцы демпингуют, но помогает не всем. Например, как рассказал нам селлер Дмитрий, в категории товаров красота всегда действует скидка постоянного покупателя от Wildberries. До атак на склады она доходила до 40%, а теперь Marketplace сократил ее до 10-18%. В совокупности для селлера это стало торговлей в минус, а для покупателя товар стал еще дороже, чем был, говорит Дмитрий.
11: Шампунь объемом 1 литр стоил неделю назад 580 рублей, то сейчас он стоит 840 рублей. Это существенная разница. И как при таких условиях можно распродать, пока мы не понимаем. Потому что если поддерживать ту же стоимость, что и неделю назад, то это такие минусы с учетом комиссии, стоимости логистики, тогда, наверное, пускай горит. Я не знаю, что еще с ними делать можно. Потому что розница, эти товары стоят гораздо дешевле. И опять же, сейчас везде по Москве баннеры «Помогите заказам». Слушайте, ну покупатели, они же тоже считают деньги. Оставьте СПП, не надо этих баннеров, мы сами все продадим.
8: Еще один отчаянный шаг, который обсуждают селлеры – самовыкупы, когда ты сам заказываешь свои же товары. Раньше этот инструмент использовался для продвижения карточек в выдаче. И если площадки выявляли это, то строго наказывали таких продавцов. Теперь для некоторых селлеров приоритеты изменились. Однако владелец нескольких компаний, продающих товары на Wildberries, Максим Попов, призывает хорошо подумать, прежде чем использовать этот сомнительный инструмент.
12: Пытаться заказать самим у себя, тут продавец может просто еще с дурацкой историей столкнуться. Существуют на Wildberries, в том числе на площадке, такие боты специальные, которые, если резко снизить цену, они выкупят мгновенно ваш товар, то есть вы его лишитесь, по сути, по очень дешевой цене. Поэтому надо, чтобы очень аккуратно продавцы с этим действовали. И они не заплатят, это экономически невыгодно. И еще и есть шанс, что если они захотят цену скинуть, то они не сами у себя купят, выкупят у них все боты. Самый правильный путь, на самом деле, это, естественно, увеличить продажи. Причем не сбросом цены это нужно делать. То есть, опять же, проблема-то в чем? Многие селлеры побежали сбрасывать цену. У них была цена, не знаю, 1500 рублей, они поставили 1200, в надежде, что они будут сейчас дешевле конкурентов, их начнут больше покупать. Но конкуренты-то тоже увидели и тоже поставили цену 1200. В итоге селлер единственное, что сделал, это просто сделал так, что у него этот товар сейчас стоит дешевле. Правильный путь в этом случае — это очень экстренно увеличивать количество рекламы, правильно настроенной, поработать с карточкой. Но это сделать так, чтобы этот товар купили. Или добавить внешнюю рекламу через соцсети. Это сейчас тоже отлично работает.
8: Параллельно селлеры, особенно те, у которых нет своих складов или же они уже переполнены, пытаются найти свободные помещения на аутсорсе. Боксы, контейнеры и все, что угодно, где можно хранить товары в надлежащих условиях. Но тут возникает вопрос, где потом все это продавать. Особенно с учетом того, что даже при схеме ФБС товары все равно проходят через сортировочные центры маркетплейса. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
1: Еще два логистических объекта в Wildberries в пятницу атаковали беспилотники. Один из них в Зеленодольском районе Татарстана. Атаку, по данным властей, удалось отразить. Пострадавших нет, как и разрушений в результате падения обломков дронов. Складской комплекс работает штатно, как и соседний склад «Озон». Он не пострадал. Еще дроны ударили по Волгограду. Там, на складе Wildberries, в результате атаки возник пожар. Пострадавших на объекте нет. Трамп отказался от идеи передать Украине лицензию на производство ракет для систем «Патриот». Ранее на саммите НАТО в Анкаре президент США говорил, что Киев сможет самостоятельно выпускать такое оружие. Зеленский рассчитывал также получить к зиме 300 готовых ракет «Патриот», что, как писал «Атлантик», обсуждал на встрече с Трампом 28 июля, а лидер Белого дома снова предложил предоставить Киеву лицензию на их самостоятельное производство. Теперь, как сообщает Associated Press, Трамп заявил, что Вашингтон не давал Украине согласия на производство ракет и вообще не передает технологии «Патриот». По его словам, такое оружие однажды может быть использовано и против самих Соединенных Штатов. Почему Трамп изменил позицию, объясняет политолог-американист Малик Дудаков.
13: Хоть мы, конечно, и привыкли к тому, что у американского президента 7 пятниц на неделе, в вопросе предоставления этих лицензий на производство ракет ПАК-3, ну, либо хотя бы ПАК-2 для систем Патриот, Украине изначально все отлично понимали, что, конечно, ничего передаваться не будет. У Украины нет недостаточной технической и технологической базы для производства этих категорий вооружений, ни просто-напросто физической возможности. Если эти производства появятся на территории Украины, они тут же станут приоритетной целью для ударов российских ВКС. Долго они, конечно, продержаться и просуществовать не смогут. Это изначально была попытка Трампа отбиться от давления украинских лоббистов. И Трамп, я думаю, пытался показать то, что окей, давайте я вам предоставлю лицензии, пытайтесь сами что-нибудь производить, а если получается, то это уже не мои проблемы, а это уже ваши проблемы. Сейчас я думаю, что когда украинские лоббисты продолжили эту всю тему продвигать, Трампу это уже надоело, и он заявил уже открыто, что, конечно, ничего предоставляться не будет. Тем более, что Украине нужны не лицензии, на самом деле, а Украине нужны сами эти ракеты, причем они нужны были еще вчера. Согласно последним отчетом у Пентагона, осталось всего лишь в запасе 700-800 ракет для систем Patriot на весь мир. И, конечно, как бы эти ракеты они будут использовать для защиты своих баз на Ближнем Востоке и для защиты Израиля. Украина находится в конце списка приоритетов для администрации Трампа. И, конечно, в ближайшее время она точно ничего получать не будет. Вот, ну, не говоря уже о том, что эти самые ракеты, в целом, не лучшим образом себя показали и на украинском направлении, и на ближневосточном. И те же самые баллистические ракеты они сбивать толком не могут и не способны. Ситуация с ПВО Украины будет ухудшаться, ну и с приближением зимы может привести к очередному энергоколлапсу для Киева, учитывая, что их объекты энергоинфраструктуры будут планомерно выводиться из строя на фоне срыва энергоперемирия, которое было проведено с самими же украинцами. Здесь они снова сами себе в ногу выстрелили.
1: Малек Дудаков, политолог-американист. Трамп на заседании Кабмина в пятницу также заявил, что обсуждал с Зеленским поставки в Украине не только ракет «Патриот», но и крылатых ракет «Томагавк». Решение по этому вопросу он не озвучил, но добавил, что и Россия, и Украина должны будут пойти на уступки для урегулирования конфликта.
3: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Время жизни банкноты или монеты, конечно, зависит от интенсивности ее обращения. У бумажных денег это время составляет от года до нескольких лет, в четкой зависимости от номинала. Из всех российских денег самая короткая жизнь у 50 и 100-рублевых банкнот. Они служат в среднем 16 месяцев. 500-рублевые живут несколько дольше, от полутора до двух лет. Деньги номиналом в 1000 – порядка трех лет. А самая крупная наша, 5000-ная банкнота, обращается дольше 5 лет. Монеты, по сравнению с бумажными купюрами, настоящие долгожители. Металлические деньги не выходят из обращения десятилетиями. Но большой рабочий стаж во всем мире уже полтора века компенсируется маленьким по сравнению с банкнотой номиналом монеты. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Скоро на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
14: Уже сегодня криптомайнеры потребляют электричество столько же, сколько целая Польша. А что будет дальше? Такими новостями мы пугали себя еще 3 года назад. Эти годы прошли, Польша никуда не делась, майнеры никуда не делись. 138 тераватт-часов в год, по данным Cambridge Digital Mining Industry Report за 2025 год. Но главными пожирателями электричества в хай-теке майнеры быть перестали. Пока мы смотрели на них, подросли другие сектора. Говорят, что данные «это новая нефть» не точно в рамках более более близкой мне метафоры данные «авиационный керосин», на котором летает современная экономика, а вот нефть – это электричество. Старая нефть замедляется. Глобальное потребление в 2024 году выросло всего на 0,8%, вдвое медленнее, чем годом раньше. Новая нефть идет в разнос. Глобальное потребление электроэнергии в 2024 году плюс 4,3%, вдвое быстрее среднего за десятилетие. В хай-теке все еще быстрее. Дата-центры, обслуживающие искусственный интеллект, в прошлом году потребили 485 тераватт-часов, плюс 17% по году. Индустрия растет интенсивно и экстенсивно одновременно. Каждый запрос обслуживается эффективнее предыдущего, но пользователей все больше, задачи сложнее, агенты работают круглосуточно. Эффективность не успевает за аппетитами. Следом за дата-центрами разгоняются электроавтомобили. Технология, которую принято называть зеленой. В 2024 году плюс 60% потребления по году. Электроавтомобиль не сжигает бензин, он использует сетевое электричество, а вот оно до сих пор в значительной степени производит из угля. Прогноз Международного энергетического агентства на 2030 год. Дата-центры 950 тераватт-часов, электроавтомобилей 780. Кратный рост. Форду приписывают фразу «производите автомобили и дороги появятся, подпишусь». Думаю, что для полезного искусственного интеллекта и быстрого электроавтомобиля электричество всегда найдется.
15: Сумма технологий на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Европа готовится к ухудшению ситуации с лесными пожарами. А в наиболее уязвимой зоне Греции, Италии, некоторые регионы Центральной Европы, рассказали представители Евросоюза газете Financial Times. На данный момент сильнее всего пострадали Франция и Испания, причем пожары там никак не прекращаются. Валерий Убадоев продолжит.
16: На данный момент есть риски того, что, цитата, «вся Европа будет охвачена огнем», заявил руководитель подразделения Координационного центра ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации Мария Зубер, британской Financial Times. Но она выразила уверенность, что с этими рисками можно справиться. Основные факторы, из-за которых по всему континенту бушуют пожары, это аномальная жара и засуха. С начала года, согласно данным Европейской службы информации о лесных пожарах, сгорело уже 435 тысяч гектаров. Сильнее всего пострадали Испания и Франция. Только в этом месяце более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, если это жители, и объекты размещения, если это туристы. Сейчас наиболее уязвимыми перед пожарами являются Греция и Италия. На Крите эвакуация потребовалась 8 тысячам человек, а двое пожарных погибли. Большая часть возгораний в лесах происходит по вине человека. Небрежно брошенный окурок, непотушенный костер, а иногда и умышленные поджоги – все это на фоне засухи и провоцирует масштабные пожары. Продолжает гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
17: Ситуация беспрецедентная. Пожары не только на юге Франции, не только в районе Аквитании, но еще и были недалеко от Парижа. По сообщениям СМИ было арестовано порядка 150 человек, которые связаны с поджогами. Работа каждодневная пожарных, также крестьян, которые им помогают. Но ситуация особая. В ходе пожаров пострадали сельхозугодья тоже. Надо понимать, что на полях из-за жары все высохло, поэтому горит великолепно. Он достаточно поджечь и будет дальше гореть. Последствия большие дальше будут оцениваться.
16: Как отмечают эксперты, нынешняя ситуация с пожарами гораздо более тяжелая, чем было в прошлом году. К тому же, как пишет Guardian, постоянные возгорания провоцируют так называемые сухие грозы, то есть без осадков, но с молниями, которые бьют по лесам, из-за чего пожаров становится еще больше. Во Франции стали указывать на то, что, возможно, таких катастрофических последствий можно было бы и избежать. В департамент Жеронда на днях приезжал Эммануэль Макрон, чтобы оценить масштабы пожаров. Там было уничтожено около 200 домов. Мэр небольшого городка Бигано, Бруно Лафон, в соцсетях обратился к французскому президенту со словами, что экологические нормы не отвечают требованиям безопасности. Он отметил, что нужна широкая противопожарная полоса, а для этого нужно вырубать деревья, чего нельзя делать из-за зеленой повестки. Но все-таки, настаивает мэр, лучше вырубить один лес, чем потерять все. Однако от этого станет только хуже, считает заслуженный эколог России Андрей Пешков.
18: Сразу ударит по гидрологическому режиму, это сразу будет иссушение климат-погодных условий, это сразу будет потеря, естественно, накопление влаги, соответственно, это будет опустынивание, соответственно, ни виноградников, ни растительности, ни лесов, ни комфортных условий проживания. Нас волнуют наши пожары, я бы вот больше о них бы беспокоился. За Уралом то, что у нас горит не пойми сколько и не пойми почему, и непонятно, чем занимаются соответствующие службы.
16: Евросоюз на данный момент заказал 12 самолетов Canada Air, с помощью которых можно сбрасывать воду на бушующие пожары. Однако поставка первых бортов ожидается не раньше 2028 года. года. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Почему отели проигрывают апартаментам в борьбе за туриста? В этом году темпы бронирования апартаментов существенно выше, чем у классических отелей, сообщает Российский союз туриндустрии. За первое полугодие количество бронирований квартир и апартаментов для поездок по стране выросло на 10% год к году. Как к этому относится отельера, продолжит Наталья Шашина.
19: Апартаменты выигрывают ценой. За счет отсутствия персонала, завтраков, они не обязаны соблюдать стандарты звездности, а также не должны, за исключением апарт-отелей, вступать в специальный реестр и платить туристический налог. В условиях, когда туристов мало, такой подход дает серьезное преимущество, говорит вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова. В этом году туристический рынок города переживает не лучший сезон. Многие туристы пытаются сэкономить, и идет определенный переток, описывает Буйлова.
20: Эта ситуация на рынке. У нас мало туристов в этом году. В Москве, в Санкт-Петербурге, во всех остальных городах, миллионниках сейчас туристов мало. И создали это не апартаменты. Апартаменты просто борются за это малое количество туристов теми способами, которые у них есть. И их способы более удачные. Потому что завтраков не дают, цену сокращают, персонала мало и так далее. Весь рынок гостиниц, все категории средств размещения в одном отдельно взятом городе, они связаны между собою. В том смысле, что никто не может прыгнуть выше головы. Все получают туристов с одного рынка, с одного количества туристов. И поэтому такая вот ситуация, что нельзя сказать, что закроются только малые отели. Малые отели закрываются из-за того, что их вытесняют и большие гостиницы, которых стало много, и апартаменты. И поэтому, если апартаментам разрешить много строиться, они вытеснят и малые отели, и гостиницы. А это удар по сервису.
19: Москва решила вопрос радикально. С 24 года в городе перестали выдавать разрешения на строительство апартаментов. В Сочи строительство апарт-отелей и сервисных апартаментов уже обгоняет многоквартирное, занимая почти 70% всей стройки в городе. Инвесторы идут в апартаменты, рассчитывая на высокую доходность. А многие туристы, особенно те, что путешествуют с детьми или большими компаниями, предпочитают именно такое жилье, где есть кухня и можно сэкономить, готовя самостоятельно, комментирует директор сервиса бронирования жилья «Квартирка» Сергей Ведерников.
21: Можно отметить повышение предложения. Люди многие видят перспективными вложениями именно в недвижимость, и в туристических городах, конечно, самое выгодное использование недвижимости – это использование как туристического жилья. Тем более, что сегодня инструменты для такого использования очень хорошо развиты. Допустим, есть такие площадки, как наш, сервисы бронирования, на которых можно размещаться и получать стабильный какой-то приток гостей. Можно отдать свою квартиру, купить ее и отдать в управление специализированной компанией. То есть есть там различные технические средства, тоже они получили очень большое развитие, обеспечивающие, допустим, бесконтактное заселение, различные электронные замки и так далее. Разговоры и подходы к регулированию законодательным апартаментов, они уже производятся довольно давно. И даже в 2018 году была попытка полностью запретить краткосрочный найм. Но в целом, естественные подходы к тому, чтобы отрегулировать этот рынок, законодателями предпринимаются постоянно. И, в общем-то, что-то еще тут наверняка мы новое увидим.
19: Но ательеры призывают найти баланс, чтобы туристический рынок не превращался исключительно в сдачу квартир посуточно. Например, в Петербурге некоторые гостиницы говорят о падении доходности в этом сезоне на 10%. В этом виноваты не апартаменты, а общее падение потока. Но если не изменить правила игры, ательеры рискуют потерять еще больше. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Нишевый может стать претендентом на слово года. Нишевый обозначает что-то, что рассчитано на узкий круг людей, полная противоположность массовым трендам. В последнее время слово стало все чаще встречаться в речи прохожих и в соцсетях, в частности, из данных Медиабанка. Интеграм следует, если в 2019 году частота его потребления превышала 30 тысяч случаев, то в 2026 году только за полгода более 60 тысяч. В прежние годы в разных рейтингах среди претендентов на слово года было много заимствованных из сленговых слов, например, кринж, ред флаг, имба и другие. О чем говорит появление такого претендента как нишевый, рассуждает лингвист, профессор НИО ВШЭ и РГГУ, доктор филологических наук Максим Крангаус.
22: Можно считать, что вполне русское слово. Не новое, оно существовало, но интересно, что оно захватило очень большое пространство, стало очень популярным, и, видимо, надо вглядываться в его семантику, оно ведь такое неангажированное слово, то есть оно не связано ни с политикой, ни с какими-то очевидными модными тенденциями, но вместе с тем, наверное, обозначает что-то важное, что, может быть, даже помогает проникнуть в нашу психологию или нашу социальную психологию, потому что, значит, для нас вот эта идея нишевости, какой-то, может быть, даже локальности, уютности становится важной. Мы ищем что-то не в большом, в огромном пространстве мира, а находим какие-то важные для себя закрытые пространство.
0: Тут только такие значения или какие-то отрицательные тоже есть?
22: Я бы сказал, что нет, не положительные, не отрицательные. Это мы уже наводим эту оценку. Здесь скорее стремление к такому ограниченному миру, к закрытому от ветров и вьюг. Хочется спрятаться. Если в этом что-то отрицательное, наверное, есть, потому что большой мир слишком угрожающий. И мы хотим как бы локализовать нашу жизнь, сделать ее более спокойной и предсказуемой. Думаю, что если мы хотим найти что-то отрицательное, то вот оно.
0: Год все-таки еще не закончился. Претендент на победу или еще какие-то могут быть варианты?
22: Претендент, у него есть такой поверхностный недостаток, что он действительно не привязан ни к каким очевидным событиям. Обычно замечают слова, которые с чем-то связаны. Пандемия, например, произошла пандемия. Слово «пандемия» взлетело, и нет еще слова, связанные с ней. А в данном случае это слово как такое более тихое, более спокойное, но помогающее глубже вглядеться, как я уже сказал, в самих себя. На самом деле это как раз очень важная тенденция, показательная, и в этом смысле слово может быть глубже, чем такие яркие слова-ярлыки, связанные с событиями.
1: Максим Крангаус, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ. В 25-м году в России сразу несколько слов получили гордое звание главного в году. На портале грамота.ру им назвали слово «зумер», а по версии Государственного института русского языка имени Пушкина им стало слово «победа». В варианте издательства «Лингва» словом года объявили «тревожность». Среди претендентов также была «победа», но «тревожность» у «Лингвы» обогнала конкурента.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулиев. Европейские страны готовятся к войне с Россией и не скрывают этого, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко. Они публично говорят об этом, подчеркнул Грушко, комментируя в пятницу журналистам информацию о планах Германии принять участие осенью во французских ядерных маневрах. Российские войска поразили в пятницу беспилотниками «Герани Гербера» и баражирующим боеприпасом «Ланцет» три судна, участвовавших в транспортировке оружия и других военных грузов. Об этом сообщила Минобороны России, предоставив кадры объективного контроля. Ведомстве добавили, что согласно объективному контролю цели были поражены. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что и России, и Украине придется пойти на компромиссы для решения кризиса. При этом Трамп отметил, что и Киев, и Москва хотят заключить соглашение. По словам Трампа, ранее он думал, что урегулировать украинский кризис будет проще, чем оказалось в реальности. Правительство России с 15 августа этого года по 31 декабря 32-го вводит запрет на майнинг криптовалюты в нескольких регионах, в их числе Москва, Московская область и отдельные территории Курской области. В Курской области запрет вводится в 8 муниципальных округах и городе Льгове. Роспотребнадзор признал воду из московских родников непригодной для питья. Употребление воды из московских родников может привести к инфекционным заболеваниям, включая гепатит А и острые кишечные инфекции, предупредили в столичном управлении Роспотребнадзора. В случае, если отказ от употребления воды из известного родника невозможен, то пить ее можно исключительно после кипячения, добавили там. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: студии Алексей Пунчалиев. Здравствуйте. Италия приостановила действие Шенгена с Испанией из-за массового притока мигрантов в Сеуту. А Франция разместила на границе с Испанией войска. Ранее сама Испания направила в Сеуту солдат, после чего более 30 тысяч нелегалов из Марокко вернулись назад. Но десятки тысяч пока остаются там. А в чем причина такого прорыва мигрантов и что дальше? Вся Европа может быть охвачена огнем, предупредили в центре ЕС по чрезвычайным ситуациям. Не утихают пожары во Франции и Испании, в зоне риска Греция, Италия и Центральная Европа. Главная причина пожаров – умышленные и случайные поджоги на фоне жары. Уже задержаны сотни поджигателей. Искусственный интеллект вновь вышел из-под контроля и опять взломал посторонние системы. Вслед за OpenAI сразу о трех таких инцидентах отчиталась Anthropic. Кто пострадал, не уточняется. Действительно ли это игры искусственного разума или самореклама разработчиков ИИ? И чем это грозит? Подробности на Business FM. Италия односторонне приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за миграционного кризиса в Сеуте. Об этом сообщает итальянская газета «Ла Стампа». Рим закрывает морские и воздушные границы с Мадридом, а также договорился с Парижем о возможности усиления контроля на сухопутные границы между странами. По данным ТАСС, Италия уведомила Еврокомиссию о введении временного погранконтроля с Испанией на 30 дней. Ранее президент Макрон сообщил, что Франция размещает военных, дроны и самолеты на своей границе с Испанией. Комментирует старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.
4: В сложившейся ситуации Испания будет стремиться как можно быстрее решить миграционный кризис, который сложился в Сеуте, и сделать так, чтобы ограничения, которые вводятся на границах с другими странами Шенгенской зоны, как можно быстрее были сняты. Вместе с тем, опыт закрытия или ограничения свободного пересечения границ внутри Шенгена уже был, и это прежде всего опыт, связанный с пандемией коронавируса, когда все практически границы внутри шенгенской зоны на уровне национальных государств были либо закрыты, либо сам принцип свободного перемещения был серьезным образом ограничен. Страны Шенгенского соглашения не первый раз сталкиваются с подобной ситуацией. Вероятно, этот опыт, прежде всего пандемии, будет использован и сейчас в случае с Испанией. Вместе с тем, миграционный кризис, который сейчас разворачивается в регионе Южного Средиземноморья, может послужить важным элементом дискуссии по тому, какие издержки несут в себе открытые границы внутри Шенгена, внутри Европейского Союза. И эта дискуссия будет напрямую влиять на динамику политических сил, вероятно, давать дополнительные политические очки правым популистам в Европейском Союзе. И дальше это также будет, в свою очередь, развивать дискуссию, что, возможно, те или иные ограничения границ внутри Европейского Союза необходимы в нынешней непростой ситуации.
1: Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Миграционный кризис в Сеуте продолжается уже несколько дней. Этот город полуанклав, он расположен в северной части Африки, но является территорией Испании, следовательно, это часть Евросоюза. За последние сутки в Сеуту проникли десятки тысяч нелегалов из Марокко, но часть из них уже вернулась обратно. Глава испанского правительства Педро Санчес назвал массовый прорыв границы в Сеуте нападением и нарушением территориальной целостности государства. Валерию Бадоев продолжит.
16: Два испанских полуанклава, Сеута и Мелилья, граничат с Марокко. В Мелилье обстановка спокойнее. Местные власти заявили, что границу города пересекли не более 400 нелегалов. Но в Сеуте, которая ближе к берегам Испании, Мадриду пришлось задействовать войска, чтобы сохранять безопасность. Поводом для такого резкого наплыва мигрантов стало недавнее решение испанского Верховного суда. Он запретил ускоренное возвращение тех нелегалов, кто прибыл в Сеуту или Мелилью по воде. Испанский премьер Санчес заявил, что контрабандисты и те, кто занимается нелегальной перевозкой людей, распространили информацию, что в связи с решением суда попасть в Испанию стало якобы проще. Нелегалы заходят в воду на марокканской территории и добираются до берегов Сеуты. В основном без личных вещей, но соцсети обошло видео, на котором один из мигрантов выходит на сушу с велосипедом, который он, видимо, держал в руках, пока плыл. Разумеется, это рискованно. В зависимости от маршрута нужно преодолеть вплавь от нескольких сотен метров до 2 километров. Погибли по меньшей мере уже 57 человек. Но всего в Сеуту проникли, по разным данным, от 50 до 60 тысяч человек. И это при том, что население города чуть меньше 85 тысяч. В чем причина такого резкого наплыва? Говорит научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.
5: Необходимо принять во внимание, что само Марокко довольно сложная социально-экономическая обстановка. В 2025 году мы наблюдали достаточно масштабные протесты молодежи, и ответов на вопросы населения за это время правительство не обнаружило. Несмотря на серьезные успехи в сфере внешней политики, во внутренней политике таких успехов нет. Мы наблюдаем довольно-таки специфическую, тем не менее традиционную для этого региона форму снижения напряженности. Фактически, марокканские власти перенаправили протестное движение в сторону европейцев. Им дали возможность проявить себя, выпустить пар, возможно, кому-то пограбить. И на этом фоне марокканское государство находится несколько в стороне.
16: По соцсетям распространились кадры, как людей подвозят к марокканско-испанской границе буквально грузовиками. Эксперты считают, что это как раз те преступные группировки, которые побудили марокканцев к нелегальному пересечению границы. В 2021 году Сеута также столкнулась с наплывом мигрантов. Но тогда за несколько дней из Марокко прибыли около 10 тысяч человек, в несколько раз меньше, чем сейчас. По заявлениям испанских властей, 37,5 тысяч нелегалов уже вернулись из Сеута обратно в Марокко. В самом городе закрыли магазины, но это не мешает мигрантам в них вламываться в поисках воды и еды. В связи с нынешним наплывом мигрантов Франция усилила контроль за своей границей с Испанией, а Италия, Финляндия и Дания подняли вопрос о временном исключении Мадрида из Шенгенской зоны. Но, конечно, это невозможно, говорят эксперты, такая процедура просто не предусмотрена. Однако вместо этого МВД Италии, по данным местной Стампа, распорядилась закрыть морскую и воздушную границы с Испанией, по сути, в одностороннем формате, приостановив действие Шенгенского соглашения. Но рисков того, что нелегалы из Сеуты проникнут на континент, нет, считает юрист-международник, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
6: Я думаю, что это больше мера дипломатического, политического характера, чтобы как есть возможность испанцев немножко ущипнуть. О серьезных намерениях Италии, чтобы исключить, все далеко от реальности, на мой взгляд.
7: Резюмируя, вы не видите сейчас каких-то факторов перерастания это в полноценный миграционный кризис?
6: Абсолютно, 0%. Тем более, Сеута находится все-таки в Африке. Там ходит паром до Андалусии в один час примерно. На паром надо еще попасть. Пока они не выловили всех нарушителей границы, они будут проверять, чтобы на паром никто не проник, чтобы там не было нелегальных проникновений.
16: В Сеуту на фоне кризиса прибыл и премьер Испании Педро Санчес. Там он провел совещание с представителями полиции, МВД и властями. К его прибытию местные жители подготовили акцию протеста, выкрикивали оскорбления и требовали от Санчеса уйти в отставку. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
23: Пианино раздора. Серия продолжает вируситься видео с детской звуковой игрушкой, в которой голос Чебурашки произносит короткую фразу по-русски. И люди слышат ее по-разному. Для одних эта фраза «ты где?», а для других «это не я». Причем производитель явно не ждал такого эффекта и внезапной славы. Но вот спор в интернете из-за звуковой иллюзии разыгрывается не впервые, продолжит Диана Чубанова.
24: Видео с игрой детского пианино с Чебурашкой бьют рекорды просмотров. В сети новая игра на тему «А что слышите вы?». Мнения в редакции Бизнес ФМ разделились. Одни слышат «ты где?», другие «это не я». Опросы в каналах Бизнес ФМ и в Макс и в Телеграм показывают аналогичную картину. Но вот что любопытно. Часть слушателей говорят, что если подумать о другой фразе, противоположной, то со второго запуска слышно уже ее. Но этот трюк срабатывает не с каждым. Мы решили поэкспериментировать с людьми, у которых профессия связана со звуком. Вот что сказали редактор монтажа Бизнес ФМ, музыкант Мстислав Островский и звукорежиссер нашего эфира Павел Ерофеев.
25: В первый раз я услышал «ты где?», во второй «это не я», потому что держал в голове эту фразу. Что-то из разряда нейробиологии или нейропсихологии, что человек сам себе скажет услышать, то он и услышит.
26: «Ты где?»
27: Я услышал «ты где?». Первый раз я слышу «ты где?».
28: Еще раз. Готовы?
26: «Ты где?».
27: Я слышу «ты где?». Я когда слушал первый раз, узнал, что там может быть «это не я». Я держал себе в голове, думал, ну как-то же люди слышат это все. И я услышал «это не я». Но прослушивая потом еще раз, даже держа в голове «это не я», у меня не получается это услышать. Потому что «это не я» звучит как-то там, ну, неправильно.
24: Как выяснилось, устами профи глаголит истина. Представитель производителя детского пианино рассказал коллегам из газеты «РУ», что в игрушку включили именно фразу «ты где?», чтобы позвать ребенка. Никакой «это не я в пианино отродясь не было, и такого эффекта производители не ожидали. Сейчас даже спрос на эту игрушку вырос из-за внезапной сетевой популярности. Но хайп, как известно, ненадолго. Интернет еще помнит как минимум две такие же яркие звуковые иллюзии. В далеком 2018-м мир горячо спорил из-за вот этого звука. Одни слышали имя Лорел, другие – Янни. Причем перестроиться было не так просто, как с Чебурашкой. Уж если слышишь Лорел, то на Янни никак радары не направишь. Еще один забавный случай был с именем Корнелиус из другого ролика. Его произносит герой культового фильма «Бойцовский клуб» 99-го года. Так вот, после того, как мир перенес ковид, это имя стали слышать как коронавирус. А что слышите вы?
8: Давай, Корнелиус, ну поплачь.
24: Так почему же мы слышим разное, хотя слушаем одно и то же, и даже в одно и то же время? И почему в одних случаях можем спокойно внушить себе, что нам услышать, а в других нет? Объяснила врач-психотерапевт, руководитель реабилитационной службы «Близкое сердце» Полина Шамрай.
9: То, что вы описываете, называется разрыв, когда собеседник говорит одно, а мы понимаем другое. Это особенность работы мозга в конкретных условиях. Если у какого-то человека акцент или дефект речи, мы можем это слышать, и мы можем запутаться в акустических деталях. Также есть такое понятие, как фоносемантика. Это когда звучание слова само по себе вызывает какие-то эмоциональные или эстетические впечатления, и мы можем, вот как в данном примере, по эмоции предположить, что там сказано. Также, конечно, у нас есть свои индивидуальные особенности. Есть словарные ассоциации, и мозг иногда подставляет то слово, которое он хочет, чтобы мы услышали. Есть такое понятие, как упрощение. И иногда разрывы возникают из-за, например, нехватки энергии в каком-то из центров. Там легкая усталость нервной системы, и вот вам, пожалуйста, резкое переключение. Произошел разрыв слуховой. Ничего страшного в этом нет. Можно много чего услышать.
24: Самый простой пример – это песни, которые мы слышали в детстве не так, как они написаны. «Красавицу и куклу» – «Счастливому клинку» вместо «Красавицы и кубку». Туда же и «Полклопа» вместо «Пурквапа». Или песня Агаты Кристи «Но я устал, окончен бой». Многие слышат после этой фразы «Беру портфель, иду домой». На самом деле «Беру портвейн, иду домой». Ну и под занавес – хорошо известный среди всех радийщиков мем про песню «Рибок» или «Найк», произошедший на мексиканском радио очень давно.
10: Esos son Reebok o son Nike.
11: Sí, sí.
10: Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
11: Son Reebok o son Nike.
10: Esos son Reebok o son Nike. ¿Será esta?
12: This is the rhythm of the night.
11: Esta misma, ¿ves? Esta misma es.
12: This is the rhythm of the night.
10: Cuídate, mi hermano.
12: The night. Oh yeah.
24: Самое важное тут, что ведущие поняли и выполнили заявку слушателя. Так что не бойтесь своих слуховых разрывов. Диана Чубанова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
13: Все золото мира. Яркой фигурой сибирской золотой лихорадки был выходец из дворянской семьи философ Александрович Горохов, где философ – это имя. Образование по бедности родителей Горохов не получил. Женился на дочери крупного промышленника, после чего ушел с госслужбы и занялся золотодобычей. Поначалу вполне успешно. В 1848 году, став купцом первой гильдии, отстроил в Томске дворец с огромным садом, прудом, стеклянным танцзалом и оранжереей с виноградом и фигами, получив в итоге среди горожан прозвище «Томский герцог». Прославился библиотекой с муляжами книг. Томская газета «Сибирский вестник» писала позже, что в городе ни до, ни после такую роскошную жизнь не вел никто другой. Вскоре Горохов разорился, был признан банкротом и окончил дни в небольшом домике недалеко от своего бывшего дворца. Все золото мира на Бизнес-ФМ. Вначале был бизнес.
14: Как появлялись города?
15: Учалы, 40 тысяч жителей. Еще в 1930 году на востоке Башкортостана обнаружили в месторождениях медного колчедана высокое содержание золота, которое вручную разрабатывали старатели из окрестных сел. Через четверть века началось строительство горно-обогатительного комбината. А в 1963 поселок при нем получил статус города.
13: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
17: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
29: Крылатая плотяная моль вообще ничего не ест и не пьет. Ей нечем. В отличие от большинства бабочек, ее ротовые органы и пищеварительный аппарат редуцируются при метаморфозе. Моль порхает, спаривается и откладывает яйца, используя запасы, созданные ее же прожорливыми личинками. Это они переваривают то, что не под силу многим другим. Богатый серый белок кератин, из которого состоят шерсть, волосы, мех и перья. Все только натуральное. Синтетику личинки переварить не могут, могут только погрызть, добираясь до белковой пищи. Кстати, хлопок и лен моль тоже особо не жалует. В их составе кератина нет, а на одной целлюлозе долго не протянешь. Не всякая маленькая бабочка в доме именно плотяная моль. Плотяная обычно держится около освоенного ей шкафа и избегает света. А пищевая развивается в крупах, орехах, сухофруктах, кормит для животных, активнее летает и часто появляется у ламп. Лаванда не действует на яйца и личинок. Ее запах может лишь отпугнуть взрослых насекомых. Древесина красного кедра своими летучими веществами способна погубить только мелкие личинки. Но сами вещества со временем улетучиваются. Феромонная ловушка действует только на самцов. А нафталин, в опасной для моли концентрации, токсичен для людей и домашних животных. Уничтожить личинки можно нагревом свыше 50 градусов, минут на 30, или заморозкой при минус 18, не менее 2 недель и лучше в герметичном пакете. В шубохранилищах, кстати, температуру поддерживают в небольшом.

0: У него средневзвешенный курс китайской валюты по итогам торгов снизился на 6 копеек до 11 рублей 76 копеек. Итоги дня подводим с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым.
1: Рынок после 19 недель падения закрывает вторую неделю подряд в плюсе. Сегодня рост фондового рынка не такой большой, в пределах 1%, но тем не менее все-таки важно, что рынок продолжает расти, этому во многом способствует корпоративная отчетность. Так сегодня отчитался на риске никель, и компания дала сигнал о возможном возврате дивидендам из-за улучшения конъюнктуры на рынке металлов. Но с другой стороны, проблемы остаются, и одна из проблем — это достаточно серьезный рост налоговой нагрузки. Теперь фондовый рынок будет ждать инвестирования дивидендов от Сбера и ВТБ, которые должны поступить в начале августа. Это может стать толчком для продолжения роста фондового рынка, но долгосрочные перспективы пока остаются во многом неопределенными. Что касается курса рубля, то рубль торгуется около отметок 80 рублей за доллар. Он то немного ослабевает, то немного укрепляется, но тем не менее общий тренд состоит в умеренном ослаблении рубля, несмотря на то, что нефть сегодня продолжила дорожать из-за того, что ситуация в Персидском заливе остается напряженной, и конфликт находится в стадии эскалации. Есть угроза судоходства не только в Армузском проливе, но и на Красном море. Но тем не менее, рубль пока настраивает умеренно негативную динамику, и, скорее всего, умеренная девальвация продолжится из-за больших ожиданий по ослаблению рубля осенью. Считается, что бюджет заинтересован в более низком курсе рубля, и поэтому одна из важных причин для его возможного ослабления.
0: Инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Запрет на майнинг в Москве, Московской области и части Курской области до 32 года ввело правительство России. Об этом говорится в постановлении Кабмина. Документ опубликован на портале правовой информации. Ограничение вводится с 15 августа этого года и по 31 декабря 32-го. Решение связано с тем, что энергосистема перегружена, уверен юрист, сопредседатель Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна Александр Трещев.
2: Фирма потребляет слишком огромное количество мощностей, где-то в районе, предположительно, 1 гигаватта, чего хватило бы для обслуживания крупного промышленного кластера. И при этом майнинг почти не создает никаких рабочих мест. Налогов правительство получает от этого не больше 500 миллионов рублей, что несоизмеримо с тратами, которые они происходят. Пока что никаких штрафов в тексте постановления не обозначено. Ну, а механизм контроля, скорее всего, будет осуществляться через энергосберегающие организации. Им запретят подключать новые мощности и также заставят их выявлять аномальное потребление. Ну и главный риск, скорее всего, для нарушителей – отключение от сетей и возможность легально работать в регионе. Как к этому отнеслось сообщество? Негативно. Эксперты говорят, что это заставит людей уйти в тень, в гаражи, в подвалы и создает риск различных серых зон или даже черных и каких-то последствий пожаров и прочего-прочего. Но убежден, что в данном случае правительство сделало это, исходя из вынужденной меры, поскольку главным сегодня и завтра будет, какие мощности у тебя в розетке и сколько интеллекта в твоих чипах. Будут ли наказывать в уголовном порядке? Я не исключаю, что статья найдется, несмотря на то, что в тексте этого нет. Потому что сегодня полный контроль абсолютно возможен. И вот только что я получил новость, что сейчас как раз принимают решение, какой вид ответственности будет предусмотрен для тех, кто нарушает. Будут ли они просто подвергаться административным каким-то действиям, отключаться, либо могут последовать уголовные наказания.
0: Александр Трещев, сопредседатель Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна. Как сообщалось ранее, установить запрет на майнинг криптовалюты в Московском регионе и Курской области рекомендовала правкомиссия по развитию электроэнергетики. Искусственный интеллект вновь вышел из-под контроля и взломал посторонние системы. На этот раз это была модель от американской Anthropic. После того, как на прошлой неделе OpenAI сообщила о подобном инциденте, Anthropic решила провести проверку и обнаружила сразу 3 случая, когда ее модели выходили за пределы изолированной среды, так называемой песочницы. В рамках тестирования перед моделями Claude ставили задачу захватить информацию, которая спрятана на другом компьютере в интернете, и все это было частью симуляции. Однако, цитата, по недоразумению между Anthropic и ее партнерами, у модели остался доступ доступ в сеть, они приняли реально существующие системы за часть симуляции и взломали их. Кто от этого пострадал, не уточняется, утверждает, что ни Anthropic, ни взломанные организации даже не заметили атак. Первый такой случай произошел еще в апреле, но сообщается о нем только сейчас.

0: Комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
1: Модели, во-первых, они как и оружие используются. Понятно, там подрядчики основного государства, там и Минобороны, и все, что связано. Плюс это же как инструменты и проверки безопасности, то есть условно белый пентест, там оценка кода. Поэтому действительно это используют для тестов. То, что модели действительно взламывают там другие компании, это часто появляется, но связано только с тем, что предоставляется доступ к интернету, и чтобы и против ИИ противостояло, так называемая модель против модели, модели нужно обязательно предоставить доступ к СЗИшке, к инфраструктуре, и ее поведение никто не знает. То есть, если она решит, что нужно отключить инфраструктуру, там, и удалить еще что-то, чтобы не было взлома, это нанесет больше ущерб, чем проникновение и так далее. То есть, ИИшка сейчас на текущий момент может быть использована как построение новой методологии, которой нет. Ну, то есть, прорабатывать, улучшать в зависимости от атак, только как рекомендательная. Потому что ИИ не может понять, как это повлияет на бизнес-процессы и реальную работу.
2: Как тогда бороться?
1: Если выполнять базовые требования к мониторингу базовой защиты, но и действительно меняет мир кибербезопасности. Следующий этап это будет уже не обучение для проникновения, а обучение для защиты, когда ИИ будет в реал-тайме все атаки отбивать.
0: Александр Кукульчук, Calibrity Group. В Штатах, как пишет Bloomberg, более 1000 сотрудников и компаний подписали петицию, призывающую американское правительство более тщательно регулировать темпы развития искусственного интеллекта. Шпионская история перерастает в судебную драму. Против компании Netflix подали иск после того, как из офиса корпорации украли жесткий диск с не вышедшим в прокат фильмом «Fortitude». Истцы, сами создатели картины, они уверены, что медиагигант проявил халатность. В деталях этой почти голливудской истории разобрался Сергей Гордеев.
3: Подробности. В основе сюжета шпионского триллера «Fortitude» реальная операция союзников по дезинформации немцев во время Второй мировой. Они заставили их поверить, что высадка войск будет либо в районе Паде-Кале, либо в Норвегии. И Гитлер в итоге поверил. А вот Netflix, создатели фильма, кажется, доверяют не сильно. И в краже жесткого диска с копией ленты обвиняют саму компанию. Хотя начиналось все как в хорошей мелодраме. Руководители Netflix влюбились в «Fortitude» с первого взгляда. Выразили заинтересованность в приобретении прав на картину, как только получили рекламные материалы в декабре прошлого года. 15 июня продюсер ленты лично привез в офис медиагиганта жесткий диск с рабочей версией фильма. Сотрудники должны были протестировать кино. Обычная практика перед большим релизом. Накопитель оказался незащищенным. Но ведь отношения создателей и дистрибьюторов были уже на серьезном уровне. Но именно это и стало поворотной точкой сюжета. Спустя 10 дней фильм украли. Netflix разводит руками, мол, у нас такое впервые. Наверное, это пираты решили украсть картину перед прокатом. Но сердце создателей окончательно разбито. А дальше развод, точнее судебный иск на круглую сумму в 105 миллионов долларов. Но потеряны не только деньги, но и честь. Как говорится в заявлении, Netflix лишил фильм, актеров и создателей возможности получить признание, которое, вероятно, принесла бы организованная мировая премьера. Здесь, вероятно, должна звучать грустно. Музыка.
0: Кстати, «Fortitude» уже не впервые оказывается в центре скандала. На этапе создания ленты судебный иск был подан против Мартина Скорсезе. От известного режиссера требовали вернуть 500 тысяч долларов за невыполненную работу над фильмом. Скорсезе согласился помочь с подбором актеров и режиссера, получил деньги, а потом исчез. Но в марте 2024 года стороны мирно урегулировали конфликт.
3: Карьера с Ольгой Дементьевой.
4: Иногда человеку месяцами не удается найти новую работу. Он отправляет резюме, ходит на собеседование, получает отказы или слышит «мы вам перезвоним». Но проходит совсем немного времени, он подписывает оффер, выходит в компанию, осваивается, и вдруг ему начинают звонить с новыми предложениями. Парадокс? На самом деле нет. Давайте обсудим, почему все начинают звонить, когда ты уже подписал оффер. Ну где вы были месяц назад? Я наконец-то получил хороший оффер, и на меня тут же посыпались предложения. Почему так? Этот вопрос я слышала десятки раз за годы работы в Executive Search. Или вот другой пример. Сотрудник несколько лет просит пересмотреть зарплату. Руководитель отвечает: «Сейчас не время, вернемся к этому позже». Но стоит сотруднику получить предложение от другой компании и сказать начальству, что он готов уйти, как неожиданно находятся и бюджет, и возможность повысить доход, и слова о том, насколько он важен для команды. А что изменилось за несколько дней? Практически ничего. Человек не стал более профессиональным за одну неделю, не получил новых навыков, не защитил еще один диплом. Изменилось только одно – его ценность подтвердил кто-то еще. В психологии это называется социальным доказательством. Когда кто-то уже сделал выбор, другим становится проще принять такое же решение. Работодатель думает: если этого специалиста уже выбрала крупная компания, значит, вероятность ошибки ниже. Именно поэтому занятость очень часто воспринимается рынком как дополнительный знак качества. Но здесь важно помнить одну вещь. Отсутствие работы совсем не означает, что специалист стал менее ценным. Иногда это просто период поиска, а иногда сознательно пауза между проектами. Порой это возможность нанять сильного профессионала без борьбы с текущим работодателем и без дорогостоящих контроферов.
2: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
5: У микрофона Сердар Абликулеев. Общие потери украинской армии за время спецоперации составляют от 1 до 3 миллионов военных, включая тяжело раненых, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Запад подготовил очередные дикие санкции, которыми пугает Россию. Однако все эти ограничения не парализовали экономику страны, подчеркнул зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, санкционная политика Запада уже с 2014 года приобрела комплексный системный характер. Соединенные Штаты никому не передавали технологии производства ракет «Патриот». Такое едва ли произойдет, это оружие может быть направлено и против Вашингтона, заявил президент США Дональд Трамп. Президент США также заявил, что объяснил Владимиру Зеленскому на встрече в минувший вторник сложности с возможной передачей Соединенными Штатами ракет «Патриот» и «Томагавк» Киеву. Кузьминский суд Москвы изъял у 8 иностранных представительств свидетелей Иеговы, эта организация признана в России экстремистской и запрещена, 123 объекта недвижимости, находящихся в российских регионах. Общая площадь изъятых объектов более 11 тысяч квадратных метров. Доход государства также изъято 60 земельных участков общей площадью 5,6 гектара. Решение подлежит немедленному исполнению. Специалисты организовали точки чистой воды на базе социальных учреждений Тюмени. До ближайших из них жители могут дойти пешком и набрать питьевую воду без запаха, сообщил губернатор Тюменской области Александр Мор в своем Макс-канале. Ранее в СМИ появилась информация, что в разных районах Тюмени жители жалуются на сильный неприятный запах воды и ее качество. Некоторые управляющие компании даже рекомендовали жильцам не использовать воду для приготовления пищи. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Потери от террористических атак на склады Wildberries по закону не подлежат возмещению, заявила Татьяна Ким, но отметила, что компания совместно с правительством поддерживает предпринимателей. Сами селлеры пытаются вывести со складов Wildberries уцелевшие товары. С какими проблемами они сталкиваются? Трамп отказался от идеи передать Украине лицензию на производство ракет для систем «Патриот». Об этом он говорил на саммите НАТО в Анкаре. Но теперь заявил, что не давал таких обещаний Киеву и вообще не передает технологии «Патриот». Почему Трамп изменил позицию и в чем еще мог отказать Зеленскому? Отели проигрывают апартаментам в борьбе за туристов. По данным РСТ, в этом году темпы бронирования квартир и апартаментов выросли на 10% и существенно выше, чем у классических гостиниц. Почему и как к этому относятся отельеры? Подробности на Бизнес FM. Террористические атаки на склады Wildberries являются обстоятельствами непреодолимой силы. Эти потери по закону не подлежат возмещению. Об этом заявила Татьяна Ким. Гендиректор Wildberries разместила в своих соцсетях видеообращение, в котором отметила, что склады маркетплейса оборудованы всеми доступными средствами защиты, в том числе и противопожарной. Она также сообщила, что компания оперативно перестраивает логистику для сохранения скорости доставки. Причем услугами маркетплейса пользуются не только предприниматели в России. Бизнес в Киргизии, Белоруссии, Казахстане, Армении, Узбекистане и Китае также понес миллиардные убытки из-за атак. Wildberries совместно с правительством реализует целый ряд мер по поддержке пострадавшего малого и среднего бизнеса, заявила Татьяна Ким.
6: Атаки на инфраструктуру Wildberries – это атаки на мирных людей. И повторюсь, не только россиян. Я вижу в интернете рассуждения диванных экспертов на тему защиты наших объектов, противовоздушной обороны и так далее. Повторю, наши склады оборудованы всеми доступными средствами защиты. С первого дня атак мы ежедневно усиливаем и укрепляем линию обороны, используя в том числе и инженерные решения. И тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение. Это при том, что террористы каждый день усиливают огневую мощь. За эти два года мы организовали собственные противопожарные бригады, оборудовали все объекты с самыми современными системами пожаротушения. Террористические атаки на наши склады являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или не внесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению. Я обращаюсь ко всем нашим продавцам. Уважаемые партнеры, доверяйте только официальным каналам коммуникаций нашей компании и государству. В текущей ситуации помочь вам можем только мы и государство. Мы выступили как проводник интересов малого и среднего бизнеса и уже обсудили с правительством страны комплексные меры поддержки всем пострадавшим предпринимателям. В настоящее время разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый. Мы провели уже два транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атаки. Так, для наших более крупных партнеров мы ввели повышенную скидку постоянного покупателя на их товар за наш счет, кредитные каникулы в нашем банке и ряд иных мер поддержки. Совершая удары по нам, террористы прикрывают истинные причины и обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них. Никакой логики и здравого смысла, рациональности в действиях террористов нет и не может быть.
0: Татьяна Ким, гендиректор Wildberries. На условиях атак на логистическую инфраструктуру Wildberries продавцы прибегают к целому ряду мер, как решить проблемы вывода товара. Это в том числе работа со своего склада, демпинг и даже самовыкупы. Иван Медведев подробнее.
7: За последние пару недель даже люди, далекие от внутреннего устройства торговли на маркетплейсах, выучили аббревиатуры ФБО и ФБС. Первое означает хранение товаров на складе маркетплейса. Второе – торговля с собственного склада. И все, кто может, переходят с ФБО на ФБС, говорит продавец Wildberries Сергей.
8: После ситуации с электросталью мы перестали вообще куда-то отгружать и распродавали то, что было на складах. Стратегия сейчас практически у всех, она только одна. Если кто-то делает отгрузки на склады, то это с очень маленькой глубиной оборачиваемости, то есть, ну, условно, запас на неделю. Обычно раньше мы делали на месяц, могли на два месяца сделать, а основная масса вообще перестала что-то хранить на складах и отгружает все от себя.
9: А удалось ли распродать остатки на других складах или, может быть, как-то их вывести?
8: Вывозить точно мы ничего не стали. Это было и экономически невыгодно, и физически невозможно. Заявки на возврат практически у всех висят без обработки. И опять же, стоимость возврата – это 200 плюс по товару, то есть от 200 рублей и выше. Экономически зачастую нецелесообразно вообще какие-то вещи вывозить. Распродать, да, удалось достаточно много, но, в принципе, есть у нас еще крупные склады, где еще достаточно много тоже всего осталось.
7: Другие селлеры решили во что бы то ни стало как можно быстрее распродать все, что у них остается на складах Wildberries, потому что вывозить бессмысленно. Такие продавцы демпингуют, но помогает не всем. Например, как рассказал нам селлер Дмитрий, в категории товаров красота всегда действует скидка постоянного покупателя от Wildberries. До атак на склады она доходила до 40%, а теперь Marketplace сократил ее до 10-18%. 17%. В совокупности для сейлера это стало торговлей в минус, а для покупателя товар стал еще дороже, чем был, говорит Дмитрий.
10: Шампунь объемом 1 литр. стоил неделю назад 580 рублей, то сейчас он стоит 840 рублей. Это существенная разница. И как при таких условиях можно распродать, пока мы не понимаем. Потому что если поддерживать ту же стоимость, что и неделю назад, то это такие минусы с учетом комиссии, стоимости логистики, тогда, наверное, пускай горит. Я не знаю, что еще с ними делать можно. Потому что розница, эти товары стоят гораздо дешевле. И, опять же, сейчас везде по Москве баннеры «Помогите заказам». Слушайте, ну покупатели, они же тоже считают деньги. Оставьте СПП, не надо этих баннеров. Мы сами все продадим.
7: Еще один отчаянный шаг, который обсуждают селлеры – самовыкупы, когда ты сам заказываешь свои же товары. Раньше этот инструмент использовался для продвижения карточек в выдаче. И если площадки выявляли это, то строго наказывали таких продавцов. Теперь для некоторых селлеров приоритеты изменились. Однако владелец нескольких компаний, продающих товары на Wildberries, Максим Попов, призывает хорошо подумать, прежде чем использовать этот сомнительный инструмент.
11: Пытаться заказать самим у себя, тут продавец может просто еще с дурацкой историей столкнуться. Существуют на Wildberries, в том числе на площадке, такие боты специальные, которые, если резко снизить цену, они выкупят мгновенно ваш товар, то есть вы его лишитесь, по сути, по очень дешевой цене. Поэтому надо, чтобы очень аккуратно продавцы с этим действовали. И они не заплатят, это экономически невыгодно. И еще есть шанс, что если они захотят цену скинуть, то они не сами у себя купят, выкупят у них все боты. Самый правильный путь, на самом деле, это, естественно, увеличить продажи. Причем не сбросом цены это нужно делать. То есть, опять же, проблема-то в чем? Многие селлеры побежали сбрасывать цену. У них была цена, не знаю, 1500 рублей, они поставили 1200. В надежде, что они будут сейчас дешевле конкурентов, их начнут больше покупать. Но конкуренты-то тоже увидели и тоже поставили цену 1200. В итоге селлер единственное, что сделал, это просто сделал так, что у него этот товар сейчас стоит дешевле. Правильный путь в этом случае, это очень экстренно увеличивать количество рекламы правильно настроенной, поработать с карточкой. Но это сделать так, чтобы этот товар купили. Или добавить внешнюю рекламу через соцсети. Это сейчас тоже отлично работает.
7: Параллельно селлеры, особенно те, у которых нет своих складов, или же они уже переполнены, пытаются найти свободные помещения на аутсорсе. Боксы, контейнеры и все, что угодно, где можно хранить товары в надлежащих условиях. Но тут возникает вопрос, где потом все это продавать. Особенно с учетом того, что даже при схеме ФБС товары все равно проходят через сортировочные центры маркетплейса. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
0: Еще два логистических объекта в Wildberries в пятницу атаковали беспилотники. Один из них в Зеленодольском районе Татарстана. Атаку, по данным властей, удалось отразить. Пострадавших нет, как и разрушений в результате падения обломков дронов. Складской комплекс работает штатно, как и соседний склад «Озон». Он не пострадал. Еще дроны ударили по Волгограду. Там, на складе Wildberries, в результате атаки возник пожар. Пострадавших на объекте нет. Трамп отказался от идеи передать Украине лицензию на производство ракет для систем «Патриот». Ранее на саммите НАТО в Анкаре президент США говорил, что Киев сможет самостоятельно выпускать такое оружие. Зеленский рассчитывал также получить к зиме 300 готовых ракет «Патриот», что, как писал «Атлантик», обсуждал на встрече с Трампом 28 июля, а лидер Белого дома снова предложил предоставить Киеву лицензию на их самостоятельное производство. Теперь, как сообщает Associated Press, Трамп заявил, что Вашингтон не давал Украине согласия на производство ракет и вообще не передает технологии «Патриот». По его словам, такое оружие однажды может быть использовано и против самих Соединенных Штатов. Почему Трамп изменил позицию, объясняет политолог-американист Малек Дудаков.
12: Хоть мы, конечно, и привыкли к тому, что у американского президента 7 пятниц на неделе, в вопросе предоставления этих лицензий на производство ракет ПАК-3, ну, либо хотя бы ПАК-2 для систем Патриот, Украине изначально все отлично понимали, что, конечно, ничего передаваться не будет. У Украины нет недостаточной технической и технологической базы для производства этих категорий вооружений, ни просто-напросто физической возможности. Если эти производства появятся на территории Украины, они тут же станут приоритетной целью для ударов российских ВКС. Долго они, конечно, продержаться и просуществовать не смогут. Это изначально была попытка Трампа отбиться от давления украинских лоббистов. И Трамп, я думаю, пытался пока это, что окей, давайте я вам предоставлю лицензии, пытайтесь сами что-нибудь производить, а если не получается, то это уже не мои проблемы, а это уже ваши проблемы. Сейчас я думаю, что когда украинские лоббисты продолжили эту всю тему продвигать, Трампу это уже надоело, и он заявил уже открыто, что, конечно, ничего предоставляться не будет. Тем более, что Украине нужны не лицензии, на самом деле, а Украине нужны сами эти ракеты, причем они нужны были еще вчера. Согласно последним отчетам у Пентагона осталось всего лишь в запасе 700-800 ракет для систем Patriot на весь мир. И, конечно, как бы эти ракеты они будут использовать для защиты своих баз на Ближнем Востоке и для защиты Израиля. Украина находится в конце списка приоритетов для администрации Трампа. И, конечно, в ближайшее время она точно ничего получать не будет. Но, ну, не говоря уже о том, что эти самые ракеты в целом не лучшим образом себя показали и на украинском направлении, и на ближневосточном. И те же самые баллистические ракеты, они сбивать толком не могут и не способны. Ситуация с ПВО Украины будет ухудшаться. Ну и с приближением зимы может привести к очередному энергоколлапсу для Киева, учитывая, что их объекты энергоинфраструктуры будут планомерно выводиться из строя на фоне срыва энергоперемирия, которое было проведено с самими же украинцами. Здесь они снова сами себе в ногу выстрелили.
0: Малек Дудаков, политолог-американист. Трамп на заседании Кабмина в пятницу также заявил, что обсуждал с Зеленским поставки Украине не только ракет «Патриот», но и крылатых ракет «Томагавк». Решение по этому вопросу он не озвучил, но добавил, что и Россия, и Украина должны будут пойти на уступки для урегулирования конфликта.
2: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В конце 17 века физик, механик, автор математических начал натуральной философии Исаак Ньютон был назначен смотрителем лондонского монетного двора. Неизвестно, способствовал назначению авторитет ученого или сыграла роль дружба с канцлером казначейства лордом Галифаксом. В любом случае, Ньютон проявил себя на новом посту энергичным администратором и компетентным финансистом. Он усовершенствовал форму денег, успешно боролся с их порчей и подделкой, провел техническое переоснащение и осуществил полную перечеканку всей обращавшейся в Англии монеты. Ньютон руководил монетным двором 28 лет до самой смерти. Именно благодаря ученому в 1717 году в мире де-факто был впервые введен золотой стандарт.
13: Деньги к деньгам. На Business FM.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
13: Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Уже в эфире «Бизнес FM».
2: В эфире радио не на словах, а на деле. «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
14: Что такое архитектурное бюро как бизнес? Чем принципиально отличается его функционирование сегодня и, скажем, лет 10-15 назад? В отличие от творческой стороны своей работы, об ее предпринимательской составляющей, архитекторы рассуждают не так часто. Руководитель бюро T+T Architects Сергей Труханов, с которым Business FM побеседовала как раз на эти нечастые темы, рассказывает, что за последние 15 лет несколько раз перевернулись страницы глобальных трендов в индустрии. В начале 2010-х у всех на устах была идея переупаковки исторического наследия в современные пространства в формате редевелопмента. Затем, устав от однотипных фасадов, все стали соревноваться в их оригинальности. Набрав очки в этой дисциплине, рынок сделал ставку на благоустройство, работу со средой, концепцию 15-минутного города, мастер-планы, и в итоге любая деятельность приобрела более системный и прагматичный характер. Архитектурное визионерство стало уделом единиц. А сама профессия в первую очередь решает именно бизнес-задачи. Работа должна быть оптимальной по затратам, хорошо и дорого выглядеть, продаваться быстрее, работать эффективнее как девелоперский продукт. Именно такой спектр задач рынок ставит сегодня перед архбюро. Сейчас мы не просто творческие мастерские, а полноценные менеджеры проектов, от которых требуют экономической отдачи, подчеркивает эксперт. Безусловно, изменился и подход к ценообразованию в работе. Раньше многие рассчитывали стоимость и бюджеты, опираясь на нормативы, например, на московские региональные рекомендации. Сейчас все отталкиваются от гибких рыночных механизмов, где ценовая планка учитывает опыт, имя, компетенции, формат проекта и успех коммуникации с заказчиком, говорит Сергей Труханов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
13: Недвижимость на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Европа готовится к ухудшению ситуации с лесными пожарами. А в наиболее уязвимой зоне Греции, Италии, некоторые регионы Центральной Европы, рассказали представители Евросоюза газете Financial Times. На данный момент сильнее всего пострадали Франция и Испания, причем пожары там никак не прекращаются. Валерий Убадоев продолжит.
15: На данный момент есть риски того, что, цитата, «вся Европа будет охвачена огнем», заявил руководитель подразделения Координационного центра ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации Мария Зубер, британской Financial Times. Но она выразила уверенность, что с этими рисками можно справиться. Основные факторы, из-за которых по всему континенту бушуют пожары, это аномальная жара и засуха. С начала года, согласно данным Европейской службы информации о лесных пожарах, сгорело уже 435 тысяч гектаров. Сильнее всего пострадали Испания и Франция. Только в этом месяце более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, если это жители, и объекты размещения, если это туристы. Сейчас наиболее уязвимыми перед пожарами являются Греция и Италия. На Крите эвакуация потребовалась 8 тысячам человек, а двое пожарных погибли. Большая часть возгораний в лесах происходит по вине человека. Небрежно брошенный окурок, непотушенный костер, а иногда и умышленные поджоги – все это на фоне засухи и провоцирует масштабные пожары, продолжает гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
16: Ситуация беспрецедентная. Пожары не только на юге Франции, не только в районе Аквитании, но еще и были недалеко от Парижа. По сообщениям СМИ, было арестовано порядка 150 человек, которые связаны с поджогами. Работа каждодневная пожарных, также крестьян, которые им помогают. Но ситуация особая. В ходе пожаров пострадали сельхозугодья тоже. Надо понимать, что на полях из-за жары все высохло, поэтому горит великолепно. Он достаточно поджечь и будет дальше гореть. Последствия большие дальше будут оцениваться.
15: Как отмечают эксперты, нынешняя ситуация с пожарами гораздо более тяжелая, чем было в прошлом году. К тому же, как пишет Guardian, постоянные возгорания провоцируют так называемые сухие грозы, то есть без осадков, но с молниями, которые бьют по лесам, из-за чего пожаров становится еще больше. Во Франции стали указывать на то, что, возможно, таких катастрофических последствий можно было бы и избежать. В департамент Жеронда на днях приезжал Эммануэль Макрон, чтобы оценить масштабы пожаров. Там было уничтожено около 200 домов. Мэр небольшого городка Бигано Бруно Лафон в соцсетях обратился к французскому президенту со словами, что экологические нормы не отвечают требованиям безопасности. Он отметил, что нужна широкая противопожарная полоса, а для этого нужно вырубать деревья, чего нельзя делать из-за зеленой повестки. Но все-таки, настаивает мэр, лучше вырубить один лес, чем потерять все. Однако от этого станет только хуже, считает заслуженный эколог России Андрей Пешков.
17: Сразу ударит по гидрологическому режиму, это сразу будет иссушение климат-погодных условий, это сразу будет потеря, естественно, накопление влаги, соответственно, это будет опустынивание, соответственно, ни виноградников, ни растительности, ни лесов, ни комфортных условий проживания. Нас волнуют наши пожары, я бы вот больше о них бы беспокоился. За Уралом то, что у нас горит не пойми сколько и не пойми почему, и непонятно, чем занимаются соответствующие службы.
15: Евросоюз на данный момент заказал 12 самолетов Canada Air, с помощью которых можно сбрасывать воду на бушующие пожары. Однако поставка первых бортов ожидается не раньше 28 года. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
0: Почему отели проигрывают апартаментам в борьбе за туриста? В этом году темпы бронирования апартаментов существенно выше, чем у классических отелей, сообщает Российский союз туриндустрии. За первое полугодие количество бронирований квартир и апартаментов для поездок по стране выросло на 10% год к году. Как к этому относятся отельеры, продолжит Наталья Шашина.
18: Апартаменты выигрывают ценой. За счет отсутствия персонала, завтраков, они не обязаны соблюдать стандарты звездности, а также не должны, за исключением апарт-отелей, вступать в специальный реестр и платить туристический налог. В условиях, когда туристов мало, персонала, такой подход дает серьезное преимущество, говорит вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова. В этом году туристический рынок города переживает не лучший сезон. Многие туристы пытаются сэкономить, и идет определенный переток, описывает Буйлова.
19: Это ситуация на рынке. У нас мало туристов в этом году. В Москве, в Санкт-Петербурге, во всех остальных городах, миллионниках сейчас туристов мало. И создали это не апартаменты. Апартаменты просто борются за это малое количество туристов теми способами, которые у них есть. И их способы более удачные. Потому что завтраков не дают, цену сокращают, персонала мало и так далее. Весь рынок гостиниц, все категории средств размещения в одном отдельно взятом городе, они связаны между собой. В том смысле, что никто не может прыгнуть выше головы. Все получают туристов с одного рынка, с одного количества туристов. И поэтому такая вот ситуация, что нельзя сказать, что закроются только малые отели. Малые отели закрываются из-за того, что их вытесняют и большие гостиницы, которых стало много, и апартаменты. И поэтому, если апартаментам разрешить много строиться, они вытеснят и малые отели, и гостиницы. А это удар по сервису.
18: Москва решила вопрос радикально. С 24 года в городе перестали выдавать разрешение на строительство апартаментов. В Сочи строительство апарт-отелей и сервисных апартаментов уже обгоняет многоквартирное, занимая почти 70% всей стройки в городе. Инвесторы идут в апартаменты, рассчитывая на высокую доходность. А многие туристы, особенно те, что путешествуют с детьми или большими компаниями, предпочитают именно такое жилье, где есть кухня и можно сэкономить, готовя самостоятельно, комментирует директор сервиса бронирования жилья «Квартирка» Сергей Ведерников.
20: Можно отметить повышение предложения. Люди многие видят перспективными вложениями именно в недвижимость, и в туристических городах, конечно, самое выгодное использование недвижимости – это использование как туристического жилья. Тем более, что сегодня инструменты для такого использования очень хорошо развиты. Допустим, есть такие площадки, как наша, сервисы бронирования, на которых можно размещаться и получать стабильный какой-то приток гостей. Можно отдать свою квартиру, купить ее и отдать в управление специализированной компанией. То есть есть там различные технические средства, тоже они получили очень большое развитие, обеспечивающие, допустим, бесконтактное заселение, различные электронные замки и так далее. Разговоры и подходы к регулированию законодательным апартаментов, они уже производятся довольно давно. И даже в 2018 году была попытка полностью запретить краткосрочный найм. Но в целом естественные подходы к тому, чтобы отрегулировать этот рынок, законодателями предпринимаются постоянно. И, в общем-то, что-то еще тут наверняка мы новое увидим.
18: Но ательеры призывают найти баланс, чтобы туристический рынок не превращался исключительно в сдачу квартир посуточно. Например, в Петербурге некоторые гостиницы говорят о падении доходности в этом сезоне на 10%. В этом виноваты не апартаменты, а общее падение потока. Но если не изменить правила игры, ательеры рискуют потерять еще больше. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Нишевый может стать претендентом на слово года. Нишевый обозначает что-то, что рассчитано на узкий круг людей, полная противоположность массовым трендам. В последнее время слово стало все чаще встречаться в речи прохожих и в соцсетях, в частности, из данных медиабанка Интеграм следует, если в 2019 году частота его потребления превышала 30 тысяч случаев, то в 2026 году только за полгода более 60 тысяч. В прежние годы в разных рейтингах среди претендентов на слово года было много заимствованных из сленговых слов, например, кринж, ред флаг, имба и другие, о чем говорит появление такого претендента как нишевый, рассуждает лингвист, профессор НИО ВШЭ и РГГУ, доктор филологических наук Максим Крангаус.
21: Можно считать, что это вполне русское слово. Не новое, оно существовало, но интересно, что оно захватило очень большое пространство, стало очень популярным, и, видимо, надо вглядываться в его семантику, оно ведь такое неангажированное слово, то есть оно не связано ни с политикой, ни с какими-то очевидными модными тенденциями, но вместе с тем, наверное, обозначает что-то важное, что, может быть, даже помогает проникнуть в нашу психологию или в нашу социальную психологию, потому что, значит, для нас вот это и идея нишевости, какой-то, может быть, даже локальности, уютности становится важной. Мы ищем что-то не в большом, в огромном пространстве мира, а находим какие-то важные для себя закрытые пространства.
22: Тут только такие значения или какие-то отрицательные тоже есть?
21: Я бы сказал, что нет, не положительные, не отрицательные. Это мы уже наводим эту оценку. Здесь скорее стремление к такому ограниченному миру, к закрытому от ветров и вьюг. Хочется спрятаться. Если в этом что-то отрицательное, наверное, есть, потому что большой мир слишком угрожающий. И мы хотим как бы локализовать нашу жизнь, сделать ее более спокойной и предсказуемой. Думаю, что если мы хотим хотим найти что-то отрицательное, то вот оно.
22: Год все-таки еще не закончился. Претендент на победу еще какие-то могут быть варианты?
21: Претендент, у него есть такой поверхностный недостаток, что он действительно не привязан к никаким очевидным событиям. Обычно замечают слова, которые их связаны. Пандемия, например, произошла пандемия. Слово пандемия взлетело. И нет, все еще слова, связанные с ней. А в данном случае это слово как такое более тихое, более спокойное, но помогающее глубже вглядеться, как я уже сказал, в самих себя. На самом деле это как раз очень важная тенденция, показательная, и в этом смысле слово может быть глубже, чем такие яркие слова-ярлыки, связанные с событиями.
0: Максим Крангаус, профессор НИУ ВШЭ и РГГУ. В 25-м году в России сразу несколько слов получили гордое звание главного в году. На портале грамота.ру им назвали слово «зумер», а по версии Государственного института русского языка имени Пушкина им стало слово «победа». В варианте издательства «Лингва» словом года объявили «тревожность». Среди претендентов также была «победа», но тревожность у «Лингвы» обогнала конкурента.
13: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
1: Технологии штурмуют горизонт в направлениях, которые можно вообразить, но еще нельзя предсказать. Папа Лев XIV. Энциклика «Магнифика Хуманитас» – первый официальный документ католической церкви о искусственном интеллекте. Энциклика не запрет и не технологическая экспертиза. Это реакция институции, за которой 1,5 миллиарда католиков по всему миру, на то, что, по мнению папы, происходит слишком быстро развитие технологий. По слову понтифика, технологии не добро и не зло. Они принимают характер. Характер тех, кто их создает, финансирует и использует. Главным драйвером развития искусственного интеллекта стали транснациональные корпорации. Во многих сферах они начинают подменять государство, а значит, должны нести такую же ответственность, быть прозрачными, гуманными, работать на общее благо. Частная собственность, так написано в энциклике, вещь важная, но относительная и от ответственности не освобождает. Алгоритмы рекомендаций, воронки продаж, умная реклама – все это превращает человека и его внимание в товар. Энциклика говорит о новых формах рабства без кандалов, но с той же логикой подчинения и контроля. Отдельная тема – автономное оружие. Машина, которая сама решает, кого убить. Папа называет это спиралью уничтожения и требует строжайших этических ограничений для использования искусственного интеллекта в военных целях. Параллель с ядерным оружием прямая, тогда церковь добивалась разоружения долгие десятилетия. Одно из ключевых положений документа – принцип субсидиарности. Человек и семья, как базовая ячейка, является целью, а не средством, активным участником и выгодоприобретателем прогресса. В качестве метафоры документ приводит ремонт стен Иерусалима, когда каждый внес вклад и каждый получил толику выгоды от общей безопасности. Идея видится рабочей. Пусть эта программа станет еще одним камнем в эту полезную для всех стену.
13: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Авликулиев. Европейские страны готовятся к войне с Россией и не скрывают этого, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко. Они публично говорят об этом, подчеркнул Грушко, комментируя в пятницу журналистам информацию о планах Германии принять участие осенью во французских ядерных маневрах. Российские войска поразили в пятницу беспилотниками «Герани Гербера» и баражирующим боеприпасом «Ланцет» три судна, участвовавших в транспортировке оружия и других военных грузов. Об этом сообщила Минобороны России, предоставив кадры объективного контроля. Ведомстве добавили, что согласно объективному контролю цели были поражены. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что и России, и Украине придется пойти на компромиссы для решения кризиса. При этом Трамп отметил, что и Киев, и Москва хотят заключить соглашение. По словам Трампа, ранее он думал, что урегулировать украинский кризис будет проще, чем оказалось в реальности. Правительство России с 15 августа этого года по 31 декабря 32-го вводит запрет на майнинг криптовалюты в нескольких регионах, в их числе Москва, Московская область и отдельные территории Курской области. В Курской области запрет вводится в 8 муниципальных округах и городе Львове. Роспотребнадзор признал воду из московских родников непригодной для питья. Употребление воды из московских родников может привести к инфекционным заболеваниям, включая гепатит А и острые кишечные инфекции, предупредили в столичном управлении Роспотребнадзора. В случае, если отказ от употребления воды из известного родника невозможен, то пить ее можно исключительно после кипячения, добавили там. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Италия приостановила действие Шенгена с Испанией из-за массового притока мигрантов в Сеуту, а Франция разместила на границе с Испанией войска. Ранее сама Испания направила в Сеуту солдат, после чего более 30 тысяч нелегалов из Марокко вернулись назад. Но десятки тысяч пока остаются там. А в чем причина такого прорыва мигрантов и что дальше? Вся Европа может быть охвачена огнем, предупредили в центре ЕС по чрезвычайным ситуациям. Не утихают пожары во Франции и Испании, в зоне риска Греции, Италии и Центральная Европа. Главная причина пожаров – умышленные и случайные поджоги на фоне жары. Уже задержаны сотни поджигателей. Искусственный интеллект вновь вышел из-под контроля и опять взломал посторонние системы. Вслед за OpenAI сразу о трех таких инцидентах отчиталась Anthropic. Кто пострадал, не уточняется. Действительно ли это игры искусственного разума или самореклама разработчиков ИИ? И чем это грозит? Подробности на Business FM. Италия односторонне приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за миграционного кризиса в Сеуте. Об этом сообщает итальянская газета «Ла Стампа». Рим закрывает морские и воздушные границы с Мадридом, а также договорился с Парижем о возможности усиления контроля на сухопутные границы между странами. По данным ТАСС, Италия уведомила Еврокомиссию о введении временного погранконтроля с Испанией на 30 дней. Ранее президент Макрон сообщил, что Франция размещает военных, дроны и самолеты на своей границе с Испанией. Комментирует старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.
4: В сложившейся ситуации Испания будет стремиться как можно быстрее решить миграционный кризис, который сложился в Сеуте, и сделать так, чтобы ограничения, которые вводятся на границах с другими странами Шенгенской зоны, как можно быстрее были сняты. Вместе с тем, опыт закрытия или ограничения свободного пересечения границ внутри Шенгена уже был, и это прежде всего опыт, связанный с пандемией коронавируса, когда все практически границы внутри шенгенской зоны на уровне национальных государств были либо закрыты, либо сам принцип свободного перемещения был серьезным образом ограничен. Страны шенгенского соглашения не первый раз сталкиваются с подобной ситуацией. Вероятно, этот опыт, прежде всего пандемии, будет использован и сейчас в случае с Испанией. Вместе с тем, миграционный кризис, который сейчас разворачивается в регионе Южного Средиземноморья, может послужить важным элементом дискуссии по тому, какие издержки несут в себе открытые границы внутри Шенгена, внутри Европейского Союза. И эта дискуссия будет напрямую влиять на динамику политических сил, вероятно, давать дополнительные политические очки правым популистам в Европейском Союзе. И дальше это также будет, в свою очередь, развивать дискуссию, что, возможно, те или иные ограничения границ внутри Европейского Союза необходимы в нынешней непростой ситуации.
0: Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Миграционный кризис в Сеуте продолжается уже несколько дней. Этот город Пуланклав, он расположен в северной части Африки, но является территорией Испании, следовательно, это часть Евросоюза. За последние сутки в Сеуту проникли десятки тысяч нелегалов из Марокко, но часть из них уже вернулась обратно. Глава испанского правительства Педро Санчес назвал массовый прорыв границы в Сеуте нападением и нарушением территориальной целостности государства. Валерию Бадоев продолжит.
5: Два испанских полуанклава, Сеута и Мелилья, граничат с Марокко. В Мелилье обстановка спокойнее. Местные власти заявили, что границу города пересекли не более 400 нелегалов. Но в Сеуте, которая ближе к берегам Испании, Мадриду пришлось задействовать войска, чтобы сохранять безопасность. Поводом для такого резкого наплыва мигрантов стало недавнее решение испанского Верховного суда. Он запретил ускоренное возвращение тех нелегалов, кто прибыл в Сеуту или Мелилью по воде. Испанский премьер Санчес заявил, что контрабандисты и те, кто занимается нелегальной перевозкой людей, распространили информацию, что в связи с решением суда попасть в Испанию стало якобы проще. Нелегалы заходят в воду на марокканской территории и добираются до берегов Сеуты. В основном без личных вещей, но соцсети обошло видео, на котором один из мигрантов выходит на сушу с велосипедом, который он, видимо, держал в руках, пока плыл. Разумеется, это рискованно. В зависимости от маршрута нужно преодолеть вплавь от нескольких сотен метров до 2 километров. Погибли по меньшей мере уже 57 человек.
15: Но всего в Сеуту проникли, по разным данным, от 50 до 60 тысяч человек. И это при том, что население города чуть меньше 85 тысяч. В чем причина такого резкого наплыва? Говорит научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.
6: Необходимо принять во внимание, что само Марокко довольно сложная социально-экономическая обстановка. В 25-м году мы наблюдали достаточно масштабные протесты молодежи, и ответов на вопросы населения за это время правительство не обнаружило. Несмотря на серьезные успехи в сфере внешней политики, во внутренней политике таких успехов нет. Мы наблюдаем довольно-таки специфическую, тем не менее традиционную для этого региона форму снижения напряженности. Фактически марокканские власти перенаправили протестное движение в сторону европейцев. Им дали возможность проявить себя, выпустить пар, возможно, кому-то пограбить. И на этом фоне марокканское государство находится несколько в стороне.
15: По соцсетям распространились кадры, как людей подвозят к марокканско-испанской границе буквально грузовиками. Эксперты считают, что это как раз те преступные группировки, которые побудили марокканцев к нелегальному пересечению границы. В 21-м году Сеута также столкнулась с наплывом мигрантов, но тогда за несколько дней из Марокко прибыли около 10 тысяч человек, в несколько раз меньше, чем сейчас. По заявлениям испанских властей, 37,5 тысяч нелегалов уже вернулись из Сеуты обратно в Марокко. В самом городе закрыли магазины, но это не мешает мигрантам в них вламываться в поисках воды и еды. В связи с нынешним наплывом мигрантов Франция усилила контроль за своей границей с Испанией, а Италия, Финляндия и Дания подняли вопрос о временном исключении Мадрида из Шенгенской зоны. Но, конечно, это невозможно, говорят эксперты, такая процедура просто не предусмотрена. Однако вместо этого МВД Италии, по данным местной Стампа, распорядилась закрыть морскую и воздушную границы с Испанией, по сути, в одностороннем формате, приостановив действие Шенгенского соглашения. Но рисков того, что нелегалы из Сеуты проникнут на континент, нет, считает юрист-международник, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
8: Я думаю, что это больше мера дипломатического, политического характера, чтобы как есть возможность испанцев немножко ущипнуть. О серьезных намерениях Италии, чтобы исключить, все далеко от реальности, на мой взгляд.
9: Резюмируя, вы не видите сейчас каких-то факторов перерастания это в полноценный миграционный кризис?
8: Абсолютно, 0%. Тем более, Сеута находится все-таки в Африке. Там ходит паром до Андалусии, в один час примерно. На паром надо еще попасть. Пока они не выловили всех нарушителей границы, они будут проверять, чтобы на паром никто не проник. Чтобы там не было нелегальных проникновений.
15: В Сеуту на фоне кризиса прибыл и премьер Испании Педро Санчес. Там он провел совещание с представителями полиции, МВД и властями. К его прибытию местные жители подготовили акцию протеста, выкрикивали оскорбления и требовали от Санчеса уйти в отставку. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Пианино раздора. Серия продолжает вируситься видео с детской звуковой игрушкой, в которой голос Чебурашки произносит короткую фразу по-русски. И люди слышат ее по-разному. Для одних эта фраза «ты где?», а для других «это не я». Причем производитель явно не ждал такого эффекта и внезапной славы. Ну вот спор в интернете из-за звуковой иллюзии разыгрывается не впервые, продолжит Диана Чубанова.
23: Видео с игрой детского пианино с Чебурашкой бьют рекорды просмотров в сети «Новая игра» на тему «А что слышите вы?». Мнения в редакции Бизнес ФМ разделились. Одни слышат «ты где?», другие «это не я». Опросы в каналах Бизнес ФМ и в Макс и в Телеграм показывают аналогичную картину. Но вот что любопытно. Часть слушателей говорят, что если подумать о другой фразе, противоположной, то со второго запуска слышно уже ее. Но этот трюк срабатывает не с каждым. Мы решили поэкспериментировать с людьми, у которых профессия связана со звуком. Вот что сказали редактор монтажа Бизнес ФМ, музыкант Мстислав Островский и звукорежиссер нашего эфира Павел Ерофеев.
24: В первый раз я услышал «ты где?», во второй «это не я», потому что держал в голове эту фразу. Что-то из разряда нейробиологии или нейропсихологии, что человек сам себе скажет услышать, то он и услышит.
25: «Ты где?» Я услышал «ты где?». Первый раз я слышу «ты где?».
26: Еще раз. Готовы?
25: Я слышу «ты где?». Я когда слушал первый раз, узнал, что там, может быть, это не я. Я держал себе в голове, думал, ну как-то же люди слышат это все. И я услышал «это не я». Но прослушивая потом еще раз, даже держа в голове «это не я», у меня не получается это услышать. Потому что «это не я» звучит как-то там, ну, неправильно.
23: Как выяснилось, устами профи глаголит истина. Представитель производителя детского пианино рассказал коллегам из газеты «РУ», что в игрушку включили именно фразу «ты где?», чтобы позвать ребенка. Никакой «это не я». Я в пианино отродясь не была, и такого эффекта производители не ожидали. Сейчас даже спрос на эту игрушку вырос из-за внезапной сетевой популярности. Но хайп, как известно, ненадолго. Интернет еще помнит как минимум две такие же яркие звуковые иллюзии. В далеком 2018-м мир горячо спорил из-за вот этого звука. Laurel. Одни слышали имя Лорел, другие – Янни. Причем перестроиться было не так просто, как с Чебурашкой. Уж если слышишь Лорел, то на Янни никак радары не направишь. Еще один забавный случай был с именем Корнелиус из другого ролика. Его произносит герой культового фильма «Бойцовский клуб» 99-го года. Так вот, после того, как мир перенес ковид, это имя стали слышать как коронавирус. А что слышите вы?
2: Давай, Корнелиус, поплачь.
23: Так почему же мы слышим разное, хотя слушаем одно и то же, и даже в одно и то же время? И почему в одних случаях можем спокойно внушить себе, что нам услышать, а в других нет? Объяснила врач-психотерапевт, руководитель реабилитационной службы «Близкое сердце» Полина Шамрай.
7: То, что вы описываете, называется разрыв, когда собеседник говорит одно, а мы понимаем другое. Это особенность работы мозга в конкретных условиях. Если у какого-то человека акцент или дефект речи, мы можем это слышать, и мы можем запутаться в акустических деталях. Также есть такое понятие, как фоносемантика. Это когда звучание слова само по себе вызывает какие-то эмоциональные или эстетические впечатления, и мы можем вот как в данном примере по эмоции предположить, что там сказано. Также, конечно, у нас есть свои индивидуальные особенности. Есть словарные ассоциации, и мозг иногда подставляет то слово, которое он хочет, чтобы мы услышали. Есть такое понятие, как упрощение. И иногда разрывы возникают из-за, например, нехватки энергии в каком-то из центров. Там легкая усталость нервной системы, и вот вам, пожалуйста, резкое переключение. Произошел разрыв слуховой. Ничего страшного в этом нет. Можно много чего услышать.
23: Самый простой пример – это песни, которые мы слышали в детстве не так, как они написаны. «Красавицу и куклу» – «Счастливому клинку» вместо «Красавицы и кубку». Туда же и «Полклопа» вместо «Пурквапа». Или песня Агаты Кристи «Но я устал, окончен бой». Многие слышат после этой фразы «Беру портфель, иду домой». На самом деле «Беру портвейн, иду домой». Ну и под занавес хорошо известный среди всех радийщиков мем про песню «Рибок» или «Найк», произошедший на мексиканском радио очень давно.
10: Esos son Reebok o son Nike.
11: Sí, sí.
10: Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
11: Son Reebok o son Nike.
10: Esos son Reebok o son Nike. ¿Será esta?
11: This is the rhythm of the night. Esta misma, ¿ves? Esta misma es. This is the rhythm of the night.
10: Cuídate, mi hermano. The night.
23: Oh, yeah. Самое важное тут, что ведущие поняли и выполнили заявку слушателя. Так что не бойтесь своих слуховых разрывов. Диана Чубанова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
13: Культ наличности. Лица на банкнотах.
12: Прежде чем стать президентом США, Авраам Линкольн многократно проигрывал выборы на различные государственные позиции. Однако он выступил одним из инициаторов создания республиканской партии и в 1860 году был избран 16-м президентом Соединенных Штатов. В 1865 году по настоянию Линкольна Конгресс принял 13-ю поправку Конституции об отмене рабства, благодаря чему удалось предотвратить распад страны и завершить гражданскую войну. Так Линкольн стал одним из величайших президентов в истории Соединенных Штатов, а его портрет изображен на банкноте достоинством в $5 США.
13: Культ наличности на Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
14: Потребности и желания. Что зачем следует? Или почему мы чего-то не делаем, хотя все вокруг нас об этом просят? Отвечает или размышляет Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор.
16: Ничего невозможно сделать, ни одного движения, ни мне, ни кошке, ни собаке, ни комару, если нет к тому потребности. Вот потребность – это самый нижний уровень. Мотивация идет за потребностью. Это, как говорили классики психологии, Леонтьев, мотивация – это упредмеченная потребность. То есть сначала что-то хочется, что непонятно. Но она начинает опредмечиваться, а оказывается, мне хочется клубнику. Все, значит, у меня уже начинается вот такая мотивация. А дальше уже я чувствую, насколько это мотивация. И тогда возникает категория хотения. Я хочу клубник. Так можно вот сказать, ну да, вот есть мотивация съесть клубнички. Но вы еще не говорите «хочу». Вот «хочу» – это когда уже острое. Дальше идут категории «интерес», «хочу», все они, значит. А в основе получается потребность. Потому что вот эту потребность мы не чувствуем. Она глубоко зашита. Мы даже желания, в общем, как таковые, мы тоже можем не чувствовать. У нас возникает иллюзия того, что у нас есть какая-то воля, потому что мы осознаем наше желание. Это сказал великий Барух Спиноза. Вот у нас иллюзия воли, потому что мы чувствуем, что мы выполняем свои желания. Но причины этих желаний мы не знаем. А получается, надо копаться в потребности, и это все глубоко зашито.
14: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
13: Между делом на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил пятницу ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 0,75% на основной сессии, поднялся до 2226 пунктов. Рынок поддержали дорожающие нефти, рост на зарубежных фондовых площадках. Brent к вечеру выросла до $90 за баррель. Рубль немного укрепился к юаню. Среднеизвешенный курс китайской валюты по итогам торгов снизился на 6 копеек до 11 рублей 76 копеек. Итоги дня подводим с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым.
1: Рынок после 19 недель падения закрывает вторую неделю подряд в плюсе. Сегодня рост фондового рынка не такой большой, в пределах 1%.

0: ситуацию, но тем не менее общий тренд состоит в умеренном ослаблении рубля, несмотря на то, что нефть сегодня продолжит дорожать из-за того, что ситуация в Персидском заливе остается напряженной, и конфликт находится в стадии эскалации. Есть угроза судоходства не только в Ормузском проливе, но и на Красном море. Но тем не менее рубль пока настроен умеренно на негативную динамику, и, скорее всего, умеренная девальвация продолжится из-за больших ожиданий по ослаблению рубля осенью. Считается, что бюджет заинтересован в более низком курсе рубля, и поэтому одна из важных причин для его возможного ослабления.
1: Инвестиционный стратег УКР и Капитал Сергей Суверов. Запрет на майнинг в Москве, Московской области и части Курской области до 32 года ввело правительство России. Об этом говорится в постановлении Кабмина. Документ опубликован на портале правовой информации. Ограничение вводится с 15 августа этого года и по 31 декабря 32-го. Решение связано с тем, что энергосистема перегружена, уверен юрист, сопредседатель Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна Александр Трещев.
2: Фирма потребляет слишком огромное количество мощностей, где-то в районе предположительно 1 гигаватта, чего хватило бы для обслуживания крупного промышленного кластера. И при этом майнинг почти не создает никаких рабочих мест. Налогов правительство получает от этого не больше 500 миллионов рублей, что несоизмеримо с тратами, которые они происходят. Пока что никаких штрафов в тексте постановления не обозначено. Ну а механизм контроля, скорее всего, будет осуществляться через энергосберегающие организации. Им запретят подключать новые мощности и также заставят их выявлять аномальное потребление. Ну и главный риск, скорее всего, для нарушителей – отключение от сетей и возможность легально работать в регионе. Как к этому отнеслось сообщество? Негативно. Эксперты говорят, что это заставит людей уйти в тень, в гаражи, в подвалы и создает риск различных серых зон или даже черных и каких-то последствий пожаров и прочего-прочего. Но убежден, что в данном случае правительство сделало это, исходя из вынужденной меры, поскольку главным сегодня и завтра будет, какие мощности у тебя в розетке и сколько интеллекта в твоих чипах. Будут ли наказывать в уголовном порядке? Я не исключаю, что статья найдется, несмотря на то, что в тексте этого нет. Потому что сегодня полный контроль абсолютно возможен. И вот только что я получил новость, что сейчас как раз принимают решение, какой вид ответственности будет предусмотрен для тех, кто нарушает. Будут ли они просто подвергаться административным каким-то действиям, отключаться, либо могут последовать уголовные наказания.
1: Александр Трещев, сопредседатель Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна. Как сообщалось ранее, установить запрет на майнинг криптовалюты в Московском регионе и Курской области рекомендовала правкомиссия по развитию электроэнергетики. Искусственный интеллект вновь вышел из-под контроля и взломал посторонние системы. На этот раз это была модель от американской Anthropic. После того, как на прошлой неделе OpenAI сообщила о подобном инциденте, Anthropic решила провести проверку и обнаружила сразу три случая, когда ее модели выходили за пределы изолированной среды, так называемой песочницы. В рамках тестирования перед моделями Claude ставили задачу захватить информацию, которая спрятана на другом компьютере в интернете, и все это было частью симуляции. Однако, цитата, по недоразумению между Anthropic и ее партнерами, у модели остался доступ в сеть, они приняли реально существующие системы за часть симуляции и взломали их. Кто от этого пострадал, не уточняется, утверждает, что ни Anthropic, ни взломанные организации даже не заметили атак. Первый такой случай произошел еще в апреле, но сообщается о нем только сейчас. Комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
3: Модели, во-первых, они, как и оружие, используются. Понятно, там подрядчики, основное государство, там и Минобороны, и все, что связано. Плюс это же как инструменты и проверки безопасности, то есть условно белый пентест, там оценка кода. Поэтому действительно это используют для тестов. То, что модели действительно взламывают там другие компании, это часто появляется, но связано только с тем, что предоставляется доступ к интернету, и чтобы и против ИИ противостояло, ну, так называемая модель против модели. Модели нужно обязательно предоставить доступ к СЗИшкам, к инфраструктуре, и ее поведение никто не знает. То есть, если она решит, что нужно отключить инфраструктуру, там, и удалить еще что-то, чтобы не было взлома, это нанесет больше ущерб, чем проникновение и так далее. То есть, ИИшка сейчас на текущий момент может быть использована как построение новой методологии, которой нет. Ну, то есть, прорабатывать, улучшать в зависимости от атак, только как рекомендательное. Потому что ИИ не может понять, как это повлияет на бизнес-процессы и реальную работу.
4: Как тогда бороться?
3: Если выполнять базовые требования к мониторингу базовой защиты, но и действительно меняет мир кибер.

0: безопасности. Следующий этап – это будет уже не обучение для проникновения, а обучение для защиты, когда ИИ будет в реал-тайме все атаки отбивать.
1: Александр Кукульчук, Calibrity Group. В Штатах, как пишет Bloomberg, более 1000 сотрудников и компаний подписали петицию, призывающую американское правительство более тщательно регулировать темпы развития искусственного интеллекта. Шпионская история перерастает в судебную драму. Против компании Netflix подали иск после того, как из офиса корпорации украли жесткий диск с невышедшим в прокат фильмом «Fortitude». Истцы, сами создатели картины, они уверены, что медиагигант проявил халатность. В деталях этой почти голливудской истории разобрался Сергей Гордеев.
2: Подробности. В основе сюжета шпионского триллера «Fortitude» реальная операция союзников по дезинформации немцев во время Второй мировой. Они заставили их поверить, что высадка войск будет либо в районе Паде-Кале, либо в Норвегии. И Гитлер в итоге поверил. А вот Netflix, создатели фильма, кажется, доверяют не сильно. И в краже жесткого диска с копией ленты обвиняют саму компанию. Хотя начиналось все как в хорошей мелодраме. Руководители Netflix влюбились в «Fortitude» с первого взгляда. Выразили заинтересованность в приобретении прав на картину, как только получили рекламные материалы в декабре прошлого года. 15 июня продюсер ленты лично привез в офис медиагиганта жесткий диск с рабочей версией фильма. Сотрудники должны были протестировать кино. Обычная практика перед большим релизом. Накопитель оказался незащищенным, но ведь отношения создателей и дистрибьюторов были уже на серьезном уровне. Но именно это и стало поворотной точкой сюжета. Спустя 10 дней фильм украли. Netflix разводит руками, мол, у нас такое впервые. Наверное, это пираты решили украсть картину перед прокатом. Но сердце создателей окончательно разбито. А дальше развод, точнее судебный иск на круглую сумму в 105 миллионов долларов. Но потеряны не только деньги, но и честь. Как говорится в заявлении, Netflix лишил фильм актеров и создателей возможности получить признание, которое, вероятно, принесла бы организованная мировая премьера. Здесь, вероятно, должна звучать грустная музыка.
1: Кстати, «Fortitude» уже не впервые оказывается в центре скандала. На этапе создания ленты судебный иск был подан против Мартина Скорсезе. От известного режиссера требовали вернуть 500 тысяч долларов за невыполненную работу над фильмом. Скорсезе согласился помочь с подбором актеров и режиссера, получил деньги, а потом исчез. Но в марте 2024 года стороны мирно урегулировали конфликт.
2: Другим наука. Сергеем Корзуном.
3: В стандартном человеке массой 70 килограммов циркулирует примерно 5 литров крови. Потерю полутора из них можно назвать критической, а более 2 литров – смертельной угрозой. Правда, многое зависит от скорости кровопотери. Если она невысока, то организм успевает перемещать жидкость из тканей в сосуды и усиливать выработку эритроцитов. Голубой, а не красной, кровь бывает у моллюсков и некоторых других животных с незамкнутой сосудистой системой. Физиологически это гемолимфа, которая совмещает функции крови и тканевой жидкости. А синий ее делает содержащий медь гемоцианин. Гемолимфа мечехвостов десятилетиями помогала проверять безопасность лекарств, и только сравнительно недавно ей одобрили искусственную альтернативу. А вот полноценной искусственной крови пока не существует. Переливают обычно не цельную кровь, а ее компоненты. На практике тестируют растворы модифицированного гемоглобина и перфторуглеродной эмульсии. Их преимущество – отсутствие групп крови, долгое хранение и независимость от донора. Но свободный гемоглобин может окисляться, повреждать ткани и сужать сосуды. Небольшой пузырек воздуха, попавший в вену из капельницы или шприца, угрозы не представляет. Он растворится в легких. Но значительный объем воздуха, да еще при попадании в артерию, реально может закупорить сосуд мозга или сердца. Формально это не тромб, а как бы воздушная пробка. Для образования тромба и свертывания крови кислород не нужен. С повреждением сосудистой стенки процесс запускается автоматически. В этом случае тромбоциты прикрепляются к затронутому участку, активируются факторы свертывания, а фибрин образует сетку, которая и укрепляет тромб.
2: Другим наука на бизнес-ФМ. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На бизнес-ФМ.
4: С забавными затруднениями сталкивались иногда захватчики, пытаясь ввести в оборот на покоренных территориях новые деньги. В 1936 году фашистская Италия, захватив Эфиопию, столкнулась с ситуацией, когда в регионе преимущественное хождение имело даже не валюта какого-либо из современных государств, а серебряные австрийские талеры конца 18 века. И первое время итальянским властям приходилось чеканить в оккупированной стране похожие серебряные монеты и ставить на них дату 1780. Иначе деньги не вызывали доверия у местных. Итальянцы даже купили в Вене старинные станки. И до перехода всей Восточной Африки на бумажную итальянскую лиру отчеканили на этом оборудовании около миллиона таких новых старых талеров.
5: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Авликулеев. Общие потери украинской армии за время спецоперации составляют от 1 до 3 миллионов военных, включая тяжело раненых, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Запад подготовил очередные дикие санкции, которыми пугает Россию. Однако все эти ограничения не парализовали экономику страны, подчеркнул зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, санкционная политика Запада уже с 2014 года приобрела комплексный системный характер. Соединенные Штаты никому не передавали технологии производства ракет «Патриот». Такое едва ли произойдет. Это оружие может быть направлено и против Вашингтона, заявил президент США Дональд Трамп. Президент США также заявил, что объяснил Владимиру Зеленскому на встрече в минувший вторник сложности с возможной передачей Соединенными Штатами ракет «Патриот» и «Томагавк» к Киеву. Кузьминский суд Москвы изъял у 8 иностранных представительств свидетелей Иеговы, эта организация признана в России экстремистской и запрещена, 123 объекта недвижимости, находящихся в российских регионах. Общая площадь изъятых объектов более 11 тысяч квадратных метров. Доход государства также изъято 60 земельных участков общей площадью 5,6 гектара. Решение подлежит немедленному исполнению. Специалисты организовали точки чистой воды на базе социальных учреждений Тюмени. До ближайших из них жители могут дойти пешком и набрать питьевую воду без запаха, сообщил губернатор Тюменской области Александр Мор в своем Макс-канале. Ранее в СМИ появилась информация, что в разных районах Тюмени жители жалуются на сильный неприятный запах воды и ее качество. Некоторые управляющие компании даже рекомендовали жильцам не использовать воду для приготовления пищи. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Потери от террористических атак на склады Wildberries по закону не подлежат возмещению, заявила Татьяна Ким, но отметила, что компания совместно с правительством поддерживает предпринимателей. Сами селлеры пытаются вывести со складов Wildberries уцелевшие товары. С какими проблемами они сталкиваются? Трамп отказался от идеи передать Украине лицензию на производство ракет для систем «Патриот». Об этом он говорил на саммите НАТО в Анкаре. Но теперь заявил, что не давал таких обещаний Киеву и вообще не передает технологии «Патриот». Почему Трамп изменил позицию и в чем еще мог отказать Зеленскому? Отели проигрывают апартаментам в борьбе за туристов. По данным РСТ, в этом году темпы бронирования квартир и апартаментов выросли на 10% и существенно выше, чем у классических гостиниц. Почему и как к этому относится отельеры? Подробности на Бизнес FM. Террористические атаки на склады Wildberries являются обстоятельствами непреодолимой силы. Эти потери по закону не подлежат возмещению. Об этом заявила Татьяна Ким. Гендиректор Wildberries разместила в своих соцсетях видеообращение, в котором отметила, что склады маркетплейса оборудованы всеми доступными средствами защиты, в том числе и противопожарной. Она также сообщила, что компания оперативно перестраивает логистику для сохранения скорости доставки. Причем услугами маркетплейса пользуются не только предприниматели в России. Бизнес-кирпич Киргизия, Белоруссия, Казахстане, Армения, Узбекистане и Китая также понес миллиардные убытки из-за атак. Wildberries совместно с правительством реализует целый ряд мер по поддержке пострадавшего малого и среднего бизнеса, заявила Татьяна Ким.
8: Атаки на инфраструктуру Wildberries – это атаки на мирных людей. И повторюсь, не только россиян. Я вижу в интернете рассуждения диванных экспертов на тему защиты наших объектов, противовоздушной обороны и так далее. Повторю, наши склады оборудованы всеми доступными средствами защиты. С первого дня атак мы ежедневно усиливаем и укрепляем линию обороны, используя в том числе и инженерные решения. И тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение. Это при том, что террористы каждый день усиливают огневую мощь. За эти два года мы организовали собственные противопожарные бригады, оборудовали все объекты с самыми современными системами пожаротушения. Террористические атаки на наши склады являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или не внесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению. Я обращаюсь ко всем нашим продавцам. Уважаемые партнеры, доверяйте только официальным каналам коммуникаций нашей компании и государству. В текущей ситуации помочь вам можем только мы и государство. Мы выступили как проводник интересов малого и среднего бизнеса и уже обсудили с правительством страны комплексные меры поддержки всем пострадавшим предпринимателям. В настоящее время разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый. Мы провели уже два транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак. Для наших более крупных партнеров мы ввели повышенную скидку постоянного покупателя на их товар за наш счет, кредитные каникулы в нашем банке и ряд иных мер поддержки. Совершая удары по нам, террористы прикрывают истинные причины и обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них. Никакой логики и здравого смысла, рациональности в действиях террористов нет и не может быть.
7: Татьяна Ким, гендиректор Wildberries. На условиях атак на логистическую инфраструктуру Wildberries продавцы прибегают к целому ряду мер, как решить проблемы вывода товара. Это в том числе работа со своего склада, демпинг и даже самовыкупы. Иван Медведев подробнее.
9: За последние пару недель даже люди, далекие от внутреннего устройства торговли на маркетплейсах, выучили аббревиатуры ФБО и ФБС. Первое означает хранение товаров на складе маркетплейса. Второе – торговля с собственного склада. И все, кто может, переходят с ФБО на ФБС, говорит продавец Wildberries Сергей.
10: После ситуации с электростали мы перестали вообще куда-то отгружать и распродавали то, что было на складах. Стратегия сейчас практически у всех, она только одна. Если кто-то и делает отгрузки на склады, то это с очень маленькой глубиной оборачиваемости, то есть, ну, условно, запас на неделю. Обычно раньше мы делали на месяц, могли на два месяца сделать, а основная масса вообще перестала что-то хранить на складах и отгружает все от себя.
11: А удалось ли распродать остатки на других складах или, может быть, как-то их вывести?
10: Вывозить точно мы ничего не стали. Это было и экономически невыгодно, и физически невозможно. Заявки на возврат практически у всех висят без обработки. И, опять же, стоимость возврата – это 200 плюс по товару, то есть от 200 рублей и выше. Экономически зачастую нецелесообразно вообще какие-то вещи вывозить. Распродать, да, удалось достаточно много, но, в принципе, есть у нас еще крупные склады, где еще достаточно много тоже всего осталось.
9: Другие селлеры решили во что бы то ни стало как можно быстрее распродать все, что у них остается на складах Wildberries, потому что вывозить бессмысленно. Такие продавцы демпингуют, но помогает не всем. Например, как рассказал нам селлер Дмитрий, в категории товаров красота всегда действует скидка постоянного покупателя от Wildberries. До атак на склады она доходила до 40%, а теперь Marketplace сократил ее до 10-18%. В совокупности для сейлера это стало торговлей в минус, а для покупателя товар стал еще дороже, чем был, говорит Дмитрий.
12: Шампунь объемом 1 литр стоил неделю назад 580 рублей, то сейчас он стоит 840 рублей. Это существенная разница. И как при таких условиях можно распродать, пока мы не понимаем. Потому что если поддерживать ту же стоимость, что и неделю назад, то это такие минусы с учетом комиссии, стоимости логистики, тогда, наверное, пускай горит. Я не знаю, что еще с ним делать можно. Потому что розница, эти товары стоят гораздо дешевле. И опять же, сейчас везде по Москве баннеры «Помогите заказам». Слушайте, ну покупатели, они же тоже считают деньги. Оставьте СПП, не надо этих баннеров, мы сами все продадим.
9: Еще один отчаянный шаг, который обсуждают селлеры – самовыкупы, когда ты сам заказываешь свои же товары. Раньше этот инструмент использовался для продвижения карточек в выдаче. И если площадки выявляли это, то строго наказывали таких продавцов. Теперь для некоторых селлеров приоритеты изменились. Однако владелец нескольких компаний, продающих товары на Wildberries, Максим Попов, призывает хорошо подумать, прежде чем использовать этот сомнительный инструмент.
10: Пытаться заказать самим у себя, тут продавец может просто еще с дурацкой историей столкнуться. Существуют на Wildberries, в том числе на площадке, такие боты специальные, которые, если резко снизить цену, они выкупят мгновенно ваш товар, то есть вы его лишитесь, по сути, по очень дешевой цене. Поэтому надо, чтобы очень аккуратно продавцы с этим действовали, и они не заплатят это экономически невыгодно. И еще и есть шанс, что если они захотят цену скинуть, то они не сами у себя купят, выкупят у них все боты. Самый правильный путь, на самом деле, это, естественно, увеличить продажи. Причем не сбросом цены это нужно делать. То есть, опять же, проблема-то в чем? Многие селлеры побежали сбрасывать цену. У них была цена, не знаю, 1500 рублей, они поставили 1200, в надежде, что они будут сейчас дешевле конкурентов, их начнут больше покупать. Но конкуренты-то тоже увидели и тоже поставили цену 1200. В итоге селлер единственное, что сделал, это просто сделал так, что у него этот товар сейчас стоит дешевле. Правильный путь в этом случае — это очень экстренно увеличивать количество рекламы правильно настроенной, поработать с карточкой, но это сделать так, чтобы этот товар купили, или добавить внешнюю рекламу через соцсети. Это сейчас тоже отлично работает.
9: Параллельно селлеры, особенно те, у которых нет своих складов или же они уже переполнены, пытаются найти свободные помещения на аутсорсе. Боксы, контейнеры и все, что угодно, где можно хранить товары в надлежащих условиях. Но тут возникает вопрос, где потом все это продавать. Особенно с учетом того, что даже при схеме ФБС товары все равно проходят через сортировочные центры маркетплейса. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
7: Еще два логистических объекта в Wildberries в пятницу атаковали беспилотники. Один из них в Зеленодольском районе Татарстана. Атаку, по данным властей, удалось отразить. Пострадавших нет, как и разрушений в результате падения обломков дронов. Складской комплекс работает штатно, как и соседний склад «Озон». Он не пострадал. Еще дроны ударили по Волгограду. Там, на складе Wildberries, в результате атаки возник пожар. Пострадавших на объекте нет. Трамп отказался от идеи передать Украине лицензию на производство ракет для систем «Патриот». Ранее на саммите НАТО в Анкаре президент США говорил, что Киев сможет самостоятельно выпускать такое оружие. Зеленский рассчитывал также получить к зиме 300 готовых ракет «Патриот», что, как писал «Атлантик», обсуждал на встрече с Трампом 28 июля, а лидер Белого дома снова предложил предоставить Киеву лицензию на их самостоятельное производство. Теперь, как сообщает Associated Press, Трамп заявил, что Вашингтон не давал Украине согласия на производство ракет и вообще не передает технологии «Патриот». По его словам, такое оружие однажды может быть использовано и против самих Соединенных Штатов. Почему Трамп изменил позицию, объясняет политолог-американист Малек Дудаков.
13: Хоть мы, конечно, и привыкли к тому, что у американского президента 7 пятниц на неделе, в вопросе предоставления этих лицензий на производство ракет ПАК-3, ну, либо хотя бы ПАК-2 для систем Патриот, Украине изначально все отлично понимали, что, конечно, ничего передаваться не будет. У Украины нет недостаточной технической и технологической базы для производства этих категорий вооружений, ни просто-напросто физической возможности. Если эти производства появятся на территории Украины, они тут же станут приоритетной целью для ударов российских ВКС. Долго они, конечно, продержаться и просуществовать не смогут. Это изначально была попытка Трампа отбиться от давления украинских лоббистов. И Трамп, я думаю, пытался показать то, что окей, давайте я вам предоставлю лицензии, пытайтесь сами что-нибудь производить, а если не получается, то это уже не мои проблемы, а это уже ваши проблемы. Сейчас я думаю, что когда украинские лоббисты продолжили эту всю тему продвигать, Трампу это уже надоело, и он заявил уже открыто, что, конечно, ничего предоставляться не будет. Тем более, что Украине нужны не лицензии, на самом деле, а Украине нужны сами эти ракеты, причем они нужны были еще вчера. Согласно последним отчетом у Пентагона, осталось всего лишь в запасе 700-800 ракет для систем Patriot на весь мир. И, конечно, как бы эти ракеты они будут использовать для защиты своих баз на Ближнем Востоке и для защиты Израиля. Украина находится в конце списка приоритетов для администрации Трампа. И, конечно, в ближайшее время она точно ничего получать не будет. Вот, ну, не говоря уже о том, что эти самые ракеты в целом не лучшим образом себя показали и на украинском направлении, и на ближневосточном. И те же самые баллистические ракеты они сбивать толком не могут и не способны. Ситуация ситуация с ПВО Украины будет ухудшаться, ну и с приближением зимы может привести к очередному энергоколлапсу для Киева, учитывая, что их объекты энергоинфраструктуры будут планомерно выводиться из строя на фоне срыва энергоперемирия, которое было проведено с самими же украинцами. Здесь они снова сами себе в ногу выстрелили.
7: Малек Дудаков, политолог-американист. Трамп на заседании Кабмина в пятницу также заявил, что обсуждал с Зеленским поставки Украине не только ракет «Патриот», но и крылатых ракет «Томагавк». Решение по этому вопросу он не озвучил, но добавил, что и Россия, и Украина должны будут пойти на уступки для урегулирования конфликта.
5: Вначале был бизнес.
14: Как появлялись города?
15: Мирная республика Саха, 35 тысяч жителей. В 1955 году на западе Якутии на реке Ирилях геологи обнаружили крупное месторождение алмазов, получившее название «Мир». Посреди тайги вырос небольшой палаточный рабочий поселок. Всего за 4 года он разросся до статуса города.
5: Как появлялись города на Бизнес FM.
16: Обновки не покидая бассейна, примерки не снимая лыж, шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Уже в эфире «Бизнес FM».
17: В эфире радио не на словах, а на деле. Карьера с Ольгой Дементьевой.
18: Что нужно развивать после первого повышения? Это, пожалуй, самый частый вопрос, который я слышу от молодых руководителей, которые уже отлично справляются со своей работой и задаются вопросом «Что дальше?». Ответ, на мой взгляд, заключается не в опыте и не в возрасте, а в ключевых навыках, обеспечивающих рост. Так что же отличает руководителя среднего звена от того, кто через несколько лет сможет управлять большим подразделением или компанией? Давайте обсудим подробнее. Мне вспоминается известная фраза американского предпринимателя: «То, что привело вас сюда, не приведет вас туда». И это, пожалуй, одна из самых точных формулировок про первое повышение. Эксперт растет благодаря своим профессиональным знаниям, а руководитель – благодаря умению добиваться результата через других людей. Получается, что после первого повышения главным становится развитие не профессиональной экспертизы, а управленческих навыков. Не случайно в фильме «Москва слезам не верит» звучит фраза: «Трудно с тремя, а когда троих научишься организовывать, дальше число не имеет значения». Конечно, это художественное преувеличение, но в нем есть важная мысль. Масштаб управления начинается не с количества людей, а со способности организовать работу команды. Именно поэтому молодым руководителям при первом повышении важно наставничество. После повышения они впервые сталкиваются со сложными переговорами, необходимостью давать развивающую обратную связь команде, принимать непопулярные решения и разрешать конфликты. Эти навыки сами собой не появляются. Всему этому нужно специально обучаться. При этом у нового поколения руководителей уже есть сильные стороны. Они часто делают ставку на открытость, диалог, гибкость и партнерские отношения с командой. Следующий шаг в их развитии – научиться удерживать управленческую позицию, брать ответственность за результат и принимать решения, даже если они нравятся не всем.
17: Карьера на Бизнес FM.
7: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Европа готовится к ухудшению ситуации с лесными пожарами. А в наиболее уязвимой зоне Греции, Италии, некоторые регионы Центральной Европы, рассказали представители Евросоюза газете Financial Times. На данный момент сильнее всего пострадали Франция и Испания, причем пожары там никак не прекращаются. Валерий Убадоев продолжит.
19: На данный момент есть риски того, что, цитата, «вся Европа будет охвачена огнем», заявил руководитель подразделения Координационного центра ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации Мария Зубер, британской Financial Times. Но она выразила уверенность, что с этими рисками можно справиться. Основные факторы, из-за которых по всему континенту бушуют пожары, это аномальная жара и засуха. С начала года, согласно данным Европейской службы информации о лесных пожарах, сгорело уже 435 тысяч гектаров. Сильнее всего пострадали Испания и Франция. Только в этом месяце более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, если это жители, и объекты размещения, если это туристы. Сейчас наиболее уязвимыми перед пожарами являются Греция и Италия. На Крите эвакуация потребовалась 8 тысячам человек, а двое пожарных погибли. Большая часть возгораний в лесах происходит по вине человека. Небрежно брошенный окурок, непотушенный костер, а иногда и умышленные поджоги – все это на фоне засухи и провоцирует масштабные пожары. Продолжает гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
20: Ситуация беспрецедентная. Пожары не только на юге Франции, не только в районе Аквитании, но еще и были недалеко от Парижа. По сообщениям СМИ, было арестовано порядка 150 человек, которые связаны с поджогами. Работа каждодневная пожарных, также крестьян, которые им помогают. Но ситуация особая. В ходе пожаров пострадали сельхозугодья тоже. Надо понимать, что на полях из-за жары все высохло, поэтому горит великолепно. Он достаточно поджечь, будет дальше гореть. Последствия большие дальше будут оцениваться.
19: Как отмечают эксперты, нынешняя ситуация с пожарами гораздо более тяжелая, чем было в прошлом году. К тому же, как пишет Guardian, постоянные возгорания провоцируют так называемые сухие грозы, то есть без осадков, но с молниями, которые бьют по лесам, из-за чего пожаров становится еще больше. Во Франции стали указывать на то, что, возможно, таких катастрофических последствий можно было бы и избежать. В департамент Жеронда на днях приезжал Эммануэль Макрон, чтобы оценить масштабы пожаров. Там было уничтожено около 200 домов. Мэр небольшого городка Бигано, Бруно Лафон, в соцсетях обратился к французскому президенту со словами, что экологические нормы не отвечают требованиям безопасности. Он отметил, что нужна широкая противопожарная полоса, а для этого нужно вырубать деревья, чего нельзя делать из-за зеленой повестки. Но все-таки, настаивает мэр, лучше вырубить один лес, чем потерять все. Однако от этого станет только хуже, считает заслуженный эколог России Андрей Пешков.
21: Сразу ударит по гидрологическому режиму, это сразу будет иссушение климат-погодных условий, это сразу будет потеря естественных накоплений влаги, соответственно, это будет опустынивание, соответственно, ни виноградников, ни растительности, ни лесов, ни комфортных условий проживания. Нас волнуют наши пожары, я бы вот больше о них бы беспокоился. За Уралом то, что у нас горит не пойми сколько и не пойми почему, и непонятно чем занимаются соответствующие службы.
19: Евросоюз на данный момент заказал 12 самолетов Canada Air, с помощью которых можно сбрасывать воду на бушующие пожары. Однако поставка первых бортов ожидается не раньше 28 года. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
7: Почему отели проигрывают апартаментам в борьбе за туриста? В этом году темпы бронирования апартаментов существенно выше, чем у классических отелей, сообщает Российский союз туриндустрии. За первое полугодие количество бронирований квартир и апартаментов для поездок по стране выросло на 10% год к году. Как к этому относится отельера, продолжит Наталья Шашина.
22: Апартаменты выигрывают ценой. За счет отсутствия персонала, завтраков, они не обязаны соблюдать стандарты звездности, а также не должны, за исключением апарт-отелей, вступать в специальный реестр и платить туристический налог. В условиях, когда туристов мало, такой подход дает серьезное преимущество, говорит вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова. В этом году туристический рынок города переживает не лучший сезон. Многие туристы пытаются сэкономить, и идет определенный переток, описывает Буйлова.
23: Эта ситуация на рынке. У нас мало туристов в этом году. В Москве, в Санкт-Петербурге, во всех остальных городах, миллионниках сейчас туристов мало. И создали это не апартаменты. Апартаменты просто борются за это малое количество туристов теми способами, которые у них есть. И их способы более удачные. Потому что завтраков не дают, цену сокращают, персонала мало и так далее. Весь рынок гостиниц, все категории средств размещения в одном отдельно взятом городе, они связаны между собой. В том смысле, что никто не может прыгнуть выше головы. Все получают туристов с одного рынка, с одного количества туристов. И поэтому такая вот ситуация, что нельзя сказать, что закроются только малые отели. Малые отели закрываются из-за того, что их вытесняют и большие гостиницы, которых стало много, и апартаменты. И поэтому, если апартаментам разрешить много строиться, они вытеснят и малые отели, и гостиницы. А это удар по сервису.
22: Москва решила вопрос радикально. С 24 года в городе перестали выдавать разрешения на строительство апартаментов. В Сочи строительство апарт-отелей и сервисных апартаментов уже обгоняет многоквартирное, занимая почти 70% всей стройки в городе. Инвесторы идут в апартаменты, рассчитывая на высокую доходность, а многие туристы, особенно те, что путешествуют с детьми или большими компаниями, предпочитают именно такое жилье, где есть кухня и можно сэкономить, готовя самостоятельно, комментирует директор сервиса бронирования жилья «Квартирка» Сергей Ведерников.
0: Можно отметить повышение предложения. Люди многие видят перспективными вложениями именно в недвижимость, и в туристических городах, конечно, самое выгодное использование недвижимости – это использование как туристического жилья, тем более, что сегодня инструменты для такого использования очень хорошо развиты. Допустим, есть такие площадки, как наша, сервисы бронирования, на которых можно размещаться и получать стабильный какой-то приток гостей. Можно отдать свою квартиру, купить ее и отдать управление специализированной компанией. То есть есть там различные технические средства, тоже они получили очень большое развитие, обеспечивающие, допустим, бесконтактное заселение, различные электронные замки и так далее. Разговоры и подходы к регулированию законодательным апартаментов, они уже производятся довольно давно. И даже в 2018 году была попытка полностью запретить краткосрочный найм. Но в целом естественные подходы к тому, чтобы отрегулировать этот рынок, законодательными предпринимаются постоянно. И, в общем-то, что-то еще тут наверняка мы новое увидим.
22: Но ательеры призывают найти баланс, чтобы туристический рынок не превращался исключительно в сдачу квартир посуточно. Например, в Петербурге некоторые гостиницы говорят о падении доходности в этом сезоне на 10%. В этом виноваты не апартаменты, а общее падение потока. Но если не изменить правила игры, ательеры рискуют потерять еще больше. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
7: Нишевый может стать претендентом на слово года. Нишевый обозначает что-то, что рассчитано на узкий круг людей, полная противоположность массовым трендам. В последнее время слово стало все чаще встречаться в речи прохожих и в соцсетях, в частности, из данных медиабанка Интеграм следует, если в 2019 году частота его употребления превышала 30 тысяч случаев, то в 2026 году только за полгода более 60 тысяч. В прежние годы в разных рейтингах среди претендентов на слово года было много заимствованных из сленговых слов, например, кринж, ред флаг, имба и другие, о чем говорит появление такого претендента как нишевый, рассуждает лингвист, профессор НИО ВШЭ и РГГУ, доктор филологических наук Максим Крангаус.
1: Можно считать, что это вполне русское слово. Не новое, оно существовало, но интересно, что оно захватило очень большое пространство, стало очень популярным, и, видимо, надо вглядываться в его семантику. Оно ведь такое неангажированное слово, то есть оно не связано ни с политикой, ни с какими-то очевидными модными тенденциями, но вместе с тем, наверное, обозначает что-то важное, что, может быть, даже помогает проникнуть в нашу психологию или в нашу социальную психологию, потому что, значит, для нас вот эта идея нишевости, какой-то, может быть, даже локальности, уютности становится важной. Мы ищем что-то не в большом, в огромном пространстве мира, а находим какие-то важные для себя закрытые пространство.
2: Тут только такие значения или какие-то отрицательные тоже есть?
1: Я бы сказал, что нет, не положительные, не отрицательные. Это мы уже наводим эту оценку. Здесь скорее стремление к такому ограниченному миру, к закрытому от ветров и вьюг. Хочется спрятаться. Если в этом что-то отрицательное, наверное, есть, потому что большой мир слишком угрожающий. И мы хотим как бы локализовать нашу жизнь, сделать ее более спокойной и предсказуемой. Думаю, что если мы хотим найти что-то отрицательное, то вот оно.
2: Год все-таки еще не закончился? Претендент на победу еще какие-то могут быть варианты?
1: Я думаю, претендент, у него есть такой поверхностный недостаток, что он действительно не привязан ни к каким очевидным событиям. Обычно замечают слова, которые еще связаны. Пандемия, например, произошла пандемия. Слово «пандемия» взлетело, и нет, все еще слова, связанные с ней. А в данном случае это слово как такое более тихое, более спокойное, но помогающее глубже вглядеться, как я уже сказал, в самих себя. На самом деле это как раз очень важная тенденция, показательная, и в этом смысле слово может быть глубже, чем такие яркие слова-ярлыки, связанные с событиями.
7: Максим Крангаус, профессор НИО ВШЭ и РГГУ. В 25-м году в России сразу несколько слов получили гордое звание главного в году. На портале грамота.ру им назвали слово «зумер», а по версии Государственного института русского языка имени Пушкина им стало слово «победа». В варианте издательства «Лингва» словом года объявили «тревожность». Среди претендентов также была «победа», но тревожность у «Лингвы» обогнала конкурента.
17: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
3: Что-то непривычное, давным-давно забытое происходит сегодня на подмосковном загородном рынке. Первичная загородка заметно активизировалась. За второй квартал число проектов с застройкой стало больше на 15%. Вывод такого объема новых проектов произошел впервые за 12 месяцев. И на те же 15% выросло количество продаж коттеджей и участков без подряда, отмечают в компании «Инкомнедвижимость». В отдельно взятом элитном сегменте, по данным NF Group, суммарный объем предложения достиг рекордного показателя за последние 8 лет. На конец первого квартала на первичном загородном элитном рынке Подмосковья представлены 815 лотов. Это максимум с 2018 года. Суммарно в экспозиции сейчас находятся 33 высокобюджетных поселка, 26 в премиум-сегменте и 7 в делюксе. Загородный рынок фактически вышел из многолетней паузы. Как подчеркивают в NF Group, девелоперскую активность подпитывает устойчивый спрос. Скажем, в первом квартале заключены 60 сделок. Это на 46% больше, чем за тот же период 2025 года. При этом в структуре покупок преобладали земельные участки и таунхаусы 43 и 42% соответственно. На коттеджи пришлось только 15%. Как считают аналитики, эта статистика отражает в первую очередь дефицит коттеджей. Даже несмотря на то, что сейчас коттеджи занимают 42% девелоперского предложения. А год назад эта доля составляла всего 33%. Основатель компании «Дата» Артем Кузнецов признает, вторичка пока остается основным рынком, где можно купить готовый дом. Но первичка почти всегда вне конкуренции, если клиенту важен не столько быстрый переезд, сколько современная архитектура, единая концепция среды, новый уровень инфраструктуры и долгосрочный инвест-потенциал. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес FM». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Авликулиев. Европейские страны готовятся к войне с Россией и не скрывают этого, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко. Они публично говорят об этом, подчеркнул Грушко, комментируя в пятницу журналистам информацию о планах Германии принять участие осенью во французских ядерных маневрах. Российские войска поразили в пятницу беспилотниками «Герани Гербера» и баражирующим боеприпасом «Ланцет» три судна, участвовавших в транспортировке оружия и других военных грузов. Об этом сообщила Минобороны России, предоставив кадры объективного контроля. Ведомстве добавили, что согласно объективному контролю цели были поражены. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что и России, и Украине придется пойти на компромиссы для решения кризиса. При этом Трамп отметил, что и Киев, и Москва хотят заключить соглашение. По словам Трампа, ранее он думал, что урегулировать украинский кризис будет проще, чем оказалось в реальности. Правительство России с 15 августа этого года по 31 декабря 32-го вводит запрет на майнинг криптовалюты в нескольких регионах, в их числе Москва, Московская область и отдельные территории Курской области. В Курской области запрет вводится в 8 муниципальных округах и городе Льгове. Роспотребнадзор признал воду из московских родников непригодной для питья. Употребление воды из московских родников может привести к инфекционным заболеваниям, включая гепатит А и острые кишечные инфекции, предупредили в столичном управлении Роспотребнадзора. В случае, если отказ от употребления воды из известного родника невозможен, то пить ее можно исключительно после кипячения, добавили там. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Италия приостановила действие Шенгена с Испанией из-за массового притока мигрантов в Сеуту. А Франция разместила на границе с Испанией войска. Ранее сама Испания направила в Сеуту солдат, после чего более 30 тысяч нелегалов из Марокко вернулись назад. Но десятки тысяч пока остаются там. А в чем причина такого прорыва мигрантов и что дальше?
7: Вся Европа может быть охвачена огнем, предупредили в центре ЕС по чрезвычайным ситуациям. Не утихают пожары во Франции и Испании, в зоне риска Греции, Италии и Центральная Европа. Главная причина пожаров – умышленные и случайные поджоги на фоне жары. Уже задержаны сотни поджигателей. Искусственный интеллект вновь вышел из-под контроля и опять взломал посторонние системы. Вслед за OpenAI сразу о трех таких инцидентах отчиталась Anthropic. Кто пострадал, не уточняется. Действительно ли это игры искусственного разума или самореклама разработчиков ИИ? И чем это грозит? Подробности на Business FM. Италия односторонне приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за миграционного кризиса в Сеуте. Об этом сообщает итальянская газета «Ла Стампа». Рим закрывает морские и воздушные границы с Мадридом, а также договорился с Парижем о возможности усиления контроля на сухопутные границы между странами. По данным ТАСС, Италия уведомила Еврокомиссию о введении временного погранконтроля с Испанией на 30 дней. Ранее президент Макрон сообщил, что Франция размещает военных, дроны и самолеты на своей границе с Испанией. Комментируя старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Сахалов.
9: В сложившейся ситуации Испания будет стремиться как можно быстрее решить миграционный кризис, который сложился в Сеуте, и сделать так, чтобы ограничения, которые вводятся на границах с другими странами Шенгенской зоны, как можно быстрее были сняты. Вместе с тем, опыт закрытия или ограничения свободного пересечения границ внутри Шенгена уже был, и это прежде всего опыт, связанный с пандемией коронавируса, когда все практически границы внутри шенгенской зоны на уровне национальных государств были либо закрыты, либо сам принцип свободного перемещения был серьезным образом ограничен. Страны Шенгенского соглашения не первый раз сталкиваются с подобной ситуацией. Вероятно, этот опыт, прежде всего, пандемии, будет использован и сейчас в случае с Испанией. Вместе с тем, миграционный кризис, который сейчас разворачивается в регионе Южного Средиземноморья, может послужить важным элементом дискуссии по тому, какие издержки несут в себе открытые границы внутри Шенгена, внутри Европейского Союза. И эта дискуссия будет напрямую влиять на динамику политических сил, вероятно, давать дополнительные политические очки правым популистам в Европейском Союзе. И дальше это также будет, в свою очередь, развивать дискуссию, что, возможно, те или иные ограничения границ внутри Европейского Союза необходимы в нынешней непростой ситуации.
7: Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Миграционный кризис в Сеуте продолжается уже несколько дней. Этот город полуанклав, он расположен в северной части Африки, но является территорией Испании, следовательно, это часть Евросоюза. За последние сутки в Сеуту проникли десятки тысяч нелегалов из Марокко, но часть из них уже вернулась обратно. Глава испанского правительства Педро Санчес назвал массовый прорыв границы в Сеуте нападением и нарушением территориальной целостности государства. Валерию Бадоев продолжит.
10: Два испанских полуанклава, Сеута и Мелилья, граничат с Марокко. В Мелилье обстановка спокойнее. Местные власти заявили, что границу города пересекли не более 400 нелегалов. Но в Сеуте, которая ближе к берегам Испании, Мадриду пришлось задействовать войска, чтобы сохранять безопасность. Поводом для такого резкого наплыва мигрантов стало недавнее решение испанского Верховного суда. Он запретил ускоренное возвращение тех нелегалов, кто прибыл в Сеуту или Мелилью по воде. Испанский премьер Санчес заявил, что контрабандисты и те, кто занимается нелегальной перевозкой людей, распространили информацию, что в связи с решением суда попасть в Испанию стало якобы проще. Нелегалы заходят в воду на марокканской территории и добираются до берегов Сеуты. В основном без личных вещей, но соцсети обошло видео, на котором один из мигрантов выходит на сушу с велосипедом, который он, видимо, держал в руках, пока плыл. Разумеется, это рискованно. В зависимости от маршрута нужно преодолеть вплавь от нескольких сотен метров до 2 километров. Погибли по меньшей мере уже 57 человек. Но всего в Сеуту проникли, по разным данным, от 50 до 60 тысяч человек. И это при том, что население города чуть меньше 85 тысяч. В чем причина такого резкого наплыва? Говорит научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.
12: Необходимо принять во внимание, что само Марокко довольно сложная социально-экономическая обстановка. В 2025 году мы наблюдали достаточно масштабные протесты молодежи, и ответов на вопросы населения за это время правительство не обнаружило. Несмотря на серьезные успехи в сфере внешней политики, во внутренней политике таких успехов нет. Мы наблюдаем довольно-таки специфическую, тем не менее традиционную для этого региона форму снижения напряженности. Фактически марокканские власти
5: власти перенаправили протестное движение в сторону европейцев. Им дали возможность проявить себя, выпустить пар, возможно, кому-то пограбить. И на этом фоне марокканское государство находится несколько в стороне.
19: По соцсетям распространились кадры, как людей подвозят к марокканско-испанской границе буквально грузовиками. Эксперты считают, что это как раз те преступные группировки, которые и побудили марокканцев к нелегальному пересечению границы. В 2021 году Сеута также столкнулась с наплывом мигрантов, но тогда за несколько дней из Марокко прибыли около 10 тысяч человек, в несколько раз меньше, чем сейчас. По заявлениям испанских властей, 37,5 тысяч нелегалов уже вернулись из Сеуты обратно в Марокко. В самом городе закрыли магазины, но это не мешает мигрантам в них вламываться в поисках воды и еды. В связи с нынешним наплывом мигрантов Франция усилила контроль за своей границей с Испанией, а Италия, Финляндия и Дания подняли вопрос о временном исключении Мадрида из шенгенской зоны. Но, конечно, это невозможно, говорят эксперты, такая процедура просто не предусмотрена. Однако вместо этого МВД Италии, по данным местной Стампа, распорядилась закрыть морскую и воздушную границы с Испанией, по сути, в одностороннем формате, приостановив действие Шенгенского соглашения. Но рисков того, что нелегалы из Сеуты проникнут на континент, нет, считает юрист-международник, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
13: Я думаю, что это больше мера дипломатического, политического характера, чтобы как есть возможность испанцев немножко ущипнуть. А серьезных намерениях Италии, чтобы исключить, все далеко от реальности, на мой взгляд.
14: Резюмируя, вы не видите сейчас каких-то факторов перерастания это в полноценный миграционный кризис?
13: Абсолютно, 0%. Тем более, Сеута находится все-таки в Африке. Там хоть паром до Андалусии, в 1 час примерно. На паром надо еще попасть. Пока они не выловили всех нарушителей границы, они будут проверять, чтобы на паром никто не проник. Чтобы там не было нелегальных проникновений.
19: В Сеуту на фоне кризиса прибыл и премьер Испании Педро Санчес. Там он провел совещание с представителями полиции, МВД и властями. К его прибытию местные жители подготовили акцию протеста, выкрикивали оскорбления и требовали от Санчеса уйти в отставку. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
7: Пианино раздора. Серия продолжает вируситься видео с детской звуковой игрушкой, в которой голос Чебурашки произносит короткую фразу по-русски. И люди слышат ее по-разному. Для одних эта фраза «ты где?», а для других «это не я». Причем производитель явно не ждал такого эффекта и внезапной славы. Ну вот спор в интернете из-за звуковой иллюзии разыгрывается не впервые, продолжит Диана Чубанова.
15: Видео с игрой детского пианино с Чебурашкой бьют рекорды просмотров в сети «Новая игра» на тему «А что слышите вы?». Мнения в редакции «Бизнес ФМ» разделились. Одни слышат «ты где?», другие «это не я». Опросы в каналах «Бизнес ФМ» и в «Макс» и в «Телеграм» показывают аналогичную картину. Но вот что любопытно. Часть слушателей говорят, что если подумать о другой фразе, противоположной, то со второго запуска слышно уже ее. Но этот трюк срабатывает не с каждым. Мы решили поэкспериментировать с людьми, у которых профессия связана со звуком. Вот что сказали редактор монтажа «Бизнес ФМ», музыкант Мстислав Островский и звукорежиссер нашего эфира Павел Ерофеев.
24: В первый раз я услышал «ты где?», во второй «это не я», потому что держал в голове эту фразу. Что-то из разряда нейробиологии или нейропсихологии, что человек сам себе скажет услышать, то он и услышит.
25: «Ты где?» Я услышал «ты где?». Первый раз я слышу «ты где?».
26: Еще раз. Готовы?
25: «Ты где?». Я слышу «ты где?». Я когда слушал первый раз, узнал, что там, может быть, это не я. Я держал себе в голове, думал, ну как-то же люди слышат это все. И я услышал «это не я». Но прослушивая потом еще раз, даже держа в голове «это не я», у меня не получается это услышать. Потому что «это не я» звучит как-то там, ну, неправильно.
15: Как выяснилось, устами профи глаголит истина. Представитель производителя детского пианино рассказал коллегам из газеты «РУ», что в игрушку включили именно фразу «ты где?», чтобы позвать ребенка. Никакой «это не я» в пианино отродясь не было, и такого эффекта производители не ожидали. Сейчас даже спрос на эту игрушку вырос из-за внезапной сетевой популярности. Но хайп, как известно, ненадолго. Интернет еще помнит как минимум две такие же яркие звуковые иллюзии. В далеком 2018-м мир горячо спорил из-за вот этого звука. Laurel. Laurel. Одни слышали имя Лорел, другие – Янни. Причем перестроиться было не так просто, как с Чебурашкой. Уж если слышишь Лорел, то на Янни никак радары не направишь. Еще один забавный случай был с именем Корнелиус из другого ролика. Его произносит герой культового фильма «Бойцовский клуб» 99-го года. Так вот, после того, как мир перенес ковид, это имя стали слышать как коронавирус. А что слышите вы?
27: «Давай, Корнелиус,
0: Ну, поплачь.
15: Так почему же мы слышим разное, хотя слушаем одно и то же, и даже в одно и то же время? И почему в одних случаях можем спокойно внушить себе, что нам услышать, а в других нет? Объяснила врач-психотерапевт, руководитель реабилитационной службы «Близкое сердце» Полина Шамрай.
16: То, что вы описываете, называется разрыв, когда собеседник говорит одно, а мы понимаем другое. Это особенность работы мозга в конкретных условиях. Если у какого-то человека акцент или дефект речи, мы можем это слышать, и мы можем запутаться в акустических деталях. Также есть такое понятие, как фоносемантика. Это когда звучание слова само по себе вызывает какие-то эмоциональные или эстетические впечатления, и мы можем, вот как в данном примере, по эмоции предположить, что там сказано. Также, конечно, у нас есть свои индивидуальные особенности. Есть словарные ассоциации, и мозг иногда подставляет то слово, которое он хочет, чтобы мы услышали. Есть такое понятие, как упрощение. И иногда разрывы возникают из-за, например, нехватки энергии в каком-то из центров. Там легкая усталость нервной системы, и вот вам, пожалуйста, резкое переключение, произошел разрыв слуховой. Ничего страшного в этом нет, можно много чего услышать.
15: Самый простой пример – это песни, которые мы слышали в детстве не так, как они написаны. «Красавицу и куклу» – «Счастливому клинку» вместо «Красавицы и кубку». Туда же и «Полклопа» вместо «Пурквапа». Или песня Агаты Кристи «Но я устал, окончен бой». Многие слышат после этой фразы «Беру портфель, иду домой». На самом деле «Беру портвейн, иду домой». Ну и под занавес – хорошо известный среди всех радийщиков мем про песню «Рибок» или «Найк», произошедший на мексиканском радио очень давно.
18: Esos son Reebok o son Nike.
20: Sí, sí.
18: Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
20: Son Reebok o son Nike.
18: Esos son Reebok o son Nike. ¿Será esta?
21: This is the rhythm of the night.
20: Esta misma, ve, esta misma es.
21: This is the rhythm of the night.
18: Cuídate, mi hermano.
21: The night. Oh yeah.
15: Самое важное тут, что ведущие поняли и выполнили заявку слушателя. Так что не бойтесь своих слуховых разрывов. Диана Чубанова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
22: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Первая появившаяся в истории степень защиты бумажных денег заключалась в их красочности. А каждый, кто до сих пор пользуется наличностью, пользуется и этим изобретением нижегородца Ивана Орлова. В конце 19 века мастер придумал свой орловский раскат, который заключался в том, что многокрасочный рисунок печатался на банкноту, что ранее было немыслимо, всего с одного клише. В результате абсолютно точно совпадали все элементы рисунка, которые печатались разными красками, а этого не смог бы добиться на том уровне развития техники ни один фальшивомонетчик. Естественно, изобретение завоевало мировое признание. Невиданный ранее способ печати демонстрировался на мировых промышленных выставках, а Иван Орлов получал патент за патентом в России, Германии, Франции, Англии. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
23: В 2014 году испанский юрист Марио Кастехо Гонсалес потребовал от Google удалить ссылку на газетную заметку, где упоминался его давно погашенный долг. Европейский суд встал на сторону заявителя, так появился термин «право на забвение» и «прецедент», который потом лег в основу европейского законодательства. Каждый житель ЕС вправе требовать удаления своих персональных данных. Россия приняла аналогичный закон в 2016 году. Механизм скромнее. Удалению подвергается только поисковая выдача. По данным Яндекс, впервые месяцы действия закона поисковик отклонил 73% запросов на удаление. Компания объясняла это просто. Проверять достоверность информации не ее функция, это работа суда. А потом появился искусственный интеллект, и право на забвение умерло. Большая языковая модель не хранит данные, как строки в таблицах, она обучается. Информация растворяется в миллиардах параметров. Удалить ее так же невозможно, как извлечь соль из пересоленного борща. Единственный способ – переобучить модель. Сложно? Долго и дорого, хотя иногда, наверное, необходимо. Исследователи Калифорнийского университета предложили метод, позволяющий модели забыть конкретные данные без полного переобучения, но это только первые шаги. Консенсуса о том, что считать успешным удалением в нейросетях, до сих пор не существует. Россия в августе 2025 года представила концепцию регулирования ИИ до 2030. Право оспаривать решения, принятые с участием искусственного интеллекта, есть. Право на неприкосновенность частной жизни, защиту
0: защиты персональных данных постулировано про удаление данных пока ничего. Искусственный интеллект в базовых вещах становится все больше похож на человека. Так работает память. Ложечки, в краже которых подозревали соседа, нашлись, но осадочек остался. Можно ли законодательно прописать право на удаление осадочка из искусственного интеллекта? Сомневаюсь.
4: Сумма технологий на Бизнес-ФМ.
7: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил пятницу ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 0,75% на основной сессии, поднялся до 2226 пунктов. Рынок поддержали дорожающие нефти, рост на зарубежных фондовых площадках. Brent к вечеру выросло до $90 за баррель. Рубль немного укрепился к юаню. Среднеизвешенный курс китайской валюты по итогам торгов снизился на 6 копеек до 11 рублей 76 копеек. Итоги дня подводим с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым.
1: Рынок после 19 недель падения закрывает вторую неделю подряд в плюсе. Сегодня рост фондового рынка не такой большой, в пределах 1%, но тем не менее все-таки важно, что рынок продолжает расти, этому во многом способствует корпоративная отчетность. Так сегодня отчитался Норильский никель, и компания дала сигнал о возможном возврате дивидендам из-за улучшения конъюнктуры на рынке металлов.

0: Крымском проливе, но и на Красном море. Но тем не менее, рубль пока настраивает умеренно негативную динамику, и, скорее всего, умеренная девальвация продолжится из-за больших ожиданий по ослаблению рубля осенью. Считается, что бюджет заинтересован в более низком курсе рубля, и поэтому одна из основных причин для его возможного ослабления.
1: Инвестиционный стратег УКРИ «Капитал» Сергей Суверов. Запрет на майнинг в Москве, Московской области и части Курской области до 32 года ввело правительство России. Об этом говорится в постановлении Кабмина. Документ опубликован на портале правовой информации. Ограничение вводится с 15 августа этого года и по 31 декабря 32-го. Решение связано с тем, что энергосистема перегружена, уверен юрист, сопредседатель Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна Александр Трещев.
2: Фирма потребляет слишком огромное количество мощностей, где-то в районе, предположительно, 1 гигаватта, чего хватило бы для обслуживания крупного промышленного кластера. И при этом майнинг почти не создает никаких рабочих мест. Налогов правительство получает от этого не больше 500 миллионов рублей, что несоизмеримо с тратами, которые они происходят. Пока что никаких штрафов в тексте постановления не обозначено. Ну а механизм контроля, скорее всего, будет осуществляться через энергосберегающие организации. Им запретят подключать новые мощности и также заставят их выявлять аномальное потребление. Ну и главный риск, скорее всего, для нарушителей – отключение от сетей и возможность легально работать в регионе. Как к этому отнеслось сообщество? Негативно. Эксперты говорят, что это заставит людей уйти в тень, в гаражи, в подвалы и создает риск различных серых зон или даже черных и каких-то последствий пожаров и прочего-прочего. Но убежден, что в данном случае правительство сделало это, исходя из вынужденной меры, поскольку главным сегодня и завтра будет, какие мощности у тебя в розетке и сколько интеллекта в твоих чипах. Будут ли наказывать в уголовном порядке? Я не исключаю, что статья найдется, несмотря на то, что в тексте этого нет. Потому что сегодня полный контроль абсолютно возможен. И вот только что я получил новость, что сейчас как раз принимают решение, какой вид ответственности будет предусмотрен для тех, кто нарушает. Будут ли они просто подвергаться административным каким-то действиям, отключаться, либо могут последовать уголовные наказания.
1: Александр Трещев, сопредседатель Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна. Как сообщалось ранее, установить запрет на майнинг криптовалюты в Московском регионе и Курской области рекомендовала правкомиссия по развитию электроэнергетики. Искусственный интеллект вновь вышел из-под контроля и взломал посторонние системы. На этот раз это была модель от американской Anthropic. После того, как на прошлой неделе OpenAI сообщила о подобном инциденте, Anthropic решила провести проверку и обнаружила сразу 3 случая, когда ее модели выходили за пределы изолированной среды, так называемой песочницы. В рамках тестирования перед моделями Claude ставили задачу захватить информацию, которая спрятана на другом компьютере в интернете, и все это было частью симуляции. Однако, цитата, по недоразумению между Anthropic и ее партнерами, у модели остался доступ в сеть, они приняли реально существующие системы за часть симуляции и взломали их. Кто от этого пострадал, не уточняется, утверждает, что ни Anthropic, ни взломанные организации даже не заметили атак. Первый такой случай произошел еще в апреле, но сообщается о нем только сейчас. Комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
3: Модели, во-первых, они как и оружие используются. Понятно, там подрядчики основного государства, там и Минобороны, и все, что связано. Плюс это же как инструменты и проверки безопасности, то есть условно белый пентест, там оценка кода. Поэтому действительно это используют для тестов. То, что модели действительно взламывают там другие компании, это часто появляется, но связано только с тем, что предоставляется доступ к интернету, и чтобы и против ИИ противостояла, так называемая модель против модели, модели нужно обязательно предоставить доступ к СЗИшке, к инфраструктуре, и ее поведение никто не знает. То есть, если она решит, что нужно отключить инфраструктуру, там, и удалить еще что-то, чтобы не было взлома, это нанесет больше ущерб, чем проникновение и так далее. То есть, ИИшка сейчас на текущий момент может быть использована как построение новой методологии, которой нет. Ну, то есть, прорабатывать, улучшать в зависимости от атак, только как рекомендательная. Потому что ИИ не может понять, как это повлияет на бизнес-процессы и реальную работу.
4: Как тогда бороться?
3: Если выполнять базовые требования к мониторингу базовой защиты, но и действительно меняет мир кибербезопасности. Следующий этап это будет уже не обучение для проникновения, а обучение для защиты, когда ИИ будет в реал-тайме все атаки отбивать.
1: Александр Кукульчук, Калибрити Групп. В Штатах, как пишет Bloomberg, более 1000 сотрудников и компаний подписали

0: петицию, призывающую американское правительство более тщательно регулировать темпы развития искусственного интеллекта. Шпионская история перерастает в судебную драму. Против компании Netflix подали иск после того, как из офиса корпорации украли жесткий диск с не вышедшим в прокат фильмом «Fortitude». Истцы, сами создатели картины, они уверены, что медиагигант проявил халатность. В деталях этой почти голливудской истории разобрался Сергей Гордеев.
1: Подробности. В основе сюжета шпионского триллера «Fortitude» реальная операция союзников по дезинформации немцев во время Второй мировой. Они заставили их поверить, что высадка войск будет либо в районе Паде-Кале, либо в Норвегии. И Гитлер в итоге поверил. А вот Netflix, создатели фильма, кажется, доверяют не сильно. И в краже жесткого диска с копией ленты обвиняют саму компанию. Хотя начиналось все как в хорошей мелодраме. Руководители Netflix влюбились в «Fortitude» с первого взгляда. Выразили заинтересованность в приобретении прав на картину, как только получили рекламные материалы в декабре прошлого года. 15 июня продюсер ленты лично привез в офис медиагиганта жесткий диск с рабочей версией фильма. Сотрудники должны были протестировать кино. Обычная практика перед большим релизом. Накопитель оказался незащищенным. Но ведь отношения создателей и дистрибьюторов были уже на серьезном уровне. Но именно это и стало поворотной точкой сюжета. Спустя 10 дней фильм украли. Netflix разводит руками, мол, у нас такое впервые. Наверное, это пираты решили украсть картину перед прокатом. Но сердце создателей окончательно разбито. А дальше развод, точнее судебный иск на круглую сумму в 105 миллионов долларов. Но потеряны не только деньги, но и честь. Как говорится в заявлении, Netflix лишил фильм, актеров и создателей возможности получить признание, которое, вероятно, принесла бы организованная мировая премьера. Здесь, вероятно, должна звучать грустная музыка.
0: Кстати, «Fortitude» уже не впервые оказывается в центре скандала. На этапе создания ленты судебный иск был подан против Мартина Скорсезе. От известного режиссера требовали вернуть 500 тысяч долларов за невыполненную работу над фильмом. Скорсезе согласился помочь с подбором актеров и режиссера, получил деньги, а потом исчез. Но в марте 2024 года стороны мирно урегулировали конфликт.
2: «Между делом» с Кирой Альтман.
3: Почему у понятия «манипуляция» такая плохая репутация? Спрашиваю об этом психофизиолога, доктора биологических наук, профессора Александра Яковлевича Каплана.
4: Ну вот надо определиться, что вы имеете в виду манипуляция. Если это намеренная стимуляция какого-то действия другого человека, да еще во вред этому человеку, то это вот манипуляция, которая, конечно, нежелательна. Но просто мы социальные существа. Мы все время манипулируем друг другом. В том смысле, что вот я сейчас вам что-то говорю, там есть элементы убеждения. Это естественное дело. Если уж что-то я говорю, значит, я же хочу, чтобы это вы восприняли именно то, что я говорю. Здесь масса на вас идет воздействия, хотя я это специально не делаю. Но человек запрограммирован на манипуляцию. Я смотрю вам в глаза, невольно я делаю такие глаза и такие мимику и движения, чтобы вас уговорить. Это прямая манипуляция. Более того, я еще суггестивные действия делаю. Это немножко приглушить вашу бдительность. Каждый человек этим занимается, особенно если это разговор такой, ну, заинтересованный. Поэтому я уже вот прямо сейчас вот занимаюсь этой манипуляцией. Но это естественная коммуникация между двумя людьми. Как только я сейчас прекращу, вы начнете разговаривать со мной, то же самое, тем же самым делом будете заниматься. Но когда это намеренно, и это делается таким образом, чтобы вы приняли решение в мою пользу, но это делается вербальным воздействием, скрытым, то есть там есть какой-то такой подтекст, который вы можете не уловить. Вот эта категория манипуляции, но она не приветствуется, и, конечно, какая-то у меня будет репутация вот такого метода.
3: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: «Между делом» на Бизнес ФМ.
5: Вначале был бизнес.
6: Как появлялись города?
7: Черногорск, 75 тысяч жителей. В 1906 году известный горный инженер Степан Кузьмич Акулов услышал в Хакасии от местного пастуха легенду о чудо-горе с горящими камнями. Через год черногорский уголь был разведан и начал разрабатываться. Еще через 30 лет шахтерский поселок стал городом.
5: Как появлялись
6: города на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Влекулеев. Общие потери украинской армии за время спецоперации составляют от 1 до 3 миллионов военных, включая тяжело раненых, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Запад подготовил очередные дикие санкции, которыми пугает Россию. Однако все эти ограничения не парализовали экономику страны, подчеркнул зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, санкционная политика Запада уже с 2014 года приобрела комплексный системный характер. Соединенные Штаты никому не передавали технологии производства ракет «Патриот». Такое едва ли произойдет, это оружие может быть направлено и против Вашингтона, заявил президент США Дональд Трамп. Президент США также заявил, что объяснил Владимиру Зеленскому на встрече в минувший вторник сложности с возможной передачей Соединенными Штатами ракет «Патриот» и «Томагавк» Киеву. Кузьминский суд Москвы изъял у 8 иностранных представительств свидетелей Иеговы, эта организация признана в России экстремистской и запрещена, 123 объекта недвижимости, находящихся в российских регионах. Общая площадь изъятых объектов более 11 тысяч квадратных метров. Доход государства также изъято 60 земельных участков общей площадью 5,6 гектара. Решение подлежит немедленному исполнению. Специалисты организовали точки чистой воды на базе социальных учреждений Тюмени. До ближайших из них жители могут дойти пешком и набрать питьевую воду без запаха, сообщил губернатор Тюменской области Александр Мор в своем Макс-канале. Ранее в СМИ появилась информация, что в разных районах Тюмени жители жалуются на сильный неприятный запах воды и ее качество. Некоторые управляющие компании даже рекомендовали жильцам не использовать воду для приготовления пищи. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Потери от террористических атак на склады «Валберес» по закону не подлежат возмещению, заявила Татьяна Ким, но отметила, что компания совместно с правительством поддерживает предпринимателей. Сами селлеры пытаются вывести со складов «Валберес» уцелевшие товары. С какими проблемами они сталкиваются? Трамп отказался от идеи передать Украине лицензию на производство ракет для систем «Патриот». Об этом он говорил на саммите НАТО в Анкаре. Но теперь заявил, что не давал таких обещаний Киеву и вообще не передает технологии «Патриот». Почему Трамп изменил позицию и в чем еще мог отказать Зеленскому? Отели проигрывают апартаментам в борьбе за туристов. По данным РСТ, в этом году темпы бронирования квартир и апартаментов выросли на 10% и существенно выше, чем у классических гостиниц. Почему и как к этому относятся отельеры? Подробности на Business FM. Террористические атаки на склады «Валберес» являются обстоятельствами непреодолимой силы. Эти потери по закону не подлежат возмещению. Об этом заявила Татьяна Ким. Гендиректор «Валберес» разместила в своих соцсетях видеообращение, в котором отметила, что склады маркетплейса оборудованы всеми доступными средствами защиты, в том числе и противопожарной. Она также сообщила, что компания оперативно перестраивает логистику для сохранения скорости доставки. Причем услугами маркетплейса пользуются не только предприниматели в России. Бизнес Киргизии, Белоруссии, Казахстане, Армении, Узбекистане и Китае также понес миллиардные убытки из-за атак. «Валберес» совместно с правительством реализует целый ряд мер по поддержке пострадавшего малого и среднего бизнеса, заявила Татьяна Ким.
8: Атаки на инфраструктуру «Валберес» – это атаки на мирных людей. И, повторюсь, не только россиян. Я вижу в интернете рассуждения диванных экспертов на тему защиты наших объектов, противовоздушной обороны и так далее. Повторю, наши склады оборудованы всеми доступными средствами защиты. С первого дня атак мы ежедневно усиливаем и укрепляем линию обороны, используя в том числе и инженерные решения. И тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение. утверждения. Это при том, что террористы каждый день усиливают огневую мощь. За эти 2 года мы организовали собственные противопожарные бригады, оборудовали все объекты с самыми современными системами пожаротушения. Террористические атаки на наши склады являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или не внесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению. Я обращаюсь ко всем нашим продавцам. Уважаемые партнеры, доверяйте только официальным каналам коммуникаций нашей компании и государству. В текущей ситуации помочь вам можем только мы и государство. Мы выступили как проводник интересов малого и среднего бизнеса и уже обсудили с правительством страны комплексные меры поддержки всем пострадавшим предпринимателям. В настоящее время разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый. Мы провели уже 2 транша поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали в результате атак. Для наших более крупных партнеров мы ввели повышенную скидку постоянного покупателя на их товар за наш счет, кредитные каникулы в нашем банке и ряд иных мер поддержки. Совершая удары по нам, террористы прикрывают истинные причины и обвиняют нас в том, что мы якобы продаем товары военного назначения. Но вы можете открыть любой мировой маркетплейс, Amazon или Alibaba, и посмотреть, есть ли у нас то, чего нет у них. Никакой логики и здравого смысла, рациональности в действиях террористов нет и не может быть.
0: Татьяна Ким, гендиректор Wildberries. На условиях атак на логистическую инфраструктуру Wildberries продавцы прибегают к целому ряду мер, как решить проблемы вывода товара. Это в том числе работа со своего склада, демпинг и даже самовыкупы. Иван Медведев подробнее.
9: За последние пару недель даже люди, далекие от внутреннего устройства торговли на маркетплейсах, выучили аббревиатуры ФБО и ФБС. Первое означает хранение товаров на складе маркетплейса. Второе – торговля с собственного склада. И все, кто может, переходят с ФБО на ФБС, говорит продавец Wildberries Сергей.
10: После ситуации с электростали мы перестали вообще куда-то отгружать и распродавать то, что было на складах. Стратегия сейчас практически у всех, она только одна. Если кто-то и делает отгрузки на склады, то это с очень маленькой глубиной оборачиваемости. То есть, ну, условно, запас на неделю. Обычно раньше мы делали на месяц, могли на 2 месяца сделать. А основная масса вообще перестала что-то хранить на складах и отгружает все от себя.
11: А удалось ли распродать остатки на других складах или, может быть, как-то их вывести?
10: Вывозить точно мы ничего не стали. Это было и экономически невыгодно, и физически невозможно. Заявки на возврат практически у всех висят без обработки. И опять же, стоимость возврата – это 200 плюс по товару, то есть от 200 рублей и выше. Экономически зачастую нецелесообразно вообще какие-то вещи вывозить. Распродать, да, удалось достаточно много, но, в принципе, есть у нас еще крупные склады, где еще достаточно много тоже всего осталось.
9: Другие селлеры решили во что бы то ни стало как можно быстрее распродать все, что у них остается на складах Wildberries, потому что вывозить бессмысленно. Такие продавцы демпингуют, но помогает не всем. Например, как рассказал нам селлер Дмитрий, в категории товаров красота всегда действует скидка постоянного покупателя от Wildberries. До атак на склады она доходила до 40%, а теперь Marketplace сократил ее до 10-18%. В совокупности для сейлера это стало торговлей в минус, а для покупателя товар стал еще дороже, чем был, говорит Дмитрий.
12: Шампунь объемом 1 литр стоил неделю назад 580 рублей, то сейчас он стоит 840 рублей. Это существенная разница. И как при таких условиях можно распродать, пока мы не понимаем. Потому что если поддерживать ту же стоимость, что и неделю назад, то это такие минусы с учетом комиссии, стоимости логистики, тогда, наверное, пускай горит, потому что я не знаю, что еще с ними делать можно. Потому что розница, эти товары стоят гораздо дешевле. И опять же, сейчас везде по Москве баннеры, помогите заказам. Слушайте, ну покупатели, они же тоже считают деньги. Оставьте СПП, не надо этих баннеров, мы сами все продадим.
9: Еще один отчаянный шаг, который обсуждают селлеры – самовыкупы, когда ты сам заказываешь свои же товары. Раньше этот инструмент использовался для продвижения карточек в выдаче. И если площадки выявляли это, то строго наказывали таких продавцов. Теперь для для некоторых селлеров приоритеты изменились. Однако владелец нескольких компаний, продающих товары на Wildberries, Максим Попов, призывает хорошо подумать, прежде чем использовать этот сомнительный инструмент.
10: Пытаться заказать самим у себя, тут продавец может просто еще с дурацкой историей столкнуться. Существуют на Wildberries, в том числе на площадке, такие боты специальные, которые, если резко снизить цену, они выкупят мгновенно ваш товар, то есть вы его лишитесь, по сути, по очень дешевой цене. Поэтому надо, чтобы очень аккуратно продавцы с этим действовали. И они не заплатят, это экономически невыгодно. И еще и есть шанс, что если они захотят цену скинуть, то они не сами у себя купят, выкупят у них все боты. Самый правильный путь, на самом деле, это, естественно, увеличить продажи. Причем не сбросом цены это нужно делать. То есть, опять же, проблема это в чем? Многие селлеры побежали сбрасывать цену. У них была цена, не знаю, 1500 рублей, они поставили 1200, в надежде, что они будут сейчас дешевле конкурентов, их начнут больше покупать. Но конкуренты-то тоже увидели и тоже поставили цену 1200. В итоге селлер единственное, что сделал, это просто сделал так, что у него этот товар сейчас стоит дешевле. Правильный путь в этом случае, это очень экстренно увеличивать количество рекламы правильно настроенной, поработать с карточкой, но это сделать так, чтобы этот товар купили. Или добавить внешнюю рекламу через соцсети, это сейчас тоже отлично работает.
9: Параллельно селлеры, особенно те, у которых нет своих складов, или же они уже переполнены, пытаются найти свободные помещения на аутсорсе. Боксы, контейнеры и все, что угодно, где можно хранить товары в надлежащих условиях. Но тут возникает вопрос, где потом все это продавать. Особенно с учетом того, что даже при схеме ФБС товары все равно проходят через сортировочные центры маркетплейса. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
0: Еще два логистических объекта в Wildberries в пятницу атаковали беспилотники. Один из них в Зеленодольском районе Татарстана. Атаку, по данным властей, удалось отразить. Пострадавших нет, а как и разрушений в результате падения обломков дронов. Складской комплекс работает штатно, как и соседний склад «Озон». Он не пострадал. Еще дроны ударили по Волгограду. Там, на складе Wildberries, в результате атаки возник пожар. Пострадавших на объекте нет. Трамп отказался от идеи передать Украине лицензию на производство ракет для систем «Патриот». Ранее на саммите НАТО в Анкаре президент США говорил, что Киев сможет самостоятельно выпускать такое оружие. Зеленский рассчитывал также получить к зиме 300 готовых ракет «Патриот», что, как писал «Атлантик», обсуждал на встрече с Трампом 28 июля, а лидер Белого дома снова предложил предоставить Киеву лицензию на их самостоятельное производство. Теперь, как сообщает Associated Press, Трамп заявил, что Вашингтон не давал Украине согласия на производство ракет и вообще не передает технологии «Патриот». По его словам, такое оружие однажды может быть использовано и против самих Соединенных Штатов. Почему Трамп изменил позицию, объясняет политолог-американист Малик Дудаков.
13: Хоть мы, конечно, и привыкли к тому, что у американского президента 7 пятниц на неделе, в вопросе предоставления этих лицензий на производство ракет ПАК-3, ну, либо хотя бы ПАК-2 для систем Патриот, Украине изначально все отлично понимали, что, конечно, ничего передаваться не будет. У Украины нет недостаточной технической и технологической базы для производства этих категорий вооружений, ни просто-напросто физической возможности. Если эти производства появятся на территории Украины, они тут же станут приоритетной целью для ударов российских ВКС. Долго они, конечно, продержаться и просуществовать не смогут. Это изначально была попытка Трампа отбиться от давления украинских лоббистов. И Трамп, я думаю, пытался показать то, что окей, давайте я вам предоставлю лицензии, пытайтесь сами что-нибудь производить, а если не получается, то это уже не мои проблемы, а это уже ваши проблемы. Сейчас я думаю, что когда украинские лоббисты продолжили эту всю тему продвигать, Трампу это уже надоело, и он заявил уже открыто, что, конечно, ничего предоставляться не будет. Тем более, что Украине нужны не лицензии, на самом деле, а Украине нужны сами эти ракеты, причем они нужны были еще вчера. Согласно последним отчетом у Пентагона, осталось всего лишь в запасе 700-800 ракет для систем Patriot на весь мир. И, конечно, как бы эти ракеты они будут использовать для защиты своих баз на Ближнем Востоке и для защиты Израиля. Украина находится в конце списка приоритетов для администрации Трампа. И, конечно, в ближайшее время она точно ничего получать не будет. Вот, ну, не говоря уже о том, что эти самые ракеты в целом не лучшим образом себя показали и на украинском направлении, и на ближневосточном. И те же самые баллистические ракеты они сбивать толком не могут и не способны. Ситуация с ПВО Украины будет ухудшаться, ну и с приближением зимы может привести к очередному энергоколлапсу для Киева, учитывая, что их объекты энергоинфраструктуры будут планомерно выводиться из строя на фоне срыва энергоперемирия, которое было проведено с самими же украинцами. Здесь они снова сами себе в ногу выстрелили.
0: Малек Дудаков, политолог-американист. Трамп на заседании Кабмина в пятницу также заявил, что обсуждал с Зеленским поставки в Украине не только ракет «Патриот», но и крылатых ракет «Томагавк». Решение по этому вопросу он не озвучил, но добавил, что и Россия, и Украина должны будут пойти на уступки для урегулирования конфликта.
6: Культ наличности. Лица на банкнотах.
14: Как известно, Бразилия – единственное португалоязычное государство на всем американском континенте. А повезло закрепиться в западном полушарии португальскому языку благодаря его средневековому носителю Педро Кабрала. В 1500 году португальский мореплаватель возглавил флотилию, которая должна была плыть в Индию по маршруту Васко-де-Гамы. Однако Кабрал сильно отклонился от курса, и несколько месяцев спустя флотилия подошла к берегам Южной Америки. С того момента Бразилия считалась португальской колонией и оставалась ею в течение 3 столетий. Сегодня портрет Педро Кабрала изображен на памятной банкноте номиналом 10 бразильских реалов.
15: Культ наличности на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
16: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Другим наука. Сергеем Корзуном.
17: Галлюцинировать могут не только большие языковые модели, но и обычные граждане. Почудилось. Если другим почудилось то же самое, это можно сфотографировать, то это реальное явление. Оптическая иллюзия или, возможно, мираж. А вот сторонние голоса, которых не слышат окружающие, это почти точно галлюцинация. Она бывает слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, тактильной, соматической, даже все вместе. Разовая галлюцинация – не диагноз. Около 10% людей испытывали это хотя бы однажды. Нереальные образы при засыпании и пробуждении считают пограничным состоянием перехода между сном и бодрствованием. Сальвадор Дали засыпал железным ключом в руке, чтобы из-за грохота при его падении не упустить момент перехода в гипногогическое состояние и творить дальше. Но частые галлюцинации уже требуют как минимум проконсультироваться с врачом, поскольку идут в комплекте с целым спектром заболеваний от шизофрении и биполярного расстройства до ПТСР и послеродового психоза. Триггерами нередко становятся травмы головы, сильный жар, отравление, передозировка и абстиненция. Экстренная медицинская помощь необходима при образах и действиях, которые ведут к самоповреждению или агрессии. А безобидные галлюцинации при сохранении самоконтроля, особенно на фоне недавнего острого горя, часто вообще не требуют медикаментозного вмешательства. Единой и окончательно доказанной модели появления галлюцинации пока нет. Наиболее правдоподобное объяснение – предиктивная обработка. Мозг строит прогноз и сопоставляет его с ощущениями. Обычно поступающие от органов чувств сигналы исправляют ошибку прогноза. Но при сбое мозг может гораздо слабее реагировать на новые входящие.
16: Другим наука на Бизнес FM.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Европа готовится к ухудшению ситуации с лесными пожарами. А в наиболее уязвимой зоне Греции, Италии, некоторые регионы Центральной Европы, рассказали представители Евросоюза газете Financial Times. На данный момент сильнее всего пострадали Франция и Испания, причем пожары там никак не прекращаются. Валерий Убадоев продолжит.
18: На данный момент есть риски того, что, цитата, «вся Европа будет охвачена огнем», заявил руководитель подразделения Координационного центра ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации Мария Зубер, британской Financial Times. Но она выразила уверенность, что с этими рисками можно справиться. Основные факторы, из-за которых по всему континенту бушуют пожары, это аномальная жара и засуха. С начала года, согласно данным Европейской службы информации о лесных пожарах, сгорело уже 435 тысяч гектаров. Сильнее всего пострадали Испания и Франция. Только в этом месяце более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, если это жители, и объекты размещения, если это туристы. Сейчас наиболее уязвимыми перед пожарами являются Греция и Италия. На Крите эвакуация потребовалась 8 тысячам человек, а двое пожарных погибли. Большая часть возгораний в лесах происходит по вине человека. Небрежно брошенный окурок, непотушенный костер, а иногда и умышленные поджоги – все это на фоне засухи и провоцирует масштабные пожары, продолжает гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
19: Ситуация беспрецедентная. Пожары не только на юге Франции, не только в районе Аквитании, но еще и были недалеко от Парижа. По сообщениям СМИ было арестовано порядка 150 человек, которые связаны с поджогами. Работа каждодневная пожарных, также крестьян, которым помогают. Но ситуация особая. В ходе пожаров пострадали сельхозугодья тоже. Надо понимать, что на полях из-за жары все высохло, поэтому горит великолепно. Он достаточно поджечь и будет дальше гореть. Последствия большие дальше будут оцениваться.
18: Как отмечают эксперты, нынешняя ситуация с пожарами гораздо более тяжелая, чем было в прошлом году. К тому же, как пишет Guardian, постоянные возгорания провоцируют так называемые сухие грозы, то есть без осадков, но с молниями, которые бьют по лесам, из-за чего пожаров становится еще больше. Во Франции стали указывать на то, что, возможно, таких катастрофических последствий можно было бы и избежать. В департамент Жеронда на днях приезжал Эммануэль Макрон, чтобы оценить масштабы пожаров. Там было уничтожено около 200 домов. Мэр небольшого городка Бигано Бруно Лафон в соцсетях обратился к французскому президенту со словами, что экологические нормы не отвечают требованиям безопасности. Он отметил, что нужна широкая противопожарная полоса, а для этого нужно вырубать деревья, чего нельзя делать из-за зеленой повестки. Но все-таки, настаивает мэр, лучше вырубить один лес, чем потерять все. Однако от этого станет только хуже, считает заслуженный эколог России Андрей Пешков.
20: Сразу ударит по гидрологическому режиму, это сразу будет иссушение климат-погодных условий, это сразу будет потеря, естественно, накопление влаги, соответственно, это будет опустынивание, соответственно, ни виноградников, ни растительности, ни лесов, ни комфортных условий проживания. Нас волнуют наши пожары, я бы вот больше о них бы беспокоился. За Уралом то, что у нас горит не пойми сколько и не пойми почему, и непонятно, чем занимаются соответствующие службы.
18: Евросоюз на данный момент заказал 12 самолетов Canada Air, с помощью которых можно сбрасывать воду на бушующие пожары. Однако поставка первых бортов ожидается не раньше 28 года. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Почему отели проигрывают апартаментам в борьбе за туриста? В этом году темпы бронирования апартаментов существенно выше, чем у классических отелей, сообщает Российский союз туриндустрии. За первое полугодие количество бронирований квартир и апартаментов для поездок по стране выросло на 10% год к году. Как к этому относится отельеры, продолжит Наталья Шашина.
21: Апартаменты выигрывают ценой. За счет отсутствия персонала, завтраков, они не обязаны соблюдать стандарты звездности, а также не должны, за исключением апарт-отелей, вступать в специальный реестр и платить туристический налог. В условиях, когда туристов мало, такой подход дает серьезное преимущество, говорит вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова. В этом году туристический рынок города переживает не лучший сезон. Многие туристы пытаются сэкономить, и идет определенный переток, описывает Буйлова.
22: Эта ситуация на рынке. У нас мало туристов в этом году. В Москве, в Санкт-Петербурге, во всех остальных городах, миллионниках сейчас туристов мало. И сначала это не апартаменты. Апартаменты просто борются за это малое количество туристов теми способами, которые у них есть. И их способы более удачные. Потому что завтраков не дают, цену сокращают, персонала мало и так далее. Весь рынок гостиниц, все категории средств размещения в одном отдельно взятом городе, они связаны между собой в том смысле, что никто не может прыгнуть выше головы. Все получают туристов с одного рынка, с одного количества туристов. И поэтому такая вот ситуация, что нельзя сказать, что закроются только малые отели. Малые отели закрываются из-за того, что их вытесняют и большие гостиницы, которых стало много, и апартаменты. И поэтому, если апартаментам разрешить много строиться, они вытеснят и малые отели, и гостиницы. А это удар по сервису.
21: Москва решила вопрос радикально. С 24 года в городе перестали выдавать разрешения на строительство апартаментов. В Сочи строительство апарт-отелей и сервисных апартаментов уже обгоняет многоквартирное, занимая почти 70% всей стройки в городе. Инвесторы идут в апартаменты, рассчитывая на высокую доходность. А многие туристы, особенно те, что путешествуют с детьми или большими компаниями, предпочитают именно такое жилье, где есть кухня и можно сэкономить, готовя самостоятельно, комментирует директор сервиса бронирования жилья «Квартирка» Сергей Ведерников.
23: Можно отметить повышение предложения. Люди многие видят перспективными вложениями именно в недвижимость, и в туристических городах, конечно, самое выгодное использование недвижимости – это использование как туристического жилья. Тем более, что сегодня инструменты для такого использования очень хорошо развиты. Допустим, есть такие площадки, как наша, сервисы бронирования, на которых можно размещаться и получать стабильный какой-то приток гостей. Можно отдать свою квартиру, купить ее и отдать в управление специализированной компанией. То есть там различные технические средства, тоже они получили очень большое развитие, обеспечивающие, допустим, бесконтактное заселение, различные электронные замки и так далее. договоры и подходы к регулированию законодательным апартаментов, они уже производятся довольно давно. И даже в 2018 году была попытка полностью запретить краткосрочный найм. Но в целом естественные подходы к тому, чтобы отрегулировать этот рынок, законодателями предпринимаются постоянно. И, в общем-то, что-то еще тут наверняка мы новое увидим.
21: Но ательеры призывают найти баланс, чтобы туристический рынок не превращался исключительно в сдачу квартир посуточно. Например, в Петербурге некоторые гостиницы говорят о падении доходности в этом сезоне на 10%. В этом виноваты не апартаменты, а общее падение потока. Но если не изменить правила игры, ательеры рискуют потерять еще больше. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Нишевый может стать претендентом на слово года. Нишевый обозначает что-то, что рассчитано на узкий круг людей, полная противоположность массовым трендам. В последнее время слово стало все чаще встречаться в речи прохожих и в соцсетях. В частности, из данных медиабанка Интеграм следует, если в 2019 году частота его потребления превышала 30 тысяч случаев, то в 2026 году только за полгода более 60 тысяч. В прежние годы в разных рейтингах среди претендентов на слово года было много заимствованных из сленговых слов, например, кринж, ред флаг, имба и другие. О чем говорится? Говорит, появление такого претендента, как нишевый, рассуждает лингвист, профессор НИО ВШЭ и РГГУ, доктор филологических наук Максим Крангаус.
1: Можно считать, что это вполне русское слово. Не новое, оно существовало, но интересно, что оно захватило очень большое пространство, стало очень популярным, и, видимо, надо вглядываться в его семантику, оно ведь такое неангажированное слово, то есть оно не связано ни с политикой, ни с какими-то очевидными модными тенденциями, но вместе с тем, наверное, обозначает что-то важное, что, может быть, даже помогает проникнуть в нашу психологию или в нашу социальную психологию, потому что, значит, для нас вот это идея нишевости, какой-то, может быть, даже локальности, уютности становится важной. Мы ищем что-то не в большом, в огромном пространстве мира, а находим какие-то важные для себя закрытые пространства.
2: Тут только такие значения или какие-то отрицательные тоже есть?
1: Я бы сказал, что нет, не положительные, не отрицательные. Это мы уже наводим эту оценку. Здесь скорее стремление к такому ограниченному миру, к закрытому от ветров и вьюг. Хочется спрятаться. Если в этом что-то отрицательное, наверное, есть, потому что большой мир слишком угрожающий. И мы хотим как бы локализовать нашу жизнь, сделать ее более спокойной и предсказуемой. Думаю, что если мы хотим найти что-то отрицательное, то вот оно.
2: Год все-таки еще не закончился? Претендент на победу еще какие-то
1: могут быть варианты? У него есть такой поверхностный недостаток, что он действительно не привязан к никаким очевидным событиям. Обычно замечают слова, которые их связаны. Пандемия, например, произошла пандемия. Слово пандемия взлетело, и нет, все еще слова, связанные с ней. А в данном случае это слово как такое более тихое, более спокойное, но помогающее глубже вглядеться, как я уже сказал, в самих себя. На самом деле это как раз очень важная тенденция, показательная, и в этом смысле слово может быть глубже, чем такие яркие слова-ярлыки, связанные с событиями.
0: Максим Крангаус, профессор НИО ВШЭ и РГГУ. В 25-м году в России сразу несколько слов получили гордое звание главного в году. На портале грамота.ру им назвали слово «зумер», а по версии Государственного института русского языка имени Пушкина им стало слово «победа». В варианте издательства «Лингва» словом года объявили «тревожность». Среди претендентов также была «победа», но тревожность у «Лингвы» обогнала конкурента.
16: Карьера с Ольгой Дементьевой.
21: Недавно я разговаривала с одной предпринимательницей, и в какой-то момент она сказала фразу, которая меня зацепила. «У меня в команде нет звезд. Это осознанная стратегия. Я нанимаю людей, которые умеют играть в одной команде, а не тех, кто приходит с ощущением собственной исключительности». И я задумалась, действительно ли сегодня компании хотят нанимать именно звезд? Или рынок постепенно меняет критерии сильного кандидата? Давайте обсудим. Далеко не всегда компания выигрывает, нанимая самого известного на рынке кандидата. Один яркий сотрудник способен усилить команду, но может и нарушить сложившийся баланс, если его стиль работы не совпадет с культурой компании. Поэтому, возможно, главный вопрос при найме сегодня звучит уже не кто тут самый известный и успешный, а кто поможет этой команде добиться большего результата. Если вам нравится такой подход, где не надо перекупать звезд, а при этом фокус смещается на формировании эффективной команды, то рекомендую посмотреть фильм, основанный на реальных событиях. Называется «Человек, который изменил все». По сюжету генеральный менеджер бейсбольной команды не мог позволить себе покупать самых дорогих игроков. Вместо этого он начал искать тех, кого рынок недооценивал. И именно эта стратегия привела команду к рекордной серии побед. Кстати, существует миф, что работа хедхантера – это исключительно переманивать руководителей, предлагая им больше денег. На практике все интереснее. Хороший хедхантер гораздо чаще ищет не самую известную фигуру на рынке труда, а человека с максимальным потенциалом под конкретную задачу. Иногда именно такие специалисты оказываются недооцененными рынком. Они могут не строить личный бренд и даже не выступать на конференциях, но при этом обладают нужной экспертизой и способны дать многое компании.
16: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Авликулиев. Европейские страны готовятся к войне с Россией и не скрывают этого, заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко. Они публично говорят об этом, подчеркнул Грушко, комментируя в пятницу журналистам информацию о планах Германии принять участие осенью во французских ядерных маневрах. Российские войска поразили в пятницу беспилотниками «Герани Гербера» и баражирующим боеприпасом «Ланцет» три судна, участвовавших в транспортировке оружия и других военных грузов. Об этом сообщила Минобороны России, предоставив кадры объективного контроля. В ведомстве добавили, что согласно объективному контролю цели были поражены. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что и России, и Украине придется пойти на компромиссы для решения кризиса. При этом Трамп отметил, что и Киев, и Москва хотят заключить соглашение. По словам Трампа, ранее он думал, что урегулировать украинский кризис будет проще, чем оказалось в реальности. Правительство России с 15 августа этого года по 31 декабря 32-го вводит запрет на майнинг криптовалюты в нескольких регионах, в их числе Москва, Московская область и отдельные территории Курской области. В Курской области запрет вводится в 8 муниципальных округах и городе Льгове. Роспотребнадзор признал воду из московских родников непригодной для питья. Употребление воды из московских родников может привести к инфекционным заболеваниям, включая гепатит А и острые кишечные инфекции, предупредили в столичном управлении Роспотребнадзора. В случае, если отказ от употребления воды из известного родника невозможен, то пить ее можно исключительно после кипячения, добавили там. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Италия приостановила действие Шенгена с Испанией из-за массового притока мигрантов в Сеуту. А Франция разместила на границе с Испанией войска. Ранее сама Испания направила в Сеуту солдат, после чего более 30 тысяч нелегалов из Марокко вернулись назад. Но десятки тысяч пока остаются там. А в чем причина такого прорыва мигрантов и что дальше? Вся Европа может быть охвачена огнем, предупредили в центре ЕС по чрезвычайным ситуациям. Не утихают пожары во Франции и Испании, в зоне риска Греции, Италии и Центральная Европа. Главная причина пожаров – умышленные и случайные поджоги на фоне жары. Уже задержаны сотни поджигателей. Искусственный интеллект вновь вышел из-под контроля и опять взломал посторонние системы. Вслед за OpenAI сразу о трех таких инцидентах отчиталась Anthropic. Кто пострадал, не уточняется. Действительно ли это игры искусственного разума или самореклама разработчиков ИИ? И чем это грозит? Подробности на Business FM. Италия односторонне приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за миграционного кризиса в Сеуте. Об этом сообщает итальянская газета «Ла Стампа». Рим закрывает морские и воздушные границы с Мадридом, а также договорился с Парижем о возможности усиления контроля на сухопутные границы между странами. По данным ТАСС, Италия уведомила Еврокомиссию о введении временного погранконтроля с Испанией на 30 дней. Ранее президент Макрон сообщил, что Франция размещает военных, дроны и самолеты на своей границе с Испанией. Комментирует старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.
4: С сложившейся ситуации Испания будет стремиться как можно быстрее решить миграционный кризис, который сложился в Сеуте, и сделать так, чтобы ограничения, которые вводятся на границах с другими странами Шенгенской зоны, как можно быстрее были сняты. Вместе с тем, опыт закрытия или ограничения свободного пересечения границ внутри Шенгена уже был, и это прежде всего опыт, связанный с пандемией коронавируса, когда все практически границы внутри Шенгенской зоны на уровне национальных государств были либо закрыты, либо сам принцип свободного перемещения был серьезным образом ограничен. Страны Шенгенского соглашения не первый раз сталкиваются с подобной ситуацией. Вероятно, этот опыт, опыт прежде всего пандемии, будет использован и сейчас в случае с Испанией. Вместе с тем, миграционный кризис, который сейчас разворачивается в регионе Южного Средиземноморья, может послужить важным элементом дискуссии по тому, какие издержки несут в себе открытые границы внутри Шенгена, внутри Европейского Союза. И эта дискуссия будет напрямую влиять на динамику политических сил, вероятно, давать дополнительные политические очки правым популистам в Европейском Союзе. И дальше это также будет, в свою очередь, развивать дискуссию, что, возможно, те или иные ограничения границ внутри Европейского Союза необходимы в нынешней непростой ситуации.
0: Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. Миграционный кризис в Сеуте продолжается уже несколько дней. Этот город полуанклав, он расположен в северной части Африки, но является территорией Испании, следовательно, это часть Евросоюза. За последние сутки в Сеуту проникли десятки тысяч нелегалов из Марокко, но часть из них уже вернулась обратно. Глава испанского правительства Педро Санчес назвал массовый прорыв границы в Сеуте нападением и нарушением территориальной целостности государства. Валерию Бадоев продолжит.
18: Два испанских полуанклава, Сеута и Мелилья, граничат с Марокко. В Мелилье обстановка спокойнее. Местные власти заявили, что границу города пересекли не более 400 нелегалов. Но в Сеуте, которая ближе к берегам Испании, Мадриду пришлось задействовать войска, чтобы сохранять безопасность. Поводом для такого резкого наплыва мигрантов стало недавнее решение испанского Верховного суда. Он запретил ускоренное возвращение тех нелегалов, кто прибыл в Сеуту или Мелилью по воде. Испанский премьер Санчес заявил, что контрабандисты и те, кто занимается нелегальной перевозкой людей, распространили информацию, что в связи с решением суда попасть в Испанию стало якобы проще. Нелегалы заходят в воду на марокканской территории и добираются до берегов Сеуты. В основном без личных вещей, но соцсети обошло видео, на котором один из мигрантов выходит на сушу с велосипедом, который он, видимо, держал в руках, пока плыл. Разумеется, это рискованно. В зависимости от маршрута нужно преодолеть вплавь от нескольких сотен метров до 2 километров. Погибли по меньшей мере уже 57 человек. Но всего в Сеуту проникли, по разным данным, от 50 до 60 тысяч человек. И это при том, что население города чуть меньше 85 тысяч. В чем причина такого резкого наплыва? Говорит научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.
5: Необходимо принять во внимание, что само Марокко довольно сложная социально-экономическая обстановка. В 2025 году мы наблюдали достаточно масштабные протесты молодежи, и ответов на вопросы населения за это время правительство не обнаружило. Несмотря на серьезные успехи в сфере внешней политики, во внутренней политике таких успехов нет. Мы наблюдаем довольно-таки специфическую, тем не менее традиционную для этого региона форму снижения напряженности. Фактически, марокканские власти перенаправили протестное движение в сторону европейцев. Им дали возможность проявить себя, выпустить пар, возможно, кому-то пограбить. И на этом фоне марокканское государство находится несколько в стороне.
18: По соцсетям распространились кадры, как людей подвозят к марокканско-испанской границе буквально грузовиками. Эксперты считают, что это как раз те преступные группировки, которые и побудили марокканцев к нелегальному пересечению границы. В 2021 году Сеута также столкнулась с наплывом мигрантов, но тогда за несколько дней из Марокко прибыли около 10 тысяч человек, в несколько раз меньше, чем сейчас. По заявлениям испанских властей, 37,5 тысяч нелегалов уже вернулись из Сеута обратно в Марокко. В самом городе закрыли магазины, но это не мешает мигрантам в них вламываться в поисках воды и еды. В связи с нынешним наплывом мигрантов Франция усилила контроль за своей границей с Испанией, а Италия, Финляндия и Дания подняли вопрос о временном исключении Мадрида из Шенгенской зоны. Но, конечно, это невозможно, говорят эксперты, такая процедура просто не предусмотрена. Однако вместо этого МВД Италии, по данным местной Стампа, распорядилась закрыть морскую и воздушную границы с Испанией, по сути, в одностороннем формате, приостановив действие Шенгенского соглашения. Но рисков того, что нелегалы из Сеуты проникнут на континент, нет, считает юрист-международник, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
7: Я думаю, что это больше мера дипломатического, политического характера, чтобы как есть возможность испанцев немножко ущипнуть. А серьезных намерений Италии, чтобы исключить, все далеко от реальности, на мой взгляд.
8: Резюмируя, вы не видите сейчас каких-то факторов перерастания это в полноценный миграционный кризис?
7: Абсолютно, 0%. Тем более Сеута находится все-таки в Африке. Там хоть паром до Андалусии, 1 час примерно. На паром надо еще попасть. Пока они не выловили всех нарушителей границы, они будут проверять, чтобы на паром никто не проник, чтобы там не было нелегальных проникновений.
18: В Сеуту на фоне кризиса прибыл и премьер Испании Педро Санчес. Там он провел совещание с представителями полиции, МВД и властями. К его прибытию местные жители подготовили акцию протеста, выкрикивали оскорбления и требовали от Санчеса уйти в отставку. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Пианино раздора. Серия продолжает вируситься видео с детской звуковой игрушкой, в которой голос Чебурашки произносит короткую фразу по-русски. И люди слышат ее по-разному. Для одних эта фраза «ты где?», а для других «это не я». Причем производитель явно не ждал такого эффекта и внезапной славы. Ну вот спор в интернете из-за звуковой иллюзии разыгрывается не впервые, продолжит Диана Чубанова.
11: Видео с игрой детского пианино с Чебурашкой бьют рекорды просмотров. В сети новая игра на тему «А что слышите вы?». Мнения в редакции Business FM разделились. Одни слышат «ты где?», другие «это не я». Опросы в каналах Business FM и в Макс и в Telegram показывают аналогичную картину. Но вот что любопытно. Часть слушателей говорят, что если подумать о другой фразе, противоположной, то со второго запуска слышно уже ее. Но этот трюк срабатывает не с каждым. Мы решили поэкспериментировать с людьми, у которых профессия связана со звуком. Вот что сказали редактор монтажа Business FM, музыкант Мстислав Островский и звукорежиссер нашего эфира Павел Ерофеев.
12: В первый раз я услышал «ты где?», во второй «это не я», потому что держал в голове эту фразу. Что-то из разряда нейробиологии или нейропсихологии, что человек сам себе скажет услышать, то он и услышит.
24: «Ты где?» Я услышал «ты где?». Первый раз я слышу «ты где?».
25: Еще раз. Готовы?
24: «Ты где?». Я слышу «ты где?». Я когда слушал первый раз, узнал, что там может быть «это не я». Я держал себе в голове, думал, ну как-то же люди слышат это все. И я услышал «это не я». Но прослушивая потом еще раз, даже держа в голове «это не я», у меня не получается это услышать. Потому что «это не я» звучит как-то там, ну, неправильно.
11: Как выяснилось, устами профи глаголит истина. Представитель производителя детского пианино рассказал коллегам из газеты «РУ», что в игрушку включили именно фразу «ты где?», чтобы позвать ребенка. Никакой «это не я» в пианино отродясь не было, и такого эффекта производители не ожидали. Сейчас даже спрос на эту игрушку вырос из-за внезапной сетевой популярности. Но хайп, как известно, ненадолго. Интернет еще помнит как минимум две такие же яркие звуковые иллюзии. В далеком 2018-м мир горячо спорил из-за вот этого звука. Laurel. Laurel. Одни слышали имя Лорел, другие – Янни. Причем перестроиться было не так просто, как с Чебурашкой. Уж если слышишь Лорел, то на Янни никак радары не направишь. Еще один забавный случай был с именем Корнелиус из другого ролика. Его произносит герой культового фильма «Бойцовский клуб» 99-го года. Так вот, после того, как мир перенес ковид, это имя стали слышать как коронавирус. А что слышите вы?
26: «Давай, Корнелиус, ну поплачь».
11: Так почему же мы слышим разное, хотя слушаем одно и то же, и даже в одно и то же время? И почему в одних случаях можем спокойно внушить себе, что нам услышать, а в других нет? Объяснила врач-психотерапевт, руководитель реабилитационной службы «Близкое сердце» Полина Шамрай.
27: То, что вы описываете, называется разрыв, когда собеседник говорит одно, а мы понимаем другое. Это особенность работы мозга в конкретных условиях. Если у какого-то человека акцент или дефект речи, мы можем это слышать, и мы можем можем запутаться в акустических деталях. Также есть такое понятие, как фоносемантика. Это когда звучание слова само по себе вызывает какие-то эмоциональные или эстетические впечатления, и мы можем, вот как в данном примере, по эмоции предположить, что там сказано. Также, конечно, у нас есть свои индивидуальные особенности. Есть словарные ассоциации, и мозг иногда подставляет то слово, которое он хочет, чтобы мы услышали. Есть такое понятие, как упрощение. И иногда разрывы возникают из-за, например, нехватки энергии в каком-то из центров. Там легкая усталость нервной системы, и вот вам, пожалуйста, резкое переключение. Произошел разрыв слуховой. Ничего страшного в этом нет. Можно много чего услышать.
11: Самый простой пример – это песни, которые мы слышали в детстве не так, как они написаны. «Красавицу и куклу» – «Счастливому клинку» вместо «Красавицы и кубку». Туда же и «Полклопа» вместо «Пурквапа». Или песня Агаты Кристи «Но я устал, окончен бой». Многие слышат после этой фразы «Беру портфель, иду домой». На самом деле «Беру портвейн, иду домой». Ну и под занавес – хорошо известный среди всех радийщиков мем про песню «Рибок» или «Найк», произошедший на мексиканском радио очень давно.
6: Esos son Reebok o son Nike.
9: Sí, sí.
6: Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
9: Son Reebok o son Nike.
6: Esos son Reebok o son Nike. ¿Será esta?
10: This is the rhythm of the night.
9: Esta misma, ¿verdad? Esta misma es.
10: This is the rhythm of the night.
6: Cuídate, mi hermano.
11: Самое важное тут, что ведущие поняли и выполнили заявку слушателя. Так что не бойтесь своих слуховых разрывов. Диана Чубанова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
16: Вначале был бизнес.
13: Как появлялись города?
16: Первоуральск, Свердловская область, 120 тысяч жителей. В 1702 году на Урале у горы Волчиха была найдена железная руда. Через 30 лет построенный рядом чугуноплавильный завод Василия Демидова выдал первую продукцию. Город с 1933 года.
13: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
16: Обновки не покидая бассейна. Примерки не снимая лыж. Шопинг, не выходя из фруктового сада, еще проще, еще ближе, еще меньше усилий на то, чтобы потратить деньги, ошеломляющая клиентоориентированность в сногсшибательном креативе. Самые оригинальные на планете центры торговли и развлечений в специальном проекте «Так, мол, и так, мол». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: Выставка Open Village, посвященная загородному строительству, это прежде всего разговор о настоящем. В этом году говорили о том, что строительный объем ИЖС сначала 26-го вроде сократился, но ипотечное кредитование в годовом отношении пока в плюсе. Согласно июньским данным ДОМРФ, рост год к году 60%. Эксперты дружно кивали головами, как бы подтверждая результаты опросов, приведенные компанией ФСК Family. Сейчас 66% россиян живут в квартирах, а 31% в частных домах. А в идеале 64% хотели бы жить в домах и только 34% в квартирах. Тема обязательного регулирования ИЖС тоже стала предметом обсуждения. Действительно ли четкие правила вкупе с механизмом КРТ решат проблему хаотичной застройки и отсутствия качественных дорог? В общем, настоящее дает немало информации к размышлению. При этом основатель бизнес-экосистемы Open Village Владислав Капица предложил поговорить и о будущем, отметив, что сейчас 95% заказчиков компаний-производителей домов – это конечные потребители. Но через 10 лет основным заказчиком станут генподрядчики, которые в рамках КРТ будут заниматься развитием загородных кластеров. Эксперты, с которыми Бизнес ФМ продолжила обсуждение этой темы, нарисовали портрет подмосковного рынка ИЖС образца 35 года. Небольшие коттеджные поселки в дефиците. В основном это будет высокий бюджет и любое направление в пределах 30 километров от МКАД. Начнут появляться новые малые города, объединяющие разбросанные в округе СНТ, поселки и деревни. Промышленное домостроение станет мейнстримом. Борьба за покупателя окончательно сместится из плоскости цена за квадрат в плоскость качества среды и сервис. И да, никаких участков без подряда. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
16: Недвижимость на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил пятницу ростом. Индекс Мосбиржи прибавил 0,75% на основной сессии, поднялся до 2226 пунктов. Рынок поддержали дорожающие нефти, рост на зарубежных фондовых площадках. Brent к вечеру выросло до $90 за баррель. Рубль немного укрепился к юаню. Среднеизвешенный курс китайской валюты по итогам торгов снизился на 6 копеек до 11 рублей 76 копеек. Итоги дня подводим с инвестиционным стратегом УК «Рекапитал» Сергеем Суверовым.
2: Рынок после 19 недель падения закрывает вторую неделю подряд в плюсе. Сегодня рост фондового рынка не такой большой, в пределах 1%, но тем не менее все-таки важно, что рынок продолжает расти, этому во многом способствует корпоративная отчетность. Так сегодня отчитался Норильский никель, и компания дала сигнал о возможном возврате дивидендам из-за улучшения конъюнктуры на рынке металлов. Но, с другой стороны, проблемы остаются, и одна из проблем – это достаточно серьезный рост налоговой нагрузки. Теперь фондовый рынок будет ждать инвестирования дивидендов от Сбера и ВТБ, которые должны поступить в начале августа. Это может стать толчком для продолжения роста фондового рынка, но долгосрочные перспективы пока остаются во многом неопределенными. Что касается курса рубля, то рубль торгуется около отметок 80 рублей за доллар. Он то немного ослабевает, то немного укрепляется, но тем не менее общий тренд состоит в умеренном ослаблении рубля, несмотря на то, что нефть сегодня продолжила дорожать из-за того, что ситуация в Персидском заливе остается напряженной, и конфликт находится в стадии эскалации. Есть угроза судоходства не только в Армузском проливе, но и на Красном море. Но, тем не менее, рубль пока демонстрирует умеренно негативную динамику, и, скорее всего, умеренная девальвация продолжится из-за больших ожиданий по ослаблению рубля осенью. Считается, что бюджет заинтересован в более низком курсе рубля, и поэтому одна из важных причин для его возможного ослабления.
0: Инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Запрет на майнинг в Москве, Московской области и части Курской области до 32 года.

0: Однозначно. Ну, а механизм контроля, скорее всего, будет осуществляться через энергосберегающие организации. Им запретят подключать новые мощности и также заставят их выявлять аномальное потребление. Ну, и главный риск, скорее всего, для нарушителей – отключение от сетей и возможность легально работать в регионе. Как к этому отнеслось сообщество? Негативно. Эксперты говорят, что это заставит людей уйти в тень, в гаражи, в подвалы и создает риск различных серых зон или даже черных и каких-то последствий пожаров и прочего-прочего. Но убежден, что в данном случае правительство сделало это, исходя из вынужденной меры, поскольку главным сегодня и завтра будет, какие мощности у тебя в розетке и сколько интеллекта в твоих чипах. Будут ли наказывать в уголовном порядке? Я не исключаю, что статья найдется, несмотря на то, что в тексте этого нет, потому что сегодня полный контроль абсолютно возможен. И вот только что я получил новость, что сейчас как раз принимают решение, какой вид ответственности будет предусмотрен для тех, кто нарушает. Будут ли они просто подвергаться административным каким-то действиям, отключаться, либо могут последовать уголовные наказания.
1: Александр Трещев, сопредседатель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна. Как сообщалось ранее, установить запрет на майнинг криптовалюты в Московском регионе и Курской области рекомендовала правкомиссия по развитию электроэнергетики. Искусственный интеллект вновь вышел из-под контроля и взломал посторонние системы. На этот раз это была модель от американской Anthropic. После того, как на прошлой неделе OpenAI сообщила о подобном инциденте, Anthropic решила провести проверку и обнаружила сразу 3 случая, когда ее модели выходили за пределы изолированной среды, так называемой песочницы. В рамках тестирования перед моделями Claude ставили задачу захватить информацию, которая спрятана на другом компьютере в интернете, и все это было частью симуляции. Однако, цитата, по недоразумению между Anthropic и ее партнерами, у модели остался доступ в сеть, они приняли реально существующие системы за часть симуляции и взломали их. Кто от этого пострадал, не уточняется, утверждает, что ни Anthropic, ни взломанные организации даже не заметили атак. Первый такой случай произошел еще в апреле, но сообщается о нем только сейчас. Комментирует технический директор Calibrity Group Александр Кукульчук.
2: Модели, во-первых, они как и оружие используются. Понятно, там подрядчики основного государства, там и Минобороны, и все, что связано. Плюс это же как инструменты и проверки безопасности, то есть условно белый пентест, там оценка кода. Поэтому действительно это используют для тестов. То, что модели действительно взламывают там другие компании, это часто появляется, но связано только с тем, что предоставляется доступ к интернету, и чтобы и против ИИ противостояла, так называемая модель против модели, модели нужно обязательно предоставить доступ к СЗИшке, к инфраструктуре, и ее поведение никто не знает. То есть, если она решит, что нужно отключить инфраструктуру, там, ее удалить еще что-то, чтобы не было взлома, это нанесет больше ущерб, чем проникновение и так далее. То есть, ИИшка сейчас на текущий момент может быть использована как построение новой методологии, которой нет. Ну, то есть, прорабатывать, улучшать в зависимости от атак, только как рекомендательное. Потому что ИИ не может понять, как это повлияет на бизнес-процессы и реальную работу.
3: Как тогда бороться?
2: Если выполнять базовые требования к мониторингу базовой защиты, но и действительно меняет мир кибербезопасности. Следующий этап это будет уже не обучение для проникновения, а обучение для защиты, когда и будет в реал-тайме все атаки отбивать.
1: Александр Кукульчук, Calibrity Group. В Штатах, как пишет Bloomberg, более 1000 сотрудников и компаний подписали петицию, призывающую американское правительство более тщательно регулировать темпы развития искусственного интеллекта. Шпионская история перерастает в судебную драму. Против компании Netflix подали иск после того, как из офиса корпорации украли жесткий диск с невышедшим в прокат фильмом «Fortitude». Истцы, сами создатели картины, они уверены, что медиа-гигант проявил халатность. В деталях этой почти голливудской истории разобрался Сергей Гордеев.
4: Подробности. В основе сюжета шпионского триллера «Fortitude» реальная операция союзников по дезинформации немцев во время Второй мировой. Они заставили их поверить, что высадка войск будет либо в районе Паде-Кале, либо в Норвегии. И Гитлер в итоге поверил. А вот Netflix, создатели фильма, кажется, доверяют не сильно. И в краже жесткого диска с копией ленты обвиняют саму компанию. Хотя начиналось все как в хорошей мелодраме. Руководители Netflix влюбились в «Fortitude» с первого взгляда. Выразили заинтересованность заинтересованность в приобретении прав на картину, как только получили рекламные материалы в декабре прошлого года. 15 июня продюсер ленты лично привез в офис медиагиганта жесткий диск с рабочей версией.

0: версии фильма. Сотрудники должны были протестировать кино. Обычная практика перед большим релизом. Накопитель оказался незащищенным. Но ведь отношения создателей и дистрибьюторов были уже на серьезном уровне. Но именно это и стало поворотной точкой сюжета. Спустя 10 дней фильм украли. Netflix разводит руками, мол, у нас такое впервые. Наверное, это пираты решили украсть картину перед прокатом. Но сердце создателей окончательно разбито. А дальше развод, точнее судебный иск на круглую сумму в 105 миллионов долларов. Но потеряны не только деньги, но и честь. Как говорится в заявлении, Netflix лишил фильм актеров и создателей возможности получить признание, которое, вероятно, принесла бы организованная мировая премьера. Здесь, вероятно, должна звучать грустная музыка.
1: Кстати, Fortitude уже не впервые оказывается в центре скандала. На этапе создания ленты судебный иск был подан против Мартина Скорсезе. От известного режиссера требовали вернуть 500 тысяч долларов за невыполненную работу над фильмом. Скорсезе согласился помочь с подбором актеров и режиссера, получил деньги, а потом исчез. Но в марте 2024 года стороны мирно урегулировали конфликт.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: Генеративный искусственный интеллект и другие цифровые инструменты, использованные при создании фильма, не помогут, но и не навредят его шансам получить номинацию. Это цитата из правил Оскара прошлого года. В этом году они другие. Актерская игра и сценарий должны обязательно быть в большей части выполнены людьми. Индустрия проходит все положенные стадии принятия неизбежного. В 2023 году деятели кино объявляли забастовки и требовали запретить искусственный интеллект. В 2025 ИИ уже официально не поможет и не навредит, а в 26-м договариваются об условиях. Искусственный интеллект в кино – одна из основных тем Каннского фестиваля этого года. Организаторы фестиваля не запретили технологию, но фильмы, преимущественно созданные генеративным искусственным интеллектом, к конкурсу не допускались. Директор фестиваля Тьерри Фримо объяснил позицию так. Чтобы ездить на электровелосипеде, нужно уметь ездить и на обычном. Не совсем понимаю, что он имел в виду. Тем временем рынок считает деньги. Студии, первыми внедрившие искусственный интеллект в производство, сокращают бюджеты на 25-35%. Общий вклад ИИ в кинопроизводство 3 с лишним миллиарда долларов в 2024 году. Прогноз на 33-й – 23 миллиарда. Гильермо Дель Торро в Каннах призвал хотя бы разобраться в терминах. Называть весь массив технологий одним словом «искусственный интеллект» нечестно. Искусственный интеллект берет на себя огромную часть невидимой зрителю черновой работы, помощь в монтаже, обработка и сведение звука, редактора спецэффектов, но также действительно имитация образа, стиля и голоса актера, творческой манеры оператора. Мэттью МакКонахи подал заявку на регистрацию 8 торговых марок на свой голос и образ, и они были одобрены. Путь от отрицания к принятию и разумному торгу занял у киноиндустрии менее 3 лет. Возможно, по пути была еще депрессия, но кассовые сборы этого не почувствовали.
2: Сумма технологий на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Немецкая гиперинфляция времен Веймарской республики хорошо известна не в последнюю очередь благодаря художественной литературе. Эриху Ремарку, Гансу Фалладе, Леону Фейхтвангеру. Венгерской гиперинфляции середины 40-х прошлого века с литературной популярностью повезло меньше. Хотя она была поистине рекордной. Обвал венгерской валюты пенге к лету 1946 года был таким, что Национальный банк подготовил к выпуску банкноту номиналом в 1 секстиллион, то есть миллиард триллионов пенге. С 1 августа 46-го новой денежной единицей стал форинт, а обесцененный пенге подлежал обмену по небывалому в истории денег курсу. 400 октиллионов, то есть 4 с 29 нулями за 1 форинт.
4: Деньги к деньгам на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Абликулеев. Общие потери украинской армии за время спецоперации составляют от 1 до 3 миллионов военных, включая тяжело раненых, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Запад подготовил очередные дикие санкции, которыми пугает Россию. Однако все эти ограничения не парализовали экономику страны, подчеркнул зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, санкционная политика Запада уже с 2014 года приобрела комплексный системный характер. Соединенные Штаты никому не передавали технологии производства ракет «Патриот». Такое едва ли произойдет. Это оружие может быть направлено против Вашингтона, заявил президент США Дональд Трамп. Президент США также заявил, что объяснил Владимиру Зеленскому на встрече в минувший вторник сложности с возможной передачей Соединенными Штатами ракет «Патриот» и «Томагавк» Киеву. Кузьминский суд Москвы изъял у 8 иностранных представительств свидетелей Иеговы, эта организация признана в России экстремистской и запрещена, 123 объекта недвижимости, находящихся в российских регионах. Общая площадь изъятых объектов более 11 тысяч квадратных метров. Доход государства также изъято 60 земельных участков общей площадью 5,6 гектара. Решение подлежит немедленному исполнению. Специалисты организовали точки чистой воды на базе социальных учреждений Тюмени. До ближайших из них жители могут дойти пешком и набрать питьевую воду без запаха, сообщил губернатор Тюменской области Александр Мор в своем Макс-канале. Ранее в СМИ появилась информация, что в разных районах Тюмени жители жалуются на сильный неприятный запах воды и ее качество. Некоторые управляющие компании даже рекомендовали жильцам не использовать воду для приготовления пищи. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Потери от террористических атак на склады Валберес по закону не подлежат возмещению, заявила Татьяна Ким, но отметила, что компания совместно с правительством поддерживает предпринимателей. Сами селлеры пытаются вывести со складов Валберес уцелевшие товары. С какими проблемами они сталкиваются? Трамп отказался от идеи передать Украине лицензию на производство ракет для систем «Патриот». Об этом он говорил на саммите НАТО в Анкаре. Но теперь заявил, что не давал таких обещаний Киеву и вообще не передает технологии «Патриот». Почему Трамп изменил позицию и в чем еще мог отказать Зеленскому? Отели проигрывают апартаментам в борьбе за туристов. По данным РСТ, в этом году темпы бронирования квартир и апартаментов выросли на 10% и существенно выше, чем у классических гостиниц. Почему и как к этому относятся отельеры? Подробности на Business FM. Террористические атаки на склады Валберес являются обстоятельствами непреодолимой силы. Эти потери по закону не подлежат возмещению. Об этом заявила Татьяна Ким. Гендиректор Валберес разместила в своих соцсетях видеообращение, в котором отметила, что склады маркетплейса, оборудованные всеми доступными средствами защиты, в том числе и противопожарной, она также сообщила, что компания оперативно перестраивает логистику для сохранения скорости доставки. Причем услугами маркетплейса пользуются не только предприниматели в России. Киргизия, Белоруссия, Казахстане, Армения, Узбекистане и Китая также понес миллиардные убытки из-за атак. Валберес совместно с правительством реализует целый ряд мер по поддержке пострадавшего малого и среднего бизнеса, заявила Татьяна Ким.
6: Атаки на инфраструктуру Wildberries – это атаки на мирных людей. И повторюсь, не только россиян. Я вижу в интернете рассуждения диванных экспертов на тему защиты наших объектов, противовоздушной обороны и так далее. Повторю, наши склады оборудованы всеми доступными средствами защиты. С первого дня атак мы ежедневно усиливаем и укрепляем линию обороны, используя в том числе и инженерные решения. И тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение. Это при том, что террористы каждый день усиливают огневую мощь. За эти два года мы организовали собственные противопожарные бригады, оборудовали все объекты с самыми современными системами пожаротушения. Террористические атаки на наши склады являются обстоятельствами непреодолимой силы. Внесение или не внесение этого пункта в оферты не имеет значения, поэтому эти потери по закону не подлежат возмещению. Я обращаюсь ко всем нашим продавцам. Уважаемые партнеры, доверяйте доверяете только официальным каналам коммуникаций нашей компании и государству. В текущей ситуации помочь вам можем только мы и государство. Мы выступили как проводник интересов малого и среднего бизнеса и уже обсудили с правительством страны комплексные меры поддержки всем пострадавшим предпринимателям. В настоящее время разрабатывается общая система, по которой помощь получит каждый. Мы провели уже два транша поддержки.